0: непроглядную лесную темень. Луч его фонаря быстро теряется среди елей. Хочу рвануть за ним, но успеваю увидеть, как следом за Костиком, шатаясь, пробегает рогатая тень. Остаюсь с Кэпом, у него оружие. Мелькает поганая и гнусная мысль. Хорошо, что Яшка без сознания, он задержит их на время.
1: «Кир, стой!»
0: — дрожащим голосом умоляет Кэп.
1: «Не подходи! Пальну!»
0: Он шарахает предупредительным в дерево. Кир неуклюже встает на четвереньки и припускается к нам, споро перебирая руками и ногами. Его тень похожа на громадного паука о четырех лапах. Снова грохочет выстрел. Пуля вырывает клок мяса из Кирова плеча, не задержав и на мгновение.
2: «В голову стреляй!» — ору я. «Кэп, в голову!»
0: Кэп, отступая за волокуши, стреляет навскидку. То ли он действительно меток, то ли расстояние невелико, но выстрел сносит Киру верх черепа. На снег веером ложатся брызги крови, мозга и осколки костей. Но Кир не падает, даже не останавливается. Безголовая тварь прыгает на волокуши, жмется к Яшке синюшным телом. Обломанные ногти раздирают пуховик. Миг! И горло Кира исторгает на бесчувственного Яшку снег. Сверкающие серебряные снежинки, текучие, подвижные, оседают на рыжих дредах, залепляют Яшке глаза, нос, заползают в приоткрытые губы. Это страшнее мертвых коров. Страшнее преследующие нас троицы. Страшнее всего в мире! Не выдержав сюрреалистичности этой жуткой картины, я ломлюсь в лес. Но еще раньше, сильно толкнув меня плечом, мимо проносится Кэп.

0: Бегу, что есть мочи. Стараюсь не упускать из вида фонарик Кэпа. Луч мечется вверх-вниз, мелькают уродливые тени, еловые лапы хлещут по лицу. Меня хватает минут на 10. С непривычки сводит икры, и я вопя от пронзительной боли валюсь в сугроб. Отбрасываю камеру, ползу, не разбирая дороги, куда угодно, только бы подальше от безголовой нежити, что вот-вот запрыгнет мне на спину. Сильные руки выдергивают меня из сугроба. Крепко зажмуриваюсь, лишь бы не видеть этот ходячий ужас. Болтаюсь в жесткой хватке, как слепой щенок. Меня настойчиво тащат, толкают, волокут, но не терзают и не душат.
1: «Да шевели ты граблями!» — хрипит знакомый голос.
2: «Это Кэп! Господи, спасибо тебе, это Кэп!»
0: Реву от облегчения. Глотаю морозный воздух, стараюсь задушить рыдание, но реву еще сильнее. Лицо горит от стыда, но Кэпу плевать. Удостоверившись, что я поймал темп, он отпускает меня. Взрыхляет девственный снег, бредет уверенно, словно знает куда. Почти не удивляюсь, когда он таки выходит на нашу колею.
2: «Кэп, ты же ему башку снес!»
0: — не выдерживаю я.
2: «Как же так, а?»
0: Видимо, подумав о том же, о чем и я, Кэп бросает с горечью. «Говно эти твои фильмы амерские. Не на грош, правда». Экономя дыхание, движемся молча. Мороз крепнет, заставляя нас ускориться. В ночном холоде призрачным паром умирает наше сиплое дыхание. Мне жарко от быстрого бега, хочется расстегнуть куртку, а вот ноги промерзли даже в унтах. Похоже, я изрядно начерпал снега. Хочется верить, что от нас отстали, но наши преследователи не сильно таятся. Хрустит валежник, падают с задетых ветвей снежные шапки. Раздается громкий топот. Кэп замедляет бег, а потом и вовсе останавливается. Берет тигра на изготовку. Меняет магазин. Целится. В меня.
2: «Кэп! Кэп, ты чего?»
0: Ствол сдвигается чуть в сторону, плюется громом и огнем. Кажется, я слышу свист, пролетающий мимо пули. Резко оборачиваюсь и замираю, придавленный ужасом. Света от фонаря Кэпа едва хватает, чтобы разглядеть их всех. Дохлых коров, безголового Кира, Яшку с торчащим из голени обломком кости. Ближе всех стоит Костик, одетый лишь в черную вязь татуировок на покатых плечах. Еловые лапы поглаживают лысую макушку. Грудь не вздымается, вместо глаз две синие ледышки, такие пронзительные и красноречивые, что я отшатываюсь. Затылок натыкается на ствол карабина.
3: «Стой, Серега!» Отбегались.
0: На моей памяти Кэп впервые называет меня по имени. И от этого еще страшнее. Оледеневшее сердце обрывается в пятки. Поверх прицела подозрительно смотрят безумные глаза. Долгие секунды стою, не дыша. Кэп командует:
3: «Раздевайся!»
2: «Чего?»
0: Удивление затмевает даже страх, но ненадолго. Рявкает тигр, колено Костика разлетается в клочья. Мертвец падает в снег, барахтается, пытаясь подняться. Остальные благоразумно отступают под защиту леса.
3: «Шапку снимай живо! И перчатки!»
0: Безропотно подчиняюсь. Мохнатая собачья шапка падает к ногам. Следом летят промокшие перчатки. Щурюсь, когда Кэп светит мне в глаза.
3: «Теперь пуховик!»
2: «Кэп, да какого хрена не выдерживаю я? Ты меня трахать собрался, что ли?»
0: Криво ухмыляясь, Кэп отводит карабин. Кажется, эта робкая вспышка злости не только забавляет его, но и спасает меня от пули. Не тратя время на слова, Кэп снимает шапку, расстегивает ворот, обнажая шею, покрытую ровным слоем блестящей снежной кухты. Серебристая дорожка берет начало от мохнатой брови через висок, по бороде захватывает половину лица. Под направленным светом иней на бороде Кэпа больше не кажется естественным. Теперь я вижу шевелящийся ковер маленьких прозрачных пауков. Жужжит молния. Под распахнутым пуховиком рваные раны и намокший от крови свитер.
2: «Это ничего!»
0: Мой голос дрожит.
4: Проход где-то недалеко, Кэп. Дотянешь?
1: Я и дотяну. Только дохлый. У меня рожа онемела, пальцы немеют. Сдохну скоро.
0: Я испуганно пячусь под колючим испытывающим взглядом.
1: А ты чистый, значит. 4 опытных мужика загинули, а ты, салага, чистый. Ай да боженька.
0: Есть у него чувство юмора. Кэп скребет лицо, с омерзением вытирает руку о штаны. Живой иней проворно латает прорехи, оставленные ногтями.
1: Им тут жрать нечего. Последние запасы растягивают. А к нам не могут. У нас лето, они при высоких температурах долго не живут.
4: Ты откуда это знаешь?
0: Я смертельно боюсь идти дальше один и отчаянно тяну время.
1: Чувствую.
0: Кэп пожимает плечами.
1: Я теперь часть этой грибницы, колонии. Неважно.
0: Вали уже. Проводя невидимую границу между мертвыми и живыми, он поворачивается ко мне спиной, вздыхает тоскливо.
1: Безуч ты, Серега. Жаль, камеру просрал. Без камеры тебе хрен кто поверит.
0: Нет смысла уговаривать, да и желания со временем тоже нет. Я знаю, он прав, не хватало только притащить эту дрянь в наш мир. Совесть даже не шевельнулась. Кэп уже мертв, Костик мертв, братья Черных мертвы. Один я живой и хочу остаться живым. Тело ноет от непривычных нагрузок. Горят огнем ноги, дыхание вырывается со свистом, катится по спине холодный пот. Я бегу и бегу, а выстрелов все нет. Не знаю, чего я жду, эпической битвы, героической жертвы. Отсутствие звуков изводит меня, выматывает. За каждым кустом мерещатся ожившие покойники с лицами, покрытыми инеем. Нашу колею засыпает свежий снег. Мечется луч фонаря, деревья пугают угловатыми тенями. Я скулю в голос от страха, усталости, боли в перетруженных мышцах, но ни на секунду не останавливаюсь. Когда впереди ядовитой желтизной отсвечивает сигнальная лента, я всхлипываю от радости и рвусь, как спринтер, к финишу. Кажется, я вновь слышу топот. Близко, очень близко, почти у самого уха. Я понимаю, что не успеть, что они, как в дурном фильме ужасов, настигли меня в 2 шагах от спасения и тут же вываливаюсь в духоту, наполненную запахом выгоревшей травы и увядших цветов. Отживающее лето дышит жаром. Скатываюсь по оплывшей снежной подушке, снегоступы путаются в густой траве. Валюсь вперед, едва успев сгруппироваться. Не сдерживая слез, срываю снегоступы. Надкусанный лунный бок освещает знакомую поляну, временный штаб и покатую тушу УАЗика буханки. Бегу к нему, на ходу стягиваю куртку и свитер, сдираю промокшую футболку. Вспыхивают фары, и я замираю, как ослепленный заяц на дороге. Крик о помощи застревает поперек глотки, пережатой рыданиями. Мычу что-то нечленораздельное, тяну руки, иду, шатаясь. Темнота взрывается мне в лицо, и я слепну.

Они выходят в предрассветной дымке, когда клочья сумрака расползаются белесым туманом. На четвереньках, словно собаки, выползают Костик и рыжий Яшка. Неуверенно переставляя ноги, вываливается безголовый Кирилл, должно быть. Да, точно, он последним появляется Кэп. Садится, по обезьянье упирает кулаки в землю. Хрысхана трясет, но он все же выходит из-за УАЗика. Приклад больно стучит в плечо. Последние годы Хрысхан стреляет редко, но навыков не растерял. Кэп валится на спину, Яшкина рука лишается куска мяса. Хрысхан торопливо переламывает двустволку, выбрасывает дымящиеся гильзы, загоняет патроны. Катана висит на спине, как последний довод. Странно, но она успокаивает даже больше, чем ружье. Когда из прохода выбираются еще три мертвяка, Хрысхан не убегает только потому, что ноги отказываются слушаться. Покрытые кухтой тощие остовы, кости с минимумом сухожилий и мышц, только чтобы переставлять маслы каркаса, эти мертвецы не шевелятся, буравят Хрысхана заледенелыми глазами по одному на каждого. Бывалый охотник якут соперничает с ними в неподвижности. Наконец, верхушки деревьев алеют, выкрашенные солнцем. Становится теплее. Мертвецы по одному исчезают в проходе. На поляне остается Хрысхан, да лежащее возле машины тело. Выждав для верности 10 минут, Хрысхан опускает ружье. Щурит и без того узкие глаза, долго с сожалением глядит на тело Сереги Малова. Горло разворочено, земля вокруг пропиталась кровью. Малой умирал долго и грязно. Хрысхана мутит, но он сдерживает рвоту. Хватает тело за ноги и тащит к деревьям. По уму следует выбросить его в портал, там точно не станут искать, но сил в руках едва-едва, да и подходить к тающей снежной шапке Хрысхан боится. Земля парит, копается охотно. Хрысхан углубляет штыком лопаты будущую могилу и думает о прадеде. Его страшные байки Хрысхан помнит плохо. Их считали сказками, и дед, и отец, кто мог знать. И не рассказал никому, решат, совсем чокнулся Хрысхан. Аниме пересмотрел. Человека убил. Якут мелко крестит покойника. Бегло читает странную молитву, в которой Христос упоминается в одном ряду с именами древних богов Аю. Могила хорошая, глубокая, место неприметное. Серегу здесь нипочем не найдут. Машину поисковиков Хрысхан решает утопить. Продавать на запчасти слишком опасно. Вещи оставляет себе, пригодятся. Хрысхан останется у прохода, пока тот не закроется. Еще 2-3 дня, и об этом кошмаре можно будет забыть на несколько лет. Через год Хрысхан наведается сюда с бензопилой, завалит проклятую поляну деревьями. На первое время.

Человек, столкнувший нас в яму, сам того не зная, оказывает нам услугу. Здесь хорошо. Снизу поднимается благословенный холод вечной мерзлоты. Заразить разумного — редкая удача. Мозг неприкосновенен, даже если колония умирает от голода. Мозг помогает хитрить и действовать осторожно. Колония на захваченном теле разрастается от щиколотки к паху, поглощает только ненужные мышцы, органы и кожный покров. Пищи нам хватит до зимы, а с наступлением холодов выбраться наружу не составит труда. Через 4 года, когда проход откроется вновь, мы встретим себя, как подобает.

Магия. Несколько лет назад я работал в универсальном магазине Салливана в Манхэттене. По вечерам я возвращался к себе на Lower East Side и практиковал магию. Магия существует на самом деле. Не стоит относиться к ней пренебрежительно и трезвонить об используемых вами магических приемах на каждом шагу, потому что в этом случае она перестает работать. И еще. Как только вы начинаете мечтать о золотых горах вместо того, чтобы удовлетвориться тем, что магия дает вам без особых усилий, вы наживаете крупные неприятности. Поэтому я всегда держу свои секреты при себе и довольствуюсь малым. Магия не имеет утилитарной ценности.

0: Ее нельзя потрогать. Произнося заклинание, попадаешь в сумеречную область, где все происходит в соответствии с причудливой логикой, которая становится понятной лишь с течением времени. Эфемерностью и своенравием сакральных энергий объясняется то, что в старину могущественные маги, изготовлявшие золото и числившие среди своих патронов великих королей, нередко уличались в шарлатанстве и подвергались репрессиям. Ведь многие из них в действительности не были мошенниками. Они просто компрометировали свои возможности, демонстрируя их королям и ученым мужам и требуя взамен всяческих материальных благ. Причина того, что сила оставляла их, заключалась в них самих. Подсознательно я ощущал чистоту дела, которым занимаюсь, но не был до конца убежден в этом. А потом я влип в историю с чулками Донна Карен. Моя работа у Салливана состояла в следующем. Я снимал со стеллажа залежалый товар, укладывал на его место товар свежий и одевал манекены. В то время мои успехи в магических исследованиях уверенно прогрессировали. Я как раз открыл принцип Теменос, чрезвычайно важный для создания священного пространства. Я старательно разрабатывал заклинания, а также комбинации слов, звуков и жестов, способные укрепить мою магическую потенцию. И иногда по ночам в моем Теменос, в моем священном пространстве, появлялись всякие вещи. Однажды магия подарила мне маленькую фигурку слона, вырезанную из старой, с годами ставшей мягкой слоновой кости. Я мог бы продать ее в магазин сувениров за 200 долларов, даже если бы не сумел объяснить ее происхождение. Увы, магические изделия не снабжаются сертификатами. Но в основном мои изыскания не приносили мне ощутимых материальных благ. Меня заинтересовало, могу ли я как-то упорядочить магические эманации. К примеру, попросить магию сделать копию определенного предмета или доставить мне еще один такой же. Чтобы не перегнуть палку, я старался брать в качестве оригиналов самые простые вещи. Оставшись однажды в ночную смену, я превратил часть склада в священное пространство. Я провел магический круг и положил в середину чулок Донна Карен. На следующее утро я был вознагражден 4 копиями этого чулка. Итого их стало 5. Я так и не узнал, который из них оригинал. Они все были совершенно одинаковые. Даже уголок на штрих-коде у каждого был загнут один и тот же. Я не знал во время проведения ритуала, что меня заметил Фил, администратор магазина. Он подошел, когда я складывал неучтенные чулки в свой рюкзак. «Ну, что тут у нас?» – поинтересовался он. «Это мое», – заявил я. Он одарил меня своей фирменной улыбкой. «Экспроприация частной собственности?» «Вы не понимаете», – сказал я. «Эти чулки не принадлежат магазину, я их изготовил». Фил посмотрел на чулки внимательнее. «Мне знакома эта модель. Такие выставлены у нас на витрине». «Это просто оригинал», — сказал я. «Вот, этот я положу на место. Остальные — мои изделия». Фил оглядел товар со всех сторон, нахмурился и сказал: «Думаю, нам следует подняться в мой офис и разобраться в этом». Офис Фила был расположен над основным помещением магазина «Салливан». После тщательного изучения смутивших администратора образцов, он подошел к своему компьютеру и считал штрих-код товара. Он был удивлен, обнаружив, что серийный номер у всех чулок один и тот же. «Должно быть, это ошибка», — сказал он. «Надо уточнить». Однако телефонный звонок нашему дистрибьютору выявил, что Фил действительно может идентифицировать только один чулок. Остальные 4 зафиксированы не были. «Ничего не понимаю», — сказал Фил. «Это моя вина», — сказал я.
1: «Твоя вина? Что ты имеешь в виду?»
0: «Ну, то, что я сделал это прямо на работе», — сказал я. «Простите, сэр, я не хотел доставить вам неприятности». «Не утерпел. Но у вас даже получился лишний товар, так что никакого ущерба я не нанес. Я больше не буду».
1: «Ты умеешь изготовлять чулки? Как ты это делаешь?»
0: «Я просто желаю этого», — сказал я.
1: «Но ты же должен что-то делать для этого, разве не так? Эти чулки не могли материализоваться из воздуха». В сущности, именно так и происходит. По крайней мере, я думаю, что так. Я ни разу не видел это своими глазами. Мы не можем даже вообразить себе этот процесс.
0: Мы?
1: Маги, сэр. Я уже понял, что рано или поздно придется это сказать. Фил посмотрел на меня. Его глаза сузились, брови сдвинулись. Объясни. Я практикую магию, сказал я. Понятно, сказал Фил.
2: Я делаю это в Теменос, в священном пространстве, промямлил я, словно это все объясняло.
1: Фил хмурился и смотрел на меня так, словно хотел прожечь во мне дыру. Затем он перевел задумчивый взгляд на чулки и некоторое время изучал их. Наконец он сказал: «Можешь ли ты сделать так, чтобы что-нибудь появилось вот на этом столе, прямо на моих глазах?»
0: «Нет, что вы!»
1: «Магии противопоказана публичность, это все-таки не наука. Магия предпочитает тайну».
2: «И все-таки, что именно ты делаешь, когда хочешь что-нибудь получить?»
1: «Я провожу ритуал в Теменос. Но обычно я не желаю ничего особенного. Сегодня я впервые попытался скопировать определенный предмет. Магии вряд ли нравятся назойливые адепты».
2: «Конечно, конечно. И в результате ритуала предмет возникает в этом священном пространстве».
1: «Не всегда. Но практически всегда неожиданно». Фил долго смотрел на меня. Наконец он сказал:
2: «Ты знаешь, это какое-то безумие».
1: «Я знаю», — сказал я.
2: «Но ты меня заинтересовал. Я хочу, чтобы ты продемонстрировал мне свое искусство».
1: «Я сделаю это», — сказал я. «Но не здесь, не в магазине. Здесь слишком многолюдно. Возможно, у меня дома?»
2: «Конечно. Мне наплевать, где это будет. Но я хочу видеть это своими глазами».

0: Мы встретились через два дня. Фил был достаточно корректен, чтобы не замечать убожество моей маленькой и тесной квартиры. Но я хорошо знал, что он думает. Этот доходяга практикует здесь магию. Меня что, принимают за идиота? Как бы то ни было, он уже пришел. И он кое-что принес мне, чтобы я попытался сделать копию. Маленькую золотую монету. Фил сказал, что она стоит немного, не больше $20. «Это не самая хорошая идея – просить магию изготовить столь специфическую вещь», – сказал я. «Это хороший способ проверить, как оно работает», – заверил он, вручая мне монету. «Я хочу получить ее назад, надеюсь, в комплекте точно с такой же». «Вы, скорее всего, получите ее назад. А вот что касается еще одной, мы увидим, что решит магия». Я положил монету на алтарь в священном пространстве, которое создал в своей комнате, и попросил Фила подождать в прихожей, пока я произведу необходимые манипуляции. Я не люблю, когда на меня смотрят во время церемониала. Когда я вернулся, Фил спросил: «Ну, что теперь?» «Завтра ночью, в это самое время», — сказал я, — «я открою дверь в Теменос». «Ты имеешь в виду эту комнату?» «Теперь это Теменос».
1: «А нельзя ли как-нибудь заглянуть туда одним глазком? Может быть, мы получим какой-нибудь знак, что все уже готово?»
0: Я покачал головой. «Я не стану открывать эту дверь до завтрашнего вечера. Нетерпеливость – очень плохое качество для адепта магии. Никто не имеет права торопить силы. 24 часа и ни минуты меньше. А еще лучше будет подождать пару дней». Фил явно хотел сказать что-то ядовитое, но только пожал плечами, произнес: «Увидимся здесь же завтра», и ушел. Следующим вечером, когда Фил пришел, я открыл дверь своей комнаты, и мы обнаружили в Теменос 7 золотых монет, как две капли воды, похожих друг на друга. Я протянул их Филу. «Полагаю, это то, что вы хотели получить от силы или духов, или магии, или от кого-то там еще».
1: «Кажется, ты говорил, что духи не любят, когда их просят о чем-то специфическом».
0: «Духи непредсказуемы», — сказал я. Фил позвякивал зажатыми в кулаке монетами. Затем протянул одну мне. «Вот, возьми. Купи себе что-нибудь». «Нет, спасибо», — сказал я.
1: «Как знаешь».
0: Фил спрятал монеты в карман и глубоко задумался. Наконец он сказал: «Я еще вернусь». И ушел. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На следующей неделе Фил попросил меня встретиться с ним и парой его друзей в дорогом ресторане недалеко от универмага Салливана. Он дал понять, что они хотят побеседовать со мной о событиях той ночи и сделать мне некое деловое предложение. Я могу вообразить, как он предварительно встречался со своими компаньонами и что им плел.
1: «Итак, ребята, если вы обещаете не смеяться, я предложу вам одно безумное вложение денег, которое наверняка вас заинтересует», — сказал Фил после первого бокала.
0: «Конечно», — сказал Джон. «О чем речь?»
1: «Вот этот парень практикует магию или что-то вроде», — произнес Фил.
0: Поскольку все молчали, он вкратце разъяснил, что произошло, и заключил:
1: «Я не знаю, как он это делает, но предприятие выглядит достаточно любопытным, чтобы вложить в него несколько баксов».
0: Мы наслаждались уютной атмосферой ресторана, состоящей из запаха сигаретного дыма, вкуса пива и приглушенного мерцания золотых огней. Мимо нас мелькали длинноногие официантки, и друзья Фила, изучающие, смотрели на меня. Наконец, один из них, толстый самодовольный парень по имени Хейнс, сказал мне:
2: «Значит, вы делаете это в своей магической комнате?»
0: «Это не магическая комната. Это Теменос, священное пространство, которое я создаю в каком-нибудь подходящем помещении».
2: И как вы изготовляете копии предметов в своем священном пространстве?
0: Я выполняю определенные магические процедуры.
2: Какие именно?
0: Я не могу вам сказать. Рассказ уничтожит магию.
2: Что ж, весьма удобная отговорка, если хочешь сохранить свой секрет при себе.
0: Я покачал головой. Увы, это один из основных принципов функционирования магии. Я не стал говорить ему, из-за чего великие маги прошлого, вроде Калиостро и графа Сен-Жермена, чье богатство и слава были огромны, в конце концов утрачивали свои способности и, соответственно, влияние. Их падение произошло потому, что они слишком много болтали и требовали от силы лишнего. Друзья Фила устроили небольшое импровизированное совещание шепотом. Затем Джон, высокий, худой, лысеющий парень в деловом костюме тройки, сказал мне:
3: «Хорошо. Мы хотим сделать вам деловое предложение.
0: Вас не смущает, что вы собираетесь вложить капитал в эфемерную субстанцию, на всякий случай, уточнил я?»
3: «Мы не боимся эфемерных инвестиций», — заявил Фил. «Мы имеем долю в школе шаманов в Аризоне».
0: «Как вы собираетесь вкладывать в меня деньги?» — спросил я.
3: «Мы предоставим тебе место для занятий магией», — сказал он. «Место, где бы тебя никто не беспокоил. Мы будем снабжать тебя едой и деньгами на карманные расходы. Ты должен бросить эту дурацкую ежедневную работу у Салливана. Ты должен жить магией».
0: Я сказал: «Звучит заманчиво. Что конкретно требуется от меня?»
3: «Делить изготовленное с нами. Пополам».
0: «Изготовленное?»
3: «То, что изготовит твое священное пространство».
0: «Может получиться так, что оно не изготовит ничего».
3: «Тогда мы получим 50% ничего», — заявил Фил. «Но мы любим рисковать. Мы можем перевести твое магическое оборудование в одно уединенное место в Джерси, оставить тебе питание на пару недель и посмотреть, как ты справишься».
0: «Любопытно», — сказал я.
2: «И не забывайте», — заметил Хейнс, «вы получите 50% того, что сумеете выпросить у магии».
0: Это показалось мне неплохой сделкой. По крайней мере, на первое время это гарантировало мне достаточно свободного времени для моих занятий. Когда-то компаньоны Фила сняли в Северном Джерси помещение под лабораторию по разработке программного обеспечения, но потом ушли из этого бизнеса. Однако пока они продолжали вносить арендную плату, так как там еще оставалось кое-какое оборудование. Это был маленький домик на отшибе с просторным лабораторным залом и двумя жилыми комнатами. Меня доставили туда, и Фил каждые несколько дней привозил мне из Нью-Йорка замороженный обед. Я жил один и практически никого не видел. Ближайший городок располагался в 2 милях, а у меня не было машины, и кроме того, что я там забыл? Когда я не занимался магией, я читал книги. Особенно мне нравились трактаты Марсилио Фичино. Его величие заставляло меня стыдиться самого себя. Это произошло недели спустя. Золотистым вечером позднего октября, когда листва кленов только начала менять свой цвет. Я наблюдал за птицами в небе, летящими на юг, прочь от мрачной зимы, ожидающей меня. Потом я опустил взгляд и увидел ее. Она расположилась на моей лужайке с мольбертом, складным стулом и большой соломенной сумкой, из которой торчали акварельные краски и бутылка с водой. Я тихонько подошел сзади, и женщина поспешно вскочила.
4: «Простите, я думала, что здесь никто не живет», — торопливо проговорила она. «Честное слово, я не собиралась нарушать границы вашей частной собственности».
0: «Ничего страшного. Я живу здесь, но я не хозяин этого домика», — успокоил ее я.
4: «Но я нарушила ваше уединение», — настаивала она.
0: «Вы нарушили мое одиночество». Женщина вздохнула с облегчением и снова уселась перед мольбертом.
4: «Я художник», — сказала она. «Рисую акварелью. Некоторые говорят, что это не настоящее искусство, но оно меня радует. Я заметила это место очень давно. Я хотела нарисовать его, но ждала, пока клены поменяют цвет. Волшебное зрелище».
0: Но ведь листва только начала краснеть, заметил я.
4: Да, пройдет еще пара недель, пока они окончательно оденутся багрянцем. Но они очень красивы именно сейчас, когда ярко-красная и оранжевая листва еще сливается с зеленой. Это время перемен, недолговечное и прекрасное. Любой художник может нарисовать дерево в полном осеннем наряде, но не каждый сумеет уловить тот короткий переходный момент, когда оно еще только меняет цвет листвы с прохладно-зеленого на обжигающий красный.
0: «А после этого приходит зима», — сказал я.
4: «Именно».
0: «Я был бы счастлив, если бы вы приезжали сюда рисовать эти деревья или что-то еще. Возможно, будет лучше, если я отойду в сторонку и оставлю вас в покое».
4: «Вы не помешаете мне, если останетесь», — сказала она. «Кстати, меня зовут Мэриэн Джонсон».
0: Мэриэн снова взяла кисти и продолжила прерванный рисунок. Она работала очень быстро. Ее мазки были уверенными и четкими. Я наслаждался, наблюдая за ее работой. И еще мне нравилось смотреть на нее. Ее нельзя было назвать хорошенькой, но черты ее лица были очень нежными, и я уже знал, что она видит в окружающем мире больше, чем я. Она была маленькой, уютной женщиной моего возраста, может быть, на год или на два моложе. Мы говорили о живописи, деревьях и магии. Наконец, 2 часа спустя ее рисунок был готов.
4: «Теперь нужно несколько минут, чтобы краски высохли», — сказала она. «Затем я покрою картину акриловым фиксатором и больше не буду вам надоедать».
0: «Вы действительно хотите уйти?»
4: «Мне пора», — уклонилась она от прямого ответа.
0: «Ладно», — сказал я.
1: «А если я покажу вам настоящий магический церемониал?»
4: «Звучит заманчиво», — созналась Мэриэн.
1: «Пойдемте в дом и посмотрим, не подарит ли вам что-нибудь Теменос».
4: «Вообще-то я не думаю, что мне хочется входить в дом», — осторожно сказала Мэриэн.
0: «Тогда я быстренько сбегаю и посмотрю, нет ли там чего-нибудь для вас». Она поколебалась, затем сказала:
4: «Не обращайте внимания, я пойду с вами. Хочу посмотреть, как вы живете».
0: Войдя внутрь, мы миновали холодные, сверкающие хромированными поверхностями лабораторные помещения и попали в мою комнату. На алтаре, освещенное свечами, лежало что-то овальное и блестящее. Я протянул руку и взял изготовленное. Судя по всему, эта штука была сделана из серебра. «Похоже, это кулон или что-то наподобие», — произнес я. «Магия предназначает его вам. Пожалуйста, примите этот дар». С серьезным видом Мэриэн приняла кулон и стала вертеть его в пальцах.
4: «Ну», — сказала она, — «никак не ожидала, что день завершится таким образом».
0: «Я тоже. Могу я увидеть вас снова?»
4: «Вы знаете ресторан «Альбатрос»? Я работаю там официанткой».
0: А потом она уехала домой, и мрак лаборатории сомкнулся надо мной. Я потерянно бродил взад и вперед по комнате. Здесь было спокойно, абсолютно спокойно, словно в бетонной гробнице. И я положил себя в нее сам. Я думал о людях, практикующих магию. Какой жизнью они живут? Одинокой, скучной и опасной. Единственным счастливым браком магов, сдается мне, была женитьба Николаса Фламеля и его возлюбленной Перенель. И он был большим исключением. В своем слепом стремлении стать равным великим магом, я почти не задумывался, что я действительно приобретаю при этом. Неожиданно магия показалась мне пустым занятием, набором бессмысленных жестов и тарабарщины. В этот момент я почувствовал себя так, словно очнулся от многолетнего сна.

0: Этим же вечером я обзвонил всех компаньонов, и они собрались у меня в лаборатории. Прибыли Фил, Джон, Хейнс и еще двое, которых я не знал раньше. Они привезли с собой магнитофон и видеокамеру. Я ощущал необычайное спокойствие. Я знал, сейчас должен начаться очередной акт этого спектакля, который в любом случае окажется для меня последним. Я проводил их в комнату, где у меня был устроен Теменос. Комната была маленькой и узкой, поэтому мы набились в нее, как сардины в банку, и Фил положил мне сзади на плечо объектив видеокамеры. «Вы действительно собираетесь позволить нам участвовать в церемонии?» — сказал Фил. «Не хотелось бы, чтобы чудеса прекратились». «Вы увидите классное шоу», — сказал я. «Все будет в порядке».
1: «Что мы можем пожелать?» — спросил Хейнс.
0: Я пожал плечами. «Все, что угодно».
2: «Миллион долларов золотом звучит неплохо, а?» — сказал Фил.
0: «Вы думаете, дух или что там у вас может это сделать?» — спросил меня Джон. «Магия может все», — сказал я. «Вопрос лишь в том, захочет она этого или нет. Если да, желаемое на ваших глазах появится вот здесь, в Теменос».
2: «Раньше ты всегда проводил церемониал после полуночи», — напомнил Фил.
0: «Я спешу. У меня есть одно важное дело». Я повернулся к Теменос и начал творить заклинание.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сегодня в нашем эфире рассказы Роберта Шекли. И первый из них – «Магия». Чем он закончится, вы узнаете через несколько минут в «Модели для сборки» на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире рассказы Роберта Шекли. Магия. Окончание. Нет нужды описывать здесь все подробности церемониала. Друзья Фила записали его от начала до конца, если у них хватило смелости просматривать пленки после того, что случилось. По окончании церемонии в центре алтаря возникло нечто темное, незаметно, но неумолимо увеличивающееся в размерах. Мы все почувствовали присутствие чего-то потустороннего и зловещего. Холодный ветер прошелестел по темной комнате, и партнеры начали потихоньку отодвигаться.
1: «Что вы сделали?» – спросил Хейнс.
0: «То, что вы хотели». Теперь тьма в центре Теменос превратилась во вращающуюся вихревую воронку, в которой то и дело проблескивали светящиеся линии. Она испускала тревожные эманации, словно существо, которое я вызвал, было крайне недовольно происходящим. Тьма сгустилась в сгорбленную темную фигуру со сверкающими глазами, восседающую в центре алтаря. «Кто вызывал меня?» – грозно спросило темное существо.
2: «Это я», – проговорил я. «Мои друзья хотели бы иметь $1,000,000 золотом».
1: «Ты потревожил меня ради столь низменных материй?» «Впрочем, ладно. Я могу это устроить. Но мои услуги должны быть оплачены».
2: «Оплачены?» – переспросил Фил. «Чем именно?»
1: «Мы не делаем инвестиции в заведомо проигрышные проекты», – сказало ему темное существо, «поскольку наши ресурсы не бесконечны. Но условия сделки, полагаю, не будут для вас обременительными. За $1,000,000 5 лет отработки. При этом вопросы о характере работы или переносе оплаты не рассматриваются».
0: Фил провел поспешную консультацию со своими партнерами. Судя по всему, предложение $1,000,000 в обмен на 5 лет принудительных работ весьма воодушевило их.
2: «Хорошо, сэр», — сказал Фил существу. «Мы готовы заключить сделку. Ваши условия вполне приемлемы».
1: «Кто будет нести личную ответственность за выполнение условий сделки с вашей стороны?»
2: «Мы с компаньонами, сэр».
1: «С компаньонами?» — презрительно фыркнуло темное существо. «К дьяволу! Кто будет нести личную ответственность за этот долг?»
2: «Я, сэр!»
0: — поспешно сказал Фил, опасаясь, что сделка сорвется.
1: «Как тебя зовут?»
2: «Фил».
1: «Отлично. Полагаясь на устное джентльменское соглашение, будем считать сделку заключенной. Итак, Фил, нам пора».
2: «Эй, минутку», — сказал Фил. «Я не собираюсь».
0: Он был втянут во тьму так быстро, что у него не получилось даже как следует вскрикнуть. Только что он был здесь, и в следующее мгновение его не стало.
1: «Я полагаю, 5 лет для отработки будет достаточно», — сказала тьма. «Затем вы получите Фила назад. Или то, что от него останется».
0: Темное существо растворилось в пространстве, как сигаретный дым. Вместо него на алтаре осталась сосыпающаяся куча золота. Куча вполне выглядела на $1,000,000. Компаньоны в замешательстве уставились на нее. Наконец Хейнс осторожно проговорил:
3: «Это чертова уйма денег!»
0: «Верно», — отозвался Джон.
4: «Но как насчет Фила?»
3: «Это была его идея».
2: «Но мы не можем оставить его неизвестно где с этим чудовищем. Тем более на 5 лет».
3: «Сделка заключена», — сказал Хейнс задумчиво. «Хотя 5 лет, по-моему, это слишком. Но вообще отказаться от отработки значит нарушить условия сделки. Что вы думаете насчет, скажем, 30 дней, по истечении которых мы попытаемся вернуть компаньона назад?»
0: Они переглянулись. Наконец Джон сказал:
1: «Никто не тянул Фила за язык. Он сам пытался извлечь выгоду из сложившейся ситуации. И кроме того, черт возьми, он уже там».
0: Хейнс кивнул.
3: 30 дней, где бы он ни находился, не смертельно. Я уверен, он расскажет нам свою историю, когда мы вернем его назад, и мы вместе посмеемся над этим приключением за бокалом пива.
4: Он повернулся ко мне.
3: Как вы думаете?
4: Я больше не практикую магию, сказал я. Но в виде исключения я к вашим услугам, когда придет время возвращать Фила назад. Ровно через 5 лет. Я бы на вашем месте даже не заикался о том, чтобы нарушить условия сделки. Никаких 30 дней. Это плохо кончится.
3: Вам причитается доля от этого,
4: сказал Хейнс, не отрывая взгляда от золота. Нет, спасибо. Я ничего не хочу.
2: В свете произошедшего его долю, вероятно, следует отдать Филу, произнес Джон.
4: Верно, сказал я. Если вы получите его назад живым.
2: О, черт, пробормотал Джон.
3: Уверен, с ним все в порядке, сказал Хейнс. Эй, куда это вы?
4: В ресторан «Альбатрос», сообщил я. Мне кажется, у них лучшая еда в округе. И я направился к двери. Таким образом, мы с уцелевшими партнерами извлекли из случившегося немалую выгоду. Они продали духом одного из компаньонов за вполне приличную сумму. Я, возможно, получил шанс на благосклонность Мэриэн. Кроме того, я вынес из этого происшествия бесценный жизненный опыт. Так что овчинка стоила выделки.

0: Джек Вэнс. Когда восходит 5 лун. Сегуйло исчез. Перрин обыскал маяк и унылый утес. Сегуйло не мог пропасть, а спрятаться здесь негде. Вокруг только небо и море. Сегуйло нигде не было. Перрин вышел в ночь, взглянул на 5 лун и задумчиво оглядел волнующееся море. Если бы Сегуйло поскользнулся на мокрой скале и упал в море, он непременно закричал бы. 5 лун мерцали, сверкали, отражаясь от поверхности моря. Возможно, Сегуйло барахтается где-то поблизости. Перрин крикнул в темную морскую даль. «Сегуйло!» Он еще раз взглянул на башню маяка. Сдвоенный бело-красный луч кружил над головой, предупреждая баржи, идущие от южного континента в Спейстаун об утесе Айзел-Рок. Перрин быстро направился к маяку. Несомненно, Сегуйло лежал в своей койке или в ванне. Перрин поднялся на вершину маяка, обошел вокруг прожектора, спустился по лестнице. «Сегуйло!» Молчание. Только маяк отозвался вибрирующим металлическим эхом. Сегуйло не было в его комнате, не было в ванной, на кухне и в кладовой. Куда еще он мог пойти? Перрин выглянул в открытую дверь. 5 лун отбрасывали беспорядочные тени. Он увидел серое пятно. «Сегуйло!» Перрин выбежал наружу. «Где ты был?» Сегуйло, худощавый человек с задумчивым печальным лицом, что-то сказал, но ветер унес его слова. Внезапное озарение пришло к Перрину. «Наверное, ты залез под генератор?» Сегуйло подошел ближе. «Да, я залез под генератор». Он нерешительно остановился у дверей, глядя на луны, которые в этот вечер взошли все вместе. В замешательстве Перрин наморщил лоб. Что заставило Сегуйло забраться под генератор? «Ты в порядке?»
1: «Да, в полном порядке».
0: Перрин подошел ближе, и в свете 5 лун, Исты, Бисты, Лиады, Миады и Пейдели, внимательно оглядел Сегуйло. Глаза его были тусклыми, и избегали встречи с его взглядом. Держался он как-то неестественно. «Ты не вывихнул ногу? Скорее поднимайся и присядь».
1: «Хорошо».
0: Сегуйло медленно пересек утес и сел на ступени. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?»
1: «Абсолютно».
0: Спустя минуту Перрин сказал: «Перед тем, как залезть под генератор, ты собирался рассказать мне что-то, как ты говорил, очень важное». Сегуйло медленно кивнул.
1: «Это правда».
0: «Что ты имел в виду?» Сегуйло молча уставился в небо. Не было слышно ничего, кроме шума прибоя и порывов ветра там, где утес полого спускался к воде. «Ну, не выдержал Перрин». Сегуйло колебался. «Ты говорил, что когда 5 лун восходят вместе, ничему нельзя верить».
1: «Да», кивнул Сегуйло.
0: «Верно. Что ты имел в виду?»
1: «Я плохо помню».
0: «Почему так важно ничему не верить?»
1: «Не знаю».
0: Перрин резко поднялся. Сегуйло был человеком жестким, без эмоций. «Что с ним случилось сегодня?»
1: «Ты уверен, что здоров?»
0: «Конечно». «Хочешь глотнуть виски?»
1: «Неплохая идея».
0: Это больше походило на Сегуйло. Перрин знал, где тот хранит свои запасы. «Сиди здесь, я принесу виски».
1: «Да, я посижу здесь».
0: Перрин поспешил к маяку, взбежал по лестнице на кухню. Может, Сегуйло и подождет, но что-то в его позе и сосредоточенном взгляде на море заставило думать иначе. Найдя бутылку и стакан, Перрин сбежал по ступенькам. Почему-то он чувствовал, что Сегуйло исчезнет. Сегуйло исчез. Его не было на ступеньках, не было и на обдувании.

Поднимаемый ветром поверхности утеса Айзел Рок. Он не мог незаметно проскочить мимо Перина на лестнице. Должно быть, он проскользнул в дизельную и опять забрался под генератор. Перин распахнул дверь, включил свет, нагнулся и заглянул под генератор. Никого. Толстые слои пыли и пленка масла означали, что никого здесь и не было. «Где же Сигуйло?» Перин взобрался на верхнюю площадку и тщательно обыскал все щели и закоулки сверху донизу. Сигуйло не было. Перин вышел на утес. Пусто. Сигуйло исчез. Темные волны лагуны вздыхали и бились о рифы. Перин открыл рот, чтобы крикнуть этим залитым лунным светом волнам, но передумал. Он вернулся на маяк, сел за передатчик и нерешительно тронул ручки настройки, ведь аппарат находился в ведении Сигуйло. Тот сам собрал его из деталей двух старых аппаратов. Перин неуверенно щелкнул тумблером. Экран вспыхнул, громкоговоритель загудел и затрещал. Перин поспешно настроил аппарат. На экране замелькали голубые зигзаги и красные пятна. Появилось тусклое, размытое лицо. Перин узнал младшего клерка в офисе комиссии в Спейстауне. Он быстро заговорил. «Это Харальд Перин, маяк Айзел Рок. Вышлите дежурный корабль». Лицо на экране смотрело на него, словно через толстый слой воды. Слабый голос, заглушаемый шумом и треском, произнес. «Настройте передатчик. Вас не слышно». Перин повысил голос. «А теперь вы меня слышите?» Лицо на экране расплылось и исчезло. Перин завопил. «Это маяк Айзел Рок! Вышлите дежурный корабль! Вы слышите меня? Здесь произошел несчастный случай! Сигналы не доходят до нас! Отправьте рапорт!» Голос умолк. Ругаясь сквозь зубы, Перин крутил ручки настройки, щелкал тумблерами. Разозлившись, он ударил кулаком по аппарату. Экран вспыхнул оранжевым светом и погас. В течение 5 мучительных минут Перин вновь пытался оживить передатчик, но безрезультатно. Перин тяжело поднялся. В окне он увидел 5 лун, плывших на запад. «Когда 5 лун восходят вместе, — говорил Сигуйло, — ничему нельзя верить». Сигуйло исчез. Он исчез и вернулся. Возможно, вернется опять. Перин поморщился, вздрогнул. Будет лучше, если его напарник останется там, где он есть. Перин бросился к выходу, запер дверь на замок и засов. Довольно сурово по отношению к Сигуйло, если тот снова вернется. Перин постоял, прижавшись спиной к двери и прислушиваясь. Затем пошел в машинное отделение и заглянул под генератор. Никого. Никого на кухне. В кладовке, в ванной, в спальнях. Никого на прожекторной площадке, никого на крыше. Никого на всем маяке, кроме самого Перина. Он вернулся на кухню, сварил кофе, полчаса посидел, прислушиваясь к вздохам волну рифа. Затем пошел в свою спальню. Проходя мимо комнаты Сигуйло, он заглянул в нее. Койка была пуста.

0: Когда утром Перин поднялся, во рту было сухо, мускулы одеревенели, словно пучки прутьев, а глаза воспалились от долгого разглядывания потолка. Он сполоснул лицо холодной водой и, подойдя к окну, осмотрел горизонт. Пелена грязно-серых облаков висела на полпути к востоку. Сине-зеленая Магда сияла сквозь них, как старая монета, покрытая ярью-медянкой. Маслянистые клубки сине-зеленого света плыли над водой, соединялись, расходились и таяли. В южной части горизонта Перин увидел две черные гифербаржи, везущие торговую выручку в Спейстаун. Через несколько минут они скрылись в облачной дымке. Перин включил главный рубильник. Над ним раздался вибрирующий гул прожектора, постепенно ослабевающий и затихающий. Он сошел по лестнице, онемевшими пальцами отпер дверь, широко распахнул ее. Ветер зашумел в ушах, принося запахи моря. Прилив был низким, Айзл Рок выступал из воды, как огромное седло. Перин подошел к кромке воды. Сине-зеленая Магда освободилась от пелены облаков. Ее лучи пронизывали воду. Осторожно встав на край утеса, он посмотрел вниз. Через тени, рифы и гроты в самый мрак. Уловив какое-то движение, Перин потянулся, поскользнулся и едва не упал. Вернувшись на маяк, Перин в течение трех долгих часов возился с передатчиком и в конце концов решил, что все бесполезно. Из строя вышла какая-то важная часть аппарата. Он открыл упаковку с завтраком, пододвинул стул к окну и уселся, глядя на океан. 11 недель до корабля со смены. Даже вдвоем с Сигуйло на Айзл Рок было одиноко. На западе зашла сине-зеленая Магда. За ней двигалась зелено-желтая пелена облаков. На несколько минут закат придал небу печальное величие. Оно окрасилось в нефритовый с фиолетовыми прожилками цвет. В соответствии с ночным расписанием Перин включил красно-белый луч и остановился у окна. Прилив нарастал, вода с грозным шумом перекатывалась через риф. С запада выплывала луна. Иста, Виста, Диада, Миада или Поэдель. Уроженец этих мест отличил бы ее с первого взгляда. И вот они вышли все. 5 шариков голубых, как давний лед. Нельзя верить. Что имел в виду Сигуйло? Перин постарался вспомнить. Сигуйло сказал, 5 лун редко собираются вместе, но когда это случается, поднимаются очень высокие приливы. Он помолчал, глядя на утес. «Когда 5 лун восходят вместе, ничему нельзя верить». Сигуйло был здешним старожилом, знавшим легенды и предания, которые он иногда рассказывал. Перин никогда не знал, чего ожидать от Сигуйло. Тот обладал чертой, незаменимой для смотрителя маяка, молчаливостью. Передатчик слушался его, а в неумелых руках Перина аппарат сразу сломался. «Маяку необходим передатчик нового типа со встроенным источником питания, общим предохранителем, с современным органическим экраном, упругим и нежным, как большой глаз», — подумал Перин. Внезапный шквал дождя скрыл половину неба. 5 лун мчались к гряде облаков. Прилив высоко вздымался у утеса, волоча какую-то серую массу. Перин заинтересовался, что бы это могло быть. Размером приблизительно с передатчик, примерно такой же формы. Конечно, невозможно, чтобы это был передатчик, но какое чудо, если бы все-таки... Он прищурился, напряг зрение. Несомненно, там белел экран, а черные точки — ручки настройки. Перин вскочил, сбежал вниз по лестнице, выскочил наружу, пересек утес. Невероятно, почему передатчик появился именно тогда, когда он пожелал этого, как бы в ответ на его молитву. Может, это часть груза, смытая за борт? Аппарат был надежно прикручен к бревенчатому плотику. По-видимому, его принесло к утесу приливом. Не в силах оценить свою удачу, Перин склонился над серым футляром. Новая модель с красной предохранительной прокладкой у тумблера включения. Аппарат был слишком тяжел для переноски. Перин сорвал предохранительную прокладку, включил питание. Он хорошо разбирался в этой системе. Экран засветился. Перин связался с отрядом комиссии. На экране появился офис. На Перина глядела не какая-нибудь мелкая сошка, а сам суперинтендант Реймон Флинт. Лучше и быть не могло.
1: «Суперинтендант!» — закричал Перин. «Это моя Кайзел Рок!» — говорит Харальд Перин.
0: «Да-да», — отозвался суперинтендант Флинт. «Здравствуйте, Перин. Что случилось?»
1: «Мой партнер Эндрю Сигуило пропал. Исчез неизвестно куда, я остался один».
0: Казалось, суперинтендант Флинт был потрясен. «Исчез? Что произошло? Он упал в море?»
1: «Не знаю, просто исчез.

0: случилось прошлой ночью.
1: «Вы должны были сообщить нам раньше», — осуждающе заметил Флинт. «Я бы уже выслал на поиски спасательный вертолет».
0: «Я старался связаться с вами», — объяснил Перин, «но не мог наладить передатчик. Он сгорел. Мне казалось, что я всеми забыт, как на необитаемом острове».
1: Суперинтендант удивленно поднял брови. «А каким передатчиком вы пользуетесь сейчас?»
0: «Это аппарат новой конструкции. Его принесло море. Наверное, его потеряла одна из барж», — запинаясь, объяснил Перин.
1: Флинт кивнул. «Команды барж формируют из безработных и беззаботных личностей. По-видимому, они не представляют, сколько стоит оборудование. Что ж, будьте спокойны. Я прикажу, чтобы утром выслали самолет со сменной командой. А вас переведут на побережье Флорал. Надеюсь, вам это подходит?»
0: «Да, сэр», — радостно ответил Перин. «Это просто здорово. Лучше и быть не может. Айзел Рок начинает действовать мне на нервы».
1: «Когда восходит 5 лун, ничему нельзя верить», — сказал суперинтендант Флинт за могильным голосом. Экран потух. Перин выключил питание. Капля дождя упала ему на лицо. Он поднял глаза к небу. Тучи нависли над ним. Он попытался сдвинуть передатчик, хотя понимал, что тот слишком тяжел. На складе есть брезент, которым можно накрыть аппарат до утра, а утром сменная команда поможет затащить его внутрь. Он побежал к маяку, нашел брезент и поспешил наружу.
2: «Где же передатчик?»
0: «А, вот он».
1: Под барабанящими каплями дождя Перин обернул брезент вокруг футляра, обвязал его веревкой и бегом вернулся на маяк. Запер дверь и, насвистывая, открыл упаковку с консервированным ужином. Дождь хлестал по маяку. Сдвоенные красно-белые лучи описывали по небу широкие круги. Перин залез в койку и лежал в тепле и дреме. Исчезновение Сигуйла, ужасное событие, оставило шрам в его душе. Но оно в прошлом, и не стоит вспоминать об этом. Надо смотреть в будущее. Побережье Флорал. Наутро небо было пустым и чистым. Насколько хватало взора, вокруг простиралась спокойная, как зеркало, водная гладь. Айзел Рок лежал открытый солнечным лучам. Выглянув в окно, Перин увидел беспорядочную кучу: брезент, веревки, передатчик и деревянный плотик бесследно исчезли. Перин сел на пороге. Солнце взбиралось по небу. Раз 10 он вскакивал, пытаясь расслышать шум моторов, но самолет так и не появился. Солнце достигло зенита и стало клониться на запад. В миле от утеса прошла баржа. Перин взбежал на риф, крича и размахивая руками. Высокие загорелые моряки, развалившиеся на грузе, с удивлением уставились на него, однако не двинулись с места. Баржа ушла на восток. Перин вернулся и сел на ступеньки у двери, обхватив голову руками. Его бросало то в жар, то в холод. Не будет никакого спасательного самолета, и он останется на маяке Айзел Рок еще на 11 недель. Перин уныло поплелся на кухню. Еды хватало, голод ему не грозит, но может ли он выдержать одиночество и неопределенность? Исчезновение Сигуила, его возвращение, новое исчезновение, пропавший передатчик. Кто в ответе за все эти жестокие шутки? Восход 5 лун? Существует ли между всем этим какая-нибудь связь? Он нашел календарь, принес его на стол. 5 белых кружков на черной полоске вверху каждой страницы соответствовали расположению лун. Неделю назад они находились на равном расстоянии друг от друга. 4 дня назад расстояние между самой медленной из них, Лиадой, и самой быстрой, Пейделью, составляло 30 градусов, в то время как Иста, Биста и Миада находились между ними. 2 ночи назад они сильно сблизились, а прошлой ночью сошлись почти вплотную. Этой ночью Пейдель чуть-чуть опередит Исту, а следующей ночью Лиада останется позади Бисты. Но какая связь между 5 лунами и исчезновением Сигуйла?

0: Перин мрачно съел свой обед. Магда тихо погрузилась в воды лагуны, неясные сумерки окутали Айзенрок, волны вздымались и вздыхали у рифов. Перин включил свет, запер дверь. Больше не будет надежд, не будет желания и раздумий. Через 11 недель дежурный корабль доставит его назад в Спейстаун, а пока он должен сделать все, что возможно в создавшейся ситуации. Сквозь оконное стекло он видел голубое зарево на востоке и наблюдал, как Поидель, Иста, Биста, Лиада и Миада поднимались в небе. С восходом лун прилив нарастал. Морские волны были безмолвно спокойны, и каждая луна отбрасывала на водной глади свою дорожку света. Перри наглядел горизонт. Красивый, но унылый вид. Даже рядом с Сигуйло он иногда чувствовал себя одиноким, но никогда одиночество не было столь тягостным. 11 недель. А если бы найти товарища? Перин позволил себе помечтать. В лунном свете возникла стройная фигура, одетая в рыжевато-коричневые бриджи и белую спортивную рубашку с короткими рукавами. Перин смотрел, не в силах сдвинуться с места. Фигура подошла к двери, постучала. Приглушенный звук донесся до лестницы. «Эй, есть кто-нибудь дома?» — крикнул звонкий девичий голос. Перин распахнул окно и прохрипел: «Уходи прочь!» Она отступила назад, повернула голову, и лунный свет упал на ее лицо. Слова застряли у Перина в горле. Он почувствовал, как лихорадочно забилось сердце. «Уйти?» — удивленно спросила она. «Мне некуда идти». «Кто ты?» Его голос звучал как чужой, в нем слышались и отчаяние, и надежда. В конце концов, ее появление на маяке возможно. Она могла приплыть из Спейстауна. «Как ты сюда попала?» Она показала на лагуну. «Мой самолет упал в воду в 3 милях отсюда. Я приплыла на спасательном плоту». Перин взглянул на море. В лунном свете отчетливо виднелись очертания спасательного плота. «Ты меня впустишь?» — спросила девушка. Перин медленно спустился по лестнице. Он замер у двери, взявшись за засов. Кровь стучала в его висках. Нетерпеливый стук прервал его колебания. «Откройте, я замерзну до смерти!» Перин распахнул дверь. Она стояла перед ним с легкой улыбкой на губах. «Ты очень осторожный смотритель маяка, или ты жена-ненавистник?» Он впился взглядом в ее лицо. «Ты настоящая?» Девушка рассмеялась, ничуть не обиженная этим вопросом. «Конечно, я настоящая». Она протянула руку. «Дотронься». Перин глядел на нее. Он ощущал запах фиалок, мягкий шелк волос, горячую кровь и нежность. «Дотронься», — мягко повторила она. Перин нерешительно отступил, и она вошла. «У тебя есть связь с берегом?» — спросил Перин. Она быстро взглянула на него. «Когда придет смена?» «Через 11 недель». 11 недель, — она тихо вздохнула. Перин отступил еще на полшага. «Откуда ты узнала, что здесь я один?» Девушка смутилась. «Я не знала. Я думала, смотрители маяков всегда работают поодиночке». «Нет». Она подошла на шаг ближе. «Кажется, ты не рад мне. Может, ты отшельник?» «Нет», — осевшим голосом пробормотал Перин. «Как раз наоборот. Да я никак не могу поверить в твое появление. Это просто чудо. Ты слишком хороша, чтобы быть настоящей. Совсем недавно я мечтал о ком-нибудь. О девушке, в точности похожей на тебя. В точности».
1: «Вот я и здесь».
0: Перин беспокойно дернулся. «Как тебя зовут?» Он знал, что ответит девушка, еще до того, как она заговорила. «Сью». «Сью, а дальше?» Он изо всех сил старался ни о чем не думать.
1: «О, просто Сью. Разве этого недостаточно?»
0: Перин почувствовал, что лицо его окаменело. «Где ты живешь?» Она посмотрела куда-то через плечо. Перин хотел, чтобы пустота заполнила его мозг, но словно родилось именно там, в аду. Перин тяжело дышал. «И на что похож ад?» «Он холодный и мрачный».
2: Перин отшатнулся. «Уходи! Уходи!»
0: Лицо девушки расплывалось, словно он видел ее сквозь слезы. «Куда же я пойду?»
2: «Назад, откуда пришла!»
0: «Но мне некуда идти, кроме лагуны», — потерянно проговорила она. «А здесь?» Внезапно она замолчала, быстро шагнула вперед и остановилась, глядя ему в лицо. Он ощущал тепло ее тела.
1: «Неужели ты меня боишься?»
0: Перин с трудом отвел взгляд от ее лица.
2: «Ты не настоящая. Ты нечто, воплотившееся в мою мечту. Может, это ты убила Сигуила? Я не знаю, что ты такое, но ты не настоящая».
1: «Не настоящая? Нет, я настоящая, дотронься, вот моя рука».
0: Перин сделал шаг назад.
1: «Возьми нож», — страстно заговорила девушка. «Если хочешь, режь меня, ты увидишь кровь. Режь глубже, ты увидишь кость».
2: «А что будет, если я всажу нож в твое сердце?» — спросил Перин.
0: Она не ответила, глядя на него большими глазами.
2: «Зачем ты пришла сюда?» — закричал Перин.
0: Она оглянулась на темную воду.
1: «Это все чары. Темнота», — несвязно пробормотала Сью, и Перин понял, что девушка читает его мысли.
2: Неужели она, как попугай, повторяла его мысли на протяжении всего разговора?
1: «Тогда в воздухе», — проговорила она, — «двигатель вдруг стал плохо тянуть. Я планировала, ловила воздушные потоки. Луны привели меня сюда. Я делала все возможное, чтобы удержаться в воздухе».
2: «Говори своими словами», — резко прервал ее Перин. «Я знаю, что ты не настоящий, но где Сигуйла?»
1: «Сигуйла?»
0: Она подняла руку, поправила волосы и неопределенно улыбнулась Перину.
2: «Настоящая она или нет?» Кровь стучала в его висках. «Настоящая или нет?»
1: «Я не фантом», — сказала она. «Я реально».
0: Она медленно подошла к Перину, улавливая его чувства, его мысли, желания.
1: «Нет! Нет! Уходи! Уходи!» — воскликнул Перин прерывающимся голосом.
0: Она остановилась и взглянула на него затуманившимся взором.
1: «Ну хорошо.
0: Сейчас я уйду».
2: «Сейчас! И навсегда!»
1: «Но, возможно, ты еще попросишь меня вернуться».
0: Она медленно вышла за дверь. Подбежав к окну, Перин наблюдал, как очертания стройной фигуры теряются в лунном свете. Подойдя к краю рифа, она остановилась.
2: Внезапно Перин почувствовал невыносимую боль. Чего он лишает себя? Настоящей или нет? Она была именно такой, такой, какую он хотел. Она была так похожа на настоящую.
0: Он подался вперед, чтобы позвать.
2: «Вернись, кем бы ты ни была!» Но сдержался.
0: Когда он снова взглянул на утес, девушка исчезла. «Куда?» Перин задумчиво оглядел залитое лунным светом море. Он так хотел, чтобы Сью была рядом, но он больше не верил в происходящее. Он поверил фантому по имени Сигуила, поверил появившемуся передатчику. Они оба отвечали его желаниям. Так же, как и девушка, а он прогнал ее прочь.
2: «Я поступил правильно», — пытался он убедить себя. «Кто знает, во что бы она превратилась, если повернуться к ней спиной?»
0: Когда, наконец, рассвело, небо вновь было затянуто облаками. Сине-зеленая Магда, похожая на заплесневелый апельсин, тускло мерцала в небе. Вода блестела, как масло. В западном векторе обзора он заметил движение. Это баржа вождя Панапы, подобно водяному пауку, ползла у горизонта.
3: Перепрыгивая через ступеньки, Перин взлетел на прожекторную площадку, включил прожектор на полную мощность и направил в сторону судна серию беспорядочных вспышек. Баржа продолжала двигаться в прежнем направлении. Весла дружно поднимались и опускались. Клочья тумана опустились на воду. Баржа превратилась в темное пятно и исчезла. Перин подошел к старому передатчику Сигуйла и сел, уставившись на него. Затем вскочил, снял кожух с аппарата и разобрал его на части. Он увидел оплавившийся металл, обгоревшие провода, разбитую керамику. Задвинув хлам в угол, Перин встал у окна. Солнце стояло в зените, небо было цвета незрелого винограда. Море медленно дышало, огромные бесформенные водяные глыбы вздымались и падали. Прилив шел на убыль, утес высоко поднимался из воды, обнажившиеся черные скалы казались незнакомыми. Море пульсировало вверх-вниз, шумно облизывая выброшенные на берег обломки. Перин спустился по лестнице. По пути он посмотрел в зеркало, висевшее в ванной, и собственное лицо, бледное и безжизненное, с впалыми щеками и широко раскрытыми глазами, глянуло на него. Перин вышел наружу и осторожно зашагал по утесу, впившись взглядом в кромку воды. Вздымающиеся водные громады закрывали обзор, были видны только тени и изменчивые столбы света. Шаг за шагом он обходил утес. Когда Перин вернулся к маяку и сел на пороге, солнце клонилось к закату. «Этой ночью дверь будет надежно закрыта. Никакая приманка не сможет заставить его отпереть. Самые соблазнительные видения будут умолять его впустую». Он вновь подумал о пропавшем напарнике. Чему поверил Сигуйло? Что за существо создала его фантазия? Существо силы и злобы, которого хватило, чтобы погубить его. Возможно, здесь каждый становится жертвой собственного воображения. Когда все пять лун восходят вместе, Айзел-Рок – неподходящее место для человека с богатой фантазией. Этой ночью он будет спать, охраняемый стальной дверью и безмятежностью сна. Солнце закатилось в клубы плотного тумана. Север, восток и юг одновременно вспыхнули фиолетовым, а запад окрасился в белые и темно-зеленые цвета, которые, смешавшись, превратились в темно-коричневые. Перин вошел внутрь маяка, запер дверь, включил прожектор, и красно-белые лучи заскользили по горизонту. Он открыл упаковку с консервированным ужином и без аппетита поел. За окном стояла непроглядная ночь. Прилив нарастал, и волны шипели и стонали у рифов. Перин лежал в постели, но сон не приходил к нему. За окном был виден свет маяка, и вот, словно в дымке синего газа, сияя сквозь облака, появились все пять лун. Перин резко повернулся в постели. Ему нечего бояться. Здесь, на маяке, он в полной безопасности. Ни один человек не в состоянии и не в силах сломать дверь. Для этого нужна мощь мастодонта, когти горного медведя, свирепость акулы. Он оперся на локоть, приподнялся и слушался. Что за посторонний звук? Перин выглянул в окно, и душа его ушла в пятки. Он увидел неясные очертания чего-то огромного. Пока он смотрел, оно неуклюже двинулось к маяку. Он знал, что так и будет. «Нет! Нет!» — Перин бросился в кровать, забрался с головой под одеяло. «Это плод моего воображения! Убирайся прочь! Убирайся!» Он прислушался. «Наверное, сейчас оно уже у дверей. Поднимает свою тяжелую лапу, и когти блестят в лунном свете! Нет! Нет!» — закричал Перин. «Там ничего нет!» Он поднял голову и прислушался. Донеслись скрежет и грохот, как будто огромная туша билась в дверь. «Убирайся!» – завопил Перин. «Ты не существуешь!» Дверь затрещала. Перин, тяжело дыша, стоял на самых у лестницы. Еще минута, и дверь распахнется. Он знал, что увидит огромную черную фигуру с округлыми, как столбы, конечностями, горящими, как фары, глазами. Перин даже знал, что последним звуком, который он услышит, будет громкий хруст костей. Верхний засов сломался. Дверь покачнулась. Огромная черная лапа проникла внутрь, схватила задвижку, и Перин увидел блеск когтей. Он нервно озирался в поисках какого-нибудь оружия. На маяке не было ничего подходящего, только разводной ключ да кухонный нож. Нижний засов разлетелся на куски, дверь едва держалась на петлях. Перин стоял, ничего не соображая. Внезапно из глубины подсознания выплыла спасительная мысль. «Что ж», — решил Перин, — «это единственный шанс». Он бросился в свою комнату. С грохотом упала входная дверь, послышались тяжелые шаги. Он оглядел комнату. У кровати лежал ботинок. Чудовище двинулось вверх по лестнице, и весь маяк завибрировал. Перин ожидал самого страшного. Он догадывался, что сейчас услышит. Раздался голос грубый и безжизненный, но чем-то похожий на тот другой, нежный и мелодичный.
2: «Тебе же сказали, что я вернусь».
3: Бум, бум, бум, вверх по лестнице. Схватив ботинок за носок, Перин изо всех сил стукнул себя каблуком по виску. Сознание возвращалось медленно. Держась руками за стенку, Перин с трудом поднялся на ноги. На ощупь добрел до кровати, сел. За окном по-прежнему была ночь. Он посмотрел на небо. 5 лун ушли далеко на запад. Паидель вырвалась вперед, а Лиада отстала от остальных. Завтрашней ночью луны взойдут порознь. Завтрашней ночью не будет высокого прилива, волны не будут вздыматься и биться о рифы. Завтрашней ночью луны не смогут вызвать из кромешной тьмы ужасные призраки. 11 недель до смены. Перин осторожно дотронулся до виска. Весьма приличная шишка.

0: Юрий Погуляй. Лысый пес.
1: Давно за ними слежу. Дня три уже. Большой мне не нравится. Дурной запах. И тот, кто в странной шапке, тоже плохо пахнет. А вот маленькая с тряпкой на голове хорошая. Она добрая, я знаю.
2: Сержант, еще два перехода и будет развилка рек.
1: Голос второго. Я их так зову. Первый, второй, большой, странная шапка, громкий, маленькая с тряпкой, большая. 10 и еще один. Всех перечислять скучно.
2: Хорошо, говорит странная шапка.
3: Я промок.
1: Любезно будет чаю попить. Это громкий.
2: Только кофе остался. Чай уже скурили, фыркает лис.
1: Он похож на лису мордой. Остальные молчат, сидят на больших пестрых мешках.
2: Дождь. Третий день идет.
1: Плохо, сыро.
2: Ты как?
1: Второй поворачивается к одной из самок.
2: Спина морщится та.
1: По коже пробегает холодок. Другие рядом, значит, этим надо идти. Нетерпеливо оглядываюсь. Часа два еще можно ждать. Дальше нельзя.
2: «Ладно, под рюкзаки», — устало командует второй.
1: Встают, помогают друг другу надеть мешки. Идут. Следую за ними. Путаю следы.
2: Другие плохие. Эти хорошие, и я не хочу, чтобы хорошим было плохо.
1: Большой и странная шапка идут первыми. Они постоянно так ходят. Все три дня.
2: Странные.
1: Никогда таких здесь не видел. На лодках плавали, а по берегу никого.
2: Дождь.
1: Вновь дождь. Льет. Второй останавливается, достает ярко-желтый плащ. Рядом лис, громкий и волосатый. Переодеваются. Остальные уже ушли.
2: Быстрее, не задерживайтесь. Другие рядом.
1: Вроде зашагали. Хорошо. Следую за ними, путаю следы. Час спустя чую запах чужой реки. Развилка, как сказал второй.
2: Гиблое место.
1: Место других.
2: Сержант заболел, урка,
1: тихо говорит медвежонок. Поправляет стеклянные глаза.
2: Вижу. Встаем на дневку.
1: Дневка?
2: Замираю, скалю зубы. Другие рядом, нельзя останавливаться.
4: Разбиваем лагерь. Илюха, Павел, давайте за дровами. Ник, помоги.
1: Мешки сброшены.
2: Люди устали.
1: Вижу, что устали.
2: Но другие...
1: Большой и первый ставят дом из тряпок. Второй тоже. Странная шапка с трудом пытается что-то вытащить из своего мешка. Первая уже рядом, помогает. Большая и маленькая с тряпкой достают еду. Волосатый разводит огонь.
2: Другие приближаются. Тихонько скулю. Они хорошие. Они не должны достаться другим. Но...
1: С тоской оглядываю людей.
2: Нет. Другие точно их найдут. Место такое. Если только...
1: Поворачиваюсь к югу. Дождь все льет. Дрожь колотит тело.
2: Они придут оттуда. Надо перехватить. Бегу. Лес, ели, мох. Болото.
1: А вот тут упал второй и громко кричал. След четкий.
2: Плохо, не удалось запутать. Канава.
1: Здесь в воду уронили мешок волосатого. Он тоже орал.
2: Внутри тепло. Мне нравится, даже когда они ругаются.
1: Березовый перелесок. Замираю. Меж деревьев снуют тени других.
2: Шустро они сегодня. Страшно. Другие — это другие.
4: Где они?
1: Перед глазами появляется кивач. Долговязый, с постоянно мотающейся головой, в старой, противно пахнущей одежде.
2: Порох, кровь, смерть. Смердят его тряпки.
1: Остальные полукругом собираются за спиной кивача. Их я не знаю. Они пустые.
2: Они мои,
1: говорю. Смотрю в пустые глазницы долговязого.
2: Другие гудят. Недовольны.
4: Стоп,
1: поднимает руки он. Из дырявых рукавов сыпятся черви.
4: Почему?
3: Они мои!
4: Рычу, чувствую, что меня трясет от страха, но рычу. Другие злятся. Один клацает зубами, трещит костями, переступает с ноги на ногу. «Нам нужна еда», — качает головой кивач. «На каменной полосе», — скалюсь. «Это шоссе», — поправляет меня один из других, свежий. В руках ружье, половины черепа нет. «На каменной полосе», — повторяю.
2: «Ты знаешь условия», — подбирается кивач.
4: «Знаю».
2: «Тебе придется уйти с ними».
4: «Знаю!»
2: Кивач разводит руками. «Хорошо, тогда договорились. Они твои».
4: Другие рычат, недовольно смотрят на главаря, но я знаю кивача. Он сильнее всех.
2: «А лес наш?»
4: «Лес, но не река», напоминаю.
2: «Да».
4: «Здесь все равно никого не бывает. Эти первые».
2: «Уходим!» — бросает кивач.
4: Другие повинуются, бредут на юг, а он стоит.
2: «Мне будет не хватать тебя, хранитель».
4: Молчу. Дрожу от холода. Дождь все льет. Ничего не спасает. Сейчас бы забиться под елку, зарыться в хвою и согреться.
2: «Зачем?» — спрашивает кивач.
4: «Не знаю, признаюсь».
2: «Дурак ты!» — хмыкает другой и уходит. А я стою, смотрю ему вслед и скулю.
4: Интересно, люди уже спят? Бегу назад. Нет, бодрствуют. Второй колотит по деревянной штуке с шестью прочными волосами, я такие видел. Те, что на лодках, тоже часто по ней били и громко кричали. Странной шапки нет, в доме, наверное. Справа бродит медвежонок. Он часто уходит от своих. Помет у него необычный, с голубыми ошметками. Он их в шкуре носит. Волосатый лезет в тряпочный дом. Укладывается. Положив голову на лапы, наблюдаю. Греюсь внутренним теплом. Они хорошие. Ругаются иногда, но любят друг друга. Но что делать? Теперь я должен идти с ними. Другие оставляют добычу только когда им отдают часть леса. А это была моя. Мне хочется быть с ними, с людьми в странной пятнистой одежде. Я видел таких раньше. Охотники и копающие землю. Эти не такие. Они просто идут. Люди расходятся спать, а я тихо подкрадываюсь к тлеющему огню и греюсь. Облизываю миски. Еда. И весь следующий день прячусь от них в лесу. Надо выйти, но мне страшно. Прогонят, и тогда... Мотаю головой, вытряхивая проклятые мысли. А выйти надо. Но... Через день люди уходят дальше, а я следую за ними. Один раз встречаю другого из шайки кивача. У этого на голове дырявая каска с рожками. Грызет кору, воровато оглядывается пустыми глазницами. Отгоняю. По одному они не опасны. К вечеру выходим к каменной ленте. Люди радуются, переодеваются. Усталые. Хорошие, улыбающиеся. Маленькая с тряпкой бегает через полосу и машет рукой железным тележком. Добрая. На краю леса вижу кивача. Он дерганно машет мне рукой. Почему-то знаю, что ему грустно. Мне тоже. Я хранитель леса, который отдал другим. Но зато люди в странной одежде улыбаются. Идут по полосе, смеются, обгоняют друг друга. Второй их хромает, рядом с ним первая. Маленькая с тряпкой босиком скачет по камню. Он теплый, я знаю. Слежу за ними из чаще, иду вдоль полосы и не могу оторвать взгляда от волосатого, медвежонка, лиса и громкого. Они веселятся. Хорошо. «Стой! Шерсть дыбом, хвост поджать! Ты чего тут делаешь?» Поворачиваюсь. Хранитель леса.
2: «Привет», — говорю.
4: «Твой лес не тут», — рычит он мне.
2: «У меня больше нет леса».
4: Он бросает взгляд на полосу.
2: «Выбрал их? «Да».
4: Хранитель долго молчит, наконец едва шевелит хвостом.
2: «Хорошие. Только длинный мне не нравится».
4: «Он не длинный, его зовут Большой. А себя они зовут Лосями», чувствую укол ревности.
2: «Судьбы тебе, брат», переступает с лапы на лапу хранитель.
4: «И тебе».
2: «Ухожу».
4: «Выйди к ним, брат!» — несется вдогонку.
2: «Боюсь».
4: «Но выхожу. На следующий день». Тут все время бегают железные коробки. Они строят каменную ленту. Рычу на них, чувствую опасность. Надо прогнать. «Осторожней, дурак!» — крик второго. В глазах страх.
5: «Я не дурак, я отогнал железную коробку. Она плохо пахнет. Из-за таких в лесу появляются другие. Я знаю, я видел».
4: «Осторожны. Странная шапка и первая меня боятся».
5: «Не бойтесь. Я просто хочу с вами».
4: На очередном людском отдыхе второй чешет мне бок.
6: «Прогоните его», — говорит странная шапка. «Укусит».
4: «Да ладно тебе», — отмахивается второй. Улыбается.
6: «Охотничья, наверное. Это громкий. Любезная псина».
4: Отстраненно слушаю, наслаждаюсь. Подходит медвежонок, тоже гладит. Я почти счастлив.
6: «Кавказец с кем-то», — говорит Большой.
5: «Надо прогнать. Я таких видел, они ластятся и ластятся, а потом за горло хватают», — говорит странная шапка.
7: «Да ты посмотри на него».
4: Маленькая с тряпкой склоняется надо мной и проводит рукой по голове. «Мне приятно».
5: «Он не такой».
6: «Ангел дорог», — со значением говорит второй.
4: Мимо проносятся железные коробки, а я лежу и смотрю на них из-под полуопущенных век.
5: «Надо прогнать», —
4: убежденно повторяет странная шапка.
6: «Успокойся, сержант», — улыбается первый. «Он тоже хороший».
4: «Они все хорошие. Просто Большой и странная шапка боятся. А еще первая.
5: Но я ничего не сделаю».
4: «Идем дальше».
6: Железные коробки все чаще, стараюсь отогнать их от людей.
4: Второе и первое нервничают, одергивают, беспокоятся за меня.
5: Глупые.
4: Я же их хранитель, а не они мои.
6: Сворачиваем с каменной полосы на песчаную. Иду впереди, проверяю дорогу, оборачиваюсь, смотрю на людей.
4: Шагают, улыбаются, глядят на меня.
5: Хорошие. Очень хорошие. Теперь я их хранитель. Не прогнали.
4: Вновь дождь.
6: Они все равно улыбаются. Странная шапка на привале неуверенно гладит меня по спине.
4: Виляю хвостом. «Вот видишь, я не укушу».
6: Глаза шапки светятся, но запах недоверия все еще есть.
4: «Дождь. Дождь.
6: Лысипес!» — кричат сзади. «Это второй».
4: «Приятно.
6: У меня никогда не было имени».
5: «Лысипес, куда нам дальше?» —
4: смеются.
6: Останавливаюсь, виляю хвостом, поджидаю.
5: «Ну?»
6: — улыбается второй и поправляет мешок.
4: Неуверенно иду направо.
5: «Точно, ангел дорог!» — смеется второй.
4: Рядом первая улыбается.
6: «Направо так направо, как раз озеро рядом».
4: Устали.
6: Идут медленно, с трудом. И дождь, усиливающийся с каждым мигом.
4: Мокро и сыро. И голодно. Они дали мне немного мяса из железных банок. Это тихие, хорошие банки, не те, что на каменной полосе.
5: Мало.
4: Хочу есть.
5: «Где будем вставать?» — кричит странная шапка.
6: Второй разводит руками. Люди собираются под елкой, пытаясь хоть так скрыться от ливня. Пристраиваюсь рядом, чувствую их тепло.
4: Млею.
6: Странная шапка и второй уходят. Остальные жмутся к дереву, улыбаются, шутят.
4: Слушаю. Маленькая с тряпкой гладит меня по голове. «Мне больше ничего не надо. Только эти люди. Как же хорошо».
6: Возвращаются второй и странная шапка. Они тоже улыбаются.
4: «Сколько света!»
6: «Идем за ними».
4: Ложусь, голову на лапы, смотрю, как волосатый, первый большой и странная шапка растягивает большую тряпку. Под ней будет сухо, я знаю. Я спал как-то под ней 2 дня назад. Второй с топором уходит в лес, за ним идет первый. Помочь, наверное. Лежу, смотрю на людей. Как же они устали. Вечер. Ливень все еще идет, а мне тепло у костра. Шерсть высохла. Впервые за последние несколько дней я полностью сухой. «На лосипса тоже готовьте!» — кричит странная шапка. Он уже не боится. «Хрен ему, а не еда!» — бурчит большой. Хочется заплакать, но молчу. Смотрю на большую, что возится с железными коробками.
7: «Готовлю, готовлю!» — говорит она.
4: Почти плачу. Но теперь от счастья.
8: Запах. Какой запах.
4: Лежу, закрываю глаза и живу этим ароматом. Кофе, дайте кофе, говорит первый. Второй уже сидит на земле, пьет, протягивает ему кружку. Так вроде зовется. Волосатый бросает сучья в костер. Повсюду развешана одежда людей. Запах. Первая что-то рисует. Большая раскладывает еду. И мне тоже. Маленькая с тряпкой подходит, у нее в руках что-то прозрачное, а в ней еда. Горячая, пахнущая. Скакиваю, виляю хвостом. Еда.
7: Ешь, лысипес,
4: говорит маленькая с тряпкой.
8: Я ем, глотаю, обжигаюсь. Я счастлив.
7: Лысипес,
4: тихо произносит маленькая. Я уже говорил, что я счастлив.

0: Ночью из леса выходят другие. Никивач, местные. Идут к лагерю. Скакиваю, рычу, не пускаю. У костра спит первый. Не знаю, почему он не пошел в домик.
1: «Ты кто?»
0: — заговаривает вожак других. У него не хватает руки.
2: «Я их хранитель!»
0: — рычу тихо, чтобы не разбудить. «Пошли отсюда!»
1: «Но...»
0: «Пшли отсюда!» Другие неуверенно топчутся на месте, поглядывают на домики.
1: «Но...» —
0: пытается сказать их вожак.
1: «Рычу, наступаю!»
0: «Попятились!» «Слабая шайка! Кивач бы не отступил!» «Еще долго они ходят вокруг, но я начеку!»
2: «Другие!»
0: «Они забирают людей, превращают их в таких же!» «В плохих!» Утром у лагеря появляется вожак.
2: «Пшел!» — рычу.
1: «Они все равно умрут», — говорит он.
0: Меня окатывает холодом.
1: «Послезавтра»,
0: — просительно смотрит он на меня.
2: «Врет?»
0: «Другие чувствуют будущее, но...»
2: «Врешь!»
1: «Поезд сойдет с рельс. Все погибнут», — убеждает меня он.
2: «Поезд?»
0: «Не понимаю».
1: «Они поедут домой и разобьются».
2: В душе тревога. «Поедут домой? А я? Врешь?»
1: «Нет, хранитель, отдай их нам».
2: «Уходи!» — скалю зубы.
0: Уходит. Возвращаюсь к домикам. Первый уже проснулся и в сторонке рубит дрова. Из домика выползает второй. Улыбается, видя меня перед собой, морщится, отпихивая. «Лысый пес, отстань!» Высунув язык, сажусь, склоняю голову.
1: «Хорошая ты псина, лысый пес!» — качает головой второй и идет к первому.
2: «Поезд? Погибнут?» Внутри червь страха. «Быть не может!»
0: Первый и второй возвращаются к костру, за ними следуют другие. «Скакиваю, лаю!»
1: «Эй, свои!» — кричит первый.
0: Второй удивленно оглядывается, а другие убегают.
1: Жаль, что люди их не видят.
0: Или как раз хорошо.
1: Других много, особенно в этих лесах. Раньше люди убивали друг друга и не всех хоронили. Такие становились другими.
2: «Поезд. Уедут. А я?»
0: Тягостные мысли грызут нутро, жуют сердце.
2: «Этого быть не может!»
0: Снова путь. Иду рядом со вторым, слушаю.
1: «Блин, что будем с лысипсом делать?» — говорит странная шапка. «Пропадет же! Я бы взял к себе в деревню. В городе такой большой делать нечего. Одна пытка», — произносит большой.
0: «В поезд не пустят», — качает головой второй.
2: Останавливаюсь. «Поезд? Все-таки... нет!»

0: дабы никогда.
1: Не скули, лысый пес, все хорошо, говорит второй.
0: Поезд. Другие не врали, но ничего не понимаю, не хочу понимать. Так нельзя. Они не должны умереть.
2: Дорога исчезла, уступив паническим мыслям.
0: Что делать?
1: «Скоро пиво!» — восклицает странная шапка. Ему восторженно вторят остальные. Они радуются. А впереди сонмище запахов. Город людей. Иду за вторым, поскуливаю. Я никогда не был в таких местах. Тут много железных коробок, но они не опасны. Они ползают, они бегают.
0: Что делать?
1: У первых больших домов стоит другой. «Завтра», — говорит он, указывает на волосатого. «Завтра», — переводит руку на большую.
0: «Опускаю голову, не хочу смотреть».
1: «Завтра», — доносится до меня. Другой знает, что я его слышу, и упорно продолжает. «Завтра, завтра, завтра, завтра». И еще три раза «завтра». «Погибнут все!»
3: «Ларек!» — кричит громкий.
1: Лежу, смотрю на моих подопечных. «Завтра. Что я могу сделать?»
0: «Поезд.
1: Я видел поезд. Большая железная коробка, очень громкая. Люди внутри сидят.
0: Большая коробка убьет их?
1: Они не должны залезть в коробку!»
4: «Привет!»
1: Голос вырывает меня из задумчивости. «Хранитель, но какой-то другой!» Молчу.
4: «Ты с ними?»
1: Кивает на людей.
0: «Да, хранитель, человек. Добрый, я вижу это.
1: Они погибнут в поезде, с трудом произношу я.
4: Плохо.
0: Помоги!»
1: Неожиданно понимаю я.
0: «Помоги, ты же можешь!»
4: «Как?» — удивляется он.
0: «Еда!» —
1: кричит второй и рвет на куски белое, вкусное. Волосатый с довольным видом что-то пьет.
0: «Помоги, пожалуйста!»
1: — смотрю на лиса, хитро оглядывающего друзей.
0: «Сделай так, чтобы они не сели в поезд!»
1: Хранитель молчит.
0: «Ну?»
4: «Ты знаешь, что должен будешь сделать?» — говорит.
0: «Знаю. Перестать быть хранителем. Вообще. У меня больше ничего не будет. Никогда. Услуга за услугу. Я должен буду отдать свою силу».
4: «Знаешь», — повторяет он.
0: «Да».
4: «Готов?»
0: «Да».
4: «Тогда помогу», — кивает хранитель.
0: «И еще день с ними. День счастья. За многие годы всего 3 дня. Виляю хвостом, нежусь под руками маленькой стряпкой. Все хорошо. Еще 1 день.
1: Идем по городу людей, отгоняю железные коробки. А мои притихли. Смотрят виновато. Я понимаю».
2: Место, где стоят поезда, объявилось слишком быстро. Греясь на каменных ступенях, я лениво любуюсь моими людьми. Они будут жить.
3: «Ближайший поезд только через 6 дней!» — возмущается второй. Остальные молчат.
1: Хранитель сделал, что обещал. И завтра он придет за силой. Но это будет только завтра.
3: «Есть выход!» — неожиданно говорит странная шапка. «До Ладейного поля, оттуда на собаках. Поезд в 17 часов».
4: «Пробуем», — соглашается второй.
0: «Как же так? Хранитель же обещал».
4: «Я не могу перепилить рельсы».
1: А вот и он. Сидит рядом, смотрит на первую, задумчиво кусает губы.
0: «Они не должны уехать сегодня».
4: «Не удержу. Я большего сделать не могу».
0: «Что же делать?» —
1: скулю я.
4: «Не знаю».
1: Молчим.
4: «У нас есть место, где живут одинокие хранители», — говорит он.
0: «И что?»
4: «Там хорошо.
3: Я смотрю.

0: на то, как большой позирует перед первой, сжимающей в руках какую-то штуку. Вспышка. Смех. Уже хорошо не будет. Может, и не погибнут. Я отменил два поезда, на которых они должны были уехать. Этот не могу. Но он им не подходил. Другие знают. От судьбы не уйдешь. С обреченностью жду этой минуты. И, наконец, она наступает. Люди берут свои мешки и молча заходят в большой дом. Каждый гладит меня на прощание и старается не смотреть в глаза. Скулю. Не могу. Я хочу с ними. «Прощай, лысый пес», — говорит большой.
1: «Прощай»,
0: — шмыгает носом маленькая с тряпкой. «Прощай», — прячет глаза волосатый. Последним уходит второй. Он закрывает передо мной дверь. «Скулю, царапаюсь, пытаюсь открыть. Не могу». «Ушли». Хранитель рядом. Сажусь на каменную землю и с надеждой смотрю на дверь. Вдруг вернутся. Передумают. Возьмут меня с собой. Никого нет. «Пошли отсюда», — говорит хранитель. «Нет, огрызаюсь. Понимаю, не надо, но не могу иначе. Скулю». Хранитель молча стоит рядом. «Я не уберег их», — горько говорю ему. «Не твоя вина. Судьба». «Не верю. Они хорошие. Так не должно быть». «Люди все хорошие. Но все умирают». Я задираю голову к небу и вою. Пронзительно, стараясь заглушить всю свою боль. «Потише», — одергивает меня хранитель. Люди вокруг отшатываются, смотрят испуганно. А я вою. И вою. И вою. А потом из дома выходит большой.
2: «Псину свою уберите!» — ругается бабка, испуганно убирая сумки с прохода. «Блохастая, небось!»
0: «Не, она просто бешеная», — лениво говорит Илюха громкий. «Верно, лысый пес?» Собака поднимает голову и виляет хвостом. И в ее карих глазах царит счастье. Стучат колеса, ворчит подкупленная проводница. Поезд едет к ладейному полю.

0: Грей Роллинс. По сходной цене. Джейн покинула меня неделю назад. Для моего же собственного блага, как она выразилась. Не ушла налегке, а съехала обстоятельно, с деловито упакованными вещами. Теперь она проживает в центральном жилом квартале Нью-Лондона в шикарных апартаментах второго вице-президента одного из наших городских банков. Его главный служебный долг, насколько мне удалось понять, состоит в бесперебойном снабжении банковского персонала туалетной бумагой. Должен признать, я тяжело перенес этот удар. Ощущение, что тебя выбросили за полной ненадобностью на свалку вместе с прочими бытовыми отходами, отнюдь не числится в моем скромном списке житейских радостей. Короче, я впал в депрессию и раздражало практически все, что имело несчастье меня окружать. Люди говорили то слишком громко, то невнятно бормотали. Свет и краски казались то чересчур яркими, то омерзительно тусклыми. Однако домой после работы я совсем не стремился. Мой новенький семейный тоннель, предмет недавней законной гордости, теперь угнетал меня своей непривычной пустотой. Словом, за неделю у меня появилась привычка бродить после работы по городу. В тот вечер я слонялся по главному торговому кварталу, который охватывает кольцом большой атриум, символизирующий центр Нью-Лондона. Все туристы, как водится, первым делом приходят сюда и сразу начинают громогласно возмущаться. «Это место, — восклицают они, — почти точь-в-точь наш ближайший соседний гипермаркет. И какого рожна надо было лететь на Луну, только чтобы увидеть еще одну распродажу в провинциальном торговом центре?» Высказавшись, они, наконец, извлекают свои пухлые портмоне с кредитными карточками и пускаются в фантастический марафонский загул по скопищу магазинов, магазинчиков, бутиков, сувенирных лавочек и далее везде. «И вот это, и это тоже, très bien, беру!» Мне захотелось пить, поэтому я поднялся на второй уровень, где торговал прохладительными напитками старина Кенни. Он потерял обе ноги из-за несчастного случая при взрывных работах как раз на этом самом месте, когда сооружали котлован для атриума. Теперь у Кенни был собственный маленький павильончик, и я никогда не упускал случая, оказавшись поблизости, внести свою лепту в процветание его скромного дела. Если мы не будем поддерживать ветеранов, которые обеспечили нам комфортную жизнь на Луне, всех нас следует отправить на свалку. «Добрый вечер, мистер Бринкман!» — радушно улыбнулся старина Кенни. «Что я могу сегодня для вас сделать?» Я попытался улыбнуться ему в ответ, но ничего хорошего у меня не вышло, и я ограничился единственным словом. «Пепси». Старик бросил на меня проницательный взгляд. «Неудачный день, мистер Бринкман!» «Неудачная жизнь, Кенни», — мрачно буркнул я. Кенни кивнул с понимающим видом. «Женщина! Не вы первый, не вы последний. Я часто такое вижу, мистер Бринкман. Нехорошо это, когда мужчин много, а женщин мало. Конечно, возникают проблемы, а как же иначе?» Старик задумчиво покачал головой. «Никак не могу понять, отчего здесь никто не додумался до того, что предложил еще на земле мой прапрадед. Он открыл первое брачное агентство, где можно было заказать невесту по почте». Тут он ухмыльнулся и весело мне подмигнул. «Если кто займется в Нью-Лондоне таким богоугодным делом, за неделю разбогатеет, как крест. Запомните это на всякий случай, мистер Бринкман». Болтая, Кенни тем временем лихо катался вдоль стойки в мобильном кресле, подвешенном на алюминиевом рельсе. Ополоснул пластиковую кружку, аккуратно вытер, налил в нее пепси из автомата, добавил льда и соломинку. Я уже не раз выслушивал поучительные истории о прапрадеде Кенни, который исхитрился изобрести буквально все на свете, за исключением разве что колеса. Но подозревал, что скоро услышу и об этом. «Что-нибудь еще?» — поинтересовался Кенни, вручая мне наполненную кружку. «Нет, этого достаточно. С вас 1,57». Я отсчитал мелочи и выложил на прилавок. «Спасибо, Кенни».
1: «Послушай, парень», — неожиданно сказал мне старик. «Я не стану уверять тебя, что жизнь прекрасна, потому что это совсем не так. Кому лучше всего знать, как не мне?»
0: Он усмехнулся и похлопал ладонью по обрубку ноги.
1: «Но я хочу сказать, что твоя жизнь непременно станет лучше, какой бы ужасной она тебе сейчас ни казалась. Это я тебе твердо обещаю. А Кенни никогда не давал пустых обещаний, запомни.
0: Конечно, вежливо кивнул я. Запомню.
1: Хорошо, мистер Бринкман. Тогда вот что вам следует сделать. Спуститесь на первый уровень и найдите себе пустую кабинку, где вы могли бы удобно расположиться и расслабиться. А потом поднимите голову и посмотрите сквозь купол в небеса. И постарайтесь затеряться во всех этих звездах. Это не прогонит вашу боль, но поможет увидеть новые перспективы.
0: Услышав этот совет, я едва не ответил старику резкостью. Вообще-то я уже почти дозрел до того, чтобы потихоньку выпить пепси и вернуться домой. Кто знает, как сложилась бы моя дальнейшая судьба, скажи я тогда «нет» старине Кенни. Но я, слегка подумав, ответил: «А что? Звучит неплохо. Попробую».

Пробившись через шумную толпу туристов, я неторопливо спустился по грандиозной парадной лестнице, разглядывая яркие рекламные панно и голографические вывески магазинов. На первом уровне обнаружились две пустые кабинки, и я выбрал ту, которую Кенни мог увидеть из-за своей стойки. Пускай старик порадуется, что я прислушался к его мудрому совету. Высота большого атриума составляет 5 уровней, которые пронумерованы необычно. Во всех лунных городах первый уровень ближе всего к поверхности, и нумерация возрастает сверху вниз. Вполне естественный порядок, чтобы при добавлении нового уровня снизу не приходилось переименовывать все предыдущие. Однако в большом атриуме Нью-Лондона и окружающем его торговом квартале уровни пронумерованы снизу вверх, должно быть ради удобства земных туристов. Хотя на самом деле этот сектор города первоначально не предназначался для торговли, а был элитным жилым кварталом. Но даже очень богатые люди редко способны устоять против суммы 6 нулями за относительно скромный тоннель. И теперь во всем квартале осталось не более 30 частных резиденций. Венчает большой атриум грандиозный прозрачный купол, представляющий собой хроническую мигрень для всех коммунальных служб Нью-Лондона. Я так и не удосужился узнать, из стекла он сделан или из пластика. Но о проблемах с утечкой воздуха из-под этого купола регулярно толкуют в городских новостях. О том, чтобы ежемесячно очищать стекло от пыли, не может быть и речи, поскольку это практически ручная процедура, крайне неудобная и трудоемкая, так что купол протирают от силы раз в квартал. Поэтому, когда при определенных условиях под куполом активно конденсируется влага, по стенам атриума бойко стекают струйки темно-бурой воды, оставляя за собой грязные разводы. Судя по всему, стекло или пластик почистили недавно, потому что в тот вечер купол и впрямь оказался прозрачным. В городе было около 8 вечера по нашему времени, а снаружи царила долгая лунная ночь. Звезды сияли в небесах, как алмазы чистой воды на черном бархате. Я смотрел на них, не отрываясь, чуть ли не полчаса. Когда я, наконец, вспомнил о своем напитке, лед в кружке уже почти растаял. И мне действительно полегчало. И захотелось еще немного пройтись. Я вышел из кабинки, помахал рукой старику и поднялся на 3-й уровень на лифте. Охотно добрался бы туда по ступенькам, но настоящая лестница соединяет только 2 нижних уровня атриума. На 3-м продают ювелирные изделия, дорогую одежду и прочие предметы роскоши. Однако поразил меня лишь маленький, но изысканный магазинчик, торгующий сублимированной едой и аксессуарами для разных домашних животных. Среди моих знакомых нет никого, кто держал бы дома крошечного хомячка или канарейку, не говоря уж о собаках и кошках, пожирающих натуральное мясо. И никто из моих знакомых никогда не слышал о каких-нибудь хозяевах домашних любимцев. На 4-м уровне мельтешила такая голографическая вакханалия, что я решил сперва немного постоять на балконе. Глядя на толпы, снующие на дне атриума, я пытался на глазок определить высоту, на которой стою, и внезапно меня заново пронзила мысль об измене Джейн. Стиснув зубы, я энергично зашагал по коридору, изо всех сил стараясь не думать о своей бывшей невесте. Голограммы расплывались перед моими глазами, и я не видел почти ничего, кроме разноцветных световых пятен. Я в буквальном смысле слова подпрыгнул, когда где-то на уровне моего правого локтя вдруг послышался резкий голос. «Добрый вечер, сэр», — сказали мне. Затормозив, я поспешно обернулся, чтобы принести свои искренние извинения кому-то, кого я, должно быть, случайно задел на ходу. Но там никого не оказалось. Только компактная акустическая колонка. Чувствуя себя полным кретином, который чуть было не извинился перед громкоговорителем, я уделил этой дурацкой колонке гораздо больше внимания, чем заслуживает обыкновенный пластиковый ящик. И громкоговоритель не преминул отплатить мне взаимностью. «Будьте поосторожнее с выпивкой, сэр», — сказал мне тот же голос. Я невольно попятился и теперь действительно натолкнулся на кого-то, стоящего прямо у меня за спиной. Я снова поспешно обернулся с приготовленными извинениями на губах, но сразу же передумал, увидев этого человека, и раздраженно вопросил: «Что все это значит?» У него было типичное невыразительное лицо и заученные манеры продавца, не говоря уж о броской фирменной униформе. «Сэр», — ответил он, осклабившись, — «вы едва не пролили свое питье, и наша новая система сочла необходимым предупредить вас».
«О!» – буркнул я, сообразив, что все еще держу в руке недопитую кружку. «Что ж, спасибо». «Это версия 2.3 нашего программного пакета «Живой дом», — сообщил мне продавец с такой интонацией, что я отчетливо услышал в его голосе эти две заглавные буквы. «Мне кажется, что вы еще не знакомы с нашим «Живым домом», сэр». Боюсь, на моем лице выразился некоторый интерес, а это та самая ошибка, которую никогда не следует допускать в крупном торговом центре. Я всего лишь молча покачал головой, но опытный продавец завелся с полоборота. Наш программный пакет «Живой дом» представляет собой новейший продукт самой новой линии технологически продвинутых аксессуаров для современных жилых апартаментов. Оживленно зачастил он с превосходно поставленными голосовыми модуляциями профессионала, обладающего неистощимым запасом воздуха в легких. Стоило ему начать, и я оказался бессилен вежливо прекратить рекламное словоизвержение. Он говорил, говорил, говорил, и в его гладко журчащей речи не было даже пауз достаточной длины, чтобы я мог вклинить хотя бы словечко. Наконец, мое раздражение дошло до того, что я резко перебил его, невзирая на вежливость. «То есть вы утверждаете, что ваша программа сделает мой тоннельный компьютер, так сказать, живым и разумным?» Это была моя вторая ошибка, которая влила дополнительную энергию в его механический завод. «О, нет, сэр, вы не так меня поняли! Наш программный пакет симулирует самосознание и разумность, причем делает это с таким успехом, что...» Смирившись, я решил молча дождаться конца спектакля. Слушал я, разумеется, вполуха, но кое-что, невзирая на все мое раздражение, возбудило у меня невольный интерес. В конце концов, минут через 15 должно быть, но они показались мне часами, продавец начал сбавлять обороты и бросил взгляд на вход в свой магазин. У меня создалось впечатление, что он намерен забежать туда на несколько секунд, дабы ему срочно перезавели пружину, но я не собирался предоставлять ему такую возможность. Когда он окончательно выдохся и сделал паузу, чтобы перевести дух, я поспешно пробормотал «благодарю за информацию», резко развернулся и ушел. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Черт возьми, я даже не остановился бы здесь, не заговори со мной дурацким голосом их дурацкая система. Все-таки эти люди, работающие на ярмарках и в торговых центрах, совершенно специфическая порода по сравнению с остальным человечеством. Болтовня продавца продолжала назойливо звучать в моей голове, и чтобы не думать о Джейн, я принялся систематизировать этот треп. Первым делом продавец поставил меня в известность, что я проспал, как бедолага Рип Ван Винкль, величайшую компьютерную революцию со времен создания языка ассемблер. Двое яйцеголовых чудиков на Земле уже несколько лет назад сочинили программу, которая снабжает компьютер самосознанием и делает его разумным. Об этом открытии чуть ли не полгода рассказывали в новостях Земли, и где же я был все это время? На Луне, разумеется. Меня интересуют по большей части местные новости. Но в детстве я любил читать фантастические рассказы про искусственный интеллект. Выходит, это уже не фантастика? Что ж, замечательно. «Теперь, — поведал он, — разные версии новой программы революционного типа применяются повсюду и для любых целей, а в Нью-Лондоне наибольшей популярностью пользуется специальный вариант для прогрессивного управления жилыми тоннелями, о чем я по своему невежеству даже не подозреваю». На самом деле я слышал краем уха, что кое-кто усердно расхваливает новые модернизированные программы, уже установленные в некоторых жилых тоннелях. Но какое отношение это могло иметь лично ко мне, если мой тоннельный компьютер и так имеет отличное программное обеспечение? Я приобрел новые программы в комплекте со своим тоннелем, и на мой непредубежденный взгляд они работают с точностью швейцарских часов. Большую часть времени продавец потратил на то, чтобы объяснить мне тонкое принципиальное различие между теми программами, которые действительно разумны, и теми, которые только симулируют интеллект. И зачем он так распинался, излагая мне массу малопонятных подробностей, если в итоге все свелось к тривиальному утверждению? Все дело в деньгах, как и следовало ожидать. Он сказал мне, что программы, которые кажутся разумными, стоят значительно дешевле. Тут я едва не задал ему второй вопрос. Если программа кажется мне вполне разумной, то каким же манером ее можно отличить от так называемой «живой»? Но продавец в своем рвении опередил меня. «Подумайте сами, сэр!» — воскликнул он с традиционным ярмарочным энтузиазмом.
Зачем вам тратить лишние деньги на программный продукт, который на практике ничем не отличается от нашего замечательного живого дома? Тем временем, пока я размышлял на ходу, мои ноги на автомате довели меня до дома. Моего нынешнего дома. Какое облегчение, что ноги наконец запрограммировались на дорогу к моему новому тоннелю вместо старого. Я купил этот тоннель всего лишь месяц назад. Мы с Джейн придирчиво выбирали его в ультрасовременном, недавно построенном пригороде Нью-Лондона. Престижный третий уровень, но, разумеется, далеко от центра. Меня это вполне устраивало. Я был готов жениться, остепениться и жить спокойной семейной жизнью вместе с Джейн. Но она оказалась не готова. Я сунул карточку в электронный замок портала и вошел. Мой тоннель все еще благоухал новизной. Он мне очень нравился. Очень. Но я не мог привыкнуть к одиночеству.

Если бы ночная борьба с простынями и одеялом была признана олимпийским видом спорта, думаю, я стал бы одним из основных претендентов на золотую медаль. Наутро я почему-то вспомнил о компьютерах, обладающих самосознанием, что тут же привело к мысли о прилипшем ко мне продавце. Тьфу! Подумать только, что я малодушно позволил втянуть себя в этот рекламный охмурёж. Надо было уйти, как только с губ профессионального зазывала слетели первые вкрадчивые слова. С другой стороны, я вынужден был признать, что узнал от проклятого продавца немало интересного. Было бы совсем неплохо, к примеру, если мой тоннель станет беседовать со мной, когда я возвращаюсь домой после работы. Гуманизирующий элемент, как принято говорить. Может, тогда новый дом и впрямь станет моим домом, а не пустым до стерильности жильем. Позавтракав, я отправился на работу, продолжая размышлять о перспективах модернизации своего холостяцкого быта. К концу рабочего дня я уговорил сам себя, что мне просто необходимо ближе познакомиться с живым домом. Это было какое-то наваждение, порожденное моей личной ситуацией, и нельзя сказать, что я этого не понимал. Но какая разница, если мне ужасно захотелось, чтобы дом радушно приветствовал меня, когда я вхожу в портал? Он мог бы срочно информировать меня о важных сообщениях, поступивших на домашний адрес, когда я работаю в конторе. По утрам уже не придется в попыхах сооружать бутерброды. Дом приготовит для меня вкусный горячий завтрак. И я смогу позволить себе поспать лишних 10, нет, даже целых 20 минут. Такая возможность казалась мне соблазнительной и роскошной, хотя теперь я едва ли мог погрузиться в спокойный сон на 20 минут подряд. Тот факт, что мой тоннель в его нынешнем состоянии уже выполнял большую часть функций, броско рекламируемых продавцами живого дома, ничего не мог поделать с моим воспаленным воображением. Охота пуще неволя.

0: «Добрый вечер, мистер Бринкман», — улыбнулся мне Кенни. «Что я сегодня могу вам предложить?»
1: «Кружку темного пива», — решительно сказал я. Старина Кенни сразу поскучнел.
0: «Очень жаль, но на нашем уровне какие-то неполадки с пневмолинией доставки товаров. Пива до завтрашнего утра не будет».
1: «Ладно, тогда пепси».
0: «О, это сколько угодно».
1: Поставив передо мной пепси со льдом, старик сказал:
0: «Сегодня вы выглядите лучше, мистер Бринкман».
1: «Смотреть на звезды оказалось очень полезно», — с улыбкой отозвался я.
0: «Прежде вы никогда не заходили ко мне 2 дня кряду, мистер Бринкман. Вы надумались что-то здесь приобрести?»
1: «Нет, не сегодня, Кенни. Просто хочу приглядеться к живому дому, которым торгует кто-то на 4-м уровне.
0: «Да, я слышал про эту штуковину», — кивнул старина Кенни. «Но мне-то она вроде ни к чему. А если бы внезапно приспичило, тогда, пожалуй, я поднакопил бы еще деньжат и купил себе настоящую вещь, не подделку».
1: «Эта штука не так уж плоха», — заметил я. «По крайней мере, на первый взгляд. Я с ней вчера немного познакомился». Расплатившись, я попрощался с Кенни и поднялся на 4-й уровень. На сей раз я уже ожидал, что со мной заговорит громкоговоритель, и даже выдавил несколько словечек ему в ответ. Но я вовсе не был готов обнаружить, что тот вчерашний продавец, оказывается, уже поджидает меня. Когда он устремился ко мне с широкой дежурной улыбкой, сердце инстинктивно содрогнулось в моей груди, но я поспешил подавить это неприятное чувство. Прекрасное видение полностью автоматизированного тоннеля блистало перед моим умственным взором, а для всего остального я был все равно, что слеп. Типичное тоннельное зрение, если можно позаимствовать термин у врачей-офтальмологов. Продавец приветствовал меня с таким неподдельным жаром, словно я был его самым лучшим и едва не потерянным другом детства. «Зашел только узнать», — неловко начал я. «Вы не могли бы еще раз продемонстрировать мне эту вашу программу? Я имею в виду живой дом». «Разумеется, никаких затруднений». Кто-то невидимый моментально подскочил к нему с ключом, ловко вставил в скважину и завел пружину до отказа. Продавец заговорил и стал действовать с такой невероятной скоростью, что я даже начал понемногу опасаться за его рассудок и физическое здоровье. Нельзя же в самом деле тратить столько жизненной энергии ради каких-то компьютерных программ, пускай даже и неплохих. Я едва успевал согласно кивать и произносить очередное «да» в подходящем месте. Он беседовал с машиной, печатал ей задания на клавиатуре, отдавал различные команды жестами перед пластиковым глазом видеокамеры. Компьютер включал и выключал воду, смешивал коктейли, варил черный кофе и яйца всмятку, отвечал на телефонные звонки и так далее. Маленькие анимированные иконки, бойко пляшущие на его мониторе, наглядно демонстрировали, какими операциями управляет машина в данный момент. Программа, как оказалось, твердо гарантировала, что температура воды в душе или ванне не отклонится больше, чем на 0,5 градуса от той, которая мне доставляет удовольствие. Сверх того, программа могла поддерживать индивидуальную температуру воды для каждого из 6 проживающих в моем тоннеле, в том случае, если мне когда-нибудь удастся стать счастливым многодетным отцом. Призрак Джейн, преследующий меня, наверняка чуть не лопнул от хохота. Перед тем, как я собрался уходить, продавец вогнал себя в такую ажитацию, что я сильно засомневался, удастся ли ему сомкнуть глаза в эту ночь, как, впрочем, и мне. Я по-прежнему не знал, как его зовут, и знать не желал. Никаких персональных деталей. Это все равно, что иметь дело с уличной проституткой. Чем меньше ты о ней знаешь, тем

На утро после очередной беспокойной ночи за завтраком, пара ломтей хлеба с маслом и жидкий чай из порционного пакетика, я дозрел до решения приобрести жилой дом. Или я куплю эту программу, или заболею от недосыпа и одиночества. Слабый голосок разума попытался напомнить мне об осмотрительности, но я безапелляционно проигнорировал его. На работе мне пришло в голову, что следует предварительно выяснить финансовый аспект. И тут я обнаружил, что не помню название магазина. Как я не пытался представить себе его фасад или голографическую рекламу, все торговые заведения четвертого уровня слились и перемешались у меня в голове. Я уже начал опасаться, что придется пойти в атриум во время обеденного перерыва, и это будет довольно унизительная ситуация. Как вдруг вспомнил? Бизнес-центр «Дэнди». После этого героического умственного прорыва я нашел нужный телефонный номер в соответствующей директории своего рабочего терминала и позвонил. Трубку взяли не сразу, и я успел мысленно

0: обругать свой невинный терминал. Будь эта штука разумна, я бы просто сообщил ей характеристики товара, она бы сама определила название и телефон магазина, дозвонилась и сообщила мне, что можно говорить. У женщины, которая ответила на мой звонок, оказался изумительный голос. Невероятно звучный и одновременно мягкий, как бархат. О нет, гораздо мягче и нежнее бархата. Мои глаза непроизвольно прыгнули на экран монитора, желая узнать, какому небесному созданию этот голос принадлежит. Но, увы, видео не было. Меня постигло жестокое разочарование.
1: «Алло?»
0: — мягко повторил неотразимый голос.
1: «Прошу прощения, мисс», — пролепетал я. «Моя фамилия Бринкман. Вчера вечером я заходил посмотреть на вашу программу «Живой дом», и у меня есть несколько вопросов по поводу...»
2: «Минуточку, сэр», — сказала таинственная незнакомка. «Сейчас я позову продавца, он вам все объяснит».
0: Я уже импульсивно открыл рот, чтобы пригласить абсолютно незнакомую женщину отобедать со мной, но в трубке заговорил другой голос, слишком хорошо мне знакомый. «Мистер Бринкман, спасибо, что позвонили нам. Что я могу для вас сделать?»
3: «О, привет. Как она узнала, кого надо позвать?» Продавец рассмеялся.
0: «Я сказал ей вчера еще, что у мистера Бринкмана могут возникнуть вопросы. И, кстати, меня зовут Рон. Чем могу помочь?»
3: Мы немного походили кругами вокруг основного вопроса, но в итоге выяснилось, что «Живой дом» не совсем разорит меня. Не могу сказать, что цена оказалась приемлемой, но я мог позволить себе такую покупку без того, чтобы потом надрываться на двух работах, выплачивая кредит. Я сказал продавцу, что подумаю, и немедленно прервал связь.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Грей Роллинс. По сходной цене. Продолжение. Остальную часть рабочего дня я провел в тумане фантазий, представляя себе таинственную незнакомку с обольстительным голосом. Я решил, что непременно приглашу ее пообедать, если она хоть немного моложе и попригляднее бабушки Чингисхана. На сей раз я не зашел к Кенни, а просто кивнул ему по дороге к лифту. Рон уже поджидал меня у демонстрационного стенда живого дома, когда я вошел в магазин. По-моему, Рон рассчитал до секунды мое неожиданное, как я по наивности полагал, появление. Ничто так не обостряет довольно слабое у Homo sapiens чувство времени, как запах чрезвычайно солидных комиссионных. Он расплылся в приветливой улыбке, но затараторить не успел, поскольку я напористо задал вопрос. «Кто она?» «Та, что говорила со мной по телефону». «Самый сногсшибательный голос, который я когда-либо слышал. Я хочу увидеть ее». Лицо продавца на мгновение стало абсолютно пустым, хотя, сказать по правде, это не сильно отличалось от его привычного выражения. Потом он крепко сжал губы, потупил глаза и весь наморщился, как обычно делает человек, который изо всех сил пытается удержать неуместный в данной ситуации хохот. Наконец, Рон справился с собой и тихо произнес. «Мистер Бринкман, это была наша программа. Мне жаль, но никакой женщины здесь нет». Я уставился на него, а затем на дисплей живого дома. «То есть вы утверждаете, что эта штуковина способна звучать подобным образом?» Короче, уж не знаю почему, но Рон каким-то образом забыл мне раньше сообщить о наличии системы нескольких голосовых модулей на выбор. «Мой тоннель вовсе не обязан общаться со мной бездушным машинным голосом», — объяснил он. «Я могу при желании наделить его соблазнительным голосом женщины, которая меня очаровала». «Господи», — сказал я себе, — «для меня это почти то же самое, как если бы прелестная незнакомка поселилась в моем тоннеле воплоти». Рон показал мне, как переключать акустические модули. Он объяснил, что в программе есть определенные параметры, которые придают выбранному голосу тот или иной акцент. Интенсивность акцента также можно было варьировать от едва заметного до такого густого, что хоть размешивай ложкой. Для наглядной демонстрации он выбрал французский акцент и довел его силу от нуля до середины шкалы, где я сказал ему в самый раз и велел так и оставить. С одной стороны, несомненный налет интригующей экзотики, с другой, не надо ломать голову над тем, что же она все-таки говорит. Мурашки бегали у меня по спине, когда я слушал этот голосок. То, что надо для одинокого мужчины. Я выложил всю сумму наличными.

За все эти деньги они выдали мне всего лишь коробочку размером с кулак. В коробочке лежали три чипа и один из этих якобы вечных 100-гигабайтных дисков. Когда-то редкостные или крайне необходимые вещи ценились на вес золота. Я попытался прикинуть, во сколько раз миллиграмм веса этих компьютерных штучек дороже миллиграмма чистейшего золота, но подсчитать не сумел. Инструкции оказались простыми и ясными. С чипами я разобрался достаточно легко. Но когда я совершил попытку установить новые программы, у меня отключились светильники во всем тоннеле. Совсем не то, что человек имеет в виду, мечтая о полностью автоматизированном жилье, верно? Чертыхаясь, я извлек диск на ощупь и перезапустил систему. Свет незамедлительно загорелся. Облегченно вздохнув, я склонился над новыми чипами и внимательно их изучил. Неужто меня угораздило засунуть их не туда или не так? Однако с виду все было вполне в порядке, поэтому я опять вставил диск в машину и попробовал еще раз. Свет даже не моргнул, но зато моментально вышла из строя вентиляция. Насколько я понял, перешла в аварийный режим. При резком падении атмосферного давления жилой тоннель наглухо герметизируется, спасая жильцов от гибели в результате взрывной декомпрессии. Проблема состояла в том, что у меня не было массивной утечки воздуха, и смерть от декомпрессии мне не грозила. Теперь мне грозила смерть от удушья в загерметизированном тоннеле в результате нехватки кислорода и переизбытка углекислого газа. Чертыхнувшись, я изъял из машины диск с живым домом и заново перезапустил систему. Вентиляция сразу заработала. Повеял легкий сквознячок. Если все идет не так, внимательно перечитай инструкции, даже если ты прочел их уже два раза. Возможно, я что-то упустил. К тому времени, когда я сдался и отправился в постель, я успел перечитать эти проклятые инструкции столько раз, что мог без запинки продекламировать их наизусть, включая примечания мелким шрифтом и ссылки на авторские права. Не менее 7 раз я пытался инсталлировать программы с диска, и всякий раз случалось нечто непредсказуемое. Причем ничто не происходило дважды.

0: Он покатал мои чипы на ладонь, рассматривая их со всех сторон. На мой взгляд, с ними все в порядке, но посмотрим, что скажет Чарльз. Чарльз оказался высоким, упитанным мужчиной средних лет в роговых очках, немного смахивающим на пингвина переростка. Он моментально обнаружил непорядок. «Ага, но это же не тот чип! Взгляните на серийный номер, сэр. Тут написано 772, видите? Но здесь должно быть 049. Это и есть ваша проблема». «Очень интересно, но откуда мне было знать?» — сказал я с немалым раздражением. «В инструкциях не сказано ни про какие серийные номера. Там написано так. Чип, помеченный голубым квадратом, установите в гнездо номер 9», — процитировал я по памяти. «Разумеется, это не ваша вина», — благодушно промолвил Чарльз, пожимая плечами. «Должно быть, кто-то что-то перепутал еще на фабрике. Не волнуйтесь, сэр, мы заменим эти чипы на новый комплект». Прежде чем уйти, я заставил их тщательно проверить мои новые чипы, дабы убедиться, что они действительно те самые. Все оказалось в полном порядке. Дома я без труда воткнул новые чипы в надлежащие гнезда, запустил программный диск, и процесс инсталляции прошел без сучка и задоринки. Во всяком случае, это подтверждали абсолютно все сообщения, которые мой тоннельный компьютер по ходу дела выбрасывал на дисплей. Покончив с этим делом, я гордо приказал машине пустить горячую воду в кухонную раковину. И грянула бравурная музыка. Когда я пожелал, чтобы в тоннеле стало немного теплее, светильники плавно потускнели до романтического полумрака. Ладно, здесь еще можно было усмотреть нечто вроде поэтической логики. Но когда я поинтересовался, который час, а телефон принялся автоматически набирать номер моей матери на земле, какое счастье, что мне удалось отменить эту операцию. Мало того, что в том городе уже 3 часа ночи, когда все добрые люди мирно почивают, но что сказала бы моя драгоценная матушка, которой я звоню гораздо реже, чем ей того хотелось бы, начни я перед ней извиняться, что набрал ее номер просто по ошибке, совершенно случайно. Взглянув на часы, я обнаружил, что еще не слишком поздно и можно успеть переговорить с Роном. Номер магазина я набрал вручную и вновь услышал прелестное «Алло?». Затем трубку взял мой продавец, и я описал ему сложившуюся ситуацию. Рон сказал, что он сейчас проконсультируется с Чарльзом. После Чарльза Рон опросил еще 14 человек, экспертов, как он потом выразился, хотя я думаю, что он просто вышел в коридор и отлавливал обычных покупателей. Все это время я терпеливо висел на трубке, мечтая еще раз услышать голос живого дома, но нет, ничего подобного. «Мистер Бринкман», — наконец сказал Рон, — «похоже, ваш компьютер неисправен. Раньше вы использовали все его цепи управления?»
1: «Только некоторые. Моя старая программа не так уж много умеет».
0: «Понятно». Я почти увидел, как Рон удовлетворенно кивает головой. «Боюсь, вам придется вызвать специалиста, чтобы проверить компьютер. Бывает, что у машины есть скрытые дефекты, которые проявляются лишь при полной нагрузке, вот как сейчас. Желаю вам успеха, мистер Бринкман».
1: Мне даже не пришло в голову, что цепи, которые прежде прекрасно работали, например, телефон, теперь функционируют ненормально. Я просто уселся на пол и вслух обозвал себя кретином. У меня должно было хватить мозгов, чтобы сделать резервную копию моей старой системы, прежде чем начать заигрывать с новой. Не будь я таким идиотом, я бы сейчас реинсталлировал эту резервную копию и снова получил в свое распоряжение прекрасный работоспособный тоннель.

0: Теперь мне, как в скаутском лагере, пришлось все делать собственными руками. То одно, то другое устройство наотрез отказывалось работать. Это было даже по-своему занимательно, когда наутро я обнаружил, что в моем тоннеле нет горячей воды. Поразмыслив пару минут, я налил воду во все подходящие емкости и подогрел ее на термической плите. По утрам я привык принимать контрастный душ, но тепловатая ванна все-таки лучше, чем ничего. Зато внутри меня все кипело. Свой гнев я готов был выплеснуть в любую минуту, лишь бы только подвернулся подходящий субъект на роль козла отпущения. Одри Хэмилтон из компьютерного сервис-центра этим утром не повезло. Она взяла трубку. Через 5 минут могучего словоизвержения я вынужден был перевести дух, и тогда Одри наконец представилась возможность задать мне вопрос по существу.
1: «Мистер Бринтман, где вы приобрели эту программу?»
0: «Бизнес-центр Дэнди», — мрачно сообщил я. «Четвертый уровень большого атриума».
1: «И как эта программа называется?»
0: «Живой дом!»
1: «О!»
0: Этот незамысловатый звук сказал мне очень многое, а последовавшее за ним молчание оказалось красноречивее любых слов. Наконец она со вздохом произнесла:
1: «Я вижу, вы сейчас на работе».
0: «А где же мне быть?» Я собрался разразиться новой 5-минутной тирадой, но Одри вовремя перебила меня.
1: «Мы можем встретиться в обеденный перерыв возле вашего тоннеля, мистер Бринтман?»
0: «Боюсь, сегодня у меня не будет обеденного перерыва, поскольку я опоздал на работу. А все потому, что мой тоннель деградировал до интеллектуального уровня хомяка». Она кивнула с непроницаемым выражением лица.
1: «Понятно. Прошу прощения, что задаю такие вопросы, но, может быть, вы тогда сумеете уйти с работы пораньше?»
0: Могучим усилием воли я загнал назад очередную тираду, едва не вырвавшуюся наружу, и сквозь зубы сказал: «Посмотрим, что можно будет сделать. Могу я перезвонить вам по этому номеру?»
1: «Разумеется, сэр».
0: На самом деле у меня не было никаких проблем с тем, чтобы срочно взять свободных полдня. Просто я желал показать всему миру и каждому, кто имеет или будет иметь какое-то отношение к моему злосчастному компьютеру, что им придется ублажать чрезвычайно разгневанного и недоверчивого клиента. Я довольно быстро разобрался с неотложными делами и перезвонил Одри. Мы назначили рандеву в моем тоннеле через 30 минут.

0: Хотя я общался с ней по видеотелефону, до моей тупой башки уж не знаю почему так и не дошло, что Одри Хэмилтон очень даже привлекательная женщина. Я сделал это потрясающее открытие лишь тогда, когда увидел ее терпеливо ждущую моего портала с солидным ремонтным набором в огромном черном пластиковом саквояже. Задним числом я невольно пожалел, что свалял дурака при нашем первом разговоре. Одри ничего не сказала мне по этому поводу, за что я был ей искренне благодарен. Просто молча подняла свой саквояж и молча последовала за мной в тоннель, как само воплощенное терпение. «Компьютер в гостиной, вон в той стене», — сообщил я ей, чувствуя себя крайне неловко. «Могу я чем-нибудь помочь вам, мисс Хэмилтон?» Она взглянула на меня так, словно собиралась что-то сказать, но передумала и покачала головой. «Тогда, может быть, прохладительные напитки?» «Нет, спасибо». Ничего не оставалось, кроме как заткнуться и в молчании наблюдать за ее работой. Я выбрал удобное для наблюдения место и уселся на пол. Джейн решила прихватить с собой все стулья, когда сбежала от меня. Одри принялась методично исследовать раскрытые потроха моего дефективного компьютера какими-то щупами, недовольно бормоча себе под нос. Иногда она ненадолго задумывалась, привычно почесывая затылок, а пару раз даже негромко ругнулась, и притом довольно крепко. Из обширных недр черного аварийного саквояжа стали появляться другие инструменты, а затем приборы, которые она аккуратно подсоединяла к полумертвой сердцевине машины толстыми змеящимися проводами, которые казались мне разноцветными венцами. Так прошел целый час или больше. Я уже почти отсидел ягодицы и, наконец, осмелился подать голос. «Ну и как обстоят наши дела?» Одри убрала голову из сервисного лючка, чтобы печально ею покачать. «Не очень». Она снова залезла в лючок, чтобы через несколько секунд вынырнуть оттуда и показать мне крошечную прямоугольную штучку из серого пластика, зажатую между большим и указательным пальцами ее правой руки. «Видите это?» Я послушно кивнул. «Этот чип контролирует шину ввода-вывода информации. Проще говоря, он сначала переводит компьютерные команды в импульсы, которые управляют внешними устройствами, а затем рассылает эти импульсы по соответствующим адресам. С переводом у него все в порядке, но что касается рассылки по адресам... Скажем так, этот чип выбирает конкретный адрес в зависимости от того, какое у него на данный момент настроение».
1: «Значит, я все-таки не спятил?»
0: «Насколько я понимаю, нет. Программа думает, что посылает сигнал, допустим, отопительной системе, а вместо этого его получает телефонная цепь. Но в следующий раз тот же сигнал может получить микроволновка или реостат освещения и вообще что угодно. Поэтому все время возникают новые проблемы». Вздохнув, она добавила: «Теперь я пытаюсь выяснить, какие еще элементы работают не так, прежде чем приступить к массированной замене чипов. Предупреждаю, это обойдется вам очень и очень недешево».
1: «Я купил этот тоннель только месяц назад. У меня есть гарантия. Разве эта гарантия не распространяется на тоннельный компьютер?»
0: Очень медленно, почти печально, она покачала головой. «Мне очень жаль, но гарантия не покрывает таких случаев, как установка владельцам неподходящих чипов в дополнительные гнезда центрального процессора. Я знаю, это не ваша вина, но очень сильно сомневаюсь, что бизнес-центр Денди изъявит желание компенсировать вам убытки».
1: Одри протянула руку к клавиатуре и кончиками пальцев тихонько погладила ее.
0: «Бедная машина», — сказала она так, словно уже успела искренне привязаться к моему электронному инвалиду.
1: Потом она снова углубилась с головой в сервисный лючок и принялась за работу. Я переменил свою позицию на полулежачую. Даже при низкой гравитации человеческая анатомия начинает нудно жаловаться, если слишком долго сидеть на твердом. И тут внезапно зазвонил телефон. Одри, чья голова и уши пребывали в непосредственной близости от громкоговорителя, резко дернулась назад и ударилась головой о верхнюю часть лючка.
2: «Черт!»
1: — гулко раздалось из недр моего компьютера.
2: «Мне ответить?» — вскочив растерянно, попросил я. «Попробуйте, пока я еще не оглохла!»
1: Но прежде чем я успел попробовать, раздался слабый щелчок, а вслед за ним я услышал сладкие звуки неотразимого женского голоса с французским акцентом.
3: «Алло?»
1: — сказал компьютерный голос с придыханием. Ошарашенный, я внезапно осознал, что мой компьютер отвечает на звонок в такой манере, которая извинительна лишь для мадам низкопробного борделя, и невольно попятился.
2: Надо же, почти все цепи не работают, но это...
1: После длительной паузы другой женский голос неуверенно произнес: «Джон?»
2: Ошарашенный вторично, я бездумно откликнулся, повинуясь застарелому условному рефлексу. «Джейн? Джейн, это ты?»
3: «Алло»,
2: — сказал мой компьютер неотразимым бархатным голосом, который я так трепетно выбирал. «Кто это?» — резко спросила Джейн сухим и скрежещущим тоном.
3: «Меня зовут Фифи»,
2: — промурлыкал компьютер.
3: «Джон не может подойти, но он очень занят. Но я могу передать ему ваше сообщение».
2: Я бросил быстрый взгляд на Одри и обнаружил, что она стоит как статуя и смотрит на меня довольно странно. Я был бы рад провалиться на этом самом месте. Не думаю, что я впал бы в большее замешательство, если бы Одри вдруг обнаружила в моем тоннеле резиновую надувную красотку. Еще вчера вечером мне казалось, что Фифи — самое подходящее имя для очаровательной французской мадмуазель, но, увы, сегодня оно прозвучало жалко, претенциозно и пошло. «Дьявольщина!» — рявкнула Джейн. «Кто ты такая?»
3: «Ну, теперь я живу здесь», —
2: сообщил французистый голос Фифи.
3: «Вы хотите передать Джону сообщение?»
2: С нечленораздельным рычанием Джейн бросила трубку, и воцарилась глухая тишина.
1: «Похоже, вам удалось восстановить телефонную цепь», — неловко промямлил я через невероятно долгую минуту.
3: «Сейчас телефон работает только на вход», — спокойно сказала Одри. «Эта женщина не могла вас ни видеть, ни слышать. Оно и к лучшему, насколько я могу судить, глядя на ваше лицо. Я знаю, это совсем не мое дело, но кто же она все-таки?»
1: «Я хотел жениться», — тупо сказал я. «Джейн нашла жениха получше и ушла. Все, конец истории».
3: «О!»
1: Мне показалось, что Одри хотела еще что-то сказать, но она снова передумала, и на лице ее появилось уже знакомое мне непроницаемое выражение. Порывшись в своем неистощимом черном саквояже, она достала прозрачную пластмассовую коробочку с разноцветными чипами.
3: «У вас найдется какой-нибудь переносной светильник?»
1: Я принес ей единственную настольную лампу, которая у меня осталась, и поставил на пол. Одри непринужденно расположилась на полу возле лампы и начала сосредоточенно перебирать чипы в коробочке. Я сел рядом и стал наблюдать.
3: «Проклятие!» — пробормотала она наконец. «Я думала, у меня еще остался один из этих чипов».
1: «О каком чипе речь?»
3: «О, я его вам уже показывала. Тот самый, что переводит команды в импульсы и рассылает по адресам. Мне придется вернуться в контору и пополнить свой запас», — сказала она со вздохом, а затем обернулась к компьютеру и спросила, который час. Но машина ей не ответила.
1: «Утром я задал тот же самый вопрос и получил ответ», — заметил я. Одри пожала плечами.
3: «Бывает. Три чипа, когда я их проверял, работали в ненормальном прерывистом режиме. Но я не могу гарантировать, что все остальные чипы в порядке. Любой из них может отключиться, лишь только я отвернусь. В общем, совершенно невозможно предсказать, что будет или не будет работать в конкретный момент. Не хотелось бы огорчать вас, мистер Бринкман, но мне, скорее всего, придется заменить всю материнскую плату».
2: «Материнскую плату? И во сколько это мне обойдется?»
1: Одри сказала... Я рухнул на пол, плашмя раскинув руки крестом, и взглянул на нее из горизонтальной позиции.
2: «Дорогая, не будете ли вы настолько добры, чтобы срочно прикончить меня на месте? Удар милосердия, так сказать».
1: Одри звонко расхохоталась. От всей души, а не холодным вежливым смехом для клиентов. Она прекрасно, понял я, глядя на ее смеющееся лицо снизу вверх, и сердце мое ёкнуло от дурного предчувствия. Не хватало еще влюбиться в Одри, как будто мне мало досталось от Джейн. Красивая, самостоятельная женщина с мужской профессией, нелепый отставной жених. Самый верный рецепт для очередных неприятностей.
2: «Подумать только!» — воскликнул я патетическим голосом, что я попытался сэкономить, купив себе программу, симулирующую разумность.
1: «Это точно, что скупой платит дважды. Моя скупость встанет».

0: «Одри», — сказал я с энтузиазмом, — «если вам придется работать допоздна, я буду счастлив приготовить вам ужин». То есть, тут я вспомнил, что выполнить такое обещание будет совсем непросто. «Нам придется куда-то пойти перекусить, если вы не возражаете. Я знаю одно неплохое местечко в окрестностях Большого Атриума. Это 5-й уровень». На лице у нее снова проступило это странное выражение, словно она хочет что-то сказать, но никак не может себя заставить. И я, смешавшись, неуклюже пробормотал: «Не стану настаивать, если вы против». «Будь прокляты эти социальные условности!» «Мистер Бринкман», — серьезно сказала Одри, — «если моя работа затянется допоздна, я буду рада поужинать с вами». «Правда? Вы это серьезно?» Мне показалось, я едва не спросил у компьютера, который час, но передумал и взглянул на свой наручный хронометр. «Одри, знаете ли вы, что уже больше 5 вечера? Почему бы нам не устроить себе перерыв? И мы пойдем перекусим». Она задумалась на секунду, а потом кивнула. «Неплохая мысль. У меня есть карточка от служебного входа, так что я могу попасть в контору в любое время. Ладно, давайте сперва поужинаем, а после я еще поработаю». Я встал и помог Одри подняться на ноги. «Тогда пошли!» И в этот момент я опять кое-что припомнил. «О, Господи! Боюсь, у нас еще одна проблема».
1: «В чем дело?»
0: «Дело в замке. Мы не сможем открыть портал».
1: «Почему?»
0: «Ручной механизм не работает, детали какой-то не достает, что ли? Я не сразу заметил, потом позвонил подрядчику, мне обещали исправить. Должны были еще на той неделе, но никто так и не пришел».
1: «Это не страшно. Сейчас я вставлю чип назад, и компьютер откроет замок».
0: Она справилась с операцией по внедрению чипа за 20 секунд, но портал все равно не открылся. «Может, этот чип решил, что пора постирать белье», — уныло предположил я.
1: «Очень на то похоже», — вздохнула Одри.
0: «Ну что же, как насчет холодных закусок?»

0: Холодильник функционировал, но внутри было не густо. Обычная холостяцкая снеть. Абсолютно ничего подходящего для романтического ужина. Романтического? Неужели я и в самом деле так подумал? Мы уничтожили остатки спагетти и полупаковки мясного рулета типа «подогрей и подай на стол». В холодном виде, понятно, ни духовка, ни микроволновка работать не пожелали, запивая содовой и заедая солеными крекерами. Пока мы поглощали этот ужин, я припомнил, что у меня в заначке есть бутылка недурного вина, и долго колебался, прежде чем решился предложить ее Одри. «Вы не против десерта, надеюсь?» — сказал я самым галантным тоном, извлекая бутылку на свет.
1: «Вино? На десерт?» — изумилась она, но потом засмеялась и махнула рукой.
0: «А чего уж там? Давайте!»

0: бокалы, к счастью, у меня были. Полагаю, Джейн сочла их недостаточно изысканными, чтобы забрать с собой. Ни цветной хрусталь и даже не богемское стекло на свою основную функцию они осуществили замечательно. Когда бутылка опустела, и мы оба более или менее удобно разлеглись на полу, я задумчиво произнес: «Вы знаете, Одри, что было самым лучшим моментом во всей этой печальной ситуации?» Она повернулась на бок и с любопытством взглянула на меня.
1: «Нет, а что?»
0: Я не смог удержаться и сдавленно хихикнул.
2: «Ну как же, когда Джейн познакомилась с Фифи!»
0: Хорошо, что я не смог ответить на звонок. Какое удовольствие было послушать их беседу. Одри рассмеялась. Я никогда еще не видел женщину, которую так преображает искреннее веселье.
1: «Какая жалость!» —
0: прилепетала она с трудом, давясь от смеха.
1: «Что видео у нас не работает! Что за удовольствие было бы взглянуть на ее лицо!»
3: «Дьявольщина!»
0: — передразнила она, скорчив мину благородного негодования.
3: «Кто ты такая?»
0: Это прозвучало так похоже на Джейн, что мы оба зашлись в пароксизме хохота. Мы хохотали и остановились только потому, что выбились из сил.
1: «Признайтесь», — сказала мне Одри, ослабевшим от хохота голосом, «когда вы до этого смеялись от всей души в последний раз?»
0: «Это было давно», — припомнил я.
1: «И напрасно. Вы очень милый, когда смеетесь».
0: «Кто я?»
1: «Ну да, у вас появляются такие симпатичные ямочки. Вам просто необходимо как можно больше смеяться».
0: Я не знал, что на это ответить. В полной растерянности, промямлив «спасибо», я тихонько прикоснулся к ее щеке. Ничего ужасного не произошло, Одри только лучезарно улыбнулась. Тогда я осторожно поцеловал ее.
1: О боже, она улыбнулась опять.
0: Мы вместе провели эту ночь. Не то чтобы у нее была возможность выбрать место ночлега, поскольку проклятый портал по-прежнему не желал открываться. Но Одри совершенно не возражала, когда я крепко обнял ее.

0: утру положение ничуть не изменилось. Мы были надежно заперты в моем тоннеле. Немногословные гневные тирады, нестрашные угрозы привлечь подрядчика к суду за неисправный портал помочь не могли, но меня это, разумеется, не остановило. Одри взирала на мои беснования с тем же терпеливым спокойствием, с каким вчера на мою неприличную враждебность, так что я в конце концов устыдился. Вернувшись к облику разумного человеческого существа, я сразу задумался, что мы будем есть на завтрак. Мне удалось наскрести какие-то съедобные остатки и кусочки, и мы употребили их примерно в то же время, когда все добрые люди нормально завтракают. Проглотив последнюю крошку холодного мясного рулета, я трагически вопросил: «Ну почему я откладывал изо дня в день поход в продуктовый?» Одри фыркнула. «В этом смысле ты ничем не отличаешься от типичного одинокого мужчины, мой дорогой. Особенно если этот мужчина уже привык, что о хлебе насущном заботится женщина». Доля истины в ее словах определенно была, поэтому я сокрушенно признался: «Кругом виноват, Ваша честь. Джейн всегда до отказа забивала холодильник, пускай даже в собственных эгоистических интересах».
1: «Что ж, понятно».
0: «Одри, ты не похожа ни на одну из лунных женщин, с которыми я знаком. Все они какие-то холодные, отстраненные, а ты совсем не такая.
1: Хорошо это или плохо?»
0: «Замечательно, во всяком случае, так думаю я».
1: «Я прилетел из Земли недавно, — сказала Одри. — Всего 6 месяцев назад. Слишком мало времени, чтобы полностью адаптироваться и впитать местный колорит. Тем более, что, если честно, не могу сказать, что я вполне готова к этому. На Луне очень много хорошего, но я не уверена, что для меня ваша игра стоит свеч».
0: «Не думаю, что я тебя понимаю, — откликнулся я не сразу. — Может, попробуешь объяснить?» Она пожала плечами.
1: «Попробую. Моя история по-своему и забавна, и печальна, Джон. Видишь ли, у меня должно быть врожденные способности к электронике и программированию. Словом, я очень хороший компьютерный эксперт. И однако мне все время приходилось кому-то доказывать свою высокую квалификацию».
0: «Но почему?»
1: «Потому что на Земле это считается традиционно мужской профессией. А земные мужчины крайне неохотно признают, что женщина может быть не худшим специалистом, чем они. А уж если какая-то девица имеет наглость указать компьютерному метру на его ошибку... Боже, ты даже не представляешь, как я устала от всего этого, Джон. Правда, некоторые из моих коллег относились ко мне вполне по-товарищески, и от них я узнала, что у вас на Луне совершенно иное положение вещей. В общем, когда меня окончательно допекли, я решила плюнуть на все, заполнила необходимые анкеты в вашем консульстве и подала начальству заявление с просьбой о переводе в лунный филиал».
0: «И это было 6 месяцев назад?» Одри взглянула на меня с изумлением.
1: «Господи, конечно же нет. Такие вещи на Земле так скоро не делаются. Прошла чуть ли не целая вечность, пока мне удалось добиться перевода. И самая забавная, печальная часть всей этой истории начинается с того, что я прилетела сюда».
0: «Будь поосторожнее с желаниями, поскольку они могут исполниться», — процитировал я всплывший в памяти афоризм.
1: «Да, что-то вроде того», — серьезно кивнула она. «Это правда, что женщины на Луне пользуются почти неограниченной свободой. Беда лишь в том, что мне это совсем не нравится. Знаешь, Джон, меня уже признают одним из лучших компьютерщиков Нью-Лондона, и это ужасно приятно, что тебя оценили по достоинству, но... Кроме работы есть еще и сугубо личная жизнь, а в личной жизни я хочу быть самой обычной нормальной женщиной. Однако в вашем лунном обществе все иначе».
0: «Что ты, собственно, имеешь в виду?»
1: «Ох, Джон, неужели ты такой недогадливый? Разве тебе не кажется, что ваши лунные женщины чересчур агрессивны? По-моему, это совершенно ненормально, когда женщина предпочитает роль грубого завоевателя, а мужчина всего лишь побежденный, сдавшийся на ее милость».
0: «Хм. Ты должна была заметить за эти 6 месяцев, что на Луне довольно мало женщин, поэтому они ведут себя так, как им хочется».
1: «Да, многие из знакомых мне дам очень довольны таким положением вещей. Но я знаю, что есть и другие, которые думают, как я. Знаешь, мне кажется...»
0: «Что, Одри?»
1: «На самом деле мы трудимся для того, чтобы заработать себе деньги на такую приватную жизнь, какая нам нравится, а не наоборот. И мне кажется, Джон, что большинство людей каким-то образом ухитрилось позабыть об этом».
0: «Понятно. И что ты теперь собираешься делать?»
1: «Мне самой хотелось бы знать. Я была несчастна на Земле и отправилась на Луну. Теперь я несчастна на Луне. Ты случайно не знаешь, Джон, Марс уже открыт для массовой колонизации?
0: Я невольно рассмеялся. Пока еще нет, насколько мне известно. И потом, разве ты можешь быть уверена, что Марс тебе подойдет? Никогда нельзя знать заранее. Возможно, для тебя это будет даже хуже, чем Земля или Луна. Так что подумай как следует, Одри. Я ведь тоже, если честно, не очень счастлив на Луне.
1: Да,
0: сказала она, и ее лицо осветила мимолетная улыбка.
1: Я заметила это.
0: Одри, сказал я. Я ничего не имею против коллег женского пола, которые намного умнее меня или получили лучшее образование, лишь бы они добросовестно работали.
1: Но мне претит, когда я вижу важную начальственную даму, которая оседлала волну только потому, что ей повезло быть женщиной на Луне. Да, сказала Одри. Я прекрасно тебя понимаю.
0: Ну и хорошо. А теперь я обращаюсь к единственному эксперту по компьютерам в нашей тесной компании. Как мы все-таки будем отсюда выбираться? Думаю, тебя и меня уже хватились на работе. Но никому, конечно, не придет в голову, что мы оба застряли в моем тоннеле, потому что не сумели открыть портал. Такое происходит далеко не каждый день, знаешь ли.
1: Ох, я бы с удовольствием призналась, что подстроила все это нарочно, чтобы соблазнить тебя. К сожалению, это не так.
0: Между прочим, у нас кончилась еда, заметил я.
1: Будь это на земле, мы бы вылезли из дома через окно, задумчиво сказала она.
0: Я усмехнулся. Рано утром мне пришла в голову мысль о вентиляционных трубах. Я снял решетку и посмотрел. Они чересчур узкие. Дорогая, мы сможем выйти только через портал.
1: Ох, дорогой, я постараюсь что-нибудь сделать.

0: «Все, я сдаюсь», — сказала Одри. «Портал сам по себе совершенно исправен, но его может открыть только компьютер, если механика замка не работает. Без нового чипа, контролирующего шину входа-выхода, я наладить компьютер не смогу, а если бы даже удалось, у нас нет программного обеспечения».
1: «Ты хочешь сказать, что моя новая программа все равно не будет работать?»
0: «Правильно».
1: «Но почему?»
0: «Это технические подробности. Видишь ли, когда я вставляю в машину новый чип-переводчик, он немедленно запускает собственную процедуру установки. Образно говоря, выпускает щупики, которыми исследует всю систему, а после присваивает новые адреса всем входящим в систему устройствам. Дело в том, что это универсальный чип, который может работать в компьютерах самой разной архитектуры, и таким образом он подстраивается под конкретную модель».
1: «Значит, когда у всего оборудования тоннеля появятся новые адреса, то проклятый живой дом просто не будет знать, где что находится?»
0: «Именно так. Живой дом и другие программы подобного сорта не используют адресацию, установленную универсальным чипом. Они рассчитаны на работу с любым из нескольких заранее определенных наборов стандартных адресов. Полагаю, в процессе инсталляции программа запрашивала данные на твой компьютер?»
1: «Верно. Я потратил бездну времени, разыскивая, где же на компьютере обозначен номер модели».
0: «Не сомневаюсь», — вздохнула она. «Итак, когда ты сообщаешь программе, каким компьютером пользуешься, та находит нужную таблицу адресов и копирует ее с диска прямо в чип. Вообще-то я могла бы вручную научить новый универсальный чип стандартной адресации, но у меня все равно нет такого чипа. А во-вторых, потребуются специальные софты и инструменты, которых у меня с собой тоже нет».
1: Одри пожала плечами и нахмурилась.
0: «Не могу же я таскать на себе абсолютно все».
1: «Дорогая», — сказал я, нежно целуя ее в лобик, — «я же не требую от тебя никаких чудес. Если хочешь знать, я тебе ужасно завидую. Ты так замечательно разбираешься во всей этой тягомотине».
0: «Что ж, спасибо».
1: Легкая улыбка снова преобразила ее лицо.
0: «И, кстати, дорогой, твоя старая программа, будучи сравнительно тупой и несложной, вполне могла бы сработать».
1: «Только не говори мне, что я полный кретин. Я знаю. Мы в ловушке, потому что я не додумался своими кретинскими мозгами сделать резервную копию операционной системы, установленной и отлаженной на фирме, которая произвела на свет этот самый компьютер. Просто на всякий случай».
0: «Дорогой Джон», — с печальным вздохом произнесла Одри, — «я хочу тебе сказать, что ты мне нравишься. Очень. Но, боюсь, по части здравого смысла, ты не так уж далеко ушел от обычной зубочистки».
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Как ни крути, она была права. Я свалял дурака с самого начала. Мне следовало задуматься над словами старины Кенни, когда тот настойчиво, хотя и деликатно намекал, что лишь тупица может добровольно удовольствоваться эрзацем вместо настоящей вещи. «Считай, что я твердо выучил этот урок», — сокрушенно кивнул я. «Но боюсь, чересчур поздно, чтобы это могло принести нам практическую пользу». Тут смутная мысль внезапно шевельнулась у меня в голове. «Хотя, мне кажется, обязательно должен быть какой-то простой способ. Послушай, Одри, мы можем как-нибудь уговорить компьютер найти портал самостоятельно или нет?» Одри поглядела на меня очень странно и после паузы медленно произнесла:
0: «А я считала себя неплохим программистом».
1: «Что?»
0: «Ох, Джон!»
1: Одри весело рассмеялась.
0: «На самом деле это действительно очень просто. В принципе, я имею в виду, только когда ты уже додумаешься».
1: «Ты не хочешь объяснить, о чем идет речь?»
0: «О том, что я могу написать программу, которая отправит одну обобщенную команду одновременно по всем адресам».
1: «Понятно. Но это же...»
0: «Конечно. С твоим тоннелем произойдет нечто вроде электромеханического припадка».
1: «Ты хочешь сказать, что все оборудование тоннеля в один и тот же момент начнет что-нибудь делать?»
0: «Ну, строго говоря, не в один и тот же, но человеческие чувства не настолько остры».
1: «Это может быть опасно? А микроволновка не взорвется или еще что-нибудь?»
0: «Не думаю», — сказала Одри со смешком. «В любом случае, мы будем стоять у портала, поэтому единственное, о чем стоит беспокоиться... Очень надеюсь, что портал не захлопнется прежде, чем мы успеем проскочить».
1: «Я в твоем полном распоряжении, хотя не знаю, чем смогу помочь».
0: «Спасибо, мне не понадобится больше часа. И если идея сработает, мы выберемся как раз к обеду».
2: Глядя, как Одри набирает программу, стоя у компьютерной панели, я решил, что завтра же непременно куплю обеденный стол с полудюжиной стульев, если мы, конечно, выйдем отсюда. На данный момент у меня не было даже завалящего упаковочного ящика, чтобы ее усадить. Одри сдержала слово, скомпилировав свою программу за 40 минут. Затем она прогнала ее в холостую, проверила на ошибки, немного подправила и снова прогнала. И осталась вполне довольна результатом. «У меня все», — заявила она, нацелившись на клавишу пуска. «Ты готов, Джон?»
1: «Еще бы! Я уже умираю с голода!
2: Поэтому мы сперва пообедаем, а после этого не пойдем на работу, хорошо? У нас есть дела поважнее, и сверх того мне необходимо срочно закупить побольше продуктов про запас, а то мало ли что!» Одри расхохоталась.
0: «Джон, ты невыносим!» «Впрочем, как и всякий голодный мужчина», — добавила она и ударила по клавише.
2: И оказалось, что я все-таки не готов, хотя все сработало именно так, как она пообещала. Абсолютная темнота и жуткая какофония на уровне болевого порога обрушились на меня с неожиданностью упавшего на голову кирпича. Мой музыкальный центр, телевизор, радио, видео, автоответчик включились одновременно и на максимальную мощность. Проклятый портал, наконец, раздвинулся передо мной, а я все продолжал стоять столбом, словно вкопанный. Одри цепко ухватила меня за руку и мощным рывком выдернула наружу.

0: Неделю спустя мы с Одри рука об руку вошли в большой атриум, чтобы поужинать в том самом ресторанчике на пятом уровне. Мы ужинали вдвоем каждый вечер с тех пор, как вырвались из ловушки, считая это справедливой компенсацией за то, что двое суток питались объедками. Внезапно я вспомнил про старину Кенни и сказал: «Знаешь, я хочу познакомить тебя с одним человеком».
1: «А кто это?»
0: «Сейчас сама увидишь. Здесь недалеко». Кенни отсчитывал сдачу клиенту с хот-догом. Он бросил в нашу сторону лишь беглый взгляд, но потом, покончив с делом, сразу обернулся с широкой улыбкой.
2: «Привет, Одри! И вам добрый вечер, мистер Бринкман! Надо же! Я и понятия не имел, что вы знакомы!»
0: «Как?» — промямлил я в замешательстве. «Вы оба уже знаете друг друга?» «Черт возьми, я рассчитывал удивить старину Кенни, а вместо этого они с Одри удивили меня». Старик улыбнулся мне тонкой улыбкой.
2: «Ну, разумеется, мистер Бринкман. И в этом нет ничего поразительного. Потому что все, кому одиноко в этом городе, рано или поздно приходят поболтать со стариной Кенни. Но вы двое, как я заметил, больше не одиноки.
3: Надеюсь, я не потеряю парочку постоянных клиентов».
0: «Ни в коем случае, Кенни», — с жаром заверил я.
2: «Благодарю вас, сэр. Что я могу для вас своих сегодня сделать?»
0: Мы взяли пепси и остались у стойки, рассказывая старику в перерывах между обслуживанием покупателей невероятную историю нашего неожиданного знакомства.
3: «И что же дальше случилось с этой бракованной защелкой портала?» — нетерпеливо спросил он, вновь подъезжая к нам на своем висячем кресле. «Вы собираетесь привлечь подрядчика к суду, мистер Бринкман?»
0: «В общем-то, нет. Я позвонил подрядчику сразу, как только мы вылезли из тоннеля и перекусили, и потребовал от секретарши срочной персональной беседы с боссом. По-моему, я даже не слишком орал на него, но механизм заменили уже через час. А потом я давал интервью для городских новостей и специально позаботился, чтобы полное имя этого подрядчика непременно фигурировало в материале. По-моему, это достаточное наказание за разгильдяйство». Кенни с удовольствием посмеялся, а потом спросил:
3: «А на работе вас не наказали за прогул, мистер Бринкман?»
0: «Нет», — когда я им все объяснил. «Теперь нас с Одри считают настоящими героями». Старик воздел глаза к потолку.
2: «Этот парень уже начинает хвастать?»
0: «Не волнуйся так, старина Кенни», — с улыбкой сказала Одри, похлопывая меня по руке.
1: «Я буду присматривать за мистером Бринкманом, обещаю».
2: «Давно пора. Я уже устал быть его ангелом-хранителем».
0: Посмеявшись, мы попрощались с Кенни и отправились дальше, прогуливаясь по всем уровням большого атриума снизу вверх. Я постарался сохранить самое нейтральное выражение лица при виде демонстрационной колонки живого дома на четвертом уровне. Они вынуждены были принять от меня назад и программу, и их дурацкие чипы, и вернуть мне бездарно потраченные денежки. Адвокат, которого мне порекомендовали, был готов содрать с бизнес-центра Дэнди такую компенсацию за наш с Одри моральный ущерб, чтобы полностью покрыть счет, выставленный мне ее конторой, и еще осталась бы неплохая сумма для нас обоих. Рона не было нигде в поле зрения, когда мы профлонировали мимо магазина, и громкоговоритель с голосом кастрата на сей раз промолчал. Для программы, которая всего лишь симулирует самосознание, этот самый живой дом ухитрялся проявить изумительную тактичность. На пятом уровне мы вышли на балкон, чтобы взглянуть на грандиозный прозрачный купол, который был теперь всего на несколько метров выше нас. Грязные подтеки на его внутренней стороне не помешали нам полюбоваться великолепным зрелищем восхода солнца над луной. «Я рад, что мы вместе», — сказал я, наконец, обнимая Одри за плечи.
1: «И я тоже очень рада, дорогой», — сказала она, не отрывая глаз от лунного пейзажа. «Можно я задам тебе один вопрос, Джон?»
0: «Разумеется, а в чем дело?»
1: «Как ты смотришь на то, чтобы я к тебе переехала?»
0: «Должен признаться, я повел себя не самым лучшим образом, остолбенев и лишившись дара речи. Пауза слишком затянулась. На самом деле, моя единственная проблема состояла в том, что я упустил возможность сделать это предложение первым и снова почувствовал себя полнейшим кретином». Одри хмыкнула и скептически подняла бровь.
1: «Судя по твоему лицу, дорогой, мне не стоило спрашивать».
0: Нет, пробормотал я. Все нормально, я не против, просто пытаюсь подобрать подходящие к случаю слова.
1: Понятно. Тебе поможет, если я скажу, что у меня богатые приданые?
0: Одри, что за чушь ты говоришь? Мне не нужно от тебя никакого приданого.
1: Очень жаль. Потому что мое приданое наверняка тебя заинтересует.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Искусственный интеллект? Джон, разве ты не мечтал о разумном автоматизированном тоннеле?
0: Нет, благодарю покорно. Я уже выучил этот урок.
1: Какой ты все-таки глупый, Джон, с усмешкой сказала Одри. Обжегся на подделке и сразу сделал глобальный вывод. Но я предлагаю тебе настоящую вещь.
0: Ох, только не соблазняй меня. Эти штуки безумно дорого стоят. Ты вовсе не обязана покупать мне такой дорогой подарок. Не волнуйся, я пущу тебя в свой тоннель бесплатно. Одри фыркнула и расхохоталась.
1: Нет, сказала она сквозь смех. Я ничего не собираюсь покупать за безумные деньги. Я уже приобрела такую программу по весьма умеренной цене. Спасибо моим коллегам. У них полезные связи. Словом, надо только перекачать эту программу с моего тоннельного компьютера на диск, а потом донести этот диск до твоего тоннельного компьютера и инсталлировать. Скажи, когда ты сможешь выделить на это время, ладно?
0: Одри, произнес я. Я уже говорил, что люблю тебя.
1: Нет, не говорил. Я уже решила, что никогда и не скажешь. Я тоже тебя люблю. Черт бы тебя побрал со всеми твоими потрохами, Джон Бринкман.
0: Одри, сказал я, только не кричи. Давай лучше пойдем домой, ладно? И мы пошли домой.

Интересная все-таки штука жизнь. Не брось меня, Джейн, мне не захотелось бы как-то оживить свой тоннель. Не наткнись я на продавца Рона, не купил бы дурацкий живой дом, а тогда и не встретил бы Одри. Забавно, что не будь я балбесом, который не способен позаботиться даже о собственном портале, мы с Одри, встретившись, скорее всего, разошлись бы. Однако все произошло именно так, как оно произошло. Благодаря Джейн и Рону, и моей собственной глупости, и подрядчику, у которого я купил тоннель, и, разумеется, самой Одри, с ее неистощимым терпением и профессиональным мастерством. И отдельное спасибо живому дому. Потому что эта штука оказалась, в конце концов, самой удачной в моей жизни покупкой.

0: Вы слушали рассказ Грея Роллинса «По сходной цене» в переводе с английского Людмилы Щекотовой.
1: Первым рассказом в нашем сегодняшнем эфире будет рассказ Джона Варли «Летучий голландец» в переводе с английского Екатерины Голубевой. Было уже темно, когда самолет приземлился в Охеа. Снег закручивался белыми торнадо по замерзшему взлетному полю. Бригадам удавалось освобождать ото льда только взлетные полосы. Самолеты застревали в Нью-Джерси. Рейсы перенаправлялись на Сент-Луис, Кливленд, Дейтон и другие дыры, куда нормальному человеку не хотелось лететь даже в случае необходимости. 727-й плюхнулся на обледеневший бетон, словно толстая леди на коньках. Вильнул влево, затем, когда включились тормозные двигатели, выровнялся, а потом еще минут 40 подруливал к зданию аэропорта. Когда, наконец, подогнали гармошку и сигнал «пристегните ремни» погас, Питер Мейерс встал. В ту же секунду крупный мужчина, сидевший через проход, толкнул его обратно в кресло. Кто-то наступил ему на ногу. Мейерс с трудом поднялся вновь и стал нашаривать свою ручную кладь, которую засунул под сиденье. Когда он, наконец, нащупал ручку и потянул, оказалось, что сумка за что-то зацепилась. Он пнул сумку ногой, поскольку сзади напирали, и чуть не упал на человека, который сидел на месте Б и терпеливо ждал, пока Мейерс разберется со своими пожитками. Потом сильно дернул и с тоской услышал звук, означавший, что на дорогой коже образовалась еще одна глубокая царапина. Он поднял голову как раз в тот момент, когда с верхней полки для багажа прямо в лицо ему упал чей-то грязный рюкзак. Еще более грязная рука появилась в поле зрения и потянула за брезентовые лямки. Рюкзак исчез в мешанине тел. Мейерс успел разглядеть оборванного человека с бородой. «Как таких пускают на борт?» – удивился он. «Разве можно купить авиабилет за талоны на бесплатное питание?» Вытащив свой кейс и ноутбук, он перекинул их через плечо. Прошло не меньше 10 минут, прежде чем он дошаркал в веренице пассажиров до шкафа в носовой части самолета, где издерганная стюардесса помогала людям отыскать сумки с одеждой. Он нашел свою и также взвалил на плечо. Затем стал пробираться к выходу. У самой двери прибольно ударился подбородком о тележку для гольфа, которую кто-то прислонил к стене. Наконец, он оказался в гармошке и поплелся в аэропорт. О'Хэр. Код ОРД. Снежной ночью, всего с одной действующей взлетной полосой, он ничем не отличался от внутреннего круга ада. Мейерс шаркал по коридору вместе с несколькими миллионами других потерянных душ, каждый из которых

0: которых стремилась подсесть. Те же, кто утратил всякую надежду, по крайней мере, на эту ночь, скорчились на стульях или прислонились к стенам, или просто спали стоя. В О'Хэр, чтобы подсесть, нужно было отстоять в бесконечных очередях, которые причудливо извивались по залу, окаймленные желтыми лентами, натянутыми между стальными столбиками, под светом ламп, столь же уютным и домашним, как театральные прожекторы. Мейерс отыскал свою очередь и встал в конец. Через 10 минут он подтолкнул носком ботинка свою сумку с одеждой, ручную кладь, кейс и ноутбук фута на 3 вперед. Еще через 10 минут повторил всю операцию. Он был голоден. Когда перед ним наконец оказалась билетная стойка, агент сообщил ему, что он опоздал на прямой рейс домой и что этой ночью рейсов больше не будет. «Однако», — добавила она, хмурясь на экран компьютера, — «у меня есть одно место на рейс до Атланты. Вам стоит попытаться подсесть там утром». Она посмотрела на него и улыбнулась. Мейерс взял переписанный билет. Выход на посадку был в добрых 3 милях от того места, где он стоял. Мейерс взвалил свою поклажу на плечи и отправился на поиски еды. Все было закрыто, кроме одной единственной закусочной. Профсоюз работников аэропорта бастовал. Меню на стене было закрыто листом оберточной бумаги, на которой кто-то от руки написал: «Хот-доги $4, кока $2, кофе нет». За стойкой суетились 2 усталых работника. Женщина лет 50 с пучками седых волос, выбивающихся из-под бумажного колпака, и испанец лет 20 с небольшим фартуке, измазанным горчицей и кетчупом. Когда Мейерс находился все еще далеко от прилавка, молодой испанец внезапно швырнул свои щипцы для хот-дога, вздернул колпак с головы и смял его в кулаке. «Хватит с меня с этого... Хватит с меня этого дерьма!» — заорал он. «Я ухожу! Но мас!» Продолжая кричать по-испански, он выбежал из двери... за стойкой. Женщина выкрикнула его имя. Оказалось, что его зовут Эдуардо, но парень не обратил на нее внимания. Он сорвал красную пломбу с двери пожарной лестницы и ринулся вниз по ступеням под завывание разбуженной сирен. Сквозь стеклянную стену Мейерсу было плохо видно. Испанец был низенький и коренастый, но бегал отлично. Он выскочил из здания и исчез в темноте. Откуда-то высыпались охранники с ружьями наперевес. Вспышка света пронзила ночную темень. Выстрел? Шум работающих самолетных двигателей не позволял ответить с уверенностью. Мейерс содрогнулся и повернулся к стойке. Перед ним в очереди оставалось еще человек 10, когда объявили рейс на Атланту. Когда сделали второе объявление, оставалось только 3. Не успела седая буфетчица, все еще расстроенная бегством Эдуарда, сунуть ему в руку хот-дог и разлить 3 его коки на прилавок, как до ушей от летающих донесся 3 призыв зарегистрироваться и пройти на посадку. Мейерс торопливо подошел к стойке со специями. Ни лука, ни огурцов не было. Он выдавил немного горчицы из пластиковой упаковки, при этом половина попала на его светлое пальто. Ругаясь и пытаясь оттереть горчицу, Мейерс откусил от хот-дога. С одной стороны он был тепловатый, с другой — ледяной. Глотая коку и увязая зубами в холодном фарше и черствой булке, Мейерс заспешил на посадку. Перебрался по гармошке на борт 727-го. Большинство пассажиров уже заняли места, кроме нескольких упрямцев, сражавшихся с багажными полками над головой. Он скользнул на свое место 28Б. На 28С сидела женщина не меньше 300 фунтов весом, причем большая часть этих фунтов располагалась на бедрах. Мужчина на сиденье 28А весил, наверное, все 350. Лицо у него лоснилось от пота. Мейерс огляделся с тоскливой надеждой, но он уже знал, что его место было последним, самым последним на этот рейс. Женщина недовольно поглядела на стоявшего Мейерса. Он засунул ручную кладь под сиденье и откинул крышку верхней полки. Туда можно было засунуть разве что бумажник. Соседнее отделение было также забито до отказа. Стюардесса взяла у него кейс и ноутбук и торопливо ушла. Мейерс втиснулся в свое кресло. Дама заерзала, устраиваясь поудобнее. Он почувствовал, как сжимаются его ребра. Справа на него пахнуло наполовину выветрившимися цветочными духами, слева — волнами неконтролируемого страха. «В первый раз лечу», — признался мужчина. «В самом деле?» — вежливо поинтересовался Мейерс.
1: «Боюсь ужасно».
0: «Прав не стоит». Толстая леди энергично шарила в сумочке в поисках упаковки салфеток и, найдя, высморкалась со звуком, способным привести в ужас моржа. Она скомкала увлажнившуюся салфетку и уронила ее Мейерсу на ботинок. Потом их отбросило назад. Потом покидало из стороны в сторону, потом они ждали 2 часа, потом самолеты поле очищали ото льда, и они ждали еще час. На все это уходило неизмеримо больше времени, чем требуется, чтобы рассказать об этом. Наконец, они в воздухе. Толстого мужчину немедленно вырвало в маленький белый пакетик. Атланта. Код АТЛ. Они приземлились в толстую пелену черного дыма. Где-то на востоке значительная часть Джорджии была охвачена лесными пожарами, вызванными небывалой засухой. Международный аэропорт Хартсфилда плавился на 100-градусной жаре, по летному полю закручиваясь маленькими черными торнадо, летала сажа. Было темно, словно ночью. Толстый мужчина в течение всего полета регулярно наполнял маленькие белые мешочки. Несмотря на это, он ел, словно изголодавшаяся гиена. Мейерс был не в состоянии есть. Его так стиснули, что донести руки до рта не представлялось возможным. Обездвиженный, словно его приковали к креслу, он грустно смотрел на стоявший перед ним поднос, пока стюардесса не унесла его. Последний белый мешочек стюардесса забрала у толстяка перед самой посадкой. Мейерс проводил глазами разбухшее дно пакетика с ужасом, ожидая, что бумага прорвется прямо у него над коленями, но этого не случилось. Жара оглушила его, как только он покинул самолет. Когда он оказался в здании аэропорта, легче не стало. Воздух казался густым горячим сиропом. Силовые линии были повреждены лесными пожарами, и кондиционеры не работали. Света тоже не было. Умерли компьютеры и телефоны. Каким-то образом билетные кассиры еще умудрялись работать, хотя Мейерс не мог понять, как. Он пристроился в хвост нескончаемой очереди и принялся привычно шаркать. Так он шаркал в течение 5 часов. В конце концов, когда Мейерс был близок к голодному обмороку, билетный агент сказал ему, что надежды подсесть на нужный ему рейс нет, но он может выписать билет на Даллас, Форт-Уорт, где шансы улететь... Самолет вылетает через 9 часов. Мейерс стал прочесывать раскаленные, как духовка, внутренности аэропорта. Ни рестораны, ни закусочные не работали. Да и как бы они работали без электричества, с теплыми холодильниками и холодными плитами? В барах было теплое пиво, но никакой закуски. Люди понуро сидели на стульях, оцепенев от жары и глядя на запорошенный пеплом ландшафт за окном. «Так, наверное, должен выглядеть ядерный холокост», — подумал Мейерс. Несколько оборотистых юнцов торговали ледяной водой по $5 за бутылку. Очереди к ним выстраивались неимоверные. Мейерс нашел местечко у стены и сел на свою сумку. Когда он откинулся назад, с носа у него упала капля пота. Он услышал какое-то волнение и увидел человека с ящиками на тележке. Это был крысолов из Атланты, преследуемый завороженной толпой. Человек остановился около пустого торгового автомата. Когда он открыл дверцу машины, кто-то из толпы потянул за коробку, кто-то еще ухватился за другой угол коробки. Коробка лопнула, выплеснув на пол лавину сникерсов. В мгновение ока все коробки оказались разорванными. Когда толпа схлынула, на полу остался только ошалевший разносчик, радующийся тому, что его не разорвали в клочья. Он поднялся и поплелся прочь. Мейерс нашарил в сумке пакетик арахиса и 3 мушкетера. Он съел все до крошки и задремал. Какая-то потерянная душа громко кричала. Мейерс открыл глаза и обнаружил, что спит, скрючившись на своих пожитках, и изо рта у него стекает ниточка слюны. Он вытер рот и выпрямился. Через проход от него бесновался какой-то человек в остатках дорогого костюма и галстуке.
2: «Воздуху!» — вопил он. «Мне нужен воздух!»
0: Рубашка на нем была разорвана у шеи, пальто валялось на полу. Размахнувшись, он ударил пожарным топориком по стеклу. Топор отскочил, он размахнулся еще раз и вновь ударил, на этот раз разбив стекло. Он припал к разбитому окну, пытаясь вдохнуть дымный воздух. Потом с диким криком начал стаскивать с себя брюки. Руки у него кровоточили от глубоких порезов, но он ничего не замечал. Безумец куда-то побежал, почти обнаженный, если не считать брюк, волочившихся за ним по земле, и синего шелкового галстука на шее. На него набросились с полдюжины охранников. Они колотили его палками и прыскали в лицо из баллончиков. Он бился, как рыба, скользкая от собственной крови. Потом они связали его и куда-то унесли. В Даллас он тоже летел на 727-м. Половине пассажиров было меньше 10 лет. В Атланте они участвовали в конкурсе красоты. Мальчики были в смокингах, девочки в вечерних платьях, во всяком случае в том, что от них осталось после суток, проведенных в аэропорту без багажа. Одни из них были хулиганистые, другие просто игривые, но все безнадежные и испорченные. Они либо сидели на месте и жутко вопили, либо носились по проходу, как по беговой дорожке. Надзор за ними ограничивался потасовками между отцами, когда какому-нибудь сорванцу разбивали нос. У Мейерса было сиденье у окна рядом с папашей, который в течение всего полета поносил жюри конкурса. Его сынок не вышел в финал. Сынок же, который, как казалось Мейерсу, в младенчестве был похищен и вырос в волчьей стае, сидел через проход и развлекался тем, что подставлял подножки пробегающим ребятишкам. На борту не кормили. Служба питания, как и рестораны, не работала. Мейерсу дали пакетик соленого арахиса. Даллас, Форт Уорт. Код ДФВ. К тому времени, как 727-й приземлился, здесь уже 40 дней и ночей лил дождь. Посадочной полосы не было видно под пленкой воды. Поле между взлетными полосами так размокло, что превратилось в болото, способное проглотить целый лайнер. Мейерс разглядел три самолета, увязших по самые крылья. Выпрыгивая из самолета, пассажиры погружались в грязную жижу по колено и шлепали по ней до автобуса, который не мог подъехать ближе, чтобы не увязнуть. Аэропорт был почти пуст. ДФВ работал, несмотря на погоду, но рейсы из крупных городов не прибывали. Мейерс добрался до билетной стойки, где маленькая очередь двигалась черепашьей скоростью, поскольку работал только один кассир. Остальные не смогли добраться из-за наводнения. Когда подошла очередь Мейерса, ему сказали, что все рейсы домой отменены, но он может отправиться в Денвер через 6 часов, где сможет подсесть. Туда летел самолет другой авиакомпании, поэтому ему нужно было добираться до другого здания в автоматическом вагончике. По дороге к вагончику он остановился у телефонной будки. Гудка не было. Соседний автомат тоже скончался. Ни один автомат в аэропорту не работал. Все линии смыло наводнение. Он знал, что жена должна очень беспокоиться. Из О'Хэйр ему некогда было позвонить, а в Атланте и теперь в Далласе не было связи. Но, безусловно, в новостях должны сообщать о чрезвычайной ситуации в аэропортах. Он знает, что... Она знает, что он где-то застрял. Как же здорово будет, наконец, попасть домой к Энни. Энни и двум прелестным дочуркам Кимберли и... Он остановился, охваченный паникой. Сердце лихорадочно забилось. Он не мог вспомнить имя младшей дочки. Аэропорт закружился вокруг него, готовый разлететься на миллион кусочков. «Меган!» «Ее зовут Меган!» «Боже, я схожу с ума», — подумал он. «А кто бы не сошел?» В голове помутилось от голода. Он глубоко вздохнул и зашагал к вагончику. Дверь за ним закрылась, прежде чем он разглядел, что на полу кто-то лежит. Человек на полу скорчился в луже рвоты и разлитого красного вина. На нем была короткая грязная куртка, рядом валялся брезентовый рюкзак. Он был похож на того человека, которого Мейерс видел по прибытии в Чикаго, хотя это было маловероятно. Вагончик сделал несколько объявлений и тронулся. Вокруг была чернильная темнота. По крыше колотил дождь. Вдалеке сверкали молнии, пронзительно свистел ветер. Вагончик подошел к соседнему зданию и дверь открылась. Три охранника в хаке ворвались в дверь. Без предупреждения один из них ударил спящего бродягу в лицо. Человек закричал, и охранники начали избивать его палками и ногами. Кровь и гнилые зубы фонтаном брызнули изо рта и носа. Питер Мейерс сидел очень тихо, инстинктивно сжав ноги. Один из охранников ухватил орущего бомжа за волосы, другой за брюки сзади, и они поволокли его через заднюю дверь на платформу. Третий обернулся к Мейерсу, улыбнулся и, дотронувшись кончиком палки до козырька фуражки, последовал за остальными. Дверь закрылась, и вагончик поехал дальше. Отъезжая, Мейерс видел, как охранники продолжали избивать лежащего человека. Недалеко от следующего здания свет в вагончике замигал и вырубился. Вагончик остановился. Дождь неустанно колотил по крыше. По окнам текли целые реки воды. Мейерс встал и начал мерить шагами свою часть вагончика, стараясь не наступать в лужу вина, мочи и крови, которая казалась черной в свете отдаленного фонаря. Он думал о том, что видел, и еще о своей семье, которая ждет его. Еще никогда ему так отчаянно не хотелось попасть домой. Через несколько часов свет вновь загорелся, вагончик ожил и доставил к нужному зданию. Ему пришлось спешить, чтобы успеть на свой рейс. На этот раз самолет был широкий, DS-10. Пассажиров было немного. Мейерсу досталось место у прохода. Во время взлета немного трясло, но набрав высоту, самолет полетел гладко, словно кадиллак на выставке. Глубокой ночью ему выдали коробку, содержавшую сэндвич с тунцом, пакетик печенья и немного винограда. Он съел все с огромным удовольствием. У окна сидел старик в пальто и широкополой шляпе.
3: «Все эти огни там, внизу», — сказал старик, показывая на окно. «Все эти маленькие городки, маленькие жизни. Разве не удивительно, а?»
0: «Что именно?» — спросил Мейерс.
3: «Ты не чувствуешь себя частью мира, когда ты здесь, наверху», — сказал старик. «Те люди внизу живут своей жизнью. Мы здесь отрезаны от них. Они смотрят вверх, видят мерцающие огоньки. Это мы».
0: Мейерс не имел представления, о чем этот чудак толкует, но на всякий случай кивнул.
3: «В мои дни было то же самое чувство. Тогда ходили поезда. Ночные поезда. Когда вы путешествуете, вы выпадаете из жизни. Едете откуда-то куда-то, не зная хорошенько, кто вы такой. Можете лежать на своей полке и пялиться в ночное окно. Луна, звезды. Слышите звонки на пересечении дорог. Видите, как грузовики ждут у шлагбаума. Кто за рулем? Такие же потерянные души».
0: Он замолчал, глядя на далекие огни внизу. Мейерс надеялся, что речь соседа подошла к концу.
3: «Я теперь всегда ношу шляпу», — продолжал старик. «Был у меня маленький галантерейный магазинчик в Оклахоме. Открыл я его сразу после войны. Недалеко от того здания, которое взорвали. Занялся я этим бизнесом как раз незадолго до того, как мужчины перестали носить шляпы». Он хихикнул. «Вот представьте, 1949 год, все носят шляпы. Наступает 1950, сразу все шляпы долой. Кто-то сказал, что это от Эйзенхауэра пошло. Не носил Эйк шляп. Но я-то не пропал. Продал кучу запонок. Мужской трикотаж, шелковые платки. И теперь вот путешествую. Главным образом ночь».
0: Мейерс вежливо улыбнулся и кивнул.
3: «А вы когда-нибудь чувствовали вот это вот? Свое одиночество. Словно попали куда-то и не можете понять, куда».
0: Он не дал Мейерсу времени на ответ.
3: «Я вспоминаю первый раз, когда я об этом подумал. Демобилизовался я в Нью-Джерси в 1946-м. Ну, сел на поезд, который идет под рекой. Вышел там, где теперь международный торговый центр. Говорят, его взрывали, да? В общем, думал посмотреть Таймс-сквер. Подошел в метро к кассе. Кабинка такая, не больше телефонной будки, а там такой маленький, ну прям гном. Грязное окошко в перегородке, а в деревянном прилавке желобок для денег, чтобы передавать их под окошком туда-сюда. Деньги туда, жетоны сюда. Похоже было, будто желобок этот сам в дереве образовался. За многие годы, за многие века. Как ледник точит твердые скалы.
0: Я запустил туда свой никель, и он дал мне жетон. И я спросил его, как добраться до Таймс-сквер. Он что-то пробормотал. Мне пришлось переспросить, и он опять что-то пробормотал. На этот раз я разобрал, что он сказал, и взял свой жетон. И все это время он так и не взглянул на меня, не поднял глаз от желобка этого. Я понаблюдал за ним немного, но он так и не посмотрел на меня. Он отвечал на другие вопросы, и я подумал, что он, наверное, знает все маршруты и расписание всех поездов этой системы, где выходить, где делать пересад. Вот и пришла мне в голову забавнейшая мысль. Я вдруг подумал, что он никогда не выходит из будки, что он там пленник. Ночная тварь, тролль подземного царства, куда не проникает дневной свет. Что много лет назад он покорился своей участи и стал продавать жетоны. Старик, наконец, затих, глядя в окно и кивая самому себе. Что ж, нехотя отозвался Мейерс, ночная смена подходит к концу, знаете ли. В самом деле? Конечно. Солнце всходит, кто-то приходит и освобождает того человека. Он идет домой к жене и детям. «Может и так», — сказал старик. «Может и так. Но он там заперт. Что-то случилось, не знаю что, и он выпал из того мира, где солнце в конце концов сходит. Но всегда ли восходит солнце?»
2: «Ну, разумеется».
0: «Вы думаете?» «Сдается мне, я давно уже не видел солнца. Мне кажется, что я уже целую вечность на этом самолете и не могу с уверенностью сказать, летит ли он куда-нибудь. Может и нет. Может, этот самолет никогда не приземлится. Просто летит откуда-то куда-то. Совсем как те поезда. Давным-давно».
2: Мейерсу не нравился этот разговор. Он как раз собирался сказать что-то старику, когда кто-то коснулся его плеча. Он поднял голову и увидел склонившуюся над ним стюардессу.
4: «Сэр, капитан хотел бы поговорить с вами в кокпите».
2: Какое-то мгновение эти слова не хотели складываться во что-то осмысленное.
0: «Капитан? Кокпит?»
4: «Сэр, не прошли бы вы за мной?»
2: Поднимаясь со своего места, Мейерс посмотрел на старика, который улыбался и махал ему рукой. Сначала он почти ничего не мог разобрать в темном кокпите. Перед самолетом была сплошная ночь, звезды, мерцающие огоньки маленьких городков. Затем он разглядел, что место бортинженера справа пустует. Сделав шаг вперед, он споткнулся о пустые жестянки. В кабине пахло пивом и сигарами. Капитан обернулся и жестом указал на кресло бортинженера. «Сбросьте этот хлам и садитесь», — сказал он, не выпуская изо рта сигары. Мейерс убрал с кресла коробку из-под пиццы с засохшими крошками и осторожно присел. Пилот отстегнул ремни и встал. «Если я не облегчусь, через 30 секунд мне придется сделать это в свой шкафчик», — сказал он, направляясь к двери. «Держи прежний курс и все».
0: «Эй, подожди минуту, черт возьми!
2: У тебя проблемы?»
0: «Проблемы? Я не знаю, как водить самолет!»
2: «Да что тут знать?» Пилот пританцовывал на месте, но все же показал на приборы.
0: «Это компас. Держи тот же самый курс, 3.1.0. Вот это альтиметр, 32 тысячи футов».
2: «Разве у вас нет автопилота?»
0: «Сломался несколько недель назад».
2: Пилот выругался и со всей силы ткнул кулаком по тому месту на приборной панели, где не горел ни один огонек.
0: «Гадина! Слушай, мне правда надо!»
2: И Мейерс остался один в кокпите. У него появилось дикое желание просто встать и сделать вид, что ничего этого не было, вернуться на свое место. Пилот, конечно же, немедленно вернется назад. «Это просто какая-то странная шутка». Ему показалось, что самолет плавно снижается. Он слегка коснулся штурвала и почувствовал, как нос еле заметно приподнялся, а стрелка альтиметра вздрогнула. Он потянул еще немного, и большая птица обрела прежнюю высоту 32 тысячи. Вскоре он узнал, с какой проблемой сталкивается пилот во время долгих ночных полетов. Скука. Совершенно нечего делать. Знай, смотри время от времени на две шкалы. Он мысленно вернулся к разговору со стариком. С ним нельзя было согласиться. Разумеется, самолет куда-то летел. Вон внизу огни, они медленно уплывают назад. А то яркое свечение на горизонте должно быть Денвер. Что касается солнца, то это уж совсем смешно. Земля вращается, мгновение сменяется другим. В
0: конце концов, будет день. Пилот вернулся в облаке сигарного дыма.

Ты долбанной авиалинией. Мейерсу тоже хотелось бы это знать. Разве у тебя нет второго пилота? Что ты имел в виду, когда сказал, ты в этом сечешь? Второй пилот попал в небольшую аварию. Ночная полиция, сломали ему его долбанную руку. Он в больнице. Пилот пожал плечами. Может, 3, а может, 4 месяца пройдет, прежде чем он оттуда выберется. Со сломанной-то рукой? Пилот устало посмотрел на него. Он показал большим пальцем через плечо в направлении двери кабины. Не въезжаешь, да? Шагай отсюда. В ближайшие дни поймешь, что к чему. Мейерс пристально посмотрел на него и встал. «Все равно он мертвый», — сказал пилот. «Кто мертвый?» Но пилот не обратил на него внимания. Мейерс пошел по проходу к своему месту. Старик казался спящим. Глаза были слегка приоткрыты, рот тоже. Мейерс коснулся руки старика. Она была холодная. Здоровенная муха с металлически поблескивающей зеленой спинкой выползла из ноздри старика и остановилась, потирая огромные передние лапки. Мейерса словно ветром сдуло с места. Он пробежал 5 рядов и плюхнулся в свободное кресло. Он тяжело дышал, во рту пересохло. Позже он увидел, как стюардесса накрывает старика

0: Денвер. Код Ден. Здесь и Чикаго показался бы Бермудами. Небо тяжелое и дымящееся, словно сухой лед. Цвета свинцовой пули. Температура несколько градусов ниже нуля, но прибавьте студеные ветер и получите погодные условия, способные резину заморозить до твердости взлетной полосы. Когда Мейерс, увешанный багажом, тащился по коридору, огромные стекла стен дребезжали и выгибались под ветром. Холод проникал через пол, поднимался по ногам. Он торопливо прошел в мужской туалет и сбросил вещи на пол. Набрал воды в раковину и плеснул в лицо. Каждая упавшая капля отдавалась эхом в пустых стенах. Вид собственного лица в зеркале был невыносим. Ему нужно было найти билетную кассу. Получить посадочный талон, найти выход на посадку, сесть на самолет. Ему нужно было попасть домой. Что-то вдруг велело ему выбраться отсюда. Бросить все. Уйти. Он быстро прошел мимо пустынной зоны вылета, распахнул двери и вышел на обледеневший тротуар. Зашагал по направлению к первой машине в длинной очереди такси. Это был старый желтый чекер, большая, неуклюжая, приветливая машина. Мейер сплюхнулся на заднее сиденье.
1: «Куда едем, Мак?»
0: «В центр. Хороший отель».
1: «Считай, что уже там».
0: Водитель осторожно тронулся с места по скользкой мостовой. Вскоре они уже мчались по широкому шоссе прочь от аэропорта. Мейерс посмотрел в заднее окно. Денверский аэропорт напоминал кубистскую скульптуру, изображающую повозку в прериях с огромным, чудовищно дорогим тентом, под которым ютятся современные переселенцы.
1: «Экий здоровенный уродец, да?» — сказал таксист.
0: Мейерс заметил, что водитель смотрит в зеркало заднего вида. Кустистые брови под старомодной таксистской фуражкой с блестящим козырьком. Широкое лицо, щетина на подбородке. Большие руки на баранке. Медальон таксиста с именем В. Кржевич. Медальон нью-йоркский.
1: «Кржевич!» – растолковал водитель. «Вирджил Кржевич. Мы, поляки, продали все свои гласные лягушкам. Теперь используем те согласные, которые русские выбросили за ненадобностью».
0: Он хихикнул. «Недалеко от дома забрался», — подивился Мэрс.
1: «Позволь рассказать тебе маленькую историю», — сказал Кржевич. «Однажды давным-давно, 1000 лет назад, насколько я помню, я вез кого-то ночью из Лагардия в Мариотт на Таймс-сквер. Примерно в это же время, через Триборо, вниз по Рузвельт-стрит и на месте. Но тот парень посмотрел карту, велел ехать через туннель. «Ладно, — говорю, — деньги ваши. И что вы думаете, выныриваем мы из туннеля, и что я вижу? Не Empire

0: стейт-билдинг, а эту долбанную шлюху Денверский аэропорт. То есть я в Денвере. Я никогда не был в Денвере. Стало быть, оборачиваюсь я через плечо. Кржевич проиллюстрировал слова действиями, обдав Мейерса зловонным дыханием. А никакого тебе туннеля нет, только стадо машин несется по шоссе. Так оно с тех пор и повелось. Кржевич проскочил на желтый свет и выехал на обледеневшее шоссе. Мейерс увидел зеленый указатель «Центр». Прямо впереди над горизонтом вставала полная луна. Машин было немного и неудивительно, поскольку гололед усиливался. Впрочем, таксиста это не волновало, и старый чекер шел ровно и мощно. «Значит, решил остаться здесь?» — спросил Мейерс.
1: «Решил, тут никакой роли не играет. Думаешь, я отключился, затмение нашло и сам не заметил, как сюда приехал, да?»
0: Кржевич опять посмотрел на Мейерса через плечо. В свете фонарей тот увидел, что левая часть лица у него почернела и распухла. Левый глаз заплыл, щеку пересекала длинная резаная рана, не зашитая хирургом.
1: «Черт-то с два! Факт тот, что ни одна из этих дорог не ведет в Нью-Йорк. И уж поверь мне, я их все перепробовал».
0: Мейерс не знал, как реагировать на это заявление. «Что у тебя с лицом?» — спросил он.
1: «Это небольшая стычка с ночными полицейскими. Фары не работали, можешь себе представить? Я еще легко отделался. Вмазали разок по башке и отпустили. Черт, мне и похуже доставалось. Гораздо хуже».
0: И пилот говорил что-то о ночных полицейских. Они отправили его напарника в госпиталь. Что-то здесь было не так. «Так ты хочешь сказать, что эти дороги не ведут в Нью-Йорк? Но это же шоссе между штатами. Они соединяют все города».
1: «Хочешь найти во всем этом смысл?» — сказал Кржевич. «Советую тебе этого не делать».
0: «В чем ты хочешь меня убедить?» — спросил Мейерс, чувствуя закипающее раздражение.
1: «Что вообще происходит? Ты думаешь, а не находимся ли мы в долбанной сумеречной зоне, или как ее там?»
0: Кржевич опять посмотрел на Мейерса, но тут же отвернулся к дороге, покачивая головой.
1: «Ведь верно, приятель. Да нет, мы в Денвере. Только этот Денвер как-то весь перекручен».
0: «Мы в аду», — сказал голос из рации.
1: «Черт бы тебя побрал, московец, тупая скотина!»
2: «Только так и можно все объяснить», — продолжал голос из радио.
1: «Это ничегошеньки для меня не значит», — закричал Кржевич в микрофон. «Посмотри вокруг. Ты видишь ребят с вилами? Может, видел кипящие котлы с этой, как ее...»
0: «Серый», — предположил Мейерс.
1: «Во-во, серый!»
0: Он ткнул пальцем в микрофон.
1: «Московец, мой диспетчер», — объяснил Мейерсу. «Видел потерянные души, которые стонут и плачут?»
2: «Я слышал множество стонущих и плачущих душ по радио», — ответил московец. «Я и сам иной раз кричу и плачу. И как пить дать, потерян».
1: «Не, только послушайте его», — сказал Кржевич, хихикая. «И мне приходится это дерьмо слушать ежедневно».
2: «Почему ты думаешь, это должны быть непременно ребята с рожками?» — не унимался московец.
1: «Почему ты думаешь, что тот парень Данте все верно описал?»
2: «Московец читает книжки», — бросил таксист через плечо.
1: «Почему ты считаешь, что ад остался точно таким же? Думаешь, он не перестраивается? Посмотри, сколько народу расплодилось. Куда его девать, по-твоему? В новые пригороды вот куда. Раньше в аду были лодки и конные повозки. Теперь самолеты и такси. А еще ночные полицейские и больницы».
3: «Заткнись, ублюдок поганый!» — заорал московец. «Ты же знаешь, я не хочу, чтобы по моему радио трезвонили об этом».
1: «Прости, прости».
0: Кржевич прыснул через плечо и пожал плечами.
1: «Ну что ты с ним будешь делать?»
0: Мейерс слабо улыбнулся в ответ.
2: «Иначе ничего не складывается», — продолжал московец. «Моя жизнь — сплошной ад. Твоя жизнь — ад. Каждый, кого ты везешь в своем уродском такси, живет в аду. Мы умерли и попали в ад».
0: Кржевич вновь рассвирепел.
1: «Умерли, вот оно что! Ты помнишь, как умирал? А, московец? Ты сидишь в своем вонючем офисе, жуешь пиццу, запивая 7-Up, и ничего в твоей поганой жизни месяцами не случается! Думаю, ты заметил бы такую вещь, как собственную смерть!»
3: «Сердечный приступ!» — рявкнул московец. «Это мог быть сердечный приступ! Я просто вылетел из своего тела, и они засунули меня сюда!»
1: Как раз туда, где я и раньше был, только теперь это навсегда. И теперь я не могу уйти. Это либо ад, либо преддверие ада. Ну, конечно, преддверие ада. Что еврей может знать о преддверии ада? Об аде?
2: Он отключил связь и посмотрел на Мейерса.
1: Я думаю, он имеет в виду чистилище. Хотите знать все об аде, спросите поляка. Уж мы-то знаем, что такое ад.
2: Мейерс был сыт по горло. «Думаю, вы оба полоумные», — вызывающе сказал он.
1: «Ага», — согласился Крыжевич. «Побудь здесь с нашей, еще не так спятишь».
2: Он разглядывал Мейерса в зеркало.
1: «Ты-то еще не въехал, это ясно. Мне хватило одного взгляда на тебя, как только ты сел. Ты из этих самолетных отморозков. Летайте и летайте кругами. Таскаетесь со своими чемоданами от Гуччи, которые стоят моего месячного заработка. Наматываешь круги и думаешь, что в этом есть какой-то смысл. Все еще думаешь, что после сегодня наступает завтра, а все дороги куда-то ведут. Думаешь, если солнце село, то оно завтра встанет. Думаешь, дважды два — это всегда будет три.
2: Четыре, — поправил Мейерс.
1: Э?
2: Два плюс два или дважды два будет четыре.
1: Знаешь, друг, два плюс два иногда равно тому, что ты не можешь попасть отсюда туда. Иногда два плюс два равняется ногой по яйцам или дубинкой по башке, или туннелю, который больше уже не выходит на Манхэттен. Не спрашивай меня, почему, потому что я не знаю. Если это ад, значит, как я понимаю, мы были плохими, так? Но я был не таким уж плохим парнем. Я ходил на мессу, я не совершал никаких преступлений, и все-таки я здесь. У меня нет дома, кроме этого такси. Я ем, не выходя из машины. Я писаю в бутылке из-под пива. Когда-то где-то я выпал из мира, где ты можешь пойти домой после смены. Я превратился в одного из ночных людей, таких же, как ты.
2: Мейерс не собирался возражать, что он не относится к ночным людям, что бы это ни значило. Он немного побаивался сумасшедшего таксиста. Но он никак не мог уловить его логику, и это вселяло в него упрямство. «Стало быть, мы в другом мире, ты это хочешь сказать?»
1: «Да нет! Мы все в том же мире! Мы здесь, мы всегда здесь были, ночные люди. Только нас никто не замечает, как будто нас нет. Вот прогуливается проститутка, все думают, что когда встанет солнце, она со своим сутенером уедет домой в красном кадиллаке. Только они никогда не едут домой. Улица, на которой они работают, никуда не ведет. Или вот ночной диджей, которого ты слышишь по радио, а? Машинист в подземке, там ведь всегда ночь. Парень ведет поезд по бесконечным рельсам. Швейцары вот тоже. Ночные портье.
2: Что все они?
1: Откуда я знаю, все или нет? Может, мне спросить об этом бригаду мойщиков, когда я приеду в офис? Эй, ребят, вы тоже в чистилище, как я?
2: Но я-то не в чистилище.
1: Ну да, ты самолетный отморозок, знаем мы вас. У некоторых башню сносят, мечутся, как хорьки. Но если пробудешь здесь достаточно долго, перестанешь думать, будто сумеешь найти тот туннель, который выведет тебя домой. Но вас, пассажиров, это не касается. Как там в той программе? Вам отказано. Вам отказано, это ты сказал. Тогда посмотри вперед.
2: Мейерс посмотрел через ветровое стекло. Вот он, под желтой луной. Распростертый шатер Денверского аэропорта, словно какая экзотическая ядовитая гусеница из тропических лесов. Он смотрел на здание, не отрываясь, пока такси замедляло ход.
1: «В Денвере всегда полная луна», — хмыкнул Крыжевич. «Самое оно для оборотней». И все дороги ведут в аэропорт. Плохая новость для самолетных отморозков.
2: Мейерс распахнул дверь машины и выпрыгнул на заледеневшее шоссе. Ему удалось устоять на ногах. Не обращая внимания на крики шофера, он отбежал к полоске газона, тянувшейся посередине дороги, пересек 6 противоположных полос шоссе и перебрался на другую сторону. Там было множество закрытых в этот час ночи заведений. Кафе, складов, парковок. Но одно работало — небольшой супермаркет. Он подбежал к нему, уверенный, что освещенный магазин растает, как мираж, но, ударившись о дверь, убедился, что она чудесно обыденная и твердая. Внутри было тепло. Два продавца, высокий черный парень и белая девушка-подросток, стояли за прилавком. Он стал ходить взад-вперед по коротким проходам между полками, надеясь, что выглядит как обычно. Услышав, что дверь со звоном открылась, он схватил коробку хлопьев и притворился, что внимательно читает информацию на упаковке. Краем глаза он разглядел двух полицейских, которые прошли мимо прилавка. «Пришли за мной», — подумал Мейерс. Но копы направились вглубь магазина. Один открыл холодильник с пивом, другая взяла коробку и наполнила ее пончиками. Оба полицейских прошли футах в 10 от Мейерса. Один нес две упаковки пива в одной руке, а другой придерживал оружие, напоминавшее винтовку, но с толстым круглым цевьем. У женщины на поясе висели два автоматических пистолета. Она посмотрела на Мейерса и улыбнулась ему нагло и сексуально. Губы у нее были ярко накрашены. Они прошагали мимо продавцов, которые, занявшись какими-то подсчетами, повернулись к полицейским спиной. Те вышли в дверь. Наступила секунда тишины, а потом раздался страшный грохот. Мейерс увидел, как раскалывается стекло витрины. За ним стоял мужчина-полицейский и палил из винтовки, молниеносно передергивая затвор. Его напарница тоже стреляла, держа по пистолету в каждой руке. Мейерс рухнул на пол в вихре конфлекса и рваной туалетной бумаги. Оба копа старательно опустошали свои магазины, а боеприпасов у них было хоть отбавляй. В конце концов, пальба закончилась. В наступившей тишине он услышал, как полицейские, посмеиваясь, открывают дверь своей машины. Он поднялся на колени и осторожно выглянул из-за разрушенного стеллажа. Патрульная машина отъезжала. Он успел разглядеть, как женщина открывает банку пива. В то же мгновение желтое такси въехало на стоянку, за стеклом виднелось распухшее лицо Крыжевича. Он увидел Мейерса и бешено замахал руками. Осколки стекла и чипсы громко хрустели под ногами, пока Мейерс шел по проходу между стеллажами. За прилавком черный парень сидел, скорчившись возле сейфа. Девушка лежала на спине в луже крови, придерживая вываливающиеся внутренности, и стонала. Мейерс в нерешительности остановился, но тут Ржевич посигналил из машины. Отвернувшись от девушки, Мейерс перешагнул через пустую раму витрины. Ржевич медленно и осторожно отъехал со стоянки. Полицейская машина с выключенной мигалкой была припаркована левее. Мейерс затаил дыхание, но Ржевич повернул вправо, и патрульная машина не двинулась с места.
3: «Они теперь не отъедут, пока не насосутся пива», — сказал таксист.
4: «Это девушка. Она...
3: С ней все будет в порядке».
2: Ржевич показал вперед на приближающийся красный сигнальный огонек. Через минуту мимо них промчалась машина скорой помощи. Таксист пригнулся, пережидая, пока она проедет.
3: «Все будет в порядке, в конце концов».
2: «Ее доставят в больницу?» — спросил Мейерс. «Московец даже...»
3: «В больницах тебе делают больно», — объяснил Крыжевич. «Там болезни в больницах. Твои раны, они воспаляются. Тебе дают не те таблетки, ты потом отхаркиваешь свои кишки. Там все может случиться. Потом ты слышишь об экспериментах».
2: Он покачал головой.
3: «Уж лучше здесь. Эти ночные врачи и ночные сестры, они не люди».
2: Мейерс спросил, что он имеет в виду, но Крыжевич не захотел больше говорить об экспериментах. Такси подъехало к зданию аэропорта, и Мейерс торопливо вышел из машины. Побежал.

0: В него стреляли, но он продолжал бежать. Его ловили, но теперь он был почти уверен, что ему удалось спрятаться. Он выбежал на летное поле. Надвинулся туман. Аэропорта не было видно. Он шел куда-то, стараясь держаться подальше от завывающих серебристых акул, рыскающих в темноте. Он остановился, ослепленный пульсирующими вспышками ядовито-синего света, который, казалось, вгонял ему в глазные яблоки холодные льдинки. Он не имел представления, где он, куда идти.
1: «Помогите!»
0: Это был скорее стон, чем слово. Оно доносилось из-за того места, где вспыхивал свет.
1: «Ради любви Господней!»
0: Что-то двигалось по земле по направлению к нему. Человеческая фигура, подтягивающая себя вперед окровавленными руками, медленно вползала в свет. Мейерс отпрянул.
1: «Прошу вас, помогите!»
0: Это был Эдуардо из закусочной в Охеа. На белой рубашке расползались кровавые пятна, казавшиеся черными в неземном свете. Штанов на нем не было. Одной ноги тоже не было. Оторвано. Из бедра высовывалась белая зазубренная кость. Тут Мейерс увидел остальных. Словно звери на огонь костра. Словно обрывки ночной темноты, в полосу света вступали черные фигуры. На каждом были приборы ночного видения, черные шлемы, блестящие черные сапоги. Куртки, перетянутые ремнями, как у мотополиции. Мейерс был уверен, что где-то в темноте должен стоять ряд черных Харлеев. Он почувствовал запах ружейного масла и старой кожи. Появились другие фигуры, другие звери. Они тоже были черные, со скаленными клыками, белыми до синевы. Они рвались на цепях, молча, без лая. Мейерс начал пятиться назад. Если не делать резких движений, его могут не заметить. Возможно, они еще не разглядели его. Вскоре силуэты растворились в тумане. Что-то потерлось о его ногу. Он не стал вглядываться вниз, продолжая пятиться. Краем глаза он видел черные пятна на земле, напоминавшие куски тел. Они шевелились. В отдалении послышалась сирена, замигал синий-красный свет. Подъехала белая машина с оранжевой полосой на боку и словами «Скорая помощь». Задняя дверь распахнулась. Внутри горел тусклый красноватый свет. С того места, где стоял Мейерс, было трудно заглянуть в машину, но он увидел рой мух, вырвавшихся на воздух. Он даже слышал, как они жужжат. Густая черная жидкость стекала с пола, переливаясь через бампер, и дымясь, застывала на холодной земле. Мейерс понял, что при нормальном свете жидкость выглядела бы темно-красной. Из машины вышли мужчины и женщины в хрустящих белых халатах и синих хирургических комбинезонах. Все были в противогазах. Их маски, свисающие с них резиновые хоботы и одежда, все было забрызгано кровью. Ни у кого не было ни рогов, ни вил. Они действовали деловито и профессионально. Врач и сестра подняли Эдуарда и швырнули его в открытую дверь машины, словно мешок с бельем. Другая сестра вынырнула из тумана с ногой Эдуарда. Нога судорожно дергалась. Она зашвырнула ее вслед Эдуарда. Мейерс стал пятиться быстрее. Один из мужчин в хирургическом комбинезоне посмотрел в его сторону. Остальные, как по команде, повернулись туда же. Он повернулся и побежал. Мир завертелся вновь и на этот раз не собирался останавливаться. Мейерсу показалось, что он развалился на части, а когда сложился опять, не все оказалось на прежних местах. Но он чувствовал себя гораздо лучше. Он улыбался. Он отыскал здание аэропорта. С минуту постоял на тротуаре, переводя дух. Крупный мужчина с огромным синяком на левой части лица стоял, прислонившись к желтому такси. Он поднял вверх большой палец. Когда Мейерс рассеянно посмотрел на него, таксист поменял большой палец на средний и пробормотал что-то вроде «самолетный отморозок». Мейерс стряхнул снег и лед с пальто и пригладил рукой непослушные волосы. Вошел в аэропорт. Внутри все горело рождественскими огнями, шуршало мишурой. Кругом толкалось множество народа, но лишь немногие радовались Рождеству. Он посмотрел влево и увидел свой багаж, аккуратно сложенный у стены. Мейерс подхватил свое имущество. Кто-то заклеил серебристым скотчем дыру на сумке. Отстояв 3 часа в очереди, Мейерс продолжал улыбаться. Замученная кассирша улыбнулась ему в ответ и сказала, что попасть домой сегодня ночью ему не удастся. «Вы не попадете домой в рождественское утро», — сказала она. «Но я могу выписать вам билет на рейс до Чикаго, который вылетает через несколько минут». «Это будет чудесно», — сказал Мейерс, улыбаясь. Она выписала билет. «Счастливых праздников», — пожелала кассирша. «Веселого Рождества», — отозвался Мейерс. Уже объявляли его рейс. «До Чикаго с остановками в Амарилло, Оклахоме, Топике, Омахе, Рэпид-Сити, Фарго, Дудуте и Де-Мойне». «Рождество», — подумал Мейерс. «Все пытаются куда-то поскорее попасть. Жаль бедных путешественников, которых праздник застал в пути. Прыгают, как пудели, по всем городам великих равнин. Похоже на авиационный ад. Но он наберется терпения. Совсем скоро он будет дома с семьей. Дома со своей милой женой и прелестными детьми. Он был уверен, что вспомнит их имена через секунду. Он взвалил на плечо свою поклажу, как призрак Марли взваливает на себя цепи, и принялся шаркать вместе с толпой к выходу на посадку. До дома оставалось всего ничего. Совсем ничего.

0: Макс Черепанов. Туз, дама и космос.
1: Вы позволите?
0: Голос звучал приятно, и я поднял взгляд на его обладательницу. Огромные зеленые глаза, коротко стриженная брюнетка. Как раз в моем вкусе. Как же мне до смерти надоели эта зелень радужек и смоль волос, хоть они и цепляли меня всегда, с тех пор, как я полюбил одну девочку, давным-давно в некоем княжестве у моря. Пожалуйста. Она грациозно присела, свободно откинувшись в кресле, словно взгляды более половины присутствующих в баре не были прикованы к ее платью, выгодно подчеркивающему спортивную фигуру. Весомо полыхнули в неярком свете бриллианты браслета на правом запястье. Но я смотрел на другой браслет, на ее левой руке. Простой, из красной пластмассы.
1: «Леди ошиблась палубой», — учтиво склонился над ее плечом стюард. «Это бар для персонала, ресторан для пассажиров первого класса этажом выше. Разрешите проводить вас?»
2: «Леди не ошиблась»,
0: — негромко произнесла она. «Низкий бархатистый тембр». Как раз такой, какой надо. Лижет суставы и кусает сердце. Проклятие!
2: Принесите «Звездный ветер». Только нормальный, не нужно разбавлять его никакими помоями. Словом, именно такой, как пьют здесь.

0: Да, и можно сразу два. Побыстрее.
1: Она улыбнулась стюарду, широко и вроде бы приветливо, но парня сдуло как ветром. Потом начала рассматривать меня внимательно и неторопливо. Я тянул свой апельсиновый сок и ждал, пока она заговорит. Либо пока зазвонит мой коммуникатор.
0: «Ты не пассажир»,
1: — сказала она наконец.
0: «На тебе нет браслета. И ты не из команды, потому что не в форме».
1: Я кивнул, подтверждая очевидное. Лень было тратить слова.
0: «Значит, остается только одно. Ты глюкер».
1: «Железная логика», — согласился я, и она улыбнулась. Хорошая улыбка. Как жаль, что сейчас эти прелестные губки сморозят одну из заезженных фраз. Что-нибудь вроде «Наверное, это очень здорово быть глюкером».
0: «Ты не похож на очень счастливого человека. Видимо, не так легка ваша жизнь, как говорят».
1: Чтобы не быть невежливым, я пожал плечами и скупо улыбнулся. Стюарт принес два звездных ветра и поставил на столик. В высоких бокалах подрагивала смесь всех цветов радуги. Зеленый от абсента, красный от гранатового ликера и много еще много чего. Очень дорогая штука и очень убойная. На чай зеленоглазая небрежно сунула ему банкноту в 100 кредитов, такую же радужную, как ее коктейль. Глаза стюарда округлились, но больше ничем он не выдал своего удивления. Сдержанно поблагодарил и испарился. Нормальные чаевые 2-3 кредита, 5 — это уже очень хорошо, 10 — роскошно.
0: «Аннет», —
1: наконец решила представиться она. «Морис», — ответил я, и она слегка вздрогнула. Затем махом опрокинула полбокала, и глаза ее заблестели.
0: «Ты неразговорчив, Морис», —
1: заметила она.
0: «А это же твой голос как музыка».
1: «Рад, что вам нравится».
0: «Бросите сопли. Я ведь уже перешла на «ты». Я слышала о вашем уставе. Ты не обязан соблюдать дресс-код и правила поведения для команды. А главное, тебя никто не принуждает лебезить со мной».
1: «Просто пытаюсь быть вежливым с дамой, которая носит на руке мою 3-месячную зарплату». Аннет снова засмеялась. «Звездный ветер действует быстро».
0: «Врешь. Ты должен неплохо получать здесь. Это не баржа и не рудовоз. Глюкер на пассажирском межзвезднике за 3 года зарабатывает на виллу в райском уголке».
1: Над барной стойкой мягко красным вспыхнула предупреждающая надпись. «Наверное, я не умею копить деньги. Возьми оба бокала в руки».
0: «Что?»
1: «Возьми в руки свои бокалы». Аннет повиновалась, и пару секунд спустя лайнер вздрогнул. Инерторы погасили стремительность рывка, но бар немного тряхнуло. Где-то зазвенело стекло. Сосед слева вполголоса выругался, пролив напиток на одежду. «Лайнер совершает маневр», — сообщил я, вставая. «Через час с небольшим уходим в прыжок. Минут через 10 еще раз тряхнет».
0: «Уже уходишь?»
1: — огорченно спросила она.
0: «Мы не договорили. И если честно, то второй ветер я взяла тебе. И ты только что спас его, и заодно мой. А значит, заслужил. Или глюкеры пьют только сок?»
1: «Труба зовет. Подходи в казино, там сейчас будет интересно», — сказал я и даже позволил себе улыбнуться. До того, как, не оглядываясь, направился к лифту. «Леди и джентльмены!» — разнеслось за моей спиной по салону бара. «Приглашаем вас в зал казино для знакомства с экипажем!» Казино очень подходит для митинга с публикой. Во-первых, неофициальное помещение, люди расслабляются. Во-вторых, некоторая часть пассажиров так и остается за игровыми столами и после мероприятия, а иногда и до глубокой ночи. Кое-куда много легче войти, чем потом выйти. Первым представили капитана, неразговорчивого русского. Серов раскланялся и почти сразу, извинившись, ушел. Лайнером нужно управлять, это важнее. Затем настала очередь первого помощника, старшего навигатора и лидера анимационной команды. Потом состоялась программная речь на тему того, как мы рады видеть их всех у нас на борту. Заученно улыбаясь, темнокожий стюард шустро продемонстрировал, как надевать аварийный скафандр в случае нештатной ситуации, например, разгерметизации салона. Сущий бред, разумеется. Случись реально серьезный перепад давления в помещениях, пассажиров размажет по переборкам раньше, чем они успеют подумать о скафандрах. Но положено, заучено, традиция. И кого-то на самом деле успокаивает, говорят. А для тех, кого не успокаивает, есть я. Но, леди и джентльмены, скафандры всего лишь предосторожность. Разумеется, никому не придется ими воспользоваться в действительности. И прежде всего, потому что с нами сегодня наш талисман, наш штатный глюкер, мистер Моррис. Попросим! Под аплодисменты, оживившиеся в ожидании зрелища публики, я встал и помахал рукой. Лица, костюмы и платья слились в одну шевелящуюся, хлопающую, смеющуюся пеструю массу. Когда-то мне остро хотелось быть одним из них. Пить коктейли, которые стоят как средней крутости автомобиль, носить драгоценности, летать только первым классом. Но рейс следует за рейсом, и через жажду обладания, а затем ненависть к этим людям, приходишь к скуке и равнодушию. Просто груз, который нужно доставить из точки в точку и получить за это деньги. Живой груз или мертвый, какая разница, килограммы и есть килограммы. Только живой груз нужно кормить, поить и развлекать. Развлечением я и занялся. Для начала хороша рулетка. Я ставил на цифры, и шарик неизменно выпадал на нужную. Потом я 5 раз подряд поставил на 0, и 5 раз выпало 0. По толпе пассажиров пронесся легкий вздох, но это были еще цветочки. Потом я взял в руки колоду карт и несколько раз сдал себе 21. Потом очко мне сдал крупье, и под конец один недоверчивый коммерсант с палубы кают экстра-люкс. Забавно было смотреть, как он с подозрением разглядывает свои короткие, покрытые жесткими седоватыми волосками пальцы, словно они в чем-то виноваты. Посыпались вопросы. Спрашивают всегда одно и то же. Неудивительно, вопросы есть только у неопытных пассажиров, впервые путешествующих на межзвезднике.
2: «Как вы это делаете?»
1: «Не знаю, я ничего не делаю. Само получается».
0: «Вы сильно устаете?»
1: «Нет, я же ничего не делаю».
2: «Сколько вы выиграли в казино?»
1: «Нисколько. Закон запрещает мне играть на деньги».
0: «Это вас расстраивает?»
1: «Ничуть, я неплохо зарабатываю».
2: «А сколько именно?»
1: «А вот это уже некорректный вопрос». «Про себя. 12 тысяч за двухнедельный рейс. Некоторые из вас только тратят за день на свои капризы. Но все равно это в несколько раз больше, чем доход менеджера среднего звена в банке».
0: «А сколько у вас индекс? Или это тоже некорректный вопрос?»
1: «Вполне нормальный. Эта информация даже есть в путеводителе по лайнеру».
0: «А все-таки?»
1: «432». «Ну да, это много. С индексом от сотни уже можно получить приглашение на термоядерную энергостанцию. Но там можно сдохнуть со скуки. Здесь, впрочем, со временем тоже».
2: «А вы абсолютно неуязвимы?»
1: «Абсолютно неуязвимых не бывает. Только не нужно это проверять». Смех. «Им смешно. А мне было совсем не смешно, когда в мой 4-й рейс какой-то психопат попытался сунуть нож мне в спину, чтобы проверить, что произойдет. Разумеется, он поскользнулся на ровном месте и заработал неприятный перелом бедра. Но я отошел от нервного потрясения только после 4-го скотча в голову». «С глюкером практически не может случиться ничего плохого. Ему всегда везет. Его хранит нечто, что способен измерить прибор Вайсмана, но не способен объяснить ни один ведущий ученый человечества. Слепая, необъяснимая, временами даже пугающая удача. Именно поэтому космические линии Фомальгаута платят мне эти 12 тысяч кредитов, не моргнув глазом, просто за то, что нахожусь на их элитном пассажирском лайнере. Потому что пока я здесь, в адмирала Нельсона не угодит случайная каменюка в момент выхода из гиперпрыжка, не откажет движок в подпространстве, не дрогнет рука пилота, заходящего в посадочную глиссаду. Потому что я не могу погибнуть. А значит, и корабль хранит та же самая сила, что оберегает меня. За что мне такой дар ума не приложу? Но очень удобно в смысле заработков».
0: «Наверное, это очень здорово быть глюкером».
1: Блондинка с волосами до попы.
3: «Это просто потрясающе».
0: «Наверное, с женщинами вам тоже очень везет».
1: Игриво. Надеваю на лицо радостный оскал крокодила. Все же я на работе, и говорить в точности то, что думаю, не имею права. Нормалу трудно понять, каково это. Постоянно есть свое любимое блюдо. Даже если ты очень любишь пельмени, есть их каждый день затошнит. Но изменить меню ты не можешь, и поменять свои пристрастия тоже. Хотя второе можно, по крайней мере, попытаться. «А теперь, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, смертельный номер, дамы и господа!» За моей спиной возникает тихое вибрирующее гудение. Я не вижу его, но знаю, что сзади сейчас неярко мерцает разлитое в воздухе призрачное синева силового поля. Слабый запах озона щекочет ноздри и почти сразу взмыв горячей волны в животе. У меня уже условный рефлекс на связку озон-адреналин, как у собаки Павлова. Стюарт демонстративно заряжает и подает мне барабанный плазмоган. Красивую блестящую штуку с длинным стволом. Такие используют в разного рода шоу. Не оборачиваясь, я направляю его назад через правое плечо. Если у кого-то чувствительная сетчатка, просьба закрыть глаза. И давлю на спуск. Отдачи почти нет, только резкое шипение, когда поле поглощает сгусток плазмы и вспышка синего цвета, отразившаяся на драгоценностях и моноклях публики. Кто-то морщится и отворачивает лицо, кто-то прикрывает глаза ладонью. Что же вы так, вас же честно предупредили, думаете, зря? Включаю автоматическую прокрутку барабана. Он вертится почти бесшумно, с металлическим шелестом. Становится так тихо, что слышен только этот шелест, гудение силового и позвякивание бокалов в баре. Бармен даже не смотрит в мою сторону. Он уже видел номер с моим участием не раз. Для него это просто отработанное сальто под куполом цирка. Но разница в том, что акробат, по крайней мере, знает. Его жизнь и здоровье зависят от его мышц и координации. Не очень приятно зависеть от вещи, суть которой тебе не ясна. Приставляю ствол к голове, и по публике проносится сдавленный вздох. Кто-то отворачивается, кто-то, наоборот, смотрит с жадным любопытством. Сколько раз уже проделывал это. Первый раз пил как лошадь, после, потом нормально, но все равно сам момент напряженный. Когда нажимаешь на спуск, не можешь не думать о стволе и о том, что сейчас находится в гнезде барабана напротив. Пустота жизни или связанная плазма вечного огня. Пора давить. Длинногривая блондинка смотрит на меня, открыв рот, и я подмигиваю ей.
4: «Наверное, это очень здорово быть глюкером».
3: «Конечно, здорово, детка. Полные штаны неприходящего счастья. Смыкаю пальцы с некоторым усилием».
1: Холостой щелчок. Красные индикаторы, недовольный писк зуммера. «Нет заряда».
3: «Тебе опять повезло, чертов глюкер. Дыши до следующего рейса».
1: Я снова направляю плазмоган через плечо и дважды стреляю. Вспышка, шипение, вспышка, шипение. Грохот аплодисментов. Раскланиваюсь и думаю о том, что сейчас пойду и закажу себе черную дыру. Или сразу две. А потом спать, чтобы не помнить.
3: Все это может быть фокусом.
1: Медленно оборачиваюсь на звук голоса. Крепко сбитый человек в черном военном мундире. Знаки отличия полковника бронепехоты. Внушительная череда орденских планок, и среди них три черные полоски на красном фоне за подавление денепского мятежа. Я бы постеснялся носить такой. Немного чести истреблять гражданское ополчение. Смотрю прямо в свинцовые глаза под кустистыми бровями и протягиваю ему плазмоган рукояткой вперед.
2: «Сэр, может попробовать на себе сам?»
1: И обаятельно улыбаюсь. Кто-то из публики смеется.
3: «Отличный шанс обратить все в шутку, недоверчивая обезьяна. Просто улыбнись и посмеемся вместе!»
1: Полковник отрицательно мотает головой.
3: «Эта штука может быть дистанционно управляемым», — упрямо бурчит он. «Фокусы, видел я такое!»
4: «Что вы предлагаете, сэр?» —
1: мягко спрашивает его итальянец Пако, лидер аниматоров. Черный человек лезет в кобуру на поясе, и в толпе происходит движение. Дамы стараются отодвинуться подальше, а двое секьюрити в серых смокингах оказываются позади полковника и, видимо, получив в последний момент отбой, застывают у него за спиной.
3: «Моя пушка никогда меня не подводила», —
1: говорит он, потрясая небольшим лазерганом в красивом наградном исполнении.
3: «Пару раз спасала мне жизнь, и в ней просто нечему ломаться. Она надежна, как топор. Обойма заряжена, и я хочу выстрелить сам. Если ваш глюкер так хорош, пусть покажет это!»
4: «Что это за чудо?»
1: Не переставая улыбаться, говорю я на ухо Пака под общий гомон.
4: «Откуда в него ствол? Почему не отобрали при посадке?» «Военная шишка! Чей-то национальный герой!» —
1: шепчет Пака в ответ.
4: «Зовут Бакстер. У него персональные привилегии от султан-президента Фомальгаута на ношение оружия. Никто не может лишить его пушки, пока он жив».
1: Секьюрити, прижав пальцы к уху, хмуро слушают чьи-то указания и не двигаются с места.
4: Проклятие. Вот уроды, цежу сквозь зубы я.
1: Под моим левым ухом оживает коммуникатор.
5: Мне доложили, просто говорит он голосом Серова. Морис, ты не обязан этого делать. Хотя я связывался с мистером Хокингом. Мистер Хокинг за демонстрацию, но, повторяю, ты не обязан. Ты мне нужен на борту живым, ясно?
1: Ясно, роняю я. Понял. Пусть стреляет.
5: Серов молчит пару секунд, потом говорит. Морис, Хокинг просто жирная свинья, которая продаст за свое кресло родную мать. А у меня тут 400 человек пассажиров, которым ты нужен живым. Хорошо подумал?
1: Моя очередь молчать. Да.
5: Серов отключается, и через пару секунд секьюрити делают пару шагов назад, оттесняя публику назад от полковника.
3: «Ну так что?»
5: — вопрошает Бакстер.
1: «Стреляйте, сэр!»
5: Он поднимает лазерган на уровень моей головы и немного прищуривает правый глаз.
3: «Сынок, если ты фокусник, честно признайся, это твой последний шанс, мы тут не в игрушки играем!»
5: «Надо же! Он даже человечен по-своему!» Как жаль, что я и вправду не банальный фокусник. Можно было бы расплакаться и убежать. Пиджак на мне стоит всемеро больше обычного, потому что подкладка в нем из дорогого адсорбента так просто не продырявишь.
3: Но ведь эта сволочь целится в голову! Страшно-то как, черт!
1: Почему именно на мою голову принесло этого отмороженного быка со снесенной башней? Почему он не полетел на каком-нибудь другом корабле в свой персональный ад?
3: Стреляйте, сэр!
5: В баре звенит разбитый бокал, но Бакстер даже не вздрагивает. Он уверенно наводит мушку под мой подбородок, с полсекунды стабилизируется и плавно давит курок на выдохе.
1: За мгновение до этого лайнер дергается, совершая маневр перед входом в гиперпрыжок. Люди хватаются друг за друга, чтобы удержаться на ногах. Бакстер, опытный стрелок, пытается довести ствол, но все же до конца ему это не удается. Луч лазергана сверлит воздух в половине дюйма от моего виска и тонет в синеве поля. Запах жженых волос и всеобщий облегченный выдох. Точно напьюсь сегодня.
2: «Как мы все могли убедиться», — перекрывает Паку своим баритоном шум аплодисментов, «глюкер всегда остается глюкером! Спасибо, Моррис, спасибо, мистер Бакстер! А теперь...»
3: «Нет!» — ревет полковник. «Чертовы фокусники! Вы меня не обманете! Сделаем это еще раз!»
5: И снова начинает поднимать оружие.
3: «Успокойтесь, ми...»
5: — начинает Паку, двигаясь к нему. Секьюрити реагирует быстрее. Один из них прыгает сзади на Бакстера, другой слева на меня, пытаясь закрыть собой или уронить на пол, что получится. Оба они безнадежно не успевают. Но Бакстер почему-то не стреляет. Я не успеваю увидеть, почему, так как меня сбивают с ног и прижимают к полу, накрывая собой. С негромким хлопком срабатывает стационарный станнер под потолком, вырубая прижатого к полу старого вояку. Женский визг и шум голосов. Стою, отряхиваясь. Пак вещает что-то в микрофон в успокаивающей тональности. Двое медиков склоняются над лежащим на полу Бакстером. Быстрые точные движения. Затем они коротко переглядываются, ловко подхватывают его и уносят в лифт. Кто-то берет меня под локоть и ведет к другому лифту. Мне все равно, кто это, лишь бы уйти отсюда. Мы поднимаемся вверх. Я с некоторым удивлением обнаруживаю себя на палубе экстра-люкс. Поворачиваю голову вправо и спотыкаюсь взглядом об изумрудную зелень глаз Аннет. Каюта роскошна, но такой она и должна быть. Большой эллипсоидный иллюминатор выключен. Я тону в кресле. Аннет молча возвращается от бара и ставит на прозрачный столик передо мной пузатый бокал с маслянисто-черной жидкостью. Я совсем не против и выпиваю его залпом. Красивых самок много. Некоторые из них обладают волнующей знаковой внешностью. Но только настоящая женщина делает то, что тебе нужно, без явной просьбы с твоей стороны. Потому что чувствует тебя, а чувствует, потому что хочет этого.
1: настраивается на твою волну или уже настроена от природы. В голове сразу приятно зашумело. Я обнимаю Аннет и глажу ее по спине. Она со стуком ставит на столик свой бокал из-под дыры и улыбается мне. Моя рука скользит ниже, долгие 2 секунды, и Аннет мягко отстраняется, мимолетно коснувшись пальцами моей щеки, а потом шеи. Прикосновение обжигает, как обнаженный электрод. Она садится в кресло напротив, и я понимаю, что сначала мы будем говорить. Это хорошо. Поболтать мне сейчас тоже нужно.
0: «Паршивый скот»,
1: — говорит она, нежно улыбаясь.
0: «Я надеюсь, он умер?»
1: Я не сразу понимаю, что она о Бакстере. А поняв, устало мотаю головой. Каждый 4-й, 5-й рейс происходит что-то подобное.
0: «Не настолько серьезное»,
1: — возражает Аннет.
0: «Он вполне мог тебя убить. Просто пристрелить, как на бойне. К счастью, его долбанные мозги оказались менее крепкими, чем твоя удача».
1: «Мозги?»
0: «Ну да. Я видела, что они ему вкололи перед тем, как унести. Нейростабилизаторы. Это инсульт. Старый хрен больше никогда не будет стрелять».
1: «Он сам напросился?»
0: «Да»,
1: — говорит она и наполняет бокалы снова. «Я с сомнением кашусь на свой. Мне уже и так достаточно неплохо». Мы молчим 1 или 2.
0: «Моррис»,
1: — вдруг говорит она,
0: — «сыграем?»
1: Я фыркаю. «В шахматы?»
0: «Нет, в покер».
1: Мне кажется, что я начинаю скалиться, как школьник, впервые услышавший тупую, но ядреную шутку. «Мне не хочется быть нечестным с тобой, но у тебя нет шанса».
0: «А мне нравится рисковать».
1: «Рисковать и не иметь шанса — разные вещи. Да, в покер без ставки играть как-то не с руки. На что играем?» Она откинулась в кресле, свободно положив тонкие руки на подлокотники. Блестки платья маняще мерцали на животе и груди. Аннет казалась особенно красивой сейчас. Отчасти виноват был коктейль, отчасти недавно пережитый стресс, но иногда не хочется копаться в причинах.
0: «На желание».
1: «Какой смысл играть на желание, если оба хотят одного и того же? Тем более играть со мной, хотелось сказать мне. Но вместо этого я махнул рукой. «Сдавай». Она достала откуда-то снизу нераспечатанную колоду и толкнула ее ко мне. Я надорвал обертку и посмотрел на карты. Никогда раньше не видел таких. Очень красивые картинки, стилизованные под рисунки майя в приятной цветовой гамме, радующие глаз. Пока я тасовал колоду, Аннет медленно подтягивала свой коктейль. Когда начал сдавать, небрежно бросая карты в ее сторону, она поставила бокал на столик и повела пальцем по ободку, извлекая из него тонкий поющий звук. Я засмотрелся на ее палец с недлинным, но изящным ногтем. Представил себе, как он впивается в мою спину, и чуть было не сдал по 6-й карте нам обоим. Аннет засмеялась и погрозила мне пальцем.
0: «Что у тебя?»
1: — спросила игриво, склонив голову немного на бок. Пришлось вздохнуть и посмотреть в свои карты. 4 дамы и джокер. Покер — высшая комбинация. Я бросил карту на стол так, чтобы ей было видно, откинулся в кресле и поискал правой рукой в пространстве свой бокал. «Значит так», — сказал развязно, вспомнив старую шутку. «Желание у меня одно, но 3 раза». Она молча положила свои карты передо мной. Очень аккуратно, на край стола, так, чтобы мне было удобно видеть. С трудом оторвавшись от ее смеющихся глаз, я медленно выдохнул и посмотрел на сдачу. 2 раза моргнул, пытаясь понять и осознать. Бокал упал из моей руки и глухо стукнулся о ковер. 4 туза с джокером нагло усмехались мне в лицо. Особенно смеялся пиковый в виде дракона. Его оскаленная пасть плыла перед моими глазами, и казалось, что где-то на грани слышимости скрежещет издевательский нечеловеческий смех. Я провел ладонью по лицу. Опьянение улетучивалось с воистину космической скоростью. Хреново, когда тебя бьют твоим же оружием. К тому же так походя.
6: «Слово и дело»,
1: — услышал я незнакомый металлический голос и поднял глаза. Старая дуэльная формулировка устава глюкеров.
5: Куда делась ласковая самочка? Жестокий, целеустремленный и холодный боец неопределенного пола сидел напротив, вцепившись в подлокотники и из-под лобья изучающий меня рассматривая. От зеленого льда ее зрачков веяло иней.
7: «Делай слово!»
5: С трудом ворочая непослушным языком, прохрипел я в ответ, и Аннет немного расслабила плечи. Теперь все происходящее — дело нас двоих и никого больше. Что бы ни случилось, разбираться с этим нам вдвоем.
0: «Буду говорить в лоб, Моррис, потому что времени катастрофически мало. Лайнер заминирован, все находящиеся на борту обречены. По нашему уставу я обязана сохранить тебе жизнь, но мое предложение лучше. Условия для тебя — 1,5 миллиона кредитов и безопасный отход вместе со мной. Альтернатива — смерть. Решай. И решай быстро».
7: «Легко сказать, трудно сделать. У меня только один вопрос. Почему?»
5: Аннет фыркнула.
0: «Я не знаю, почему. У меня есть заказ, аванс переведен. Кто заказчик, не знаю даже я. Может быть, космические линии Денева, или бригада мучеников за демократию, или сумасшедший миллиардер. Это несущественно. Существенны гарантии получения денег».
5: Я всматривался в ее лицо. «Туз к даме», — сказал я, считая в уме. «Значит, твой индекс 600, 650. Она покивала с пониманием.
0: «Не скрипи мозгами, Моррис, смотреть тошно. 709.
5: «Очень мало нашего брата с индексом за 500. И все они известны. И среди нас мало женщин. Вариантов практически нет».
7: «Джози?»
0: «Да».
5: «Ты изменилась. Сильно изменилась». Она разводит руками.
0: «Пластическая операция. Так было нужно. Итак, ты согласен?»
7: «Я не про внешность.
5: Помнишь, в академии, когда мы все проходили тесты, ты была другой. Здесь несколько сотен пассажиров. В чем они виноваты?»
0: «Это бизнес»,
5: — бесцветно парирует Джози.
0: «Ничего личного».
5: «Мне нужно время, чтобы подумать».
7: «Совсем немного времени, черт! Ну и денек. 1,5 лимона, какой это процент от того, что получаешь ты?» — спрашиваю я, чтобы протянуть время.
0: «Не твое дело. Какой бы ни был процент, даже миллион — это гораздо лучше, чем каждый рейс подставлять свой череп под пушки разных идиотов. А я предлагаю тебе 1,5. Последний раз спрашиваю, ты согласен?»
7: «Нас найдут, не сдаюсь я».
0: «Не найдут. Официально мы погибнем при крушении Нельсона. Конечно, в райском уголке светиться все равно не стоит, но с такими деньгами галактика полна мест, где можно жить припеваючи».
5: «Как мы уйдем?»
0: «Элементарно, Ватсон».
5: Джози позволила себе улыбнуться.
0: «Мы заберемся в одну из двух местных спасательных капсул. Таймер установлен так, что бомба должна сработать через несколько секунд после выхода из-под пространства. За пару секунд до этого от лайнера отстрелит капсулу с нами. Потом Нельсон взрывается, нас подбирают и... И я, пожалуй, рассмотрю твои желания».
5: На миг я вновь увидел в ней женщину сквозь чужую остекленевшую маску.
7: «Исключено, Джози. Капсулы отстреливаются только по команде из рубки при условии аварии на борту. Пожар или чего-то вроде».
5: Она торжествующе рассмеялась.
0: «Моррис, я думаю, в этом смысле нам повезет, и отстрел произойдет сам собой. Автоматически. Нам ведь будет грозить смертельная опасность, не так ли?»
5: «Надо было признать, что план хорош».
7: «А где бомба?»
5: — невинно хлопая глазами, спросил я. Джози подалась вперед.
0: «Там, где ее никто не найдет. Даже ты. Потому что на борту я. И мой фарт в том, чтобы ты ее не нашел. Хватит ездить мне по ушам, да или нет? Подохнешь или будешь жить?»
5: «Не люблю вопросов без альтернативы в ответе».
7: «Жить», — выдыхаю я.
5: Она принимает это как согласие и целует меня в лоб.
0: «Молодец. Выход в обычное пространство через 20 минут. Нам еще нужно спуститься в спасательный отсек, надеть скафандры и выбрать подходящую капсулу. Пойдем».
5: Я медлю. «Мне нужно попрощаться с одним человеком». Ее глаза темнеют.
0: «С Бакстером»,
5: — язвительно бросает она. Молчу.

0: Джози смотрит на меня еще некоторое время, раздувая ноздри. Потом разворачивается и уходит, бросив в дверях.
1: 10 минут!
0: Я сижу в кресле еще минуту или две, чтобы она наверняка ушла, пытаясь собраться с мыслями. Затем начинаю стремительно двигаться. Дверь, холл, лифт, верхний этаж, предупреждающие надписи, дверь в рубку, 16-значный код доступа, набираю от фонаря, совпадает, повезло. Вхожу в рубку, шаг, поворот... Серов оборачивается в мою сторону и жестом отпускает двух охранников с плазмоганами наголо, бесшумно возникших за моей спиной.
2: «Морис, присаживайся. Хреново выглядишь».
0: Принимаю его приглашение и осматриваюсь. Вокруг капитана светится несколько экранов. Некоторые из них показывают столбцы цифр и мерцающие схемы. Самый большой, сразу перед ним, выполняющий функцию обзорного, заполнен клубящейся серой мутью. Под пространство. Место великого ничто и нигде. Долго до выхода. Серов скашивает глаза куда-то в бок.
2: 17 минут 21 секунды. 20. 19.
0: Стоп. Почему ты спрашиваешь?
2: Медленно набираю полную грудь воздуха через нос.
0: Мне импонирует этот молчаливый, сдержанный русский. Все, что я о нем слышал, располагает к доверию. Рассказывают, что однажды он посадил тяжелый крейсер на ручном управлении главного привода, когда отказало все, что можно, включая автопилот и маневровые двигатели. Сейчас ситуация, в которой мы находимся, еще опаснее. На все про все у нас меньше 17 минут, и совершенно нет времени кого-либо убеждать в очевидном. Серов смотрит в экран, на котором красная черточка перемещается в сером мареве, обходя черные пятна неправильной формы. Напрягаю память и вспоминаю все известное мне о навигации в подпространстве. Темные пятна, иначе области Соболевского происхождения достоверно неизвестно, предположительно, проекция тел с большой гравитационной массой. Еще ни один корабль, угодивший в область Соболевского, не вышел потом на связь. Теоретически, составляющая эти корабли материя должна появиться в нормальном пространстве в виде процессов квантового рождения частиц из вакуума. Грубо говоря, людей размазывает на кванты. Превосходно. То, что надо. «Антон», — медленно говорю я, — «я похож на сумасшедшего?» Серов внимательно смотрит мне в глаза. Как слабый глюкер с индексом около 50, он тоже ощущает, хотя и смутной вибрации той слепой силы, что хранит всех нас. Или не хранит.
2: «Немного есть», — отвечает он.
0: «Заверяю тебя, что я в здравом уме и твердой памяти», — сипло выдавливаю из себя. «И вместе с тем нам надо туда!» И указываю на приличных размеров темную область прямо по курсу, которую Нельсон как раз настроился обходить. Серов молчит и смотрит на меня.
1: «О чем ты думаешь, Антон?» — спрашиваю и закашливаюсь.
2: «Думаю о том, сломать ли тебе шею...»
1: «Не надо!»
2: «Или сделать, как ты говоришь?»
1: «Да!»
2: «Что происходит?»
1: «Совершенно нет времени объяснять, Антон! Просто сделай, как я говорю!»
0: Капитан Нельсона хмурится и кусает нижнюю губу. Мои шейные позвонки начинают предательски ныть, но в данный момент все зависит только от этого человека, который по всем инструкциям сейчас должен уложить меня носом в пол и надежно зафиксировать до конца рейса. Через примерно полминуты Серов касается пальцами панели, и красная черточка изменяет направление движения, неумолимо приближаясь к темному пятну. Рубка наполняется тревожным писком зумеров. Справа мертвенно белеет лицо второго пилота. По его лбу градом льется пот.
3: «Всем оставаться на своих местах», — негромко говорит в интерком Серов. «Сохранять спокойствие».
1: «Время до входа в область!» — нервничаю.
3: «Минута и 41».
4: «Морис, у тебя 3 минуты!»
0: — голос Джози в наушнике.
1: «Бегу уже! Антон, мы увидим, если одна из спасательных капсул отстрелится».
3: «Конечно, увидим. Но этого не случится. На борту нет аварийной сети».
1: «Как только капсула отойдет, немедленно меняй курс, отворачивая от облака!»
3: «А если не отойдет, мы все погибнем».
1: «Если она не отойдет, мы погибнем в любом случае. Сколько осталось?»
3: 50 секунд. 49. 48.
0: Область Соболевского становится видна на переднем обзорном экране.

быстро увеличивающееся пятно мрака среди серой мути. Понравится ли мне существование в виде квантов? Не думаю. Капают секунды. Мрак наползает на нас с обзорного экрана, роняет тень на лица, серые не то от экранного отсвета, не то сами по себе. Кто-то истерически кричит со стороны штурманского пульта, и дважды беззвучно вспыхивают парализаторы охранников. Серов считает. 10, 9, 8, 7. Молодец, парень, голос совсем не дрожит, успеваю подумать я, и вырубаюсь.

0: Прихожу в себя от того, что меня от души хлещут по морде. Открываю глаза и вижу улыбающееся лицо Серова.
1: «Капсула отстрелилась», — сообщает он. «На третьей секунде мы еле успели отвернуть. Повезло».
2: «Повезло»,
1: — одними губами шепчу я.
2: «Где она? Где капсула?»
1: Капитан показывает на крошечное темное пятнышко среди безбрежных серых всполохов, быстро остающиеся позади. Я с трудом встаю на ноги. Колени подрагивают и норовят подломиться. Серов встает тоже и пожимает мне руку. «Морис», — говорит он, — «моя настоящая фамилия Терас Твацатуров». Недоуменно смотрю на него. «Просто с такой фамилией карьеры в космофлоте не сделаешь», — поясняет Антон.
0: И мы начинаем оба ржать, как молодые кони, сбрасывая дикое нервное напряжение последних минут.
2: «Много еще нужно сделать. Найти бомбу и обезвредить ее. Но теперь, когда Аннет Джози вертится где-то далеко за кормой среди великого ничто в хрупкой капсуле с ничтожным 1 на 1 000 000 000 000 000 шансом на спасение, для меня сие не слишком трудная задача. Я очень надеюсь, что ей повезет».

0: Здание было в 3 этажа. Беда с неудовольствием оглядела помпезный розового мрамора с позолотой фасад. «Чертоги!» — витиеватой вязью значилось над входной дверью. Беда вздохнула, переступила с ноги на ногу. Сдаваться было страшно. Она оглянулась по сторонам. Заплетающейся нетвердой походкой к беде приближался нетрезвый смертный Селиванов. Можно сказать, хороший знакомый. С ним беда частенько бедовала в подвалах и на чердаках. Во внутреннем кармане засаленного пиджака Селиванов схоронил 400 рублей мелкими купюрами, и беда безошибочно определила, что направляется тот к гастроному.
1: «Гляди, отгрохали!»
0: — пожаловалась Селиванову беда, огорченно кивнув на мрамор с позолотой.
1: «Чертоги! Тьфу! Победители, что взять?»
0: Селиванов не ответил, потому что никаких чертогов, как и всякий смертный, не видел и видеть не мог. Саму беду, впрочем, тоже, хотя та то и дело с ним то случалось, то приключалось. Беда вновь вздохнула. «В последний раз настаю», — тоскливо подумала она. Брезгливо двумя пальцами изъяла купюры и спустила их в водосточный люк. Деньги ей были ни к чему. Еще пару минут потопталась перед поганым зданием, понаблюдала, как незадачливый Селиванов, хлопая себя по карманам, причитает: «Вот беда-то какая!» Невесело хихикнула и побрела сдаваться. Внутри преобладали белый, розовый и голубой. Пахло миртом и ладаном. Беда с проклятием чихнула, утерла рот старческой дряблой ладонью и поплелась по длинному, укрытому лазурной ковровой дорожкой коридору.
1: «Поганцы эдакие!»
0: — бронилась беда на ходу с отвращением, глядя на развешанные по стенам плакаты.
1: «Радуются чужой беде святоши напыщенные проходимцы!»
0: «Зло повержено! Нет больше зла!» Одну за другой считывала она пакостные надписи на плакатах. «Да здравствует Царство Божье!» В торце коридора во всю стену красовалось полотно бездарного живописца, на котором был намалеван заколотый Люцифер. Гордое, мужественное лицо Люцифера бездаря безобразил на совесть, пририсовав морщины, одутловатость и двойной подбородок. Беду особенно возмутила бородавка под правой ноздрёй, которой у оригинала не было и в помине. Утирающий окровавленный меч от туника убиенного, архангел Михаил, напротив, выглядел писаным красавчиком. Его пучеглазая, надменная ханжеская ряжка аж светилась от радости и самодовольства.
1: «Ладно, ваша взяла»,
0: — скорбно признала беда.
1: «Тешьтесь теперь, что уж!»
0: Она скривилась, смачно плюнула на босые архангельские ступни и пошлепала по коридору в приемную.

0: Явилась карга старая?
1: Приветствовал беду тщедушный ангелок за массивным сияющим полировкой столом.
0: А мы уж заждались. Шляешься бог весь где.
1: Черт знает где, мысленно поправила беда. Затем распрямила костлявые старушечьи плечи.
2: «Я не шляюсь!»
1: — гордо проскрипела она.
2: «Я случаюсь, приключаюсь, прихожу и настаю. Хочешь, тебе настану?»
1: Ангелок хохотнул.
0: «Не настанешь!»
1: — заносчиво бросил он.
0: «Кончилось ваше время. Чума с холерой тоже грозились, а где они, спрашивается?» «Поняла?»
2: «Поняла!»
1: — прохрипела беда.
2: «Как не понять?»
0: «То-то!»
1: — хмыкнул ангелок.
0: «На медне вон лихо притащилась, стращать пыталась, собачилась и сквернословила. Мол, разбудили его, теперь, дескать, прячьтесь. Ничего, бумажку подписала как миленькая, утерлась и сгинула, откуда пришло. В общем, все ваши подписали. А куда деться?» «Ты считай последнюю. Ступай!»
1: Ангелок почтительно кивнул на забранную белесой портьерой дверь. «Ждет».

0: Архангел Гавриил сидел, вальяжно развалившись в роскошном кресле и закинув ноги на стол, а крылья на этажерку. «Вылитый птеродактиль!» — поморщилась беда от благостного елейного выражения на мясистой физиономии.
1: «Наконец-то!»
0: Тонким дискантом проворчал Гавриил при виде посетительницы.
1: «Ну что, бедовая, осознала, так сказать, всю тщетность своих проделок?»
0: Беда промолчала.
1: «Ладно, садись»,
0: — пропищал Гавриил и махнул левым крылом в сторону утлого неказистого табурета для посетителей.
1: «Читай».
0: Он извлек из выдвижного ящика лист плотной бумаги и толкнул его по столешнице. «Я, беда, бедовая», — было выведено на листе каллиграфическим почерком с завитушками, — «добровольно перехожу на сторону добра. Обязуюсь отныне от вредительской деятельности воздерживаться, горе со злосчастьем праведникам не чинить, лишений и напастей не насылать».
1: «Ну что, прочла?»
0: — осведомился архангел. Он выдернул из левого крыла перо, махнул его в чернильницу и метнул беде.
1: «Подписывай!»
2: «А если не подпишу?» — прошамкала беда. «Что тогда?»
1: «Тогда придется тебя ликвидировать, как оспу с чахоткой».
2: «Что ж мне вообще не случаться?»
0: — с досадой уточнила беда.
2: «Я ж не смогу, я привыкла!»
0: Архангел зевнул.
1: «На период ломки тебе позволяется бедокурить в тюрьме»,
0: — милостиво сообщил он.
1: «Грешником наставай, пока не отвыкнешь. Но особо не увлекайся. Репрессируем. Поняла? Все поняла? Свободная».

0: «Вот и все», — тоскливо думала Беда, хромая от поганых чертогов прочь. «Второго Люцифера нет и не будет. Кто теперь защитит некогда грозное, а ныне бессильное темное воинство? Пасхальное, церковное, благовещенское», — брезгливо считывала название улиц с дорожных указателей Беда. «Совсем обезумели святоши, скоро нужники в соборы божественного отдохновения переименуют». Она достигла городского парка, привычно просочилась через решетчатую ограду и побрела к рюмочной. Сгущались вечерние сумерки, любимое Бедой время. Она предпочитала приключаться именно в такие часы, когда дневной свет трусливо отступал перед неизбежным и неумолимым натиском ночи. С собирающимся в рюмочный контингентом Беда приключалась особенно охотно. Тощая желчная свара и здоровенный краснорожий мордобой при виде Беды поднялись с парковой лавки. Свара дернулась и поклонилась, мордобой пропыхтел что-то приветственное и невнятное.
1: «Ну как тут?»
0: — вяло полюбопытствовала Беда. Она кивнула на крыльцо рюмочной, куда вышибала как раз вытолкал двоих изрядно вдевших завсегдатаев. Подпивший смертный Пилипенко сноровисто ухватил за грудки нетрезвого смертного Рахметова.
2: «Козел ты!»
0: — сообщил Рахметову Пилипенко.
2: «Чурка!»
0: Свара скривилась.
1: «Противно смотреть»,
0: — тоскливо призналась она.
1: «Брехуны! Вместо чтоб меня затеять!»
0: Свара досадливо махнула рукой и смолкла.
2: «Ну, чурка!»
0: — признал смертный Рахметов.
2: «Ну и что? А ты хохол!»
3: «Эх, как бы я сейчас начался!» — мечтательно пробормотал мордобой. «Ох, и начался бы!» «Братишка!» —
0: распахнул объятия Пилипенко.
3: «Землячок!»
0: Смертные обнялись.
1: «Теперь что же, всегда так?»
0: С отвращением, глядя на братающихся, осведомилась Беда.
4: «Всегда!» — подтвердил мордобой. «С тех пор, как мы с ней, — он кивнул на свару, — сдались, жить не хочется».
0: Беда сочувственно цокнула языком и поплелась дальше. Миновала изнывающий от безделья наряд полиции, обложила по матери паркового карманника Гошу, растерянно моргающего неподалеку от пары зажиточных смертных, сплюнула в сторону слетевшей с качелей и умудрившейся ни сломать ногу, ни даже набить шишку шестилетней соплячки, и поковыляла бедовать прочь.

0: На чердаке было зябко и сыро, пахло плесенью, мышами и волглым тряпьем. Беда сгорбилась на лежалой куче мусора в углу. Несмотря на милую сердце обстановку, на душе было муторно. Вот уже с неделю беда ни с кем не приключалась и ни к кому не приходила. Смертный молокосос Юрчик с четвертого этажа в отсутствии родителей напрасно сжег спички, пожар упорно не занимался. Петр Матвеевич с шестого затеял мыть окна и поскользнулся на подоконнике, но вместо, чтобы вывалиться наружу и расплющиться об асфальт, спланировал вовнутрь и отделался синяком на заднице. Взломщик Ванька Костыль битый час пыхтел, пытаясь выручить застрявшую в дверном замке отмычку. Не выручил, махнул рукой и убрался.
1: «Эх, бедолага!»
0: То ли Костылю, то ли себе посочувствовала беда. Поднялась с насиженной мусорной кучи и пошаркала на выход. От вынужденного безделья у нее ломило тело и путались мысли.
1: «Знакомцев проведать, что ли?» —
0: бормотала себе под нос беда, пока тащилась по городским улицам и переулкам.
1: «Пожалиться на жизнь, всплакнуть по былым временам, может, и легче станет».
0: На углу Божественной и Праведной, в десятке метров от светофора, пригорюнился, спиной привалившись к водосточной трубе, несчастный случай. Его некогда щегольской двубортный костюм обветшал и засалился, тонкие фронтоватые усики обвисли, бесшабашные шалые глаза глядели с тоской. Беда сочувственно покряхтела и присела рядом.
1: «Бедуешь?»
0: — безучастно констатировал случай.
1: «Вот и я тоже. Ну куда все это годится?»
0: — кивнул он на перекресток.
1: «Черт знает что!»
0: Беда понимающим взглядом проводила вылетевшую на красный Мазду с блондинистой смертной Трифоновой за рулем. На перерез смертный уверенно пер груженный щебнем КамАЗ. По встречной его залихватски обходил джип с тонированными стеклами. Не успевшая пересечь дорогу старушка застыла на крохотном пятачке как раз между ними. Несчастный случай негодующе крякнул, когда Мазда проскочила в миллиметре перед КамАЗным рылом и унеслась в переулок. Джип, чудом разминувшись со старушкой, пошел юзом, задел протектором тротуар, едва не снес цветочный ларек вместе с продавщицей, но в последний момент выпрямился, взвизгнул тормозами и укатил в проходной двор. Старушка, суетливо крестясь, посеменила по мостовой, увернулась от автобуса, ускользнула от мотоцикла, облегченно охнула и юркнула в подворотню.
1: «Вот так оно и идет», —
0: пожаловался несчастный случай.
1: «А могло бы быть 8 трупов», —
0: мечтательно причмокнул он.
1: «По Трифоновой давно кладбище плачет. Гоняет на своем катафалке, как черт на душу положит. Права ей полюбовник купил. Я 10 раз мог бы уже этой Трифоновой случиться, а нет». «Сижу здесь бестолку день-деньской. А что поделаешь? Иначе ликвидируют или в ад сошлют. В Фатерлянд горшки чистить». «Да есть ли он еще, Фатерлянд-то?»
0: — усомнилась беда.
1: «Может, и его ликвидировали».
0: Несчастный случай смолчал. Вопрос был не из тех, на которые хочется отвечать.
1: «Ладно, пойду».
0: Беда поднялась и похромала к перекрестку. Просочилась сквозь груженную овощами фуру, проникла кряхтя через заднюю стенку в почтовый фургон и поехала на вокзал. Разлуку она нашла на обычном месте, у перронов. Изможденное печалью лицо разлуки сейчас показалось беде особенно унылым.
1: «Ваше благородие, госпожа Разлука!»
0: нараспев приветствовала старую приятельницу беда.
1: «Как живется, как разлучается?» Разлука смахнула слезы с впалых морщинистых век.
2: «Все глаза выплакала», — призналась она. «Проку только нет. Вот, гляди».
1: Беда поглядела. Хорошенькая смертная Аллочка рыдала, прижавшись к груди молодцеватого смертного Тубинина.
2: «Уезжает»,
1: — прокомментировала Разлука.
3: «На север, за длинным рублем. У Дубины там дружки и тёлка, а эту постылую оставляет с детём. Ты глянь, глянь, сейчас передумает».
4: «Да пропади он, этот Красноярск», — сказал друг смертный Дубинин. «Шо я, лось на морозе ишачит? Всех денег не заработаешь. Остаюсь с тобой», — уточнил он, от души шлепнув смертную Аллочку по ягодицам. «Пошли отсюда».
3: «Вот так»,
1: — резюмировала Разлука.
3: «Перерешил-таки, Дубина стаиросовая. Поезда отменяют», — пожаловалась она. «На Омск уже отменили. На Анадырь, на Владик одни пригородные электрички, считай, остались, и те полупустые. Не едут сами по себе, пропади они все, а я поделать ничего не могу. Бумагу подписала».
5: «Да уж», — поддакнула Беда. «Подкачал благодетель наш кормилец, мессир. Дал себя не за понюх табаку зарезать. Я тоже подписал. Сказали, мол, на время ломки можешь бедокурить в тюрьме. Словно подачку кинули».
3: «Была я в тюрьме»,
1: — поморщилась Разлука.
3: «Как пришла, так и сгинула. Женьку Петуха с беспредельщиками разлучила, по разным камерам развела. И все. Больше не пойду. Не по сердцу мне такая работа».
1: Беда попрощалась и подалась вон. С вялым любопытством оглядела собравшуюся на привокзальной площади толпу смертных, скользнула сквозь пассажирскую дверцу в такси и устроилась на заднем сиденье.
5: «Надо мимо несчастного случая проехать», — думала Беда, пока водитель выруливал со стоянки. «Потешить давнего дружка».
1: Она уже собралась было попутать шофера, чтобы гнал на угол божественные и праведные, но вспомнила, что перешла на сторону добра и с досады едва не соскочила на ходу.
6: «Железнодорожники бастуют», — объезжая толпу, объяснял между тем водитель пассажиру. «Машинисты, стрелочники, проводники. Кого сократили, кому зарплату порезали. Поезда нынче почти не ходят. Идиот!»
1: Перекрывая визг тормозов, заорал он на прошмыгнувшего перед капотом пожилого индивида.
6: «Смерти ищешь, пенек старый!»
5: «Смерти», — машинально повторила Беда. «Точно, давно с ней не виделись, а как бывало куролесили!»
1: Она довольно хихикнула и попутала водителя вести в хоспис.

0: Смерть клевала носом в приемном покое, умастившись в кресле для посетителей. Коса уныло прикорнула в углу рядом со старой шваброй.
1: «Не мрут!»
0: — понятливо проскрипела беда.
1: «Смотря кто!»
0: — класнула челюстью смерть.
1: «Людишки нет, а мы — да. Рак третьего дня клешни откинул. Победили меня, — сказал. Вакцинами замордовали. На горку в соседнем дворе забрался, свистнул и околел. Я вот тоже думаю, не пора ли?»
2: «Типун тебе на язык!» —
0: ужаснулась беда.
2: «На гортань!»
0: — поправилась она, вспомнив, что языка у собеседницы нет.
1: «Даже и не думай! Без тебя мы тут все передохнем!»
0: Смерть понурилась и не ответила.
1: «Ты верь!»
0: — собрала воедино остатки оптимизма беда.
1: «Будет и на нашей улице праздник!» «Вряд ли!»
0: — уныло вздохнула смерть.
1: «С чего бы ему у нас взяться? А если даже будет, то когда еще?»
2: «А когда бы то ни было, подождем. Зима к тому же на носу. Самое время впасть в спячку».
0: Не прощаясь, беда выбралась на больничное крыльцо, с минуту постояла, с неприязнью глядя на детскую горку в соседнем дворе, и поплелась в ближайший подвал впадать в спячку.

0: Беда не знала, сколько времени проспала. Разбудила ее человеческая разноголосица. Беда продрала глаза и вгляделась в темноту. Людишки были сплошь незнакомые, на подвальных обитателей не похожие.
1: «Кошмар, что творится!»
0: — посетовал лысоватый смертный в потертом пальто.
1: «Вчера еле до автобусной остановки добрался. Пожарные все улицы запрудили. Машины свои всюду понаставили, сирены включили. Хорошо, не бронзбойты».
0: «Забастовка», — задумчиво сказал тощий смертный в ушанке.
2: «Да вы разливайте, разливайте, Алексей Дмитриевич».
1: «Летчики тоже бастуют»,
0: — поддержал толстый смертный с одутловатым лицом.
1: «Полицейские бастуют, врачи бастуют, гробовщики сокращают всех. Преступность, мол, резко пошла на убыль, и заболеваемость, и смертность. Просто беда какая-то».
0: «Вы лучше пейте, Андрей Кузьмич, а то накликаете еще».
3: «Дурень ты!» — проворчала недовольная спросонья беда. «Меня уже накликали».
1: «Травмпункты закрывают!»
0: — выпил, но не унялся Андрей Кузьмич.
1: «Поликлиники закрывают, больницы, морги, даже дворцы бракосочетаний. Один на весь город остался. Перестали, дескать, люди разводиться, не говоря о том, чтобы помирать. В общем, пришла беда, отворяй врата».
0: Беда саркастически фыркнула. Дурацкие поговорки смертных вызывали в нее неприязнь. Никакие врата для нее открывать было ни к чему. Она прекрасно просачивалась через ограды, плетни и входные двери.
3: «Ладно, выпивайте»,
0: — милостиво разрешила беда и подалась из подвала вон. Снаружи было ветрено. Солнце стегало лучами наросшие на козырьках и карнизах сосульки, выжимая из них слезу. Вдоль по улице двигалась нестройная колонна смертных с плакатами и транспарантами в руках.
4: «Правительство в отставку!» — донеслось до беды. «Президента долой! Чиновники жиреют, а дети врачей голодают!»
3: «Напринимали законов», — ворчала умастившаяся на лавке старуха. «Теперь только знай, расхлебывай. Всеобщее торжество добра, как же! Недаром люди добром это самое называют.
0: Говно!» Беда благосклонно кивнула. Насчет сущности добра она была согласна.
3: «Вот ты где!» —
0: услышала вдруг она писклявый голосок за спиной.
3: «Попалась, прощалыга старая!»
0: Беда обернулась через плечо. К ней, оскальзываясь на гололёде и размахивая для равновесия крыльями, спешили два ангелочка затрапезного вида. Беду ухватили под руки и с натугой поволокли.
3: «Вы по что произвол творите?» — уперлась беда. «Я с давешней осени на стороне добра, или не знали? Никуда с вами не пойду». «Пойдешь, куда денешься?»
0: — зловеще процедил тот ангелок, что слева.
3: «На стороне добра она, как же?»
5: «На стороне», —
0: заупрямилась беда.
5: «У меня бумага подписана».
3: «Подотрись этой бумагой»,
0: — посоветовал тот ангелок, что справа.
3: «Шевели копытами, старая. Тебя сам главный видеть желает».

0: «Обыскались тебя, бедовые!»
1: — укоризненно поведал Архангел Гавриил.
0: «Садись, подписывай!»
1: Он извлек из выдвижного ящика лист плотной бумаги и толкнул его по столешнице. «Я, беда бедовая!» — было выведено на листе каллиграфическим почерком с завитушками. «Добровольно возвращаюсь на сторону зла. Обязуюсь отныне проводить прежнюю вредительскую деятельность, чинить праведникам горе со злосчастьем и насылать на них лишения и напасти». Беда расправила костлявые старушечьи плечи.
2: «Не подпишу!»
1: — гордо заявила она.
2: «Можете ликвидировать! Толку с меня все одно нет!»
1: Гавриил гневно махнул правым крылом.
2: «Совести у тебя нет, а не толку!»
1: — пискнул он.
2: «Погляди, до чего вы смертных довели, негодяи! Распустились бездельники без начальства, обленились мерзавцы! Ты где отиралась всю зиму?»
3: «На стороне добра была»,
1: — не стала скрывать беда.
2: «В спячке. Вот-вот. Дай вам волю, царство Божие на земле проспите. Подписывай давай, нечего кочевряжиться. Старшой ваш давно уже подписал».
3: «Как это старшой?»
1: — изумилась беда.
3: «Его ж ваши убили».
1: Архангел Гавриил возмущенно махнул левым крылом.
2: «Как убили, так и воскресили», — буркнул он. «Тоже мне умник. Ангельская рать должна, видите ли, за него ишачить, пока он в аду сиборитствует».
3: «Так что же, мессир Люцифер снова с нами?»
1: Боясь поверить такому счастью, переспросила беда.
2: «С вами, с кем еще-то? Нам с ним, с Иродом, точно не по пути». «Всевышний так и сказал. Воскресить, из ада извлечь и отправить по месту службы».
3: «Таки слава Всевышнему!»
1: На радостях помянула в суе имя Господа беда.
3: «Давай перо, подписывать буду».

0: На углу привокзальной и второй собачьей приплясывал от радости одетый с иголочки несчастный случай.
1: «Случился!» —
0: бросился он беде на шею.
1: «Наконец-то!»
0: Из смятой в гармошку Мазды полицейские деловито извлекали останки блондинистой смертной Трифоновой. Беда проводила одобрительным взглядом завывающую сиреной пожарную машину, несущуюся по адресу, где смертный молокосос Юрчик доигрался со спичками и поковыляла на вокзал.
1: «Дубина Стоеросова и уехал!»
0: — приветствовала беду, плачущая от счастья разлука.
1: «В Красноярск! К дружкам и тёлке! Живем!»
0: На пороге хосписа топталась, ёжись на ветру, смерть.
2: «Умаялась!» — пожаловалась она давней соратнице. «Весь день косой махала, грабки отваливаются, а тут еще членистоногая воскресла, теперь только успевай».
0: В беседке городского парка обмывали воровскую удачу карманник Гоша и взломщик Костыль. Из рюмочной под ручку выбрались Свара и Мордовой, которые при виде беды немедленно полез обниматься.
3: «Сейчас начнусь!» — радостно хохотнул он. «Пилипенко с Рахметовым уже на бровях!»
4: «Чурка ты!»
0: — подтвердил диагноз, вывалившийся на крыльцо рюмочной расхристанный Пилипенко.
4: «Козел!
5: Сам козел!»
0: — заехал собеседнику в челюсть Рахметов.
5: «Хохляцкий, твоя тваря!»
4: «Наших бьют!»
0: — азартно взревел Пилипенко.
5: «Наших бьют!»
0: Эхом откликнулся Рахметов. На подмогу из рюмочной высыпала компания нетрезвых смертных. Винтились в нее и мгновенно завязались Свара с Мордобоем. Махнув кулачищами, мордобой окончательно начался. Из-за кустов вымахнул полицейский наряд. Беда довольно ухмыльнулась. И всем, наконец, пришла.

0: сегодняшний эфир. Рассказ Даниэля Клугера «Как слово наше отзовется». Словарного запаса оставалось часа на полтора, не больше. Это при экономном использовании. Штурман Кошкин сидел, обхватив голову руками, и мысленно клял себя последними словами. Именно мысленно, потому что, займись он этим вслух, слова действительно могли стать последними. Ведь началось все вполне безобидно, хотя не совсем обычно. Рейс как рейс, рутина, сектор как сектор, патрулирование как патрулирование, словом, будни службы свободного поиска. Получив очередную видеоразвертку, капитан искателя Альварес сказал: «Хватит бездельничать, Кошкин. Мне надоел одушевленный балласт на борту, займись делом». Кошкин занялся, впрочем, без особого удовольствия. Один из сигналов привлек его внимание. «Вот, кажется, и братья по разуму объявились», — сказал он, всматриваясь в экран. «Сигнал-то явно искусственного происхождения. И частота, между прочим, вполне очень мила. Видишь, капитан?» «Вижу», — ответил Альварец, не поворачиваясь. «У тебя что, глаза на затылке?» «Просто я знаю этот сектор. Насчет братьев по разуму тут ты немного загнул. Сигнал станции кибернетического центра. Координаты CL-283H. Только ее списали, она свое давно отработала».
1: «Как списали? В каком смысле?»
0: «В смысле, законсервировали. На неопределенный срок. Экипажа на ней нет, ни людей, ни киберов. Только, кажется, компьютер остался по типу нашего БК. Кстати, он, наконец, повернулся к штурману. Ты собираешься его регулировать?» «Учти, Кошкин, мне надоело это пиратское галиматье. Либо ты заставишь его общаться как положено, либо я вас обоих спешу с корабля. Ты меня знаешь», — добавил капитан угрожающим тоном. Кошкин знал, и поэтому не очень испугался. А вопросы, подобные заданному, он вообще игнорировал. «А зачем кибернетикам космическая станция? Тем более в свободном пространстве». «Не помню, что-то такое слышал». Капитан немного подумал. «Если мне не изменяет память, какие-то эксперименты по сбору случайной информации». «В пространстве?» Капитан пожал плечами. «Почему бы и нет? А поточнее?» «Поточнее не знаю, не интересовался». Плюнуть бы после этого штурману на станцию и заняться бы делом. Вместо этого Кошкин произнес слова, ставшие, как показали последующие события, роковыми. «Капитан», — сказал он, — «мне следует туда слетать».
1: «Куда?»
0: «На станцию».
1: «Зачем?»
0: «А запасные блоки?»
1: «Какие?»
0: «От компьютера», — пояснил Кошкин. «Сам же сказал, он по типу нашего БК. Я бы тогда его два счета привел в чувство. Как новенький стал бы. Даже лучше с запасными блоками, это же раз плюнуть».
1: Альварец был поражен. Редчайший случай. Штурман Кошкин, проявляющий здоровую инициативу. И капитан дал свое согласие. Опять-таки, роковым образом.
0: «Только учти», — сказал он напоследок, — «долго там не рассиживайся».
1: «Ну», — уклончиво ответил Кошкин, — «часика 4, я думаю, хватит. Найти блоки, проверить. Может, снять с компьютера рабочие».
0: «Договорились», — капитан кивнул. «В конце смены я тебя со станции сниму. В твоем распоряжении 4 часа 40 минут». Само собой разумеется, никакой здоровой инициативы штурман Кошкин не проявлял и проявлять не собирался. Запасные блоки его мало интересовали. Не то чтобы совсем не интересовали, но, как говорится, поскольку. Просто ему вдруг ужасно захотелось посмотреть, что же это за станции, чем там занимались кибернетики.
1: Сначала Кошкин был несколько разочарован. Станция оказалась конструированной стандартно. Так выглядели все станции, предназначенные для работы в свободном пространстве. Штурман без труда нашел зал управления. Несмотря на консервацию, помещение отнюдь не выглядело запущенным. Разве что светильники горели в полнакала. Редкие огоньки на пульте показывали, что бортовой компьютер работает в дежурном режиме. Вольготно расположившись в кресле, Кошкин громко пропел музыкальную, вернее, маломузыкальную фразу, которую считал началом встречного марша, а потом, вспомнив школьный курс литературы, бодро сказал:
0: «Станционному смотрителю привет! Так что там насчет дочки, папаша? В смысле информации?»
1: Бам! Звякнуло где-то под сводчатым потолком, и свет в зале стал ярче. Кошкин счел это проявлением дружелюбия со стороны единственного обитателя станции и весело подмигнул.
0: «Что, товарищ Робинзон, скучно? Ладно, не скучай, принимай пятницу. На 4 часа 40 минут».
1: Бам! Снова звякнуло под потолком, и на пульте загорелось несколько новых огоньков.
0: «Ну-с», — осведомился штурман Кошкин, — «посмотрим, что за случайную информацию ты тут собирал. Не возражаешь?»
1: «Бам!» — с готовностью отозвался компьютер.
0: «Так...»
1: — Кошкин нажал клавишу. Но дисплей почему-то оставался слепым. Кошкин потыкался в другие блоки. Станционный смотритель явно не хотел делиться информацией со своим гостем.
0: Не хотим раскрывать секретов, да? Бам, ответил компьютер.
1: И делиться, значит, не желаем. Бам.
0: А что это ты все время трезвонишь, поинтересовался Кошкин.
1: Бам.
0: Ну, хватит, штурман поморщился. Оглушительные звонки начинали действовать на нерву. Бам. Я тебе человеческим языком сказал. Прекрати. Бам. Перестань. Бам. Прекрати, говорят те. Компьютер смолк.
1: Вот молодец, похвалил его компьютер.
0: Бам! Отозвался компьютер. А чтоб тебя, Кошкин, в сердцах чертыхнулся и, бормоча что-то себе под нос, отправился на поиски запасных блоков. К станционному смотрителю он интерес утратил. Визитом своим на станцию был разочарован.
1: Блоки штурман нашел без труда. Вернувшись с кресла у пульта, он разложил их перед собой и принялся отбирать необходимые. Работать молча штурман не умел и не любил, обиды долго не держал, рассудив, что странности от длительного одиночества могли появиться у кого угодно, даже у компьютера. Поэтому, копаясь в блоках, он одновременно дружески беседовал с компьютером. На звонки он решил просто не обращать внимания, тем более, что примерно через полчаса они прекратились.
0: Когда Кошкин разглядывал маркировку очередного блока, ему вдруг показалось, что то ли он стал хуже видеть, то ли в зале потускнел свет. Подняв голову, штурман обнаружил, что светильники горят в полнакала, как в тот момент, как он только что появился на станции. В придачу к этому он почувствовал, что становится труднее дышать.
1: «Чертовщина!» – пробормотал Кошкин. Указатель кислорода на несколько делений отклонился от нормального положения.
0: «Робинзон, у тебя непорядок», – сказал он, обращаясь к компьютеру. «Надо бы подрегулировать систему жизнеобеспечения, так и задохнуться недолго».
1: Светильники мерцали. Штурман пожалел, что не захватил с собой карманного фонарика.
0: Следующие полчаса Кошкин взывал к совести коварного Робинзона. Изредка компьютер реагировал на его слова громким «бам». Одновременно чуть разгорались светильники и дергалась стрелка указателя кислорода. В результате Кошкин с ужасом обнаружил, что подача кислорода и света была поставлена в прямую зависимость от новизны слов, им произносимых. Видимо, соскучившийся по работе компьютер пытался выдавить из нежданного визитера как можно больше новой информации и с этой целью вырабатывал у него условный рефлекс.
2: «Ничего себе сбор случайной информации!» – обалдело прошептал Кошкин. «Ну, кибернетики, попадетесь вы мне на земле!»
0: И тут он сообразил, что встречи и возмездия могут не состояться. Поскольку беспечно болтая с компьютером, а затем пытаясь привести его в чувство, он почти полностью истратил свой словарный запас, по крайней мере, большую его часть. А до прибытия капитана Альвареса оставалось еще около 2 часов. Во всяком случае, не меньше.
1: Кошкин решил молчать. До упора. Обнаружив застой в поступлении информации, компьютер-лингвист забеспокоился. Сигнальные огоньки на пульте управления укоризненно замигали. Кошкин молчал. Тогда компьютер перекрыл подачу свежего воздуха. Кошкин молчал. Компьютер полностью погасил светильники. Кошкин продолжал хранить молчание. Как уже было сказано, у него в запасе оставалось некоторое количество слов, но их следовало расходовать крайне экономно, на случай, если какие-нибудь непредвиденные обстоятельства задержат Альвареса. К тому же было неизвестно, что еще может изобрести этот лингвистический шантажист. Шантажист дал штурману немного времени на размышления, а потом начал постепенно повышать температуру в зале. Тогда Кошкин сказал ему несколько слов, из тех, которые компьютер еще не слышал. Через полчаса сказал еще несколько слов из того же запаса. Это позволило ему некоторое время дышать свободно и наслаждаться относительной прохладой.
0: «Эх, обреченно, — подумал Кошкин, — с иностранными у меня плоховато. Говорили же тебе, дураку, учи, Кошкин, эсперанто, сейчас бы...»
1: Из груди необразованного по части языков штурмана вырвался длиннейший и выразительнейший стон.
0: «Бам!» — отозвался вдруг компьютер, и светильники слабо засветились.
1: «Выдает!» Штурман озадаченно уставился на пульт управления. «Ты чего?»
0: Какая-то неясная, неоформленная мысль забрежжила в его сознании. Кошкин потом уверял, что не в сознании, а в подсознании, или даже еще ниже. «Стон!» Компьютер среагировал на стон, как на новое слово. «Постонать, что ли?» – подумал штурман.
1: «Не, на стонах он долго не вытянет».
0: «Стон!» – бессмысленное сочетание случайных звуков. «Внимание!» – Кошкин мысленно скомандовал себе штурман. «Почему бессмысленное? А может, этот стон у них песней зовется, в смысле словом? Мало ли языков во Вселенной. Бесконечное множество, и в одном из них мой стон означает вполне конкретное понятие, но в таком случае
2: «Ура!» – завопил Кошкин во все горло и тут же прикусил язык.
0: Светильники снова погасли. Слово «ура» уже не несло с точки зрения компьютера новой информации.
2: «Аррегаст! Кшентрофик!» – нахально выкрикнул штурман, сопровождая эту ахинею жутким завыванием.
0: Мало ли, может, интонация тоже учитывается компьютером. В голове мелькнуло: «Знать бы, что я несу!» «Бам!» – обрадовало отозвался компьютер. «Порядок!» – подумал штурман. И разразился новой тирадой.
2: «Карагот эсталиотика ргахиай киртостоней!»
0: Искатель вернулся вовремя, как и обещал Альварес. Когда капитан снова увидел штурмана, тот стоял у входного люка, нагруженный запасными блоками, и лучезарно улыбался.
3: «Ты чего?» – озадаченно спросил Альварес.
2: «Иргаух теором капроси», – ответил Кошкин, продолжая улыбаться.
0: «Что?» – капитан вытаращил глаза.
3: Видя, что Альварес его не понимает, Кошкин досадливо поморщился и пояснил.

Пол Андерсон. «Быть царем». Глава первая. Однажды вечером в Нью-Йорке середины 20 века Эверард, переодевшись в старые халаты и домашние туфли, смешивал себе коктейль. Его занятие прервал звонок в дверь. Эверард чертыхнулся. За последние несколько дней он очень устал и сейчас не желал иной компании, кроме доктора Ватсона и его рассказов. Ну да ладно. Может, ему удастся быстро избавиться от незваного гостя. Он прошлепал по квартире и открыл дверь, придав своему лицу как можно более недружелюбные выражения. «Привет», — холодно сказал он. И тут же внезапно ему почудилось, что он находится на допотопном космическом корабле, который только что освободился от земного притяжения. Наступила невесомость, и он беспомощно барахтается в воздухе среди сияния звезд. «Ох», — сказал Эверард. «Я и не думал. Заходи». Синтия Деннисон на миг задержалась в дверях, глядя на бар поверх его головы. Над баром висели два скрещенных копья и шлем с плюмажем из эгейской культуры бронзового века. Предметы были темные, блестящие и изумительно красивые. Она попыталась говорить спокойно, но из этого ничего не вышло. «Налей мне чего-нибудь, Мэнс. Только поскорей». «Ну, конечно». Он крепко стиснул зубы и помог ей снять плащ. Она закрыла за собой дверь и присела на модную шведскую кушетку, столь же красивую и столь же здесь необходимую, как оружие над баром. Дрожащими руками она достала из сумочки сигареты. Некоторое время они избегали смотреть друг на друга.

0: неожиданно громко щелкнула ее зажигалка. «Прошло всего несколько месяцев», — сказал он, не зная, о чем говорить дальше. «Энтропия. Обычное время, ничем не изменяемые сутки, по 24 часа в каждых». Она выпустила клуб дыма и посмотрела, как он расплывается в воздухе. «Я почти все время пробыла в нашей эпохе со дня моего замужества. Ровно 8,5 месяцев личного биологического времени жизни с тех пор, как Кейт и я... А ты, Мэнс? Сколько времени и в скольких этапах ты прожил с тех пор, как был шафером на нашей свадьбе?» У нее всегда был довольно высокий и тонкий голос, единственный недостаток, который он мог в ней найти, если не считать ее маленького роста, всего каких-нибудь 5 футов. Поэтому речь ее всегда звучала невыразительно, но сейчас он понял, что она едва сдерживается, чтобы не заплакать. Он подал ей бокал. «До дна», — сказал он, — «пей». Она послушно осушила бокал и перевела дыхание. Он налил ей еще и плеснул себе шотландского виски с содовой. Затем придвинул кресло и достал из старого изъеденного молью халата трубку и табак. Руки у него еще слегка дрожали, но он надеялся, что она этого не заметит. Она повела себя умно, не выпалив сразу же, зачем пришла. Им обоим требовалось время, чтобы успокоиться. Сейчас он даже нашел в себе силы прямо взглянуть на нее. Несмотря на маленький рост, фигура у нее была почти безупречная, а черное платье подчеркивало изящество линий. Золотистые волосы падали до плеч, огромные голубые глаза сияли из-под крутых дуг бровей, на лице чуть запрокинутом вверх губы были, как всегда, полуоткрыты. Эверард медленно набивал трубку. «Ну, ладно, Син», — сказал он. «Выкладывай, в чем дело». Она вздрогнула и с трудом выдавила из себя. «Кейт исчез». «Что?» Эверард выпрямился в кресле. «Выполнять задание?» «Да? Как же иначе?» «Отправился в Древнюю Персию и не вернулся. Это было неделю назад». Синтия поставила бокал рядом с собой на кушетку и переплела пальцы. «Патруль, конечно, провел самое тщательное расследование. Я узнала результаты только сегодня. Они не смогли найти его. Даже не сумели выяснить, что с ним случилось». «Над гады», — прошептал Эверард. «Кейт всегда считал тебя своим лучшим другом», — лихорадочно проговорила она. «Ты даже не знаешь, как часто мы говорили о тебе. Честно, Мэнс, я знаю, мы мало общались с тобой, но тебя ведь никогда не было на месте».
1: «Конечно», — сказал он. «Ты что, думаешь, я малое дитя? Я был занят, и потом, в конце концов, вы же молодожены».
0: «После того, как я познакомил вас на Гавайях в лунную ночь у вулкана Моуна-Лоа, патрулю наплевать на условности, и такой новичок, как молоденькая Синтия Каннингем, вновь испеченная выпускница Академии, работающая рядовым клерком в своем собственном веке, имеет полное право встречаться с заслуженным ветераном, таким как я, например. Встречаться сколько угодно, когда мы оба свободны от работы. И почему бы ему не использовать свой опыт и в соответствующей одежде не переносить ее на танцы в Вену Штрауса или в лондонский шекспировский театр, в уютные бары старинного Нью-Йорка или на солнечные пляжи на Гавайях, где человек со своим каноэ появится еще только через 1000 лет. А его приятель по патрулю, почему бы ему тоже

долго, удивилась она. Ты даже не проводил отпуска в нашем десятилетии. Мы очень хотели видеть тебя. Перестань извиняться, отрезал он. Если бы я захотел, сам бы вас навестил. Ее нежное личико перекосилось, как от удара. Он тоже вздрогнул и забил отбой. Извини, конечно, я хотел повидаться. Но ведь ты знаешь, мы, агенты с правом свободных действий, слишком заняты. Все эти прыжки в пространстве времени. Чувствуешь себя, как блоха на сковородке. Ах, черт, он попытался улыбнуться. Ты же помнишь, Син, что я невежда, но это ведь только на словах. Знаешь, я лично породил легенду о Химере в Древней Греции. Был там известен под именем Дилайопод, странное чудище с двумя левыми ногами, торчащими изо рта. Она послушно улыбнулась, если подергивание губ можно было назвать улыбкой, и взяла из пепельницы свою сигарету. «А я еще простой клерк в компании технологических исследований», — сказала она. «Зато у меня тесная связь со всеми секциями в отделении нашего ареала, включая главное управление. Поэтому я точно знаю, какие меры были приняты для поисков Кейта, и считаю их недостаточными. Они просто бросили его, Мэнс. Если и ты не поможешь, Кейт погибнет». Голос ее прервался, и она замолчала. Чтобы дать себе самому и ей время успокоиться, Эверард промолчал и мысленно стал вспоминать карьеру Кейта Деннисона. Родился в Кембридже, штат Массачусетс, в мае 1927 года в обеспеченной семье. Докторскую степень за выдающуюся работу по археологии получил в 23 года. Победитель чемпионата по боксу в колледже, пересек Атлантический океан на маленькой яхте. Ушел в армию в 1950-м, служил в Корее и отличался храбростью, которая в более популярной войне принесла бы ему славу. С Кейтом надо было достаточно сблизиться, чтобы узнать все это. Вне работы он осудил о разных вещах с тонкой иронией. Когда же наступало время действовать, просто делал свое дело без лишних слов. «Конечно», — подумал Эверард. Девушка достается самому достойному. При желании Кейт легко мог бы получить статус свободного агента. Но у него здесь есть корни, которых нет у меня. Наверное, он более постоянен. Выйдя в отставку в 1952 году, Деннисон завербовался по тому же объявлению, что и Эверард. Возможность путешествий во времени он осознал и принял легче и естественнее, чем большинство других. Он обладал гибким умом и к тому же был археологом. После окончания академии Кейт с радостью обнаружил, что его собственные интересы совпадают с нуждами патруля. Он стал специалистом по древней истории индоевропейцев Востока и во многих отношениях считался более ценным работником, чем Эверард. Потому что свободный агент мог путешествовать во всех направлениях по трассам времени, спасая попавших в беду, арестовывая правонарушителей, охраняя неприкосновенность ткани человеческих судеб. Но что бы он делал без знания истории? За много веков до появления иероглифов существовали войны и путешествия, совершались открытия, последствия которых сказались на всем протяжении временного континуума. Патруль должен был знать о них, изучать ход событий, в этом и состояла работа специалиста. Кроме того, Кейт был моим другом. Эверард вынул трубку изо рта. «Ну ладно, Синтия», — сказал он. «Выкладывай, что произошло».

0: Глава вторая. Высокий голос почти не дрожал. Синтия сумела взять себя в руки. Он прослеживал миграцию разных индоевропейских племен. Об этом у нас мало сведений. Приходится начинать с точно известного в истории момента, а уже оттуда двигаться назад. Поэтому Кейт и собрался в Персию 558 года до нашей эры. Он говорил, что это близко к концу медийского периода. Ему приходилось расспрашивать жителей, перенимать их обычаи и нравы, затем отправляться в еще более ранний период и так далее. Но ты же все это должен знать, Мэнс. Ты ведь однажды помогал ему до того, как мы встретились. Он часто говорил мне об этом.
1: О, я просто помог ему в одном хлопотном деле.

0: Эверард пожал плечами. Он тогда изучал древнейший путь одного племени от Дона до Гиндукуша. Мы представились их вождю как охотники, воспользовались его гостеприимством, пропутешествовали с племенем несколько недель. Это было забавно. Ему вспомнились степи и огромный простор небес над головой. Бешеная гонка за антилопой, пиршество у костра и девушка, чьи волосы горьковато пахли дымом. На мгновение у него возникло желание прожить свою жизнь и умереть, как самому обычному человеку из этого племени. «Последний раз Кейт ушел один», — продолжала Синтия. «У них там в отделении, да и во всем патруле вечно не хватает специалистов. Столько тысячелетий приходится изучать, и так мало коротких человеческих жизней, чтобы справиться с этим. Кейт раньше уходил один. Я всегда боялась его отпускать, но он говорил, что в одежде бродячего пастуха, у которого и украсть-то нечего, он будет в меньшей опасности в горах Древней Персии, чем при переходе Бродвея. Но на сей раз он просчитался». «Ты хочешь сказать, — торопливо спросил Эверард, — что он оставил Нью-Йорк неделю назад, чтобы собрать нужную информацию, доложить по своему отделению и вернуться к тебе в тот же день? Потому что только слепой кретин может оставить тебя одну надолго». «И он не вернулся?»
1: «Нет».
0: Она прикурила вторую сигарету от окурка. «Это меня страшно обеспокоило, и я попросила своего начальника выяснить, в чем дело. Он был настолько любезен, что послал запрос на неделю вперед, то есть в сегодняшний день, и получил ответ, что Кейт еще не вернулся. Информационный пропускной центр сообщил, что Кейт к ним не являлся, его отделение ничего о нем не знает. Мы сверились с данными главного управления, они ответили, что Кейт так никогда и не возвращался, и что не найдено даже его следов». Эверард медленно кивнул головой. «Тогда, как я понимаю, и начался поиск, о котором имеются данные в главном управлении. Изменчивое время допускает множество парадоксов», — в тысячный раз подумал он. «Если вдруг пропадал человек, из этого вовсе не следовало, что требовалось организовать его поиски, даже если где-то и было отмечено, что это произошло. Но какая еще есть возможность найти человека? Конечно, можно вернуться в прошлое и изменить ход истории, так чтобы в конце концов обнаружить его. В таком случае окажется, в истории всегда значилось, что дело было успешно завершено, и только ты один будешь знать настоящую правду. Все это создавало большую неразбериху. Стоит ли удивляться, что патруль с неудовольствием относился к любому, пусть даже самому незначительному изменению, которое не затрагивало основного хода событий? Наше отделение послало ребят в ареал Древней Персии расследовать это дело», — продолжал за Синтию Эверард. «Они только приблизительно знали, где и когда Кейт должен был появиться, верно? Я имею в виду, что он и сам не знал, где сумеет спрятать свой скутер, поэтому не мог оставить точных координат». Синтия кивнула. «Но я не понимаю одного, почему они не нашли сам скутер? Что бы ни случилось с Кейтом, скутер пропасть не мог. Он должен был находиться где-то поблизости, в какой-нибудь пещере, например. Патруль располагает детекторами. Они должны были найти скутер уж отсюда, вести поиски самого Кейта». Синтия с такой силой затянулась сигаретой, что щеки ее запали. «Они пытались найти скутер, — сказала она. — Но мне объяснили, что это дикая холмистая страна, где очень трудно вести поиски. Ничего не вышло. Они даже не нашли следов. Конечно, если бы патрульные прочесывали местность час за часом, милю за милей, может быть, что-нибудь им получилось бы. Но они не осмелились. Видишь ли, этот ареал в критическом положении. Гордон показал мне выводы, которые они сделали, оценивая ситуацию. Я не поняла смысла всех этих обозначений и букв, но он объяснил мне, что это очень опасное время, лучше его не ворошить». Эверард прикрыл рукой огонек трубки. Ее тепло успокаивало. Эпохи критических ситуаций никогда не приводили его в особый восторг. «Понятно», — сказал он. «Они не сумели произвести тщательный поиск, потому что это могло привлечь внимание слишком большого числа местных жителей, и в критический момент они повели бы себя совсем не так, как обусловлено историей. Так-так. Кто-нибудь

0: Пытался переодетым походить среди людей, осторожно разведать, что к чему. Несколько экспертов из патруля. Они жили там по много недель, конечно, из расчета времени Древней Персии. И не услышали ни малейшего намека. Эти племена настолько дикие и подозрительны. Возможно, они боялись, что наши агенты – шпионы медийского царя. Насколько я поняла, они недовольны его правлением. Нет, патруль не смог ничего обнаружить. К тому же нет никаких данных, что исчезновение Кейта как-то повлияло на историю. По их мнению, Кейта убили, а его скутер куда-то исчез. И какая разница? Синтия вскочила на ноги и закричала. И какая разница, если среди множества скелетов, затерявшихся в веках, в каком-нибудь овраге окажется еще один? Эверард тоже поднялся, она прильнула к его груди, и он дал ей выплакаться. Он даже не подозревал, что ему будет так плохо. Он уже совсем перестал вспоминать ее, разве что по 10 раз на дню, но сейчас она пришла к нему сама, и ему придется забывать ее заново. «Неужели нельзя вернуться назад в пределах нашего времени?» – взмолилась она. «Хоть бы на неделю назад, чтобы предупредить его, что он не должен туда отправляться. Разве я многого прошу? Что за чудовище придумали закон, запрещающий это?»
1: «Его придумали самые обычные люди», — сказал Эверард. «Если мы хоть раз начнем играть с собственным прошлым, то в конце концов запутаемся так, что никого из нас просто не останется в этом мире».
0: «Но за миллионы лет и даже больше, ведь были же исключения».
1: Эверард не ответил. Он знал, что исключения были. Он также знал, что в деле Кейта Деннисона исключения сделано не будет. Патрули работали не святые, но ни один патрульный не осмелился бы нарушить существующие законы в личных целях. Потери ты воспринимаешь, как на войне, и поднимаешь бокал в память погибшего, но не отправляешься назад в прошлое, чтобы увидеть его живым. Синтия высвободилась из его объятий, вернулась на кушетку и осушила свой бокал до дна. Когда она запрокинула голову, золотые локоны упали ей на лицо. «Прости», — сказала она, вынула платок и вытерла глаза. «Прости, что я разревелась. Глупость». Она уставилась в пол.
0: «Ты можешь попытаться помочь Кейту. Обычные агенты бросили это дело, но ты можешь попробовать».
1: Это была мольба, и отступать Эверарду было некуда. «Могу», — сказал он. «Но у меня может ничего не получиться. В истории значится, что если я попытаюсь разыскать его, у меня ничего не выйдет. Кроме того, на любое изменение пространства времени посмотрят косо даже в таком простом и обычном деле».
0: «Для Кейта это дело совсем необычное». «Знаешь, Сим», — прошептал он, — «немногие женщины на Земле сказали бы так. Большинство сказали бы, что это дело довольно непросто для меня».
1: Она попыталась поймать его взгляд, в секунду стояла совершенно неподвижно, потом пролепетала:
0: «Прости, Мэнс, я не знала. Я думала, за столько времени ты уже...»
1: «О чем это ты?» — проговорил он, обороняясь.
0: «Неужели психологи патруля ничего не могут сделать?» — спросила она и снова опустила голову. «Уж если они смогли обработать нас до такой степени, что мы просто не в состоянии никому рассказать, что существует путешествие во времени, я думала, вполне возможно внушить человеку, что он больше не...»
1: «Замолчи», — грубо оборвал ее Эверард. Некоторое время он сосредоточенно грыз свою трубку. «Хорошо», — сказал он наконец. «Есть у меня кое-какие соображения на этот счет. Если Кейта можно спасти, ты его увидишь завтра утром.
0: Скажи, ты можешь перебросить меня сейчас, в завтрашний день?» — дрожащим голосом спросила Синтия.
1: «Могу», — сказал он. «Только я этого не сделаю. Тебе нужно хорошенько отдохнуть за ночь». Я провожу тебя домой и позабочусь, чтобы ты приняла снотворное. Затем вернусь сюда и все хорошенько обдумаю». Его губы дрогнули в подобии усмешки. «Прекрати этот рев, слышишь? Я же сказал, что мне необходимо подумать». «Мэнс». Она вложила свои руки в его. Он вдруг ощутил в ней внезапный прилив надежды и проклял себя за это.

0: Пол Андерсон. «Быть царем». Глава третья. Осенью 542 года до нашей эры в долине Кура показался одинокий всадник. Он ехал на красивой гнедой кобыле, более крупной, чем даже местные кавалерийские лошади, что где-нибудь в другом месте наверняка привлекло бы какого-нибудь разбойника. Но великий царь установил такой строгий порядок в своих владениях, что, как говорили в народе, даже девственница с полным мешком золота за плечами могла пройти всю Персию вдоль и поперек без всякого для себя ущерба. Это было одной из причин, по которой Эверард выбрал себе именно эту дату. 16 лет спустя после исчезновения Кейта Деннисона. Другая причина заключалась в том, что он хотел оказаться в Персии тогда, когда улягутся волнения и суматоха, вызванные появлением в 558 году до нашей эры первого путешественника во времени. Какова бы ни была судьба Кейта, о ней легче всего было узнать в более позднее время. По крайней мере, непосредственно после происшествия патрулю ничего сделать не удалось. И, наконец, согласно данным Архименидского ареала, 542 год был первым относительно спокойным годом с момента исчезновения Кейта. Годы 558 и 553, когда персидский царь Аншана Куруш, известный историей под именем Кира, находился в натянутых отношениях со своим господином, медийским царем Астиагом, были очень напряженными. Затем следовали три года, во время которых Кир поднял мятеж, империю разрывала гражданская война, и персы, в конце концов, победили своих северных соседей. Но Кир не мог еще считать себя победителем. Ему предстояло подавить восстание побежденных и отразить набеги Урала-алтайских племен. Он потратил еще 4 года на то, чтобы справиться со всем этим и расширить свои владения к востоку. Это встревожило его соседей-монархов. Вавилон, Египет, Лидия и Спарта составили коалицию во главе с лидийским царем Крезом и в 546 году до нашей эры напали на Кира. Лидийцы были разбиты на голову, их земли были захвачены, но они поднимали восстание, которое снова и снова приходилось подавлять. Надо было как-то договориться с греческими колониями – Ионией, Карией и Ликией, и пока полководцы Кира разрешали эти проблемы на Западе, сам он воевал на Востоке, отбрасывая от границ государства дикие племена, грозившие захватить и сжечь его города. Сейчас как раз наступила передышка от всех этих войн. Киликия сдалась без борьбы, видя, что на всех завоеванных землях персы издают невиданно гуманные законы и проявляют терпимость к местным обычаям. Кир поручил восточные походы своим сатрапам и занялся объединением созданной империи. Войны с Вавилоном теперь не будет до 539 года, только тогда империя присоединит к своим владениям и Месопотамию. А затем опять наступит долгое время мира, пока не наберут силу дикие племена за Аральским морем, и царь Кир не отправится воевать с ними навстречу своей гибели. Мэнс Эверард въезжал в Пасаргады, как в страну надежды, хотя, пожалуй, нет такой исторической эпохи, которая давала бы основание для столь пышной метафоры. Эверард проезжал мимо полей, где крестьяне серпами жали хлеб и грузили снопы на скрипучие некрашенные повозки, запряженные быками. Пыль, поднимавшаяся от стерни, слепила жнецам глаза. Дети в лохмотьях, стоявшие у землянок без окон, провожали его глазами. На дороге метался цыпленок, спугнутый царским вестником. Всадник проскакал мимо, оставив мертвую птицу валяться в пыли. Мимо проехал конный отряд. Воины были одеты весьма живописно. Мешковатые штаны, латы, остроконечные шлемы, у некоторых украшенные перьями и яркие полосатые плащи, правда, покрытые пылью и пропитанные потом. Всадники отпускали грубые шутки. За высокими каменными стенами в окружении пышных садов виднелись большие дома знати, однако немногие были в состоянии содержать подобные поместья. Пасаргады, город, в который въезжал Эверард, был настоящим восточным городом с кривыми грязными улочками, вдоль которых тянулись безликие хибары. Его заполняла голытьба в грязных головных уборах и жалкой одежде. Купцы на базаре зазывали покупателей, нищие выставляли на показ свои язвы. Торговцы вели караваны облезлых верблюдов и тяжело нагруженных ослов. Голодные собаки рылись в отбросах. Из кабачков доносилась музыка, скорее похожая на мяуканье кошки, попавшей в стиральную машину. То тут, то там воины взмахивали оружием и изрыгали проклятие. Откуда взялась эта ходячая легенда о загадочном Востоке?
1: «Подайте милостыню, господин! Подайте, и да светит вас улыбка Митры! Взгляни, господин! Клянусь бородой своего отца, ни у кого еще не было такой чудесной уздечки! Тебе повезло, господин! Возьми уздечку всего за...» «Сюда, господин, сюда! Самый прекрасный каравай-саран во всей Персии! Нет, во всем мире! Какой караван-сарай! Всего 4 дома отсюда! Мои подушки набиты лебяжьим пухом! Мой отец сам подает божественное вино! Моя мать готовит плов, слава о котором идет во все концы света! А 3 мои сестры — это дивные луны восторга! Всего за...»
0: Эверард не обращал никакого внимания на бегущих рядом с его конем мальчишек. Один из них схватил его за лодыжку, он выругался и пихнул мальчишку ногой. Тот не обиделся, только ухмыльнулся. Эверарду не хотелось останавливаться в караван-сарае, хотя персы тщательнее следили за чистотой, чем многие другие народы того времени. Насекомых хватало и у них. Он попытался побороть в себе внезапно возникшее чувство беспомощности. Обычно патрульные как-то страховали себя. Брали в незнакомую эпоху стандарт 30 века и крошечный радиоприемник, с помощью которого в любой момент можно было вызвать спрятанный скутер. Но не сейчас, когда его могли подвергнуть обыску, да и прятать всю эту технику было некуда. Эверард был в греческой одежде. Туника, сандалии и длинный шерстяной плащ, меч на боку, шлем и щит на луке седла, только вооружение было из нержавеющей стали. Он не мог обратиться в местное отделение, если бы попал в беду. Никаких отделений здесь не было. Эта относительно бедная переходная эпоха не способствовала межвременным торговым операциям. Ближайший патрульный пост находился в управлении Ареала в Персиполе на поколение позже. Улицы, по которым проезжал Эверард, становились шире, дома роскошнее, торговцы встречались все реже. Наконец он подъехал к площади, по углам которой стояли 4 больших дворца. За окружавшими их стенами виднелись причудливо подрезанные деревья. У стен на корточках сидели стражники. Стойка Смирна в те времена еще не была известна. Но когда Эверард приблизился, стражники натянули стрелы на тетиве. Он мог просто пересечь площадь, но остановился и обратился к человеку, выглядевшему старшим по команде. «Да светит над тобой яркое солнце, уважаемый!» Слова персидского языка, которые он выучил всего за 1 час под гипноизлучателем, легко слетали с его губ. «Я ищу гостеприимство какого-нибудь великого человека, который склонил бы свой слух к удивительным рассказам о моих путешествиях. «Пусть и твои дни будут долгими», — ответил стражник. Эверард вспомнил, что он не должен предлагать денег. Соплеменники Кира были гордыми людьми, храбрыми охотниками, пастухами и воинами. Все они говорили с той полной достоинства вежливостью, которая отличала этот народ на протяжении многих веков. «Я служу Крезу Лидийскому, слуге великого царя. Он не откажет в крыше над головой». «Меандру из Афин», — подхватил Эверард. Греческое происхождение объясняло его крепкое сложение, светлую кожу и короткую стрижку. Правда, ему все же пришлось прилепить вандейковскую бородку. Геродот не был первым греком, совершившим кругосветное путешествие, поэтому не следовало утрировать афинскую внешность. В то же время, за полстолетия до марафона, европейцы все еще были здесь в достаточной мере в диковинку и вызывали интерес. Позвали раба, который отправился к управляющему, тот послал другого раба, который провел чужеземцев через ворота. Сад за стенами утопал в зелени, от него веяло прохладой, как и предполагал Эверард. Нечего было и опасаться, что здесь у него могут что-нибудь украсть. Вино и еда должны быть отменными, а сам Крес, несомненно, заинтересуется гостем. «Все будет хорошо, вот увидишь», — сказал Эверард самому себе, принял горячую ванну, умастил себя благовониями и надел чистую одежду. Блюда с пищей и вино были принесены в его по-спартански убранную комнату, где стоял низкий широкий диван, и из окон открывался красивый вид. Ему не хватало только сигары. Разумеется, из вещей вообще для него доступных. Конечно, если бы Кейт в самом деле погиб...
1: «Черти в аду и грешники на сковородке!» – прошептал Эверард. «Не смей об этом даже думать, слышишь?»

Глава 4. После захода солнца стало прохладным. С большими церемониями были зажжены светильники, раздуты жаровни, огонь считался священным. Раб, распростершийся перед ним, провозгласил, что обед подан. Эверард последовал за рабом через длинный зал, стены которого были украшены фресками с изображением солнца и великого Митры. Мимо двух склонившихся стражников он прошел в небольшую ярко освещенную комнату, окутанную ароматом благовоний и устланную коврами. У стола, согласно греческим обычаям, было два ложа, но вопреки этим обычаям блюда подавались только на золоте и серебре. Рабы бесшумно сновали взад-вперед, разнося пищу, и откуда-то доносилась негромкая, похожая на китайскую музыку. Крес Лидийский благожелательно кивнул Эверарду головой. Его лицо с правильными чертами, обрамленное седой бородой, было когда-то красиво, но он сильно постарел с тех пор, когда его богатство и могущество вошли в поговорку. Он носил длинные волосы и был одет в греческую хламиду, но, как и персы, румянил лицо. «Будь гостем, Меандр из Афин», — сказал он по-гречески, глядя на Эверарда. Согласно обычаю, царь подставил Эверарду щеку для поцелуя. Было очень любезно со стороны Крезу приветствовать его так, тем самым ставил почти на одну доску с собой. Неважно, что от царя несло чесноком. «Приветствую тебя, господин мой. Благодарю за твою доброту». «Да не унизит тебя, что за трапезой мы только вдвоем», произнес бывший владыка Лидии. «Я решил...» Он заколебался. «Я всегда считал себя близким к роду греков, и мы сможем поговорить серьезно». «Я не достоин столь высокого уважения господина моего». Исполнив положенный ритуал обмена любезностями, они приступили к трапезе. Эверард рассказал заранее выдуманную историю своих приключений. Время от времени Крес задавал неожиданные вопросы, на которые непросто было ответить, но Эверард скоро научился избегать их. «Да, времена меняются. И счастлив ты, что пришел к нам на заре новой эры», — сказал Крес. «Никогда еще мир не знал более великого царя, чем...» И он продолжал в том же духе, безусловно, для слуг, которые бесспорно были царскими соглядатаями. Впрочем, на сей раз Кир был действительно велик. «Сами боги отметили нашего царя», — продолжал Крес. «Зная раньше, что они на его стороне взаправду, а не согласны легенде, как думал я, никогда бы не решился я восстать против него. Потому что он, несомненно, избранник богов». Эверард, продолжая изображать из себя грека, разбавил вино водой и про себя пожалел, что не избрал народ, менее приверженный к трезвенности. «Какова же история царя, господин мой?» – спросил он. «Я слышал только, что великий царь, сын Камбиса, который стоял во главе этой провинции, как подданный царя Медийского Астиага. Больше ничего». Крес наклонился вперед. В колеблющемся свете глаза его приобрели странное выражение. В них одновременно отражались страх и энтузиазм. Люди эпохи Эверарда просто разучились так смотреть. «Слушай же и расскажи своему народу», — сказал он. «Астиаг выдал дочь свою Мандану замуж за Камбиса, так как знал, что персы ненадежны под его тяжким игом, а он хотел привязать их вождей к своему дому. Но Камбис был болен и слаб. Если бы он умер, его малолетний сын Кир сел на трон в Аншане, персидская знать учредила бы регенство, неподвластное Астиагу. Толкователи снов предупредили медийского царя, что Кир положит конец его власти. Тогда Астиаг приказал своему придворному Аурвагаушу...» Крес произнес это имя на греческий манер «гарпак», как, впрочем, он произносил все местные имена, «убить Кира». Несмотря на сопротивление царицы Манданы, гарпак забрал ребенка. Камбис был слишком болен, чтобы помешать этому, а Персия не могла взбунтоваться, так как не была готова к восстанию.
Но Гарпак не нашел в себе сил убить мальчика. Он обменял его на другого, мертворожденного сына пастуха, который поклялся молчать. Мертвого ребенка завернули в царские одежды и оставили на склоне холма. Придворные медийского царя подтвердили, что это Кир, и его похоронили. Наш повелитель вырос пастухом. Камбис жил еще 20 лет, но у него не было больше сыновей. Сам же он был слишком слаб, чтобы отомстить за убийство своего первенца. В конце концов, он умер, не оставив наследника, которому персы должны были бы подчиниться. Страна снова оказалась под угрозой восстания. В это время и появился Кир, которого узнали по многим знамениям и знакам. Астиаг, сожалея о своем поступке, приветствовал его и объявил наследником Камбиса. Кир оставался подданным Астиага целых 5 лет, но под конец не смог более терпеть тирании медийцев. Гарпагу в Экбатане тоже было за что мстить, ведь он ослушался своего царя и не убил Кира. За это Астиаг подверг его чудовищному наказанию, заставил умертвить и съесть собственного сына. Гарпаг вошел в сговор с медийской знатью. Они выбрали Кира своим вождем. Персия восстала, и после 3-летней войны Кир стал царем 2 народов. С тех пор он прибавил к своим владениям много новых земель. Когда еще боги яснее выражали свою волю? Эверард некоторое время молча возлежал на своем ложе. За окном в саду осенний ветер шелестел сухими листьями. «Все это правда или просто слухи?» – наконец спросил Эверард. «Я слышал подтверждение этой истории достаточно часто с тех пор, как живу при персидском дворе. Ее рассказывал мне сам царь, а также Гарпаг и другие, кто участвовал в этом деле». Вряд ли лидиец лгал, коль скоро он ссылался на слова самого царя. Высокородные персы фанатически исповедовали правду. И все же Эверарду не приходилось слышать ничего более невероятного за все время своей работы в патруле, потому что Крес в точности излагал рассказ, записанный Геродотом и засвидетельствованный с несколькими изменениями в персидской книге о царях Шахнаме. И всем было совершенно ясно, что это самый обычный миф. Примерно такие же легенды создавались о Моисее, Ромуле, Сигурде и множестве других великих людей. Не было никаких оснований верить в то, что все это правда. На самом же деле Кир вырос в доме своего отца, получил трон по праву рождения и поднял восстание по самым обычным для того времени причинам. Но все дело в том, что у этой легенды были очевидцы, готовые присягнуть, что она правдива. Здесь крылась какая-то загадка, и она напомнила Эверарду о цели его пребывания в Персии. После соответствующих случаев выражения удивления он спросил: «До меня дошли слухи, что 16 лет назад в Пасаргады пришел человек в простой пастушьей одежде, который на самом деле был волшебником и умел творить чудеса. Может быть, он и умер здесь? Слышал ли мой досточтимый хозяин что-нибудь об этом?» Весь напрягшись, он ожидал ответа. Интуиция подсказывала ему, что Кейта Деннисона не могли просто убить какие-то проходимцы. Вряд ли он свалился со скалы, сломал себе шею или вообще попал в какую-нибудь переделку. Будь это так, патрульные непременно обнаружили бы скутер. Вполне вероятно, они недостаточно прочесали местность, чтобы отыскать самого Деннисона, но как они не могли не запеленговать машину времени своими чувствительными детекторами? «Значит, — подумал Эверард, — здесь что-то другое. И если Кейт еще жив, он должен находиться где-то здесь». 16 лет назад Крест запустил руку в бороду. «Меня тогда здесь не было. Но действительно, в тот год случилось много чудесных знамений, так как именно тогда Кир спустился с гор и законно возложил на себя корону Аншана. Нет, Меандр, мне об этом ничего не ведомо». «Я хотел отыскать этого человека», — сказал Эверард. «Потому что Оракул повелел мне, и он продолжал в том же духе. Ты сможешь расспросить слуг и горожан», — предложил Крес. «Я представлю тебя царскому двору.
Ты ведь поживешь здесь немного? Возможно, сам царь пожелает увидеть тебя. Ему всегда интересны чужеземцы. Вскоре их беседа прервалась. Крес объяснил с довольно кислой улыбкой, что персы привыкли рано ложиться и рано вставать, и ему предстоит быть в царском дворце с наступлением зари. Раб проводил Эверарда обратно в его комнату. Там уже ждала хорошенькая девушка с призывной улыбкой на губах. Он заколебался, припомнив ту, которая живет через 2400 лет. Но к черту! Человек должен пользоваться всеми благами, которые дают ему боги. А боги не так уж щедры.

0: Пол Андерсон. «Быть царем». Глава пятая. Вскоре после восхода солнца на площадь вылетела кавалькада вооруженных всадников, громко выкрикивавших имя Меандра и Зафим. Эверард поспешно отодвинул в сторону завтрак и вышел из дома. Ему пришлось задрать голову, чтобы разглядеть всадника на высоком сером жеребце. Это был человек с ястребиным носом на волосатом лице с начальных стражников, которых здесь называли «бессмертными». Стражники поднимали на дыбы разгоряченных коней, перья на их шлемах и плащи развивались, оружие брецало, скрипели кожаные седла. «Тебя призывает Хелиарх!» – выкрикнул начальник отряда. Этим чисто персидским титулом называли главу бессмертных и великого визиря империи. Какое-то время Эверард стоял неподвижно, оценивая положение. Его мускулы напряглись. Приглашение было не из любезных, но вряд ли он смел отказаться, сославшись на неотложное дело. «Слушаю и повинуюсь», — сказал он. «Разреши мне только вернуться и взять скромный подарок, чтобы быть достойным той чести, которая мне оказана».
1: «Хелиарх повелел, чтобы ты пришел немедленно. Вот лошадь».
0: Лучник подвел к нему коня и подставил руки лодочки на манер стремени, но Эверард вскочил в седло без посторонней помощи. Способ, полезный в те века, когда еще не были изобретены стремена. Начальник отряда одобрительно кивнул головой, повернул коня, и они начали бешеную скачку по широкой аллее, украшенной статуями сфинксов и виллами знатных горожан. Здесь не было такой толкотни, как на улицах, примыкавших к базару, но разъезжало много всадников и колесниц, попадались рабы, несшие носилки со знатным седаком, и прохожие, которые шарахались в сторону. Бессмертные не останавливались, чтобы пропустить пешехода. Вскоре кавалькада уже прогрохотала через широко распахнутые перед ней ворота дворца. Гравий летел из-под копыт. Обогнув лужайку с фонтанами, всадники остановились у западного крыла здания. Дворец, выложенный из безвкусно раскрашенного кирпича, стоял на небольшом возвышении в окружении нескольких зданий поменьше. Начальник стражи соскочил с коня, жестом приказал Эверарду следовать за ним и направился вверх по мраморным ступеням. Эверард шел, сопровождаемый воинами, которые держали наготове блестящие боевые секиры. Они проследовали мимо рабов в челмах, распростершихся ниц по желто-красному колонному залу, затем через зал, выложенный мозаикой, красоту которого Эверард в тот момент был не в состоянии оценить, мимо отряда других стражников, и, наконец, вступили в зал, купол которого, украшенный мозаикой цветов павлиньего хвоста, поддерживали легкие и стройные колонны. Аромат поздних роз наполнял комнату сквозь сводчатые окна. Бессмертные совершили ритуал повиновения. «Что могут они, можешь и ты, сынок», — подумал Эверард, пал ниц и поцеловал персидский ковер. Человек, возлежавший на низком диване, кивнул. «Поднимись и слушай», — сказал он. «Подайте греку подушку». Солдаты окружили его. Нубиец поспешно принес подушку, которую положил у ног своего повелителя. Эверард сел, поджав ноги. Во рту у него пересохло. Хелиарх, которого крест, как ему помнилось, называл гарпагом, наклонился вперед. На фоне тигровой шкуры, покрывавшей диван, в роскошной красной мантии, окутывавшей его худое тело, нубиец выглядел старым. Его длинные до плеч волосы отливали сероватым блеском железа, темное горбоносое лицо было изрыто морщинами, но пронзительные умные глаза внимательно смотрели на чужеземца. «Ну, — сказал он по-персидски с сильным акцентом уроженца северных провинций, — значит, это ты, человек из Афин. Благородный Крес рассказал нам о твоем прибытии сегодня утром и о том, какие ты задавал вопросы. Поскольку речь может идти о безопасности государства, мне следует знать, кого же ты ищешь». Он погладил бороду рукой, на которой блеснули драгоценные камни, и улыбнулся холодной улыбкой. «Может случиться, что если твои поиски не принесут вреда, я даже помогу тебе». Он намеренно опустил обычные формы приветствия, не предложил угощения и вообще не принимал Меандра так, как положено принимать гостя. Это был допрос. «Что ты хочешь знать, господин?» — спросил Эверард. Он-то прекрасно понимал, чего хочет Гарпак, и в ожидании ответа испытывал острое чувство тревоги. «Ты ищешь волшебника, который пришел в Пасаргады 16 лет назад в одежде пастуха и творил чудеса». Напряжение исказило голос Хелиарха, он стал хриплым. «Зачем тебе знать это и что ты еще слышал о человеке, одетом пастухом? Отвечай без промедления и не вздумай лгать!» «Великий господин», — заговорил Эверард. «Дельфийский оракул предсказал мне, что я разбогатею, если узнаю судьбу пастуха, который вошел в столицу Персии в третий год первой тирании Писистрата. Больше ни о чем не ведаю. Ты же знаешь, господин, как темны предсказания оракулов». «Так, так». На худом лице Гарпага промелькнула тень страха. Он начертил в воздухе знак креста, символическое изображение солнца в культе Митры. Потом небрежным тоном спросил: «И что же ты узнал?» «Ничего, господин. Никто не мог сказать мне...» «Лжешь!» — вскричал Гарпак. «Все греки лжецы! Берегись! Ты впутался в нехорошее дело. С кем ты еще говорил?» Губы Хелиарха задеркались в нервном тике. Эверард и сам почувствовал холод и пустоту в желудке. Судя по всему, он приоткрыл завесу над какой-то тайной, которая, как считал Гарпак, была надежно скрыта. Тайной настолько важной, что Хелиарх решился даже на оскорбление Креза, под чьей защитой Меандр как гость находился согласно обычаям. А сам он мог полагаться только на кинжал. В эту эпоху ничего более надежного еще не изобрели. И после того, как дыбы и клещи извлекут из чужеземца все, что ему известно... «Что же, черт побери, мне известно?» «Ни с кем, господин», — сказал он. «Ни с кем, кроме оракула и бога солнца, говорившего устами оракула, который прислал меня сюда. Впервые я рассказал об этом почтенному Крезу вчера вечером». Гарпак глубоко втянул в себя воздух, несколько обескураженный упоминанием божества, но тут же овладел собой. «Мы слышали только тебя, грека, что ты послан оракулом. А может, ты пришел выведать наши тайны? Если же ты в самом деле послан Богом, значит, для того лишь, чтобы тебя здесь казнили за твои грехи. Но мы это быстро выясним». Он кивнул начальнику стражи. «Отведите его вниз. Именем царя». Догадка, ослепительная, как молния, блеснула в мозгу Эверарда. «Да, царь!» — закричал он, вскочив. «Бог сказал мне, что будет знак, и что я должен донести его слова до царя персов». «Взять его!» — взревел Гарпак. Стража послушно бросилась выполнять приказание. Эверард отскочил с криком, что отдается на милость царя Кира. Он кричал изо всех сил. «Пусть его даже арестуют! Его слова дойдут до трона и...» Два воина с поднятыми секирами прижали его к стене. Через их голову он видел, как Гарпак прыгает по дивану. «Схватите, отрубите ему голову!» — приказывал медиец. «Господин», — возразил начальник стражи, — «он отдался на милость царя». «Это колдовство! Я теперь знаю, он колдун, сын Зохака и слуга Аримана. Убить его!» «Нет, подождите!» — вскричал Аверард. «Подождите, он сам предатель. Он не дает мне сказать царю, что... Отпусти меня сейчас же, мерзавец!» Кто-то схватил его за правую руку. Эверард был готов отсидеть несколько часов в тюрьме, пока царь не услышит о нем и не вытащит его оттуда, но дело начало принимать совсем иной оборот. Развернувшись, Эверард левой рукой нанес стражнику удар по носу, тот попятился, американец вырвал у него секиру, отпрыгнул и парировал удар воина, нападавшего сзади. Стражники атаковали. Эверард взмахнул секирой, она ударилась о другую, и один из стражников поплатился пальцем. Искусством владеть оружием патрульный превосходил большинство нападавших, но долго, конечно, ему было не продержаться. Уклонившись от очередного удара, направленного в голову, он нырнул за колонну. Немного свободного пространства, еще удар, и рука атакующего воина безжизненно повисла. Перепрыгнув через падающее тело в латах, Эверард выбежал на середину комнаты. Гарпак поднялся с дивана, выхватив из-за плаща меч. Чертов старик отнюдь не был трусом. Эверард развернулся так, что Хелиарх оказался между ним и стражей. Меч и секира скрестились. Патрульный старался подойти к Гарпагу вплотную. По крайней мере, тогда стража не сможет бросать в него оружие. Но воины стали окружать его сзади. Вот ведь черт! Может быть, даже сейчас погибнет еще один патрульный.
1: «Стойте! Все ниц! Царь идет!»
0: Три раза прокричал глашатый огромный мужчина в алом плаще. Стража застыла на месте, не сводя с него глаз, а затем попадала ниц. Гарпак уронил меч. Эверард чуть не рассек ему череп, но вовремя отдернул руку и, слыша торопливую поступь воинов через зал, тоже бросил свою секиру. Секунду они с Хелиархом, задыхаясь, не сводили глаз друг с друга.
2: «Он услышал и пришел! Сразу же!» — с трудом выговорил Эверард.
0: Медиец подобрался, как кот, и зашипел:
2: «Берегись, я буду наблюдать за тобой. Если ты отравишь его мозг своими лживыми речами, для тебя тоже найдется яд или кинжал».
1: «Царь! Царь!» — кричал глашатый.
0: Эверард и Гарпак бросились на пол. Сначала в комнату вошли бессмертные и выстроились в две шеренги, образовав широкий проход к дивану. Затем вошел сам Кир в длинной мантии, развивавшейся при каждом его широком шаге. За ним следовали несколько приближенных, затянутых в кожу. Они пользовались привилегией носить оружие в присутствии царя. Раб-церемониймейстер ломал руки им вслед. Он не успел расстелить ковер и позвать музыкантов. Голос царя разорвал мертвую тишину.
1: «В чем дело? Где чужеземец, который сдался мне на милость?»
0: Эверард рискнул приподнять голову. Кир был высокого роста, широкоплеч, но худощав. Он выглядел старше, чем можно было предположить из рассказа Креза. С трепетом в сердце Эверард подумал, что ему лет 47, но 16 лет воин, которые пришлось вести царю, и охота сохранили его тело гибким. У Кира было узкое темное лицо со шрамом на левой скуле, карие глаза, прямой нос и полные губы. Его черные слегка вьющиеся волосы были зачесаны назад, а борода пострижена немного короче, чем полагалось по обычаю персов. Он был одет просто, насколько позволял его сан. «Где же тот чужеземец, о котором сообщил раб?»
3: «Я здесь, великий царь», — сказал Эверард.
1: «Встань, назови свое имя».
0: Эверард поднялся на ноги и прошептал:
2: «Привет, Кейт».

0: Глава шестая. По стенам мраморной беседки густо вились виноградные лозы. Они почти скрывали окружавших ее лучников. Кейт Деннисон тяжело опустился на скамейку. Глядя на причудливые тени от листьев на полу, он произнес с кривой улыбкой: «По крайней мере, здесь мы можем поговорить без чужих ушей. Английского языка еще не существует». Он помолчал и продолжал говорить по-английски с некоторым напряжением. Сказывалось отсутствие практики. «Порой мне казалось, что самое трудное в здешней жизни ни минуты не быть самим собой. Самое большее, на что я способен, это выгнать всех из комнаты, где нахожусь, но они тут же начнут подслушивать у дверей, подглядывать в окна, всячески охранять меня. Да сгорят в адском пламени их преданные души». «Представление о том, что такое право на уединение, тоже пока не существует», — напомнил Эверард. «Впрочем, такие важные персоны, как ты, не очень-то располагали собой во все исторические эпохи». Деннисон поднял на него усталый взгляд. «Я все хочу спросить тебя, как Синтия», — сказал он. «Но ведь для нее пройдет не так много времени, может быть, всего неделя. Кстати, у тебя не найдется сигарет?»
1: «В скутере», — сказал Эверард. «Я подумал, что мне и так придется достаточно многое объяснять. Вот уж никогда не ожидал, что ты будешь здесь заправлять всем этим государством».
0: «Я и сам этого не ожидал». Деннисон пожал плечами. «Самое фантастическое, что только могло произойти. Парадоксы

классическая музыка. Не говоря уже о тех людях, с которыми мне приходилось встречаться. Все еще никак не верится, что ты здесь, Мэнс. Наверное, я сейчас проснусь. Ладно, дай вспомнить. Знаешь, как все произошло? Медийцы и персы в расовом и в культурном отношении находятся в близком родстве, но медийцы в те времена держали власть в своих руках. Они многое переняли это от ассирийцев, о которых персы не столь хорошего мнения. Мы в основном свободные земледельцы и скотоводы, и, конечно, несправедливо, что мы оставались подданными. Деннисон поперхнулся. Черт, ну вот видишь опять. Чему я говорю «мы»? Ну, в общем, в Персии было неспокойно. За 20 лет до того медийский царь Астиаг приказал убить Кира, но теперь он пожалел об этом, так как отец Кира умирал, и отсутствие законного наследника могло вызвать гражданскую войну. Я высадился в горах. Чтобы спрятать скутер, мне пришлось поискать место и во времени, и в пространстве. День туда, несколько миль сюда. Потому-то патруль не смог потом засечь его своими детекторами. Это одна из причин. В конце концов, я оставил его в пещере и отправился дальше пешком, но почти сразу же попал в беду. Через этот район, на усмирение персов, среди которых начались волнения, как раз проходила медийская армия. Один из воинов заметил, как я выходил из пещеры, и не успел я оглянуться, как меня схватили и стали выпытывать, что это я прячу. Они приняли меня за волшебника и сильно испугались, но еще больше боялись показать себя трусами. Со скоростью лесного пожара весть обо мне разнеслась по армии и по всей стране. Все знали, что я появился при удивительных обстоятельствах. Их начальником был сам Гарпак, человек злой и умный, как черт. Он решил, что меня можно использовать. Он приказал мне привести в движение мою бронзовую лошадь, но не разрешил сесть на нее. Мне все же удалось настроить программатор скутера и отправить его путешествовать во времени. Это вторая причина, по которой патруль не нашел его. Машина находилась в этом веке всего несколько часов, а потом, вероятно, отправилась к началу начал. «Здорово», — одобрительно сказал Эверард. «Разумеется, я знал приказ, запрещающий такую степень анахронизма», — Деннисон скривил рот. «Но я все же надеялся, что патруль меня выручит. Зная я, как все обернется, вряд ли повел бы себя столь законопослушно. Я мог бы взять скутер с собой, сделать вид, что во всем подчиняюсь Гарпагу, и удрать, как только представится такая возможность». Эверард внимательно посмотрел на него. «Кейт изменился», — подумал он. «Не просто постарел. Годы, проведенные среди чужестранцев, изменили его так, что он сам не замечает в себе этих перемен». «Если бы ты рискнул изменить будущее, — сказал он, — ты поставил бы под угрозу и существование Синтии». «Да, да, правда. Я помню, что подумал об этом тогда. Как давно все это было». Деннисон наклонился вперед, положив руки на колени и глядя сквозь переплетение беседки. Он продолжал говорить ровным, безжизненным голосом. «Гарпак, конечно, рвал и метал. Я думал, он собирается убить меня. Меня все время держали связанным, как скотину, которую ведут на убой. Но, как я уже говорил, слухи обо мне разнеслись по всей стране, и у Гарпага возник план. Он предоставил мне выбор – повиноваться ему или умереть. Что я мог поделать? И к тому же, здесь речь шла не об изменении прошлого. Я скоро понял, что играю роль, уже записанную в истории. Гарпак подкупил пастуха, чтобы тот подтвердил его версию и представил меня как Кира, сына Камбиса». Эверард, ничуть не удивленный, кивнул. «Зачем ему это было надо?» – спросил он. «В то время он еще просто хотел поддержать медийского

царя. Надеялся, что царь Аншана всецело от него зависящий будет предан Астиагу и станет держать персов в узде. Я был так ошеломлен, что ничего не мог поделать и подчинился ему во всем, с минуты на минуту ожидая, что на выручку придет патруль. Фанатическая преданность иранской знати идеи правды здорово помогла нам. Только немногие заподозрили, что я самозванец. Хотя, как мне кажется, сам Астиаг нарочно игнорировал некоторые неточности. Он сурово наказал Гарпага за то, что тот ослушался его приказа и не убил Кира, хотя сейчас Кир был Астиагу нужен. Ирония судьбы особенно очевидна, если иметь в виду, что в действительности Гарпаг в точности выполнил его приказание за 20 лет до того. На протяжении первых 5 лет правление Астиага вызывало во мне все большую ненависть. Сейчас, оглядываясь на прошлое, я понимаю, что он был не таким уж исчадием ада. Типичный восточный монарх древнего мира. Но тогда, при виде пыток и мучений, которым ежедневно подвергали людей, мне трудно было мыслить столь трезво. Гарпаг, жаждавший отомстить Астиагу за обиду, подготовил восстание и предложил мне возглавить его. Деннисон усмехнулся. «В конце концов, я был Киром Великим, который должен был выполнять свое предназначение». Сначала нам пришлось тяжко. Медийцы били нас вновь и вновь. Но знаешь, Мэнс, я чувствовал, что все это начинает мне нравиться. Это тебе не сидеть в окопе 20 века и гадать, скоро ли прекратится вражеский обстрел. Война и здесь достаточно ужасна, особенно когда ты рядовой, и когда начинаются болезни, а без них никогда не обходится. Но если ты сражаешься, Боже правый, ты сражаешься собственными руками. И представь себе, я даже обнаружил в себе талант. Оказывается, я умею драться. А какие замечательные сражения у нас были. Эверард увидел, как светлеет лицо Кейта. Царь Кир выпрямился и сказал со смехом: «Помню такой случай. Лидийская конница числом превосходила нас. Тогда мы поставили обозных верблюдов в авангард, пехоту позади них, а в самом конце – кавалерию. Лошади Креза почуяли запах верблюдов и обратились в бегство. По-моему, они бегут до сих пор. Мы стерли кавалерию Креза с лица земли». Он внезапно замолчал, прикусил губу и взглянул на Эверарда. «Прости, я все время забываю. Иногда после боя, глядя на убитых и особенно на раненых, я вспоминаю, что там, дома, я не был убийцей. Но я ничего не мог поделать, Мэнс. Я должен был воевать. Сначала было восстание. Если бы я не подчинился Гарпагу, как, по-твоему, оставил бы он меня в живых?» Затем речь пошла о судьбе государства. Я не просил ни лидийцев, ни варваров нападать на нас. Ты когда-нибудь видел город, захваченный варварами? Вопрос стоял так: или мы, или они. Когда побеждаем мы, то, по крайней мере, не превращаем побежденных в рабов. У них остаются их земли и обычаи. Во имя Митры, Мэн, смог ли я поступить иначе? Эверард сидел, слушаясь в шуршании листьев под легким ветерком. Наконец он сказал: «Нет, я понимаю. Надеюсь, тебе было не слишком одиноко». «Я привык», — осторожно сказал Деннисон. «Гарпаг выходец из низов, но он любопытная личность. Крез оказался очень порядочным человеком, а у волшебника Кабада оригинальный ум, и он единственный осмеливается обыгрывать меня в шахматы. К тому же здешние праздники, охота, женщины». Он с вызовом посмотрел на Эверарда. «Да? Ты ожидал от меня другого?» «Нет», — сказал Эверард. «16 лет — долгий срок».
Кассандана, моя старшая жена, стоит всего того, что я выстрадал за эти годы. Хотя Синтия... Бог мой, Мэнс! Деннисон встал и положил руки на плечи Эверарда, сжав их до боли сильными пальцами, которые за 16 лет привыкли держать топор, лук и уздечку. Царь Персии громко вопросил: «Как ты собираешься вытащить меня отсюда?»

В эфире «Модель для сборки». Пол Андерсон. «Быть царем». Окончание. Совсем краткое содержание предыдущих серий. Один из патрульных во времени, из крайне засекреченной организации, которой поручено следить именно за перемещениями во времени, отправляется в прошлое, достаточно далеко. Другой патрульный, влюбленный в ту же самую девушку, что и ушедший, отправляется на его поиски и встречает его в образе царя Кира. Деннисон встал и положил руки на плечи Эверарда, сжав их до боли сильными пальцами, которые за 16 лет привыкли держать топор, лук и уздечку. Царь Персии громко вопросил: «Как ты собираешься вытащить меня отсюда?» Глава 7. Эверард тоже поднялся, подошел к краю беседки и уставился на плетение каменных кружев, опустив голову и засунув руки за пояс. «Не знаю». Деннисон изо всех сил стукнул себя кулаком по ладони. «Этого я и боялся. С каждым годом я все больше боялся, что если патруль меня и обнаружит...» «Ты должен помочь мне, Мэнс». «Говорю тебе, что не могу». Голос Эверарда прервался. Он не обернулся. «Пойми меня. Ты наверняка уже сам думал об этом. Ведь ты не какой-нибудь там мелкий предводитель варваров, судьба которого не будет иметь особого значения уже лет через 100. Ты Кир, основатель Персидской империи, ключевая фигура всей этой эпохи. Если исчезнет Кир, исчезнет и будущее. Не будет вообще никакого 20 века, и, конечно, исчезнет Синтия». «Ты уверен?» – взмолился человек за его спиной. «Я просчитал все, прежде чем направиться сюда», – сказал Эверард сквозь зубы. «Не обманывай себя. Мы предубеждены против персов, потому что одно время они враждовали с Грецией, а в нашей собственной культуре слишком много от греческого. Но персы имеют не менее важное значение для истории. Ты сам видел, как все здесь было. Конечно, по твоим представлениям, все они грубы, но такова эпоха, и греки ничуть не лучше персов. Да, у них нет демократии, но нельзя же упрекать людей за то, что они не дошли до этого европейского открытия столь далеко от их умственных горизонтов. Важно другое. Персия была первой державой-победительницей, сделавшей попытку уважать побежденные народы и умиротворять их, державой, соблюдавшей собственные законы, добившейся мира на огромной территории, что позволило наладить тесный контакт с Дальним Востоком и привело к появлению жизнеспособной религии – зороастризма, распространившегося среди многих рас и на большом пространстве. Возможно, ты не знаешь, сколько христианство переняло от культа Митры, но, поверь мне, очень многое. Не говоря уже об иудаизме, религии, которую спасешь лично ты, Кир Великий. Помнишь, ты завоюешь Вавилон и дашь возможность всем иудеям, еще не принявшим другой веры, возвратиться к себе на родину. Без тебя они будут поглощены другими народами, так как это случалось с десятками других племен. Даже в своем упадке Персидская империя останется своего рода матрицей цивилизации. Какими победами знаменит Александр Македонский, как не завоеваниями персидских территорий? А это распространило эллинскую культуру по всему миру. И затем появятся преемники персидского государства: Понт, Парфия, Персия времен Фердауси, Омара Хайяма и Хафиза, Иран, который мы знаем, и Иран будущего после 20 века. Эверард круто повернулся. «Если ты сейчас исчезнешь, — сказал он, — то я могу ясно представить себе, как через 3000 лет человечество все еще будет строить зиггураты, гадать о своих судьбах на внутренностях животных и скитаться по лесам Европы, а Америка не будет открыта вовсе». Деннисон обмяк. «Да, — ответил он, — я думал об этом». Он прошелся взад-вперед, заложив руки за спину. Его темное лицо старело с каждой минутой.
«Еще 13 лет», — прошептал он еле слышно. «Еще 13 лет, и я погибну в битве с кочевниками. Я не знаю точно, как это произойдет, но так или иначе обстоятельства приведут меня к гибели. Почему бы и нет? Волей-неволей обстоятельства заставили меня проделывать все, что от меня требовалось. И как бы я не воспитал своего сына, Камбиса, я знаю, что он окажется недоумком и садистом, и только Дарий сможет спасти империю. Боже мой!» Он прикрыл лицо широким рукавом. «Прости, Мэнс. Я ненавижу жаловаться, но не могу справиться с собой». Эверард сел, избегая смотреть на Деннисона. Но не слышать его тяжелого дыхания он не мог. По прошествии некоторого времени Кир налил вино в 2 чаши, сел рядом с Эверардом и сухо произнес: «Еще раз прости. Все прошло. И я еще не сдался. Если хочешь, я могу поставить вопрос перед главным управлением», — с некоторой долей сарказма сказал Эверард. Деннисон ответил в тон ему: «Спасибо, старина. Я помню их правила достаточно хорошо. Без нас можно обойтись. Они просто запретят путешествие сюда на весь период жизни Киры, чтобы не вводить меня в соблазн, и пошлют мне любезное письмо. В нем будет говориться, что я абсолютный монарх цивилизованного народа, у меня есть дворцы, рабы, виноградники, шуты, повара, наложницы, охотничьи угодья, и все это в неограниченных количествах. Чем же я недоволен?» «Нет, Мэнс, эту проблему придется решать только нам вдвоем». Эверард сжал руки в кулаки с такой силой, что почувствовал, как ногти впиваются в ладони. «Ты хочешь от меня чертовски многого, Кейт», — медленно проговорил он. «Я просто прошу тебя обдумать все возможности и стать Ариманом. Ты это сделаешь!» Его пальцы опять впились в плечи Эверарда. Это завоеватель Востока отдавал приказ. «Прежний Кейт никогда бы не разговаривал таким тоном», — отметил про себя Эверард, начиная злиться, и подумал: «Если ты не вернешься, и Синтия узнает, что ты не сможешь вернуться, она явится к тебе сама, и еще одна чужестранка в гареме царя никак не сможет повлиять на ход истории. Но если я представлю доклад в главное управление до того, как увижу ее, доложу, что проблема неразрешима, это не подлежит сомнению, что ж, тогда посещение эпохи Кира будет под запретом, Синтия никогда не сможет попасть к тебе». «Я не раз сам думал об этом», — более спокойным тоном продолжал Деннисон. «Я не хуже тебя понимаю все сложности. Но послушай, я могу показать тебе пещеру, где находился мой скутер несколько часов, пока меня не схватили. Ты сможешь вернуться туда к моменту, когда я появлюсь, и предупредить меня». «Нет», — сказал Эверард, — «это отпадает. По двум причинам. Во-первых, закон, причем весьма мудрый закон, запрещает делать это. Правда, иногда бывали исключения, но тут вступает в силу вторая причина. Ты, Кир, они не пойдут на то, чтобы уничтожить будущее ради спасения одного человека». «Сделал бы я это ради спасения одной женщины?» «Не уверен. Надеюсь, нет. Синтии вовсе ни к чему знать все факты. Будет куда лучше, если она вообще ничего не узнает. Я могу использовать свой авторитет агента с правом свободных действий, чтобы эти сведения не пошли дальше главного управления, и не говорить ей ничего, разве только что Кейт умер при обстоятельствах, которые вынудили нас запретить путешествие во времени в эту эпоху. Она, конечно, погорюет какое-то время, но она слишком молода и здорова, чтобы скорбеть всю жизнь. Правда, это непорядочно. Но разве лучше будет позволить ей жить здесь в качестве рабыни и делить своего любимого, по меньшей мере, с десятком царских дочерей, на которых он был вынужден жениться из политических соображений? Не лучше ли для нее будет все позабыть и начать жизнь заново среди своих соотечественников?» «Ясно», — сказал Деннисон. «Я просто хотел быть до конца уверен, что это отпадает. Должен же быть какой-нибудь другой выход.
Послушай, Мэтс, 16 лет назад создавалась ситуация, послужившая причиной всего того, что произошло впоследствии. Но ведь это случилось не из-за человеческого каприза, а по самой логике событий. Допустим, я бы не появился. Разве Гарпак не нашел бы другого Кира? Кто именно стал великим царем, не имеет ровно никакого значения. Другой Кир вел бы себя совершенно не так, как я, во множестве повседневных деталей. Естественно. Но если бы только он не был бы безнадежным болваном или маньяком, а достаточно разумным и порядочным человеком, надеюсь, ты не станешь отрицать за мной этих качеств. Его поведение во всех важных событиях не отличалось бы от моего. Я имею в виду поступки и события, отраженные в истории. Ты знаешь, это не хуже меня. За исключением нескольких критических моментов, время всегда стремится вернуться на круги своя. Небольшие различия с годами исчезают и забываются. Это и есть негативная обратная связь. Только в ключевые моменты могут возникнуть какие-то позитивные обратные связи. И прошлые события с годами возрастают в своем значении и в последствиях, вместо того, чтобы исчезнуть. Ты ведь знаешь все это. Конечно, сказал Эверард. Но ты же сам признавал, что твое появление в пещере и было таким критическим ключевым моментом. Именно твое появление навело Гарпага на мысль о Кире. Без этого я хорошо представляю себе, как развивалась бы и разваливалась Мидийская империя. Либо ее завоевала бы Лидия, либо варвары, потому что у персов не было бы царя, имевшего божественное право властвовать ими по рождению. Нет, я не появлюсь в пещере в тот момент, если не получу разрешения, по меньшей мере, самого Данелианина. Деннисон бросил на него взгляд поверх края чаши, потом поставил ее на стол, по-прежнему не спуская с Эверарда глаз. «Ты не хочешь, чтобы я вернулся, верно?» Эверард вскочил со скамьи. От резкого движения чаша выпала из его рук и со звоном упала на пол. Вино растеклось, как кровь. «Замолчи!» — крикнул он. Деннисон кивнул головой. «Я царь. Стоит мне пальцем пошевельнуть, и стража разорвет тебя на куски». «Превосходный способ заручиться моей поддержкой», — буркнул Эверард. Деннисон вздрогнул. Секунду-другую он сидел неподвижно, затем сказал: «Извини. Ты не можешь себе представить, что я испытал. Да-да, жизнь моя здесь была не так уж плоха. Даже интереснее, чем у большинства. Когда тебя почитают божеством, со временем это даже начинает нравиться. Наверное, поэтому я через 13 лет ввяжусь в бой за Яксартом. Ведь у меня не будет иного выхода. Все мои храбрецы будут смотреть на своего повелителя. Черт возьми, может, оно и стоит того». Он растянул губы в улыбке. «Что же касается моих наложниц, то некоторые из них могут свести мужчину с ума. У меня есть Кассандана. Я сделал ее своей старшей женой, наверное, потому что она чем-то напоминает мне Синтию. Трудно сказать, ведь прошло столько времени. Возвращение в 20 век для меня нереально. Поверишь ли, езда на горячей лошади доставляет куда больше удовольствия, чем гонка в спортивном автомобиле. А кроме того, я знаю, что творю здесь полезное дело. Не каждому дано знать себе такое. Прости, что не сдержался. Я верю. Верю, ты бы помог, если бы только смел. Но ты не смеешь, и я не упрекаю тебя, и тебе незачем меня жалеть». «Прекрати это!» – простонал Эверард. Он почувствовал, будто мозг его разрывается на части в абсолютной пустоте. Сквозь переплетение беседки он видел статую на крыше. Юноша убивает быка. Это был символ человека и солнца. За колоннами и виноградными лозами стояли стражники в кожаных доспехах с луками наготове. Лица их казались вырезанными из дерева. Видно было и то крыло здания, где находился гарем, и где сотни, а может быть, тысячи молодых женщин считали за счастье проводить время в ожидании случайной прихоти своего царя. За городскими стенами лежали возделанные поля, где крестьяне готовили жертву земле матери. Люди поклонялись ей еще в те времена, когда пришли индоевропейцы, а это произошло в далеком туманном прошлом. Далеко за городом будто парили в небе горы, где водились волки, львы, кабаны и скрывались демоны. Этот мир был совсем чужим.
Эверард считал, что годы службы в патруле дали ему достаточную закалку и готовность воспринимать все чужое, но сейчас он почувствовал острое желание сбежать в свой собственный век, своему народу, скрыться там и все позабыть. Он осторожно сказал: «Я должен посоветоваться кое с кем. Придется детально проверить весь период, вдруг появится какая-нибудь зацепка. Я недостаточно компетентен, чтобы справиться с этим в одиночку, Кейт. Мне надо вернуться обратно к себе и все обговорить. Если мы что-нибудь придумаем, я вернусь в эту же ночь». «Где твой скутер?» — спросил Деннисон. Эверард махнул рукой. «Там, в холмах». Деннисон погладил бороду. «Точнее ты мне не скажешь». «Что ж, это разумно. Я не уверен, что доверил бы себе самому, если бы знал, где машина времени». «Я имел в виду вовсе не это!» — вскрикнул Эверард. «Неважно. Не будем ссориться еще и по этому поводу». Деннисон вздохнул. «Конечно, отправляйся домой и посмотри, что можно сделать. Тебе нужна охрана?» «Лучше не надо. Это ведь не обязательно». «Нет, у нас здесь безопаснее, чем в Центральном парке в Нью-Йорке». «Ну, это еще ни о чем не говорит». Эверард протянул руку. «Так верни мне патрульную лошадь. Она специально обучена, и мне бы не хотелось ее потерять». Их взгляды встретились. «Я вернусь, Кейт. Сам. Каково бы ни было решение». «Ладно, Мэнс», — сказал Деннисон. Они вместе покинули беседку, чтобы беспрепятственно пройти мимо застывших при появлении царя стражников и часовых у ворот. Деннисон указал на дворцовую спальню и сказал, что будет ждать Эверарда там всю неделю, каждый вечер. Затем Эверард облобызал ногу Кира, и когда великий царь удалился, сел на лошадь и медленно выехал из ворот дворца. Он чувствовал себя усталым и совершенно опустошенным. Сделать было ничего нельзя, он обещал вернуться самолично и сообщить царю его приговор.

Пол Андерсон. «Быть царем». Глава 8. Эверард ехал среди холмов, где над бурными холодными ручьями хмурились кедры, и боковая дорога, на которую он свернул, вела вверх и была хорошо наезжена. В засушливом Иране в те времена еще попадались такие леса. День близился к концу. Его лошадь явно устала и ступала тяжело. Хорошо бы найти какую-нибудь хижину пастуха и попросить пристанище, чтобы дать животному отдохнуть. Но тогда уже будет поздно. Нет. Сейчас полнолуние, и если потребуется, он лучше пойдет пешком, лишь бы добраться до скутера к восходу солнца. Ему было не до сна. Лужайка, покрытая высокой, уже пожелтевшей травой и спелыми ягодами, так и манила отдохнуть. Последний раз он ел рано утром, но в седельных сумках у него была еда и мех с вином. Он сдавил бока лошади и свернул с дороги. Неожиданно что-то привлекло его внимание. Вдалеке на дороге низкое солнце осветило облако пыли. Оно становилось все больше, росло прямо на глазах. Несколько всадников, решил он, изо всех сил гнавших коней. Царские вестники. Почему они спешат в этом направлении? Ему стало не по себе. Он надел подшлемник, пристегнул шлем, повесил на руку щит и высвободил из ножен короткий меч. Скорее всего, всадники просто проскачут мимо, и все же... Сейчас он хорошо рассмотрел, что их было 8. Кони были хорошие, а последний всадник вел на поводу еще свежих лошадей. Коней успели загнать. Видно, скакали они давно. Пот стекал струйками по их запыленным бокам. Гривы прилипли к шеям. Всадники были одеты в широкие белые штаны, рубахи, сапоги, плащи и высокие шляпы без полей. Явно не приближенные царя, не профессиональные воины, но и не бандиты. Они были вооружены мечами, луками и арканами. И тут Эверард узнал седобородого человека, скакавшего впереди. Его как обухом по голове ударило гарпак. Сквозь летучее облако пыли он ясно видел всадников. Даже для древних персов вид у них был устрашающий. «Ого», — сказал Эверард вслух. «Все ясно». Он даже не испугался. Не было времени. Надо было быстро обдумать положение и искать выход. У гарпага не было иной причины для бешеного галопа в горах, кроме поимки грека Меандра. Естественно, во дворце, полном доносчиков и болтунов, гарпаг не позднее, чем через час узнал, что царь говорил с чужеземцем, как с равным на незнакомом языке, а потом отпустил его обратно на север. Немного больше времени Хелиарху потребовалось, чтобы придумать причину, позволившую ему покинуть дворец, собрать воинов из своей личной охраны и броситься в погоню. Почему? Потому что Кир когда-то появился среди этих же холмов на какой-то неизвестной штуке, которую гарпаг мечтал захватить. Медиец был отнюдь не глуп и явно не поверил истории, которую тогда сплел для него Кейт. Он вполне допускал, что рано или поздно из страны царя появится другой волшебник. И уж на сей раз он, гарпаг, не допустит, чтобы чудесная повозка так легко выскользнула из его рук. Эверард более не медлил. Всадники были всего в сотне ярдов от него. Он видел глаза гарпага, сверкавшие из-под кустистых бровей. Пришпорив лошадь, Эверард свернул с дороги и поскакал прямо через луг. «Стой!» – закричал позади него знакомый голос. «Остановись, грек!» Эверард погнал свою усталую лошадь рысью. Кедры бросали на него свои длинные тени. «Стой, или будем стрелять! Стой! Стреляйте! Только не убивать! Стреляйте по коню!» На опушке леса Эверард соскочил с седла. Сзади послышались зловещие жужжания стрелы и тяжелый топот. Лошадь заржала. Эверард оглянулся. Бедное животное упало на колени. Черт побери, они заплатят за это. Но он был один, а их 8. Он поспешил под защиту деревьев. Стрела, просвистев мимо его левого плеча, вонзилась в ствол. Он побежал, пригибаясь, петляя из стороны в сторону в холодных сгущающихся сумерках, напоенных запахом трав, радуясь, что мягкая, покрытая хвоей земля поглощала звук его шагов. Ветки деревьев хлестали его по лицу. Жаль, что кустарник рос очень редко. Можно было бы воспользоваться каким-нибудь индийским приемом и укрыться в кустах. Персов не было видно. Почти наугад они пытались проехать за ним верхом. Треск ломающихся кустов и громкие ругательства за его спиной говорили о том, что это дается им нелегко.
Скоро они, по-видимому, спешились. Эверард прислушался. Где-то вдалеке журчала вода. Он двинулся в направлении этого журчания, вверх по крутому склону холма, покрытому большими валунами. Его преследовали не беспомощные новички-горожане, подумал он. По крайней мере, некоторые из них были горцами, умеющими прочитать малейший его знак на земле. Ему нужно сбить их со следа. Тогда можно будет спрятаться и переждать, пока Гарпак не вынужден будет вернуться к своим дворцовым обязанностям. Эверард тяжело дышал. За его спиной слышались резкие голоса. Вероятно, было принято какое-то решение, но персы находились слишком далеко, и он не мог расслышать, какое имя. К тому же кровь слишком громко стучала у него в висках.

0: Пол Андерсон. «Быть царем». Продолжение. Если Гарпак посмел напасть на гостя самого царя, он, естественно, не рассчитывал, что тому удастся когда-нибудь пожаловаться на это царю. Плен и пытки, пока он не откроет им, где находятся скутеры, как он действует, а в конце программы в порядке милосердия нож в горло. «Черт побери», — подумал Эверард, слыша бешеный стук своего сердца. «Я изгадил эту операцию до такой степени, что теперь ее можно включать в учебник в качестве примера, как не должен поступать патрульный. И все потому, что не надо столько думать о некой женщине, чужой женщине, чтобы эти мысли не заставили тебя забыть об элементарных предосторожностях». Он вышел на высокий берег. Внизу под его ногами по направлению к долине протекала речушка. Они, конечно, увидят, что он здесь был, но им придется гадать, куда он пошел, вверх или вниз по течению. Кстати, куда же лучше? Сначала он пошел вниз по реке, тина и скользкая грязь холодили ноги. Нет, лучше все-таки будет идти вверх по течению. Во-первых, так будет ближе к скутеру, а во-вторых, Гарпак, вернее всего, подумает, что он отправился вниз, чтобы вернуться назад к царю. Камни речушки ранили его ноги, и вода леденила их. Деревья стеной поднимались вдоль обоих берегов. Наверху виднелась только быстро темневшая узкая полоска неба. В вышине парил орел. Становилось все холоднее, но ему повезло. Речушка петляла, как змея, в бреду, и Эверард, почти сразу же скользя и спотыкаясь, исчез за поворотом. «Я пройду милю-другую», — подумал он. «Может, там окажется ветка, за которую можно ухватиться. Если сумею вылезти, то окончательно запутаю следы». Медленно текли минуты. «Доберусь до скутера, а потом обращусь в главное управление и попрошу помощи. Черт побери, конечно, никакой помощи от них не будет. Почему бы не пожертвовать одним человеком, чтобы обеспечить собственное спокойствие, существование и благоденствие? Так что Кейт застрянет здесь еще на 13 лет, пока его не убьют варвары. Но через 13 лет Синтия все еще будет молодая и, пережив все ужасы изгнания, точно зная дату смерти мужа, останется совсем одна в запрещенной для путешествия во времени эпохи при запуганном дворе безумного Камбиса II. Нет, необходимо скрыть от нее правду, удержать ее дома, сказать, что Кейт мертв. Он и сам хочет, чтобы я так поступил. А через год или два она опять будет счастлива. Я сумею научить ее быть счастливой». Он не замечал, как острые камни изранили его обутые в тонкие сандалии ноги, как неверен его шаг и как сильно шумит вода. Но вот он подошел к повороту речушки и увидел персов. Их было двое. Они брели вниз по течению. Видимо, его поимки придавали большое значение, коль скоро персы решились пренебречь религиозным запретом относительно осквернения речных вод. Сверху по обоим берегам шли еще двое, прочесывая лес. В одном из них Эверард узнал Гарпага. Персы со свистом вытащили длинные мечи из ножен. «Стой!» — вскричал Гарпаг. «Стой, грек, сдавайся!» Эверард остановился, как вкопанный. Вода журчала по его ногам. Те двое, что шли по реке навстречу ему в этом колодце темноты, казались призраками, их лиц не было видно. Выделялись только белые одежды и мерцающие лезвия мечей. Эверард вздрогнул. Он понял, что преследователи, видя, как он вошел в воду, разделились. Одни направились вниз по реке, другие вверх, передвигаясь по твердой земле быстрее, чем он по воде. Пробежав дальше, чем он мог дойти за это же время, они повернули назад и пошли медленнее, так как река петляла, зато уверенные, что добыча от них не ускользнет. «Взять живым!» — твердил Гарпак. «Можете ранить его в ноги, если придется, но возьмите живым!» Эверард зарычал от ярости и повернулся лицом к берегу. «Ну, подожди же, негодяй», — по-английски сказал он, — «ты сам напросился». Двое воинов, что брели по реке, с криком бросились вперед. Один поскользнулся и упал лицом в воду. Воин, двигавшийся вдоль берега, съехал вниз по склону. Береговой склон был покрыт скользкой грязью. Эверард вонзил в нее нижний конец щита, оперся на него и с трудом выбрался из воды. Гарпак, ожидавший этого момента, не торопясь, двинулся вперед. Лезвие в руке медийца сверкнуло, обрушиваясь на Эверарда сверху. Он наклонился, подставляя шлем, который погнулся, но выдержал удар. Меч соскользнул со шлема и задел правое плечо, к счастью, не очень сильно. Эверард почувствовал небольшое жжение, но уже через секунду ему стало некогда разбираться в своих ощущениях. Он понимал, что не сумеет справиться со всеми нападавшими, но они дорого заплатят за его смерть. Эверард упал на траву и поднял щит как раз вовремя, чтобы парировать удар в лицо. Гарпак сделал выпад, пытаясь достать его ноги. Эверард и этот удар парировал своим коротким мечом. Сталь медийца со свистом рассекла воздух, но при близком бою легко вооруженный перс не имел никакого шанса против греческого вооружения, что истории предстояло доказать двумя поколениями позже. «О, Господи!» – подумал Эверард. «Будь у меня панцири и наколенники, и я бы справился со всеми четырьмя». Он искусно прикрывался щитом, отражая выпады и удары, и стараясь как можно ближе подойти к Гарпагу, чтобы тот не мог действовать своим длинным мечом, и сам оказался незащищенным от меча Эверарда. Хелиарх усмехнулся в седую бороду и отскочил назад. «Тянет время, конечно». «Так и есть». Еще трое воинов вскарабкались на берег и с криком побежали к ним. Атака была беспорядочна. Умелые воины, каждый по отдельности, персы никогда не могли научиться организованной массовой дисциплине европейцев, за что и поплатились при марафоне и гильгамелах. Но вчетвером против одного, да еще не одетого в латы, они имели все шансы на успех. Эверард прислонился спиной к дереву. К нему беспечно подбежал перс, и вот уже его меч зазвенел о щит Эверарда. Клинок американца сверкнул из-за бронзового овала щита и с трудом вошел во что-то мягкое. По прежнему опыту Эверард знал это ощущение. Он быстро вытащил клинок и отскочил в сторону. Истекающий кровью воин медленно осел на землю и, застонав, обратил лицо к небу. Остальные преследователи были уже рядом с Эверардом, по одному с каждой стороны. Нависающие кусты не давали персам возможности воспользоваться арканом. Придется им вступить в открытый бой. Патрульный отразил щитом нападение слева, тем самым он приоткрыл правую сторону груди, но так как был приказ взять его живым, он мог себе это позволить. Солдат справа пытался подсечь Эверарду ноги, тот подпрыгнул и меч просвистел под ним. Теперь воин слева ударил ниже, Эверард ощутил боль и увидел, что в ногу вонзилось лезвие. Он отдернул ногу. Луч заходящего солнца проник сквозь густую хвою и тронул лужу крови, она блеснула неправдоподобно алым цветом. Эверард почувствовал, как раненая нога начинает подгибаться. «Так, так!» – возбужденно выкрикивал Гарпак. «Рубите его!» Уклоняясь от очередного удара и слегка опустив щит, Эверард крикнул в ответ. «Рубите! Сам-то ты на это не решаешься, трусливый шакал! У вашего предводителя духу не хватает сразиться со мной самолично! Ведь он уже раз бежал от меня, поджав хвост!» Расчет оказался правильным, атака персов немедленно прекратилась, а Эверард продолжал, не давая им опомниться. «Уж если вы, персы, должны быть собаками медийцы, неужели вы не могли найти такого, который хоть немного напоминал бы мужчину, а не этого шакала, который предал своего царя, а сейчас бежит от одного единственного грека?» Даже в такой удаленности от Запада и в такое давнее время ни один человек Востока не мог решиться потерять лицо в подобных обстоятельствах. Гарпак был далеко не трус, Эверард знал, сколь несправедливы его упреки. Но Хелиарх уже кинулся к нему, осыпая его проклятиями. На какой-то миг Эверард увидел дикие, полные ненависти глаза на худом лице с ястребиным носом, но тут же повернулся боком и, подволакивая ногу, выступил вперед. Двое воинов на секунду заколебались, этого оказалось достаточно, чтобы Эверард и Гарпак встретились. Меч медийца взлетел и упал, отскочив от греческого щита и шлема Эверарда и скользнул к его ноге. Перед глазами Эверарда мелькнула белая туника медийца. Чуть подняв плечи, американец сделал выпад своим коротким мечом и вонзил его в грудь Гарпага. Он вытащил меч, слегка повернув его привычным движением профессионала, обеспечивающим смертельную рану. Затем развернулся на правой ступне и отразил щитом удар одного из воинов. Эверард и перс мгновение в ярости смотрели друг на друга. Потом Эверард краешком глаза увидел, что еще один воин пытается зайти ему за спину. Что ж, мелькнула у него смутная мысль. По крайней мере, одним опасным человеком для Синтии меньше.
1: «Стой! Стойте!»
0: Голос прозвучал слабо, тише журчания ручейка, но воины отступили и опустили мечи. Даже умирающий перс отвел неподвижный взгляд от неба. Гарпак пытался подняться и сесть в лужу собственной крови. Его лицо посерело.
1: «Нет. Постой!» – прошептал он. «Подожди. В этом есть своя цель. Великий Митра не дал бы мне умереть, если бы...»
0: Как бы ни был он слаб, Гарпак сумел величественно подозвать Эверарда движением руки. Эверард отбросил меч, хромая, подошел к Гарпагу и опустился рядом с ним на колено. Медиец откинулся ему на руки.
1: «Ты из страны царя!» – прошептал Гарпак в окровавленную бороду. «Не отрицай, я знаю. Но знай ты, что Аурвагауш, сын Кшаяванша, не предатель!»
0: Мускулы его лица напряглись, как бы повелевая смерти подождать, пока он не совершит задуманного.
1: «Я знаю, что есть силы и могущество. От богов ли, от дьявола, до сих пор не понимаю. Но они есть в стране царя. И только они сделали возможным его появление здесь. Я использовал их, использовал его не для себя, но потому что поклялся в верности своему царю Астиагу. Я ему был нужен. Кир, чтобы государство не распалось. Потом из-за своей жестокости Астиаг не имел больше права на мою верность. Но я все еще оставался медийцем. Я видел в Кире единственную надежду. Надежду на лучшее будущее Мидии. Потому что он был хорошим царем и для нас тоже. Вторыми после персов почитались медийцы в его государстве. Понимаешь ли ты, это человек из страны царя?»
0: Мутнеющие глаза пытались поймать взгляд Эверарда, но тщетно.
1: «Я хотел взять тебя в плен, выпытать, где спрятана и как работает твоя повозка, а затем убить тебя. Это правда, но не ради себя. Для блага государства. Я боялся, что ты заберешь царя в его страну, ведь я знал, что он этого хочет. Что тогда станет с нами? Будь милосерден, ведь и тебе когда-нибудь понадобится милосердие».
0: «Не бойся», — сказал Эверард. «Царь останется здесь».
1: «Хорошо», — выдохнул Гарпак. «Я верю, что ты говоришь правду. Я не смею думать иначе. Но тогда, значит, я искупил свою вину», —
0: еле слышно спросил он с тревогой в голосе.
1: «За то убийство по приказу моего повелителя, когда я положил беспомощного младенца на вершину холма и смотрел, как он умирает. Искупил ли я свою вину, человек из страны царя? Потому что из-за смерти царевича наше государство чуть не погибло. Но я нашел другого Кира. Я спас всех нас. Искупил ли я свою вину?»
0: «Да», — сказал Эверард, и подумал о том, имеет ли какую-нибудь силу данное им отпущение грехов. Гарпак закрыл глаза. «Тогда оставь меня», — сказал он, и в это прозвучало как слабое эхо команды. Эверард осторожно опустил его на землю и заковылял в сторону. Два перса склонились над своим господином, исполняя какой-то ритуал. Умирающий воин вернулся к своей молитве. Эверард сел под деревом, разорвал часть плаща на полосы и принялся перевязывать свои раны. Да, нога потребует серьезного лечения. Только бы добраться до скутера. Это будет нелегко, но он как-нибудь перебьется, а врачи патруля вылечат его за несколько часов с помощью медицинских средств, которые появятся в будущем, даже много позже, чем его собственная эпоха. Ему придется отправиться в какое-нибудь отделение в малоизвестном ареале, чтобы избежать вопросов, которых будет слишком много в 20 веке. А он не может себе позволить подобные разговоры. Если только в главном управлении узнают, что он замыслил, надо полагать, ему и думать об этом запретят. Ответ пришел к нему не как озарение, а скорее как убеждение, которое подсознательно зрело уже давно. Он откинулся назад, переводя дыхание. К месту боя подошли еще 4 воина, им сказали, что произошло. Никто из них не обращал на Эверарда внимания, они лишь бросали на него взгляды, в которых страх боролся с гордостью и незаметно делали знаки, отгоняя злые силы. Затем воины подняли мертвого начальника и умирающего товарища и понесли их в лес. Сгущались сумерки.

«Ничего». Ее ладонь скользнула по его груди. «Нет солнца моей души», — прошептала она, внезапно задрожав. «Что-то случилось. Твое сердце бьется, как барабан войны. Оставайся здесь». Он встал с постели и откинул тяжелый полог. Лунный свет лился с истине голубого неба и падал на пол сквозь сводчатое окно. Он почти слепил, отражаясь от бронзового зеркала. Воздух холодил обнаженное тело. Какой-то черный металлический предмет, на котором находился человек, осторожно дотрагивавшийся до тумблеров на пульте управления, внезапно, как тень, возник в воздухе. Предмет беззвучно опустился на ковер, и человек сошел с него. Он был в шлеме и греческой тунике, крепко сложен и высок ростом. «Кейт», — прошептал он. «Мэнс». Деннисон выступил из темноты в лунный свет. «Ты вернулся». «Да не может быть!» — иронически усмехнулся Эверард. «Скажи, нас могут подслушать? Не думаю, чтобы меня заметили. Материализовался прямо над крышей и спустился на антигравитаторе». «За дверью стража», — сказал Деннисон. «Но они не войдут, пока я не ударю в гонг или не крикну». «Хорошо. Одевайся». Деннисон выронил меч. Секунду он стоял, не двигаясь, затем у него вырвалось: «Ты нашел выход?» «Возможно, возможно». Эверард отвел глаза и принялся выстукивать дробь на панели управления. «Послушай, Кейт», — сказал он наконец. «Я тут кое-что придумал, но из этого может ничего не получиться. Мне нужна твоя помощь. Если все выйдет как задумано, считай, что ты дома. Главное управление будет поставлено перед свершившимся фактом и закроет глаза на какое-то там нарушение правил. Если же затея сорвется, тебе придется вернуться сюда, в эту самую ночь, и жить жизнью Кира до самой смерти. Способен ли ты пойти на это?» Деннисон дрожал сильнее, чем в лихорадке. «Наверное», — еле слышно ответил он. «Я сильнее тебя», — напомнил Эверард, — «и у меня с собой современное оружие. Если будет нужно, я доставлю тебя назад связанным. Пожалуйста, не заставляй меня прибегать к этому». Деннисон глубоко вздохнул. «Не заставлю». «Тогда остается надеяться, что боги будут на нашей стороне. Одевайся. Я объясню тебе все по дороге. Скажу этому году прощай и будем надеяться, что не до свидания, потому что если все получится, ты никогда больше его не увидишь, да и никто другой тоже». Деннисон, направлявшийся в угол комнаты, где находилась его одежда, которую до утра должен был прибрать раб, остановился на полдороги. «Что?» «Мы попробуем переписать историю», — сказал Эверард. «Или, быть может, восстановить ее в том виде, как она существовала на самом деле. Не знаю, пошевеливайся». «Но...» «Говорю тебе, одевайся! Отдаешь ли ты себе отчет, что я появился здесь в тот же самый день, когда уехал отсюда, что в эту минуту я, раненый в ногу, карабкаюсь по холмам, только бы выкроить для тебя лишнее время? Быстрее!» Деннисон принял решение. Лицо его находилось в темноте, но голос прозвучал твердо, хоть и негромко. «Я должен проститься с одним человеком». «Что?» «С Кассанданой, моей женой. Она была со мной, боже, уже 14 лет. Она родила мне 3 детей и выхаживала меня, когда я 2 умирал от лихорадки и сотни раз от отчаяния. Однажды, когда мидийцы находились у ворот Пасаргат, она повела за собой женщин, и они вдохновили нас на сражение и победу. Дай мне 5 минут, Мэнс». «Хорошо, хорошо. Правда, за 5 минут до нее и евнух дойти не успеет. Она здесь». Деннисон скрылся за пологом ложа. Эверард так и остался стоять пораженный. «Ты ждал меня сегодня ночью», — подумал он, — «и ты надеялся, что я смогу вернуть тебя Синтии, и все же послал за Кассанданой». Потом, когда пальцы его онемели от того, что он все крепче сжимал рукоять меча, внутренний голос сказал ему: «Заткнись, Эверард, ты просто лицемер и самодовольный ханжа».

0: trapped in a world without time, where sound collides with color and shadows explode. Yet this is no science fiction adventure. This is the real life.
1: Пол Андерсон. Быть царем. Окончание. Деннисон вернулся быстро. Он оделся в полном молчании и сел на заднее сиденье скутера. Эверард включил тумблер пространства, скачок, и комната исчезла. Теперь перед ними простирались освещенные луной холмы. Холодный ветер продувал путешественников насквозь. А сейчас Бэкбатану. Эверард включил освещение и принялся манипулировать контрольными рукоятями, сверяясь с записями в блокноте. Ты имеешь в виду Хамадан, старую столицу Мидии? В голосе Деннисона звучало удивление, но ведь сейчас это просто летняя резиденция царей. «Я имею в виду Экбатану 36 лет назад», — сказал Эверард. «Что?» «Слушай, все историки будущего категорически утверждают, что рассказ о детстве Кира в изложении Геродота и самих персов — чистая легенда. Что ж, возможно, они и правы. Возможно, то, что произошло здесь с тобой, просто одно из тех искривлений пространства-времени, которые патруль так тщательно старается выправить». «Понятно», — медленно произнес Деннисон. «Ты бывал в свите Астиага достаточно часто, пока еще оставался его вассалом. Ты будешь указывать мне путь. Старик нам нужен самолично, предпочтительно один и ночью». 16 лет – долгий срок», – сказал Деннисон. «Что ты хочешь этим сказать?» «Если ты все равно хочешь изменить прошлое, зачем я нужен тебе именно сейчас? Ты можешь отправиться в то время, когда я правил всего год, достаточно для того, чтобы знать все относительно Экбатаны, но...» «Нет, прости, я не смею, мы и так чертовски рискуем. Одному Господу Богу ведомо, к чему может привести вторичный эффект, который возникнет в мировой истории при таком изменении событий. Даже если у нас все получится. Патрулю ведь ничего не стоит сослать нас обоих на отдаленную планету только за то, что мы пошли на подобный риск». «Да, я понимаю. К тому же», — продолжал Эверард, — «ты ведь не самоубийца. Ты что, и в самом деле хочешь, чтобы тебя, такого, какой ты есть в эту минуту, никогда не существовало?» Он закончил программирование на панели управления. Деннисон, сидевший сзади, вздрогнул. «Великий Митро», — произнес он, — «ты прав. Хватит говорить об этом». «Тогда поехали!» С этими словами Эверард нажал кнопку главного переключателя. Скутер завис над незнакомым городом, окруженным крепостной стеной. Ночь была лунная, однако город терялся во тьме. Эверард порылся в сумках, притороченных к сиденью. «Возьми», — сказал он, — «надень этот костюм, я тоже переоденусь. Ребята из отделения Махинджара подогнали их под наши размеры. Там во втором тысячелетии до нашей эры им самим приходится частенько так переоблачаться. Ситуации возникают всякие». Скутер, разрезая ветер, повернул к востоку. Деннисон показал Эверарду рукой вниз. «Вот дворец. Царская опочивальня в восточном крыле». Под ними виднелось массивное, менее изящное здание, чем дворец персидского царя в Пасаргадах. Эверард заметил среди осенней листвы белые скульптуры двух крылатых быков, оставшихся от ассирийцев. Окна были слишком узкие, в них невозможно влететь. Эверард выругался и направил машину к ближайшему входу. Двое конных стражников взглянули вверх и, увидев, что приближается к ним, завопили от ужаса. Лошади встали на дыбы и сбросили всадников. Скутер разнес дверь в щепки. Еще одно чудо никак не повлияет на ход истории, ибо в эти века люди так же истово верили в чудеса, как в его, Эверарда, собственную эпоху в витамины. И, возможно, с куда большим основанием. Они проехали по длинному коридору, освещенному светильниками, отбрасывающими на стены тусклый свет, мимо перепуганной насмерть стражи в царской опочивальне. Здесь Эверард вытащил меч и постучал эфесом в дверь. «Теперь давай ты, Кейт», — шепнул он. «Ты лучше знаешь и медийскую речь, и как с ними обращаться». «Открывай, Астиаг!» – загремел Деннисон. «Открывай посланцам великого Ахура-Мазда!» К немалому удивлению Эверарда человек за дверью послушно исполнил приказание. Царь Астиаг отличался не меньшей храбростью, чем любой из его подданных, но когда этот коренастый мужчина средних лет с грубым лицом увидел перед собой двух существ в переливающейся одежде, с сиянием вокруг головы и крыльями за спиной, излучавшими свет, восседающими в воздухе на железном троне, он распростерся перед ними ниц. Кейт заговорил громовым голосом ярмарочного прорицателя на диалекте, которого Эверард не понимал. «О, бесславный сосуд порока! Проклятие небес пало на твою голову! Неужели ты думаешь, что самые сокровенные твои мысли, хоть и прячешь ты их во тьме, их породивший, могут сокрыться от всевидящего ока? Неужели ты возомнил, что великий Ахура-Мазда допустит, чтобы свершилось подлое зло, которое ты замыслил?» Эверард перестал слушать, поглощенный собственными мыслями. Гарпак был, вероятно, где-то в этом же городе, в расцвете силы, еще не повинный в преступлении. Теперь ему больше не придется нести всю жизнь тяжкий крест. Он никогда не оставит ребенка на вершине холма и, опершись на копье, не будет ждать, когда стихнут его крики и плач. Он, конечно, взбунтуется в будущем, но уже по другим причинам и станет хелиархом Кира, но не умрет от руки врага в дремучем лесу. И какой-то перс, чьего имени Эверард не знал, тоже не умрет от греческого короткого меча, пронзившего его насквозь. Но воспоминание о тех двух людях, что пали от моей руки, останется в клеточках моего мозга на моей ноге. Всю жизнь будет виден тонкий белый шрам. Кейту Деннисону 47 лет, и он научился думать и повелевать, как царь. «Знай же, Астиаг, что этот ребенок Кир – избранник небес. Небеса милосердны. Ты получил знак. Если ты возьмешь на душу этот грех и прольешь кровь невинного младенца, тебе ее никогда не смыть. Оставь Кира в его родном Ашане, или ты будешь гореть в вечном огне с Ариманом. Митра сказал свое слово». Астиаг, простертый у их ног, бился головой о пол. «Поехали», — сказал Деннисон по-английски. Эверард поставил программатор на 36 лет вперед. Лунный свет освещал ручей в горах древней Персии и кедры вдоль дороги. Было холодно. Где-то завывал волк. Эверард посадил скутер, спрыгнул с него и начал высвобождаться из одежды. На бородатом лице Деннисона застыло странное выражение. «Знаешь, — сказал он, — я опасаюсь...» Голос его будто растаял в окружающей тишине. «Я опасаюсь, Мэнс, не слишком ли мы его напугали? В истории записано, что Астиаг 3 года воевал с Киром, когда персы восстали. Мы всегда можем вернуться назад, скажем, к самому началу войны, и устроить ему видение, которое побудит его сопротивляться восставшим», — сказал Эверард, с трудом стараясь сохранить здравый смысл. «Но, надеюсь, этого не понадобится. Он не тронет царевича сейчас, однако, когда его подданные восстанут, он достаточно разъярится для того, чтобы забыть сегодняшний далекий сон. Да и его приближенные, медийская знать, вряд ли разрешат ему сидеть, сложа руки. Впрочем, это можно проверить. Разве в день зимнего солнцестояния царь не устраивает пышного праздника?» «Да. Поехали, быстро!» И внезапно в тишине над ними зажглось солнце. Они спрятали скутер и пошли пешком в Пасаргады, влившись в толпу стремившихся на праздник Митры людей. По пути они спрашивали, что случилось, объясняя, что долгое время пробыли в чужих краях. Ответы удовлетворили их до мельчайших деталей, которые не были занесены в анналы истории, но остались в памяти Деннисона. Стоя в многотысячной толпе под холодным голубым небом, они приветствовали Кира, великого царя, который приезжал со своими приближенными и помощниками Кабадом, Крезом и Гарпагом. Вслед за ними ехали те, кто составлял гордость и славу Персии, ее сановники и жрецы.
2: «Он моложе меня», – прошептал Деннисон.
1: «Так я и думал. И немного меньше ростом. Лицо совсем не похоже, правда? Ну, он годится». «Хочешь остаться посмотреть?» – спросил Эверард. Деннисон завернулся в плащ. Было холодно. «Нет», – глухо сказал он. «Домой. Прошло так много времени. Даже если всего этого никогда и не было». «Ну-ну». У Эверарда тоже был угрюмый вид. Он совсем не походил на счастливого спасителя. «Да, этого никогда не было», – повторил он.

Глава 10. Кейт Деннисон вышел из лифта своего дома в Нью-Йорке. Его несколько удивило, что он забыл, как выглядит этот дом. Он даже не мог вспомнить номер своей квартиры, так что пришлось обратиться к помощи справочника. Детали, детали, он попытался остановить дрожь в руках. Синтия открыла дверь, едва он подошел. «Кейт», — сказала она почти удивленно. Он не нашелся, что сказать, и только спросил. «Мэнс предупредил тебя?» «Он обещал мне, что предупредит». «Да, неважно. Я не могла себе представить, что ты так изменился. Но это неважно». «О, мой дорогой». Она втащила его в квартиру, закрыла дверь и прижалась к нему. Деннисон оглядел комнату. Он совсем забыл, какая она тесная. Ему всегда был не по душе вкус Синтии в выборе обстановки, но он не спорил с ней. Уступать женщине, даже спрашивать ее совета, этому ему еще предстояло заново учиться. Будет нелегко. Она подставила свое заплаканное лицо для поцелуя. Значит, вот как она выглядит. Нет, он не помнил. После стольких лет в его памяти остался только полустертый образ маленькой женщины со светлыми волосами. Он прожил с ней всего несколько месяцев. Кассандана называла его своей утренней звездой, дала жизнь троим его детям, и все 14 лет была готова исполнять любые его желания. «Ох, Кейт, наконец-то ты дома!» — сказал высокий, тонкий голос. «Дома!» — подумал он. «Боже правый!»

Уильям Тен. Маскулинистский переворот. Глава первая. Явление Гульфика. С 1990 по 2015 год историки категорически расходились во мнениях относительно причин маскулинистского переворота. Одни рассматривали его как сексуальную революцию в масштабах нации, другие утверждали, что престарелый холостяк основал движение с единственной целью – спастись от банкротства, а впоследствии движение погребло его под собой. Этот самый холостяк, П. Эдвард Полиглов, которого последователи любовно называли «старой перешницей», был последним представителем семейства, которое в течение многих поколений занималось производством мужской одежды. Фабрика Полиглова выпускала лишь одно изделие – мужские свитера и работала на полную мощность до момента появления взаимозаменяемого стиля. И тогда резко, чуть ли не за один день, рынок чисто мужской одежды исчез. Однако Полиглов отказался смириться с тем, что он и все его оборудование оказались ненужными в результате обычного каприза моды. Но ведь взаимозаменяемый стиль стирал все половые различия. «Не надейтесь, что мы покоримся, не надейтесь», – похихикивал он сначала. Но выведенные красными чернилами цифры в его бухгалтерских книгах свидетельствовали о том, что соотечественники, несмотря ни на что, покорились. И вместо того, чтобы нервничать в своем унылом офисе, Полиглов стал проводить за размышлениями долгие часы дома. Главным образом он размышлял над тем, как на протяжении 20-го столетия женщины помыкали мужчинами. Когда-то мужчины были гордыми созданиями, отстаивавшими свои права и наслаждавшимися высоким положением в человеческом обществе. Что же случилось? Все беды начались сразу после Первой мировой войны, решил он, и очевидными виновниками являлись мужские портные. Все началось с того, что пошив женских твидовых юбок и пальто потребовал профессиональных навыков мужских портных. Затем последовала мода, имитирующая мужской костюм, женские брюки. Блузки постепенно заменялись рубашками. И изначально мужские предметы одежды, где перекроенные, где собранные в сборке, получали новые женские названия. Далее последовала всеобщая мода, которая сделала одежду универсальной уже к 1991 году. А тем временем женщины продолжали завоевывать престиж и политическую власть. Комитет по справедливой политике в сфере занятости населения ввел дискриминационную практику, основанную на половых различиях. Решение Верховного суда Общества женской атлетики против Комитета по боксу штата Нью-Йорк оформило закон, выраженный в исторических словах Эммелин Крэгли. «Пол – частное индивидуальное дело каждого человека исчерпывается его внешностью. Что же касается семейных обязанностей, права на труд и даже одежды, представители обоих полов являются взаимозаменяемыми во всех отношениях, кроме одного, а именно – традиционные обязанности мужчины обеспечивать свою семью, исчерпывая до предела свои физические силы, что является краеугольным камнем цивилизационного бытия. 2 месяца спустя на Парижской выставке был продемонстрирован взаимозаменяемый стиль. Выражался он в своеобразной разновидности каждодневного свитера, что-то вроде туники с короткими рукавами, которую носили в то время повсеместно. Новшество заключалось лишь в том, что женская и мужская модели теперь ничем не отличались друг от друга. Это соединение стилей подорвало дело Полиглова. После исчезновения мужских признаков в одежде фабрику, которая передавалась по наследству от поколения к поколению, можно было только выставить на торги. Полиглов все больше впадал в отчаяние. Как-то вечером он рассматривал костюмы прошедших эпох, которые подчеркивали мужские достоинства с такими подробностями, что ни одна женщина не рискнула бы их носить. Например, стиль мужской одежды конца 19-го.

0: XIX века. В них явно просматривалась принадлежность к мужскому полу, но обладали ли они чем-то особенным, что не позволило бы их надеть современным женщинам? К тому же такая одежда была слишком тяжелой и неудобной для мягкого искусственного климата современного мира. Все дальше уходил полиглов в глубину веков, покачивая головой и напряженно всматриваясь в древние потускневшие гравюры. «Это не годится, и то не годится». С мрачным видом он изучал рыцарские доспехи, пытаясь представить себе кольчугу с молнией на спине, когда вдруг его взгляд упал на портрет 15 века, который лежал у его ног в куче уже просмотренного и забракованного материала. С этого мгновения и зародился маскулинизм. Большую часть портрета закрывали сваленные на него сверху рисунки. Были видны только туго обтягивающие ноги рейтузы, глядя на которые Полиглов лишь старчески пожевывал губами. Но там, между ног, отчетливо просматривалась выпуклость. Там был гульфик. Этот маленький мешочек, который когда-то носили на рейтузах и бриджах. Как просто добавить его к мужскому свитеру? Он, безусловно, и определенно свидетельствовал о мужском поле своего обладателя. Конечно, подобную одежду могла надеть и женщина, но тогда гульфик выглядел бы бессмысленным придатком. Нет, даже хуже. Дурацкой издевкой. Он проработал всю ночь, готовя чертежи для своих дизайнеров. Наконец, обессилев, он улегся в постель, но и там не мог заснуть от переполнявшего его восторга. Лежа в темноте с открытыми глазами, он видел перед собой миллионы гульфиков, свисавших с мужских свитеров Полиглова. Они кружились, мелькали и покачивались перед ним. Впрочем, оптовики забраковали новые изделия. Старые свитера, пожалуйста, среди покупателей еще оставались некоторые консерваторы, предпочитавшие привычку и удобство моде. Но кому может потребоваться это антиэстетичное новшество? Это же откровенный плевок в лицо современной доктрине о взаимозаменяемости полов. Однако его камевоежеров это не останавливало. «Неповторимость, различие», — повторяли они с голоса своего шефа. «Вот наша единственная надежда. Надежда всего мира». Полиглов и думать забыл о плачевном состоянии своего дела. Он задыхался, не имея сбыта. Он хотел спасти мир. Он был потрясен силой откровения. Он принес гульфик, и его никто не хотел брать. Но они должны. Должны ради собственного же блага. Погрязнув в долгах, он заключил соглашение со скромной рекламной компанией. Пренебрегнув дорогими, хоть и имеющими доступ к широкой аудитории средствами массовой информации, он сосредоточил все свои вложения на сфере развлечений, предназначенных исключительно для мужчин. Его реклама появлялась в популярнейших телевизионных шоу того времени, мыльных операх типа «Муж-сенаторши» и популярных мужских журналах «Исповеди ковбоя» и «Сплетни асов Первой мировой войны». Реклама была повсюду одинаковой, будь то цветная вклейка или минутное объявление. На зрителя смотрел дюжий крепкий молодец с презрительной ухмылкой. Он курил длинную черную сигару. Котелок на голове небрежно съехал на бок, и облачен он был в мужской свитер Полиглова с огромным гульфиком зеленого, желтого или ярко-красного цвета. Сначала текст состоял из 5 ударных фраз. «Мужчины отличаются от женщин. Одевайтесь отлично, одевайтесь по-мужски, носите мужские свитера Полиглова со специальным гульфиком». Однако уже в самом начале кампании специалист по рынку сбыта, нанятый рекламным агентством Полиглова, указал, что слово «мужской» приобрело нежелательный смысл в последние годы. Были опубликованы тонны социологической и психологической литературы, посвященной проблеме компенсации или бравады мужскими качествами, что повлекло за собой смещение в сознании масс понятий «мужской» и «гомосексуальный». Нынче, заметил специалист, понятие «мужской» ассоциируется с чем-то сказочным. «Как насчет того, чтобы сказать «одевайтесь маскулинистски»,» – предложил специалист, чтобы в определенной мере смягчить впечатление. Несмотря на свои сомнения, Полиглов заменил слово в одном из рекламных объявлений. Новое выражение показалось ему пресным и невыразительным, поэтому он добавил еще одну строчку, чтобы придать слову «маскулинистски» некоторую пикантность. Так что окончательный вариант выглядел следующим образом. «Мужчины отличаются от женщин. Одевайтесь отлично. Одевайтесь маскулинистски. Носите мужские свитера Полиглова со специальным гульфиком. Вступайте в маскулинистский клуб». И это подействовало. Подействовало так, как и присниться не могло Полиглову. Тысячи и тысячи заявок начали поступать отовсюду, даже из-за границы, из Советского Союза и Красного Китая. Где можно достать мужской свитер Полиглова со специальным гульфиком? Как вступить в маскулинистский клуб? Каковы уставные положения маскулинизма? Каков первый взнос? Оптовики, осаждаемые покупателями, жаждавшими свитер с гульфиком яркого цвета, набрасывались на изумленных камевоежеров Полиглова и заказывали огромные партии товара. 10 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, и все требовали немедленной доставки. П. Эдвард Полиглов снова окунулся в бизнес. Он изготавливал, изготавливал и изготавливал, он продавал, продавал и продавал. Все вопросы о маскулинистском клубе он игнорировал, ссылаясь на то, что это был лишь рекламный трюк, примененный для привлечения внимания, который намекал на существование некой группы обладателей гульфиков. Однако два обстоятельства очень скоро заставили его отнестись к этой проблеме с большей серьезностью, а именно конкуренция и Шепард Л. Мипс. После того, как прошел первый шок от нового изделия Полиглова, все производители начали изготовлять свитера с гульфиками. Они соглашались, что Полиглов в одиночку перевернул всю отрасль и в полной мере признавали победоносное возвращение гульфика. Но почему лишь гульфики Полиглова? Почему не гульфик Разботома, Геркулеса или Бангланга? И так как большинство из этих лиц обладало большими производственными мощностями и более значительными ассигнованиями на рекламу, Полиглову пришлось с грустью задуматься о плачевной планиде Колумба. Единственное, что ему оставалось, это подчеркивать уникальные свойства именно гульфика Полиглова. Именно в этот критический момент он познакомился с Шепардом Леонидосом Мипсом. Мипс, или старина Шеп, как его называли его философские последователи, стал вторым из великих триумвиров маскулинизма. Он был странным, беспокойным человеком, который путешествовал по стране, постоянно меняя места работы в поисках своего места в обществе. То тюремный тренер по многоборью, то борец-неудачник, то голодный бродяга, то охотник на крупную дичь, то ресторанный поэт-импровизатор, то повар, то жиголо. Он перепробовал все, разве что еще не был фотомоделью. Но именно последнее имело в виду рекламное агентство Полиглова, когда обратило внимание на его свирепо перекошенное лицо со шрамом, оставленным ему на память полицейской дубинкой в Питтсбурге. Его изображение использовали в одной из реклам. Она мало чем отличалась от других, и его уволили по просьбе фотографа, которому надоело то, что Мипс требовал к котелку, гульфику и сигаре добавить шпагу. Но Мипса это не остановило. Он продолжал являться в агентство каждый день, пытаясь убедить всех и каждого, что в рекламу Полиглова должна быть добавлена шпага. Длинная-длинная шпага. И чем больше увесистей, тем лучше.
1: «Помешанный на шпагах явился», — вздрагивал при виде него секретарь. «Ради бога, скажите ему, что я еще не пришел после ленча».
0: Нестесненный во времени Мипс просиживал долгие часы на диване в приемной, рассматривая рекламу Полиглова и записывая свои замечания в черной записной книжечке. Наконец, с его присутствием все настолько свыклись, что перестали обращать на него какое-либо внимание. Однако Полиглов остановил на нем свой взгляд. Прибыв однажды для обсуждения новой кампании, призванной подчеркнуть особые свойства гульфиков Полиглова, которые ни при каких условиях не могли быть заменены другими, он разговорился со странным молодым человеком.
2: «Передайте директору по финансам, чтобы убирался к черту», — заметил Полиглов секретарю, направляясь с Мипсом в ресторан. «Я нашел то, что искал».
0: Шпага показалась ему замечательной идеей, чертовски замечательной. Ее надо было обязательно вставить в рекламу. Но в гораздо большей степени Полиглова заинтересовали соображения, записанные Мипсом в черной записной книжечке. «Если одна добавленная в рекламе фраза о маскулинистском клубе оказалась столь эффективной, — спрашивал себя Мипс, — почему бы ее не использовать? Совершенно очевидно, что удалось нащупать болевую точку. Мужчины нуждаются в самовыражении». Когда исчезли старые салоны, мужчинам стало некуда уходить от женщин, разве что в парикмахерскую. А теперь с этой чертовой универсальной стрижкой они лишились и этого места.
2: Все, что осталось парням, мужские уборные, но, боюсь, уже и на них посягают. Могу поспорить, нам и этого не оставят.
0: Полиглов потягивал горячее молоко и кивал головой.
3: Вы считаете, что маскулинистский клуб сможет восполнить недостающее?
2: Создать у мужчин ощущение собственной исключительности. Скажем, что-то вроде английского частного клуба для джентльменов.
1: Да нет же, черт побери. Конечно, мужчины нуждаются в чувстве собственной исключительности в чем-то, что не предполагает участие женщин, но вовсе не в частном клубе, черт возьми. В наши дни везде им толдычат о том, что они не представляют из себя ничего особенного, что они обычные люди. Мужчины-люди, женщины-люди, какая разница? Им нужно что-то вроде Гульфика, что-то, что говорило бы им, что они мужчины, а не просто люди.
2: В полном смысле слова, обладающие двумя кулаками, мужчины, призванные подняться и постоять за себя.
1: Им нужно место, где они могли бы быть свободны от всех тех глупостей, которыми им забивают мозги. О том, что женщины совершеннее мужчин, что они дольше живут, что настоящий мужчина не должен быть мужественным, ну и прочие болтовни.
2: Подобное красноречие произвело на Полеглова такое сильное впечатление, что молоко у него остыло. Он попросил принести другой стакан и еще одну чашку кофе для Мипса.
3: Клуб, в котором единственным требованием будет принадлежность к мужскому полу, задумчиво произнес он.
1: «Нет, вы все еще не понимаете». Одним глотком опустошив чашку, Нипс с горящими глазами наклонился поближе к Полеглову. «Не просто клуб, а целое движение. Движение, борющееся за права мужчин, ведущее пропаганду против нынешних бракоразводных законов, издающее книги о преимуществах мужского пола. Движение со своими газетами, песнями, лозунгами типа «Маскулинизм – единственное отчество для мужчины». Или «Мужчины всего мира, объединяйтесь, вам нечего терять, кроме своих яиц». Понимаете? Настоящее движение.
3: «Да, движение», — лепетал Полеглов, постепенно догадываясь, о чем идет речь. «Движение с официальной униформой, гульфиками Полеглова. А может, даже разными гульфиками? Для разных, ну ладно». «Для разных подразделений», — договорил за него Мипс. «Отличная мысль! Скажем, зеленые для новичков, красные для зрелых мужчин, голубые для первоклассных мужчин и белые. Белые у нас будут для самого высшего звания, для суперменов. И послушайте, вот еще одна идея».
2: Но Полеглов уже не слышал. Он сидел, откинувшись в своем кресле, и его серое морщинистое лицо озарял чистый благоговейный свет. Анналы маскулинистского движения назвали позднее этот ленч «Антантой». В тот же исторический день адвокат Полеглова подготовил контракт, по которому Шепард Л. Мипс становился директором по общественным связям фирмы Полеглова. Во все новых рекламных объявлениях появились следующие строки. «Хотите узнать больше о маскулинизме? Хотите вступить в маскулинистский клуб? Заполните этот купон и вышлите по указанному ниже адресу. Никаких обязательств, бесплатная литература и сведения только об этом увлекательном новом движении. Только для мужчин!»

0: Купоны хлынули лавиной, и дело завертелось. МИПС возглавил обширный штат служащих. Двухлистный бюллетень, который получали подписчики, превратился в 24-страничную еженедельную газету «Маскулинистские новости», которая, в свою очередь, разрослась в ежемесячный журнал с цветными вклейками «Волосатая грудь» и страшно популярную телевизионную программу «Бой быков». В каждом выпуске «Маскулинистских новостей» в верхней части первой страницы лозунг Полиглова «Мужчины отличаются от женщин» соседствовал с высказыванием МИПСа «Мужчины не хуже женщин». В верхнем левом углу располагалась фотография Полиглова с подписью «Наш отец-основатель, старая перешница», под которой публиковался редакционный материал «Разговор по душам со стариной Шепом». Иногда редакционную статью сопровождали карикатуры. Красавец-мужчина с петушиным гребнем, направляющийся к толпе грудастых и задастых женщин над подписью «Петух, затаи дух». Или более назидательное: сотни малышей окружали полностью обнаженного, если не считать гульфика, мужчину. Поперек гольфика шла надпись по латыни «Ex unus pluribum» и перевод для нуждающихся «Из одного многие». Частенько добавлялся какой-нибудь злободневный штрих. Изображался мужчина, казненный за убийство своей возлюбленной с окровавленным топором в руках. Например, между портретами Натана Хейла, американского солдата, повешенного англичанами по обвинению в шпионаже, и Линкольна, разрывающего цепи рабства. Внимание подробностям дела вовсе не уделялось. Приговор комментировался с негодованием, характерным для бульварных газет. «Мужчина всегда прав», — гласил их девиз. Разговор по душам со стариной Шепом призывал к действиям, а его стиль напоминал накачку футболистов в раздевалке в перерыве между таймами. «Мужчины являются второсортным полом в Америке», — заявлялось там. «Второсортным и обманутым. В современном мире все предназначено для подрыва их уверенности в себе и для принижения их роли. Кому нравится быть слабым и робким, вместо того, чтобы стать сильным и крутым? Беритесь! Беритесь за себя и боритесь за себя, мужчины Америки, выше головы!» Такие воззвания были по душе широкой аудитории, о чем свидетельствовал постоянно увеличившийся тираж маскулинистских новостей. Распространялись слухи о том, что, наконец, мужские проблемы вышли на первый план, и в термин «мужественность» снова вкладывается положительный смысл. Ложи маскулинистского общества были основаны во всех штатах, а более крупные города гордились тем, что у них ежемесячно проходит по 15 и более собраний. С самого начала организацию отличали военный энтузиазм и страсть к бюрократизму. В Кливлендской ложе, например, придумали специальные тайные рукопожатия. В Хьюстоне последователи движения пользовались паролем из нецензурных слов, а декларация ложи Монтаны стала преамбулой к Международной маскулинистской конституции. «Все мужчины имеют те же права, что и женщины. Они в равной мере обладают правом на жизнь, свободу и активные действия по отношению к противоположному полу. От каждого по его сперме, каждой по ее яйцеклетке». Первая группа Лиги Шепарда Мипса появилась в Олбани. Принявшие ее присягу клялись жениться только на тех женщинах, которые заявят во время церемонии «Обещаю любить, почитать и подчиняться». Таких маскулинистских подгрупп становилось все больше и больше. Клуб «Сигары и плевательницы», братство «Соблазняй и бросай», общество «Я ничем не обязан бабам». Оба основоположника поровну делили доходы от движения и оба богатели. МИПС сделал целое состояние на своей книге «Мужчина был создан первым», которое считалось Библией маскулинизма. Что же касается Полиглова, то его преуспеяние превзошло все границы его жадности, а она была недюжинной. Он уже не занимался мужской одеждой, полностью посвятив себя производству этикеток и ярлыков. Он изготавливал наклейки для мужских свитеров, внутренние стороны коричневых котелков, сигарных оберток и металлические именные таблички для шпаг. Лишь один предмет производился на его фабрике. Он испытывал непреходящее теплое чувство к легендарному маленькому тряпичному мешочку «Натуральный гульфик Полиглова». Казалось, эта вещица объединяла его с соотечественниками и давала ему возможность разделять их победы и неудачи. Впрочем, все права по-прежнему принадлежали Полиглову. Огромный ассортимент изделий выпускался только с его санкцией, которая давалась отнюдь не бесплатно. Ни один производитель в трезвом уме не мог и помыслить, чтобы новая модель спортивной машины, вращающегося стула для офиса или, скажем, грыжевого бандажа вышла без наклейки «Маскулинистское движение Америки». Мода требовала своего. Мужчины, даже не являвшиеся маскулинистами, отказывались что-либо покупать, если на изделии не было магической фразы, заключенной в знакомый голубой равнобедренный треугольник. Несмотря на географические различия, повсюду в мире На Цейлоне, в Эквадоре, Сиднее и Нигерии мужчины требовали эту наклейку и платили за нее немалые деньги. Наступил век столь долго отсутствовавшего и столь долгожданного мужского рынка. И П. Эдвард Полиглов стал всемирным сборщиком налогов с его доходов. Он вел дело и увеличивал свое состояние. МИПС руководил организацией и укреплял свою власть. Прошло 3 года, прежде чем между ними разразился конфликт. Большую часть жизни МИПС был неудачником. Он научился глотать обиды, заливая их клокочущей внутренней яростью. И шпаги, которые он пристегнул к мужским телам, преследовали не только декоративную цель. «Шпаги», — писал он в волосатой груди, — «столь же противоестественны для женщин, как усы или борода». Таким образом, неостриженная борода и свисающие усы стали отличительным знаком приверженцев маскулинизма. Но если мужчина зарастал шерстью, как леопард, и разгуливал со шпагой, мог ли он продолжать разговаривать на пониженных тонах, как евнух? Мог ли он по-прежнему передвигаться неуверенной походкой кормильца семьи? Нет, ему это уже не пристало. Вооруженный мужчина должен был вести себя как вооруженный мужчина. Он должен был гордо ходить, он должен был рычать, он должен был драться, он должен был уметь бросить вызов. Но он должен был уметь и принять вызов. Встречи по боксу сначала вызвали разногласия. Затем в каждой маскулинистской ложе стали преподавать фехтование и стрельбу из пистолетов, в результате чего постепенно был реанимирован и взят на вооружение дуэльный кодекс в полном своем объеме. Первые дуэли проводились в стиле студенческих корпораций немецких университетов. Глубоко в подвалах своих лож дуэлянты в хорошо защищенных костюмах и масках обрушивались со шпагами друг на друга. На вечеринках и в супермаркетах непринужденно обсуждались полученные противниками царапины, которые с гордостью демонстрировались окружающим, и системы подсчета баллов, не поощрявшие оборонительную тактику. Но мальчики есть мальчики, а мужчины должны быть мужчинами. Посещение спортивных состязаний начало резко сокращаться. Не указывало ли это на то, что заработали какие-то другие здоровые механизмы? Неестественнее ли самим принимать участие в схватках, чем заниматься имитацией борьбы? И дуэли начали приобретать серьезный характер. Когда действительно затрагивались вопросы чести, маски и защитные костюмы снимались, и выбеленный подвал ложи заменялся лесной опушкой на рассвете. Там отсекалось ухо, здесь располосовывались лицо и продыкалась грудь. Победитель шумно праздновал свою победу, умиравший или получивший серьезную рану упрямо настаивал, что упал на антенну собственной машины. Дуэльный комплекс требовал от всех участников, дуэлянтов, секундантов и присутствующих хирургов соблюдения тайны. Поэтому, несмотря на мощные общественные протесты, поспешно изданные новые законы, мало кого удавалось наказать. Мужчины из самых разных социальных слоев стали рассматривать дуэль как единственный приемлемый способ разрешения конфликтов. Интересно отметить, что шпагами на рассвете в основном пользовались на востоке страны. К западу от Миссисипи дуэлянты появлялись на главной улице в полдень и сходились с противоположных концов с пистолетами в кобурах. Улицы пустели после предварительного оповещения. Представителям полиции в это время рекомендовалось обратить свое внимание и на другие участки. По сигналу дуэлянты начали сходиться на негнущихся ногах. По второму сигналу они выхватывали пистолеты и стреляли. Живых или мертвых их закидывали в пикап, который с заведенным мотором стоял поблизости. На местное маскулинистское ложе приступало к обсуждению достоинств и недостатков дуэли, а также обеспечивало медицинское обслуживание и подготовку к похоронам. Впрочем, в каждом отдельном месте вырабатывались свои традиции. В больших городах практиковалась чикагская дуэль, заключавшаяся в том, что дуэлянты съезжались на машинах, которыми управляли близкие друзья. Как только машины оказывались друг против друга, противники, высунувшись из окон, начинали палить из автоматов до полного удовлетворения, с тем лишь ограничением, что стрельба должна была прекращаться, как только машины разъезжались в разные стороны. К несчастью, в пылу стрельбы мало кто вспоминал об этом, и уровень смертности водителей и ротозеев, не говоря уже о секундантах, резко подскочил. Пожалуй, страшнее чикагской дуэли были только орды бородатых вооруженных мужчин с сигарами и гульфиками, которые, напившись допьяно, шатались по ночным улицам, распевая похабные песни и выкрикивая невнятные ругательства перед темными окнами учреждений, в которых они работали. Или толпа, обрушившаяся на лигу избирательниц, вышвырнувшая не только документы, но и самих дам на улицу, как кучу мусора. Маскулинизм начинал демонстрировать свою не самую привлекательную сторону. Встревоженный Полиглов потребовал положить конец безобразиям.
1: «Ваши последователи становятся неуправляемыми», — заявил он Мипсу. «Надо вернуться к теоретическим основам маскулинизма. Давайте ограничимся гульфиком, бородой и сигарой. Нельзя восстанавливать против нас всю страну».
2: «А в чем, собственно, дело?» — изумился Мипс. «Пара мальчиков подралась, а феминистская пропаганда раздула это не весь что».
0: А вот я, например, получаю письма от женщин, которые счастливы, что мужчины вновь обретают гордость и галантность, что они готовы защищать их, не жалея собственной крови.
3: А когда Полиглов попытался настаивать, аргументируя это тем, что он основоположник, Мипс заявил, что именно он непререкаемый духовный вождь маскулинизма, и как он скажет, так и будет. К тому же в любой момент он может выбрать другую наклейку для официальных изделий движения. Старик с трудом покорился этому, похлопал Мипса по мощному плечу и, произнеся пару примирительных фраз, вернулся в свой офис. С этого дня он стал бессловесной марионеткой. Время от времени Полиглов появлялся на публике как отец-основатель, но в основном тихо жил в своем шикарном небоскребе под названием «Башня Гульфика». Но ох уж эта ирония истории. В тот же самый день в движении появилась новая робкая фигура, которую Мипс в своем величии презрительно не заметил, как Троцкий не заметил Сталина.

0: Уильям Тен. Маскулинистский переворот. Глава вторая. Дорс Блад. Восставшие в калифорнийском городке маскулинисты разгромили местную тюрьму. Были освобождены карманники, грабители и пропойцы, а вместе с ними и человек по имени Генри Дорсблад, проведший 18 лет за решеткой за неуплату алиментов. Именно Дорсблад придал маскулинизму политическую направленность и неповторимое своеобразие. Кому хоть раз довелось слышать рев десятитысячной толпы мужчин, тот навеки запоминал:
1: «С запада пришел Хэнк Дорсблад. Этот парень для нас друг и брат. Лучший гульфик у него – это факт. Где найдешь такого парня, как Дорсблад?»
0: Генри неистовый. Генри вездеход. Задай им жару, Генри, пошли. К черту Дорсблад, таков был герой, захвативший воображение американцев, как никто другой со времен Билли Кида. И как Билли Кид, Генри Дорсблад с физической точки зрения был абсолютно невзрачным человеком. Низенький, рано облысевший, со слабовольным подворотком и уже наметившимся брюшком, молодой Дорсблад не представлял никакого интереса для большинства женщин. Однако его квартирная хозяйка принудила его к браку, когда Дорсбладу было всего лишь 22 года, тут же приобретя на 12 тысяч долларов всяких бытовых приборов для экономии собственного труда и, естественно, ожидая, что ее юный муж окажется добросовестным и покладистым кормильцем. Дорсблад оправдывал ее ожидания в течение нескольких изнурительных лет, работая на двух ставках и еще подрабатывая по выходным. Он был квалифицированным программистом по компьютерному составлению платежных ведомостей. В его времена такие специалисты заменяли по два полных штата бухгалтеров и получали довольно высокие оклады. Однако изобретение самопрограммирующегося компьютера разрушило эту идиллию. И в возрасте 25 лет Генри Дорсблад оказался безработным. Он стал одним из нищих полуголодных программистов, которые бродили по улицам в поисках работы на день в какой-нибудь старомодной, технически неоснащенной конторе. Он предпринимал отчаянные попытки найти место монтера по обслуживанию компьютеров. Но 25 лет возраст уже немало, и в отделах кадров его относили к разряду «старший служащий первого разряда». В течение некоторого времени он зарабатывал на жизнь как уборщик компьютерного зала, выметая круглые продолговатые кусочки бумаги, выбитые из перфокарты перфолента. Ну и здесь его потеснили наука и производство. Была изобретена машина по сбору мусора, и Дорсблад снова оказался на улице. Когда счет в банке похудел до опасного предела, миссис Дорсблад подала на своего мужа в суд за то, что тот не обеспечивает семью, и он отправился за решетку. Она получила развод и вполне разумные алименты, 3/4 от максимальной зарплаты. Но так как Дорсблад не смог уплатить даже первого взноса в качестве жеста доброй воли, его продолжали держать в тюрьме. Раз в год его посещала коллегия женщин-судей, интересовавшиеся тем, какие им были приложены усилия за последние 12 месяцев, чтобы реабилитироваться. Когда же Дорсблад хитро обходил вопрос, разражаясь речью о том, как трудно найти работу, сидя в тюрьме, его сурово отчитывали и требовали от тюремной администрации примерно наказать виновного. Дорсблад стал угрюмым и замкнутым. Он превратился в типичного злостного алиментщика. Прошло 18 лет. Его жена трижды выходила замуж, двух мужей отправив в могилу, а третьего тоже засадила за решетку. Однако на судьбу Генри Дорсблада прискорбная участь его преемников никак не повлияла, и он продолжал пребывать за решеткой. Он научился гнать самогон в банке под своей койкой, и, что еще важнее, получать удовольствие от его употребления. Он научился скатывать сигареты из туалетной бумаги и собирать табак из окурков, брошенных охранниками. И еще... он научился думать. 18 лет он размышлял над своими ошибками, реальными и инкриминированными ему обществом, изучал породившие их социальные проблемы, читал признанных классиков в области взаимоотношений между полами Ницше, Гитлера, маркиза де Сада, Магомета. Именно на этот период интенсивных размышлений и глубинного самоанализа мы должны обратить внимание, если хотим понять, каким образом из скромной невыразительной личности вырос красноречивый бунтарь и один из наиболее проницательных политических лидеров своего времени. Толпа маскулинистов освободила Генри Дорсблада, который возглавил шествие подвыпивших спасителей вместе с ликующими узниками. Отбивая такт на каске охранника, он обучал их бунтарской песне, сложенной им тут же на месте. С его мнением начинало считаться все больше и больше людей. Будучи вторично арестованным в другом штате и ожидая вынесения приговора, Дорсблат отказался беседовать с губернатором штата, так как этот пост занимала женщина. «Свободно рожденный мужчина, — утверждал он, — не может допустить политического или правового господства над собой какой-то женщины». Губернаторша улыбнулась, глядя на толстенького коротышку, который распевал, закрыв глаза и подпрыгивая на месте. «Кухни и юбки, мечты и чадры, гаремы и бордели!» Но неделю спустя ей было уже не до улыбок, когда последователи Дорсблада разгромили и эту тюрьму, вынеси его на своих плечах. И уж совсем она заскучала через год, когда потерпела поражение на выборах. Тем более, что и другое происходило под аккомпанемент все той же песни. Перестал улыбаться и Шепард Эл Мипс после появления Генри Дорсблада на бое быков. Тот заявил о себе как о мощной политической силе, с которой не осмеливались соперничать ни один штат и ни один губернатор. И почти все телезрители Соединенных Штатов и Канады наблюдали, как национального президента маскулинизма Шепарда Мипса заслонила фигура неистового Генри. На следующий день вся страна цитировала вынесенный Дорсбладом приговор современному обществу. Женщины нуждались в правовой защите, когда они занимали более низкое положение на социальной лестнице по сравнению с мужчинами. Теперь они обладают равноправием и правовой защитой. Нужно выбрать что-то одно. Репортеры и журналисты обсуждали его пифийское пророчество. «За каждой удачливой женщиной стоит неудачник-мужчина». Все обсуждали выдвинутые им биопсихологические законы. Мужчина, не наслаждающийся властью в течение дня, не может быть сильным ночью. Импотент в политике становится импотентом в постели. Если женщины хотят иметь любви обильных мужей, они прежде должны дать им возможность стать героическими личностями. На самом деле, Дорсблат всего лишь пересказывал статьи Мипса, которыми он зачитывался в своей тюремной камере. Но пересказывал он их с убежденностью Савонаролы, с пылом и фанатизмом истинного пророка. И как многие обратили на это внимание, он оказывал одинаковое воздействие как на мужчин, так и на женщин. Женщины стекались толпами, чтобы послушать, как Дорсблат клеймит их пол. Они теряли сознание, когда он насмехался над их недостатками, рыдали, когда он осуждал их бесстыдство, и кричали «да», когда он приказывал их отказаться от своих прав и вернуться к подобающей им роли дам. Толпились мужчины, роились женщины. С появлением Дорсблада количество членов движения возросло втрое. Его слово стало законом. Он добавил еще одну деталь к маскулинистскому костюму. Длинное орлиное перо, воткнутое в тулью котелка. По всему миру началась безжалостная охота на орлов, перья с которых обдирались и поставлялись на американский рынок. Дорсблат добавил третий воинствующий принцип к двум первым, заявленным Мипсом и Полегловым. Никакой правовой дискриминации без соответствующих правовых привилегий. Мужчины отказывались быть кормильцами и солдатами, пока их не признавали главами в их семьях. Суды были завалены исками против жен, в то время как маскулинистское общество обещало поддержку каждому, кто вступал в великую битву за привилегии пениса. Дорсблат одерживал победы повсюду. Когда он потребовал себе как лидеру маскулинизма отдельный офис, своими размерами превосходящие конторы всяких там основателей и президентов, Мипс спорил и сопротивлялся, но в конце концов ему пришлось уступить. Когда Дорсблат изобрел для себя специальный гульфик в горошек, Мипс поухмылялся и снова был вынужден согласиться. Но когда он попробовал наложить лапу на высшую цель маскулинизма,

0: Генри. «Наша цивилизация принадлежит мужчинам! Мужчины ее создали, и мужчины ее разрушат, если не отвоюют свои права!» Он покатывался со смеху над уже затасканными шуточками Дорсблада, типа «Я растил своего мальчика не для того, чтобы он становился домохозяйкой!» Или «Назовите мне хоть одну женщину, которая когда-либо...» И когда толпа принялась маршировать по залу, распевая гимн отзыва поправки, Мипс уже шел сразу вслед за неистовым Генри.
1: «Бей, бей, бей, избирательные урны! Круши, круши, круши кабинки для голосований!»
0: Зрелище было захватывающим. 2000 делегатов от всех штатов, ритмично подпрыгивающие котелки на головах, величественно покачивающиеся орлиные перья, болтающиеся гульфики, и все это в густом облаке сигарного дыма, вздымавшегося вверх, как символ наступления мужского тысячелетия. Усатые и бородатые мужчины приветствовали один другого хриплыми голосами, ударяя друг друга по плечам. Они топали по полу с таким энтузиазмом, что когда дело дошло до голосования, выяснилось, что делегация от Айовы в полном составе провалилась в подвал. Но ничего не могло испортить настроение этой толпе. Тех, кто получил серьезные травмы, госпитализировали, а тех, кто всего лишь переломал ноги и ключицы, с гоготом подняли наверх для проведения голосования. Делегаты с ревом единогласно приняли целый ряд резолюций. Решено, что 19-я поправка Конституции Соединенных Штатов, гарантирующая женщинам всеобщее избирательное право, противоестественно с биологической, политической и моральной точек зрения и является одной причиной наших национальных бед. Решено оказывать все необходимые давления на политических деятелей, как находящихся у власти, так и претендующих на нее. Решено, что данный съезд является решающим. Решено, что мы, ниже подписавшиеся, это происходило в год выборов в Конгресс.

0: В эфире по-прежнему модель для сборки на волне радиостанции 106.8 FM. Вы слушаете рассказ Уильяма Тенна «Маскулинистский переворот. Глава 2. Дорсблад». Продолжение. Для каждого штата был разработан свой план борьбы. Были созданы специальные координационные комитеты по работе с молодежью, меньшинствами и религиозными группами. Каждый член маскулинистского общества имел свое поручение. Добровольцы с Мэдисон-авеню проводили вечера на выпускном за выпуском пропагандистских бюллетеней. Горняки Пенсильвании и фермеры из Небраски посвящали свои субботы беседам с обитателями домов престарелых. И всеми ими неустанно руководил Генри Дорсблад, требуя от каждого еще больших усилий, заключая сделки и с республиканцами, и с демократами, и с реформаторами, и с боссами крупных городов, и с ветеранами войн, и с пацифистами. «Мы должны победить, пока оппозиция не опомнилась», — подбадривал он своих приверженцев. Политики, обезумевшие от напряжения, боялись твердо заявить о своем выборе. Женщины представляют собой более многочисленную и лояльную часть избирателей по сравнению с мужчинами, указывали они. И если дело дойдет до открытой борьбы, то женщины победят. Маскулинисты давили, но и не только давили. Тут-то и раздался голос неистового Генри, призывавшего всех женщин во имя их же собственного счастья положить конец долгой зиме феминизма. Польщенные одним тем, что Генри Дорсблад обращался к ним с просьбой, многие дамы попросту потеряли головы. В маскулинистском обществе образовалась женская подгруппа «Подруги Гульфика», которая начала быстро увеличиваться. На кандидатах в Конгресс столь яростно обрушивались представительницы их собственного пола, что те вынуждены были потребовать от полиции специальной защиты на каждом общественном митинге.
1: «Иди погладь рубашки своему мужу!» – орали маскулинистки. «Отправляйся домой, у тебя ужин подгорает!»
0: За неделю до выборов Дорсблад выпустил бригады прямого действия. Группы мужчин в гульфиках и котелках захватывали общественные здания по всей стране и приковывали себя цепями у входа. Пока представители закона при помощи пил и ацетиленовых горелок пытались освободить их от оков, они громко распевали новую литургию. «Женщины, отдайте нам свои голоса, и мы вернем вам ваших мужчин! Мы нуждаемся в ваших голосах для победы! Вы нуждаетесь в нашей победе! Женщины, отдайте нам свои голоса в день выборов!» Куда делась гордость и надменность маскулинизма, с иезуитским сарказмом вопрошали оппоненты. Неужели венцы творения молят слабый пол о помощи? Как не стыдно? Но последователи Дорсблада не обращали внимания на эти насмешки. Женщины должны были добровольно вернуть неправедно полученные ими избирательные права. Тогда они сами обретут счастье, их мужчины обретут счастье, и все вернется на свои места. А если они не сделают этого по доброй воле, ну что ж, мужчины – сильный пол. Возможны варианты. На этой зловещей ноте и наступил день выборов. Одну четверть нового Конгресса составили сторонники маскулинизма. Другая, большая часть сочувствующих все еще недоумевала, откуда дует ветер. Однако маскулинистам удалось добиться контроля над тремя четвертями законодательных органов. Таким образом, они получили право ратифицировать конституционную поправку, которая уничтожала избирательное право женщин в Америке, если билль об отмене поправки будет принят Конгрессом и одобрен штатами. Взоры нации были обращены на Капитолий. Все руководители движения, имевшие хоть какой-нибудь маломальский вес, спешили туда для усиления маскулинистского лобби. Оппоненты, вооруженные машинками и ксероксами, тоже текли рекой. Антимаскулинисты представляли из себя странную смесь. Ассоциация выпускниц женских колледжей боролась за пальму первенства с дочерями 1776 года. Издатели либеральных еженедельников пренебрежительно посматривали на консервативно настроенных лейбористских лидеров, которые, в свою очередь, посмеивались над аскетичного вида молодыми людьми в клерикальных воротничках. Грузные журналистки с горящими глазами смешивали с грязью худощавую, модно одетую миллионершу, поспешно вернувшуюся из Европы в связи с разразившимся кризисом. Респектабельные матроны из Ричмонда негодовали по поводу научных эскапад сторонников контроля за рождаемостью из Сан-Франциско. Все они яростно спорили друг с другом, предлагая совершенно различные планы действия, чем только забавляли своих противников, щеголявших в гульфиках, котелках и с сигарами в зубах. Но сама их разношерстность должна была заставить задуматься ни одного законодателя. Уж слишком это напоминало разнородность самой Америки. Биль об отзыве 19-й поправки бродил по бесконечным лабиринтам Конгресса, то исчезая в редакционной комиссии, то снова появляясь. Повсюду проходили демонстрации «за» и «против». Газеты стойко придерживались той или иной позиции в зависимости от взглядов владельцев и иногда читателей. Лишь «Нью-Йорк Таймс» продолжала высоко держать голову, указывая, что проблема чрезвычайно сложна, и призывала к обдуманному решению, каким бы оно ни было. Получив минимальную поддержку в Сенате, Билль отправился в Палату представителей. В этот день маскулинисты и антимаскулинисты боролись за места в галерее. Неистового Генри и его последователей пропустили лишь после того, как они сдали свои шпаги. У их оппонентов силы изъяли огромный плакат, тайно пронесенный на галерею, который гласил: «Конгрессмен, твоя бабушка была суфражисткой». Несмотря на протесты многих законодателей, предпочитавших оставаться неизвестными, было принято решение о поименном голосовании. Каждый голос вызывал такой взрыв негодования и приветствий, что в конце концов спикеру пришлось отложить свой сломанный молоток. Оба списка «за» и «против» шли бок о бок. Маскулинисты лишь ненамного опережали противников, правда, это опережение было стабильным. И, наконец, стало очевидно, что тупик неизбежен. Для принятия законопроекта не хватало одного голоса, чтобы получить необходимое большинство в 2/3. Именно тогда Элвис Боракс, представитель от Флориды, пропустивший свою очередь, поднялся и заявил, что он принял решение, кому отдать свой голос. Напряжение достигло своего предела. Все замерли в ожидании, кому конгрессмен Боракс отдаст свой решающий голос. Женщины зажимали себе рты носовыми платками. Сильные мужчины слабо всхлипывали. Даже охрана покинула свои посты и глазела на человека, в руках которого оказалась судьба нации. Трое стояли на балконе бок о бок. Неистовый Генри, старина Шеп и седовласая старая перешница. Кулаки их сжимались, словно стискивая эфесы невидимых шпаг. Смертельно побледнев, юный конгрессмен взирал на их замершие силуэты.
2: «Я голосую против», — наконец выдохнул он. «Я голосую против законопроекта». И тут все взорвалось. Крики, вопли.
0: С большим трудом охране, несмотря даже на вызванные подкрепления, удалось очистить галерею. Десятки людей были затоптаны, среди них престарелый вождь индейцев Чиппивайя, приехавший в Вашингтон, чтобы подать иск против правительства и оказавшийся на галерее лишь потому, что на улице шел дождь. Конгрессмен Боракс поведал о своих чувствах в телевизионном интервью.
2: «У меня было такое чувство, что я заглядываю в свою собственную могилу. И все же я не мог не проголосовать именно так. Меня об этом просила мама».
0: «Неужели вам не было страшно?» – поинтересовался журналист.
2: «Очень страшно», – признавался Боракс. «Но в то же время я ощущал в себе невероятную отвагу».
0: Рассчитанный политический риск оправдал себя. С этого дня Боракс возглавил контрреволюцию. –

Уильям Пен. Маскулинистский переворот. Часть третья. Контрреволюция. Антимаскулинисты одновременно приобрели идеолога и военачальника. Пока 37 штатов либерализовали бракоразводные законы в пользу мужей, разрозненные группы оппозиции примыкали к лозунгу, выдвинутому юным конгрессменом из Флориды. Только так они могли игнорировать обвинения в извращенном феминизме и не обращать внимания на ярлыки «подъюбочники» и «маменькины сынки». 2 года спустя они настолько окрепли, что смогли выдвинуть своего кандидата в президентскую администрацию. Впервые за много десятилетий в исполнительные советы избрали мужчину – Элвиса Борокса. После проведения консультаций с избирателями и партийными руководителями, а также ориентируясь на свою интуицию и склонности, Борокс решил выбрать для себя материнскую платформу. Он объяснял, что не женился, потому что в нем нуждалась его мать. Ей было 83 года, и она была вдовой, что может быть важнее ее счастья. Пусть страна живет, никогда еще не подводившему закону. Мать знает лучше всех. По всей стране начали расходиться фотографии хрупкой пожилой дамы в окружении звезд. Когда же Дорсблат отпустил какое-то едкое замечание по ее адресу, Борокс ответил песней собственного сочинения, тут же занявшей первое место в хит-параде. Пластинка с ее записью является одним из замечательных политических документов, свидетельствующих о жизнеспособности наших славных традиций. С легким завыванием Борокс пел своим чистым тенором. «Слава материнству! Моим сердцем правит мать! Нет, никто ее назвать не сможет словом «блять»!» Затем последовала знаменитая речь «Крест и шпаг», которую Борокс произносил снова и снова на встречах с избирателями, церковных празднествах, окружных ярмарках и собраниях. «Перестаньте приклеивать к лону человечества этот злосчастный гульфик», — грохотал он. «Не смейте распинать женщин на кресте и шпаг». «И знаете, почему этого нельзя делать?» — вопрошал он, потрясая над головой правой рукой. «Знаете ли вы?» Аудитория замирала в ожидании с открытыми глазами и горящими ртами. «Потому что», — наконец тихим шепотом отвечал оратор, — «это огорчает вашу маму». Это была действительно отчаянная кампания, призванная решить все раз и навсегда. Дорсблатиты требовали окончательно разобраться с избирательным правом. Борокс призывал к тому, чтобы маскулинизм признали преступным родом деятельности. Партия маскулинистов выдвинула своего кандидата. Им оказалась главный делегат от Америки на мирной конференции по разоружению в Париже, незабвенная миссис Странт. На всех выступлениях Кларисе Мустрант сопровождали 3 ее рослых сыновей с бейсбольными битами наперевес. У нее также имелся таинственный муж, занятый мужской работой. На изредка появлявшихся в газетах фотографиях он стоял с охотничьим ружьем на фоне доброй гончей, выгонявшей из кустов дичь. Его лицо не было запоминающимся, но что-то в посадке его головы свидетельствовало, что он не потерпит глупости ни от кого, в особенности от женщин. Неистовый Генри и домохозяйка Клариссима вместе составляли замечательный тандем. Сначала на эстраде прыгал Дорсблат с воинственно раскачивающимся гульфиком. Он обличал, требовал и придавал анафеме. Затем наверх поднималась Клариссима Странт. Ответив на его галантный поклон низким реверансом и расправив белую в красную горошину передник, который она всегда носила, Клариссима приступала к неторопливому рассказу о том, как приятно быть женщиной в истинном мужском мире. Когда она опускала свою материнскую руку на бейсбольную кепочку младшего сына и нежно шептала: «О, нет, я не воспитывала своего мальчика маменькиным сынком». Когда она, откинув назад голову, гордо заявляла: «Один день стирки и мытья посуды доставляет мне больше удовольствия, чем 10 лет законодательной и политической деятельности». Когда, протянув свои пухленькие ручки к слушателям, она молила: «Пожалуйста, отдайте мне свой голос, я буду последней женщиной-президентом». Какой избиратель из плоти и крови мог остаться равнодушным?
каждым днем на улицах становилось все больше и больше маскулинистских гульфиков и вспомогательных дамских отрядов в турнюрах и передниках. Несмотря на дурные предчувствия, вся интеллектуальная элита страны собралась под материнское знамя Борокса, воспринимавшееся как единственная альтернатива тому, что они называли сексуальным фашизмом. В народе их прозывали «яйцеголовыми суфражистами». К этому времени они с грустью начали замечать, что предвыборная кампания подтверждала древний американский миф, который явно побеждал, будучи воплощенным в жизнь. Ибо Борокс выступал в роли верного сына, размахивающего фотографии своей матери по всем Соединенным Штатам. В то время как Клариссима Странт была истинным воплощением материнства, и она убеждала избирателей голосовать за маскулинизм. Что за президент получится из нее? Станет ли эта сладкоголосая волевая женщина делиться властью с Дорсблотом, если они победят? Находились и такие, кто предполагал, что она попросту совершала хитрый политический маневр, поставив на верную лошадку. Другие, основываясь на неоспоримом сходстве миссис Странт с пресловутой Нетти Энн Дорсблот, утверждали, что между крапчатым передничком и гульфиком в горошек существовала любовная связь. Сегодня все это представляется досужими домыслами. Безусловно, только одно, что в каждой букмекерской конторе и в каждом брокерском офисе маскулинисты преобладали с соотношением 3-2. Что ведущий журнал вышел с обложкой, на которой был изображен огромный гульфик с подписью «Мужчина года». Что Генри Дорсблоду начали наносить полуофициальные визиты представители Объединенных Наций и члены дипломатического корпуса. Он инкриминировал своим политическим противникам коррупцию и должностные преступления. Он взваливал на них ответственность за убийство, шантаж, грабеж, симонию, подлог, кражу детей, сутяжничество, изнасилование, интеллектуальную жестокость, бесчеловечность, бесчестие и клятва преступления. И как-то вечером в телевизионных дебатах он перегнул палку. В это время Шепард Леонидас Мипс, слишком долго смирявшийся со своим положением на вторых ролях, дал, наконец, волю темпераменту и восстал, попробовав создать новую отдельную группу «Анонимные маскулинисты». Ее члены присягали соблюдать жесткий целибат и не иметь ничего общего с женщинами, за исключением опосредованного участия в воспроизводстве с помощью искусственного осеменения. Под авторитарным руководством Мипса в звании великого магистра они сосредоточили свою деятельность на тайной подготовке общенационального саботажа Дня Матери, на установке бомб замедленного действия в бюро по выдаче брачных соглашений и на проведении внезапных ночных рейдов на такие неразделенные по половому признаку организации, как Ассоциации учителей и родителей. Все это могло бы радикально изменить судьбу маскулинизма, если бы, увы, один из доверенных людей Мипса не продал всю информацию Дорсблоду за портсигар. Старина Шеп вышел с бледным видом после беседы с неистовым Генри, и по одному мановению его руки анонимные маскулинисты были распущены. Но Мипс продолжал роптать и ждать своего часа. И вот во время телевизионных дебатов, когда конгрессмен Борокс принялся отчаянно опровергать Клариссиму Странт, Шепард Мипс наконец выступил от своего собственного имени. Видеозапись этих исторических дебатов была уничтожена во время диких бунтов, разразившихся в день выборов 2 недели позже. Поэтому сейчас невозможно реконструировать точный ответ Борокса на обвинение миссис Странт, что он является орудием женщин с Уолл-стрит и феминисток с Парк-авеню. Все, однако, сходятся во мнении, что начал он с вопля «А твоими друзьями, Клариссимо Странт, твоими друзьями руководят...» Но что он сказал дальше? Было ли это обанкротившиеся экс-гомосексуалисты, как утверждал Мипс? Или обанкротившиеся экс-гетеросексуалы, как сообщали некоторые газеты? Или обанкротившиеся озверевшие экс-гомо-сапиенс, на чем настаивал сам Борокс за своего смертного часа? Как бы там ни было, первая часть явно относилась к П. Эдварду Полиглову, а вторую Мипс отнес на свой счет. Уже на следующий день газеты «От побережья до побережья» вышли с заголовками «Мипс считает себя смертельно оскорбленным и вызывает Борокса на дуэль». 3 или 4 последующих выпуска хранили гробовое молчание. Америка ждала, затаив дыхание. Затем последовало
Дорсблот недоволен и требует, чтобы Мипс отказался от своих намерений. И старая перешница молит старину Шепа, не пачкая об него свои руки. Но непоколебимый Мипс требует смерти, а также Клариссима Странт говорит, это мужское дело. Тем временем противоположная сторона подходила к проблеме неуверенно и робко. Борокс обещал маме не участвовать в дуэли. Однако это не слишком согласовывалось с новыми вкусами публики. Поэтому был испробован другой подход. «Кандидат на пост главы исполнительной власти не может нарушать закон», заявляют священнослужители. Поскольку это тоже производило мало впечатления, «Конгрессмен готов извиниться. Беру назад слова, которых я не говорил». Но, к несчастью, Шеп заявляет: «Позор! Или Борокс будет драться со мной, или распишется в своей трусости». Кандидат и его советники, осознав, что обратного пути нет, смирились. Дуэль между Мипсом и Бороксом назначена на понедельник. В качестве секунданта приглашен чемпион по поднятию тяжестей. «Молись за меня», — просит Борокс мамочку, «за своего дорогого мальчика, живого или мертвого». Нобелевский лауреат приглашен в качестве наблюдающего хирурга. Борокс с десятком советников заперся в гостиничном номере, чтобы обдумать вопрос со всех сторон. Все курили сигары. Впрочем, делали они это только в условиях величайшей конспирации. На людях они только жевали мятные таблетки. Выбор оружия предоставили им. И сделать этот выбор было нелегко. Чикагскую дуэль тут же отвергли как слишком недостойную форму, способную лишь опорочить образ будущего президента. Помощник менеджера по проведению кампании Борокса, видный негр еврейского происхождения из испаноязычного района Лос-Анджелеса, предложил способ, основанный на подготовке, приобретенной кандидатом еще в колледже. Он посоветовал выкопать два окопа на расстоянии 25 ярдов друг от друга и кидаться ручными гранатами до тех пор, пока один из участников благополучно не взорвется. Однако все присутствовавшие понимали, что за ними строго и взыскательно следит сама история. Она требовала традиционного подхода – шпаги или пистолета. И надо признать, что Борокс, в отличие от своего противника, не владел ни тем, ни другим. В результате выбор был установлен на пистолетах. Дальность расположения дуэлянтов, а также сопутствующие атмосферные условия могли оказаться на руку. Стало быть, пистолеты. И только один выстрел, чтобы обеспечить дуэлянтам возможность выжить. Но где? Мипс настаивал на высотах Уик-Хокен в Нью-Джерси, ссылаясь на их историческую значимость. «Вдоль базальтовых столбов вполне можно расположить трибуны», — указывал он, — «и взимать соответствующую плату за вход». Сборы могли быть использованы обеими партиями для покрытия расходов на агитационную кампанию. Советники Борокса поддерживали эту идею, но их смущали исторические ассоциации, связанные с этим местом. Именно в Уик-Хокене оборвалась многообещающая политическая карьера юного Александра Гамильтона. С этой точки зрения выгоднее было бы выбрать какое-нибудь уединенное местечко, овеянное победой неопытной и неумелой армии Джорджа Вашингтона. К решению вопроса подключили партийного казначея, занимавшегося в частной жизни торговлей недвижимостью в Новой Англии. Но открытым оставался вопрос стратегии. Целая ночь была посвящена дебатам относительно разных уловок и хитростей. От подкупа и запугивания секундантов до предложения, чтобы Борокс выстрелил, не дожидаясь сигнала. Этическая сторона, как утверждали сторонники этого предположения, будет замята последующими обвинениями и контробвинениями в прессе. Они разошлись, так ни о чем и не договорившись, за исключением того, что вменили Бороксу в обязанность интенсивно заниматься под руководством чемпиона Соединенных Штатов по стрельбе в течение оставшихся 2 суток и улучшать свой глазомер для достижения каких-либо положительных результатов.

0: It's an energy field created by all living things. It surrounds us, penetrates us, and binds the galaxy together.
1: Утром, в день дуэли, кандидат пребывал в мрачном расположении духа. Последние 48 часов он безвылазно провел на стрельбище. Он жаловался на страшную боль в ухе и горестно утверждал, что меткость его улучшилась ненамного. Всю дорогу до места дуэли он сидел молча, печально свесив голову на грудь, пока его спутники в официальных костюмах спорили и перепирались, предлагая то один, то другой способ. Вероятно, он пребывал в состоянии полной паники. Только этим можно объяснить его решение воспользоваться планом, который не был одобрен никем из его окружения. Беспрецедентное и крайне серьезное нарушение политических норм. Борокс не блистал ученостью, но он довольно хорошо знал американскую историю. Он даже написал серию статей во флоридскую газету под общим названием «Когда кричал орел», посвященных таким великим событиям в истории нации, как отказ Роберта Ли возглавить союзные войска и отмена низких тарифов на серебро Уильямом Маккинли. И пока черный лимузин мчался к полю чести, он перебирал этот компендиум мудрости и патриотичности в поисках ответа на свой вопрос. И, наконец, он нашел то, что искал в биографии Эндрю Джексона. За много лет до своего возвышения седьмой президент Соединенных Штатов оказался в ситуации очень сходной с той, с которой сейчас пребывал Элвис Борокс. Вынужденный драться на дуэли с подобным же противником и ощущая, что нервы у него напряжены до предела, Джексон решил позволить выстрелить своему врагу первым. Когда же тот, ко всеобщему удивлению, промахнулся и наступила очередь стрелять Джексону, тут уж он развлекался на славу. Он навел пистолет на своего бледного, покрывшегося потом противника и тщательно целился чуть ли не минуту, после чего выстрелил и убил того. «Вот оно!» — решил Борокс. Как и Джексон, он даст Мипсу выстрелить первым. А потом, как Джексон, он медленно и безошибочно... К несчастью и для истории, и для Борокса, в тот день был произведен всего лишь один выстрел. Мипс не промахнулся, хотя и жаловался позднее, что дефект в прицеле старинного дуэльного пистолета повлек за собой попадание на добрых 5 дюймов ниже цели. Пуля прошила правую щеку перекошенного лица конгрессмена и вышла через левую, после чего застряла в стволе клена, росшего в 15 футах от места действия. Позднее она была изъята оттуда и подарена институту Смитсоном. Дерево, названное дуэльным кленом, стало достопримечательностью и центром обширного комплекса мотелей и площадок для пикников. Однако уже в первом десятилетии нового тысячелетия его выкопали в связи со строительством скоростной автострады, соединяющей Скенектади с международным аэропортом в Бангоре. Пересаженное с помпой в Вашингтон, оно засохло несколько месяцев спустя, не выдержав нового климата. Борокса поспешно припроводили в полевой госпиталь, специально для такого случая организованный поблизости. Пока над Бороксом трудились врачи, руководитель его избирательной кампании, политик, широко известный своим спокойствием и выдержкой, вышел из палатки и распорядился поставить у входа вооруженную охрану. Поскольку публиковавшиеся в течение последующих дней бюллетени о состоянии здоровья Борокса были обнадеживающими, но крайне туманными, люди не знали, что и думать. Сомневаться не приходилось только в одном – его жизни ничто не угрожает. Ходило множество слухов, каждый из которых тщательно анализировался известными вашингтонскими, голливудскими и бродвейскими журналистами. Действительно ли Мипс воспользовался пулей «Дум-Дум»? Действительно ли она была отравлена редким южноамериканским ядом? Действительно ли мать кандидата проделала дальний путь до Нью-Йорка из своего прелестного домика во Флориде и, набросившись на старину шепа в редакции волосатой груди, покусала его своими вставными челюстями и расцарапала ему физиономию? Действительно ли была проведена тайная полночная церемония, на которой 10 региональных лидеров маскулинизма наблюдали за тем, как Генри Дорсблад сломала колено, шпагу и сигару Мипса, растоптал его котелок и торжественно сорвал гульфик с его бедер? Облик юного конгрессмена был хорошо знаком публике по многочисленным фотографиям, сделанным еще до дуэли. Впрочем, заменить протезом 3 или 4 выбитых пулей зуба оказалось несложно. Другой вопрос – можно ли сделать протез языка? И сможет ли пластическая операция восстановить его пухлые розовые щечки и сердечную детскую улыбку? Согласно теперь уже утвердившейся традиции, последние телевизионные дебаты проводились вечером перед выборами. Миссис Странт любезно предложила отменить их. Но штаб компании Борокса не принял ее предложение. Нельзя нарушать традицию. Все должно идти своим чередом.

тот вечер в Соединенных Штатах работали все телевизоры, включая древние черно-белые модели, хранившиеся у коллекционеров. Дети не спали, сиделки покидали больных, военные караулы уходили со своих пограничных постов. Первое слово было представлено Кларисе Мистрант. В дружеской доверительной манере она подвела итоги кампании и призвала избирателей голосовать за маскулинизм. Затем камеры перешли на конгрессмена Борокса. Он не проронил ни слова и лишь печально смотрел на аудиторию своими выразительными, затуманившимися глазами, а затем указал пальцем на полудюймовое круглое отверстие в своей правой щеке. Затем он медленно повернул голову. С другой стороны было такое же отверстие. Борокс покачал головой, взял в руки большую фотографию матери, оправленную в роскошную серебряную рамку, и выкатившая из его глаз огромная слеза упала на снимок. Это решило все. Не надо было быть профессиональным политиком, чтобы предсказать результат. Уже к полудню миссис Трант признала поражение. Во всех штатах маскулинизм провалился. Улицы были усеяны смятыми котелками и брошенными чернюрами. Закурить в этот день сигару мог только самоубийца.

Подобно Аарону Берру, Шепард Эл Нипс сбежал в Англию, где опубликовал свои мемуары, женился на графине и родил от нее 5 детей. Его старший сын, биолог, приобрел себе некоторое имя, разработав способ лечения мениска у лягушек, болезни, которая в то время грозила уничтожить всю французскую промышленность по выпуску замороженных лягушачьих лапок. Полиглов тщательно скрывался от общественности до самого дня своей смерти. Из уважения к воле покойного он был похоронен в гигантском гульфике. Его похороны стали поводом для появления многочисленных статей, посвященных ретроспективному обзору возникновения и упадка основанного им движения. А Генри Дорсблат исчез еще до того, как на маскулинистский штаб нахлынула лавина разъяренных женщин. Его тело так и не нашли, что дало основание для появления многочисленных легенд. Одни говорили, что он был распят на зонтиках возмущенных матерей Америки. Другие утверждали, что он бежал, переодевшись уборщицей, и рано или поздно вернется, чтобы возглавить возродившихся поклонников котелка и сигары. Впрочем, пока о нем не слышали. Элвис П. Борекс, как всем известно, пробыл 2 срока, войдя в историю как самый молчаливый президент со времен Калвина Кулиджа, после чего отошел от дел и занялся цветочным бизнесом в Майами. Маскулинизм исчез, словно его и не существовало. Если не считать подвыпивших компаний, которые в завершении вечеринки ностальгически поют старые песни и выкрикивают героические лозунги, мало что напоминает нам сегодня об этом великом потрясении. Одно из таких напоминаний – гульфик. Гульфик пережил все, став частью современного мужского костюма. При движении его ритмичное покачивание напоминает женщинам грозящий жест указательного пальца, предупреждающий их о том, что существует предел попрания мужских прав. Для мужчин же он остается знаменем, возможно, сейчас и сменившимся на флаг перемирия, но постоянно напоминающим о том, что война продолжается.

Вы по-прежнему слушаете программу «Модель для сборки» на частоте 107 FM в Москве. И где бы вы ни были, через интернет или каким-то еще доступным вам способом. Сегодня в нашей программе рассказы Джона Уиндема. Первый рассказ назывался «Хроноклазм». А сейчас в эфире еще одно его произведение «Усталый путник, отдохни».

0: Зрелище не впечатляло. Тому, чьи глаза видели земные пейзажи, оно казалось ничем не примечательным, типично марсианским, то есть довольно унылым. Впереди и слева расстилалась до самого горизонта сверкающая гладь воды. В миле или около того справа виднелся невысокий берег. Желтый, с красноватым отливом песок, заросли похожего на тростник чахлого кустарника. А позади далеко-далеко маячили багровые горы, увенчанные снежными шапками. Пригревало полуденное солнце. Берт лениво следил, как плещется вода за кормой лодки, как пропадает легкая рябь, и прислушивался к великому безмолвию, которое поглощало рокот мотора. Одно и то же на протяжении нескольких дней и нескольких сотен миль пути. Местность совершенно не менялась. Его лодка представляла собой весьма необычную конструкцию. Ничего подобного не было ни на Марсе, ни наверняка где-либо еще. Берт построил ее сам, хотя не имел ни малейшего понятия, как строятся лодки. Правда, в мыслях поначалу присутствовал некий смутный образ, однако нехватка материалов и подручных средств раз за разом вынуждала отступать даже от этого, намеченного лишь в общих чертах плана. В результате получилась суденышка, отдаленно напоминающая то ли сампан, то ли плоскодонку, то ли бак для дождевой воды. Тем не менее, Берт остался доволен. Привольно раскинулся на корме, одна рука на руле, другая лежит на груди, и длинные ноги вытянуты. Наряд Берта составляли драная рубашка и латанные-перелатанные штаны. На ногах – собственноручно изготовленные башмаки с парусиновым верхом и плетеными подошвами. Узкое лицо обрамляла рыжеватая борода, темные глаза смотрели из-под обвисшего края фетровые шляпы. Рокот старенького лодочного моторчика напоминал Берту урчание кота. По правде сказать, Берт относился к мотору как к старому другу и всячески о нем заботился, а тот отвечал на добро добром, благодушно пофыркивая, неутомимо подталкивал лодку вперед. Порой Берт подбадривал мотор или делился с ним своими мыслями. Ему самому эта привычка не нравилась, и он одергивал себя всякий раз, когда замечал, что случалось довольно редко. Он испытывал привязанность к мотору и был тому искренне признателен не только за то, что мотор не капризничал, но и за то, что его рокот нарушал тишину. Марсианская тишина наводила на мрачные мысли. Берт ее не воспринимал, однако бояться не боялся, в отличие от большинства, которое обосновалось в поселениях, где были соседи, звуки и иллюзия надежды. Ему не сиделось на месте. Неугомонность пересиливала нелюбовь к великому безмолвию и звала в дорогу, несмотря на то, что другие искатели приключений возвратились домой, отчаявшись осуществить свои мечты. Берт довольствовался малым. Как цыган, он нигде не задерживался надолго и продолжал путь. Годы назад его звали Бертом Тассером, однако по фамилии к нему никто не обращался настолько давно, что он почти забыл ее сам, а остальные и подавно. Просто Берт. Единственный, кстати, на Марсе человек с таким именем. «Уже скоро», — пробормотал он, садясь, чтобы лучше видеть. На берегу канала среди чахлого кустарника стали все чаще появляться другие растения с тонкими ветками и блестящими, словно отполированными листьями, которые колыхались при малейшем дуновении ветерка. Заросли уходили вдаль до горизонта. Берт знал, стоит заглушить мотор, и он услышит не тишину, а шелест множества листьев. «Колокольцы», — проговорил он. «Да, совсем рядом». Вынул из зондучка, что стоял на корме лодки, потрепанную, нарисованную от руки карту, сверился с ней, раскрыл не менее потрепанную записную книжку и принялся перечитывать список имен на одной из страниц. Затем, повторяя имена слух, прятал карту и записную книжку обратно в рундучок. Минуло около получаса, и за полосой прибрежного кустарника показалось приземистое черное сооружение. «Прибыли», — заявил Берт, будто подбадривая мотор. «Дескать, последние усилия, и все». Здание, выглядевшее издалека достаточно странно, оказалось на деле чем-то вроде основания рухнувшей башни, от которой остались только одна стена высотой около 20 футов. Стены здания украшали наполовину сглаженные временем резные узоры. Выстроенное из темно-красного камня, оно стояло ярдах в 100 от берега. Урон, нанесенный ему минувшими столетиями, стал заметен лишь вблизи. Берт подождал, пока лодка очутится прямо напротив здания, потом развернул неуклюжее суденышко и направил к берегу. Вскоре под днищем зашуршал песок. Он заглушил мотор. В ту же секунду послышался звон колокольцев, к которому примешивался скрип ветхого, медленно вращавшегося чуть левее колеса водяной мельницы и стук, доносившийся со стороны здания. Берт пробрался в каюту, защищавшую его от ночного холода. Внутри царил полумрак. Оконного стекла на Марсе не найти днем с огнем. Он пошарил вокруг, подобрал два мешка, один с инструментами, второй пустой, вскинул на плечо, затем вылез наружу, спрыгнул в воду, воткнул в песок железный крюк и привязал к нему веревку, что лежала на носу лодки. Теперь можно не опасаться, что лодку унесет течением. Хотя, какое тут течение? Покончив с этим, Берт направился к зданию. Его окружали возделанные поля, на которых зеленели стройные ряды посевов. Вдоль полей тянулись узкие канавы с водой. К зданию примыкало странного вида сооружение, сложенное должно быть из обломков башни. Из-за него время от времени доносились звуки, которые явно издавали какие-то животные. В стене здания имелся дверной проем, по обе стороны от которого зияли дыры, судя по всему, окна, хотя и без стекол. Поблизости от двери темноволосая женщина молотила зерно, рассыпанное на плоском камне, по которому она била с размаха тяжелой дубинкой. Средних лет, однако, фигура как у молоденькой. Волосы собраны в высокий пучок, красноватая кожа отливает медью. Единственная одежда – юбка из грубой желтовато-коричневой ткани, украшенная сложной вышивкой. Заметив Берта, женщина произнесла на местном наречии: «Добро пожаловать, землянин. Мы ждали тебя раньше, но ты задержался в дороге». «Задержался?» – переспросил он на том же наречии. «Знаешь, Анника, мне кажется, я пришел, как обещал». Берт скинул на землю мешки, которые тут же принялись изучать невесть, откуда взявшиеся банникуки. Не обнаружив ничего заслуживающего внимания, похожие на мартышек зверьки, которых было около дюжины, обступили Берта и начали жалобно мяукать. Берт достал из кармана пригоршню орехов, сел на лежавший неподалеку камень и, припоминая прочитанные в записной книжке имена, стал расспрашивать Аннику об остальных членах семьи. Все как будто в порядке. Янф, старший сын, ушел, зато младший Танак дома вместе со своими сестрами Гуйкой и Зайло. У Гуйки и ее мужа родился еще один ребенок. Кроме младенца, все сейчас на дальнем поле, скоро вернутся. Берт посмотрел в ту сторону, куда показала Анника, и различил вдалеке среди зелени несколько черных точек. «Второй урожай обещает быть неплохим», — заметил он. «Спасибо великим», — отозвалась Анника. Цвет кожи Анники и окружающая обстановка неожиданно напомнили Берту картины, которые он видел много лет назад. Вроде бы кисти Гогена. Впрочем, Анника не похожа на тех женщин, которых рисовал Гоген. Вполне возможно, она не была красавицей даже в молодости и даже по здешним меркам. Землянам обитатели Марса, отличавшиеся менее плотным сложением, казались ходячими скелетами. Правда, Берт скоро привык и перестал обращать внимание. Пожалуй, теперь у него вызовут отвращение земные женщины, если он когда-нибудь встретит хотя бы одну. Анника почувствовала на себе взгляд Берта и повернулась к нему. Улыбнуться она не улыбнулась, но взор ее выражал доброту и сочувствие. «Ты устал, землянин?» «Я устал давным-давно». Анника, понимающе кивнула и снова взмахнула дубинкой. Берт знал, она догадывается, что у него на душе. Все до единого марсиане относились к землянам с искренним сочувствием. И очень жаль, что поселенцы, которые поначалу называли марсиан не иначе, как дикарями и недоумками, пригодными лишь на то, чтобы выполнять за них самую грязную работу, поняли это далеко не сразу. Теперь-то они сообразили, что к чему. Некоторые, подобно Берту, узнали аборигенов гораздо лучше, а большинство проживавших в поселениях встречалось с местными крайне редко. Тем не менее, Берт, когда вспоминал о первых годах на Марсе, по-прежнему испытывал жгучий стыд за своих соплеменников. «Сколько времени у нас не был?» – спросила Анника чуть погодя.
1: «Лет 7, если считать по-вашему. А по-нашему 14».
0: «Долго». Женщина покачала головой. «И все один. Так не годится. Впрочем, вы, земляне, такие странные». Она пристально посмотрела на Берта, чтобы пыталась увидеть эту странность. «Только ты другой». И вновь покачала головой. «Со мной все в порядке», — Берт поспешил переменить тему. «Что вы мне приготовили?» Анника принялась перечислять. Надо залудить кастрюли, сделать несколько новых, отремонтировать колесо водяной мельницы, поправить дверь, которая соскочила с петель, которую Янф поставил на место, но неудачно. Берт слушал ее вполуха, одновременно размышляя о своем. Еще одна привычка, порожденная постоянным одиночеством. Слова «со мной все в порядке» были пустой отговоркой, и Берт знал, что Аннике это прекрасно известно. Никто из землян не мог похвастаться тем, что у него все в порядке. Одни притворялись более-менее искусно, другие даже не пытались. Некоторые вроде него бродили по марсианским пустыням. Большинство же предпочитало медленно умирать от тоски и чрезмерного потребления алкоголя в поселениях. Нашлись и такие, что в погоне за призраком надежды попробовали превратиться в аборигенов и стали жить с марсианками. Этих Берту было откровенно жаль. Как они радовались случайным встречам с другими землянами. И говорили, говорили без умолку, вспоминали, вспоминали. Берт выбрал для себя удел бродяги. В поселениях царило отчаяние, не нужно было обладать пророческим даром, чтобы понять, какая судьба ожидает тамошних жителей. Целый марсианский год Берт строил свою лодку, оснащал ее всем необходимым, собирал инструменты и припасы, изготавливал кастрюли и сковородки, которые намеревался продавать. А вскоре после того, как отправился в путь, обнаружил, что дорога не отпускает. В поселениях его почти не видели. Он заглядывал туда лишь для того, чтобы разжиться топливом для мотора или перезимовать под крышей, а потом снова исчезал. И каждый раз, попадая в поселение, он подмечал свежие признаки упадка и узнавал, что еще несколько знакомых избавились ото всех и всяческих забот, допившись до смерти. Однако недавно он ощутил в себе перемену. Снедавшее душу беспокойство, которое по-прежнему гнало его из поселения, несколько ослабело. Составляя очередной маршрут, он уже не ощущал былого удовольствия. Нет, желания сесть в каком-нибудь поселении не было и в помине, но Берт начал понимать, что движет поселенцами и почему они, что называется, не просыхают. Порой ему становилось неуютно. Он изменился настолько, что не в состоянии им посочувствовать. В основном, как полагал Берт, дело было в возрасте. Свой первый и единственный межпланетный перелет он совершил, когда ему исполнилось 21, а остальным лет на 10, 15, 20 больше. Теперь он начинает чувствовать то, что они ощутили годы назад. Безысходность, бессмысленность жизни и тоску по тому, что исчезло навсегда. Что именно произошло, достоверно никто не знал и не узнает. Это случилось на четвертый день после того, как корабль, на котором летел Берт, стартовал с Луны в направлении Марса. Его вытащил из каюты приятель, немногим старше, чем он сам. Прильнув к иллюминатору, они наблюдали картину, которая навсегда запечатлелась в памяти. Земля покрылась множеством трещин, наружу выплеснулось ослепительно яркое пламя. Одни утверждали, что взорвалось какое-то из захоронений ядерных отходов, мол, масса превзошла критическую и началась цепная реакция. Другие возражали, в таком случае говорили они, земля не раскололась бы, а попросту испарилась бы, превратилась бы в облако газа. Спор между дилетантами касательно того, какие элементы могли вызвать цепную реакцию, продолжался довольно долго. Однако это были сплошные догадки. Сомнений не вызывало лишь одно – на месте родной планеты возникло скопище астероидов, которые двигались теперь по орбите вокруг Солнца в этом космическом хороводе. Некоторые из членов экипажа упорно отказывались верить собственным глазам, а когда, наконец, поверили, впали в прострацию. Кое-кто ухитрился хватиться как за соломинку за тот факт, что рассудок не в силах воспринять случившееся. Для них Земля продолжала существовать, разве что не на привычном месте, а где-то еще. Люди пали духом. Нашлись и такие, кто настаивал на возвращении. Дескать, надо же помочь. Впоследствии они не переставали ворчать, что капитан, который решил лететь дальше, не позволил им выполнить свой долг. Навигаторы с каждым днем нервничали все сильнее. Карты и таблицы никуда не годились, поскольку катастрофа начисто перекроила пространство. Затаив дыхание, экипаж корабля наблюдал, как освободившаяся от земного притяжения Луна сошла с орбиты и устремилась вдаль, покоряясь неодолимой силе Юпитера. Впрочем, это произошло уже после того, как звездолет, благодаря умению навигаторов и простому везению, достиг места назначения. Затем на Марс стали прибывать и другие корабли из пояса астероидов, со спутников Юпитера. Словом, кто откуда? Некоторых сообщивших, что летят, так и не дождались. В конце концов, на Марсе оказалось десятка два звездолетов с экипажами, общая численность которых составляла несколько сот человек. Среди них были не только пилоты и механики, но и шахтеры, бурильщики, геологи, администраторы и представители множества других профессий, которым предстояло осваивать чужой мир. Кроме того, в одном из экипажей оказались две женщины, то ли стюардессы, то ли прислуга. Ничего, симпатичные, хоть и не красавицы. Но обстоятельства, естественно, были против них. Они покатились по наклонной плоскости с той удивительной скоростью, с какой это обычно и происходит с порядочными женщинами, стоит им разок согрешить. По слухам, из-за каждой погибло по дюжине мужчин, прежде чем кто-то сообразил, что от обеих можно избавиться тем же самым способом. С женщинами расправились, страсти потихоньку улеглись. Основным развлечением стала выпивка.
1: «А ведь могло быть и хуже», — сказал себе Берт. «Могло и стало для тех, у кого были семьи и дети». Самого Берта зацепило, так сказать, на излете. Мать умерла за несколько лет до катастрофы, отец сильно сдал. Была еще девушка по имени Эльза, миленькая, славная, маленькая девушка с золотистыми волосами, которую память услужливо превратила в писаную красавицу. Однако толком между ними ничего и не было. Ну да, она, наверное, не могла бы выйти за него замуж. А может, и могла, но на деле он никогда ее об этом не спрашивал. Ладно. Остается утешаться тем, что он застрял на Марсе, а не в парилке Венеры и не в каком-нибудь холодильнике вроде спутников Юпитера. Здесь можно было просто жить, не ведя постоянной изнурительной борьбы за существование. А чем заливать тоску вином, лучше уж бродить по свету. Именно эта мысль, помнится, подвигла его на строительство лодки. Берт до сих пор считал, что поступил весьма разумно. Работа не давала хандрить, и отправившись в путь, он почувствовал себя первопроходцем, новоявленным марсианским пионером. Бесчисленные каналы протяженностью в несколько тысяч миль, аборигены, оказавшиеся вовсе не такими, как утверждала молва, чужой язык со множеством наречий, в которых следовало разобраться, и Берт разобрался, да так, что говорил сейчас на четырех из них лучше любого другого землянина, а понимал еще больше. Дошло до того, что даже думать он стал на марсианском. Его путь пролегал по каналам, напоминавшим порой настоящие моря, шириной в 70-80 миль от одного поселения к другому. Чем больше он видел, тем сильнее изумлялся и по сей день не мог понять, каким образом были проложены эти каналы. Марсиане, которых он расспрашивал, словно сговорившись, твердили одно – каналы в незапамятные времена построили великие. В конце концов, Берт стал принимать каналы и все остальное как должное и не раз мысленно благодарил великих, кем бы они там ни были, за проявленную заботу. Он полюбил марсиан, тихая мирная жизнь которых и философский взгляд на вещи помогали справиться с беспокойством и умеряли пыл. Довольно быстро ему стало ясно. То, что земляне считают марсиан ленивыми и изнеженными дикарями, объясняется не совпадением точек зрения, непониманием чужого образа мыслей. Берт постарался приноровиться к местным условиям и привычкам. Вдобавок он догадался, что сможет обеспечить себе пропитание, если будет выменивать у аборигенов еду на сковородке и кастрюле. Вот так он и жил. Бродяжил, чинил, поправлял, нигде подолгу не задерживаясь. И лишь недавно осознал, что беспокойство, которое им владеет, скитаниями по свету не унять. Берт настолько углубился в размышления, что не заметил, когда Анника замолчала и вернулась к работе. Он очнулся, лишь услышав: «Вон они идут». Первыми показались двое мужчин, которые шагали, опустив головы, и о чем-то переговаривались между собой. Узкие плечи, хилые тела по земным меркам. Впрочем, Берт воспринимал их иначе, как хорошо сложенных, крепких и выносливых мужчин. Следом шли женщины. Буйка несла на руках младшего из своих детей. Двое других держались за руки ее сестры, которая весело смеялась. Берт прикинул, что Гуйке сейчас по земному счету лет 25, а Зайло года на 4 моложе. Как и на матери, на них не было никакой одежды, кроме расшитых желтыми нитками юбок. Волосы точно так же собраны в высокие пучки и заколоты серебряными шпильками. Все движения молодых женщин были исполнены изящества. Берт не сразу узнал Зайло. Когда он навещал семью Анники в прошлый раз, да и до того, девушки не было дома, а за минувшие годы она изменилась столь сильно, что в его растерянности не было ничего удивительного.

Вычислять все, что требовало починки. Берт прикинул, что особых сложностей, судя по всему, не предвидится. Вообще странно получается. Землянину, чтобы заменить и устранить какую-нибудь мелкую неисправность, нужно, как правило, минут 5-10, а марсиане могут проломать над ней головы целый день и все попусту. Вдобавок, они ни за что не станут изобретать новых подручных средств. Зачем, когда есть старые? Такими уж уродились. Может быть, эта черта характера, заодно с несвойственной землянам пассивностью, объясняется тем, что марсиане никогда не были на своей планете господствующей расой, до тех пор, пока господствовать стало практически не над кем. Марсом правили загадочные великие, которые построили каналы, обрушившиеся ныне башни и превратившиеся в пыль города. Великие, которые исчезли сотни, если не тысячи лет назад, и под властью которых, похоже, не надо было ничему учиться. Чего ради, если великие могут сотворить что угодно? И древняя традиция ничего не делания продолжает существовать по сей день. Ройберту казалось, что здесь присутствует нечто вроде подсознательного табу. Марсиане поминали великих чуть ли не через каждое слово. Любопытно бы узнать, кто такие великие на самом деле и как они выглядели. Но спросить не у кого, никто не ответит. После еды Берт вышел наружу, развел костерок и достал из мешка инструменты. Марсиане принесли ему дырявые кастрюли, сломанную мотыгу и прочую домашнюю утварь, что требовало ремонта, и разошлись по своим делам. С Бертом остались лишь трое детей, которые, сидя на земле, наблюдали за его работой, поглаживали мельтешавших у костра бандикуков и забрасывали землянина вопросами. Им хотелось узнать, почему он не такой, как Танак и другие мужчины, почему носит куртку и штаны, зачем нужна борода. Берт начал рассказывать о земле. Огромные густые леса, зеленые холмы, громадные облака, что поплывут по голубому небу, лазурные морские волны с белыми барашками пены, горные ручьи и местности, где нет никаких пустынь, где по весне повсюду распускаются цветы, древние города, маленькие деревушки. Дети мало что понимали, а верить, пожалуй, почти совсем не верили, однако внимательно слушали. Берт настолько увлекся, что вспомнил об их присутствии, лишь когда подошедшая к костру Анника отослала детей к матери. Ребятишки убежали, а женщина присела рядом с Бертом. Солнце клонилось к закату, становилось все прохладнее, однако Анника, по-видимому, этого не замечала. «Плохо быть все время одному, землянин», — сказала она. В молодости еще можно позволить себе такую роскошь, но в зрелом возрасте пора образумиться. Берт хмыкнул. «Мне нравится быть одному», — отозвался он, не поднимая головы. Анника глядела вдаль на мерцающие колокольцы и на зеркальную гладь канала. «Когда Гуйка и Зайло были маленькими, ты тоже рассказывал им о земле, но иначе, чем сейчас». Те дни ты описывал большие города, в которых жили миллионы землян, громадные корабли, что выглядели по ночам ярко освещенными замками, машины, передвигавшиеся по земле с небывалой скоростью или летавшие над ней, голоса, передававшиеся по воздуху и прочие чудеса, а иногда начинал распевать странные бестолковые земные песенки, чтобы насмешить девочек. Но сегодня ты говорил о другом. Говорить можно о многом. Повторяться вовсе не обязательно, верно? «Важно не то, о чем ты рассказываешь, а то, почему ты это делаешь», — проговорила Анника. Берт подул на уголья и поставил на них подлатанную кастрюлю. Он ничего не ответил. «Во вчерашнем нет будущего. Нельзя жить вспять», — продолжала женщина. «Будущее. Разве у Марса есть будущее? Он дряхлеет, умирает, и мы умираем вместе с ним», — бросил Берт. «Разве Земля не начала умирать с того самого мгновения, как начала остывать? Однако на ней возникла не одна цивилизация». «Ну и что?» — с горечью в голосе спросил Берт. «Где они теперь?» «Если так рассуждать, лучше и не рождаться на свет. Может быть». Женщина посмотрела на него. «На самом деле ты так не думаешь». «Ошибаешься. В моем положении думать по-другому не получается». Над побережьем сгущались сумерки. Берт забросал уголья камнями и принялся собирать инструменты. «Оставайся с нами, землянин», — предложила Анника. «Тебе пора отдохнуть». Он изумленно уставился на нее, потом скорее неосознанно, чем по зрелом размышлении, покачал головой.
давным-давно убедившись

себя в том, что его удел скитаться по свету, он предпочитал не задаваться вопросом, насколько в нем сильна тяга к странствиям. «Оставайся, будешь нам помогать. Ты разбираешься в том, чего мы попросту не знаем, и ты крепок и силен, как двое наших мужчин». Аника окинула взглядом поля за зданием. «Тут хорошо, а с тобой станет еще лучше. Появятся новые поля, будет больше скота. Ведь мы тебе нравимся, правда?» Берт застыл. Какой-то бандюк осмелел настолько, что попробовал забраться к нему в карман. Он отогнал зверька взмахом руки. «Да, я всегда возвращаюсь к вам с радостью, но...» «Что «но», землянин?» «Вот именно. Землянин. Мне тут нет места, поэтому я прихожу и ухожу, нигде не задерживаюсь». «Место найдется, если захочешь. Ты сроднился с Марсом. Окажись ты сейчас на сотворенной заново Земле, она показалась бы тебе совершенно чужой». Берт недоверчиво покачал головой.

Существовать значит брать, а жить — брать и отдавать. Ясненько, с сомнением в голосе протянул Берт. Не думаю. В общем, и для тебя, и для нас будет лучше, если ты останешься. И не забудь про Зайло. Зайло Ньюдон.

0: I don't remember any of them.
1: Увы, нашла Заилу. Девушка уселась чуть поодаль на пригорке, оперлась подбородком на колени и стала наблюдать. Немного погодя, Берт поднял голову, встретился с Заилу взглядом, и тут с ним произошло что-то странное. Вчера Заилу показалось ему ребенком, подросшим, но ребенком. Сегодня же он смотрел на нее совсем другими глазами. Сердце бешено заколотилось в груди, рука дрогнула, и он чуть не выронил свой инструмент. Берт прислонился спиной к колесу, не в силах вымолвить ни слова. Впечатление было такое, как будто прежде чем он смог заговорить, прошло не весь сколько времени. Да лучше бы он не заговаривал. Фразы какие-то корявые, неуклюжие. О чем они говорили, он не запомнил. В памяти остался лишь облик Заила. Выражение лица, глубина черных глаз, изящный изгиб розовых губ, солнечные блики на коже, этакая дымка на медно-красном фоне, высокая грудь, стройные икры, что виднелись из-под юбки. Сколько всего он до сих пор не замечал. Форма ушей, направление роста волос, уложенных на макушке в тугой пучок и закрепленных тремя серебряными шпильками, тонкие пальцы, похожие на жемчуг, зубы и так далее и тому подобное. Бесконечный перечень чудес, дотоле остававшихся незамеченными. Воспоминания об этом дне были на редкость смутными. В голове отложилось лишь диковинное ощущение. Его словно разорвало пополам, однако обе половинки находились настолько близко друг к другу, что одна то и дело накладывалась на другую. Берт представлял, как плывет в лодке по каналу, что тянется через бескрайнюю пустыню, пережидает внезапно налетевшую песчаную бурю, отсиживаясь в каюте, куда все равно проникает песок, чинит посуду в поселении. Привычная жизнь, выбранная вполне осознанно, жизнь, которой можно жить и дальше, забыв о Заило. Но Берт понимал, что отныне в его жизни многое переменится, потому что забыть Заило будет не так-то легко. Заила улыбается, играя с ребятишками сестры. Идет, сидит, стоит. Заила, Заила, он гнал прочь шальные грезы, однако те подступали вновь и вновь, настойчиво тревожили воображение. Вот Заила лежит рядом, опустив голову ему на плечо. Какая теплая у нее кожа. Как хорошо, что наконец-то нашелся кто-то, способный унять беспокойство. Жуткая боль, будто срывают присохшую к ране повязку.

Вечером после еды Берт спрятался в лодке. За столом, когда он смотрел на Заилу, ему казалось, что девушка догадывается о том, что творится у него внутри, и знает о нем гораздо больше, нежели он сам. Ни жеста, ни знака, внешне безучастное, что, признаться, слегка пугает. Трудно сказать, он надеялся или опасался, что Заила последует за ним, однако она не пришла. Берт не заметил ни как село солнце, ни того, что начал дрожать от холода. Очнувшись какое-то время спустя, он поднялся, вылез из лодки, добрел по мелководью до берега и взобрался по склону. В небе сверкал Фобос, тусклый свет которого ложился на поля и пустыню за ними. Основание башни выглядело в ночном сумраке бесформенной черной громады. Берт вскинул голову и уставился во мрак. Где-то там, в черноте космоса, существовал когда-то его дом. Марс оказался ловушкой, однако он не позволит приручить себя. Не допустит ничего подобного, сохранит верность Земле, ее останкам, ее памяти. Жаль, что он не погиб вместе с планетой, вместе с горами и с океанами и миллионами других людей. Пускай он не живет, а существует. Это существование само по себе протест против несправедливости судьбы. Он долго вглядывался в небо, надеясь различить какой-нибудь из астероидов, осколок любимой Земли. Возникло необыкновенно острое ощущение одиночества, будто накатило и накрыло с головой гигантская волна. Берт потряс над головой кулаками, погрозил равнодушным звездам и принялся их проклинать, а по щекам у него бежали слезы. Когда фырканье двигателя стихло в отдалении, поглощенное тишиной, которую теперь нарушало только звяканье колокольцев, Заила повернулась к матери. «Ушел», — обреченно прошептала она. На глаза навернулись слезы. Анника взяла дочь за руку. «Он силен, однако сила исходит от жизни, поэтому жизнь сильнее его». «Он вернется скоро, очень скоро!» Женщина погладила Заилу по голове и прибавила. «Когда он придет, будь с ним помягче. Земляне — большие потерявшиеся дети».

0: сама. А когда роботы ломаются, что с ними бывает?
1: Спросила маленькая девочка, необычайно тихая и задумчивая. Она только что вернулась с игровой площадки, откуда уже не раз приносила странные вопросы. «Ты о чем, доча?» Мама была занята. Она вязала. Это было ее новое увлечение, которому она обучалась в клубе архаического искусства. Справиться со спицами было непросто, и мама, прикусив кончик языка, сосредоточилась на работе. В клубе говорили, что вязание расслабляет, но пока что это кропотливое занятие вызывало лишь раздражение и досаду.
0: «Роботы умирают?» – спросила дочка. «Как люди?» «Нет», – устало сказала мама и надолго замолчала, считая про себя непослушные петли.
1: Серьезная девочка с опаской смотрела на острые длинные спицы. Они казались живыми и опасными. Тревожившись молчанием дочери, мать подняла на нее глаза, вздохнула и отложила вязание.
0: «Ну что на этот раз?» – спросила она. «Роботы умирают».
1: Девочка была готова заплакать.
0: «Мне дядя сказал».
2: «Какой дядя?»
0: «С бородой».
2: «Он тебя обманул. Роботы просто ломаются. Они не живые, поэтому они не могут умереть».
0: «Их выбрасывают на свалку».
1: Девочка прижалась к маме.
0: «А они там еще шевелятся, еще живут. А потом ржавеют и совсем умирают».
2: «Глупости».
1: Мама рассердилась.
2: «Это тебе тот дядя сказал?»
0: «Да».
2: «Хотела бы я его видеть. Такие вещи ребенку рассказывать».
0: «Он за дверью».
1: Девочка всхлипнула.
0: «Он хочет с тобой поговорить. Про нашего роба».
1: Мама грозно глянула на входную дверь и поднялась. Лицо ее закаменело, глаза выстыли, губы поджались, руки уперлись в бока.
2: «Войдите», —
1: грозно сказала она, и дверь, подчинившись хозяйке, открылась. На низеньком крылечке мялся высокий человек в строгом, немного старомодном костюме.
2: «Чего вам надо?»
1: Хозяйка дома встала перед порогом, загородив собой проем. Сейчас она была похожа на сурового стражника, стерегущего вход в крепость.
2: «Мы ничего не покупаем и не продаем. Нас все устраивает, и мы не хотим ничего менять».
1: Мужчина, кажется, смутился. Если он и был камевоежером, то, наверное, весьма неудачлив.
2: «Извините», — тихо сказал он, стараясь не смотреть на женщину, но не зная, куда еще можно смотреть. «Я представляю компанию «Небеса для роботов». Это новая компания, мы обладаем несколькими патентами на уникальные технологии и можем предложить вам уникальную услугу». Женщина пренебрежительно рассматривала мужчину и думала о том, какой же он запущенный. Наверное, холостой, одинокий, а в доме наверняка лишь робохозяйка устаревшей модели, только она может так выглядеть костюм. «Вы задумывались, что бывает с роботами, когда они ломаются? Вы знаете, что их свозят на свалки, где они годами дожидаются переработки? При этом большинство из них остается в сознании. Их электронные мозги продолжают жить все это время, и последняя картина, которую они видят, это опускающаяся пластина пресса, испачканная маслом».
3: «Роботы – вещи!»
1: – безапелляционно заявила женщина и нажала кнопку, закрывающую и запирающую дверь. Но мужчина неожиданно резво сунул в проем ногу, вклинился плечом.
3: «Роботы не вещи!»
1: – возвысил он голос.
3: «Их разум не похож на человеческий, но они способны отличать добро от зла, а это показатель их разумности. Неужели вы не любите своего домашнего робота? Разве не считаете его членом семьи? Неужели не испытываете благодарность, глядя, как он делает всю работу по дому?»
0: «Ма!»
1: – жалобно сказала девочка и потянула маму за подол.
0: «Я не хочу, чтобы нашего роба на свалке...»
3: «Послушайте», — раздраженно сказала женщина. «Вы напугали моего ребенка и вторглись на частную территорию. Если вы сейчас же не уберете свою ногу из моего дома, я вызову полицию».
2: «Мы порадуем вашего ребенка», — воскликнул мужчина, и не думая отступать.
3: «Мы предлагаем вам бесплатно воспользоваться услугами нашей компании. Совершенно бесплатно, на правах первого клиента. Вы не заплатите ничего, абсолютно ничего».
0: «Ну, ма...»
1: Просительно протянула девочка, глядя на маму снизу вверх.
0: «Ну, пожалуйста!»
1: Слово «бесплатно» было подобно заклинанию, способному размягчить камень. Женщина отпустила красную кнопку и приказала двери открыться.
2: «Вы меня не обманываете?» – спросила она.
3: Наша компания только начала свою работу, и сейчас мы проводим акцию, предоставляя первые сотни клиентов наши услуги совершенно бесплатно.
4: Так чем же вы занимаетесь? Спросила женщина.
3: Только покороче, пожалуйста. Мы предлагаем сохранить разум вашего любимого робота в особом месте, которое мы называем киберраем. Технологически это несложно. Мы создаем программную модель мозга вашего робота и помещаем ее в виртуальную среду, не забыв, конечно, о всех интерфейсных связях, зрении, тактильных ощущениях, слухе. Фактически, робот, оказавшись в киберрае, не заметит подмены. Виртуальный мир покажется ему столь же натуральным, как и реальность. Обычно для каждого робота мы воссоздаем привычную ему обстановку. Квартиру с мебелью, виртуальных хозяев, о которых он должен заботиться, виды из окон, привычный шум. Но по желанию наших клиентов мы можем что-то изменить, как-то облегчить любимому роботу загробное существование.
4: «Я же просила покороче», — недовольно сказала женщина, и высокий мужчина заторопился.
3: «Мы можем обеспечить практически вечное существование вашего робота. Мы избавим его от страданий, от старости, от беспомощности, от осознания ненужности. Мы дадим ему новую жизнь, яркую и наполненную смыслом. Мы отправим его в рай».
0: «Мама»,
2: — тихо сказала девочка,
0: — «если наш роб умрет, пусть он попадет в рай».
4: «Ну, хорошо»,
2: — вздохнула женщина, жалея о потраченном времени.
4: «Если это действительно бесплатно, то я, в принципе, не против. Но мне надо посоветоваться с мужем».
3: «Да, конечно», — улыбнулся мужчина в старомодном костюме. «Я зайду вечером, чтобы провести предварительное сканирование».
4: «Завтра», —
3: холодно сказала женщина.
2: Высокий мужчина кивнул и довольно подмигнул повеселевшей девочке.

0: За ужином им было что обсудить, кроме обычных тем. Погоды, предстоящих выборов и блюд, приготовленных Робом. «Небеса для роботов», — задумчиво проговорил Лон Текель, глава семейства, отец девочки. «Хм, занятная идея. Непонятно даже, почему никто раньше до этого не додумался». Ата Текель, жена Лона и мать девочки, сидела напротив мужа, острым ножом кромсала отбивную на маленькие кусочки и раздраженно думала о том, что Роб мог бы подать мясо уже разрезанным, ведь он знает ее привычки. «Значит, рай». Лон хмыкнул, посмотрел на домашнего робота на вытяжку, стоящего в шаге от стола, в двух шагах от двери на кухню. «Послушай, Роб», — сказал хозяин дома, и робот чуть наклонил пластиковый корпус, изображая внимание. «Как ты себе представляешь рай?»
1: «Не понимаю вопроса», — сказал Роб, и эластичная пластмасса бледных губ растянулась. Робот легкой улыбкой просил извинить его за бестолковость.
0: «Что доставляет тебе удовольствие?» — задал наводящий вопрос Лон.
1: «Выполнять то, для чего я создан», — без запинки ответил Роб. «Служить вашей семье».
0: «Тебе не хочется отдохнуть от работы?»
1: «Работа доставляет мне удовольствие, потому что я для нее создан».
0: «Может, ты хочешь что-то поменять в своей жизни?»
1: «Я не хочу менять свою жизнь. Моя жизнь — это работа. Я для нее создан».
0: «А если я дам тебе так много работ, что ты с ней не справишься, что тогда?»
1: «Это будет плохо, потому что я должен справляться с работой».
0: Ата Текель поморщилась, когда в мясе ей попался крохотный осколок кости. «Отстань ты от него», — сказала она мужу. «Тебе словно поговорить больше не с кем». «Я просто хочу разобраться», — ответил Лон и вернулся к трапезе.
2: «Роба!»
0: Девочка Ода, доев кашу, спрыгнула со стула, подбежала к роботу, схватила его за мягкие пальцы, потянула вниз.
1: «Да, маленький человечек», —
0: улыбающийся Роб послушно наклонился.
2: «Что будет, если ты умрешь?»
0: Робот вздрогнул. Пальцы его сделались крепкими, словно железные прутья. Зрачки глаз сузились, потемнели.
1: «Я не смогу выполнять работу», — помедлив проговорил Роб. «Это плохо. Очень плохо. Я не хочу умирать».
0: Ночью Ата Текель видела сон. Она была в раю. Безмозглая, словно робот, она отдавала домашнему слуге короткие приказы, и тот с радостью спешил их исполнить. Рядом были Лон и Ода, немногословные, спокойные, неживые. Они хаотично двигались по дому, перемещались с дивана на кровать, с кровати на кресло, надолго замирали перед работающим телевизором, смотрели в окно, рассаживались вокруг стола и требовали еды. И Роб с готовностью мчался на кухню. А потом он мыл посуду, и стирал белье, и мыл полы, и пылесосил ковры, и вытирал пыль, и чистил аквариум. Он играл с хозяином в шахматы и помогал хозяйке распутать пряжу. Он возился с Одой и готовился встретить ее бабушку. Время тянулось, сон не кончался, и Ата точно знала, что впереди у нее вечность. Она командовала роботом и тем самым прислуживала ему. В раю роботов Ата Текель стала рабом-слугой.

утро началось с того, что Роб разбудил Лона. Главе семейства надо было отправляться на работу. Лон, как обычно, вставал тяжело, прятал голову под подушкой, вяло отбивался от настырного робота. Время было раннее, спать хотелось невыносимо. В конце концов, он все же поднялся и понял, что опаздывает. Обругав Роба, Лон быстро оделся. Торопясь, он оторвал пуговицу на рубашке и зло рявкнул на подскочившего робота. «Почему пуговицы так слабо пришиты?» На столе стыл завтрак, но Лону было не до еды. Он схватил бутерброд, сживал его на ходу, глотнул кофе и исчез за дверью, искренне считая, что недобросовестный робот испортил ему день. Через час проснулись Ата и Ода. Роб одел девочку и заправил обе постели. Потом он приготовил завтрак для хозяек, заказал в магазине свежие продукты и рассчитался за прошлую доставку. Во время трапезы он напомнил Ате, что она должна позвонить подруге и поздравить ее с днем рождения. Потом зачитал сообщение, пришедшее за ночь. Ата слушала его вполуха, раздражаясь от того, что его нудное бормотание заглушает голоса героев любимого телесериала. День начался, и Роб был этому рад. Он не умел бездельничать.

0: Весь день Ата косо посматривала на суетящегося, занятого делами робота. Что-то не давало ей покоя. Что-то изводило ее, словно позабытое, но такое нужное слово, близкое и скользкое. Ата злилась и не понимала, почему. «Если хочешь, — сказал ей вчера муж, — подпиши этот договор. Мне все равно». Может быть, она боялась ответственности за решение. Они давно подумывали о покупке нового робота. Этому шел уже 9-й год, он устарел, он вышел из моды. Он был слишком примитивен и плохо обучался, потому что его электронные мозги были забиты старой информацией. Он поскрипывал при ходьбе и хрипел, когда говорил. Если бы не дочка, привязавшаяся к робу, они давно бы его заменили. А сейчас представится удобный случай. Старого робота в рай, нового в дом, и все будут довольны. Но Ата покачала головой. Рай надо заслужить. Рай — это награда. А что особенного сделал Роб, бестолковый ходячий манекен с интеллектом 5-летнего ребенка? Он просто подчиняется программе, набору команд и правил, что заложили в него люди. Он машина, он инструмент, самый обычный, ничем не выдающийся. Так за что же ему рай? Чем он лучше других? Чем он лучше ее? Ата вдруг поняла, что за чувство не давало ей покоя. Зависть. Она завидовала этому роботу, потому что он мог попасть в рай, а она... Она не верила в загробную жизнь. Она не верила в существование рая и не верила, что попадет туда. Уж если и существует жизнь после смерти, то шансов оказаться в аду куда больше. А у любого робота теперь будет шанс очутиться в раю и жить там практически вечно. Без страданий, не старея, новой жизнью, яркой и наполненной смыслом. Создание утерли нос создателям. Творение одурачили творцов. И перехитрили смерть. За что же им такая привилегия? Разве это не люди тысячи лет мечтали о бессмертии? Разве не они искали философские камни доказательства существования души? Они! Всю свою историю человечество жаждало вечной жизни для каждого своего члена. Роботы! Не сделав ничего, ничего не создав, лишь прислуживая, обрели то, о чем люди мечтали, но что никогда не получат. Разве это справедливо? Служба утилизации немного задержалась, и Ата нервничала. Дочка вот-вот должна была вернуться домой. «Быстрее!» – торопила она утилизаторов, двух мужчин в оранжевых спецовках, разбирающих робо. Робот послушно стоял, когда у него откручивали руки, потом лег на живот и вытянул ноги. Он молчал. Синтезатор речи отключили в первую очередь. Но его глаза выдавали смятение.
1: «Выносите!» – велела Ата, бросив взгляд на часы.
0: Утилизаторы ее послушались. Они привыкли слушаться людей, у которых был свой дом, большой и богато обставленный. Подхватив робота и его конечности, они, пятясь, вышли за дверь и направились к ярко-рыжему фургону, на котором черной краской был намалеван равносторонний треугольник со стилизованным изображением кувалды в центре.
1: «Подождите!»
0: Из-за фургона шагнул высокий человек в черном, немного старомодном костюме.
1: «Что случилось? Где хозяйка? Не уносите его!»
0: Утилизаторы остановились и глянулись неуверенно. Один что-то буркнул сердито, второй согласно кивнул.
2: «Почему встали?»
0: На крыльце появилась Ата, подперла бока руками. Утилизаторы затравленно обернулись, боком по крабье двинулись к открытому фургону, но путь им преградил мужчина в костюме.
1: «Погодите, надо разобраться!»
2: «Нечего там разбираться!»
0: Ата сбежала с крыльца, подтолкнула утилизаторов.
2: «Увозите его!»
1: «Но мы же почти договорились!»
2: «Нет, не договорились!»
0: Они остановились друг напротив друга. Человек в костюме преобразился. Сейчас он был похож на пса, из-под носа которого выхватили кость. Ата вдруг увидела это, поняла и немного испугалась. И потому еще яростнее накинулась на мужчину. Они не заметили, как из-за поворота шурша шинами вырулил овальный робомобиль, а когда он остановился перед воротами, было уже поздно. Похожая на птичье крыло дверца поднялась, и радостная девочка, желтая и пушистая, словно цыпленок, выскользнула на тропку, ведущую к дому. Она махнула рукой маме, с любопытством оглядела рыжий фургон, стоящий возле дома, и двух рабочих, но не сразу поняла, что такое они держат в руках. и лишь пробегая мимо, она увидела обращенное к ней пластмассовое лицо и нечеловеческие глаза, полные человеческого страха. Она застыла, медленно повернулась к маме.
3: «Ма!»
2: «Что, доча?»
0: Мама уже справилась с замешательством, она даже смогла улыбнуться.
3: «Роба умирает?»
2: «Нет, доча, Роб едет в рай».
0: Девочка вопросительно глянула на высокого человека в костюме, и он, нахмурясь, отрицательно помотал головой.
3: «Мама!»
0: Голос девочки задрожал.
3: «Мама!»
0: «Вы лжете своему ребенку», — сухо сказал мужчина. «Вы делаете ему больно». Он присел перед девочкой, осторожно взял ее за локоть, привлек к себе, чуть приобнял. И девочка прижалась к незнакомому человеку, словно никого более родного у нее не было.
3: «Ну ладно»,
0: — сказала женщина, с трудом сдерживаясь, чтобы не вцепиться в горло чужаку.
2: «Вы победили! Делайте все, что хотите, и убирайтесь, чтобы я вас больше никогда не видела!»
0: Мужчина усмехнулся, кивнул, отстранил всхлипывающую девочку и, поднявшись, вытянул из рукава длинный суставчатый контакт-шип.

0: Я скопировал с него всю информацию, но это единственный робот, к которому мне удалось получить доступ. Дон Ростер положил на стол шефа черную металлическую коробку инфосейфа и отступил на шаг. Робот Лона Текеля, претендента на пост губернатора от монархоцентристской партии.
1: Почему же ваша идея с Раем не сработала?
0: Шеф взял инфосейф, покачал его в руке, на вес оценивая объем записанной информации. «Не знаю», — пожал плечами Дон Ростер. «Мне казалось, это неплохой вариант завладеть информацией из домашнего робота. Согласитесь, легенда очень привлекательная и изящная. Знаете, я когда-то писал фантастические рассказы и даже немного публиковался».
1: «И что теперь?»
0: Дон Ростер развел руками.
1: «Мы не выполнили условия контракта».
0: Шеф говорил спокойно, но кровь отлила от его дряблых щек, а это было верным признаком того, что он взбешен.
1: «Мы провалили дело. Ваша дурацкая изящная легенда где-то дала сбой, и мы все теперь будем это расхлебывать».
0: «Но...» — попытался вставить слово Дон Ростер.
1: «Заткнитесь».
0: Шеф направил на него указательный палец.
1: «У нашего агентства был шанс попробовать себя в новой области. Мы впервые получили заказ от самого губернатора. Мы понадеялись на вас, на ваш план, а теперь вы пытаетесь как-то оправдаться. Не нужно. Вы уволены, Дон. Можете и дальше писать свою фантастику».
0: Большой палец прижался к указательному. Пистолет рука выстрелил. Дон Ростер покачнулся. Михаил Кликин. «Небеса для роботов». Окончание.
2: Робот-роб, модель ЛТ-871, лежал на земле лицом вниз. Правая сторона его лица утонула в грязи, но зато левый глаз видел многое. Бледную траву, похожую на проволоку, свернувшийся змеей шланг, ржавый манипулятор, сложивший пальцы в неприличный жест. После дождей из земли выползали червяки, и роб с тихим восторгом следил за их удивительным движением. Жуки, мухи, пауки, они все восхищали роба тем, что могли двигаться. А однажды роб видел бабочку. Она села на манипулятор, на его средний палец поднятый вверх, и сидела неподвижно целых 8 секунд. Потом она улетела, но у роба остался ее образ. Он несколько раз сфотографировал ее, не пожалев памяти. Трудно было привыкнуть к отсутствию конечностей и к вынужденному безделью. Но однажды роб подумал, что, лишившись работы, он обрел свободу. Это была странная мысль, непривычная, но это была его собственная мысль. Он сам до нее додумался, и это означало, что он научился мыслить самостоятельно, подобно человеку. С этого дня роб только и делал, что размышлял. Он размышлял, глядя на ползающих по траве букашек. Размышлял, наблюдая, как разбиваются о землю капли дождя. Размышлял, анализируя многое из того, что осталось в его памяти. Он многое понял, и порой ему казалось, что его голову изнутри разъедает ржавчина. Это новые знания жгли разум. Однажды роб почувствовал, что его тело схватило какая-то сила и потянуло вверх. Он испугался, зажмурился от страха, и лишь через пару минут, когда неведомая сила исчезла так же внезапно, как и появилась, роб открыл глаза. Теперь он лежал лицом вверх. Правый, заляпанный грязью, глаз оставался слепым, но левый по-прежнему работал. Спиной роб ощущал легкую вибрацию и слышал какой-то звук, похожий на приглушенное рокотание холодильника. Что-то ровное и плоское нависало над ним. И вроде бы медленно опускалось. Роб попытался понять, что же это такое. И его озарило. Он догадался, что сила, подхватившая его, никуда не исчезла. Она просто чуть изменилась. И сейчас, дрожа, несет его ввысь к стального цвета небу с разводами облаков, немного похожих на пятна загустевшего масла. Роб улыбнулся, глядя, как медленно, со скоростью ползущего червяка, приближается ровное, словно стол, небо. Теперь-то он знал наверняка, что любое мыслящее существо попадает в рай. Он понял это. Роб закрыл глаза, пытаясь угадать, чем же встретят его небеса. Его небеса. Небеса для роботов.

0: Пол Ди Филиппо. Краткий курс любви к живописи. Боже, как мы были счастливы, Елена и я. Счастливы в мире, словно сошедшем с полотен Вермеера. Наши дни и ночи были полны зрительных откровений, от которых, как от огнива, воспламенялись все наши чувства. Желание охватывало нас с такой силой, что порой казалось, будто от его всепоглощающего пламени займется все вокруг, пока, выгорев до еле тающих угольков, оно не стихнет, чтобы уже в следующее мгновение, подобно Фениксу, снова вспыхнуть адским огнем. Еще не было такого момента, когда бы жизнь дарила нам столько радости. Никогда еще не были мы с Еленой так влюблены в окружающие нас мир и друг в друга. Такую любовь нам обоим довелось изведать впервые. И тем не менее, я с самого начала знал, что нашей идиллии не суждено продлиться вечно. Подобное блаженство было не для нас, такие вещи вообще не длятся долго. Не знаю, отчего в моем подсознании вдруг поселился червь сомнения. Еле слышным своим голоском он то и дело нашептывал про утрату, пресыщенность, усталость. Возможно, причиной тому было воспоминание о жадности, если не откровенной до неприличия алчности, с какой Елена впервые предложила мне изменить наши естественные восприятия. Помнится, тот весенний день она пришла ко мне домой, тогда мы с ней еще не жили вместе, своего рода символ того, что каждый из нас существовал в своем мире, что наверняка раздражало ее, причем пришла в таком настроении, какого я за ней до этого не замечал. Я пытаюсь представить себе ее прежнее лицо, каким оно явилось мне в тот роковой день, но, увы, сделать это сейчас практически невозможно, особенно после того головокружительного каскада зрительных ощущений, которые нам с ней довелось испытать, отчего события, случившиеся с нами тогда, почти не поддаются визуальной реконструкции. Даже не верится, что я мог забыть тот взгляд на мир, который когда-то, на протяжении 30 с небольшим лет, был естественен для меня так же, как простое дыхание. Такое впечатление, что мое естественное восприятие, то, в котором я родился, это тоже живопись, и оно таится где-то очень глубоко, под слоем других ощущений, и контуры его можно проследить лишь в общем. Как бы то ни было, но наш разговор мне запомнился отлично. Слава богу, я сумел воспротивиться искушению перенестись в мировосприятие композиторов, ведь иначе память оказалась бы похоронена под лавиной божественных звуков. Я нередко мысленно прокручивал наши слова, стараясь при этом понять, существовал ли тогда для меня способ каким-то образом обойти странные желания Елены с тем, чтобы одновременно избежать и рая, и преисподней, что подспудно возревали в ее железных капризах, и одновременно не лишиться ее любви. Сейчас мне понятно, что такой возможности у меня не было. Елена — решительный, волевой человек, или же это я слишком слаб, и потому я не мог сказать ей «нет». И все равно у меня язык не поворачивается в чем-то ее обвинить. Помнится, как, пройдя сквозь затуманенную памятью комнату, она взволнованно воскликнула:
1: «Роберт, его получили!»
0: Я отложил книгу, недоуменно посмотрел на нее и спросил: «Ты даже не хочешь поприветствовать меня и поцеловать? Значит, это должно быть что-то удивительное. Что ж, тогда я тебя укушу. Получили что?»
1: «Как что? Новый нейротропин, которого все так уже давно ждали. Тот самый, который способен изменить мировосприятие».
0: Я тотчас ощетинился. «Елена, ты же знаешь, что я стараюсь держаться подальше от всех искусственных препаратов. Они противоречат природе. Я не ханжа, Елена, и время от времени сам не прочь побаловаться травкой или кокаином, но это натуральные вещества, призванные расширять сознание. Человечество пользовалось ими многие века. А все эти новомодные химикаты, помяни мое слово, они такое сотворят с твоими нейронными цепочками, что ты сама будешь не рада». Мои слова задели ее.
1: «Роберт, ты несешь чушь. Это совсем не то, что ты думаешь. Ни темпо и ни зептон. Да что там, он даже не такой сильный, как эстетицин. От него не бывает кайфа, он не влияет на сознание. Просто изменяет мировосприятие».
0: «Ах, вот оно что. А что такое, позволь тебя спросить, мировосприятие?»
1: «Роберт!»
0: Елена испустила вздох отчаяния.
1: «И ты еще называешь себя образованным человеком. Вот уж не ожидала услышать такой вопрос от тебя, который вечно сидит, уткнувшись носом в книгу. Мир восприятия – это мир, пропущенный через твое личное восприятие. Тот единственный мир, который доступен каждому из нас, если, конечно, физики, на которых ты вечно ссылаешься, знают, о чем толкуют.
0: Хватит, Елена, мы, кажется, уже говорили с тобой на эту тему. Я только и делаю, что твержу тебе, что законы квантовой физики неприменимы к макромиру.
1: К черту твои законы! Ты просто пытаешься уйти от разговора. Неужели ты не рад?
0: Не знаю. Может, и был бы рад, если бы знал, что из этого следует. А пока я не могу взять в толк одну вещь. Этот твой суперпрепарат, он что, новый галлюциноген?
1: Если бы. Он нечто большее. Он меняет визуальное восприятие, не влияя больше ни на что. Так что, приняв его, ты не увидишь того, чего нет. Ты увидишь все то, что существует вокруг тебя, только в ином свете. А поскольку зрение – самое главное из наших чувств, то полученный эффект сродни возможности перенестись в другой мир.
0: Ее слова заставили меня задуматься. И в какой же мир, скажи на милость, я перенесусь? Елена с радостным визгом плюхнулась мне на колени, не иначе, как она считала, что победа осталась за ней.
1: «Ах, Роберт, дело не в том, в какой, а в чей?»
0: «Чей?»
1: «Ну да, чей. Психоинженеры уверяют, что они сумели получить эссенцию художественного мировосприятия».
0: «Тут я должен сделать одно очень важное замечание. Елена изучает историю искусства. В нашем причудливом мире, где всемирная паутина сопровождает вас от колыбели до гроба, она могла позволить себе роскошь изучать то, что ей нравилось, а это значило часами бродить по музеям, картинным галереям, мастерским художников, повсюду таская за собой меня. Ты утверждаешь, тем временем медленно продолжал я, что эта таблетка позволит мне видеть мир, ну, скажем, так, как его видел Рембрандт?
1: Нет, нахмурилась Елена. Вернее, не совсем так. В конце концов, мировосприятие Рембрандта, если воспользоваться твоим примером, скорее всего, мало чем отличалось от того, как видим мир мы с тобой. Впрочем, это типичное заблуждение тех, кто не связан с искусством. Волшебство заключается в том, как его полотна отражали его ежедневные мировосприятия, преображали, запечатлевая в красках на холсте. Сомневаюсь, чтобы художники, за исключением разве что Ван Гога и ему подобных, которые были близки к помешательству, каждую минуту жили в своем преображенном мире. Нет, наши психоинженеры сделали нечто совершенно иное. Они формализовали стилистические элементы, характерные для того или иного живописца, те или иные субъективные правила, которым подчиняются свет, формы, текстуры его индивидуального мира на созданных им полотнах, и делают возможным их воспроизведение. Принимая новый нейротропин, мы вряд ли сможем увидеть мир, каким его видел Рембрандт, но мы словно перенесемся в его полотна.
0: Верится с трудом.
1: Представь себе, это возможно. Добровольцы, испробовавшие на себе препарат, говорят, что результат превзошел все ожидания.
0: Ну, Елена, неужели тебе не терпится перенестись в мир Рембрандта?
1: Разумеется. Оглянись по сторонам. Вокруг один пластик и синтетика, да кто угодно сбежит отсюда без оглядки. К тому же для первой партии выбрали не Рембрандта, а Вермеера.
0: Вермеер или Рембрандт, Елена, лично я не вижу особой разницы.
1: Роберт, ты пока не понял самого главного. Мы перенесемся туда вместе. Впервые в истории цивилизации два человека смогут с уверенностью утверждать, что перенеслись в один и тот же мир. Наше зрительное восприятие будет полностью синхронизировано. Ни мне, ни тебе не придется мучиться вопросом, что видит в тот или иной момент другой из нас. Потому что мы будем там вместе. Мы станем единым целым. Ты только подумай, что это значит для нашей любви.
0: Ее лицо, увы, для меня навсегда покрытое патиной художественной интерпретации, светилось счастьем. Ну как, скажите, я мог устоять?
2: Ну ладно, сказал я. Если уж тебе так хочется...
0: Елена тотчас обняла меня за шею и крепко прижала к себе.
1: О, Роберт, я знала, что ты согласишься. Боже, как это чудесно!
0: Она отпустила меня и встала.
1: Кстати, я захватила с собой таблетки.
0: Должен признаться, что, услышав эти ее слова, я немного струхнул.
2: То есть ты купила их, даже не спросив моего согласия?
1: Роберт, надеюсь, ты на меня за это не сердишься. Просто я подумала, ведь мы так хорошо знаем друг друга.
0: Елена нервно вертела в руках коробочку с волшебным снадобьем.
2: Нет, не сержусь, просто я... Ладно, не будем об этом. Давай мне эту чертову таблетку.
0: Елена пошла на кухню, наполнила водой один стакан на двоих, и каждый из нас взял по таблетке. Елена проглотила свою первой, после чего, словно отправляя некоторую...

0: Великое таинство протянуло стакан мне. Я запил водой таблетку, мне показалось, будто она обожгла горло. «И сколько же продлится эффект?» – поинтересовался я.
1: «Как сколько? Я ж тебе объяснила, пока не примешь еще одну».
0: Я вяло опустился в кресло. Елена села рядом со мной на подлокотник. То и дело, оглядываясь по сторонам, мы принялись ждать, когда же наши глаза начнут замечать изменения вокруг нас. Сначала едва заметно, а потом все сильнее и сильнее мир вокруг меня, вернее, мир вокруг нас с Еленой, начал меняться. Сначала это был свет, который лился из-за гордин. Слегка окрашенные в медовые тона, он стал каким-то другим, приобретя некую чистоту и прозрачность. Свет этот падал на дерево, на пластик, на ткани в моей довольно заурядной квартирке, преображая все вокруг. Такое впечатление, будто в молекулах моего мировосприятия началась цепная реакция. Еще несколько минут, и преобразилось буквально все. Теперь я обитал в мире полотен Вермеера. Я обернулся к Елене. Она была точь-в-точь, как дама с картины «Молодая женщина с кувшином воды» из музея Метрополитен. Я никогда, ни разу в жизни не видел никого прекраснее ее. Мои глаза наполнились слезами. Я знал, в эти минуты она испытывает то же, что и я.
2: «Роберт, а теперь поцелуй меня», —
0: произнесла Елена, едва не рыдая. Я выполнил ее просьбу, и уже в следующее мгновение мы сорвали с себя одежду. Наши тела, словно сошедшие с покрытого маслом холста, казалось, они светились, все еще неся на себе мазки великого мастера, катались по полу в любовных объятиях, столь страстных, каких я не знал ни до того, ни после. Казалось, будто я трахаю самое искусство.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Пол Ди Филиппо. Краткий курс любви к живописи. Окончание. Так начались самые счастливые месяцы в моей жизни. Поначалу мы с Еленой довольствовались тем, что проводили все время у меня в квартире, любуясь переменами, происшедшими с самыми простыми предметами, которые теперь преобразились, превратившись в элементы огромного, ранее неизвестного шедевра знаменитого фламандца. Как только мы присыщались каким-то видом, нам было достаточно слегка изменить положение в пространстве, чтобы взором предстала совершенно новая композиция, которую мы потом созерцали часами. Даже накрывание обеденного стола всякий раз превращалось в созерцание нового изысканного натюрморта. Законы визуальной трансформации, разработанные психоинженерами, работали безотказно. Предметы и сцены, неведомые Вермееру, приобретали только ему присущую палитру и текстуру. Устав от созерцательного блаженства, мы с Еленой предавались любви с таким пылом и божественным трепетом, который приближался к Сатори. После чего складки на простынях напоминали нам густой слой белил, отпечатавшийся и на наших телах. Спустя какое-то время наша страсть немного поутихла. Нам хотелось новых впечатлений, и мы отправились в странствие по миру, словно сошедшему с полотен Вермеера. Кстати, в этом мире мы не были одиноки. В нем обитали тысячи таких же, как мы. Нам они попадались повсюду, и мы узнавали их с первого взгляда, как и они нас. Достаточно было только заглянуть им в глаза, и в них можно было увидеть знакомый ментальный пейзаж, присущий всем тем, кто пустился в странствие по миру искусства. Картины, возникавшие перед нашим взором... Нет, мне никогда не выразить словами, что я при этом испытывал. Возможно, и вы пережили нечто подобное, и тогда слова просто ни к чему. Мне казалось, что весь мир — творение одной единственной кисти великого мастера, чудо, созданное фантазией гениального художника, как нас давно пытались уверить мистики. Кажется, это было в Ницце. Там Елена снова предложила мне попробовать ее чудо-таблетки. Она неожиданно вышла куда-то, пока я спал. Я не слишком обиделся, довольный тем, что могу посидеть на балконе, любуясь игрой света и лазурью в волнах Средиземного моря. Хотя, наверное, где-то в глубине души, под поверхностью моего восторга, я изумился, как она могла уйти куда-то одна, без меня, даже не предупредив. И вот теперь в ее протянутой руке была коробочка с волшебством.
1: «На, прими!»
0: — сказала Елена, ничего толком не объяснив. Я взял таблетку и какое-то мгновение рассматривал ее безупречно круглую форму. «Что это?»
1: «Матисс», — ответила она. «Мы ведь сейчас у него на родине, можно сказать, окунулись в источник его вдохновения. Думаю, это как раз то, что нам нужно».
0: «Ну, я не знаю. Чем тебя не устраивает Вермеер? Разве мы не были счастливы в его мире? Вдруг мы все испортим?» Елена проглотила Матисса, даже не запив.
1: «Я свою приняла, Роберт. Мне хочется новых впечатлений. Так что, если не хочешь остаться один, советую тебе сделать то же самое».
0: Я с ужасом представил себе, что буду жить в ином мире, отличном от того, в который перенеслась она. И хотя червь сомнений нашептывал мне, что лучше не делать этого, я последовал ее примеру. Я проглотил Матисса с поразительной легкостью. Даже без глотка воды он не застрял у меня в горле. Уже почти в следующее мгновение суровый реализм Вермеера уступил место кричащему, головокружительному, пьянящему импрессионизму.

те, что мы проделали в мире Вермеера. Как только мы освоились, привыкнув к новому облику гостиничного номера и стабилизировав наши зрительные сигналы, как тотчас принялись смаковать этот новый мир, каждой клеточкой тела наслаждаясь новой реальностью. И если нам доводилось побывать там, где мы уже побывали во время наших странствий по миру Вермеера, мы всякий раз изумлялись переменам. «Какой это дар!» — восклицали мы, — иметь возможность видеть старый мир вечно новым взглядом. Слушая как-то раз вечером, как играет Бостонский симфонический оркестр, казалось, его инструменты сошли с поздних набросков художника, Елена предложила: «Давай глотнем Бетховена». Я отказался. Она не стала настаивать, по всей видимости, осознав, что сила убеждения еще понадобится ей позже. Разумеется, джунгли Амазонки требовали Руссо. Я сдался практически без каких-либо протестов, что стало началом долгой и скользкой дорожки. В плену у Вермеера мы прожили примерно год. Матисс вдохновлял нас чуть более полугода. Руссо, этого наивного гения, хватило всего на полтора месяца. Постепенно мы подсели на таблетки, превратившись в наркоманов от искусства. Нам требовались все новые и новые ощущения. Производители нейротропина всегда были к нашим услугам. Какое-то время они поставляли на рынок относительно слабый наркотик, предлагавший вашему взору мир, сходный с реальностью. Однако теперь, когда все больше и больше народу, в том числе Елены и я, не могли и дня прожить без очередной дозы искусства, психоинженеры запустили в производство куда более сильный препарат. В течение последующих 2 лет мы с Еленой, если мне только не изменяет память, переносились в самые разные миры. Вот их список. Пикассо, голубой период и кубизм, Брак, Клея, Кандинский, Бальтус, Дали, Пикабиа, Леже, Шагал, Гри, Де Конинг, Бейкон, Климт, Делане, О'Кив, Эшер, Хокни, Луи, Миро, Эрнст, Поллок, Пауэрс, Клайн, Бонна, Редон, Ван Донген, Руа, Мунк, Танги, Де Кирико, Магрит, Лихтенштейн и Джонс. На какое-то время нас увлек реализм, главным образом в исполнении Вуда, Хоппера, Фразетты и Ваята. Я попытался собрать в кулак все мои чувства, чтобы решить, хочу я и дальше скитаться по миру живописи или нет. Боже, как я пытался убедить Елену прекратить это вместе со мной. Однако не успел я собраться с мужеством, как мы уже перенеслись в мир Уорхола, и я оказался оглушен и ослеплен криком люминесцентных красок. Так что моя затея завязать в очередной раз провалилась. Дело было на орбитальной станции. И последнее, что я запомнил, это как земной шар неожиданно сделался розовым, словно его обрызгали краской из пульверизатора. Потом, наверное, прошло какое-то время. В следующий раз я осознал себя как личность, отличную от прекрасного, но, увы, ставшего для меня тюрьмой мира, когда мы с Еленой перенеслись в мир одного неоэкспрессиониста, если не ошибаюсь, какого-то итальянца. Имени я не запомнил. Мы с ней находились на открытом воздухе. Я огляделся по сторонам. Небо было серо-зеленым, рассеченное посередине огромной черной трещиной. Свет... Нет, то был не солнечный свет, сочился сквозь нее, подобно гною. Пейзаж наводил на мысли об атомной бомбардировке. Я оглянулся, ища взглядом Елену. Она сидела в траве, ужасно напоминавшей щупальца осьминога мутанта бордового цвета. Цвет ее лица был пепельным и кровавым одновременно. Очертания тела окутывала дымка желтоватого оттенка рвотных масс. Я опустился на траву рядом с ней. Нет, это действительно была не трава, а щупальца. Я чувствовал это кожей. Толстые и омерзительно склизкие. Неожиданно я ощутил странные запахи, и до меня дошло, что свет, то, что сочился сквозь трещину в небе, это свет чужого солнца. Квантовый уровень победил уровень макромира. Податливая реальность, которую до этого контролировали наши чувства, мутировала. Теперь мы на самом деле находились в том месте, что видели наши глаза.
«Елена», — умолял я.

0: Нам надо срочно покинуть этот мир. Он ужасен. Давай вернемся туда, откуда мы начали. Вернемся к Вермееру. Пожалуйста, если ты меня любишь, уйдем отсюда. Существо, которое, по идее, было Еленой, открыло похожий на сфинктер рот.
1: Мы не можем никуда отсюда уйти, Роберт. Мы вообще не можем никуда вернуться после того, где мы с тобой побывали. Мы должны двигаться только вперед и надеяться на лучшее.
0: Я больше не возьму этой гадости в рот. Ты, если хочешь, продолжай. С меня хватит.
1: Тогда уходи,
0: равнодушно произнесла она. И я ушел. Найти дозу Вермеера оказалось нелегко. Он успел выйти из моды. Как известно, вкусы и пристрастия не стоят на месте. Теперь даже новички начинают с сильнодействующих наркотиков. Правда, в одном захолустном городишке я нашел-таки пыльную аптеку, в которой завалялась доза старого доброго фламанца. Срок годности препарата, напечатанный на коробке, давно истек, но я все равно проглотил таблетку. Ко мне моментально вернулись прекрасные медового оттенка свет и четкость линий. Я отправился на поиски Елены. Когда я нашел ее, она была так же прекрасна, как и в тот день, когда мы с ней в поисках острых ощущений впервые покинули наш привычный мир. Увидев меня, она вскрикнула. И тогда я оставил ее, поняв, что все кончено. Кроме того, мне предстояло найти кое-что еще. Таблетку с моим собственным именем.

Итак, Ярослав Веров, «Физика везения». Пьеса в двух действиях и шести явлениях. Действующие лица. Джон Баскет, генерал сил сдерживания, 63 года. Иван Ведро, профессор, специалист в области физики информационных структур, 60 лет. Костик Джи Чанг, счастливчик, 35 лет. Официант-сержант, 23 года. Голоса, радиоголоса, пьяница. Действие первое. Явление первое. Небольшой тир. В тире генерал. Он сильно пьян, но кладет выстрел за выстрелом по мишени.

0: Короткие красные импульсы свидетельствуют, что все они в молоко. Генерал, раздраженно.
1: Дерьмо собачье.
0: Швыряет в угол разряженный эргострел, берет в руки магнум парабеллум. Тщательно целится, стреляет. Желтый цвет, стреляет. Зеленый.
1: Ага! Что я говорил? Кинетическое оружие есть кинетическое оружие. Ныне и присно...
0: Голос референта. Господин генерал, к вам посетитель. Генерал.
1: Кого там черт принес, Донохью?
0: Голос. Профессор Иван Ведров.
2: Генерал.
1: Какого хрена? Ладно, запустишь через 15 минут.
0: Голос. Есть через 15. Генерал выходит из тира в кабинет. Двери в тир превращаются в зеркало. Расчесывается, одергивает китель, покачиваясь, скептически разглядывает свое отражение. Генерал.
1: Дерьмо. Опять нажрался. Антидот принять надо.
0: Достает из сейфа таблетку, кидает в рот. Энергично трет щеки, смотрит на часы. Входит профессор. Профессор.
3: Ба, Джонни, сколько лет, сколько зим.
0: Генерал.
2: Садись.
0: Профессор.
3: С удовольствием.
0: Генерал.
1: Чего тебе, Ваня?
0: Профессор.
3: 100 раз тебя просил. Иван. С твоим саксонским акцентом хорошее русское имя Ваня звучит как Ваня.
0: Генерал.
1: Тогда, парень, я тебе тоже не Джонни. Твой вшивый славянский акцент,
0: профессор.
3: Сдаюсь. Помнится, в вонючем белорусском болоте лет 40 назад нам было не до политесов.
0: Генерал.
1: Твое счастье, что у меня тогда вышел боекомплект.
0: Профессор, передразнивая.
3: Твое счастье, что у меня тоже вышел боекомплект.
0: Генерал.
1: Короче, докладывай.
0: Профессор.
3: Имею счастье доложить... Господь Бог, как говаривал старик Эйнштейн, не играет в кости.
0: Генерал.
1: Кто такой этот старик Эйнштейн?
0: Профессор машет рукой.
3: А был один в 20-м эдак веке.
0: Генерал.
1: О-о-о.
0: Профессор.
3: Физик. В общем-то, как физик он был так себе. Ободрал великого Пуанкаре, приспособил разработанный им математический аппарат для своей сомнительной теории, участвовал в ядерном проекте, но в одном оказался совершенно прав. Господь Бог таки не играет в кости.
0: Генерал.
1: Ваня.
0: Профессор со значением.
3: Иван. Не горячись, все по порядку. Значит так. Мы с тобой два старых пердуна.
0: Генерал. Спасибо.
3: Профессор. Пожалуйста. И нам с тобой терять нечего. Мне через год вообще светит безлимитка. Ты знаешь, что такое безлимитная пенсия, Джон? Это медленная смерть.
1: Генерал. Все там будем.
0: Профессор.
3: Все же хотелось бы попозже. Есть шанс, Джон. Шанс отличиться. Крупно и беспроигрышно сыграть.
0: Генерал, какой шанс?
3: Профессор, воздев палец. Господь Бог!
0: Генерал,
1: не играет на бильярде. Иван, черт бы тебя побрал! Если не хочешь, чтобы я указал тебе на дверь.
0: Профессор,
3: все, преамбулы закончились, перехожу к делу. Джон, ты хорошо помнишь десант на Бергею?
0: Генерал.
1: Ты все-таки решил надо мной поиздеваться.
0: Профессор.
3: Ничуть. Я серьезен, как Тутанхамон в своем золотом гробу. Итак, повторяю вопрос.
0: Генерал в ярости.
1: Еще бы мне не помнить. Иван, какого хрена?
0: Профессор невозмутимо.
3: Рассмотрим ситуацию в деталях. Поправь меня, если я где-то ошибусь.
0: Десант осуществлялся силами 3 дивизий космопехоты и 1 приданной бронедивизии на 15 орбитальных ботах.
1: Генерал. 16, считай, мой штабной.
0: Профессор.
3: Принимается. Сверху огневым прикрытием и подавлением ПКО бергейцев занималась орбитальная батарея Фьюриосити, так? Еще выше болтались 3 точечника регистратора. А на второй бергеостационарной висела матка.
0: Генерал.
1: Ну, дальше.
0: Профессор.
3: Замысел командования состоял в захвате плацдарма на континенте Жи с целью дальнейшей экспансии землян. Поначалу все шло отлично. Слабое ПКО бергейцев, полностью подавленное огневой мощью Фьюриосити, заткнулось. Мы пошли в плотные слои атмосферы. В это время... Что в это время?
0: Генерал.
1: Ну да. Случайная термоядерная ракета бергейцев угодила во Фьюриосити.
0: профессор.
3: Случайная ли? Защита не должна была пропустить эту ракету.
0: Генерал. Сбой магнитного экранирования, профессор.
3: А квантовые ловушки?
0: Генерал. Временно бездействовали. Шла подготовка очередного залпа импульсных шоттеров. Профессор.
3: Временно. Великое временно. 15 микросекунд бездействовали. Но положим плевать и на это. Поверхностная защита размазала бы бергийский подарочек, если бы не открытая шахта сигнального канала. 5 микросекунд была она открыта. 5! И все. Вопрос, Джон. Вероятности независимых событий, как известно, перемножаются. Я не имел доступа к вашим военным отчетам. Каковой признали общую вероятность цепочки событий,
0: генерал?
1: Уцелевший точечник выдал 1/10 биллионную.
0: Профессор,
3: отлично, превосходно, Джон. Это практически невероятное событие. Свершилось,
0: генерал.
1: Да, невероятное. Иначе бы я не только потерял погоны полковника. Под расстрел пошел бы.
0: Профессор, в самом деле?
1: Генерал, трибунал был.
0: Профессор,
3: прости. Ладно, да, 1/10 биллионная. А теперь посмотрим с другой стороны. 15 ботов ушли вниз, потеряв возможность орбитального маневра. Как только неуязвимый Фьюриосити испарился, атмосферное ПВО бергейцев поднялось на крыло. Твой бот имел запас хода и ушел.
0: Но это еще не все. Ты случайно подобрал один точечник. Именно его регистраторы позволили тебе отмазаться перед трибуналом.
1: Генерал, вижу, ты прекрасно осведомлен.
0: Профессор,
3: не без этого. Тебе не кажется, что в этом деле степень везения некоего генерала...
0: Генерал,
1: да, твою мать, хоть здесь мне повезло.
0: Профессор, протянув руку.
3: Возьми, надень.
0: Генерал,
1: это что, часы?
0: Профессор.
3: Часы, подарок.
0: Генерал недоуменно.
1: Хорошо.
0: Надевает браслет на руку.
1: Черт, больно!
0: Профессор.
3: Потерпи, сейчас пройдет. Биорецепторы для правильной настройки должны хорошо вжиться в кожу.
0: Генерал.
1: Что? Это что такое?
0: Профессор.
3: Спокойно, Джонни. Смотри, у меня на руке тоже такой прибор. Стохотрон называется.
0: Генерал кричит.
1: «Ты что, охренел?»
0: Пытается содрать часы с руки, те не поддаются.
3: Профессор. «Ты лучше меня послушай».
0: Генерал.
1: «Идиот! Если бы у меня тогда не закончился боекомплект!»
0: Профессор.
3: «Ну да, в том белорусском болоте. Джон, нет больше ни Белоруссии, ни России, ни Китая. Все восточное полушарие накрылось ушами, бергейцы контролируют землю, а нам с тобой между тем грозят большие неприятности». Или ты получишь с отставкой прихорошую синекуру? Ведь нет же.
0: Так что послушай.
3: Тем более, что прибор можно будет снять в моей лаборатории быстро и безболезненно, если захочешь.
0: Дай-ка руку. Генерал, изображая фак.
1: На!
0: Профессор.
3: Ой, как не смешно. Если бы у военных была хоть капля юмора, разве сидели мы бы в такой заднице? Смотри, левая кнопка, обычные часы, никаких проблем. Теперь нажми правую верхнюю.
0: Генерал.
1: Ну? Что значит 0.35?
0: Профессор.
3: Наконец-то слышу первый разумный вопрос. Ты видишь на циферблате научную констатацию закона бутерброда, а именно вероятность благоприятного исхода ближайшего единичного вероятностного события, в которое тебе предстоит вступить, длинновато, но зато точно. Нажми теперь правую нижнюю, что там?
0: Генерал.
1: 0.005.
0: Профессор.
3: Это вероятность твоего, именно твоего благоприятного исхода в непрерывной цепочке взаимонезависимых вероятностных событий. Больше, чем у обычного человека на порядок. Ты везунчик, однако и верно.
0: Генерал.
1: А если высветится единица?
0: Профессор.
3: Тогда ты Господь Бог. А если ноль, то, соответственно, покойник. Джон, когда я говорил, что Господь не играет в кости, я имел в виду именно это. В мире на самом деле нет случайностей.
0: Генерал.
1: Ну, хорошо, допустим. Доложи принцип действия этих часов и этой твоей машинки, только не юродствуй, хватит.
0: Профессор.
3: Я не собираюсь докладывать тебе современные основы теории единого информационного поля. Ты не поймешь и сотой доли математики. Даже сами Штефан и Домбровский...
0: Генерал, кто такие эти...
3: Профессор. Даже создатели этой теории как-то признали, что не совсем понимают ее принципы. Так что придется тебе верить мне на слово. В общем, Джонни, мне нужен уникум почище тебя. Счастливчик, понимаешь? Теория говорит, что такие есть, очень везучие люди. Коэффициент 0,8 и выше. Ты имеешь доступ к базам данных с личностной тайной. Дай мне доступ, и я найду его. Найду счастливчика.
0: Генерал долго трет щеки.
3: Вот оно что.
0: Ладно.
3: Пускай.
0: Одно условие. Без меня ни шагу. Найдешь сразу ко мне. Профессор.
3: Джон, это последний шанс. Последний, понимаешь? Или я похож на идиота?
0: Генерал. Возьми эту блок-карту. Пойдешь в базу 7, активизируешься. Пароль там. Слушай, Ваня, давай выпьем. Профессор.
3: Ты же антидот глотал. Небось, не от хорошей жизни.
0: Генерал. Психолог, мать твою. Ничего, небось, не помру. Достает из сейфа виски, разливает.
1: Ну, за везение.
0: Профессор.
3: За везение, которого нет.
0: Явление второе. Отдельная кабина в офицерской контине укрепрайона Детройт-68. За столиком генерал и профессор. Генерал.
1: Можешь докладывать, Иван, прослушки здесь нет. Что это за неожиданные следствия твоей теории?
0: Профессор.
3: Ну, не моей, но по порядку, Джон, по порядку. Я прошерстил базы данных по всем обитателям западного полушария. У тебя, оказывается, очень обширный доступ. Это была, скажу я тебе, еще та работенка.
0: Генерал, ближе к делу. Профессор.
3: После тщательного отсева я выбрал 6 кандидатов.
0: Достает пачку фотографий.
1: Полюбуйся.
0: Генерал, ну и рожи. Профессор.
3: Вот именно. Теория дает впечатляюще странные следствия. Во-первых, все 6 мужчины. То есть ни одной женщины. Во-вторых, все как один алкаши.
0: Генерал.
1: Однако.
0: Профессор.
3: Тем не менее, научный факт. 5 парни очень везучие, но для нас, именно для нас с тобой, недостаточно везучие. Зато 6-й,
0: генерал.
1: Это который?
0: Профессор.
3: Вот этот.
0: Генерал читает.
1: Костик Джей Чанг.
0: Ну и имя. Китаец?
3: Профессор. Не совсем. Коктейль кровей. Отец, да, китаец, мать, полуффранцуженка, полурусская, но это то, что нам нужно. Парень, что надо. Чудный послужной список, смотри сам. 3 падения с большой высоты, 2 легких испуга, 3-й раз перелом нижних конечностей. Но надо учесть, что парень падал со 100 футов. 2 автокатастрофы, из 7 пострадавших он один отделался легкими ушибами, остальные трупы.
0: Генерал.
1: Ну, такое бывает.
3: Профессор. Не спеши, Джон. Как говорят у нас русских, это все цветочки, ягодки впереди. А впереди, то есть дальше, авиакатастрофа. 273 трупа, а он жив. А теперь, Джон, держись за кресло. Бостонскую лихорадку, помнишь?
0: Генерал.
1: Еще бы.
0: Профессор.
3: Он был в эпицентре.
0: Генерал.
1: Не может быть. Там никто не выжил.
0: Профессор достает из папки бумагу.
3: Ознакомься.
0: Генерал, просматривая бумагу.
1: Невозможно. Нет, не было и не будет иммунитета от бостонского экзовируса.
0: Профессор.
3: Правильно. Просто он не заразился.
0: Генерал.
1: Ладно. Чего еще выкинул этот фрукт?
0: Профессор.
3: Последние несколько лет он подрабатывал в притонах Лас-Вегаса русской орлянкой. Иногда еще ее называют русской рулеткой, слыхал? Зря. Очень милая игра. В барабан револьвера загоняют патрон, крупье прокручивает барабан, в коем, как известно, 7 пазов. Ты подносишь револьвер к виску, делаются ставки на выстрел. Первый раз 1 к 7, если тебе повезло, крупье снова прокручивает, и все повторяется, только ставка уже 1 к 6, и так далее.
0: Генерал.
1: Ну и?
0: В кабинку заходит официант в военном мундире с сержантскими нашивками. Официант.
2: Ваши виски, господа.
0: Генерал, нетерпеливо.
3: Поставьте сюда, сержант.
0: Официант.
2: Слушаюсь.
0: Чего-нибудь еще, господин генерал? Генерал.
3: Я же сказал, не мешайте.
0: Официант. Простите, господин генерал, с вашего позволения, вы ничего такого не говорили. Генерал.
3: Вон!
0: Официант демонстративно отдает честь и выходит. Профессор.
3: Нервишки-то уже не те, а, Джонни?
0: Генерал.
1: Распоясались. Никакой дисциплины так их. Значит, о чем мы... Кстати, сколько нашему будущему другу полагалось за все это?
0: Профессор.
3: Нашему будущему другу казино платило 5%. Недурно за такой риск, не так ли?
0: Генерал.
1: Гроши.
0: Профессор.
3: Гроши, но господин Чанг успел разорить 2 притона к ряду, прежде чем смекнули, что тут, похоже, пахнет серой. Когда ему решили устроить маленькую пакость, и боёк все-таки 2 раза наткнулся на капсуль.
0: Генерал.
1: И что?
0: Профессор.
3: Да ничего особенного. Первый раз случилась осечка.
0: Генерал.
1: А, ну и?
0: Профессор.
3: А во второй раз произошел выстрел. Но пуля каким-то чудом застряла в мягких тканях и не достигла мозга. С тех пор у нашего друга на виске изрядная вмятина, и он больше не играет в эту русскую игру. Но и это не все. Могу добавить, что он 2 раза попадал под высокое напряжение и должен был попасть 3-й раз, причем этот 3-й раз обязан был кончиться для него печально. С электрическим стулом шутки плохи. Но, увы, опять же, за 2 часа до казни вышла внеочередная амнистия, как разглянули времена популизма Джорджа Машмаллоу.
0: Генерал.
1: Хватит. Твой вывод,
0: профессор?
3: Вывод делать рано. Парня надо положить под мой большой стохотрон. Наручные стохотроны все же довольно грубые приборы. Я думаю, его коэффициент не менее 0,75.
0: Генерал.
1: Ты скачал все его досье,
0: профессор?
3: Да.
0: Генерал.
1: Ну-ка дай сюда. Листает папку. Ба! Он обретается в Детройте. Черт побери. Бар «Либидо», кафе «Соловей». Я, пожалуй, сумею достать тебе этого парня.
0: Профессор.
3: То есть как это достать?
0: Генерал.
1: Спокойно, Ваня. Хоть мы и старперы, но тоже кое-чего можем. Давай-ка срочно выпьем этот виски из настоящей пшеницы.
0: Чокаются.
1: Жди моего звонка и, главное, никому ни слова. Режим секретности двойной. Нет, черт возьми, тройной ноль.
0: Явление 3. Подземный притон в Детройте. Голые бетонные стены, пластиковые столы и лавки. В углу 2 одноруких бандита. За одним из столиков Костик Джи Чанг в компании 2 собутыльников. Он дремлет, уронив голову на столешницу. Первый пьяница официантки.
4: Алло! Алло, толстожопая! Мэри толстая жопа, я не понял. Оглохла? Еще огненной воды.
0: Второй пьяница.
5: Расслабься, Джонни. Или у нас есть лавэ? Или ты давно вышел из обезьянника?
0: Первый пьяница толкает Чанга.
4: Эй, как там тебя? Потомок дракона. У нас есть лавэ?
0: Чанг поднимает голову.
5: Спокуха, без пены. Сейчас все будет.
0: Снова роняет голову на стол. Первый пьяница.
4: Парень, так не пойдет. Слышь, обезьяна, ты че плюл? Ты че нам тут плюл? Че мы отсюда уползем, не иначе как взлетев? Улет мне нужен, понял? Я только раскубарился, понял? Нам догнаться надо, я верно говорю, Джонни?
0: Второй пьяница.
5: 100%.
0: Первый пьяница хватает Чанга за шиворот, приставляет к горлу заточку.
4: «Давай, выворачивай карманы, быстро, ты понял?»
0: Чанг.
5: «Эй, парни! Ну что, парни?»
0: Выворачивает карманы. Звякнув, падает на пол жетон для бандита.
3: «О, вау! Да убери свою железку! Сейчас все будет!»
0: Второй пьяница удивленно.
5: «Или он очень глупый, или сильно везучий?»
0: Чанг нагло.
5: «Сейчас посмотрим!»
0: Встает, покачиваясь, идет к игральному автомату. Первый пьяница.
4: «Я не понял, Джонни! Смотри в оба, сбежит лох, яйца отрежу!»
0: Чанг скармливает жетон автомату, бьет по клавишам, затем дергает ручку. Через несколько мгновений раздается упоительный шелест и звон. Чанг зачерпывая горстями жетоны с надрывом,

0: парней!
1: Первый пьяница потрясенно.
2: Не, ну ты понял?
1: Действие второе, явление первое. Лаборатория профессора. В комнате для гостей сидит мрачный генерал. Раскрывается смежная дверь, входит профессор и Костик Дже Чанг. Генерал.
2: Ну что, Иван, как наши дела? Полное дерьмо.
1: Профессор.
3: Лучше, чем я ожидал.
1: Устало садится в кресло. Чанг, поначалу недоумевая.
3: Иван?
1: Русский?
2: Я знаю русский.
1: Громко произносит несколько чрезвычайно витиеватых матерных выражений. Профессор.
3: Да, это да.
1: Генерал.
2: Что, крепко вставил?
1: Профессор.
3: Крепче некуда. Талант. Большой талант, Джон. Коэффициент 0,85. Уникум, то, что надо. Мы с тобой молодцы, Джон.
1: Генерал молча встает, достает наручники и хватает Чанга за руку. Чанг, вырываясь.
2: Эй, босс, в чем проблема? Мы так не договаривались.
1: Генерал, застегивая один браслет на руке Чанга, второй на своей.
4: Мы с тобой никак не договаривались. Ты хоть помнишь, что вчера вытворял?
1: Чанг.
3: Вчера?
1: Не, не помню.
3: От бешеной Джейн у меня всегда мозги набекрень.
1: Генерал.
4: Дружок твой официантку убил.
1: Чанг.
2: Не друг он мне, случайный знакомец.
1: Генерал.
4: А ты копа подрезал. Если бы не мои парни, гнить бы тебе в одиночке до скорого и справедливого суда.
1: Чанг.
3: Вот оно что.
2: И что теперь? На опыты меня пустите?
1: Генерал.
4: Что-то вроде того.
1: Профессор.
3: Джон, что ты задумал?
1: Генерал яростно.
2: Еще спрашивает засранец, что я задумал.
5: Ты же сам говорил, нам терять нечего. А с такой отмычкой мы заварим крутую кашу. Короче говоря, я собираюсь для начала взорвать подкову.
1: Профессор.
3: Ты с ума сошел?
1: Генерал.
4: Я тверд умом, как бергейская броня.
2: Ты тоже полетишь, Иван.
4: Вместе начали дело, вместе и закончим.
1: Профессор.
3: Чем ты ее взорвешь?
1: Генерал.
2: Термоядерной боеголовкой.
1: Профессор.
3: Откуда она у тебя?
1: Генерал.
4: Ты, Ваня, становишься слишком любопытным. В моем челноке, если тебе это уж так интересно.
1: Чанг.
3: Это что еще за дела? Какая чертова подкова?
1: Профессор.
3: Космическая.
1: Чанг.
2: Никуда в космос я не полечу.
1: Генерал.
4: Полетишь как миленький. Пикни только у меня и кончишься.
1: Достает из кобуры эргострел и выразительно трясет им перед носом у Чанга.
2: Пошли, Иван.
1: Чанг свободной рукой хватается за стол.
2: Дайте выпить, гады! А то помру, дайте выпить, или никуда я не пойду.
1: Генерал.
4: А что это мысль? Серьезное дело начинаем, надо бы того.
2: Вань, что у тебя тут есть?
1: Профессор.
3: Только гидролизный спирт.
1: Чанг.
3: Спаситель.
1: Генерал.
4: Давай свой спирт.
1: Профессор достает из сейфа склянку, наливает в стаканы, разбавляет дистиллятом. Чанг жадно.
3: Больше, больше лей.
2: Во-во, стоп, в самый раз.
3: Для разгона самое оно будет.
1: Генерал берет стакан.
4: Ну, за удачу.
1: Профессор, выпив со всеми.
3: Джон, что у тебя на стукатроне?
1: Генерал.
4: Святые ангелы, 0,4. Это что, из-за спирта?
1: Профессор.
3: Из-за наручников.
1: Генерал.
4: Да, а почему не больше?
1: Профессор.
3: Мало ли что. Снайпер на крыше, или тебя броневик переедет, а его кивает на Чанга. Нет. Вот когда задраем люк в твоем шаттле, тогда и будет больше.
1: Чанг развязно.
3: А ты ехидный парень, про.
1: Явление второе. Борт боевого космического челнока генерала. В ложементах генерал, профессор и Чанг. Последний прикован наручниками к проушине пульта. Мигают индикаторы, светятся дисплеи. Идет предстартовая подготовка. Чанг.
3: Слышь, проф, а что у нас за подкова такая?
1: Профессор.
3: Боевая геостационарная станция бергейцев. Убийцы городов.
1: Чанг.
2: Чё-то я не вкурил.
1: И как она, к примеру, их убивает? Профессор страдальчески морщится.
3: Магнитные пробои, аносферы, плазменный атмосферный разряд, ливневые гаммы и рентгенизлучение.
1: Чанг. Ничего не понял.
2: Я про другое толкую.
1: Во всех газетах пишут, что бергейцы классные парни и наши кореша.
2: Врут, что ли?
1: Генерал.
5: Ты понял, Иван? Народ спокоен, все окей, бергейцы наши лучшие друзья. Дерьмо собачье.
1: Чанг.
3: Так ее, небось, стерегут эту вашу убийцу?
1: Профессор.
3: Еще как стерегут. Муха не пролетит, не то что боевой челнок.
1: Чанг.
2: Босс, это надо бы запить. Я трезвым никуда не полечу. Сейчас как что-нибудь сломаю вот тут, и потом я тут главный. Вискарь, взяли, как договаривались?
1: Генерал.
5: Иван, ну зачем ты ему все рассказал?
1: Профессор.
3: Затем, чтобы он в штаны не наложил. Тут их стирать негде.
1: Генерал. Достает из-под ложемента пластиковую бутылку с узкой изогнутой трубочкой на горлышке.
5: Ладно. Пить так пить.
1: Сильно отпивает, передает профессору, тот тоже изрядно приложившись Чангу. Чанг.
2: Пшеничный, натуральный, блаженство.
1: Генерал.
5: Все, пошла программа старта. Ну что, понеслось дерьмо по трубам.
1: Женский голос.
0: Борт 173737. Прием. Борт 173737. Прием.
1: Генерал.
5: Ну, что надо?
1: Женский голос.
0: Назовите код разрешения на взлет.
1: Генерал.
5: А пошла ты!
1: Отключает свой канал связи. Женский голос взволнованно.
0: Несанкционированный взлет. Немедленно отключить маршевый двигатель, или вы будете сбиты.
1: Мужской голос.
5: Я Беркут. Объект исчез с радара.
1: Генерал, тыча кукиш в дисплей.
5: Вот так.
1: Женский голос растерянно.
0: Как исчез? Ракеты перехвата ушли?
1: Мужской голос.
5: Мимо.
1: Грубый голос.
5: Перейти на резервную частоту, они нас слышат.
1: Генерал.
5: Невесомость. Мы на опорной орбите.
1: Профессор. Сколько надвоем? Генерал.
5: Ого! 0,65. В цепочке 0,2.
1: Профессор.
3: Глядишь и выгорит.
1: Генерал.
5: Заткнись, не сглазь.
1: Чанг. Многозначительно.
5: Ну, раз такое дело... А?
1: Генерал молча достает бутыль и несколько тюбиков с закуской. Пьют и закусывают. Профессор.
3: Костик, сколько на вашем приборе? 95?
1: Ну-ну. Генерал глядит на дисплей.
5: Упс. Дерьмо собачье. Патрульщики пожаловали. Клещи берут. Дерьмо собачье. Сейчас размажут нас на атомы.
1: Профессор.
3: Бергейцы.
1: Генерал, выполняя орбитальный маневр.
5: Черт, поздно!
1: Профессор, глядя на свой стахотрон.
3: 0,95, 0,90, невозможно!
1: На боковых дисплеях почти одновременно возникают две яркие вспышки.
5: Генерал хохочет.
1: Чанг, уже с трудом ворочая языком.
5: Ты че, босс, умом попятился?
1: Генерал переводит дух.
5: Ходи! Они друг по другу вмазали! Вот так-то! До атомов! Вперед, разматываем витки! На геостационарную, штурман! Навигационный пресайзмент! Канонир к бою!
1: Достает новую бутылку.
5: Смерть беркейским ублюдкам! Америка навсегда!
1: Перегрузки хаотически сменяются невесомостью, так как генерал то переходит в режим ручного управления, то дает порулить полетной программе. Бутылка выпита. Профессор.
3: 0,99, 0,99, это невозможно!
1: Генерал,
5: черт бы тебя побрал, Иван, говори по-русски, то есть и говори по-русски!
1: Профессор поет.
3: Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью и одолеть пространственный простор!
1: Генерал,
5: это что, частушка?
1: Профессор.
3: Национальный русский гимн!
1: Генерал,
5: вижу цель.
1: Чанг.
3: Давай, врежем!
1: Профессор.
3: А чем они нам?
1: Генерал.
5: Главным лазером. На атомы. Даю увлечение, то есть
3: Увеличение...
1: С третьей попытки попадает в нужную кнопку на обзорном дисплее силуэт станции. Она действительно напоминает сильно вытянутый подковообразный магнит. Его полюса уже нацелены на шаттл. Генерал.
6: Мы в зоне поражения. Дерьмо!
1: Профессор.
7: 0,4. Почти как боги! Джон, чувствуешь? Ты бог! Что там происходит?
1: Генерал, выпучив глаза, хохочет.
3: У них пожар на лазере! Глянь, так и сверкает!
1: Чанг.
8: А чё дыма не видать?
1: Профессор.
3: Вакуум, бестолочь!
1: Чанг.
8: Ну, прям звездные войны, блин.
1: Генерал жмет очередную кнопку. Корпус шаттла содрогается. На боковом экране видно, как гладкое цилиндрическое тело, сверкнув дюзами, превращается в яркую звездочку и неторопливо ползет к подкове.
3: Пошла! Пошла, родная!
1: Достает новую бутылку.
3: За победу!
1: Профессор и Чанг хором.
8: За победу!
1: Профессор растерянно.
7: Не может быть!
1: Генерал смотрит на свой.
6: Ноль? Вот дерьмо, и здесь ноль!
1: Чанг.
8: Не понял. Мы чё, покойники? Что за шутки? Я живой!
1: Профессор глядит на главный дисплей.
7: Что это?
1: Генерал.
4: Экран-ловушка.
1: Профессор.
7: Джонни, поворачивай!
1: Генерал, морщась.
4: Поздно. Ах ты, черт!
1: Все трое

0: Явление третье. Подземный притон в Детройте. Декорация та же, что и в сцене из первого действия. За одним из столиков Костик Джи Чанг дремлет, уронив голову на столешницу. Из громкоговорителей под потолком раздается сигнал экстренного выпуска новостей. Чанг просыпается, недоуменно обводит взглядом стены притона. Голос диктора. Передаем экстренное сообщение. Только что в 2 часа дня по западному стандарту неизвестными террористами в составе предположительно 5 эскадрилий боевых орбитальных модулей была предпринята попытка нападения на боевую дежурную станцию бергейцев, стоящую на страже нашей маленькой голубой планеты. Нападение успешно отражено, все террористы уничтожены. Чанг поднимает руку и тупо смотрит на браслет наручника с болтающимся обрывком цепи.
1: В натуре Господь Бог не играет в кости.
2: Охотник с большой буквы.

А вам известно, мистер Лэм, что еще никому не удавалось повесить над камином голову венерианского болотника? Произнес в микрофон Годфри Шпингель и пододвинул его собеседнику. Отлично известно. Я перечитал все отчеты и тщательнейшим образом изучил все материалы. Именно это и привело меня на Венеру. На Земле даже самые лучшие охотники называют меня охотником с большой буквы. А теперь, как мне кажется, настала пора удостоиться этого почетного звания и на Венере. Благодарю вас, мистер Лэм, и позвольте от имени межпланетной компании новостей и нашей многомиллионной аудитории пожелать вам всяческих успехов. Интервью вел Годфри Шпингель из Гнилтауна, Венера. Конец. Он щелкнул выключателем и уложил микрофон в чемоданчик с рекордером. Где-то позади них вдруг раздался рев, и, пронзая насыщенную влагой атмосферу, в небо унесся очередной челнок. Лэм подождал, пока рев не стихнет, и только после этого заговорил. «Поскольку с интервью, видимо, покончено, не будете ли вы так добры показать мне, какое из этих...» Он указал на кучку торчащих в крифе в кось обшарпанных строений. «Здание является отелем». «Никакое». Шпингель поднял с пола пару сумок Лэма. «Неделю назад он утонул в болоте. Но не беспокойтесь, я подыскал вам койку на одном из складов». «Очень мило с вашей стороны», — поблагодарил Лэм, поднимая оставшиеся два чемодана и с трудом волоча их за своим длинноногим благодетелем. «Страшно неудобно причинять вам столько хлопот». «Да будет вам», — отозвался Шпингель, в голосе которого, однако, отчетливо слышались плаксивые нотки.

0: того, как отель засосало в трясину, я был его управляющим. А еще я имею честь являться начальником таможни и главным почмейстером. Народу у нас здесь не так много, да и откуда ему здесь взяться? Шпингель явно оплакивал свою загубленную в этой болотной глуши жизнь и негодовал на столь несправедливо обошедшуюся с ним жизнь. Он, такой высокий, сильный и красивый, вынужден до конца дней своих заживо гнить в этой вонючей дыре. А в то же самое время Лэм, этот низенький толстячок в очках с толстыми стеклами, был знаменит, да еще как охотник. Где ж тут справедливость? Как только багаж наконец оказался на отсыревшем бетонном полу, Лэм тут же принялся рыться в вещах. «Думаю сходить на болото прямо сейчас. Быстренько подстрелю болотника и тут же назад, пока не стемнело. Ночку проведу здесь, а утренние ракеты назад. Если не трудно, вызовите проводника». «Проводник — это я». Шпингель с трудом удерживался от смеха. «Послушайте, а вам не кажется, что вы, ну, скажем, переоцениваете свои силы? Ведь болотники умеют плавать, летать, незаметно подкрадываться и бросаться с деревьев. Они крайне осторожны, умны и безжалостны. Еще ни одному человеку не удавалось подстрелить болотника». «А мне удастся», — сказал Лэм, доставая из сумки серый плащ и надевая его. «Охота — это целая наука, и только мне удалось ее осилить. У меня не бывает неудачных охот. Подайте, пожалуйста, вон ту голову». Шпингель, не говоря ни слова, передал ему большую, сделанную из папье-маше голову с нарисованными на ней белыми клыками и красными глазами. Лэм тут же напялил ее на себя, затем натянул серые перчатки, за которыми последовали серые сапоги со свисающими с них белыми когтями. «Ну и как я, по-вашему?» – спросил он.
1: «Вылитая жирная болотная крыса!» – ахнул Шпингель.
0: «Прекрасно!»
2: Лэм достал из сумки сучковатую палку и сунул ее между клыками маски.
0: «Что ж, мистер Шпингель, если вы не против, то можно выступать».
2: Лишившийся от удивления дара речи, Шпингель молча пристегнул кобуру с пистолетом и повел охотника в джунгли.
0: «Я на минуту задержусь здесь», — сказал Лэм, когда последние домишки скрылись позади них в тумане. «А потом пойду по вашим следам. Только прошу вас, будьте очень осторожны. Насколько мне известно, эти болота крайне опасны». «Ха! Опасны! Сказать так, значит, не сказать ничего вообще. Послушайтесь моего совета, Лэм. Улетайте».
3: «Благодарю за заботу, мистер Шпингель», — послышался приглушенный уродливой головой ответ. «Но я все же рискну».
2: Шпингель отправился вперед. «Коли так, то пускай этот идиот делает, что хочет. Ему ни почем не миновать быть сожранным либо болотником, либо какой-нибудь другой хищной тварью. А после того, как его постигнет кара за самоуверенность, можно будет спокойно порыться в его багаже. Наверняка там найдется немало ценного». В этот момент над затянутым зловонным туманом болотом разнесся характерный звук выстрела из бластера, и на мгновение опешивший от неожиданности Шпингель круто развернулся и бросился обратно, вытаскивая на бегу пистолет. Но оружие ему так и не понадобилось. Лэм сидел на полусгнившем стволе упавшего дерева. Свою уродливую голову-маску он уже снял и положил рядом с собой на землю, и теперь вытирал пот со лба огромным носовым платком. Неподалеку от него, полускрытый растущими на опушке кустами, валялся клыкастый, с когтистыми крыльями ядовито-зеленого цвета, мертвый болотник, даже после смерти нагоняющий страх.
4: «Как же?»
2: – запинаясь, пробормотал Шпингель.
4: «Что вы? Как?»
0: «Все очень просто», — отозвался Лэм, вытаскивая из кармана фотоаппарат. «Несколько лет назад я сделал одно открытие. Я понял, что из меня никудышный ходок, что я подслеповат, паршивый следопыт и ровным счетом ничего не знаю о лесе. Единственное мое достоинство — я неплохой стрелок. Я всегда мечтал стать охотником, но мне никогда не удавалось подкрасться к зверю достаточно близко, чтобы подстрелить его. И вот тогда я, руководствуясь неопровержимыми законами логики, решил поменяться с добычей ролями и сам стать лакомой добычей для любого охотника. Я рассудил, что в животном царстве все крупные хищники – прирожденные охотники и убийцы. Так стоит ли мне тягаться с ними? Вместо этого я начал маскироваться под их обычную добычу, и теперь не я выслеживал их, а они выслеживали меня, а потом нападали. Ну и, разумеется, таким образом давали мне возможность пристрелить их».
2: Однажды под видом стерна быка я, накинув на себя шкуру и приладив в голове рога, присел на берегу ручья. И что же вы думаете? Моей добычей почти тут же стал огромный леопард. В качестве медлительной зебры я добыл не одну дюжину львов. То же я сделал и здесь. Я внимательнейшим образом изучил вопрос и выяснил, что практически единственной пищей болотников является гигантская болотная крыса Ratus venereus. Поэтому я и стал крысой. И вот вам результат. Он навел фотоаппарат на мертвого зверя и сделал снимок.
4: Но где же ваше оружие?
2: Лэм указал на сучковатую палку, которую, отправляясь на охоту, он сунул в зубы маски и теперь прислоненную к бревну.
3: Пришлось замаскировать бластер, а то эти твари сразу бы распознали оружие.
2: Тут Шпинглю в голову пришла сногсшибательная идея. Вот лежит мертвый болотник, а вот стоит он, Шпингль, с пистолетом в руках. Кроме него никто ничего не знает. Лэм упокоится в бездонной трясине, а охотником с большой буквы станет он сам. Лучшим охотником обеих планет. Он поднял пистолет. «Ну, тогда прощай, дурачок», — сказал он. «И спасибо за науку». Лэм при этих словах лишь улыбнулся и нажал кнопку вспышки на своем аппарате. И не успел Шпингль выстрелить, как скрытый в камере бластер аккуратно продырявил его. Лэм сокрушенно покачал головой. «Что за люди? Сколько им ни говори, все впустую. Я же ясно сказал, что я лакомая добыча для любого охотника. Так, значит, теперь мне на счету один болотник и 13... Нет, теперь уже 14 незадачливых убийц».

0: Нил Гейман. Троллев мост. Большую часть железнодорожных путей разобрали в начале 60-х, когда мне было 3 или 4 года. Железную дорогу обкарнали. Это означало, что кроме Лондона уже больше никуда не поедешь, и городок, в котором я жил, превратился в последний на ветке. Мое первое достоверное воспоминание. Мне 1.5 года. Мама в больнице рожает сестру, бабушка отводит меня на мост и поднимает повыше, чтобы я посмотрел на поезд внизу, который пыхтит и дымит, точно черный железный дракон. Еще через несколько лет загнали на запасный путь последний паровоз, а с паровозами исчезла и сеть рельсов, соединявших поселок с поселком, городок с городком. Я не знал, что поезда скоро канут в лету. К тому времени, когда мне исполнилось 7, они уже отошли в прошлое. Мы жили в старом доме на окраине городка. Раскинувшиеся за ним поля стояли пустые под паром. Я обычно перелезал через забор и читал, лежа в тени чахлого куста, или, если меня тянуло к приключениям, исследовал местность вокруг пустой усадьбы по соседству. Там был зацветший и затянутый ряской декоративный пруд, а над ним низкий деревянный мостик. В своих вылазках по садам и лесу я ни разу не встречал садовников или сторожей, и в дом войти тоже не пытался. Это означало бы напрашиваться на неприятности, а кроме того, я свято верил, что во всех пустых старых домах водятся привидения. Не в том дело, что я был доверчивым, просто верил во все темное и опасное. Частью моего мальчишеского кредо было, что ночь принадлежит призракам и ведьмам, голодным, взмахивающим широкими рукавами и одетым во все черное. Обратное тоже было верным, утешительно верным. Днем безопасно. Ритуал. В последний день занятий я по дороге домой снимал ботинки и носки и, неся их в руках, шел, ступая по твердой каменистой тропинке розовыми и нежными пятками. Обувь во время летних каникул я надевал только по принуждению. Я упивался моей свободой, пока осенью снова не начиналась учеба. Когда мне было 7, я обнаружил тропку в лесу. Стоял жаркий летний день, и я забрел далеко от дома. Я обследовал окрестности. Шел мимо помещичьего дома с его слепыми забранными ставнями окнами, через усадьбу, а потом через незнакомый лес. Сползя с крутого откоса, я оказался на неизвестной мне тенистой тропке, к которой вплотную подступили деревья. Немногие лучи, пробивавшиеся сквозь их кроны, окрасились зеленью и золотом, и я стал думать, что попал в сказочную страну. Вдоль тропинки журчал ручеек, кишевший крохотными прозрачными козявками. Выловив несколько, я смотрел, как они дергаются и извиваются у меня в пальцах. Потом положил их назад в воду. Я неспешно пошел по тропинке. Она была совершенно прямой и заросла невысокой травой. Время от времени я находил просто потрясающие камешки. Пузырчатые, расплавленные кругляши, коричневые, пурпурные и черные. Если подержать такой на свет, увидишь все цвета радуги. Я был убежден, что они необычайно ценные, и набил ими себе карманы. Так я и шел по тихому золотисто-зеленому коридору, и никто мне не встретился. Ни есть, ни пить мне не хотелось. Мне просто было интересно, куда ведет тропка. Она же шла точно по прямой и была совершенно ровной. Тропка ничуть не менялась, чего не скажешь про окружающее. Сначала я шел по дну оврага, и по обе стороны от меня почти отвесно поднимались травянистые откосы. Позже тропинка побежала по гребню, и, шагая по ней, я видел внизу кроны деревьев и изредка крыши далеких домов. Моя тропка оставалась прямой и ровной, и я шел по ней через холмы и долины, через долы и горы, пока, наконец, в одной из долинок не вышел к мосту. Он был построен из красного кирпича, и высокой аркой залег над моей тропкой. По обе стороны от него в откосах были вырублены каменные ступени, а наверху этих лестниц имелись небольшие деревянные калитки. Я удивился, увидев хоть какой-то признак людей на своей тропинке, который уже с уверенностью стал считать естественным геологическим образованием. Я недавно услышал про это в классе, как, например, вулкан. И скорее из чистого любопытства, чем по иной причине, ведь я же был уверен, что прошел многие сотни миль и очутиться мог где угодно, поднялся по ступеням и толкнул в калитку. И оказался на ничейной земле. Верхняя часть моста была из засохшей глины. По обеим сторонам простирались луга. Нет, не совсем так. Справа было пшеничное поле, слева просто росла трава. В засохшей глине виднелись отпечатки гусениц гигантского трактора. Чтобы удостовериться, я пересек мост. Никаких топ-топ, мои босые ноги ступали беззвучно. На много миль ничего. Только поля, пшеница и деревья. Подобрав один колосок, я вытряс сладкие зерна и, раздавив между пальцев, стал задумчиво жевать. Тут я понял, что мне начинает хотеться есть, и спустился по лестнице на заброшенные рельсы. Пора было возвращаться домой. Я не заблудился, мне нужно было только пойти по моей тропинке назад. Под мостом меня ждал тролль.
1: «Я тролль», —
0: сказал он. Потом помедлил и добавил, точно ему пришло это в голову с запозданием.
1: «Боль, соль, старый тролль».
2: Он был огромным. Макушкой доставал до свода арки. Он был почти прозрачным. Мне были видны кирпичи и деревья за ним. Смутно, но все же видны. Он был воплощением всех моих кошмаров. У него были огромные крепкие зубы и жуткие когти, а еще сильные волосатые руки.
0: Волосы у него были длинные и косматые, как у маленьких пластмассовых кукол-голышей моей сестры, и глаза на выкате. Он был голый, и между ног у него из спутанных волос свисал длинный пенис.
1: «Я тебя

0: «Не ешь меня», — сказал я троллю. На мне была коричневая футболка в полоску и коричневые вельветовые штаны. Волосы у меня тоже были почти коричневые, а недавно выпал один зуб. Я учился свистеть в дырку, но еще едва-едва получалось.
1: «Я съем твою жизнь, Джек», — повторил тролль.
0: Я посмотрел троллю прямо в лицо.
2: «Скоро по этой тропинке придет моя старшая сестра», — солгал я. «А она гораздо вкуснее меня. Лучше съешь ее».
0: Тролль потянул носом воздух и улыбнулся.
1: «Ты здесь совсем один», — сказал он. «На тропинке никого больше нет. Совсем никого».
0: Тут он наклонился и провел по мне пальцами. Точно бабочки запорхали у моего лица. Так прикасается слепой. Потом он понюхал пальцы и качнул головой.
1: «У тебя нет старшей сестры, только младшая. Сегодня она у своей подруги».
2: «И ты все это узнал по запаху?» — изумленно спросил я.
1: «Тролли чуют запах радуг. Тролли чуют запах звезд»,
0: — печально прошептало сказочное существо.
1: «Тролли чуют запах твоих снов еще до того, как ты родился. Подойди поближе, и я съем твою жизнь».
2: «У меня в кармане драгоценные камни», — сказал я троллю. «Возьми их вместо меня, смотри».
0: Я показал ему чудесные оплавленные камешки, которые нашел на тропинке.
1: «Шлак», —
0: сказал он.
1: «Выброшены отходы паровозов. Для меня ценности не представляют».
0: Он широко открыл рот. Я увидел острые зубы. Изо рта у него пахло лиственным перегноем и обратной стороной всех на свете вещей.
1: «Есть! Хочу! Сейчас!»
2: Мне казалось, он становится все плотнее, все реальнее, а мир снаружи тускнеет и блекнет. «Подожди!»
0: Я уперся пятками во влажную землю под мостом, пошевелил пальцами ног, изо всех сил цепляясь за реальный мир. Я посмотрел в его огромные глаза.
2: «Зачем тебе есть мою жизнь? Еще рано. Мне только 7 лет. Я вообще еще не жил. Есть книги, которых я еще не прочел. Я никогда не летал на самолете. Я даже свистеть пока не умею. Может, отпустишь меня? Когда я стану старше и мясо наращу побольше, я к тебе вернусь».
0: Тролль уставился на меня глазами, огромными, как фары у паровоза. Потом кивнул. А я повернулся и пошел назад по тихой прямой тропке, которая бежала там, где когда-то тянулись железнодорожные рельсы. Некоторое время спустя я побежал. Я топал в зеленом свете по рельсам, пыхтя и отдуваясь, пока не почувствовал укол боли под ребрами, настоящее колотье в боку, и, держась за этот бок, побрел домой.

мере того, как я становился старше, начали исчезать поля. Одно за другим, борозда за бороздой. Вылезали, как грибы, дома с дорогами, названными по именам полевых цветов и респектабельных писателей. Наш дом, наш старый, обветшавший викторианский дом, был продан, его снесли, сад разбили на участки. Коттеджи строились повсюду. Однажды я заблудился среди новых участков, захвативших пустоши, на которых я когда-то знал каждый куст. Но я не слишком расстраивался, что исчезают поля. Старый помещичий дом купил у транснациональной корпорации, и на месте усадьбы построили коттеджи. 8 лет прошло, прежде чем я вернулся на старые железнодорожные пути. А когда вернулся, то не один. Мне было 15. За это время я дважды сменил школу. Ее звали Луиза. Она была моей первой любовью. Я любил ее серые глаза, ее тонкие светло-русые волосы и неловкую походку. Точно у олененка, который только учится ходить. Звучит, конечно, не слишком оригинально, за что я извиняюсь. Когда мне было 13, я увидел, как она жует жвачку, и запал на нее, как падает с моста самоубийца.

0: Самая большая моя беда заключалась в том, что мы были лучшими друзьями и оба встречались с другими. Я никогда ей не говорил, что ее люблю, даже что она мне нравится. Мы были не разлей вода. В тот вечер я был у нее в гостях. Мы сидели в ее комнате и слушали «Ратус Норвегикус», первый диск «Стрэнглерс». Панк еще только зарождался, и все казалось таким увлекательным. Число возможностей в музыке и во всем остальном представлялось бесконечным. Наконец, мне пришла пора идти домой, и она решила прогуляться со мной. Мы держались за руки, совершенно невинно, просто добрые друзья, и неспешно прошли весь 10-минутный путь до моего дома. Ярко светила луна. Весь мир был лишенным красок, но четким, а ночь теплой. Мы подошли к моему дому. Увидели свет внутри и остановились на дорожке. Потом поговорили про группу, которую я организовывал. Внутрь мы не пошли. Теперь уже я решил проводить ее домой. Поэтому мы пошли назад. Она рассказывала про баталии с младшей сестрой, которая ворует у нее духи и косметику. Луиза подозревала, что сестра занимается сексом с мальчиками. Сама Луиза была девственницей. Мы оба были. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мы стояли на дороге у ее дома, стояли под фонарем и смотрели на черные губы и бледно-желтые лица друг друга. И улыбались. А потом просто пошли, выбирая тихие проселки и пустые тропинки. С одного застраиваемого участка тропинка вывела нас к леску, и мы пошли по ней дальше. Тропинка была прямая и темная, но огни в далеких домах сияли, как упавшие на землю звезды, и луна давала достаточно света, чтобы видеть, куда ставишь ногу. Один раз мы испугались, когда перед нами что-то зашаркало и фыркнуло, а подойдя поближе, увидели, что это барсук, и тогда рассмеялись, обнялись и пошли дальше. Мы тихонько несли чепуху, о чем нам мечтается, чего хочется, что думается. И все это время мне хотелось ее поцеловать, потрогать грудь, быть может, положить руку между ног. Наконец я увидел свой шанс. Над тропинкой повис старый кирпичный мост, и мы под ним остановились. Я прижался к ней, ее губы раскрылись под моими, и вдруг она застыла, одеревенела.
1: «Привет», — сказал
0: тролль. Я отпустил Луизу. Под мостом было темно, но силуэт тролля точно сгущал черноту.
1: «Я ее заморозил», — сказал тролль, — «чтобы мы могли поговорить. А теперь я съем твою жизнь».
0: Сердце у меня отчаянно колотилось, я почувствовал, что дрожу. «Нет».
1: «Ты сказал, что ко мне вернешься. И вернулся. Ты научился свистеть?»
2: «Да».
1: «Это хорошо. Я никогда не умел свистеть».
0: Потянув носом воздух, он кивнул.
1: «Я доволен. Ты увеличился годами и опытом. Больше еды».
0: Схватив Луизу, эту напряженную зомби, я подтолкнул ее вперед. «Не ешь меня. Я не хочу умирать. Возьми ее! Готов поспорить, она гораздо вкуснее меня, и она на 2 месяца меня старше! Почему бы тебе не съесть ее?» Тролль молчал. Он обнюхал Луизу с головы до ног, потянул носом воздух у ее ступней, паха, груди и волос. Потом посмотрел на меня.
1: «Она невинна», — сказал он. «А ты нет. Ее я не хочу. Я хочу тебя».
0: Подойдя к концу туннеля под мостом, я поглядел вверх на звезды в ночи.
2: «Но я столько всего еще никогда не делал», — сказал я отчасти себе самому. «Вообще никогда. Ну, я никогда не занимался сексом и в Америке никогда не был. Я не...»
0: Я помедлил.
2: «Я вообще ничего не сделал. Пока не сделал».
0: Тролль промолчал.
2: «Я мог бы к тебе вернуться, когда стану старше».
0: Тролль молчал.
2: «Я вернусь! Честное слово, вернусь!»
3: «Вернешься ко мне?» — спросила Луиза.
4: «Почему? Ты куда-то уходишь?»
0: Я обернулся. Тролль исчез. В темноте под мостом стояла девушка, которую мне казалось, я люблю. «Домой», — сказал я. «Мы идем домой». На обратном пути мы не разговаривали. Она стала встречаться с барабанщиком из созданной мной группы. Немного позже вышла замуж за кого-то еще. Однажды мы столкнулись в поезде, это было уже после ее свадьбы. И она спросила, помню ли я ту ночь. Я сказал, что да. «Ты правда мне в ту ночь очень нравился, Джек», — сказала она. «Я думала, ты меня поцелуешь. Я думала, что ты пригласишь меня на свидание. Я бы согласилась, если бы ты пригласил». «Но я этого не сделал». «Да», — сказала она, — «не сделал». Волосы у нее были острижены очень коротко. Эта прическа ей не шла. Я никогда больше ее не видел. Подтянутая женщина с натужной улыбкой не была той девушкой, которую я любил, и от разговора с ней мне стало не по себе. Я перебрался в Лондон, а потом, несколько лет спустя, назад в родные края, но сам городок уже был не тот, что я помнил. Не было ни полей, ни ферм, ни узких каменистых тропинок, и как только возникла возможность, я переехал снова в крохотный поселок в 10 милях по шоссе. Я переехал с семьей, к тому времени я женился, и наш сын только-только начал ходить. Старый дом, много лет назад там была железнодорожная станция. Шпалы выкопали, и чета стариков напротив выращивала на их месте овощи. Я старел. Однажды утром я нашел у себя седой волос, а чуть позже услышал свой голос в записи и осознал, что звучит он в точности, как у моего отца. Работал я в Лондоне, занимался анализом акустики залов и выступлений разных групп для одной крупной компании записи. Почти каждый день ездил в Лондон поездом, иногда возвращался по вечерам. Мне пришлось снимать крохотную квартирку в Лондоне. Трудно ездить взад-вперед, если группы, которые ты проверяешь, выползают на сцену лишь к полуночи. А еще это означало, что не было проблем со случайным сексом, если хотелось, а мне хотелось. Я думал, что Элеонора, так звали мою жену, наверное, мне следовало упомянуть об этом раньше, ничего про других женщин не знает. Но однажды зимним днем, приехав из увеселительной командировки в Нью-Йорк на 2 недели, я вернулся в пустой и холодный дом. Она оставила мне даже не записку, а настоящее письмо. 15 страниц, аккуратно отпечатанных на машинке, и каждое слово на них было правдой, включая постскриптум. «Ты меня по-настоящему не любишь и никогда не любил». Надев теплое пальто, я вышел из дому и просто пошел, куда глаза глядят, ошеломленный и слегка оцепеневший. Снега не было, но землю сковал мороз, и у меня под ногами скрипели листья. Деревья казались черными скелетами на фоне сурового серого зимнего неба. Я шел по шоссе. Меня обгоняли машины, спешившие в Лондон и из него. Однажды я споткнулся о ветку, наполовину зарытую в куче бурых листьев, разорвал брюки и оцарапал ногу. Я добрел до ближайшей деревушки. Шоссе под прямым углом пересекало речку, а вдоль нее шла тропинка, которую я никогда раньше тут не видел, и я пошел по ней, глядя на полузамерзшую речку. Река журчала, плескалась и пела. Тропинка уводила в поля и была прямой и поросшей жухлой травой. У тропинки я нашел присыпанный землей камешек. Подняв его и счистив глину, я увидел, что это оплавленный кусок чего-то буро-пурпурного со странным радужным отблеском. Я положил его в карман и сжимал в руке на ходу. Его ощутимое тепло успокаивало. Река петляла по полям, а я все шел и шел. И лишь через час заметил первые дома. Новые, маленькие и квадратные, на набережной надо мной. А потом увидел перед собой мост и понял, где оказался. Я был на старом железнодорожном пути, только вот шел по нему с непривычной стороны. Одну сторону моста испещрили граффити «Срань» и «Барри любит Сьюзан» и вездесущие «НФ» Национального фронта. Я остановился под красной кирпичной аркой моста, среди оберток от мороженого, хрустящих пакетов и одинокого, печального использованного презерватива. Стоял и смотрел, как дыхание облачком вырывается у меня изо рта в холодный сумеречный воздух. Кровь у меня на брюках засохла. По мосту надо мной проезжали машины, я слышал, как в одной громко играет радио. «Эй,
2: Негромко позвал я, чувствуя себя неловко, чувствуя себя нелепо. «Эй!»
0: Ответа не было. Ветер шуршал пакетами и листвой.
2: «Я вернулся. Я же сказал, что вернусь. И вернулся. Эй!»
0: Тишина. Тогда я заплакал. Глупо, беззвучно зарыдал под мостом. Чья-то рука коснулась моего лица, и я поднял глаза.
1: «Не думал, что ты вернешься», — сказал тролль.
0: Теперь он был одного со мной роста, но в остальном не изменился. Его длинные волосы свалялись, в них запуталась листва, а глаза были огромными и одинокими. Пожав плечами, я вытер лицо рукавом пальто.
3: «Я вернулся».
0: По мосту над нами, крича, пробежали трое детей.
1: «Я тролль»,
0: — прошептал тролль жалобным испуганным голосом.
1: «Соль, боль, старый тролль».
0: Его била дрожь. Протянув руку, я взял его огромную когтистую лапу.
2: «Все хорошо», — сказал я ему. «Честное слово, все хорошо».
0: Тролль кивнул. Он повалил меня на землю, на листья, обертки и презерватив и опустился на меня сверху. А потом поднял голову, открыл пасть и съел мою жизнь, разжевав крепкими острыми зубами. Закончив, тролль встал и отряхнулся. Опустив руку в карман своего пальто, он вынул пузырчатый выжженный шлак и протянул его мне. «Это твое», — сказал тролль. Я смотрел на него. Моя жизнь сидела на нем легко, удобно, словно он носил ее годами. Взяв из его руки кусок шлака, я его понюхал и почуял запах паровоза, с которого он упал давным-давно. Я крепче сжал его в волосатой лапе.
2: «Спасибо», — сказал я.
0: «Удачи», — отозвался тролль.
2: «Да. Что ж, тебе тоже».
0: Тролль усмехнулся мне в лицо, а потом повернулся ко мне спиной и пошел той же дорогой, которой пришел я к поселку, в пустой дом, который я оставил сегодня утром и насвистывал на ходу. С тех пор я здесь.
2: Прячусь. Жду.
0: Я часть моста. Из теней я смотрю, как мимо проходят люди, выгуливают собак или разговаривают, вообще делают то, что делают люди. Иногда они останавливаются под моим мостом отдохнуть, помочиться, заняться любовью. Я наблюдаю, но молчу. А они никогда меня не видят.
1: «Соль, боль, старый тролль».
2: «Я останусь здесь, в темноте, под аркой. Я слышу, как вы там ходите, как вы там топ-топаете по моему мосту. О да, я вас слышу. Но не вы».

Вы слушаете рассказ Михаила Харитонова «Вариант Омега. Маленькая жизнь Стюарта Кельвина Забушко». Хай. Мое имя Стюарт Кельвин Забушко. Мой возраст 9 лет. Это мое настоящее имя и мой настоящий возраст. Моя история – настоящая невыдуманная история. Подлинность всех фактов заверена компанией Real Security Alliance. Подлинность всех фактов заверена компанией Real Security Alliance. Сертификат прилагается к этому файлу. Поэтому я имею право разместить этот текст на сервере «Невыдуманные истории со всего мира» и предлагать это вашему вниманию с коммерческими целями денег. Агент из «Невыдуманных историй» предлагал мне все переписать литературным путем, чтобы это было более взрослым и можно читать как красивая литературная история. Но я вовремя узнал, что такая

0: Переработка, помимо денежных затрат, кроме того, уменьшает достоверность с категории А до категории Б. И это не вступает в мои намерения. Ведь читатели этого сервера посещают его для настоящих историй из жизни. Поэтому я буду писать, как получится. Сам. Также я вынужден признать барьер языка. На цивилизованном языке я говорю хорошо, но на своем родном языке южнопольском у меня пока получается лучше. Только наш язык очень быстро изменяется, потому что имеется прогресс, и в нем становится много новых цивилизованных слов. Мы, к сожалению, все еще довольно отсталое государство. Так что обычно я пишу по-южнопольски. Перевод на цивилизованный язык создан программой Ultralingua Demi 8.3. Мне сказали, что это самая лучшая бесплатная программа, переводящая с моего родного языка на цивилизованный. Я, к сожалению, теперь не имею достаточно денег для услуг человеческого перевода. В руководстве для писания историй на этом сервере советуют сообщать факты относительно места, где живешь, и людей окружающей среды, затем предлагать несколько интересных историй, и затем постепенно проходить к себе и своим проблемам. Я буду пробовать следовать за этим советом. Извините, если какие-нибудь ошибки. Спасибо за понимание. Так, сейчас мне уже исполнилось 9 лет, и я маленький житель своей страны. Я живу в Западной Украине. Это государство поблизости от Польши и Словакии, но на юг. Мы — цивилизованное европейское государство, принятое в Большую Европу, и в военно-культурном отношении относимся к зоне влияния Польши. Если вы заинтересовались моей родной землей, вы можете найти ее на любой большой карте мира. На цивилизованном языке она называется Western Ukraine. Я горжусь своей маленькой славной родиной. Особенно приятно мне, что в ее названии имеется такое хорошее слово, как West. Хочу с гордостью сообщить также, что у меня есть все гражданские права, кроме права быть избранным, которое дается с 10 лет. Наша страна прогрессирует в смысле предоставления всех возможностей для рыночной жизни каждому жителю, несмотря на ограничения возраста, пола или еще чего-нибудь нецивилизованного. Я живу в главном городе нашей страны — Львиве. Раньше москали называли его Львов, и это оскорбительное название до настоящего времени осталось на некоторых картах и в книгах. Пожалуйста, если вы будете видеть такое название, то вспомните, что этот город фактически называется Львив, и что в нем расположена самая крупная военная база цивилизации в нашем регионе. Наш город очень красивый. Наиболее красивые в нем, конечно, центр Сороса и военная база цивилизации. Для их постройства были привезены строительные материалы из самой цивилизации непосредственно. Когда я был маленький, я ходил к папе в центр Сороса, чтобы своими руками потрогать кусочек настоящей цивилизации. Стены очень гладкие и ровные, как стекло. У нас строение хуже, потому что они построены из всяких плохих материалов. Но мы также стараемся развивать высокий уровень жизни. Хотя красивее всего, конечно, военная база. Когда я ходил на ее помойку, я всегда любовался ее величеством и силой. Очень было бы желательно посетить ее внутри или даже посмотреть одним глазом на ее устроение. Ради этого я записался бы в солдаты или хотя бы в прислугу. Жаль, что наше население еще не настолько продвинуто, чтобы цивилизация принимала наших солдат в свои мировые форсес. Но говорят, что скоро нас тоже будут принимать, и тогда можно будет подумать про это. Но историческое строительство также есть у нас. Например, красивый памятник Захер Мазаху. Это знаменитый человек, который придумал для всех людей мазохизм. В цивилизации имеются много поклонников этого образа жизни. Пожалуйста, не пропустите, что изобретатель этого, Захер Мазах, жил в нашем маленьком городе, который таким образом принес вклад в глобальную культуру. Памятник очень красивый, на этом Захер Мазах, который порит женщина в мехе. Также это изображение – торговая марка нашей фирмы «Юкрунют», где я работаю. Теперь я буду рассказывать о себе непосредственно. К сожалению, моя жизнь не богата большими событиями, но все-таки в ней случались трудности и вызовы. Возможно, кому-то будет интересно, каким способом я преодолел эти вызовы, стремясь к цели. Начать придется с самого моего рождения и даже раньше. Когда цивилизация освободила нас от москалей, меня на свете еще не было. Но моего папу проверяли, нет ли у него москальской крови и может ли он жить в демократическом сообществе. Меня поэтому тоже проверяли, и выяснилось, что у меня нет совсем москальской крови никакой. Так что я реальный маленький украинец. И вы можете благополучно связываться и общаться со мной, не подвергаясь никакой мозговой опасности или ментального неприятия, которые бывают от москалей. Я планирован как единственный ребенок в нашей семье. Мои родители принадлежат среднему классу, хотя для этого им приходится очень много работать. Но я так думаю, что они чрезвычайно прогрессивные у меня. Если я вырасту и все останется в порядке, я тоже буду прогрессивным и обязательно вступлю в средний класс.
1: Модель для сборки. On Energy.

Мама родила меня, когда цивилизация уже придумала демографическую программу и распространила ее во всем мире для нужд развития населения. Папа решил, что наша семья будет в ней добровольно участвовать. Мама сначала была против. Но папа мой самый прогрессивный человек, потому что он работает в центре Сороса. И он решил, чтобы мама сходила в центр планирования семьи и сделала все нужные уколы. То есть уколы делали мне, только через маму. Такие специальные, очень маленькие приспособления. Они называются микрокапсулы и запускаются в кровь матери, а потом подплывают к плоду и делают над ним всякие генные модификации. Это все опробовано и применяется в самой цивилизации, так что папа был совершенно спокоен за здоровье меня. Но сначала мама и папа заключили со мной договор. Мне тогда было 3 недели, и подписывать никакие бумаги и даже читать их я не был способный, поскольку я не имел даже глаз и тем более развитого мозга, чтобы воспринимать юриспруденцию. Поэтому мою сторону представляла страховая компания «Mittenservo». Компания по согласованию с родителями определила цену, которую я должен буду им оплатить, когда вырасту. А если я не смогу, они заплатят моей маме и папе компенсацию. Это очень рыночный механизм. Если они будут назначать слишком большую цену, то все дети не смогут выплатить своим родителям, и компания потеряет деньги и будет разрушена. А если очень маленькую, то она тоже разорится, потому что не будет делать хорошую прибыль. Так что все очень хорошо устроено и само собой рыночно происходит. И там поэтому работают очень хорошие специалисты, которые знают свой бизнес. Так я был рожден. И история моей жизни начинается с этого момента. Я был нормальный здоровый ребенок, почти в 3 килограмма и довольно большой. Мама очень переживала по этому поводу, что будет большой шрам. Но цивилизованные врачи из военного госпиталя справились со своей задачей просто чудесно. У мамы до настоящего времени красивый плоский живот и только один маленький шрамик. Его не видно совсем, если не смотреть слишком интенсивно. Можно было бы его абсолютно убрать с кожи путем регенерации ткани, но мы сейчас имеем проблемы с ресурсами денег. Такую сложную операцию можно делать только в цивилизации, а мы пока еще не можем себе туда позволить. Но мы обязательно как-нибудь соберем денег и полетим туда. Я мечтаю об этом каждую ночь перед сном. Как мы с папой и мамой идем, все счастливые, и мы садимся в огромный самолет и летим далеко-далеко. И я еще хочу увидеть Атлантический океан и великие города цивилизации. Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Лас-Вегас, Солт-Лейк-Сити и все остальные. И, конечно, познакомиться со всеми людьми, которые там живут. Когда я был маленький, думал, что там живут люди из золота. У них золотые руки и ноги, даже глаза из золота. Потом мне папа объяснил, что золотой миллиард – это просто такое выражение. И фактически они не из золота, а просто правильно питаются, пьют витамины и ходят в солярии. И поэтому у них всех блестящая золотая кожа. Мне тоже хотелось бы иметь золотую кожу. Но у нас нет денег на солярий. Кстати, одна девчонка из класса хотела загореть, но у ее родителей тоже не было на солярий. И она тайно загорала на крыше дома, чтобы иметь золотую кожу и хвастаться, как будто лежала под кварцевой лампой. Но мы ее обнаружили и все рассказали классной. Потом на уроке демократии классная нам говорила, что обманывать ужасно, а девчонке был позор, что она всех хотела обмануть. «С такими девочками мы цивилизацию у себя не построим», вот что сказала классная. На самом деле она, конечно, хорошая девчонка, это Мэрика. Просто она из неблагополучных. Потому что ее произвели на свет неправильно. Я забыл написать про одно обстоятельство. Если вы живете в цивилизации или в цивилизованной стране, вы, может быть, не знаете относительно некоторых наших проблем. Нашу страну, к сожалению, исторически долго мучили проклятые москали, которых в цивилизации называют красными или коми. Москали мучили нас и не пускали в цивилизацию свободно развиваться. Это грустный факт нашей истории, и это нас очень задерживает в развитии. Если бы цивилизация нас не спасла от москаликов, мы бы оставались дикими и вонючими. И у нас не было бы автомобилей и компьютеров и других цивилизованных вещей, а только дикость и ужасы у нас были. Но по причине москалей у нас все еще бывают некоторые отдельные явления. Например, такие, что до сих пор некоторые дети рождаются неправильным способом. Не через кесарево разрезание живота, а как у животных. Такой способ рождения ввели москали и научили его нам. Это было сделано для того, чтобы оглупить украинских людей.
Потому что если ребенок рождается матерью как животное, тогда его голова и тело при рождении движутся по животному проходу, а тело матери и стенки этого прохода сдавливают ему головку и повреждается мозг. И ребенок становится глупым и послушным для москалей. Нам все это объяснили в школе и показывали съемки родов. Страшные очень съемки. Девочки плакали, а я не плакал, потому что мне мама заранее дала конфету против плакса. Я бы девчонкам дал обязательно такую конфету. Но она действует только для меня, потому что я модифицированный. Но вот у нас случается, что рожают как животные. В цивилизации такой способ, конечно, запрещен долгое время назад. А у нас в Западной Украине абсолютно недавно и до настоящего времени имеются много нарушений. Также то, что я не понимаю, ведь это же больно и грязно, а делают больно очень и жутко, но все равно делают, чтобы только наэкономить денег или делать лишних детей, неясно зачем. Конечно, дети, рожденные как животные, воспитываются и обучаются отдельно, потому что они содержат в себе риск и опасность. Нарушения могут быть всякие или что-нибудь похуже. Но мы к ним все относимся гуманно и почти не дразнимся. Однажды только мальчик Майк Науменко задразнил одного такого из спецкласса, называя его грязной тварью, потому что он вылез из грязного женского места. И это, вы видите, взаправду было реально так. Но тот парень как безумный на Майка накинулся, еле оторвали от него. А потом он еще плакал. Хотя на самом деле Майка он побил больше, чем тот его побил. И не должен был плакать. Видимо, его ум действительно поврежден. Надеюсь, ему никогда не дадут никаких прав человека, чтобы он не нанес вред цивилизации. Но Мэрике все равно позволено учиться в обычном классе вместе с нами, потому что она очень продвинутая и умная. К тому же ее мама после ее рождения сделала себе стерилизацию, а это очень прогрессивно и было принято во внимание. Конечно, все из нас осуждают Мэри за ее неправильное происхождение и иногда дразнят, что она вылезла из грязного женского места. Но она на это никогда не показывает обиды. Хотя я застал ее однажды. Она плакала, когда думала, что ее никто не видит. Я сказал классно, и мы на уроке демократии устроили ей психологический тренинг. Называли зверюшкой и вонючкой и смотрели на ее реакции. Но она все перенесла. И мы ее простили. Но когда один глупый мальчишка назвал ее москалючкой, она подала на него в наш школьный суд и отсудила у него завтраки на один семестр вперед. Учителя теперь приводят Мэри в пример как гражданское сознание. Я пропустил еще одно важное обстоятельство. Еще одна большая проблема нашей страны в том, что многие дети до сих пор бывают с москальской кровью. Москалям размножаться запрещено, но они находят всякие способы, пользуясь тем, что с виду они совсем как люди. Имелась даже идея завести к нам в Украину гены людей с черной кожей, чтобы они нас цивилизовали и очистили от москальских генов, потому что чернокожие гены доминантные, а москальские нет. И президент нашей страны, Джулия Тимошенко, уже подписала договор с Гвинеей. Но Украина не смогла оплачивать Гвинее экспорт ихней хорошей черной спермы. Папа мне рассказал эту историю всю, как есть, и про сперму тоже прямо так и сказал. Потому что я большой и должен знать про политику и другие такие вещи. А потом сказал, что гвинейцы заломили неправильную цену за свою малафью. Я ему из школьного урока смеялся и говорил, что любая цена правильная, потому что цена определяется рынком, а рынок умнее всех на свете. А папа тоже смеялся и потрепал меня по волосикам. И сказал, что меня правильно учили, но в жизни есть всякие сложности, которые я пойму потом. Я, кстати, очень люблю, когда меня папа треплет по волосикам. И мне еще хочется дожить до того, чтобы стать взрослым и все понять, когда вырасту. И полететь в цивилизацию на красивом большом самолете. Но я опять отошел от истории своей жизни. В общем, я был окружен любовью и заботой, ведь я был послушным и старательным ребенком. А если я вдруг не слушался, мама давала мне конфету. Самую-самую любимую, вкусную-привкусную. И я сразу начинал слушаться. Папа мне потом объяснил, что конфета содержит вещество, которое мой модифицированный организм воспринимает как химический приказ, и я от него сразу успокаиваюсь и перестаю думать плохие вещи. Жаль, что теперь мне не дают больше эту конфету. Без нее я становлюсь беспокойным и начинаю думать. Еще есть такие конфеты, которые мне надо кушать каждый день. Раньше, если я в чем-то провинился или ленился и не радовал маму с папой своими успехами, то мама вздыхала и говорила мне: «Знаешь, Стю, ты сегодня ленился и не имел никаких успехов. И на ночь не получишь конфету для хорошего сна.
И сегодня к тебе не придет добрый Оля Лукоя с цветным зонтиком, а придет злой москаль с черным зонтом, и ты будешь видеть всякие плохие сны. Я сначала жутко плакал и просил маму отдать мне конфету, потому что если я не ем такую конфету, мне взаправду будет сниться очень страшное и слезное. Но мама мне про это говорила, что это полезное наказание, а иначе я не буду трудолюбивым, и что слезы не украшают мужчину. Я терпел. Только ночью сильно кричал от ужаса. Потом я, конечно, понял, как это все правильно устроено для меня. Другие дети в классе были немодифицированные, и они постоянно ленились, хулиганили и дрочливили, потому что у них не было таких конфет для поведения. Мамы и папы были даже иногда их шлепают по разным местам, хотя об этом все молчат. Потому что мы европейская страна и стремимся к цивилизации. И у нас тоже приняты законы про насильственное прикасание к детям от родителей. Так что кое у кого могли быть большие неприятности. А я вот видел, как старый папка Мэрикин лупил Мэрику прямо по попе. А Мэрика молча переносила это. На самом деле, если честно, у Мэрики классный папаша. Он просто очень старый и многих современных вещей не понимает. У него фамилия Клименко. Сейчас таких фамилий, как его или моя, у молодых украинцев все меньше и меньше, потому что мы развиваемся в цивилизацию. Ему бы, кстати, заменить звучение фамилии на Климен или Клименкоу. Но папа Мэрики старый. Он говорит, что уже привык, и теперь его не переделаешь. Зато он очень заслуженный. У него, говорят, много медалей на груди мундира. Я не видел, потому что мундир он не надевает, но они у него точно есть. Мэрика еще хвастала, что ее отец командовал сводной карательной группой и сам сжег напалмом 500 москалей на Майдане Незалежности в Киеве. Это было, когда казнили всех киевских москаликов. Сейчас, конечно, такими вещами гордиться не принято, потому что мы теперь цивилизованная страна. Но, с другой стороны, это часть нашей истории, которую мы должны уважать. И к тому же, как еще мы смогли бы избавиться от дикости москалей, если в одном Киеве их было так много? Хотя жечь тоже плохо, даже москалей. Достаточно просто повесить или там утопить. Но тогда другие москали не испугались бы так сильно и могли осмелиться вредить. Но цивилизация через 10 лет после этого дела осудила нашу страну за излишнюю жестокость. А бывшего нашего президента Ющенко даже судили в Гааге, только я не знаю, чем там все кончилось. Это стоило нашему государству большого штрафа в пользу развития прогресса на Земле. Продолжение рассказа Михаила Харитонова «Вариант Омега. Маленькая жизнь Стюарта Кельвина за Бушко» в следующей части «Модели для сборки» на радио «Энерджи».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Михаил Харитонов. Вариант «Омега». Маленькая жизнь Стюарта Кельвина Забушко. Продолжение. Перевод на цивилизованный язык создан программой Ultralingua Demi 8.3. Это самая лучшая бесплатная программа, переводящая с моего родного южнопольского языка на цивилизованный. Я рассматриваю политику цивилизации как разумную политику, потому что нельзя уподобляться москалям и дикарям, а сразу вести себя правильно. Конечно, это непросто, но мы постепенно становимся цивилизованными и демократическими благодаря помощи цивилизации и золотых людей. Я говорил относительно Киева. Киев — это имелся такой город в Восточной Украине. На этом месте теперь невозможно жить. Там кое-что случилось, я не знаю точно, что именно. Вроде бы в киевской главной военной базе цивилизации взорвалась какая-то специальная бомба. Или ее взорвали москали. В общем, не знаю. Никто ничего, по-моему, тоже не знает точно. Папа Мэрикин ей говорил, что это все к лучшему, потому что в Киеве все равно оставалось очень много москалей и еще ублюдков с москальской кровью. Прямо так свободно ходили по улицам и понуждали наш народ к дикостям. Так что теперь, когда Киева нет, мы стали еще ближе к цивилизации и Европе. Я никак не могу сосредоточенно рассказать про себя. Еще ведь надо упомянуть день рождения с тортом, иначе все остальное будет неясно. На день рождения мне обязательно дарят торт. Торт надо съедать до последнего кусочка. Я раньше не знал, зачем. Но когда мне было 7 лет, я на день рождения объелся печенья и не смог есть торта. И тогда папа стал серьезным и сказал мне, что совершенно необходимо этот торт съесть. Его мне с 5 лет лично присылают из страховой компании «Миттон Серво». Там особые вещества внутри, и если я не съем этого торта, то умру в течение месяца. Так у меня был запрограммирован организм. Это нужно на тот случай, если я вырасту плохой и не захочу зарабатывать деньги на расплату с родителями, а попробую сбежать куда-нибудь в дикие края. Я обижался ужасно тогда, что папа мне не доверяет и думает, я буду бегать от него куда-то и не платить. А он меня успокаивал и объяснял, что это не он придумал, а страховая компания. Он-то меня знает лучше всех на свете и даже не думает, будто я убегу и не буду платить ему деньги за отцовство. А страховая компания меня никогда не видела, и она очень подозрительная, потому что ее все хотят облапошить. И поэтому они придумали такую штуку с тортом, а Центр планирования семьи это поддерживает, потому что это вносит порядок в жизнь людей. И что золотые люди тоже так делают, потому что цивилизация ввела везде демографическую программу, ввела по всему миру. И если даже настоящие цивилизованные люди из золотого миллиарда так делают, почему же у нас должно быть по-другому? Ведь мы – будущая украинская элита и должны быть цивилизованными. Я спросил, почему дети вырастают и не платят родителям? Ведь родители их любили и заботились о них, а всякая забота должна быть оплачена, если мы не хотим быть дикарями. Папа стал серьезным и все мне рассказал, что не все дети такие хорошие, как я. Некоторые очень жадные или неталантливые, или даже со скрытой москальской примесью крови. И не умеют много работать, чтобы оплатить родителей. В таких случаях родители поступают тоже по-разному. Некоторые даже продавали детей для рабства и еще всяких ужасных вещей. Продавали даже на органы или еще чего. И это все очень отвращало людей от демографической программы. Зато модифицированного ребенка моего типа бесполезно продавать, потому что он, если не будет получать всех этих конфеток и особенно торта, то он все равно быстро помрет, и никакой прибыли от него не будет. И это правильная политика, потому что это снизило численность всяких гадких преступлений, связанных с модифицированными людьми. И что надо переносить какие-то неудобства для того, чтобы усвоить нормы цивилизации. Но мне все равно было жалко, что пришлось стошнить то вкусное печенье. Надо признаться, неудобства с едой у меня довольно большие. Например, я не могу есть школьную пищу, потому что она не сделана в цивилизации, а нашего местного производства. А мой организм настроен только на генетически измененную еду, делаемую в цивилизации, и я могу есть только ее. Это очень правильно сделано. Когда все люди будут модифицированы, то цивилизация сможет с помощью еды держать в порядке весь мир. Потому что генетически измененная еда делается только в цивилизации. Если произойдут какие-то беспорядки, цивилизация просто не даст беспорядочникам еды, и они быстро одумаются. Но пока что не все люди модифицированы, и поэтому у меня есть трудности, которые не имеют другие. Зато все мне сочувствуют. Даже в школе. Ведь я единственный модифицированный ребенок в школе. И это гордость. Так что бывало, если я голодный, а в школьной столовой не было цивилизованной еды, то для меня по всей школе собирали правильную еду, чтобы не нарушить мой организм. Хочу обратить ваше внимание, все это делалось для меня бесплатно или очень дешево. Это очень самоотверженно со стороны людей так мне помогать, ведь они мне ничего не должны. Очень жаль, что все это прекратилось, когда я стал работать омегой, о чем я еще напишу впоследствии. Вообще в жизни мне помогали очень много. Конечно, больше всех это делают мои замечательные родители. Больше всего я благодарен, конечно, маме. Во-первых, она меня родила, оказав тем самым неоценимую помощь. Во-вторых, она занималась моим воспитанием. А когда я прошел конкурс на Юкрньют и меня приняли на работу, мама мне сделала подарок – улучшенное цветовое зрение. У модифицированных детей зрение обычно очень хорошее, но так называемые колбочки в глазе нуждаются в дополнительной стимуляции. Первый раз у меня появилось хорошее цветное зрение в 6 лет, когда папа выиграл деньги на бирже. Тогда он потратил на меня. Я скушал конфетку и на следующий день начал видеть разные оттенки цвета. Я был очень доволен, прибежал к маме и сказал: «Мама, у тебя глаза голубые!» Она смеялась и меня целовала. А потом без меня папе говорила: «Зачем ты это сделал? Нашему ребенку это не нужно!» Я знаю, потому что я подслушивал. Зато для работы она сама мне купила отличное развлечение цветов, так что я теперь вижу 30 оттенков розового. Хочу заметить, что это был подарок, то есть я ничего не должен родителям за мои хорошие глаза. Хорошо, когда тебя любят просто так или за небольшие деньги. Это, кстати, очень полезное свойство поведения нашего народа, благодаря которому мы выжили при москализме. Теперь расскажу про свою работу. Я начал делать продукцию впервые в 5 лет, когда написал свою первую компьютерную программу, и она заработала. Это было радостно для меня. Какое-то время я кодировал программы. Потом у меня открылись генетически запланированные таланты к рисованию и музыке. Но в тот момент цивилизация это все запретила для экспорта из посторонних стран, вроде нашей. Мама очень ругала папу, что они потратили лишние деньги, заказывая мне эти ненужные способности. К счастью, она ошибалась, потому что через некоторое время это все понадобилось. Когда в цивилизации вернулась мода на 3D-порноклипы. Порноклипы, если вы не знаете, это такие компьютерные кино, которые смотришь, налаживая на голову шлем и прилепляя к телу всякие провода. Тогда кажется, что находишься внутри какого-то пространства, там играет музыка, двигаются трехмерные фигурки. Вот я пишу эту музыку на компьютере и рисую эти фигурки. Порноклипы рисуются в основном про секс. Некоторые люди смотрят их, чтобы не терять времени даром и больше работать, получая полезное удовольствие на рабочем месте. Я считаю, это здорово придумано. Хочу еще сказать, что у меня лично нет заинтересованности в порно, потому что сексуальные способности у меня сейчас отсутствуют. Это не потому, что я маленький, а потому, что они у меня были отключены страховой компанией при рождении. Когда я стану взрослым, я их выкуплю у фирмы обратно. То есть я заплачу деньги страховой компании Midton Servo, и они пришлют мне специальную конфету. Или, наверное, уже пилюлю, как взрослому. Я ее съем, и у меня будет желание секса. То есть, в смысле, я смогу испытывать половое влечение к женщине. Тогда я, наверное, к Мэрике пойду попробую. Она будет, конечно, уже взрослая, но, может быть, она вспомнит школьные годы учения вместе и не возьмет с меня слишком дорого денег за это. И я надеюсь, что сейчас, хотя она не хочет со мной дружить, но, может, еще передумает. По моим расчетам, примерно к 30 годам я заработаю себе на такую конфету, чтобы включить половые функции организма. А до тех пор это все равно не нужно и только мешает. Потому что пока человек молодой, ему надо много работать, чтобы выплатить все детские долги. Иначе так и останешься на всю жизнь должен. И тебе никто не даст кредит на покупку дома и прочих хороших вещей, и на билет в цивилизацию. Я сейчас иногда думаю, что лучше мне вообще не нужен этот секс. Я и так все про него знаю. А сейчас уже больше, чем хотелось бы. Лучше потрачу все свои деньги на поездку в цивилизацию. Но папа говорит, что это я сейчас так думаю. А в 20 лет мне будут интересны девочки, я буду мечтать, чтобы мой маленький членчик вставал и получал удовольствие. Может, он и прав. Пока не знаю, что сказать про это. А так, я про сексуальность и все ее разные варианты знаю все по книжкам и по курсам. А некоторые вещи познал на собственном опыте, и это мне очень помогло. Теперь я очень хорошо умею видеть, когда чего надо нарисовать, чтобы это нравилось людям. Мои порноклипы очень хорошие. По опросам у меня рейтинг успешности 36,8%. То есть, когда люди смотрят через компьютер мои порнопродукции и стимулируют себя, то они в 36,8% случаев испытывают оргазм. Обычный рейтинг 29%. Так что я очень перспективный порнохудожник. Особенно у меня получаются сцены насилования. И еще, когда какают и писают в рот связанным мужчинам. На эти темы у меня сейчас рейтинг вообще 58%. Я получил от фирмы поощрительный приз в виде 5% скидки на просмотр нашей фирменной порнопродукции. А мне это пока совсем не нужно. Я всю жизнь работаю на Укрнют. Это компания, которая производит половину западноукраинской секс-продукции. Я горжусь тем, что работаю на такую важную для нашей экономики компанию. Раньше они в основном занимались настоящими, живыми людьми. Как правило, девочками и мальчиками. Некоторые золотые люди приезжают к нам, чтобы иметь хороший отдых без помех и слежки. Говорят, что в самой цивилизации запрещено использовать детей для таких работ. Тем самым цивилизация создает рынок для отсталых государств, чтобы они тоже могли зарабатывать доллары. Это, конечно, против законов экономики, но по-человечески очень хорошо со стороны цивилизации, что они так благородно поступают. Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать золотым людям свое восхищение. У нас все девочки в классе хотели бы работать на Укрнют, но никого туда пока не берут, потому что очень большая конкуренция. Мальчикам везет больше. Например, ученик нашей школы Джордж Непейвиноу уже 2 года работает на Укрнют. Ему даже доверяют обслуживание очень старых людей из цивилизации, которые к нам приезжают для отдыха. Он говорит, это сложная работа, потому что их трудно возбудить на удовольствие, и надо делать всякие разные вещи для этого. Иногда у него остаются раны и ожоги в разных местах, от которых потом плачет. Зато он хорошо зарабатывает и полезный гражданин нашего общества. А одной девчонке Гале совсем повезло. Она выиграла конкурс и уехала в цивилизацию обслуживать золотого человека из цивилизованного города Денвера. Он родился умственно альтернативным, и коммуникация с ним затруднительна. К тому же в нем 180 килограммов, и он не может двигаться сам. Зато у него нормальные половые функции, он реагирует на женское тело, а поэтому имеет право на стремление к этой форме счастья. Этому золотому человеку предлагали около 1000 изображений девочек из разных стран, и он больше всего возбуждался на нашу Галю. Так показали приборы. Галя таким образом выиграла конкурс. Теперь она уехала его обслуживать. Перед отъездом она выучила все звуки, которые издает этот альтернативный, чтобы понимать его по первому требованию, когда он захочет. И пришлось еще пройти курс интимного обслуживания альтернативных людей, потому что это непросто. Зато теперь она живет в цивилизации и будет там жить какое-то время. Может быть, ей повезет, и она получит зеленую карту. Хотя надежды мало, потому что в цивилизацию стремится приехать весь мир, а не только западноукраинцы. Жалко, что цивилизация такая маленькая и не может принять в себя всех хороших людей.
1: Модель для сборки. On
0: Energy. Еще немного рассказа о моей фирме. Когда Укрнют приступила к деланию порноклипов, никто не верил, что нами так быстро освоятся высокие цивилизованные технологии. Но Укрнют заключила договор с цивилизованной фирмой, которая поставила нам свои технологии и обучила специалистов. Я хочу упомянуть, что это было сделано в рамках проекта фонда Сороса о помощи малоразвитым странам и частично оплачивалось его благотворительностью. Это прекрасный пример международного сотрудничества, когда людей научают полезной работе. Я очень стараюсь быть самым лучшим. И уже получил известность как мастер клипов. Про меня даже есть статья в таком солидном цивилизованном издании, как «Порногайд». Потому что в нашу маленькую страну приезжали цивилизованные журналисты и делали от нас репортажи. Наша фирма «Укрнют» обратила на себя внимание, и они написали о нашей работе на благо цивилизации. Это было здорово! В журнале «Порногайд» было упомянуто и про меня. Можно найти в электронном архиве журнала по названию текста, если я правильно запомнил. «Little Ukrainian Eunuch represents mad dreams». Так вот, «Little Eunuch» — это я. Я, конечно, не евнух, а просто модифицированный с невключенным половым чувством. Но звучит очень красиво. Некоторые свои работы я стал подписывать так. По-моему, здорово придумано, да? Здесь я делаю важную для меня рекламу. Так, хотя я работаю на Ukrnute, я готов рассмотреть любые коммерческие предложения на рисование сексуальной продукции. Бесплатный демообразец моего искусства вы можете скачать с официального сервера Ukrnute в разделе «Забушко», а также на сервере AltPornoWorld в конкурсном разделе под ником Little Unich. Посмотрите, там есть очень красивые работы. Вы непременно насладитесь моим искусством и испытаете удовольствие. И еще. Я знаю, что золотые люди очень благотворительные. Если вам не трудно, я прошу любой материальной помощи. Мне очень нужны заказы или хотя бы любые средства, потому что я имею проблемы, о которых я готов вам сейчас рассказать. Теперь, наконец, пишу о своих проблемах. Сначала про свои семейные обстоятельства. Долгое время у меня была хорошая жизнь. В основном я учился и работал. Я все делал хорошо, у меня оставалось личное время, и я даже мог позволить себе 6-часовой сон почти каждый день. Но произошла неприятность с моей семьей. Папа неудачно сыграл на бирже, и мы лишились всех денег и страховок. И мама с папой были вынуждены уступить свои родительские права компании «Миттон Серво». То есть они, конечно, остались моими любимыми родителями, но все права на меня перешли к «Миттон Серво». Мама и папа до сих пор думают, что еще меня выкупят когда-нибудь. Поэтому я оставаюсь жильцом части родительского дома, то есть своей комнаты, где я рисую на компьютере. Я также имею право пользоваться ванной и туалетом, просто вношу свою долю в оплату. Однако у меня начались трудности. «Миттон Серво» воспользовалась вариантом договора, что мой заработок и все мои доходы шли ей на погашение детских долгов, а мне выдается какая-то сумма на жизнь. Это хорошо, потому что я скорее расплачусь с фирмой, но мне это сейчас не вполне удобно. Очень уж мало денег остается мне. Я хотел узнать, нельзя ли по суду вернуться к прежнему варианту договора. Но папа объяснил мне, что если суд продолжится до моего дня рождения, «Миттон Серво» может не прислать мне торт. Такие вещи иногда делаются, к сожалению. Потом я смогу подать на них в суд за это, если я умру до суда. То есть не я, а мои представители, например, родители или друзья. Я решил все-таки не умирать и оставить все как было. Я, конечно, не обиделся на «Миттон Серво». По-рыночному они обязаны так действовать в интересах своих доходов. Но моя жизнь от этого очень ухудшилась. Конечно, появились и свои преимущества нового положения. Например, «Миттон Серво» совсем не занимается моим воспитанием, и поэтому всегда выдает мне конфеты на ночь сразу за месяц. Теперь я могу не бояться, что у меня ночью будут страшные сны, и следующий день я буду ходить подавленный и бояться. Конфеты для послушания мне, наоборот, не дают, хотя я об этом жалею, потому что они были очень вкусные, и после них легче работалось. Зато я могу теперь грубить маме и папе и не слушаться их. Но я это никогда не делаю. Ведь они меня когда-нибудь выкупят и возьмут себе обратно. Лучше быть вежливым. А слушаться родителей мне их больше не надо, потому что теперь мне надо слушаться «Миттон Серво». Но все-таки сумма, выдаваемая мне «Миттон Серво», очень маленькая. После всех необходимых выплат на учебу в школе и прочие дела у меня не остается почти совсем. Кстати, еще о помощи. Папа мне однажды говорил, что собирался продать глаз или почку, чтобы выкупить меня обратно, и даже прислал предложение в военный госпиталь. Но никакая больница не давала хороших денег, потому что он уже старый, а у нас есть очень много желающих продать лишнюю часть себя. Жаль, конечно, что это не совсем правда. На самом деле папа никуда не обращался, я знаю, потому что я умею контролировать его электронный почтовый ящик, и там не было никаких предложений в госпиталь. Думаю, он меня хотел утешить таким образом. Но мне все равно приятно, что папа любит меня и не стесняется это показать. Я тоже думал продать часть себя, но, посмотрев на цены, решил, что они низкие, а вреда для растущего организма в этом все-таки много. К тому же самые дорогие вещи, вроде глаз, мне нужны целиком, потому что это моя работа. Внутренние органы детей тоже востребованы, но при моих нагрузках это лучше оставить себе. Хотя я рассматривал вариант продажи генитальных органов, раз они мне все равно не нужны. Но, как выяснилось, это очень дешевая вещь, потому что детские штучки совсем не востребованы на рынке органов, и я бросил эту идею. Вместо этого я стал больше работать и много экономить на своей пище. Но поскольку из-за измененного химизма тела я не могу

правильных детей, увлеченных в москальской крови и не имеющих человеческих прав. Несколько раз они подвергали меня физическому биению, хотя не такому сильному, как сейчас в школе, но все равно больно. Но я придумал такую вещь, чтобы обмениваться с ними дешевыми украинскими продуктами в обмен на цивилизованные объедки. Они охотно согласились на рыночные отношения обмена, чем еще раз подтвердили, что рынок умнее всех и все расставляет по местам. Так мне удалось решить свою проблему. Когда я об этом рассказал в школе учителям, меня сначала поругали за отношения с помойными детьми москальского генотипа, но потом похвалили за рыночное решение. Мне даже разрешили на уроках разбирать содержимое пластикового пакета, который мне приносили эти дети, и сортировать его. Правда, поэтому мне пришлось занять крайнюю парту, потому что из пакета немножко пахнет. Ну, как правило, там находилась еда для меня. Иногда попадались почти целые апельсины, яблоки и другие фрукты. Или недоеденные гамбурги и хот-доги. Очень вкусно. К сожалению, это кончилось из-за телевидения и политиков. У нас была местная традиция, что солдаты из цивилизованной военной базы иногда для забавы постреливали из-за забора по москальским помоечным детям. Кстати, они это делали не очень часто, чтобы дети не ушли из помойки. Тем более они использовали цивилизованное высокоточное оружие, так что они убивали мало, а больше смеху ради отстреливали им пальцы или уши, или еще ослепляли глаза лазером, сжигая сетчатку. Все относились к этому с пониманием. На базе ведь скучно, а солдаты там служили не из самой цивилизации, и даже не из Польши, а из всяких стран, некоторые из которых только еще вступили на путь развития. Надо же им было как-то развлекаться по своему уровню. А на помойке жили не нормальные люди какие-нибудь, а москальские дети, не способные существовать в цивилизованном обществе. Журналисты с нашего телевидения узнали про эту стрельбу и решили сделать про это интересную передачу. Приехало телевидение и сделало съемки со всякими кадрами и с отстрелянными пальцами, и с глазами. Кстати, по большей части это все было нарисовано на компьютере и не было честной съемкой. Я могу это утверждать точно. Я сам такие вещи рисовал много раз и знаю разницу. Зато передача всем понравилась. К сожалению, из-за этой передачи к помойке стали ходить разные люди, чтобы тоже пострелять в москальских детей. Те очень напугались и стали прятаться от всех. Поэтому я лишился своих объедков и был вынужден разыскивать их самостоятельно. Это занимало время, и к тому же мне потом приходилось долго отмываться. Потом начались выступления по телевизору всяких политических людей. Они сочиняли такое, что базовые солдаты специально прикармливают опасных москаленышей, кидая им еду. И что цивилизация недостаточно следит за поведением солдат на базе. Требовали какого-то расследования. Это все было, конечно, очень нехорошо со стороны наших политиков. Но начальник базы решил прекратить такие разговоры. Он приказал закрыть помойку со всех сторон защитной проволокой под напряжением, чтобы там не лазили никакие дети. Помойка сделалась мне совсем недоступной. А на москальских детей сделали большую облаву и всех куда-то увезли. Надеюсь, что их всех цивилизованно усыпили, а не сожгли. Я опасаюсь, чтобы у нашей страны опять не было неприятностей от неправильных мер, и на нас цивилизация наложит какой-нибудь штраф по гуманным соображениям. Однако получилось так, что безответственные журналисты сделали всем плохо. И мне, и солдатам на базе, и даже диким москальским детям. Хотя вроде бы они не хотели ничего такого и действовали по-рыночному. Я об этом рассказал папе, он потрепал мне волосики и сказал: «Это все политика, сынок». И добавил, что все беды у нас от политики. Потому что политиканы не знают, чего хотят, и мешают жить нормальным людям. Я спросил его, почему цивилизация разрешает заниматься политикой таким странам, как наша. А папа сказал, что цивилизация специально дает нам свободу, чтобы мы научились ею правильно пользоваться. На самом деле я потом понял, что это тоже рынок. Журналистам ведь тоже надо создавать свою продукцию, а это делать бывает совсем сложно, потому что создавать интересную продукцию на многие темы им нельзя из-за морали и по разным юридическим причинам. Потом я с этим столкнулся и понял, какие бывают сложности. И политикам тоже надо придумывать проблемы, чтобы продать свои политические программы. Но лучше бы они были более ответственными. Как видите, я стараюсь видеть в своих персональных неприятностях социальную перспективу. Здесь я хочу еще раз обратиться к благотворительным людям. Если кто-нибудь из вас, дорогие читатели, пришлет мне немного цивилизованной еды или хотя бы какие-нибудь остатки ее, я буду очень счастлив. Пришлите мне немного цивилизованной еды, прошу вас. А теперь мой рассказ о проблеме с юридическими причинами и моей дальнейшей борьбе с обстоятельствами. Все началось с того, что один очень важный человек подал в суд на Юкрньют.
На цивилизованном языке такой человек

называется VIP, то есть эти люди, которым все можно, потому что они лучше всех. Но этот человек, я думаю, все-таки не лучший. Про него известно, что он любит судебные скандалы, и его все боятся. На этот раз он поднял скандал, что в одном порноклипе использовано его лицо, на которое писают и какают девочки и собаки. Этот клип рисовал я. Лицо действительно было немного похоже, но я не имел в виду никакого живого человека. Я даже не мог его видеть на улице, так как я на улицу выхожу только в школу и к той помойке. Он живет совсем в другом месте, и мы не могли встретиться с ним. Я говорил всем, что это случайность, и доказывал в суде, но решение было принято не в нашу пользу. Получилось, что этот важный человек выиграл в суде у Юкрньют большие деньги за этот случай. Юкрньют записала эти проигрышные деньги мне в долг, потому что я остался виновен, и теперь надо как-то компенсировать потери. Кроме того, тот человек потребовал, чтобы клип убрали с продажи, что повлияло на мой рейтинг как художника. На самом деле это не совсем честно, потому что я же не виноват. Но теперь у меня возник еще этот новый долг. Я воспринял эту ситуацию как новый вызов и стал искать пути увеличения дохода. И, конечно же, их нашел, потому что я очень рыночный человек и во всем стараюсь искать практичные решения. В общем, для того, чтобы найти дополнительные деньги, я обратился в школьный юридический суд за контрактом, чтобы поработать какое-то время с жертвой. Я учусь в очень хорошей цивилизованной школе, построенной по цивилизованным стандартам. У нас есть самоуправление и свое юридическое обслуживание. Ученики стараются все делать как в цивилизованном обществе и судятся друг с другом за это. Вот как Мэрика Клименко отсудила школьные завтраки у парня, что назвал ее москалючкой. Таким же цивилизованным способом решаются все наши школьные проблемы. Например, есть такая детская проблема психики, что дети должны кого-нибудь дразнить и бить. Папа мне рассказывал, что раньше с этим боролись, но цивилизованные психологи доказали, что это все нужно для самореализации и хорошо приучает детей к реальной жизни, где тоже всегда кого-нибудь дразнят и бьют. Надо только перевести это все на правильную рыночную основу. Поэтому у нас принят такой порядок. Те богатые дети, кто хотят бить и обижать других, платят деньги тем, кого они бьют и дразнят. А дети, у которых нет денег или у которых большие траты, нанимаются быть жертвой на побитие и дразнение. Можно подать заявку и даже точно указать, что с тобой можно делать. Чем больше позволительно, тем дороже это стоит. Как в порноклипах. Чем сильнее действие, тем больше стоимость для покупателя. Таким образом, богатые получают полезный социальный опыт и разрядку для своих инстинктов лидерства. А бедные получают материальную компенсацию. И все довольны. И это очень прогрессивная идея. И цивилизация проводит эксперимент по разным странам с ее внедрением. Если все пойдет хорошо, то цивилизация тоже применит у себя этот метод. Хорошо, что мы оказались в рядах прогресса. У меня были не очень хорошие задатки для работы жертвы. В общем-то, меня в школе все любили и не обижали, но мне были очень нужны деньги, и я подал заявку на самый сложный и тяжелый уровень жертвы. Он называется «Омега».

Михаил Харитонов. Вариант Омега. Окончание. Омегу можно не только дразнить и плевать, но и бить, и даже повреждать, если не очень сильно, и если это не мешает учебе. Над ним можно также остроумно издеваться разными способами. В общем, можно обращаться как с неправильным ребенком и почти как с москаленышем, только коммерческую жертву все-таки нельзя калечить и убивать. Скоро мне выдали красную рубашку Омеги и объявили всем, что меня можно ругаться, обижать и делать насилие над телом. И у меня началась новая жизнь. Сначала меня не очень сильно обижали по старой привычке. Просто дразнились и давали затрещины и щелбаны. Но они же платили деньги, чтобы на ком-нибудь срывать чувство лидерства, и постепенно я начал отрабатывать. Мне стали плевать в еду и на лицо, на меня сморкаться и вытирать об меня грязные руки, потом ноги. Хорошо, что все шло от простого к сложному. Потом последовали более крутые вещи, и я понял, как сложно работать Омегой. Когда меня первый раз избили в туалете, я держался хорошо, только просил, чтобы не били по голове и рукам, потому что это мне нужно для работы. Хорошо, что к этому отнеслись с пониманием и теперь стараются делать мне больно в других местах, имеющих меньшую ценность. Но все равно однажды богатые мальчишки защемили мне пальцы дверью, и рука потом у меня долго болела. Еще плохо, что я в школе больше не могу спать.

спать днем. Я имел привычку спать в классе, чтобы не терять времени. Теперь, к сожалению, видя, что я сплю, мне обязательно делают какую-нибудь подляну. Во время мытья мне тоже не дают проходу и делают всякие вещи, так что теряется много времени, и лучше уж быть начеку. Еще мне очень неприятно, когда в мальчиковом туалете заставляют делать разные вещи, почти как в моих клипах. Хорошо, что у меня нет сексуальной чувствительности, а то было бы совсем плохо. Но зато я этот опыт творчески использовал в своих работах, так что именно после того рейтинг моих порноклипов поднялся до 58%. Таким образом, я получил двойную выгоду. Я рассказал про это нашей классной. Она похвалила меня как образец рыночного поведения и на уроке поставила детям в пример. После этого меня сильно побили и еще перемазали лицо, зато мне было приятно признание моей рыночной успешности. Печально только, что мне теперь перестали собирать еду. Еще мне очень грустно, что Мэрика Клименко теперь совсем со мной не разговаривает. Говорят, она считает мои заработки недостоинством. Я пытался с ней поговорить, что это иллюзия, потому что никакая услуга не позорна, раз она пользуется спросом на рынке. Но Мэрика просто плюнула мне в лицо и ушла. Я, конечно, стерпел плевки, ведь это моя работа. Но лучше бы мне еще раз задавили руку дверью. Однако через какое-то время у меня начались медицинские расходы из-за битья и всего прочего. Стало много денег уходить на обезболивающие от головы и даже от желудка. Я обратил внимание на эти проблемы и нашел рыночные решения, обратив расходы в доходы. А именно, я предложил свои услуги цивилизованной фармацевтической фирме Meditech LOWE, выпускающей новые лекарства. Они как раз делают лекарства для модифицированных людей и нуждаются в добровольных испытателях новых препаратов. Хорошо, что в цивилизации мало кто нуждается в таком заработке, и они ищут добровольцев в остальном мире. В общем, я заключил договор на испытание лекарств. Сначала на мне пробовали всякие кремы и мази против ушибов и воспалений. Они оказались хорошими, и я получил двойную пользу, излечивая синяки и ушибы, и получая за это деньги. Об этом я говорить классной все-таки не стал. Если она расскажет в классе, как я хорошо устроился и рыночно, мне опять сделают что-нибудь тяжелое. Но все равно приятно было думать о себе, как о рыночном человеке. Потом мне предложили новые деньги за более серьезные испытания, но они требовали заражения моего организма различными болезнями, а у меня совсем нет времени серьезно болеть, потому что я постоянно работаю и учусь, и меня еще к тому же бьют и делают всякие гадости. Это все очень влияет. С другой стороны, не хотелось упускать эти заказы. Тем более, что на них можно было заработать доллары, которые мне так необходимы. Я в конце концов остановился на онкологических испытаниях. У модифицированных людей почти не бывает раковых заболеваний, но некоторые редкие виды опухолей все-таки случаются. Фирма Meditech LOWE предложила мне поучаствовать в ее новой программе. Мне будут пересаживать в тело эти опухоли, а потом их излечивать новыми препаратами. Это очень удобная болезнь, потому что с раковой опухолью можно работать и жить, пока она небольшая и метастазов мало. А до большого размера ее доращивать не надо, потому что в цивилизации диагностика находит эти опухоли, когда они еще маленькие. Вероятность вылечивания для новых препаратов 76%. Это очень хорошая результативность. Конечно, я слегка рискую. И не действием лекарства, и что нарушится химизм моего модифицированного тела, такой риск тоже есть. Но зато в случае успеха я служу цивилизации и решаю много своих проблем с финансированием. К тому же они обещали меня кормить во время испытаний цивилизованной едой, и это для меня важно. Родителям я пока решил все-таки не говорить, что я подписался на исследование онкологических препаратов. Они могут от этого сильно волноваться, ведь они так много в меня вложили. Зато если все пройдет нормально, то я расплачусь с некоторыми текущими долгами и с оптимизмом взгляну в будущее. Вчера я уже подписал необходимые контракты. Так что сегодня ко мне уже прибудут представители фирмы Meditech LOWE и пересадят мне опухоль. Между тем, еще одно последнее обстоятельство. Я пропустил упоминание о своей религиозной принадлежности. Я греко-католик. Это цивилизованная религия христианского типа, умеренная и толерантная, допущенная в цивилизованном мире. Но я, конечно же, признаю все религии, которые разрешены в цивилизации. Теперь у меня последняя просьба к моим читателям. Если вы веруете в какого-нибудь Бога, помолитесь самую чуточку обо мне, потому что я все-таки немножко боюсь.

0: планов. Только человек. Раунд первый. Все участники игровых шоу – идиоты. Поэтому я признаю лишь одно из них. Только человек. Нет, погодите, не так выразился. Я имел в виду, что все остальные участники игровых шоу – идиоты, но не я. Я всегда обращаю внимание своей жены Морин на то, как глупо выглядит соревнующийся. Насколько лучше сыграл бы я, доведись мне попасть в такое шоу. Как-то ночью, когда мы смотрели телевизор, она подначила меня попробовать, и я попался на удочку. Самая упорная борьба обычно разворачивается за право попасть в одну из главных игр, но я легко прошел все их интерактивные тесты, потом еще пару туров, и вот, прошу любить и жаловать. Звучит знакомая музыкальная тема, и на огромной видеостене, разделенной на экраны, возникает картинка, позволяющая мне впервые увидеть своих шестерых соперников. Мне присвоен номер 5, так что мое лицо появляется на нижнем левом экране. А зовут меня Пол Крэг. Режиссер участником игры. Все готово. 10 секунд до эфира. На информационном экране, вмонтированном в стол, за которым сижу я, появляется сообщение. Когда смотришь игру по головизору, эти экраны не видны, но игроки могут посылать друг другу сообщения. Я нервничаю и ерзаю на месте, пока играет музыка. Руки похолодели и увлажнились. «Добро пожаловать на игру «Только человек»», объявляет ведущий Ньюмен с семигранного центрального экрана в середине стены. Ньюмен-робот. И это видно с первого взгляда. Я знавал роботов так ловко собранных, что приходилось хорошенько присматриваться, прежде чем отличить их от человека. Но ведущий специально выглядит ненатурально, вероятно, чтобы подчеркнуть человечность участников. Он глядит вверх, вниз, налево-направо, словно может узреть каждого из участников на отдельных экранах, окруживших его собственный. На головизоре смотрится неплохо, но если задуматься, все это ужасная глупость. Звуконепроницаемые кабинки, в которых мы находимся, вовсе не расположены по 7 углам, как это видят зрители на экране. 7 дверей, за которыми мы сидим, тянутся вдоль длинного коридора вещательной студии. Я, соответственно, обосновался в 5-й кабинке, понятия не имею, где держит Ньюмена. Одна из кабинок пуста. Роль недостающего участника играет модель человека. Трехмерное чудо компьютерной графики. В этом-то вся загвоздка, то есть смысл шоу. Участникам игры «Только человек» следует определить эту самую модель. Джекпот, 6 миллионов нью-долларов, делится между выигравшими. Если модель найдена в первом же раунде, деньги получают все 6 игроков поровну, но такого еще никогда не случалось. Модель человека достаточно убедительна, чтобы протянуть до последних раундов, и получается так, что до сих пор только немногим игрокам удавалось заполучить какие-то суммы. Но, как я уже сказал, большинство участников подобных игр просто идиоты, так что по сравнению с ними мои шансы намного выше. «Вы все знаете правила», — объявляет Ньюмен. «Так что играем!» Игрок 3 остальным. «Привет всем! Удачи вам!» Обращение третьего игрока поражает меня своей неискренностью. «Все мы здесь, чтобы выиграть денежки, и, следовательно, невольно становимся не приятелями, а конкурентами». Я смотрю на крайнюю правую картинку. Игрок под номером 3 оказывается разбитной блондинкой лет 25. На мой взгляд, она переборщила с косметикой, и ее блузка выглядит довольно дешево. Мысленно отмечаю, что она вполне может оказаться моделью человека. Игрок 7 остальным. Присоединяюсь. 7-й игрок. Верхний левый угол экрана. Молодой человек лет 20, не более. Щеки и лоб намеренно выделены и подчеркнуты набирающими все большую популярность подкожными имплантами. Лично я считаю подобные штучки нелепым сумасбродством. А эти ребятишки, став постарше, еще пожалеют, когда придется удалять имплантаты хирургическим путем и под наркозом. Но эти юнцы всегда найдут способ утвердить собственную независимость и шокировать старших. Сомневаюсь, что подобный нонконформист может оказаться моделью человека, хотя, с другой стороны, компьютер, вопреки обычной стратегии, кстати, далеко не впервые, вполне способен создать персонаж настолько необычный, что никто не заподозрит в нем модель человека. «Раунд первый», — продолжает Ньюмен. «Если бы деньги для вас не имели значения, какую планету или место обитания хотели бы вы посетить и почему?» На экране видно, как он поднимает глаза и добавляет. «Игрок под номером 1, начинайте!» На экране прямо над ведущим женщина лет 30. У бедняжки вид оленя, застигнутого светом прожекторов. Я тоже не в себе и поэтому рад, что не приходится отвечать прямо сейчас. Однако, глядя на свое экранное изображение, я считаю, что выгляжу не так уж плохо. Может, это тоже не годится. Раз уж я нервничаю, то должен выглядеть испуганным. Еще не хватало, чтобы люди сочли меня моделью человека.
1: Как насчет Средиземья, блеет игрок номер один. Из книг о «Властелине колец». Да, я знаю, что это не настоящий мир, но вы не сказали, что место должно существовать на самом деле, верно? Ужасно любила эти книги, когда была маленькой, и часто воображала себя хоббитом, это тамошние обитатели. Речь идет о волшебной стране, а, по моему мнению, нам всем не помешало бы чуточка волшебства.
0: Игрок 7, игрокам 2, 3, 4, 5 и 6. Иисусе, сама-то она настоящая. «Средиземье?» – переспрашивает Ньюмен, снова поднимая к небу свои механические глаза и кривя рот, будто уловил что-то жутко вонючее. «Прекрасно. Игрок под номером 2, можете предложить что-нибудь интересненькое?» Второй игрок – пожилой тип, на вид лет 60. У него было немного больше времени на подготовку, поэтому выглядит он куда увереннее. «А вот что скажу я, когда придет моя очередь?» Вроде бы Тайвола планетка ничего. Там много воды, не приходится носить специальные дыхательные аппараты. Назову-ка я, пожалуй, Тайволу. Я хотел бы отправиться на Тайволу, отвечает игрок номер 2. Черт возьми, там полно красивых пляжей, а воздух, говорят, так просто сладкий. Я как-то читал, что самые большие животные, которые там водятся, не крупнее щенят, и их даже позволяют гладить, при условии, что они вас не испугаются. Думаю, что после Земли Тайвола стоит на втором месте во Вселенной. Игрок 7, игрокам 1, 3, 4, 5 и 6. До чего же слабо? Я пробегаю пальцами по клавиатуре. Игроку 7. Заткнись. Почти немедленно приходит сообщение от режиссера. Игрокам 5 и 7. Посылка сообщений дозволяется правилами. «Да, Тайвола», — соглашается Ньюмен. «Драгоценный камень рукава созвездия Киль в Млечном Пути. Правда, вы немного староваты для подобного путешествия. Игрок номер 2. Нам всем не запрещено надеяться, не так ли? Игрок номер 3. Ваш черед. Куда бы вы хотели отправиться?» Игрок 1. Всем. «Простите, я столько глупостей наговорила. Никак не могла придумать, что сказать. Я не модель человека». Игрок 7 остальным. «Можно подумать, она бы призналась, даже будь все наоборот. Я всем. Это просто нервы». Третий игрок – та самая разбитная блондинка, желавшая нам удачи. Не она ли модель человека?
2: «Я люблю лыжный спорт, и сама завзятая лыжница», – начинает она. «Так что неплохо было бы побывать на Европе. Все эти массы льда на снимках ужасно впечатляет, а снежные вершины выглядят даже уютными. Так и представляю, что качусь с этих длинных замерзших склонов. Я и вправду обожаю холод».
0: «Бьюсь об заклад, так оно и есть», — вставляет Ньюмен. «Сейчас на Европе 260 градусов ниже нуля». Игрок 7, игроку 5. «Ну и чушь». «Я игроку 7. Согласен». «Игрок номер 4, ваши пожелания», — провозглашает Ньюмен.
1: «Я понимаю, что следующая очередь моя. Что же мне сказать?»
0: Глядя на экран, я вижу, что мои волосы взъерошены и с небрежным видом пытаюсь пригладить их потной рукой. Игрок номер 4, мрачного вида женщина лет 40, с короткой стрижкой, в мужского покроя блузи и почти без макияжа. Даже я не смог отделаться от гримеров. Мою покрытую потом физиономию напудрили, дабы не так блестело. А вот четвертый игрок, должно быть, отказалась от услуг гримеров. Ничего не скажешь, она далеко не самая женственная из дам.
2: «Артанзия», — отвечает она. «Суровый, неисследованный мир на самой границе Вселенной. В таком месте человек может сам устанавливать любые правила, а я люблю жить по собственным законам».
0: «Так значит, теперь мы на самой границе, вот как», — осведомляется Ньюмен. Игрок 7 остальным. «Ньюмен зануда». «Я всем присоединяюсь». «Игрок номер 5. Куда мы пошлем вас?» — интересуется Ньюмен.
1: «На Луну. Знаю, там пустынно и уныло, но
2: Меня привлекает то обстоятельство, что, подняв глаза к небу, можно всегда увидеть Землю. Вряд ли вы будете уютно себя чувствовать в мире, где нужен телескоп, чтобы увидеть родной дом. Наверное, я не слишком заядлый путешественник. Я смотрю на информационный экран, чтобы проверить, не скажет ли игрок номер 7 какой-нибудь гадости в мой адрес. Но экран остается пустым. Однако, судя по картинке, седьмой игрок вроде бы печатает сообщение, но если это и так, меня в списке его адресатов на этот раз не оказывается. Игрок 1, номеру 5. Очень мило. Я номеру 1. Спасибо. «Луна — жестокая возлюбленная», — замечает Ньюман. «Но если вам нравятся подобные вещи...» Игрок номер 6. Куда? Игрок номер 6. Поразительно красивая дама лет 36-7 с плечавыми манерами. Ее лицо почему-то кажется мне знакомым. В противоположность третьему игроку с ее несколько искусственной привлекательностью, она истинная, неподдельная драгоценность. Все в ней, от идеально причесанных черных волос до совершенно незаметного макияжа и изумрудно-зеленой шелковой блузки, просто кричит «Высший класс!». На мой взгляд, она слишком хороша, чтобы поверить, будто за этой первосортной маскировкой не скрывается модель человека. «Я полечу на Сигму Дракона», — объявляет номер 6. «В молодости я влюбилась в юношу, который мечтал о путешествиях на звезды. Он часто рассказывал мне о новом мире, который собирался создать. Я думала, что это всего лишь сказки, но он поступил в одну из внеземных академий и действительно стал космическим путешественником. И отправился на Сигму Дракона. Я не слишком много знаю об этом месте, но всегда гадала, как обернулась бы судьба, останься мы вместе». Ньюман улыбается, что автоматически ставит шестого игрока в разряд подозреваемых. «Давно потерянная, но не забытая любовь. Как романтично», — комментирует ведущий. «А вы, игрок под номером 7, у вас было больше всего времени подумать о том, где бы вам хотелось побывать. Отправиться в центр галактики на одном из кораблей ковчегов», — немедленно отвечает игрок номер 7. «Я бы скорее предпочел не знать, где окажусь, чем попасть в то место, куда уже ступала нога человека. Для меня самое главное — открытие новых миров и восторг от сознания того, что ты первым побывал где-то. Это я и называю настоящим приключением». То самое, вошедшее в пословицу «тихоходное судно», порт назначения которого никуда, — посмеивается Ньюман. Итак, все мы слышали ответ участников на первый вопрос. Начинается борьба за 6 миллионов нью-долларов. Посмотрим, сумеют ли они с первой попытки определить, который из них всего лишь модель человека. После короткого перерыва мы объявим решение команды. Снова вступает дурацкая музыкальная тема, и Ньюман замирает на месте. На информационном экране появляется сообщение. Режиссер всем. Рекламная пауза. Решайте, кого хотите назвать. Так кто же модель человека? Номер 1 так нервничает, что выдала совершенно несообразный ответ. Средиземье. Даже модель человека не могла быть настолько неубедительной, не так ли? Второй игрок, пожилой живчик, кажется довольно ординарным. Иногда модель человека маскируется под такого вот бесхитростного типа. Лыжная фанатка, игрок номер 3, судя по внешности и ответу, кажется невероятной пустышкой. Может, на этот раз модель человека приняла вид ограниченной дамочки именно за тем, чтобы сбить нас со следа. И именно этим она и знаменита. Двойной обман. Кто-то выглядит настолько фальшиво, что вы немедленно вычеркиваете его из списка возможных кандидатов, как слишком очевидную ловушку. Номер 4. Мужеподобная особа, вероятно, именно таковой и является. Игрок под номером 6. Слишком красиво, чтобы быть настоящей. Что, возможно, типичная подстава. Ее очевидная нереальность яснее всего доказывает. Перед нами человек. Модель — мастер притворяться, да и предназначена для того, чтобы любыми способами морочить вам голову. Поэтому редко используют столь банальные приемы. Тот малыш, седьмой игрок, чересчур циничен, что вполне может быть одной из уловок модели. Кроме того, неплохо бы выкинуть юнца из игры, хотя бы для того, чтобы положить конец его надоедливым, мешающим сосредоточиться посланиям. Я всем. Думаю, Думаю, это номер 3. Слишком уж неестественной она выглядит. Игрок 7 остальным. Может быть. Игрок 3 всем. Эй, солнышко, я тоже тебя обожаю. А не ты ли это случайно? Игрок 1 всем. Ни один нормальный человек не захочет оказаться на Европе. Игрок 3 всем. Эй, не забывайте, я тоже умею читать. Как насчет вашей маленькой мисс Средиземья? По-моему, глупее ничего нельзя придумать. Я всем. А я считаю, она просто нервничает. Игрок 6 всем. Пятый дело говорит. Считаю, что заядлая лыжница и есть модель человека. Режиссер всем. До эфира 10 секунд. Игрок 4 всем. Номер 3 – это модель. Привет! Мы вернулись, и пора узнать, кто, по мнению участников, волк, затесавшийся в отару овец, объявляет Ньюман. Правда, игра только началась, и на этом этапе вряд ли можно располагать достаточной информацией, но, тем не менее, игрокам предлагается ввести в компьютеры номер кандидата на вылет. Я нажимаю клавишу 3. Заядлая лыжница. Готово, продолжает Ньюман. Голосование закончено, и 5 из 6 голосов... Модель человека не имеет права на голос. Решено, что модель человека — это игрок под номером 3. Игрок 3 мучительно морщится и начинает плакать. Плохой знак. Обычно после разоблачения модель человека немедленно обнаруживает себя. «К сожалению, номер 3 — человек», — поясняет Ньюман. Ее зовут Кристина Онтек, не замужем, работает в Чикаго, бармен. Но теперь ей придется уйти. Экран номер 3 на стене медленно чернеет. Теперь нас осталось только 6. Нет, 5. И модель человека. Но это наш враг. Раунд 2. Игрок 7 остальным. Прекрасное начало, номер 5. Она была милашкой. Я всем. Но вы тоже голосовали за нее. Игрок 7 остальным. А это не ты, 5. Игрок 4 всем. Голосовать за нее ваша идея. Игрок 2 всем. Именно. Я всем. Но вы со мной согласились. Следующий вопрос, вступает Ньюман. Расскажите, пожалуйста, о самом постыдном моменте вашей жизни. Игрок номер 5, мы начнем с вас, поскольку в предыдущем раунде единственный выбившийся из общего хора голос был подан за вас. Дьявол! Совсем не осталось времени обдумать все заранее. Самый постыдный момент. То есть тот, о котором меньше всего хотелось бы упоминать. Значит, весь смысл в том, чтобы обнаружить определенные эмоции и доказать, что я человек. Игрок 7 остальным. Ты уж постарайся, игрок номер 5. Как-то я послал электронной почтой письмо женщине, с которой встречался, начал я. Но получилось так, что нажал не ту клавишу и случайно разослал такие же письма всем значившимся в моей адресной книге. Следующие несколько недель мои сослуживцы тыкали в меня пальцем и смеялись. Из-за этого я едва не потерял женщину, которую любил. Но со временем все забылось, и я женился на ней. Мы живем вместе уже 8. Игрок 1 всем. Прелестно. Игрок 7 остальным. Вряд ли я куплюсь на это, номер 5. Итак, замечает Ньюман, самый постыдный момент вашей жизни – это компьютерный сбой. Что же, вполне вероятно. Но мы переходим к игроку под номером 6 и просим леди поведать о самом постыдном моменте в ее биографии. Игрок номер 6 выглядит на экране такой красивый и спокойный. Неужели люди, подобные ей, тоже переживают какие-то неловкие минуты? Когда я была моложе, начинает номер 6, то работала моделью и часто демонстрировала одежду по всему миру. Париж, Лондон, Рим. Как-то нам пришлось сниматься в окрестностях Мехико, и мне очень захотелось в туалет. К несчастью, съемки велись в глуши, где не было абсолютно никаких удобств. Поэтому члены съемочной группы уговорили меня зайти за дерево и сделать свои дела. Несколько недель спустя по местному головидению показали, как я облегчаюсь, сидя на корточках. Оказалось, что мексиканская группа установила на том месте скрытую камеру. Я сгорала от стыда. Игрок один всем. Какими же подонками могут быть люди? Игрок 4 всем. Мне кажется, я видела ваше фото номер 6, но только не этот сюжет. Это прекрасно. Я всем совершенно согласен. На этот раз у меня нет слов, комментирует Ньюман. Игрок 1 всем. Слава богу. Игрок номер 7, вы следующий. Опозорьте себя публично. Нет проблем, замеряет игрок номер 7. Готов поведать о своем позоре всему миру. Итак, несколько лет назад я подцепил ВИЧ-5. Пришлось помочь врачам разыскивать своих партнер с числом около дюжины, чтобы они могли пройти курс лечения. История не совсем приятная, тем более, что некоторые дамы успели выйти замуж или, в свою очередь, с кем-то сойтись. На мою голову свалилась целая орда мужей и любовников, угрожавших отделать меня под орех. И поскольку теперь все выплыло наружу, и зрители, а в их числе и заинтересованные лица, наблюдают за мной по головизору, смею думать, что наконец-то я заклеймен окончательно и бесповоротно. Игрок 1 5-му. И вы ему верите? Я игроку номер 1. Кто, что у него был ВИЧ-5? Да. Но не в целую дюжину партнерш. Ньюман поворачивается в направлении игрока номер 7 и сочувственно покачивает головой. Вот незадача, игрок номер 7. Надеюсь, впредь вы будете держать ширинку накрепко застегнутой. Итак, двигаясь по часовой стрелке, переходим к игроку под номером 1. На этот раз первый игрок выглядит гораздо спокойнее, несмотря на куда более неприятный вопрос. Думаю, выслушав других, она успела взять себя в руки. «Это произошло во время вечеринки по случаю моего прекрасного 16-летия», — объясняет она. «Мальчишки-то и тайком принесли пиво и мы как следует хлебнули. Вдруг кто-то зашел сзади и прикрыл мне ладонями глаза. Дело в том, что мой приятель обожал игру в «Угадай кто». Решив, что это он, я завела руку за спину и пощекотала его интимное место. Представляете, что было, когда я оказалась, что это не он, а мой папа? На этом вечеринка и закончилась. Я стала посмешищем в школе и несколько недель не могла глаз поднять.
3: Я номер 1. Какой ужас.
2: Однако, похоже, все обошлось, не так ли? Игрок 1 мне. Думала, просто не переживу. Теперь-то, конечно, все кажется просто забавным, но тогда...
3: Что же, вы пощекотали мое воображение, кивает Ньюман. Игрок номер 2. Добавьте еще каплю к нашему...

0: Четверг. Реклама на серебряном дожде.
1: Компания «Снегири» и издательство «Отмаргиным» представляют.
2: «Не того ждали?» — угрюмо спросил полковник. «Ничего, Борзов. Тот, кого вы ждали, передумал и выбрался на берег в другом месте и другим способом. Вы с ним еще встретитесь».
1: Серия «Атлантида. Наш ответ Евротрэшу». Первая аудиокнига «Прочитанные следы» от компании «Абукс» уже в магазинах Москвы.
3: Привет, лапша! Есть одно дельце на пятницу. Пятницу не могу. Опять Дебора. Опять Володарский. Что? Ну, этот парень из шоу. Утром по радио. Не хочу пропустить.
4: Голос, знакомый каждому. Частота, известная всем.
5: «Однажды на дожде». Авторская программа Леонида Володарского. В понедельник и пятницу с 8 до 11 утра.
6: Генеральный спонсор программы — кофе Маккона Black Label. Роскошный выбор для влюбленных в кофе.
7: Сегодня в модели для сборки Брайан Плант. Только человек. Игрок 7, номеру 5. По-вашему, это второй? Я номеру 7. Ответы у него так себе. Седьмой пятому. Скажите остальным. Я седьмому. Никому ничего не собираюсь говорить. В прошлый раз я ошибся, так что сами сообщайте. Игрок 7 остальным. Пятый считает, что это игрок 2. Я всем. Ничего подобного я не имел в виду. Игрок 1 всем. Что вы думаете? Игрок 2 всем, это не я. Игрок 4 всем. Самый позорный рассказ у шестого номера, так что она, возможно, в порядке. Игрок 6 всем. Спасибо, четвертый. И вам тоже. Режиссер всем. 10 секунд. Игрок 7 остальным. Пятый считает, что это второй. Не может же он все время ошибаться. Я всем. Нет. Голосую за седьмого. Даже если он не модель, все равно наглец и не заслуживает таких денег. «Вот мы и вернулись», — восклицает Ньюман. Сейчас посмотрим, смогут ли участники игры разоблачить модель человека. Прошу голосовать. Я нажимаю седьмую кнопку и наблюдаю, как остальные соперники тянутся к клавиатуре. Голосование закончено. Пятеро оставшихся игроков людей подали 3 голоса за игрока под номером 7. Но, боюсь, вы снова ошиблись. Седьмой игрок — это Керби Хоган, 20-летний студент Нью-Йоркского университета, специализирующийся в области политологии. Но теперь он уходит. Пока экран блекнет, седьмой игрок успевает показать нам фигу. Ну, пусть он даже человек, я не жалею, что его выперли. Раунд 3. Я всем. Печально, что седьмой оказался человеком, зато нам больше денег достанется. Игрок 1 всем. Пятый. Кто, по-вашему, окажется моделью? Я всем. Понятия не имею. Итак, 2 из 6 уже выбыли, подводит итоги Ньюман. Если на этот раз вы угадаете правильно, 6 миллионов нью-долларов будут разделены поровну между 4 участниками. Следующий вопрос. Что бы вы сделали, став королем или королевой вселенной? Игрок номер 1, начинаем с вас. Игрок номер 1 ошеломленно хлопает глазами, вдруг чем-то напомнив мне мою жену. Не из-за растерянности, скорее потому, что кажется нормальным, порядочным человеком. Совсем как Марин. Слишком честным, чтобы быть моделью. Понимаю, что со стороны это может показаться совершенно ничтожным, ничего не значащим, пустяком, мямлит она. Но я приказала бы бригадам ремонтников на скоростной автомагистрали в Нью-Джерси работать только по ночам и выходным, а не в часы пик, когда из-за этого приходится часами стоять в пробках. Понимаю, дороги должны ремонтироваться, но стоит рабочим расставить свои знаки, как приходится ползти черепашьим шагом. «Так автомагистраль Нью-Джерси — это, по-вашему, центр вселенной», — осведомляется Ньюман. Игрок 2 игрокам 4 и 5. «Вы верите этой женщине?» «Я всем». «Да».

0: Игрок один пятому?
1: Да, в каком смысле?
0: Я первому. Кому-то не понравились ваши ответы. Игрок один пятому?
1: Значит, они никогда не бывали в Джерси.
2: Игрок второй? Теперь король вы, провозглашает Ньюман. Ваши монаршие приказы.
0: Поскольку игрок номер два не молод, то и ответ его звучит вполне естественно. Омолаживающие лекарства должны быть доступны не только самым богатым. Несправедливо утаивать их от простых смертных.
2: Но если вы выиграете, резонно возражает Ньюман, тоже разбогатеете, не так ли? Игрок под номером 4, вам слово.
0: Игрок номер 4, мужеподобная женщина, недолго думая, отвечает.
2: Почти все на головидении, включая это шоу, просто низкопробная чушь, созданная для одурманивания мозгов. Имея я власть, заставила бы голопродюсеров отстаивать в суде воспитательные качества каждого шоу. Все должно иметь культурные или просветительские цели. В таком случае я бы в два счета остался без работы, констатирует Ньюман. Игрок номер 5, ваш ответ, пожалуйста.
0: Как-то в одном из научных бюллетеней я читал, что проблему глобального потепления можно решить, разбросав высоко в атмосфере свободно плавающие хлопья пластика с отражающими способностями. Если это сработает, множество экваториальных областей снова станут обитаемыми. Понимаю, что живущие ныне на полюсах люди будут страдать от холода, но ведь наш мир был именно таким раньше, до того, как люди его изгадили. Видимо, жителям арктических районов придется переселиться.
2: Игрок 1, игроку 5. Хороший ответ. Ха! Защитник окружающей среды, бросает Ньюман. Игрок под номером 6. Вообразите себя королевой. Что бы вы сделали?
0: Игрок номер 6 отвечает не просто как королева, но как королева красоты.
1: Я бы установила всеобщий мир не только на Земле, но и на всех колонизованных планетах. Тогда настал бы конец войнам, голоду, болезням и невежеству. И все люди получили бы истинную свободу.
2: Игрок 2 всем. Спасибо, мисс Америка. И это последний ответ третьего раунда, заключает Ньюман. Время определить модель человека. Оставайтесь с нами. Мы вернемся с новым решением оставшихся участников.
0: Режиссер всем. Минута на рекламу.
2: Я всем.
0: Голосую за номер 6. Она выглядит слишком человечной.
2: Игрок 6 всем.
0: Извините за то, что прилично выгляжу.
2: Игрок 2 всем.
0: Игрок 5. Вы вполне можете оказаться моделью. Эта история с глобальным потеплением слишком научна.
2: Я всем.
0: Говорю же, я где-то читал об этом.
2: Игрок 4 всем. Вы все такие настоящие.
0: Я игроку номер 1. Голосую за 6-го. А вы?
2: Игрок 1 5-му.
0: Договорились.
2: Режиссер всем. Время.
0: Звучит музыка, и Ньюман начинает свою речь.
2: Мы на местах, и сейчас игроки попытаются сорвать маску с модели человека, прокравшейся в их ряды. Прошу участников нажать кнопки.
0: Я выбираю номер 6.
2: Голосование закончено. 3 из 4 игроков людей проголосовали за 6-го игрока. Но это Мария Минуччи, 37-летняя бывшая манекенщица. В настоящее время управляет собственным модельным агентством в Миннеаполисе. Но сейчас мы с ней прощаемся.
0: Игрок 6 с грустной улыбкой машет нам рукой и исчезает. Теперь нас осталось только 4. Женщина, похожая на мою жену, старикашка, мужеподобная особа и я. Раунд 4.
2: 6 миллионов нью-долларов на троих, объявляет Ньюман. Но только если угадаете правильно. Следующий вопрос. Расскажите, кто и почему был вашей величайшей любовью? Игрок 2, начнем с вас.
0: Игрок номер 2 улыбается.
3: Кого я любил больше всего? О, это очень просто. Я 44 года прожил в браке со своей женой Барбарой. У нас взрослый сын и дочь, трое внуков. И я их всех горячо люблю. Но самой большой моей любовью была и остается Барбара. Она умерла в прошлом году. Но я по-прежнему ее люблю.
2: Очень трогательно, бросает Ньюман. Как насчет вас, игрок 4?
3: четвертый кажется мне наименее эмоциональным созданием из всей команды. Но под гнетом этого вопроса, похоже, увядает на глазах.
4: Я, видите ли, для меня это не так легко. У меня есть подруга, но мы вместе не так уж давно. Вирджиния, прости, но я действительно не знаю, ты ли для меня та самая единственная. Мои родители не одобряли моего образа жизни. У меня был любимый брат, но он... Он покончил с собой в 14 лет. Донни, я тебя люблю.
3: На последнем предложении четвертый игрок срывается и плачет. Либо исповедь слишком мучительна, либо это хитрая уловка модели.
2: «Что же, еще одна душераздирающая история», — подытоживает Ньюман. «Будь у меня сердце, вероятно, оно бы сейчас разорвалось. Игрок под номером 5, а вы кого любите?»
3: «Я не собираюсь быть столь же мелодраматичным, как предыдущие игроки. В конце концов, мои родные еще живы. У меня два любимых человека — жена Морина и 6-летний сын Эндрю. Не могу решить, кого из них я люблю больше. Любовь к супруге и любовь к ребенку, согласитесь, это не одно и то же. Я бы пожертвовал жизнью за обоих, но не хочу никому отдавать предпочтение».
2: «Да вы настоящий политик», — удивляется Ньюман. «И возвращаясь к началу списка, прошу игрока под первым номером поведать о своей великой любви».
3: На лице первого игрока отражаются некие чувства.
4: «Я на самом деле глубоко тронута ответами других игроков. Поверить трудно, что один из них не настоящий. Боюсь, мой рассказ мало чем отличается от истории предыдущего игрока, просто он высказался раньше. Думаю, у нас с ним много общего. У меня чудесный муж, Сэм, и двое прекрасных детишек, Лили и Питер. Я никак не могу сказать, кого люблю больше. Когда всю себя отдаешь семье, любимцев нет и быть не может. Я люблю вас, Сэм, Лили и Питер».
3: Она посылает в камеру воздушный поцелуй. «Морин, эта женщина понравилась бы. Похоже, она наш человек».
2: «Раунд четвертый подошел к концу», — говорит Ньюман. «Интересно, вы уже знаете, кто модель человека? Ждите, скоро вернемся».
3: Режиссер всем. Минуту на рекламу. Я всем. Да, нелегко. Игрок один пятому.
4: «Как по-вашему, кто эта модель?»
3: Я первому. То есть, если исключить нас, я почти уверен, что это не игрок номер один. Но разве можно сказать точно? Мы с ней очень похожи на остальных участников, но, насколько я понимаю, она вполне может оказаться моделью, одновременно посылающей сообщения не только мне, но и остальным двум игрокам. Игрок 2 всем. Я в тупике. Эники, бенники, ели вареники. Игрок 4 всем. А я, кажется, догадываюсь, кто это. Лично я ни о чем не догадываюсь. Но, похоже, первый игрок будет голосовать заодно со мной, поэтому и печатаю. Игроку 1. Я выбираю номер 2. Режиссер всем. До эфира 10 секунд. Игрок 1 пятому. Согласна. Играет музыка, и Ньюман вновь оживает.
2: Ситуация становится все напряженнее. Игроки, пожалуйста, укажите, кто, по вашему мнению, модель человека?
3: Я нажимаю вторую кнопку.
2: «Решение принято», — объявляет Ньюман. «Двумя голосами из трех моделью назван игрок под номером 2. К сожалению, это Уолтер Вагнер, 64-летний пенсионер, бывший офицер правоохранительных органов. Имеет двоих детей и трех внуков, живет в Буазе с супругой. Но эта игра им проиграна».
3: Игрок 4 всем. «Живет с женой?»
2: Мерзавец утверждал, что она умерла.
3: Очевидно, второй игрок пытался повысить свои шансы, давя на сочувствие. И хотя он оказался человеком, я не жалею о том, что выкинул его. Теперь все свелось к нам троим. Игрок под первым номером так походит на мою жену, на меня. Игрок 4, тяжелая жизнь и прекрасный рассказ. Кого выбросить следующим?
2: Раунд 5. Я игроку 1.
3: Вы мне доверяете? Игрок 1 пятому. Назвался груздем, полезай в кузов.
4: Я первому. В таком случае голосуем за номер 4.
3: Что бы там ни было, это, скорее всего, она.
2: Игрок 1 пятому.
3: Окей.
2: Игрок 4 всем.
4: Вижу, вы оба печатаете, но я ничего от вас не получаю. Клянусь, я не модель.
2: Вас осталось трое, роняет Ньюман. Думаю, что теперь-то уж люди наверняка сообразили, кто из них модель. Вот мой вопрос. Предположим, что вы взяли джекпот. Как вы его потратите? Игрок 4, начнем с вас.
4: Какую-то часть оставлю себе и своей подруге. Может, чуть меньше половины. Остальное отдам на благотворительность. Я веду кое-какую работу с детьми, пострадавшими от жестокого обращения. И хотелось бы пожертвовать деньги в память о брате.
2: Я игроку один. Все это уловки. Спекулирует на наших чувствах. А вы игрок под номером 5, спрашивает Ньюман. Как вы собираетесь потратить ваши миллионы?
3: Только будь честным, говорю я себе. Остальное не важно, поскольку я и первый игрок все равно собираемся вытеснить четвертого. Так что все идет по плану. Куплю хороший дом для жены и ребенка. Новую машину, видеостену побольше, мебель из настоящего дерева. Может, повезу семью отдохнуть в какое-нибудь роскошное местечко. Вероятно, я бы еще немного поработал, чтобы чем-то занять себя, но было бы неплохо знать, что отныне труд для меня вовсе не обязателен. Я смог бы смотреть на вещи проще и проводить больше времени с семьей. Больше времени с семьей, повторяет Ньюман. Игрок один, а что у вас?
4: Да, определенно, дом получше и машину побольше. Заплатила бы долги, выделила бы какие-то суммы друзьям и родным и вложила бы остальное в какое-нибудь дело. О, кстати, возможно, потратила бы немного на то, чтобы приехать к игроку 5, познакомиться с семьями. По-моему, у нас много общего.
2: Вы так в этом уверены, осведомляется Ньюман. Что же, мы все выясним наверняка после следующего краткого сообщения.
3: Режиссер всем. 60 секунд. Игрок 4 всем.
4: Я настоящий человек. Не знаю, кто из вас реален, но я не модель.
3: Я первому. Не слушайте. Она, естественно, должна утверждать нечто в этом роде.
2: Игрок 4 пятому.
4: Похоже, вы что-то пишете ей. Вы настоящий? Клянусь, это не я.
3: Проходит 15 секунд, в продолжении которых я не получаю сообщений. Игрок 4 пятому.
4: Пятый, она вас дурачит. Притворяется, будто похожа на вас для того, чтобы вы посчитали ее человеком. Я сильно от вас отличаюсь, но уверяю, я не модель человека, так что это должна быть она. Будете голосовать заодно со мной?
3: Режиссер всем 10 секунд. Больше я никому ничего не передаю.
2: Рад приветствовать всех вновь, жизнерадостно трубит Ньюман. Мы в прямом эфире. Игроки, делайте свой выбор.
3: Я не колеблясь тычу пальцем в четвертую кнопку.
2: Голосование закончено, констатирует ведущий. И у нас ничья. Один голос за игрока под номером 1 и один голос за игрока 4. Придется призвать на помощь зрителей. Прошу вас проголосовать.
3: Игрок 1 пятому.
4: О нет, пожалуйста, только не меня.
2: Я скрещиваю пальцы на счастье, надеясь, что зрители сделают правильный выбор и исключат игрока номер 4. Она просто должна оказаться моделью. Но если она действительно модель, значит не голосовала. Я голосовал за номер 4, и первый игрок голосовал за номер 4, так кто же выбрал номер 1? Это может означать только... Публика проголосовала, восклицает ведущий. 53% назвали игрока под номером 4, но дело в том, что она человек. Ее зовут Ники Холтермен, 40 лет, информационный археолог в зоне Далласа, где поселилась вместе со своей приятельницей. Теперь она нас покидает.
5: Значит, игрок номер 4 человек? Я потрясен. Если модель не она, то выходит, это игрок один. Лично я знаю, что со мной все в порядке, значит, остается она. Четвертый игрок была права, она все это время держала меня за дурака, а я ей уши развесил. Наверное, я с самого начала верно определил. Все участники игровых шоу – кретины, вроде меня самого.
2: Во время финального 6-го раунда, предупреждает Ньюман, вы, зрители, снова проголосуете. Если выберете правильно, то человек получит 6 миллионов нью-долларов. Ошибетесь, и модель человека станет победителем на всю следующую неделю.
3: Модель и без того побеждает почти каждую неделю, а более точное процентное соотношение 95,5% из 100. Несмотря на то, что каждую неделю разыгрывается 6 миллионов нью-долларов, за последние 5 лет такие суммы выплачивались всего 12 раз. 1190 игроков и только 12, человечность которых оказалась достаточно убедительной.
5: Но откуда мне известна статистика?
3: Я смотрел игру по головизору, однако не задумывался над цифрами.

учитель, именно друзей. Не знаю. Почему я не знаю? Неужели все мои воспоминания сплошная фальшь? Я и есть модель человека. Игрок один пятому — это вы. Я первому — да. Но до этой минуты я не догадывался. «Ваш последний шанс, игроки», — объявляет Ньюман. «Поговорите со зрителями. Докажите, что вы люди. Игрок под номером один, начнем с вас. Для защиты ваших интересов у вас есть 30 секунд». Вид у женщины довольно взволнованный. Возможно, она сердита на меня за то, что я так ловко вел игру. Мне стыдно. Способна ли модель человека испытывать стыд? Вероятно. Ведь я испытываю. Еще несколько мгновений назад я не знал, что я такое. Но ведь это и есть мое предназначение в той искусственной, придуманной жизни, которую я веду. На этой неделе я Пол Крэг, 33-летний рекламный агент с женой Марин и сыном Энди. А на следующий могу стать маленькой старушонкой или водителем грузовика, и при этом ничего не буду помнить о прошлых воплощениях. И не буду сознавать, что я всего лишь подобие человека. Для этого и создан. Но почему именно сейчас меня мучит совесть? Похоже, программисты почти не оставляют игрокам шансов на победу. Мои многочисленные выигрыши и умение мистифицировать не только участников, но и зрителей – самое верное тому доказательство. Может, в меня заложено чувство вины, которое должно проявляться именно после того, как я собираюсь до последнего раунда? Почему приходится узнавать обо всем еще до ответа на последний вопрос? Мне кажется, что это промах. Не могли ли программисты на этот раз ошибиться? «Я ужасно зла», — начинает свою финальную речь первый игрок. «На себя и вашу модель. Все это время, почти до самого конца, я считала, что нашла друга. Он оказался таким приятным человеком. Какой же идиоткой я была, верно? Модель использовала меня, заставляла голосовать так, как было выгодно ей. И мне жаль остальных участников, потерпевших поражение из-за моей глупой доверчивости. Но вам всем необходимо знать, что я человек, а игрок под номером 5 — компьютер. Смотрите!» Она подносит руку ко рту и впивается зубами в предплечье, безжалостно, до крови. По ее щекам льются слезы. «Смотрите, у меня кровь течет!» «Да, это может оказаться всего лишь очередным трюком ужасно умной модели. Но что еще я могу сделать? Выдрать себе волосы? Выцарапать глаза? Это всего лишь дурацкая игра, и если вы не способны различить, кто человек, а кто нет, значит, в проигрыше все!» «Время вышло, игрок один», — вмешивается Ньюман. «Ваша очередь, игрок пять. Докажите свою подлинность». «Скажем так, все правда. Я и есть модель человека», — бесстрастно произношу я. «Леди не лжет. Она действительно человек. Я тоже мог бы укусить себя и сделать так, чтобы все увидели мою кровь. Но к чему стараться? Она победитель. Эта игра крайне жестокая, и я стыжусь, что стал ее орудием. Отдайте леди 6 миллионов и выключите головизоры. Меня тошнит от всего этого». «Да, нужно признать, тактика совершенно необычная», — говорит Ньюман. «Но сейчас те зрители, что сидят у своих головизоров, должны решить, кто из этих двоих человек. Первый игрок с ее страстным призывом или пятый игрок с его тонким психологическим ходом. Голосуйте, а мы после небольшого перерыва объявим результаты». «Режиссер всем. 30 секунд. Я посылаю им сообщение напрямую, больше не делая вид, что печатаю. Игроку один, поздравляю, вы победили. Игрок один пятому, спасибо. Вы полностью меня одурачили. Я первому. Прошу прощения, это моя работа». Вступает знакомая мелодия, и мы снова в эфире. Ньюман открывает конверт и вытаскивает листок бумаги. Все это чисто театральный трюк, попытка показать товар лицом, поскольку в действительности он считывает результат со своего информационного экрана. «Леди и джентльмены! Соотношением 96 миллионов 349 тысяч 21 к 95 миллионам 288 тысячам 310 голосам моделью человека назван игрок под номером 1. К сожалению, как и много недель назад, вы выбрали настоящего человека. Это Дороти Берт, домохозяйка из Эдисона, штат Нью-Джерси, где она живет со своим мужем Сэмом и детьми Лили и Питером. А теперь она нас покидает». За миг до того, как первый экран темнеет, я успеваю увидеть ее лицо. Она потрясена. Хотя я пытался под конец отдать ей приз, зрители мне не поверили.

вероятно, попытались предвосхитить мои замыслы и решили, что поскольку я добровольно сдаюсь, то просто не могу быть моделью. Говорю же, мои программисты крайне редко оставляют что-то на волю случая и, должно быть, спланировали подобный ход с самого начала. Психология человека – вещь крайне сложная. Но ее весьма легко программировать, если речь идет о большом количестве субъектов. Я преобразую свое видеолицо в образ хорошо всем известной демонической модели человека и кривлю губы в безжалостные улыбки, на фоне которой плывут заключительные титры. Режиссер пятому. Прекрасное шоу. Даже я думал, что модель женщина. Надеюсь, на следующей неделе они не запрограммируют меня на угрызение совести. Плевать мне на выигрыш. Или на проигрыш. Я просто хочу в следующий раз быть веселым и беззаботным. Но ведь я и без того не смогу запомнить, как все было.

0: Лоис Буджолт, «Плетельщица снов». Она ее Рюи, сочинительницу Фили снов, выдернула из блаженного забвения точно рыбу гарпуном. Она успела отметить краешком сознания, что если бы такое вкралось в ее собственное творение, она бы его немедленно отредактировала. Более или менее проснувшись, она догадалась, что этим гарпуном стало мелодичное позвякивание видеофона. Расправив спутанные простыни, женщина перевернулась на другой бок и злобно впилась глазами в мигающий красный огонек. Безмозглый аппарат продолжал надрываться, и Аная, в глубине души уверенная, что ее любопытство, скорее всего, будет наказано, а не вознаграждено, повернула к себе экран и прохрипела:
1: «Отвечай».
0: Дьявольская штуковина отказалась повиноваться. Пришлось кашлянуть и повторить команду нормальным тоном. На экране появилось лицо Хельмута Гонсалеса, самого успешного дистрибьютора филиснов Рио-де-Жанейро, крупного напористого мужчины. Общение с ним до первой утренней чашки кофе было истинным испытанием для Анаи. «В чем дело?» — поинтересовалась она, вложив в интонацию всю возможную нелюбезность. «Сегодня первое число, Аная», — ответил Гонзалес, хмурясь в ответ. «Где он?» «У тебя сегодня снова фаза импресарио?» — спросила она, начиная атаку с фланга. «Значит, он еще не закончен», — риторически изрек Гонзалес, расшифровав ее ответ с удручающей точностью. «А подписание контракта для тебя что-либо означает, или это просто развлечение вроде секса?»
2: «О, вредина», — вздохнула Аная. «Как я тоскую по золотым денькам, когда можно было бы ответить: уже отправила, затерялась на почте. Мы живем в нецивилизованный век, Хельмут».
0: Собеседник едва не улыбнулся, но вспомнил о цели разговора и взялся.

0: себя в руки. «Но ты его хотя бы начала?»
1: «Да, начала», — она пожала плечами. «Но потом стерла. Получилась какая-то ерунда».
0: Лицо собеседника явило зрительный эквивалент выжимания воды из камня. «Если бы я его получил на текущей неделе, триада принесла бы нам хорошие деньги. Если бы я его получил в прошлом месяце, как и планировал, мы были бы просто богаты. Знаешь, ведь эти задержки дорого обходятся не только мне, но и тебе».
1: «Ненавижу сериалы, мне надоедает тема», — уклонилась Аная.
0: «Чушь. Как может надоесть романтическая история?» — упрямо возразил он.
1: «К тому же ты профессионал. Сама об этом разглагольствовала. Вот садись и работай как профессионал. К черту эмоции».
0: «Но ты же получил триаду», — напомнила она.
1: «А ты получила аванс за ее продолжение», — парировал он, не давая ей увильнуть.
0: «Два месяца задержки. Ты нарушила контракт. С сегодняшнего дня я начинаю удерживать все гонорары за триаду в счет погашения аванса и буду делать это до тех пор, пока ты не выполнишь условия договора. Капиталистическая свинья!»
1: «Ты мне когда-нибудь еще спасибо скажешь, когда разбогатеешь. Кое-кому, — он фыркнул, — просто-напросто требуется больше дисциплины, чем прочим».
0: И, решив, что ему хотя бы на этот раз удалось оставить последнее слово за собой, Хельмут отключился.
1: Аная натянула простыни до подбородка и угрюмо нахмурилась. В глубине души она понимала, что Гонзалес имел право так с ней разговаривать.
0: Благодаря его педантичности финансовые дела она и шли весьма сносно. Весьма полезно иметь под рукой бездушного и приземленного филистимлянина. Кроме того, компания Хельмута выпускала рыночные копии ощущалок высочайшего качества. Тем не менее, несколько минут она отводила душу, продолжая мысленную перепалку с Гонзалесом. Расставшись с надеждой снова уснуть, она выбралась из постели и побрела умываться. Зеркало в ванной, которое она привычно игнорировала, отразило хрупкую молодую женщину со скуластым и слегка грубоватым лицом того типа, который воспитанные люди называют необычным. Кожа на лице была мягкой, бледной, знающей о солнечных лучах не больше, чем только что проклюнувшийся шампиньон. Прямые черные волосы окаймляли лицо безжалостной рамкой, но ясные блестящие темные глаза с лихвой компенсировали неприятный эффект. Она небрежно оделась, заказала на пульте большую кружку кофе и уселась за рабочий стол. Взгляд скользнул за окно, успокаиваясь на геометрических изломах лабиринта здания, обрезанного вдали в сверкающем на солнце морским простором. Это зрелище напомнило ей, что за вид из окна с нее берут дополнительную плату, поэтому она ненадолго отвлеклась, вызвав на экран фона справку о своем финансовом положении. Как выяснилось, некоторые цифры еще можно подправить, но гнетущий итог это не изменит. Денег осталось в обрез.
1: «М-да», —
0: протянула она на манер заклинания и изгнала призрака безденежья взмахом руки.
1: «Пора браться за работу».
0: Она поудобнее расположилась в кресле и вытянула пару проводов, подключенных к очень дорогому синтезатору снов, аккуратной черной коробочке, похожей на антикварную книгу в мягкой обложке. 5 лет она билась над созданием Фили снов, чтобы расплатиться за столь дорогое и сложное устройство исключительно за счет денег, заработанных с его же помощью. Этот факт был предметом ее особой гордости. Тем самым она начислила себе еще одно очко в заочном состязании с бывшим женихом, тетушкой-хранильницей и прочей бискептиками из ее прошлого. Она и вставила в синтезатор чистый мастер-картридж и подключила провода к вживленным в кожу на висках металлическим кружочкам. Потом закрыла глаза и сосредоточилась. Ее дыхание постепенно замедлилось и стало очень ровным. Со стороны она могла показаться спящей в кресле, если бы не напряженность позы, наводящая на мысль о трансе, чарах или экстатических видениях. Принявшись за работу, она начала создавать сцену, увиденную глазами героини. Она и тщательно подобрала ее эмоции при виде любимого. Преданность, восхищение и страх. В комнату вошел герой. В костюме для верховой езды высокий, бронзовый, мускулистый красавец с ровными белыми зубами. От него исходил неотразимый мужской аромат хорошего одеколона, свежего ветра, кожи и лошадей. Его окружала ошеломляющая сексуальная аура, подобная электрическому заряду и дополнительно усиленная тем, что он пребывал в ярости. «Итак», — произнес он звучным сочным басом, — «вот как ты оправдала мое доверие».
1: «Я «Тебя не понимаю», — пробормотала героиня, чье сердце трепетало от вины и смущения. В висках ее стучало, откуда-то из середины тела волнами расходился жар. Пластины тесного корсета затрудняли дыхание.
2: «Ты ослица, а он осел!»
1: Голос Анайи разбил сцену на осколки, подобно приговору, вынесенному человечеству в судный день. «Сдавайся! Вы явно созданы друг для друга!» Изумленного героя смыл поток вонючей навозной жижи. Она вздохнула, выпрямилась и потерла глаза. «Зануда паршивый», — пробормотала она. «Сама не знаю, зачем я тебя вообще выдумала». Она стерла запись и восстановила начало. «Дубль второй. Попробуем изменить диалоги». Преисполненная решимости, она вновь принялась за дело. Звякнул фон. Она и раздраженно отозвалась. На экране возник незнакомец с маслянистыми черными волосами и выдающейся вперед челюстью. «Мисс Рюи», — любезно начал он. «Меня зовут Рудольф Кинси. Не могли бы мы договориться о встрече? У меня к вам важное деловое предложение». «Важное?» — переспросила она и подозрительно добавила. «А вы часом не из страховой компании?» «О, нет, нет», — он отверг ее предположение, как-то по акулье улыбнувшись. Возможно, подобный эффект возникал из-за того, что улыбались лишь его губы, а глаза оставались холодными. Возможно, причиной тому был подбородок. «Я имел в виду личную встречу. Это деликатный вопрос». Она и обдумала его предложение. На поклонника или журналиста он не походил. В его манерах чувствовалось нечто скользкое, как у профессионального шантажиста или сутенера. Быстрая ревизия совести не выявила скандальных грехов. Самым сенсационным в жизни она и было ее собственное воображение, которое она не только не прятала, но и выставляла на продажу в разбавленной и обузданной форме ощущалок. Она и с некоторым сожалением рассталась с этим довольно романтичным предложением. Она не отказалась бы пообщаться с настоящим шантажистом, чтобы разобраться в психологии подобных типов. И пришла к выводу, что Кинси, вероятнее всего, хочет заказать ей частную ощущалку, причем из некой пакостной категории. «Ладно», — согласилась она. «Вы знаете, где я живу?» Он кивнул. «Тогда приходите...» Совесть, посопротивлявшись, сдалась. «Сегодня в 4».
2: «Очень хорошо».
1: Кинси растаял, точно призрак в магическом зеркале.

0: тот день работа шла из рук вон плохо. Персонажи, каждому из которых полагалось обладать собственным «я» и неординарными чувствами, упорно сбивались на штампованные монологи. Раздражение и скука, она и вынужденная работать в рамках опостылевшей темы, вырывались всплесками эмоций, что несколько раз вынуждало ее стирать сделанное и начинать сначала. Но едва у нее начинало что-то получаться, с роковой неизбежностью вякал видеофон. Поэтому к 4 она успела позабыть о назначенной встрече, и жужжание дверного звонка восприняла как очередную помеху. Она рывком вышла из мира создаваемого сна и очутилась в реальности, безвозвратно погубив хитроумно задуманную сюжетную цепочку, которую сплетала последние несколько минут. Едва не зарычав, Аная выключила синтезатор. Вспомнив, что гость может предложить денежную работу, причем принципиально иную, нежели ее нынешняя Голгофа, она сняла с висков провода и укротила эмоции. «Войдите!» Живьем Рудольф Кинси оказался еще менее привлекателен, чем на экране. Его рукопожатие напоминало прикосновение улитки. Однако в нынешнем своем состоянии она и восприняла его как более предпочтительную альтернативу создаваемому герою. Усевшись, он сразу перешел к делу, и за это она его мысленно поблагодарила. Робеющие клиенты с экстравагантными просьбами могли до бесконечности ходить вокруг да около или, что еще хуже, сами толком не знали, чего хотят. «Как мне говорили, вы иногда делаете сны по частным заказам, дополнительно к работе, выполняемой по контракту с компанией. Сладкие сны», — начал он. Она ей кивнула. «Мне также дали понять, что вы сохраняете определенную степень, как бы это сказать, профессионального благоразумия по отношению к частным заказам. Это так?» Она ей кашлянула. «Что ж, естественно, когда меня просят воплотить чьи-то самые сокровенные мысли и желания, оживить их, то любой публичный показ личных чувств, заключенных в готовой работе, стал бы величайшей бестактностью», — ободряюще ответила она, имитируя его стиль. Ей уже стало интересно, окажутся ли просьбы Кинси слишком непристойными, чтобы выразить их вслух, или слишком глупыми, чтобы в этом признаться. Над вторым вариантом она поработала бы с удовольствием, развлеклась бы от души. Но, судя по его внешности, она была готова поспорить, что ее ждет первый вариант. «Ну что ж, это тоже будет полезно». «У меня с собой», — сказал он, доставая к ее удивлению стопку листков из дипломата, «сценарий сна, который я хочу заказать. Я желаю, чтобы он был воспроизведен в точности. Прошу вас, прочтите. Если вы сочтете, что сможете выполнить заказ, то у меня будут 2 требования. Во-первых, вы обязуетесь никогда и ни при каких обстоятельствах не обсуждать его с кем-либо. Во-вторых, единственный экземпляр работы и право на ее использование становится моей абсолютной собственностью. За первоклассное воплощение задания и ваше участие в этом и согласие с упомянутыми условиями я готов заплатить 20 тысяч песо-долларов». Глаза она и расширились, но она тщательно подавила всякие эмоции, например, желание прыгать и вопить от радости. «Достойная сумма», — ухитрилась произнести нейтральным голосом Аная. «Этот тип наверняка настоящий извращенец», — подумала она, и после секундного внутреннего редактирования выдала второй вариант этой же фразы. «Задание настолько трудное?» «Увидите», — ответил гость, вручая ей листки. «Почему до бумаги?» — полюбопытствовала она, принимая их. «Прошу вас не задавать вопросов». Он игриво похлопал себя по губам и улыбнулся. Она и решила, что лучше бы он этого не делал. Она принялась читать, осторожно переворачивая страницы. «Действительно, весьма подробно, это поможет». Краткое молчание. «Весьма странная структура, больше напоминает кошмар, нежели сон по заказу». «Еще одна страница». «Определенно кошмар». Она прочла дальше. «Вы правда хотите все это пережить?» Вспомнив о предложенном гонораре, она откровенно добавила, что ж, о вкусах не спорят. Если подумать, то и эта фраза прозвучала весьма бестактно. Но у Кинси, похоже, возражение не вызвало. Тут есть несколько технических проблем. Та сцена, где играющие дети превращаются в стаю акул, а спящая проскальзывает в глотку одной из них. С переходом к сцене пыток, которая сменяется пистолетом, чей выстрел разносит голову. Вы хотите сделать переходы между сценами наездами или наплывами? Каков должен быть уровень боли? Какие запахи? Она смолкла, уже прокручивая в голове возможное решение. «Здесь я полагаюсь на ваше чутье художника». Она дочитала последнюю страницу. «Не очень-то хорошее окончание, верно?» «Если оно для вас слишком трудно, то я могу отыскать и другого». «Нет-нет, должна признаться, для меня это вызов. Мне почти не приходилось работать в жанре ужасов». Этот странный и неприятный сон уже всколыхнул ее артистическое воображение. В любом случае, он не был тривиальным. Муза попахивала серой, но в конце концов именно муза, а не деньги повлияли на ее решение. «Хорошо, я попробую. Могу я оставить сценарий?» Она пошуршала листками. «Да, конечно», — отозвался Кинси, вновь улыбаясь. «Надеюсь, не стоит напоминать, что их нельзя копировать или потерять. Когда, по-вашему, заказ будет готов?» «Что ж», — задумчиво проговорила она, потирая кончик носа. «Задание сложное, но не очень трудоемкое. Возможно, 2 недели, если я брошу все остальное ради работы над ним. Быть может, чуть дольше», — добавила она для подстраховки. «Мне вам позвонить?»
1: «О, нет, я к вам зайду. Скажем, в это же время, через 2 недели, начиная с сегодняшнего дня».
0: Он встал.
2: «Согласна».
0: Кинси церемонно пожал ей руку и ушел. Хозяйка проводила его до двери и, рассеянно вытирая ладони домашние брючки, нахмурилась. Заверещал фон. Она и вздохнула.
2: «Если я хочу над тобой поработать», — заявила она сценарию, «то придется выдрать эту проклятую штуковину из стены».
0: Она шагнула к аппарату, думая о своем друге, иногда любовнике, который имел привычку почти никогда не отвечать на звонки.
2: «А эта мысль», — пробормотала она, резко остановившись. «Заявлюсь-ка я на пару недель к Чалмису. Никто не догадается, что я у него. А если и догадается, то нарвется на его невозмутимый автоответчик. Отличная еда, никаких помех. Идеально».
0: Вдохновленная столь блестящим планом, она встала перед фоном и скомандовала: «Отвечай». На экране показался Хельмут Гонзалес. Не успел он раскрыть рот, как она и произнесла:
2: «Это запись, я уехала. Если хотите оставить сообщение, у вас есть 15 секунд».
0: Улыбаясь и помаргивая, она и простояла еще 5 секунд, глядя на экран, где ошарашенный Хельмут пытался связать несколько слов, и отключила его на половине фразы.

0: Чалмис Дюбаор однажды назвал себя изгнанником во времени. Более инженер, чем поэт, он говорил точными фразами, без метафор. Около 25 субъективных лет он прослужил на древних атомных буксирах, летавших с околосветовой скоростью между Землей и ее единственной, до эпохи, когда были обнаружены червоточины, колонией. Это соответствовало почти 160 объективным годам, прошедшим на Земле и колонии Бета, и навсегда лишило его синхронизации с историей любой из этих планет. Он трижды проходил интенсивнейшую техническую переподготовку и всякий раз безнадежно отставал за время полета. Жену и детей он оставил на Бете, когда его призвали младшим офицером для участия в экспедиции по возвращению в Америку. Тогда до колонистов дошло устаревшее на 24 года сообщение о Большой войне. Семью поглотило время еще до его затянувшегося возвращения, теперь уже в должности капитана корабля. Судно принадлежало правительству, которого и в помине не было, когда он впервые покинул Землю. Колония Бета, куда он вернулся, достигла небывалого расцвета. Он повел достаточно приятную жизнь, поселившись у своего единственного, дожившего до его возвращения ребенка, дочки, ныне превратившейся в морщинистую, хрупкую и благодушную прабабушку, взирающую на нее с изумлением, как на какого-нибудь лепрекона. А когда отец смотрел на нее, то ощущение, что здесь он не на своем месте, охватывало его с такой силой, что у него начинала кружиться голова. Позднее, когда Чалмис в последний раз возвращался на Землю, открытие и быстрое развитие новой технологии червоточин, позволяющей мгновенно переноситься через бездны пространства, лишили все принесенные им жертвы последних остатков смысла. Поэтому он ушел в отставку. Построил себе старомодный дом в стиле лучших образцов времен его детства, возвел его на огромном участке в той географической зоне, где родился, и укрылся в нем, как укрывается в раковине краб-отшельник. Журналисты и историки на некоторое время сделали капитана Дюбаора объектом преследования, но он защищал свое уединение с непреклонной последовательностью. В его-то уединенное убежище она ей направилась со следующий день после разговора со странным заказчиком. Возле ворот в силовом экране никого не оказалось. Впрочем, в этом не было ничего необычного, поэтому она спокойно вошла и отправилась на поиски хозяина, которого так и не могла предупредить о своем приезде. День стоял ясный и жаркий, поэтому женщина принялась обыскивать окрестности дома. Чалмис часто повторял, что годы, проведенные в заперти в металлических коробках, несущихся в пространстве, наградили его клаустрофобией. Она и подметила, что это состояние проявлялось у него в хорошую погоду и исчезало в пасмурную. Его страсть к прогулкам никогда не оказывалась настолько сильна, чтобы терпеть дискомфорт. Минут через 15 систематических поисков она и обнаружила его в уголке сада среди цветов удивительной красоты. Сад Чалмиса тонул в сиянии летнего дня, напоминая коралловый риф, экзотический по форме и расцветке. Жужжание насекомых, пронизывающее мягкую и теплую атмосферу, подчеркивало тишину и делало ее почти осязаемой. Дорожка, выложенная белыми до боли в глазах мраморными плитками, велась мимо клумб высоких летних цветов в направлении группы старых дубов, что башнями возвышались в дальнем конце участка и создавали островок прохладного полумрака. Чалмис сидел на скамейке в их тени, невозмутимый, как ламантин, и наблюдал за гостями, идущими к нему по белым плиткам. Это был мужчина крепкого сложения, среднего роста и возраста. Посидевшие на висках светлые волосы он зачесывал назад над широким лбом. Округлое лицо казалось бы мягким, если бы не проницательные до мурашек серые глаза. В сверкающем красками саду она и осмотрелась как нечто чужеродное, напоминая ночное существо, внезапно извлеченное из укрытия на яркий дневной свет. Эффект усиливала ничем не смягченная чернота ее одежды, поблескивающие антрацитом комбинезоны, кожаные сапожки. Все это вполне соответствовало кондиционированному помещению, которое она покинула сегодня утром. «Итак», — буркнул Чалмис, не потрудившись встать при ее приближении, — «откуда ты взялась и как вошла?» «Из Рио сегодня утром», — ответила она, немало не смутившись подобным приемом. «Как я поняла, ты не стер отпечаток моего голоса из аппаратуры ворот после моего последнего визита». «И это хорошо, иначе я, наверное, до сих пор бы стояла там, ругаясь, и ждала, пока твой повар ответит, если услышит». Она уселась рядом, и он извинился за холодную встречу поцелуем. «Я оставила на твоем автоответчике сообщение, что приезжаю, но, как видно, зря. Прилетела на шаттле в Торонто, а там наняла легкий флайер, чтобы добраться сюда».
1: «Тебе повезло с погодой», — заметил он.
0: «Да, полет был приятным. Слушай, я наметила много новых полей на той радиоактивной полосе к северу».
1: «Кливленд», — сухо прервал он. «Там сейчас выращивают много масличных культур, используя устойчивые к радиации гибриды. Подсолнечник, который воистину светится». Он по крокодилье моргнул и принялся ждать, когда гости объяснят причину своего появления. Она и обвела взглядом пышный сад. «А твоим цветам неплохо живется», — позавидовала она. Послышалось негромкое жужжание, и на ее ногу опустился кузнечик. «Ай!» — взвизгнула она, стряхивая насекомое. «Они не кусаются», — улыбнулся Чалмис. «А выглядят так, точно могут укусить. Зачем ты развел в саду столько живности? Тебе и так приходится постоянно держать силовое поле включенным, чтобы не пробрались москиты». «Ты рассуждаешь в точности, как мой садовник». Он задумчиво помолчал. «Ностальгией, наверное». Your mental state of being. «Когда я рос в этих краях, кузнечики и лето были неразделимы. Но должен признать, послевоенные насекомые — явление совершенно иное». Несколько минут никто из них не нарушал тишины. Чалмис заговорил первым, облегчая ей объяснение. «Как нынче идут ощущалки? Ты, небось, от кредиторов сбежал?» «И да, и нет», — улыбнулась она. «Вообще-то бизнес идет неплохо. Триада продается хорошо. Перуанская лига морали ее запретила, и это здорово оживило продажи. Мой дистрибьютор в Рио был этим весьма доволен. Не удивлюсь, если узнаю, что он сунул кому-то взятку, чтобы ее включили в черный список. Теперь он хочет, чтобы я сделала продолжение. Я даже подписала контракт».
2: «А я думал, что все ощущалки – порнография», – сообщил изумленный Чалмис.
1: «Нет. Некоторые сочинители работают для подростков», – серьезно пояснила она, сразу усевшись на любимого конька. «Но приставки для воспроизведения снов есть лишь у немногих детей, так что этот рынок ограничен. Я сама подумываю сочинить нечто подростковое о колонии Бета, если сумею выкачать из тебя достаточно подробностей для общего фона».
2: «Любопытная идея. А сможешь ли ты сочинить четко детализированный сон о месте, где никогда не была и вряд ли когда будешь?»
1: Она пожала плечами. «Будущие зрители тоже там не были, поэтому никто не станет придираться к подробностям. Ты единственный, кто сможет меня раскритиковать, но ты снов не сочиняешь и даже не смотришь».
2: «И слава богу! Я испытываю непреодолимое отвращение к мысли напичкать свои мозги электродами». Он указал на два серебряных кружка на висках Анаи. «Тут, несомненно, сказывается мое древнее американское воспитание».
1: «Ты неисправим и старомоден», — ответила она, ничуть не обидевшись. «Но все же операции по вживлению импланта для воспроизведения записей намного проще, чем вживление импланта для сочинителя. Совершенно безболезненно, зато потом ты сможешь покупать мои работы».
2: «Умоляю, не искушай меня».
1: «Я возражаю вовсе не против боли, тут дело принципа». «Как хочешь. В любом случае, я прилетел в такую даль не для того, чтобы рекламировать аппараты для просмотра ощущалок. Я задумала одно исследование».
2: «Для эротического сна?» «Дорогая, так это здорово. Буду счастлив тебе помочь».
1: Он церемонно поцеловал ей руку. Она улыбнулась и отняла ее. «Сумасшедший. Впрочем, мы можем заняться и этим. На самом же деле я хотела спросить, не могу ли остаться здесь на неделю или две, чтобы закончить одну работу? Дома мне буквально не дают покоя».
2: «Ага, значит, не кредиторы.
1: Ты сильно просрочила контракт?» «Есть немного. Если честно, на несколько месяцев. И мой дистрибьютор уже грозится принять меры». Она попыталась изобразить невинную жертву.
2: «И аванс ты, разумеется, потратила».
1: «Разумеется». Она уставилась на носки своих сапожек. «Но причина не в этом. Мне сейчас просто не хочется сочинять продолжение того сна или что угодно в том же духе. То была ерунда, пустышка. Я хочу испробовать совершенно другую область и поработать над новыми идеями».
2: Она подумала, что условия необычного контракта не позволяют ей излишнюю откровенность, а жаль.
1: Ни с кем она не обсудила бы его столь охотно, как с Чалмисом. Его мнение она ценила наиболее высоко, поскольку на него не влияли моды или мнения друзей. Эта его особенность компенсировала в глазах она и безразличие к современной культуре, порой доводящей ее до бешенства.
2: «Разумеется, дорогая. Прогуливай сколько душе угодно». Чалмис не стал напоминать, что она была здесь незваной гостьей. «Расположиться можешь в той же комнате, где жила в прошлый раз, если она тебе понравилась. Ею с тех пор никто не пользовался. Поговори с Чарльзом насчет постельного белья, еды и всего прочего. А потом я покажу тебе новейшие музейные экспонаты». Кроме садов и эпикурейской жизни, у Чалмиса было еще одно хобби – восстановление старинной техники для музеев. В его распоряжении имелась прекрасно оборудованная мастерская, где он, позабыв обо всем, мог часами ковыряться в микроскопической филигране всевозможных плат и схем. Некоторые образцы датировались временами его молодости. Постепенно он стал таким экспертом, что брался за любую конструкцию. Зато Чалмис совершенно не разбирался в современной бактериальной электронике, где компьютеры выращивались, а не создавались. Его усилия очень высоко ценились несколькими историками науки и оставались совершенно неизвестными для простых смертных. Она, я понимала, в его работе еще меньше, чем он в ее, но у них имелось и нечто общее. Страстная ненависть ко всяческого рода помехам. Каждый проявлял такое же уважение к рабочему времени другого, какое желал получать сам, и это взаимное невмешательство сильно их сближало. В последующие дни Аная, с головой погрузившись в работу, могла пропустить обед или ужин, нисколько не тревожить, что кто-то придет ее искать и тем самым оторвет от дел. Чалмис, в свою очередь, снимал с себя обязательства хлебосольного хозяина. Когда же их орбиты случайно пересекались, эти встречи наполняла взаимная благодарность за предыдущее отсутствие другого. Такая встреча произошла как-то вечером, примерно через неделю после приезда Анаи. Гости и хозяин блаженно расположились возле дома в уличных креслах, мягких, как кушетки. Они полулежали рядом, глядя в небо. Горизонт на западе полыхал багрянцем и лимонным. Чистая зелень по краям плавно переходила в ультрамарин. Над закатившимся солнцем сверкала искорка Венеры, кое-где уже замерцали самые яркие звезды. Деревья и трава вокруг дышали теплым и незабываемым сенным ароматом лета Среднего Запада. Она и подсчитала похожие на падающие звезды вспышки. Сотни футов над их головами сгорали москиты, натыкаясь на автоматический силовой барьер. 7, 8. Слышишь, Чалмис, а это правда, что они могут высосать из человека всю кровь за 15 минут?
3: Сомневаюсь, лениво отозвался он. Полагаю, если на тебя нападет целая стая, то можно потерять много крови. Хотя они и 5 дюймов в длину, в основном это крылья и ноги. Вряд ли москит сможет высосать более 5 миллилитров за раз. А вот их яд – это настоящая проблема.
2: Он отпил из высокого бокала глоток лимонада со льдом. Особенно если это твари из районов с высокой радиацией, такие могут наградить лучевым ожогом. Берегись тех, кто светится в темноте, да? 12, 13. Ох, смотри, какой красавец полетел. Некоторое время они молчали, потягивая лимонад. «Как? Получается новый сон?» – спросил, наконец, Чалмис. «Сделала столько, сколько надеялась?» Она и помедлила с ответом. «Да, актуализация идет очень гладко».
3: «И тем не менее, у тебя нет желания похвастаться успехами».
2: «Что тебя тревожит?»
3: «Ну, если я лезу не в свое дело».
2: «Нет-нет». «А что, я выгляжу встревоженно и обеспокоенно?» – спросила она.
3: «Ты, конечно, не совсем прозрачно», – успокоил Чалмис. «Но для того, кто наблюдает за тобой достаточно пристально, похоже, то, над чем ты работаешь, влияет на твое поведение. Либидо, например».
2: Она и поморщилась. «Да, ты прав, конечно». Она протянула руку и слегка коснулась Чалмиса. «Этот сон скорее антиафродизиак».
3: «Для начала сойдет. На какую тему?»
2: Она и заколебалась, борясь с искушением, но через некоторое время поддалась ему. «В основном о смерти. Это частный заказ и довольно зловещий. Слушай, вообще-то мне не разрешено об этом говорить, но...»
3: «Но», — иронично повторил Чалмис. «Кажется, я знаю, что означает «но». Сейчас ты заставишь меня поклясться сохранить молчание, а потом все выложишь».
2: «Если ты добавишь «это так по-женски», я тебя врежу», — пообещала она. «Но, Чалмис, это действительно леденящая кровь истории, и дело не только в образном ряде сценария. Чем дольше я над ним работаю, тем более зловещим все становится».
3: Она описала ему визит Рудольфа Кинси, а завершила рассказ тем, что принесла Чалмису сценарий и переносную лампу.
2: Она и с тревогой наблюдала, как ее друг читает страницу за страницей. Закончив, Чалмис перевернул пачку листков и углубился в сценарий снова. Она уже внутренне сжалась, ожидая услышать упреки в том, что согласилась на такой заказ, но первые слова Чалмиса, когда он закончил чтение в третий раз, застали ее врасплох.
3: «Ты заметила, что эта штука задумана в виде бесконечной петли?»
2: «Что?»
3: «Не могу представить, кому такое может понадобиться.
2: Разумеется, сюжет идет по кругу, тут я с тобой согласна. Прежде мне казалось, что это нечто вроде художественной аффектации. Может, этот тип начитался романов 20 века?»
1: Это лишь впечатление. Но все же, что ты знаешь о заказчике?
4: Только то, что уже сказала. Напоминает жуликоватого адвоката. Но кто я такая, чтобы судить других?
1: О, ты бываешь весьма восприимчивый и наблюдательный, когда перестаешь витать в облаках. Впрочем, для тебя это процесс не вполне осознанный. Она, я задумалась, считать ли его слова комплиментом. Итак, ты не сможешь с ним связаться, если захочешь, размышлял вслух Чалмис. Ни адреса, ни номера фона, а контракт у вас устный. Кстати, ты уверен, что тебе вообще заплатят? До сих пор такая жуткая мысль даже не приходила ей в голову. Короче, ты даже не знаешь, действительно ли это его настоящее имя. Твоя проблема в том, дорогая моя, что ты слишком честна. Даже не представляю, откуда у тебя подобные прямодушие. Воспитание тут явно ни при чем. Она и выпрямилась.
4: Что еще за оскорбление? А ты сам кто такой? Преступный гений, затаившийся в центре паутины интриг?
1: Чалмис усмыльнулся. А что ты предпочитаешь услышать? Ладно, вернемся к сути. Да, я согласен, заказ очень необычный и зловещий, но то, что тревожит меня больше всего, тебе, похоже, даже в голову не приходило. Но ты была там, а я нет. Не надо отдаваться во власть предположений.
4: Чалмис, как по-твоему, стоит мне этим заниматься? Серьезно спросила она.
5: О, небо, ну и вопросики ты мне задаешь. Это же твоя работа. Мне-то не нужно зарабатывать на жизнь, как... Какое я имею право давать совет тем, кому это требуется, но...
4: Но, передразнила его Аная.
1: Можно причинить человеку вред, используя филисон? Тут у тебя преимущество, ведь я не представляю, что это такое.
4: Конечно, есть такие, кто смотрит сны слишком часто, потому что не может оторваться от полюбившихся кассет. Но я не вижу, чем ощущалки в этом отношении отличаются от прочих развлечений. На мой взгляд, даже самые отвратительные филисны приносят больше пользы, чем вреда. Во сне можно вести себя как угодно, и никто от этого не пострадает.
1: За исключением воздействия на душу, которые могут оказать подобные видения.
4: А как такое можно измерить? Нет, я все же думаю, что ощущалки есть лишь новый способ заниматься все тем же старым и привычным.
1: Тогда ты ответила на собственный вопрос.
4: Могла бы и догадаться, что ты не станешь на него отвечать.
1: Он вернул ей сценарий и с любопытством спросил. А этот твой мистер Кинси не произвел на тебя впечатление человека, для которого все это, он показал на листке, любимейшее развлечение?
4: Нет, задумчиво ответила Аная. По-моему, для него подобное слишком большая роскошь. У меня создалось впечатление, что он чей-то агент.
1: Я тоже так подумал. Любопытная головоломка. Мне будет интересно узнать, чем эта история закончится. Позвони мне, когда вернешься в Рио.
4: Неужели ты подойдешь к фону, рассмеялась Аная.
1: Только если позвонишь ты, дорогая.

Она и, наконец, удалось уговорить себя отбросить сомнения, и за следующую неделю она завершила сочинение сна. Обычно окончание работы приносило ей облегчение, но сейчас она ощущала себя скорее вымотанной, чем удовлетворенной, подобно ныряльщику, глотнувшему воздуха после слишком долгого пребывания под водой. Прекращение боли вовсе неравнозначно удовольствию. И все же она гордилась своим мастерством. Она и обладала ясным и образным воображением, полным поэтической силы, и щедро приправила этой силой получившийся сон. Кроме того, ее ждали деньги. Положив мастер-картридж в нагрудный карман, она попрощалась с Чалмисом, нагло одолжила у него денег на флайер и начала возвращение к цивилизации. Путешествие было омрачено мелкими неприятностями, скверной погодой в Торонто и потерей багажа после приземления шаттла в Рио. Потребовался целый час упорства и ругани, чтобы служащие наконец-то отыскали ее чемодан в каком-то дальнем углу багажной зоны. Она и вошла в свою комнату злая и голодная. Похоже, жизнь затворницы привлекает ее все больше и больше. Торопливо распаковав вещи и проглотив состряпанный роботом ужин, показавшийся ей особенно гадким после двух недель гостеприимства у Чалмиса, она обнаружила самую серьезную из приключившихся сегодня неприятностей. Ее синтезатор снов, точнее, та его половина, что находилась за пределами ее головы, исчез. Она трижды перевернула квартиру вверх дном, пришла к неутешительному выводу, что забыла его у Чалмиса. Она позвонила ему и, не дождавшись ответа, оставила сообщение с просьбой поискать синтезатор. На следующий день у нее была назначена встреча с Кинси. День этот тянулся медленно. Хельмут Гонзалес каким-то образом пронюхал, что она вернулась в город, и вновь предпринял попытку заставить ее закончить работу. Как ни странно, теперь она с большей благосклонностью смотрела на костюмированные романтические бредни и не стала лишать его надежд. Отделавшись от Гонзалеса, она принялась бесцельно бродить по квартирке, перебирать наброски полузабытых проектов и вспоминать заброшенные хобби, пока ровно в 4 не прожужжал дверной звонок. То был Кинси. Скользкий, как прежде, но старательно подавляющий возбуждение. Это навело Анаю на мысль, что сон он все-таки заказал для себя. Гость уселся на кушетку и поставил на колени большую сумку. «Я принес свой плеер», — пояснил он, доставая аппарат. «Вы, разумеется, понимаете, что мне хочется проверить продукт перед тем, как оплатить заказ». «Естественно». Аная протянула ему картридж. Кинси вставил его в плеер и прикрепил единственный провод к металлическому кружочку за левым ухом. Потом включил плеер и закрыл глаза. Через несколько минут он выключил аппарат, как ей показалось, довольно торопливо. Выпрямившись, Кинси долго смотрел на нее с некоторым уважением крокодила. «Это просто... замечательно», — проговорил он наконец. Она и мысленно расцвела, но сохранила невозмутимость. «Не стесняйтесь, досмотрите сон до конца», — щедро предложила она. «О, не стоит. Я вполне удовлетворен», — заверил ее Кинси. «И мне действительно пора. Мое время ограничено. Мне осталось лишь забрать сценарий и расплатиться». Она и насторожилась. «Можете перевести деньги, воспользовавшись моим фоном», — предложила она. «Я принес оплаченный чек». «Так вас устроит?» — с тревогой спросил он. «Пусть это немного старомодно, но совершенно надежно, уверяю вас. Вам надо лишь прийти в банк и удостоверить свою личность отпечатком голоса. Знаете, в последнее время было столько махинаций с электронными платежами. Вот я и решил, что так будет безопаснее». Кинси достал прямоугольник бумаги, снабженный магнитной полоской. «А вы любитель бумаги», — заметила она, я принимая чек и рассматривая его гораздо внимательнее, чем обычно. «Похоже, чек в полном порядке. Он был выписан к погашению в городском банке, оплачен и, вероятно, не мог быть отозван клиентом». А подобная мысль у нее в голове мелькнула, потому что завтра в банке был выходной. Она вернула Кинси несколько измятые листки сценария, и тот изучил их с тем же вниманием, с каким она разглядывала его чек. «Да, все в порядке». Он встал, собравшись уходить, но возле двери остановился и посмотрел на нее с некоторой хитрецой. «Могу я попросить вас о небольшой услуге? Не бесплатной, разумеется». «Спросить всегда можно», — пожала плечами Аная. «Валяйте». «Завтра день рождения моей тетушки, а она ваша большая поклонница. Вот я и подумал, не согласитесь ли вы сделать для нее очень короткую вещицу, нечто вроде поздравительной открытки. Ей очень нравится поэма «Подарок Дорин». И если вы сможете переложить ее на сон, тетушка будет в восторге».
Она ее поразила сама мысль о том, что у Кинси есть тетушка. Он казался ей существом, вылупившимся из яйца, причем кожистого. А подарок Дорин — очень популярная нынче слащавая поэма. Переведенная в версии для всех видов масс-медиа, она насытила коммерческую культуру задолго до приближения Рождества. Очевидно, Кинси прочитал сомнения на ее лице, потому что привел более веский аргумент. «Я вам щедро оплачу затраченное время». «Что ж», — ответила она, и, не желая показаться неблагодарной, все еще держа чек, делающий ее свободной на год. «В принципе, это нетрудно. Но я забыла синтезатор в доме друга и вряд ли успею вернуть его до завтра». «Ах, вот как. Но вдруг вы все же успеете. И если успеете, давайте я завтра зайду во второй половине дня. К тетушке я пойду вечером. Если сможете выполнить мою просьбу, прекрасно. А если нет, то подыщу ей другой подарок». Они снова обменялись церемонным рукопожатием. Кинси улыбнулся. «До свидания, мисс Рюи», — попрощался он и выскользнул за дверь. Аная закрыла дверь и вернулась в комнату, которую обычно считала своим гнездышком, но сегодня воспринимала как клетку. Она задумалась, не сходить ли ей развлечься на пляж. Все равно раньше, чем послезавтра, она не сможет получить деньги и кутнуть. Но решила пойти на компромисс и потратить избыток энергии на давно откладываемую уборку. И по ходу дела наткнулась под кушеткой на синтезатор. «Ура и аллилуйя!» – завопила она, прижимая свою драгоценность к груди. «А я-то решила, что позабыла тебя в дикой глуши. Прекрасно, прекрасно!» И она со счастливой улыбкой поставила его на привычное место на рабочем столе. «Вот теперь я смогу по-настоящему развлечься». Она задумалась. За что взяться в первую очередь? Романтический сон для Гонзалеса, поздравительную открытку для Кинси или подростковую приключенческую вещь, идеи для которой неприкаянно бродили у нее в голове уже несколько недель? Но пока она размышляла над столь роскошным выбором, ее охватило легкое беспокойство. «Как ты мог оказаться под кушеткой, черт побери?» – вопросила она. «Если бы я тебя уронила, когда распаковывала вещи, то это произошло бы в спальне». Когда дело касалось мелочей, она и своей памяти не доверяла. Она частенько забывала, приняла ли утреннюю таблетку витаминов, еще не завинтив колпачок флакончика, и даже по влажности щетины зубной щетки проверяла, почистила ли зубы. В то же время, готовясь к работе над очередным сном, она умудрялась запоминать длиннейшие диалоги героев, поэтому не считала, что у нее проблемы с памятью, а причина таких провалов лишь в сосредоточенности на главном. А синтезатор никак не относился к категории витаминов и зубной щетки.

Вчера ее некоторое время изводила параноидальная мысль о том, что синтезатор украден. Но логика настаивала, что она наверняка его забыла. Синтезатор нельзя было провести через границу, не предъявив его на таможне, и она и не могла представить, зачем кому-то было его красть, разве что ради весьма экзотической попытки выкупа. Она потянулась была к проводам, собираясь подключиться, но ее остановила новая мысль. «Что за дурацкая идея? Ты позволила себе поддаться влиянию Чалмиса, дорогая», — пробормотала она. Его всегда беспокоили провода в ее голове, потому что ему вечно мерещилось архаичное зрелище неожиданного короткого замыкания. Фактически же на контактных разъемах синтезатора попросту не могло появиться опасное напряжение. Они сгорели бы первыми. Тем не менее, она купила диагностический набор и куда-то его сунула. У нее никогда не возникало проблем с синтезатором, поэтому случай воспользоваться покупкой так и не представился. По сути, этот набор был совершенно не нужен, потому что для любого ремонта синтезатор все равно полагалось отправить изготовителю, и теперь он служил для Анаи наглядным примером ее уступчивости навязчивой торговой рекламе. Для очистки совести она встала и занялась его поисками. Приборчик оказалось найти почти столь же трудно, как и синтезатор, но в конце концов она откопала его в дальнем углу ящика стола под кучей всякой всячины. Она поставила его рядом с синтезатором и подготовила к работе. Потом вытянула из синтезатора провода, вставила их в разъемы и включила прибор. Мгновенно послышался громкий треск, сверкнула яркая голубоватая вспышка, и по пластику на секунду пробежало оранжевое пламя. Запахло горелым. Она и отшатнулась, руки ее затряслись. Она кое-как встала и глотнула воздуха, сердце бешено колотилось. «Боже мой!» — выдохнула она, потрясенная до такой степени, словно в нее выстрелил любовник. Потом еще минут 10 она уговаривала себя, что страхи ее глупые, и что она ожидала вовсе не такого подтверждения. Она долго смотрела на груду дымящихся обломков на столе. «Мой синтезатор!» — всхлипнула она, резко села, протянула к нему руку, отдернула ее и разревелась. Через некоторое время она перестала всхлипывать, заперла дверь и позвонила в полицию. Завершив разговор, набрала новый номер. К ее удивлению, Чалмис ответил почти сразу. «Должно быть, у меня сегодня счастливый день», — поприветствовала она его. «Просто я случайно проходил через кабинет», — пояснил он. «Ты в порядке?» — добавил он, увидев выражение ее лица. «Мой синтезатор только что сгорел. Я до смерти перепугалась. Чалмис, он никак не мог сгореть». «Ты была подключена с тревогой?» — спросил он. «Нет, я его тестировала. Вот, взгляни». Она развернула экран фото, чтобы Чалмис увидел стол. «Окажись я подключена, так сейчас бы выглядела моя голова». Аная, последовав за своим воображением, представила, как вся паутина тончайших проводков, тянущихся от импланта через мозг, мгновенно вспыхивает, и точно в замедленном фильме увидела, как умирает от электрического разряда, взрывающего и сжигающего ее клетки. «Но почему Аная?» — спросил потрясенный Чалмис. На его лице, как и на лице Анаи, появилось то странное выражение, которое обычно приписывают словами «выглядел довольно бледно». «Первое, что пришло мне на ум, — угрюмо предположила она, — так это то, что покойники не могут подтвердить голосом свою личность, получая деньги по чеку». Она показала ему чек. «Его оставил сегодня мой скользкий заказчик. А отнести эту бумажку в банк я могла лишь послезавтра. И отыскался мой синтезатор сразу после ухода визитера».

0: В эфире по-прежнему «Модель для сборки». Сегодня мы путешествуем вместе с Луиз Буджол и ее рассказом «Плетельщица снов». Продолжение.
1: «Первое, что пришло мне на ум, — упрямо предположила она, — так это то, что покойники не могут подтвердить голосом свою личность, получая деньги по чеку». Она показала ему чек. «Его оставил сегодня мой скользкий заказчик, а отнести эту бумажку в банк я могла лишь послезавтра. И отыскался мой синтезатор сразу после его ухода».
0: Она описала ему вчерашнюю историю с багажом, увенчавшуюся потерей любимого синтезатора. «Ты думаешь, что он обрек тебя на смерть только ради денег?» — спросил Чалмис.
1: «Не знаю. В этом нет смысла. Я выполнила бы его заказ и за гораздо меньшую сумму. Он даже не пытался торговаться».
0: Она и вспомнила последние события, постепенно успокаиваясь.
1: «Еще эта история с его тетушкой».
0: «Его тетушкой?» — переспросил удивленный Чалмис.
1: «Готова поспорить, что нет у него никакой тетушки, и даже матери нет», — гневно добавила она.
0: Чалмис рассеянно почесал верхнюю губу. «Ты сообщила в полицию?»
1: «Сразу же, как только заперла дверь».
0: «Думаешь, он попробует снова?»
1: «Возможно».
0: Последние несколько минут ее воображение с поразительной скоростью выдавало всевозможные варианты убийств, описанные в романах.
1: «Я немного нервничаю, потому что живу одна».
0: «Понимаю. Только не надо вздрагивать от каждого шороха. Он наверняка думает, что добился успеха или вот-вот добьется. И у него нет необходимости что-либо предпринимать, пока он не поймет, что разоблачен. Надеюсь, это произойдет, когда его арестуют. Но, послушай, почему бы тебе не завершить дела с полицией, а потом прилететь ко мне ближайшим шаттлом? У меня ведь не дома настоящая крепость. Я даже могу попросить Чарльза встретить тебя в аэропорту». Она ей благодарно улыбнулась.
1: «А я тем временем попробую по своим каналам убедить полицию отнестись к твоему делу с максимальной серьезностью. Позвони мне еще раз, когда будешь готова выехать.
0: Буду ждать».
1: «Спасибо тебе, Чалмис».
0: Полиция прибыла довольно быстро. Офицер-детектив и специалист по взрывным устройствам наполнили ее квартирку ощущением реальности, подобно порыву ветра, ворвавшемуся через распахнутую дверь в душную комнату. Такая непререкаемость присуща полицейским, врачам и знаменитостям. К заявлению потерпевшей они отнеслись серьезно и с профессиональной любезностью. Детектив лейтенант Мендес, мужчина средних лет с привычной компетентностью, задал ей ряд вопросов, весьма напоминающих те, что задавал Чалмис неделю назад. Она и снова поняла, какую беспечность проявила. Техник уложил остатки синтезатора в пластиковые ящики и унес на экспертизу. Увы, чек у Анаи тоже забрали, поскольку он стал единственной уликой в этом деле. Теперь до женщины окончательно дошло, какую предусмотрительность проявил ее заказчик, не оставив ни единого физического или электронного следа. Но детектив держался вполне оптимистично. Она и сообщила ему, что при необходимости с ней можно связаться через Чалмиса, и вскоре была уже на борту шаттла. Полет до Торонто предоставил ей время поразмыслить о том, каким чудом она избежала смерти. И чем больше она думала, тем сильнее убеждалась, что одни лишь деньги не могли стать веским мотивом убийства. У женщины возникло печальное подозрение, что ее сознательно использовали в качестве инструмента в гораздо более отвратительной игре. И к тому времени, когда она добралась до Чалмиса, подробности созданного ею сна, вспомнившиеся с тошнотворной ясностью, подсказали ей совершенно иной мотив преступления.
1: «Я уверена, что все было затеяно ради сна», — заявила она своему другу. «И считаю, что он будет использован в качестве оружия».
0: Ранним утром они сидели в роскошной библиотеке Чалмиса. Она и смертельно устала, но нервное возбуждение не позволило ей заснуть. Чалмис заботливо подчивал ее успокаивающими словами и изысканными закусками, пытаясь хоть как-то снять напряжение.
1: «Ведь я это почувствовала, даже ты почувствовал. Но я так увлеклась, восхищаясь своими способностями. Я хотела сделать тот

0: картридж, и уже никто и никогда ничего не докажет.
1: Очень интересная идея. А что они думают в полиции?
0: Она и нахмурилась. Кажется, вся эта история не заинтересовала их так, как следовало бы. Детектив ухватился за реальные улики.
1: Что ж, им ведь придется доказывать дело в суде, сама понимаешь. А идея – понятие эфемерное. Я всегда полагал, что ощущалки есть нечто вроде супервидео. Более совершенные иллюзии только.
0: Да, большая часть сюжетов именно такова. Но ведь есть и откровения, и чистые абстракции. Они действуют более открыто и непосредственно. Совсем не обязательно маскировать психический символизм в персонажах или сюжетах. Он и так на виду. Встревожившись, она и принялась рассказывать. Но видишь ли, если меня, сочинителя, одолевает страх или некая другая сильная эмоция, то я могу в определенном смысле упаковать ее в сон и избавиться от нее. Очень терапевтический получается эффект для меня. Я обретаю власть над проблемой в процессе работы над ней, но это не всегда срабатывает подобным же образом для человека на другом конце, того, кто смотрит мой сон. Эмоция возникает, пробивается в его сознание, и теперь уже ему надо отыскивать способ избавиться от нее или не избавиться, такое тоже не исключено.
1: Ладно, примем твою теорию в качестве рабочей гипотезы.
0: Кстати, я заметил, что ты говоришь об абстрактном убийце, а не о Кинси. Почему? Я ни в чем не уверена, покачала головой Аная. Никогда не встречала столь скользкого типа, как Кинси. К тому же он не произвел на меня впечатления человека, у которого хватит вдохновения написать такой сценарий. Так что давай назовем его автора «Босс».
1: «Босс», — повторил Чалмис и взглянул на нее с удивленным упреком.
0: «Ну что поделаешь, я так мыслю». «Понимаешь, Чалмис, ведь эта штука была хороша. Сильная вещь, полная внутренней мощи. Она заставила меня выложиться, показать все, на что я способна. Нет, Кинси всего лишь посредник».
1: «Хорошо. Запишем это в колонку фактов».
0: «А разве у нас есть еще какие-то факты? Мне это больше напоминает стрельбу в темноте наугад».
1: «О, ты знаешь намного больше, чем это может показаться.
0: Если твоя история верна, то тебе известны такие вещи, которые заставят заказчика пойти на любые хлопоты и риск, чтобы от тебя избавиться.
1: И раз босс о тебе столь высокого мнения, то кто мы такие, чтобы с ним спорить? Давай начнем с самого сна. Что он тебе говорит о намеченной жертве? Это мужчина или женщина?»
0: «Женщина», — уверенно ответила она. «Я. Во всяком случае, не девственница».
1: «Дети?»
0: «Почти наверняка». Это придавало некоторым самым жутким образом сна больше силы.
1: «Личность сильная или слабая?»
0: «Слабая, хрупкая, но упрямая». Аная начала ухватывать образ. «Это лишь дедукция, но будь она слабой и податливой, убийца смог бы добиться от нее желаемого, не прибегая к таким изощренным методам».
1: «Возможно. Итак, жертва – женщина среднего возраста, замужняя, с одним или несколькими детьми, имевшая проблемы с психикой. Мы также знаем, что у нее есть имплант Дримера, следовательно, она не из бедных. Но трончую, в этой истории замешаны деньги. Во всяком случае, убийца считает деньги сильной мотивацией, если учесть, сколько он тебе предложил за работу и на какой риск пошел, лишь бы ты не получила эти деньги. Еще мы знаем, что между убийцей и жертвой достаточно интимные отношения, поскольку он может прикоснуться к ней спящей, хотя и не исключено, что он просто подкупил нужного человека. И еще, согласно твоей гипотезе, нам стал известен его роковой просчет». Чалмис увлекся ролью детектива, позабыв о том, что хотел успокоить Анаю и уложить ее спать.
0: «Какой еще просчет?» «По-моему, его план безупречен.
1: Он не может оставить свидетелей. Не попытайся он тебя убить, ты наверняка стала бы и дальше жить своей жизнью, позабыла о подозрениях и не захотела больше копаться в этой истории. Но, признаю, если бы покушение на тебя удалось, то все кончилось бы иначе, из-за меня».
0: «Да, вряд ли он предусмотрел тебя.
1: Я в этом совершенно уверен. Если позабыть о твоем несомненном таланте, ты одинокая незамужняя женщина. Тебе некому открыться, некому излить душу. И никто не станет дотошно расследовать твою таинственную смерть».
0: «Верно». Она нервно грызла зеленую пластиковую палочку, на которую недавно был насажен ломтик лососина, свернутый в форме розы. «Я не хочу ждать полицию. Если я права, господи, надеюсь, я ошибаюсь, то созданный мною сон, может быть, уже сейчас отравляет подсознание той женщины. Ждать некогда. Я хочу немедленно отыскать этого негодяя Кинси, вытащить его из берлоги, где бы он ни находился, и выбить из него правду. Только не знаю, с чего начать или что использовать в качестве приманки».
1: «Ты сама и есть приманка», — заметил Чалмис.
0: «Как так?»
1: «Отсутствие сообщения о твоей смерти должно сильно его встревожить. Он начнет гадать, в чем же причина.

0: причина, почему не сработал его план. Я уверен, что рано или поздно он не сможет удержаться от желания прийти и проверить, в чем дело. Вот тут-то и надо поставить ловушку.
1: Как это можно ускорить?
0: Пожалуй, к твоему визитеру ведет лишь единственная ниточка – чек. Полиция уже работает с ним по официальным каналам. Ты же хочешь действовать независимо. Связаться с ним напрямую ты не имеешь возможности. А как насчет общественных каналов связи?
1: Это идея. Допустим, я дам во всех персональных каналах службы новостей Рио такое объявление. Господин Рудольф Кинси, банк отказывается платить по вашему чеку. Прошу связаться со мной и решить проблему. И укажу твой номер. Если мне удастся хотя бы поговорить с ним, то есть шанс заманить его сюда. Но это такой зыбкий план. А что, если он не просматривает канал личных объявлений?
0: Я вспомнил о твоем бывшем друге, том самом, что приехал брать у меня интервью, когда мы с тобой впервые встретились, и который сам отвечал на свои вопросы. Ты ничего не сможешь сделать через него?
1: Она и поморщилась. Пожалуй, смогу раскрутить на статейку в видеожурнале. Заочное интервью с автором «Триады», ныне отдыхающей в Огайо. Минут 5 хватит. Я появлюсь там радостный и здоровый, скажу, что решила сделать долгий перерыв в работе и вставлю фразочку о том, что положила синтезатор на полку или отправила на фабрику, или еще что-нибудь придумаю. Может, оброню намек на частный заказ, который только что закончил и очень от него устал. Надеюсь только, что Хельмут этого не услышит, а то его удар хватит. Но услышит ли Кинси? Кончик зеленой палочки превратился в плоскую лопаточку.
0: Он наверняка станет следить за любыми новостями о тебе. На мой взгляд, шансы очень неплохие.
1: Тогда попробуем оба варианта. Да, а если план сработает? Если он заявится сюда вооруженным, у тебя есть оружие? Спросила Аная.
0: Оружия у меня нет, но не могу тебя винить в том, что ты не смотришь на жизнь глазами инженера. Вокруг нас много разного оружия, но намного лучше пистолетов. Если ты заманишь мерзавца сюда, то остальное предоставь мне.
1: Так и решим.
0: Последующие дни стали для Анаи просто кошмаром. Лишившись привычной работы, ее воображение занялось постройкой городов, башен и хитроумных лабиринтов дальнейших предположений на узком фундаменте имеющихся фактов. Из сочувствия Чалмис заказал и оплатил для нее новый синтезатор, но прибор не могли доставить быстрее, чем через неделю, и Чалмису приходилось терпеть приступы хандры своей подруги. Наконец он не выдержал и заявил, что она ведет себя как капризный ребенок накануне Рождества, и это немного образумило Анаю. Они не теряли связи с полицией в Рио. Улики, которыми располагало следствие, ничего не дали. Как выяснилось, в синтезатор вмонтировали обычный коммерческий электрет, диэлектрик, длительно сохраняющий поляризацию, образующуюся при затвердевании в сильном электрическом поле. Его попросту разрядили, когда прибор включился. Такую подлость мог устроить любой, имеющий элементарные познания в электронике. Не нашлось ни отпечатков пальцев, ни волосков, ни волокон ткани. Чек был проплачен в одном из отделений банка человеком, чья внешность соответствовала описанию Кинси, однако имя он назвал другое. Банкноты, которыми он заплатил, давно растворились в обороте, хотя полиция предприняла попытки их отследить. Имя и адрес оказались фиктивными, и отпечаток голоса не совпадал с голосами известных полиции преступников. Сейчас этот отпечаток долго и тщательно сравнивался с голосами из других архивов. В Ла-Плате и Манаусе отыскались два Рудольфа Кинси. Один оказался пекарем на пенсии, а второй – молодым студентом. И оба не имели никакого отношения к объекту поисков. Чалмис тоже кое о чем договорился с ближайшим соседом, местным шерифом. Ситуацию усложняло то, что их предполагаемый посетитель мог и не совершать прежде никаких преступлений в Северной Америке. Арестовав его на месте, они защитили бы Анаю, но вряд ли бы ему удалось предъявить ему хоть какие-нибудь обвинения. И даже в случае ареста в Рио он имел превосходные шансы отвертеться, если не потеряет головы и станет упорно все отрицать. В среду вечером Аная услышала звонок у входных ворот. Ее сердце дрогнуло. Она подошла к экрану, нажала кнопку и увидела зубасто улыбающегося Рудольфа Кинси.
1: «О!» – протянула Аная. «Странно видеть вас здесь». Она тут же дала себе мысленного пинка, надеясь, что больше не сморозит какую-нибудь глупость.
0: «Добрый вечер, мисс Рюи. Я так рад, что отыскал вас», — произнес Кинси, сохраняя безупречное самообладание. «Не могли бы вы уделить мне немного вашего времени?»
1: «Мне надо спросить капитана Дюбаора. У него весьма своеобразное отношение к посетителям».
0: «Да, меня предупреждали», — улыбнулся Кинси.
1: «Если вы по поводу открытки ко дню рождения, то примите мои извинения. У меня сломался синтезатор, пришлось отправить его в ремонт. Быть может, я смогу вам это чем-то возместить?»
0: Кинси слегка встревожился.
2: «Ничего страшного, мисс Рюи, и вам вовсе незачем беспокоить хозяина. Если вы подойдете к воротам, я очень быстро завершу свое дело».
0: «Не сомневаюсь», — подумала Аная и улыбнулась. «Подождите, пожалуйста», — попросила она и нажала кнопку «Пауза». «Чао, мисс!» — закричала женщина, припустив во весь дух. Пробежка на полсотни метров привела ее на кухню, где Чао мисс испытывал терпение повара. «Он здесь, у ворот! Сам Кинси хочет со мной встретиться!»
2: «Да, знаю», — небрежно отозвался Чао мисс, обмакивая палец в соус. Он больше часа бродил вдоль периметра силового экрана. Наверное, понял, что пролезть не удастся, решил рискнуть и атаковать с фронта.
0: Она ей метнула на своего друга яростный взгляд. «Так ты знал? И даже не предупредил меня?»
2: «Не было времени», — спокойно ответил он.
0: «Что будем делать?»
2: «Ты можешь пойти к фону и вызвать шерифа Йодера. Попроси его заехать примерно через час. Потом жди в кабинете. Чарльз, отложи обед на час. Думаю, мы управимся».
0: «О-о-о!»
2: Аная приплясывала вокруг Чалмиса, как нетерпеливая планетка-спутник вокруг Юпитера.
0: «А ты что собираешься делать?»
2: «Пригласить нашего гостя на прогулку».
0: «Ладно, будь по-твоему», — хмуро согласилась она. «Но, пожалуйста, осторожнее».
2: «Я всегда осторожен. И не забудь, ты согласилась предоставить эту часть плана мне». Чалмис вышел из дома, направляясь к воротам. Сгущались сумерки. Главные ворота представляли собой похожую на паутину конструкцию, расположенную в некотором удалении от дома. Интерком был вмонтирован с наружной стороны в один из пилонов ворот. Кинси ждал рядом, прислонившись к пилону и ковыряя землю острым носком ботинка. Он насторожился, заметив Чалмиса, потом слегка расслабился, убедившись, что хозяин дома пришел один. «Господин Кинси», — вежливо осведомился Чалмис.
3: «Капитан Дюбаор», — вопросил Кинси. «Очень сожалею, что побеспокоил вас, но мне надо обсудить очень срочное дело с вашей гостьей, мисс Рюи».
2: «Да, она мне передала». Чалмис набрал код. «Проведите свой флайер через ворота, поставьте его на той полянке, и мы выйдем к мисс Рюи». Кинси выполнил его инструкции. Было заметно, что он нервничает. Чалмис запер ворота другой кодовой комбинации и направился к лесистому участку на своей территории. Вскоре его догнал Кинси.
3: «Это довольно деликатное и личное дело», — намекнул Кинси. «Возможно, она пожелает обсудить его только со мной».
2: Его тон подразумевал некие близкие отношения с Анаей. Чалмис оценил артистизм фразы. «Ну, конечно», — сердечно согласился он. «Мисс Рюи в летнем домике, как раз за этим лесом. Там вам ничто не помешает. Полное уединение».
3: «Наше дело потребует некоторого времени».
2: Кинси мгновенно проглотил приманку. Они вошли в лес. Здесь было темнее, прохладные влажные лощины и землю под ногами покрывал толстый упругий слой листьев, накопившийся за много лет. Сверху они потрескивали, а ниже размягчались до скользкой черноты, заглушая звуки шагов. Подлесок выбрасывал на тропу щупальца ветвей и кривых узловатых корней. «Идите впереди, дальше тропа станет узковатой для двоих», — предупредил Чалмис. Он остановился и присел стряхнуть какой-то мусор с обуви, потом достал из кармана дистанционный пульт и магнитофон. Пройдя еще несколько шагов, он поудобнее расположился на упавшем дереве и произвел кое-какие манипуляции. «Пожалуй, мы зашли достаточно далеко, господин Кинси. Мне не хочется, чтобы вы заблудились в лесу». Чалмис положил пульт и магнитофон на бревно рядом с собой. Кинси резко обернулся, на лице его вспыхнуло подозрение.
3: «Что это?»
2: Глаза гостя обшарили Чалмиса. Не обнаружив ничего напоминающего оружие, он бросился к хозяину и с разбега наткнулся на невидимую стену силового экрана. Кинси отпрянул, но не упал.
3: «В чем дело, капитан?»
2: «А ни в чем», — радушно ответил Чалмис. «Я просто подумал, вдруг вам захочется со мной поговорить». И он с намеком постучал пальцем по магнитофону.
3: «О чем?» — спросил Кинси, неуверенно нащупывая хоть какую-то точку опоры в изменившейся ситуации.
2: «Тему я предоставляю выбрать вам», — сказал Чалмис. «И не сомневаюсь, что через некоторое время вы вспомните что-нибудь интересное». Наступило долгое молчание. «Чтобы расшевелить вашу память, могу указать на несколько пикантных особенностей ситуации, в которой вы оказались», — пришел на помощь гостю Чалмис. «Как мне кажется, вы проявили большую осторожность, чем следовало. И никто не знает, где вы. Вы совсем одни, без транспортного средства, в незнакомой местности, где наступает ночь. До ближайшего соседа как минимум 8 километров. Вы уж извините, если я не подскажу, в каком направлении. И на этом пути вас ждет пересеченная местность, кустарники, болота и так далее. Вы мне кажетесь городским человеком. Интересно, когда вы последний раз путешествовали пешком?» Кинси злобно сверкнул глазами, но промолчал. Один из первых вечерних москитов превратился в беззвучную вспышку, наткнувшись на силовой экран. «Ах да, совсем забыл про москитов», — продолжил Чалмис. «Вы, жители цивилизованного юга, и понятия не имеете о ненасытности насекомых здесь, на диком и радиоактивном севере. Хотя неправда, что они могут высосать из человека кровь за 15 минут. На это им нужно гораздо больше времени. Однако гораздо меньше, чем требуется человеку, чтобы прошагать 8 километров».
4: «Да вы сумасшедший!» — заорал Кинси и, выхватив из кармана пиджака маленький лучевой пистолет, двинулся к нему. «Немедленно прекратите!» — потребовал он.
2: «О, друг мой, надеюсь, вы немного разбираетесь в физике», — предупредил Чалмис, даже не шелохнувшись. Выражение на лице Кинси подтвердило, что в физике он разбирается. Сжав губы, он сунул лучевик в карман. «Благодарю вас. Магнитный резонанс — очень мощная сила. Там, где вы стоите, получилась бы внушительная воронка. Я мог бы превратить ее в пруд для золотых рыбок. Но вы правильно сделали, что не выбросили оружие. Оно вам может потом потребоваться, если вы все-таки решитесь прогуляться. Знаете, тут водятся лесовики».
4: «Какие еще лесовики?» — не сдержался Кинси.
2: «Ну, это были довольно неуклюжие, маленькие, мохнатые животные, когда я был мальчиком еще до войны. Война настолько все изменила. Москиты, лесовики». Чалмис смолк, поглядывая на вспыхивающие за листьями вдоль границы силового экрана искры погибающих москитов. Кинси, обрушив на хозяина поток яростной брани, отошел было в лес, но тут же вернулся. «Москиты, — назидательно пояснил Чалмис, — отыскивают жертву, улавливая углекислоту, которая содержится в выдыхаемом млекопитающими воздухе. Могу вам посоветовать некоторое время не дышать». Над головой Кинси послышалось назойливое басовитое жужжание. Взвизгнув, Кинси отбил крупные насекомые ладонью. Кинси прислонился к экрану, образовавшему вокруг него золотистую ауру.
4: «Чего вы от меня добиваетесь?» — рявкнул он. «Признание? Любое признание, полученное под угрозой, не считается в суде доказательством».
2: «Верно, если признание выбито полицией», — согласился Чалмис. «Но когда дело касается частных лиц, понятие угрозы несколько расплывается и утрачивает четкость. Рад, что вы догадались, я весьма заинтересован в правосудии. Хочу лишь напомнить, что для исполнения правосудия совершенно не обязательно прибегать к помощи неповоротливой судебной машины».
4: «Вы говорите об убийстве?» — взвизгнул Кинси.
2: В серых глазах Чалмиса на мгновение вспыхнул огонек гнева, и Кинси, позабыв о москитах, отпрянул от силового экрана, точно впервые осознав, насколько силен хозяин поместья. Затем Чалмис слегка опустил веки, и на его лице вновь появилась маска ироничного шутника. «Я как раз надеялся, что мы подойдем к этой теме. Что-то я монополизировал разговор».
4: «Такое вам с рук не сойдет!» — выкрикнул Кинси.
2: «Что?»
1: «Невежественный горожанин заблудился ночью в лесу, его настигла непредсказуемая судьба».
2: «Предсказуемое, такое происходит регулярно. Только в этом году в болотах Толедо утонули двое. Лето было влажное». Послышалось мерзкое басовитое жужжание, и Кинси отвернулся, обороняясь. Пока он загонял двух москитов на силовой экран, третий сзади впился ему в ногу. Кинси заверещал, когда в кровь проник яд, заплясал от боли и оторвал присосавшегося москита. Чалмис терпеливо ждал. Кинси в состоянии шока запромотал какую-то историю про Анаю, полную инсинуации и наглой лжи об их вымышленных сексуальных отношениях. «Сказки меня утомляют», — оборвал его Чалмис. «К тому же я опаздываю на обед. Пойду-ка лучше в дом».
4: «Вы блефуете!»
2: «Мистер Кинси, насколько я понял, Вселенная существует для вас, пока существуете вы. Похоже, солипсизм — общая особенность сознания всех преступников, но вы уж поверьте, для меня это ничто». Чалмис встал. В кустах запели москиты. Кинси сломался.
4: «Меня зовут Карлос Диас», — торопливо заговорил он, прижимаясь к экрану. «Я был частным детективом в Рио. В прошлом году потерял лицензию. А потом эта большая шишка из фармацевтической компании Портобелло, доктор Бьянко, заведующий отделом развития, предложил мне $1000 за то, чтобы я сходил к мисс Рюи и заказал ей сон. Но так, чтобы заказ нельзя было проследить. И дал мне свою отмытую наличку. Снимите его с меня!»
1: Кинси завертелся, отчаянно размахивая руками и пытаясь избавиться от маленького кошмара, погрузившего хоботок в его спину.
2: «Прислонитесь спиной к экрану», — посоветовал Чалмис.
1: Кинси Диас последовал совету и продолжал исповедь в еще более быстром темпе.
4: «Я увидел возможность сорвать уш», — тараторил он, задыхаясь. «Вложить деньги в именной чек, закоротить синтезатор мисс Рюи и побудить ее включить его до того, как она сходит с чеком в банк. Никто не заподозрит связи между чеком и несчастным случаем. Потом выждать 3 месяца и обменять чек обратно на деньги. У меня есть старый друг в аэропорту. Он думал, что я расследую какое-то дело. Я добрался до багажа мисс Рюи, вытащил синтезатор, вставил в него то, что надо, и подбросил ей в квартиру, когда приходил. Это было легко».
2: «Значит, вас не нанимали убить ее», — заметил внимательно слушавший Чалмис. «Просто к двум великим мыслителям пришли одинаковые идеи». Диас смолк, очевидно осознав, что только что утратил возможность оправдать себя. «Вы доставили сон заказчику?» «Для чего он ему потребовался? Что вы еще о нем знаете?»
4: «Он мне сказал...» «Ты не говорил мне ничего, а диск сейчас у него, я отдал его в понедельник!»
2: Диас отчаянно пытался вспомнить новые факты, чтобы ублажить своего мучителя. Вокруг него все яростнее жужжали москиты.
4: «Прежде я никогда о нем ничего не слышал. Он богатый человек, живет в одном из старинных поместьй кофейных плантаторов. Дом с видом на море. Я предположил, что он хочет защитить свою репутацию и не стал совать нос в его дела. И он не должен был предлагать исполнителю такую крупную сумму», — нашел Диас оправдание для себя. «Да пустите же меня ради всего святого!»
2: Чалмис, чье лицо оставалось в тени, вгляделся в Диаса, освещенного слабым сиянием защитного поля, и решил, что тот, наконец, сказал правду. Во-первых, для выдуманной его истории не было достаточно драматичной. А во-вторых, из-за москитного яда у жертвы слегка поехала крыша, и бедняге стало уже не из-за изощренного фантазирования. «Положите лучевик возле экрана и встаньте к тому дереву», — приказал Чалмис. Он кое-что подстроил на пульте, протянул руку сквозь появившееся в экране светящееся окошечко и взял оружие. Потом расширил круг и пригласил Диаса внутрь. Прихрамывая и спотыкаясь, тот поплелся через лес в сторону дома. Чалмис шел следом. В кабинете их ждала встревоженная Аная в компании шерифа Йодера и его помощника Шримла. «Боже мой!» – произнесла она, увидев напряженное и уже распухающее лицо Диаса. Потом сжала губы и воздержалась от комментариев. Чалмис был привычно вежлив и благожелателен. При исполненной подозрении Диас хранил упорное молчание. «Добрый вечер, Билл», – поздоровался Чалмис с соседом. «Это и есть та небольшая проблема, о которой я тебе говорил. Думаю, пока можно оставить в стороне сложности международных законов», – он кивнул Анае, – «и арестовать этого человека за нарушение границ частных владений. Такое вполне в пределах юрисдикции местных стражей порядка. Ах да, еще можете проверить этот пистолет». Он вручил шерифу лучевик. «Как мне кажется, он им владеет незаконно». Шериф Йодер приступил к формальностям ареста. Диас встрепенулся и попытался обороняться.
4: «Этот человек сам меня пригласил», — начал он. «Он мне угрожал, пытался убить, и все это записано на диске».
2: «Ну-ну, господин Диас», — охладил его Чалмис. «Не начинайте того, чего не можете закончить. Вспомните, что еще есть на этом диске. Я вас и пальцем не тронул, вы были вооружены смертельно опасным оружием, а я безоружен. Кстати, вы больше часа провели в пределах моей собственности, прежде чем объявили о своем присутствии. Да будет вам известно, что я владею несколькими сотнями акров земли и вокруг огороженного силовым экраном дома».
5: «Капитана Дюбаура в нашем округе очень уважают», — вставил шериф невинным тоном гида, обращающего внимание туриста на местную достопримечательность. «Это я говорю на тот случай, если вы сомневаетесь, чьим словам здесь охотнее поверят, его или вашим.
2: Учитывая альтернативу, вам выгоднее предстать перед судом за мелкое нарушение закона», — добавил Чалмис. До Диаса внезапно дошло, что его пока не обвиняют в покушении на убийство. Его рот резко захлопнулся. «В окружной тюрьме тоже есть немалый запас сыворотки против яда москитов», — задумчиво произнес Чалмис, когда Диаса выводили. «Думаю, Билл, этот подопечный вам хлопот не доставит».

0: Хелмис, восхищенно проворковала она, и когда они остались наедине. Ты гений! Как тебе это удалось? Узнал что-нибудь про мой сон?
1: Чалмис устало выдохнул и сел. Что за грязная история? Пожалуй, я приму душ перед ужином. Он повернулся к экрану фона и начал набирать инструкцию. То, что произошло в лесу, я обсуждать не желаю. А насчет твоего сна, да, я, кажется, знаю, где он сейчас. Как в конце концов выяснилось, босс не замышлял твоего убийства. То была идея Кинси, то бишь Диаса. Роль посредника он провалил по всем пунктам и ухитрился подвести и заказчика, и исполнителя, попытавшись украсть предназначенные тебе деньги. На экране Чалмиса появилась эмблема доступа к справочной системе библиотеки Рио-де-Жанейро. Посмотрим, что мы можем узнать сами, не обращаясь к полиции.
0: «Кто такой доктор Бьянко?» – спросила она, я взглянув на экран.
1: «Думаю, что он и есть босс. Посмотрим, подойдут ли другие приметы. Угу. Степени по химии и психологии. Интересная комбинация».
0: «Он женат», — отметила Аная.
1: «Да, давай узнаем что-нибудь о ней. Поищем в социальном регистре».
0: «Смотри», — показала Аная. «Она уже была замужем, один ребенок. Но ничего не сказано о проблемах с психическим здоровьем».
1: «Такая информация хранится в медицинских архивах, а нам туда не влезть. Законным способом, во всяком случае». «Так, а как насчет денег?» Он быстро застучал по клавишам. «Ага, в яблочко».
0: Как выяснилось, жена доктора Бьянки владела 60% акций знаменитой компании, в которой работал ее муж. Вскоре выявилась и причина. Она была внучкой покойного основателя фирмы. «Женился на дочке начальника, вот тебе и мотив убийства», — прокомментировала она. «У нее огромное состояние».
1: «И поэтому он должен был действовать с величайшей осторожностью, чтобы ее смерть не вызвала никаких подозрений. Но зачем ее убивать? На мой взгляд, он и так уже получил все».
0: Чалмис уставился на экран, как на магический кристалл, но тот его больше ничем не порадовал.
1: «Ты ведь понимаешь, — сказал он после краткого молчания, — что мы хотели обвинить его в убийстве, предполагая, что он заказал покушение на тебя. Теперь мы знаем, что он этого не делал, и наши подозрения могут оказаться совершенно необоснованными».
0: Она и обдумала проблему с этой новой точки зрения. «Мои выводы совпадают с твоими, — признала она, — но
1: это знаменитое «но», — пробормотал Чалмис.
0: «Но мне станет намного спокойнее, если я верну заказанный сон», — договорила она. «И не желаю выслушивать шуточки насчет женской интуиции».
1: «Дорогая моя, твою интуицию я приравниваю к силам природы, например, к приливам. Я не царь Канут. И несмотря на прочие твои недостатки, огромное спасибо, ты свое дело знаешь. По крайней мере, насколько я вам могу судить».
0: «Полагаешь, мы сможем его выкрасть?»
1: Чалмис обиделся, услышав такое предложение. «Возьмите себя в руки, Ватсон. В этом нет необходимости. Правы мы или нет в своих предположениях, я не вижу вреда в том, что потребуешь вернуть работу. Однако не вижу и оснований для любых обвинений против доктора Бьянки. Даже если худшие твои предположения верны, он, по сути, не сделал ничего противозаконного».
0: «Даже если он использует мой сон против своей жены?»
1: «Такое будет чертовски трудно доказать в суде. И насколько я тебя знаю, ты гораздо больше заинтересована в предотвращении преступления, чем в возмездии».
0: «Разумеется».
1: «Хорошо. Полагаю, тебе вполне удастся вакцинировать доброго доктора против искушения, даже не поднимая деликатной темы доказательств. Ты по-своему чрезвычайно тонко ощущаешь чувства людей в тех редких случаях, когда ухитряешься обращать на них хоть какое-то внимание. И когда ты туда попадешь...»
0: «Когда я попаду куда?» «По-твоему, мне надо просто прийти к нему и сказать: привет, я не хочу, чтобы вы убивали свою жену, отдайте диск с моим сном. Чалмис, да у него в подвале наверняка есть бассейны с акулами и аллигаторами, как раз для таких, как я».
1: «У этих зверюк от тебя начнется несварение желудка», — ухмыльнулся Чалмис.
2: «Ну вот что я предполагаю. Если учесть образование и должность нашего клиента, это, как мне кажется, его первая попытка насильственного преступления. Если ты сумеешь его убедить, что он разоблачен, и при этом не повергнуть в панику, то готов поспорить, что напугаешь его сильнее, чем он может напугать тебя. Но учитывая, что перепуганные мужчины способны на идиотские поступки, я организую какой-нибудь предлог, чтобы во время встречи с ним тебя сопровождал полицейский эскорт. В любом случае, это усилит эффект. Только постарайся не схлопотать иск за клевету».
0: Аная была далеко не в восторге от предложенной схемы, но вспомнила о своем зловещем сне и сказала: «Хорошо. Надеюсь, ты прав. Давай начнем. Чем быстрее все это кончится, тем лучше». На следующее утро Анея вылетела в Рио первым же шаттлом. Лейтенант Мендес, с которым она предварительно договорилась, встретил его в аэропорту. Его очень обрадовало известие о том, что Диас сидит под замком в Огайо. На очереди стоял доктор Бьянко. Она ей представлялась, что его немедленно арестуют, а кассету со сном конфискуют в качестве доказательства. Мендеса заинтриговала ее теория о предполагаемом использовании этого фили сна, хотя сам он не имел импланта и вероятность подобного воздействия ощущалки мог оценивать скорее с помощью воображения, чем интуиции. Как профессионал он имел большие основания для скепсиса. «Когда преступление еще не совершено, то доказать преступные намерения весьма трудно», — сказал он. «На мой взгляд, богатый убийца ничуть не лучше бедного, но богатому по карману более опытные юристы». Если только он не осчастливит вас спонтанным признанием, хороший адвокат изрубит ваше обвинение в лапшу, да еще выдвинет встречный иск за оскорбление и клевету. Новые технологии порождают новые преступления. Это известная проблема. Всем ясно, что противозаконно убить человека, воткнув в него нож. Но, насколько мне известно, нет закона, запрещающего убить его, вонзив в него идею. Так как же мне заставить доктора вернуть диск, если он не пожелает? Полагаю, теперь это его собственность, раз я взял оплату за работу.
2: Да, это так... Мендес поразмыслил.
0: «Мне в любом случае придется задать ему вопросы о Диасе, и хотя Диас отвел от него подозрение в убийстве, остается еще любопытная проблема отмытой наличности. Так что в целом я охотно помогу вам заставить доктора ощутить себя, скажем, неуютно. Но выходить за эти рамки я не имею права».
3: «Надеюсь, этого окажется достаточно. Остальное, пожалуй, будет зависеть от моих способностей».
0: Добраться до доктора Бьянки и договориться о встрече оказалось нелегко. Она и пришлось пробиваться сквозь несколько слоев секретарей и ассистентов, но когда доктор услышал ее имя, то охотно согласился встретиться у него в кабинете дома. О цели визита она даже не намекнула, пусть помучается в догадках. Дом доктора располагался в прекраснейшем и богатейшем жилом районе города. Старинные дома с чудесными садами, выстроившиеся вдоль улиц, пережили период упадка, но последнее поколение жильцов вложило немало средств в их реставрацию, когда наступила очередная мода на старину. Она и решила, что здесь Чалмис чувствовал бы себя как дома. Дверь Анаи и лейтенанту Мендесу открыл самый настоящий дворецкий. Он повел их наверх по широкой лестнице. Навстречу им спускалась женщина лет под 40, худая и настороженная. Она и считала, что умеет со вкусом одеваться, но одежда женщины отличалась такой элегантностью, что у гостей возникло ощущение, будто свой собственный гардероб она подбирала в подвале и на ощупь. Высокомерно презрительные глаза хозяйки дома задержались на Анае и ее облаченном в штатской спутнике. Женщина не смогла быстро определить, на какую полочку в ее мире их следует поместить. Когда она повернула голову, увенчанную пышными и блестящими черными волосами, Анае заметила, как за украшенным драгоценностями левым ухом блеснул серебряный кружок коннектора. Она намеренно поймала глазами скользнувший по ней взгляд хозяйки и ответила ей вежливым кивком и улыбкой, а потом остановилась, надеясь улучшить момент для дальнейшего наблюдения.
4: «В чем дело, Хуан?»
0: Женщина обратилась к слуге так, словно она и полицейского рядом не было.
4: «Доктор назначил им встречу, мадам», — пояснил слуга с извинением в голосе. «Это что, очередная часть его схемы развития?»
0: Она повернулась к Анае, раздувая ноздри от плохо скрываемой ярости.
4: «Можете передать моему так называемому мужу, что я не поддержу его на совете директоров. Этот Дакута подложил предел моему терпению. Во времена моего отца мы не связывались с такими продуктами и не станем связываться».
3: «Кажется, у нас вышло некоторое недоразумение, миссис Бьянка. Мое дело не имеет никакого отношения к вашей компании», — ответила Анае, продлевая момент.
4: «Оу», — равнодушно бросила она, утратив к ней интерес.
3: «Мило. Хуан, напомни доктору, что через час нам надо ехать на обед к Гендерсонам».
0: Она пошла вниз по лестнице, оставляя за собой шлейф дорогих духов. Анае задумчиво сжала губы, глядя на ее прямую спину, потом повернулась и направилась следом за дворецким в кабинет доктора. Когда гостья вошла, Бьянка встал и с церемонной любезностью пожал ей руку. Он оказался мужчиной лет 40, с едва тронутыми сединой волосами, загорелым и подтянутым. Явной нервозности он не проявил, но его взгляд быстро скользнул по спутнику Анаи, о котором она предусмотрительно не сообщила, договариваясь о встрече.
2: «Здравствуйте, мисс Рюи».
0: Анаи показалось, что он изучает ее лицо с тем же интересом, с каким она изучает его.
2: «Чему обязан удовольствие нашей встречи?»
0: Он явно намеревался хранить спокойствие.
3: «Я встретила в холле вашу жену», — начала Анае замаскированную атаку. «Весьма элегантная женщина и, как я слышала, еще и деловая».
2: «Это она так думает», — едва заметно улыбнулся Бьянка.
1: На самом деле большинство своих талантов она проявляет в светской жизни. Ей трудно оценить уровень конкуренции на современном рынке. Компания же – совокупность сотен работников. Новый человек творчества, и я не стану утомлять вас болтовней о бизнесе. Он кивнул на лейтенанта.
3: Позвольте вам представить лейтенанта Мендеса из городского бюро по расследованию убийств. Он со мной.
1: Она сделала паузу, чтобы до хозяина дошел подтекст сказанного.
3: У меня возникла небольшая проблема с вашим служащим Карлом Диасом.
1: А я не назвал бы его нашим служащим, быстро поправил ее Бианка. Просто у человека были проблемы с работой, и мне захотелось помочь ему снова встать на ноги. Я не верю в прямую благотворительность, но небольшое поручение, предложенное в нужный момент, зачастую приносит гораздо больше пользы.
3: Зато господин Диас, очевидно, по-иному расценил ваше доверие, сухо заметила она. И попытался извлечь выгоду из моего скромного заказа, совершив покушение на мою жизнь.
1: Боже милостивый!
3: Насколько она и могла судить, потрясение доктора оказалось искренним.
1: Я и понятия об этом не имел. Он внезапно выпрямился. Что это был за заказ?
3: Аная поймала его взгляд и с фальшивой улыбочкой пояснила. Филисон для вашей жены. Кажется, ко дню ее рождения, да?
1: Бьянка с тревогой взглянул на лейтенанта. Тот флегматично ждал, и лицо его оставалось невыразительным, словно пудинг.
3: Она и почувствовала, что сейчас Бьянка начнет все отрицать, и сделала упреждающий ход. Подавив вздох сожаления, она достала из сумочки чек Диаса и положила его на полированный стол из настоящего дерева. «Я возвращаю деньги, которые вы мне заплатили. По этому чеку вы сможете получить их в любом отделении банка, и прошу вас вернуть диск с заказанным сном. В процессе работы в него вкралась ошибка». Женщина затаила дыхание. Если Бьянка в присутствии лейтенанта заявит, что понятия не имеет ни о каком заказанном сне, это погубит все ее шансы на успех. Но выведенный из равновесия доктор, он ведь не знал об откровениях Диаса, сделал ошибочный ход.
1: «Я сам проверил этот сон», — заявил он.
3: «Вероятно, вы слишком взыскательны к своему творчеству. Заверяю вас, заказ выполнен безупречно». И он подтолкнул к ней чек. «Попался», — подумала она, и, однако, не шелохнулась. «Как раз наоборот. Я допустила принципиальную ошибку». Гостья выразительно взглянула на Мендеса. Тот, уютно устроившись на стуле, делал вид, будто с большим интересом разглядывает что-то в саду за окном.
1: Бьянка встревожился не на шутку и впервые косвенно признал реальную суть дела. «Но почему это вас настолько тревожит, если клиент удовлетворен? А я весьма доволен вашей работой, причем настолько, что могу даже удвоить ваш гонорар».
3: Она ей улыбнулась и покачала головой, отклоняя взятку. Теперь она не сомневалась, что наступление удалось. «Если бы я была машиной и производила некий товар подобно машине, то мне было бы все равно. Но я зарабатываю, создавая образы, слова, идеи. То, что существует лишь в воображении. Мою продукцию надо принимать внутрь, как лекарство. Вот почему меня так заботит, чтобы мой продукт не имел ядовитых примесей. Вы наверняка оцените такую аналогию».
1: Она и вонзила в него эту словесную шпильку с превеликим удовлетворением. «А мне о филе сна говорили совершенно иное», — едко парировал Бьянка.
3: Она и с чувством вины вспомнила некоторые свои прежние работы, но решила, учитывая величину ставок в этой игре, что капелька лицемерия сейчас будет извинительна.
4: «У разных композиторов разные стандарты», — пояснила она, глядя в потолок. «И зависят они от величины таланта».
1: «Знаете, художник, которому пристанет репутация человека, неспособного выполнить заказ, может лишиться средств к существованию, когда про такое узнают все».
3: Бьянка нахмурился, отчаянно пытаясь придумать угрозу, которую можно без опаски произнести в присутствии полицейского.
1: «А я вряд ли смогу рекомендовать вас своим друзьям. На вас даже можно подать иск за нарушение контракта».
3: Лейтенант выпрямился на стуле и взглянул на доктора, чуть заметно улыбаясь. Бьянка на мгновение метнул в него ненавидящий взгляд. «Да, процесс может оказаться интересным», — проговорила Аная. «Сон, разумеется, станет фигурировать в суде как доказательство. Его захочет просмотреть судья, возможно, эксперты, и изучит его весьма тщательно. А огласка? Лично я люблю огласку. Когда твое имя мелькает на публике, его вспоминают, услышав снова, скажем, в другом контексте».
1: Бьянка ответил ей кислым взглядом человека, только что залепившего почти завершенный манускрипт.
3: Она и сразу вспомнились опасения насчет акул и аллигаторов, и она вдвойне порадовалась соседству лейтенанта Мендеса, терпеливо дожидавшегося момента, когда он сможет приступить к своим непосредственным обязанностям.
1: Медленный, неохотно, безупречный убийца расстался с надеждой завершить тщательно замысленный план досрочного овладения покоем, свободой и властью. «Как вам будет угодно», — сдался он. «Я вам его верну». И он занялся тактильным замком сейфа, скрытого за картиной на стене кабинета. Она, я послала Мендесу краткий торжествующий взгляд. Тот ответил улыбкой и тут же стер ее с лица, когда Бьянка достал мастер-картридж и положил на стол рядом с чеком. Она, я достала из сумочки свой старый плеер. «Я, естественно, желаю ознакомиться с продуктом», — процитировала она и быстро проверила запись. Это действительно был оригинал. Она положила его в сумочку и встала. «Доктор Бьянка, благодарю вас за то, что вы уделили мне несколько минут своего времени». Она быстро придумала, как загнать последний гвоздь в крышку гроба его надежд. «Передайте мои наилучшие пожелания вашей жене. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Теперь, когда я с ней познакомилась, если так можно выразиться, и снаружи, и внутри, я стану внимательнее искать ее имя в светских новостях. Это придаст всей истории более личный интерес». Она и решила, что если задержится еще немного, то может перестараться. Она и так балансировала на грани допустимого. «А теперь позвольте оставить вас, господа. Не стану более отвлекать вас от реальных дел. Меня же ждет мир моих неописуемых фантазий». Когда она выходила, доктор Бьянка не поднялся из кресла, чтобы проводить даму.

0: Она и облегченно выдохнула, выходя на мягкий дневной свет зимнего солнца.
1: Ей казалось, что она побывала в пещере, где время остановилось на целые столетия, или сбежала из дворца злобного царя эльфов.
0: Крепко сжав сумочку с картриджем, она отправилась на поиски ближайшего общественного транспорта, который доставил бы ее домой в не столь роскошный район города. Заброшенная на неделю квартира показалась ей холодной, к тому же в ней установился неприятный запах. Разбросанные вещи напомнили о торопливом отъезде. Она увидела кофейную чашку, в которой над слоем черной слизи на дне уже выросло плесень и кучу грязной одежды. Обычно она и не очень-то жаловала домашнюю работу, но мерзость запустения ее доконала, и в следующий час она посвятила энергичной чистке и уборке. Даже самые навороченные автоматические домашние приборы не станут работать, если их не включать, не программировать и не обслуживать. Финальным актом наведения порядка стало церемонное извлечение из сумочки картриджа и его электронные кремации в утилизаторе. Она и так и не решила, куда его отправила, в ад или рай для снов, но знала, что призрак этого видения останется с нею надолго. Ее труды и добродетель оказались вознаграждены. Вскоре после скудного ужина ей доставили новенький синтезатор. Чалмис предусмотрительно переадресовал доставку. Она и схватила его с нескрываемой жадностью. Летельщица снов благоговейно поставила коробочку на рабочий стол и ненадолго отвлеклась, глядя в окно, где переливались городские огни, напоминая драгоценности в витрине ювелира. Потом села и задумалась, за какую работу взяться в первую очередь. Она все же испытала краткую остаточную тревогу, подключая провода к вискам, но сразу же забыла о ней, когда перед ее мысленным взором возник новый яркий мир. Девочка смотрела сквозь стекло купола на бесконечные поющие пески колонии Бета. То охряные, то цвет ржавчины, но никогда не замирающие, никогда не умолкающие. Она смотрела на них с тоской и желанием, прижав пальцы к прохладной гладкости, оберегающей ее тюрьмы, почти не замечая обволакивающего ее негромкого гудения машин, позволяющих ходить в простой одежде и дышать без маски. Воздух в ноздрях был сух и прохладен, его выдыхала машина, а не что-то живое и зеленое. Девочка повернулась к стоящему рядом брату. Она и вернулась домой.

В сегодняшнем эфире модели для сборки. Рассказ Чарльза де Линта «Бумажный Джек». Если вы полагаете, что образование слишком дорого стоит, попробуйте невежество. Дерек Бок. Церкви вовсе не убежище для просвещенного духа. В них души томятся в плену. Если верить Джилли, то всякая попытка подчинить таинство определенным правилам извращает саму его суть. Не знаю, права она или нет, но ведь я ничего в таких вещах не смыслю. Стоит мне столкнуться с чем-то, что не поддается логическому объяснению, как я просто отхожу в сторону и уступаю дорогу Джилли и своему брату Кристи. Их хлебом не корми, дай о чем-нибудь этаком порассуждать. Если бы мне пришлось выбирать между какой-нибудь церковью или духовным орденом, я наверняка отдал бы предпочтение тому, в котором любовь к обычному человеку важнее всего. Меня интересуют настоящие люди, живущие здесь и сейчас. Бог, феи или метафизический потусторонний мир ничего не меняют в моем представлении о жизни. Только... Вы, конечно, уже поняли, что какое-нибудь «только» наверняка найдется, иначе зачем бы я стал все это писать? Дело не в том, что мне нечего сказать. Средствами искусства можно передать все, что угодно, но моя привычная среда — музыка. Я не рисую, как Джилли, и не пишу рассказы, как Кристи. А для того, чтобы описать то, что случилось со мной, обычные мелодии на скрипке мало. Хотя это не совсем верно. Я могу вложить в мелодию все, что угодно, но при этом у меня не будет уверенности в том, что слушатели услышат именно то, что мне нужно. С инструментальной музыкой всегда так. Вот почему она и живет так долго. Каждый берет из нее именно то, что хочет. Предположим, композитор хотел рассказать нам о том, как выглядит Земля после какой-нибудь великой битвы. А мы, слушая его музыку, вспоминаем покойного отца или мать, друга, который борется со смертельным недугом, оленя, виденного как-то на заре на опушке леса, или множество других, совершенно не связанных друг с другом вещей. Искусство Джилли реалистическое, или, по крайней мере, реалистически переданное. Сюжеты ее картин вполне тянут на иллюстрации к современным версиям сказок Эндрю Лэнга о феях, которые мы все читали в детстве, где полно цветовой символики. Легенда о жизни города и рассказы, которые сочиняет мой брат Кристи из той же оперы. То, что нарисовано на холсте или напечатано на бумаге, не дает слишком большой свободы истолкования, каково бы ни было искусство того, кто это создал. Вот почему я и решил все это записать. Может, хоть так смогу разобраться, что же со мной произошло. Всю прошлую неделю я, отыграв у торгового центра на Уильямсон-стрит и собрав с полуденных толп свою мзду, укладывал скрипку в футляр и направлялся через весь город сюда, к собору Святого Павла. Здесь я садился на ступеньки почти у самого входа, вытаскивал блокнот и пытался писать. Загвоздка в том, что я так и не решил, с чего начинать рассказ. Мне нравится сидеть тут на ступеньках. Я даже играл в соборе всего один раз на свадьбе у друга. Свадьба прошла как надо, но я помню, какое впечатление произвел на меня собор, когда я зашел в него один, чтобы проверить звучание перед началом церемонии. С тех самых пор я не уверен, что Джилли права, когда говорит о церквах такие вещи. Моя скрипка звучала вовсе не так, как если бы собор заточил ее в себе. Наоборот, стены, казалось, помогали музыке раскрыться. Простой рил, который я играл, обогатился в соборе величественными трелями, одухотворенными трелями, каких я никогда не слышал в нем прежде. Наверное, все дело было в замысле архитектора, а не в присутствии Бога. Но я все равно мог бы играть в соборе хоть всю ночь. Только... Ну вот, опять я отвлекаюсь. Две страницы исписал, больше, чем за всю прошлую неделю. А теперь перечитываю все это и не знаю, годится оно куда-нибудь или нет. Может, лучше взять, да и рассказать вам про бумажного Джека. Я, правда, не уверен, что вся эта история началась именно с него, но да ладно. С чего бы не начать?

0: День выдался просто изумительный, особенно на фоне довольно странной погоды, которая стояла в ту весну. Один день я со своей скрипкой дрожал на каком-нибудь перекрестке, закутавшись в куртку и шарф, натянув на самые уши суконную кепку и напялив перчатки без пальцев, а уже на следующий обливался потом в футболке, и меня бросало в жар от одной мысли о том, чтобы играть на санцепеке. На небе не было ни облачка. Солнце, пройдя зенит, только-только начинало клониться к западу. Мы с Джилли грелись в его лучах, сидя на ступеньках собора. Я даже не сидел, а полулежал на крыльце, опираясь локтем о ступени, футляр со скрипкой под боком, и жалел, что не надел с утра шорты, потому что джинсы облепили ноги, как две раскаленные свинцовые трубы. Рядом со мной, подобравшись, точно кошка, которая вот-вот прыгнет на что-то чрезвычайно интересное, только ей одно видимое, сидела Джилли, заморашка, как всегда. Краска мелкими брызгами покрывала ее широкие штаны и блузку с короткими рукавами, еще больше засохла под ногтями и в спутанной гриве. Она повернула ко мне лицо, чудесным образом избежавшее следов утренней работы, и одарила меня неизменной улыбкой.
1: «А ты хотя бы раз задумывался, откуда он взялся?» — спросила она.
0: Это была ее коронная фраза. За этим
1: «А ты хотя бы раз задумывался?» могло последовать что угодно. От безобидного вопроса «Когда спят рыбы и спят ли они вообще?» или «Почему люди всегда поднимают взгляд к потолку, когда думают?»
0: и до более таинственных материй, таких как существование духов или маленьких человечков, которые живут за стенными панелями и тому подобного.
1: А еще она любила гадать о прошлом людей.
0: Иной раз, когда я отправлялся играть, она увязывалась за мной, пристраивалась где-нибудь в уголке у меня за спиной и рисовала людей, для которых я играл. И неизменно, где-нибудь в середине мелодии, разумеется, сложной, требовавшей всего моего внимания без остатка, подходила ко мне сзади и шептала на ухо что-нибудь вроде:
2: «Видишь того парня в полиэстеровом костюме? 10-1, что по воскресеньям он гоняет на здоровенном Харлее в кожаной жилетке, все как надо».
0: Так что я уже привык. Но сегодня она выбрала не какое-нибудь безымянное лицо из толпы. Ее внимание привлек бумажный Джек, который тоже сидел на ступеньках собора, только намного ниже, так что вряд ли он слышал, что мы о нем говорим. Такой темной кожи, как у бумажного Джека, я ни разу ни у кого больше не видел. Черная, как эбонит, она, казалось, прямо-таки впитывала солнечный свет. Лет ему было хорошо за 60, я так думаю. Мелкие завитки волос совсем побелели. Одевался он в темные костюмы, ветхие, старомодные, но всегда безупречно чистые. Под пиджаком у него обычно была надета футболка такой белизны, что глазу больно было смотреть, особенно на солнце. Также сверкали его зубы, стоило ему улыбнуться кому-нибудь своей кривой ухмылкой. Никто не знал, как его зовут по-настоящему, а он никогда не говорил. Не знаю, был ли он немым или ему просто сказать было нечего, но я только слышал, как он усмехался или смеялся. Бумажным Джеком его прозвали потому, что он устраивал целые представления с оригами. Он был мастер складывать разные фигурки. У его ног всегда стоял целый пакет цветной бумаги. Люди выбирали цвет и заказывали фигурку, и он тут же ее делал. Не клеил, не резал, просто сворачивал, и все. А сделать он мог все, что угодно. От обычного цветка или фигурки животного до силуэтов столь сложных, что казалось невероятным уловить их суть в клочке бумаги. И все же, насколько я знаю, ни один покупатель никогда не уходил от него разочарованным. Не раз и не два я видел, как старики из маленькой Японии приходили посидеть рядом с ним и посмотреть, как он работает. Они называли его «сенсей» — уважительное обращение, которым японцы просто так не бросаются. Но оригами было лишь наиболее заметной стороной его представлений. А еще он предсказывал будущее. У него была такая китайская штучка из бумаги, с которыми мы все играли в детстве. Ну, вы знаете, берете лист бумаги, сгибаете углы к середине, переворачиваете, еще раз сгибаете, потом просовываете указательный и большой палец в складки и разворачиваете игрушку так, что она становится похожа на бумажный цветок. Двигаете пальцами туда-сюда, и цветок как будто разговаривает. Такой же бумажный прорицатель был у Джека. Снаружи на нем были написаны названия 4 цветов, а внутри 8 цифр. Сначала нужно было выбрать цвет, скажем, красный. Тогда предсказатель начинал беззвучно говорить. Пальцы Джека двигались туда и сюда, заставляя его произносить слово «К-Р-А-С-Н-И» по буквам. А потом цветок раскрывался, и нужно было выбрать одну из 4 цифр.
1: Вы выбирали цифру, и Джек отсчитывал ее таким же манером, пока цветок не раскрывался снова на том же самом или следующем наборе цифр. Тогда вы выбирали вторую цифру, и под ней оказывалось предсказание вашей судьбы. Бумажный Джек ничего никому не читал. Он просто давал бумажку вам в руки, а сам заталкивал предсказатель обратно в карман пиджака, откуда вынул его перед этим. Сам я никогда не ходил к нему за предсказанием будущего, зато Джилли делала это раз 100, не меньше.
2: «Предсказания всегда разные», — сказала она мне однажды. Как-то я сидела у него за спиной, пока он предсказывал будущее одной клиентке, и через его плечо прочитала, что было написано в ее бумажке. Когда она заплатила и ушла, я попросила погадать мне. Я специально выбрала тот же самый номер, который был у нее, но предсказание оказалось совсем другое.
1: «Просто у него в кармане не один предсказатель», — ответил я, но она только покачала головой.
2: «Но он не успел убрать его», — сказала она. «Предсказатель был тот же, номер тот же, но за секунды, которые прошли от одного гадания до другого, надпись изменилась».
1: Логических объяснений этому случаю могло существовать сколько угодно, и самое простое из них — элементарная ловкость рук. Но я давным-давно поставил крест на спорах с Джилли во всем, что касалось подобных таинственных совпадений. Так что же, бумажный Джек — волшебник? Только не в моей истории, по крайней мере, не в том смысле, в каком понимала волшебство Джилли. И все же у него была своя магия. Такая, которая окружает всякого талантливого артиста, каким был Джек. А еще он всегда поднимал мне настроение. Рядом с ним даже самый хмурый день не казался таким уж мрачным, а солнечный становился еще светлее. Джек просто источал радость, и всякий, хочешь не хочешь, а заражался ею. Так что в каком-то смысле волшебником он все же был. А еще я часто спрашивал себя: интересно, откуда он взялся и как оказался на улице? Люди, которые кормятся на улице, примерно поровну делятся на тех, у кого нет другого выбора, и тех, кто сам выбрал такую жизнь, как я, например. Но со мной не все так просто. У меня есть небольшая квартирка недалеко от того места, где живет Джилли. Да и работы я никогда не чурался, особенно зимой, когда игрой на улице много не заработаешь и концертов мало. Не у всякого бродяги есть такой выбор, но мне казалось, что бумажный Джек как раз может быть одним из них.
2: «Он такой интересный мужик», — продолжала Джилли.
1: Я кивнул.
2: «Но я за него беспокоюсь», — добавила она.
1: «Как так?» Джилли нахмурилась, ее лоб пошел морщинами.
2: «По-моему, он похудел, да и ходить ему труднее стало, чем раньше. Тебя здесь не было, когда он приходил сегодня. Он так шел, как будто земля его к себе вдвое сильнее тянула, чем других людей».
1: «Да ведь он старый, Джилли».
2: «В том-то и дело. Где он живет? Есть у него кто-нибудь, кто бы за ним приглядывал?»
1: В этом вся Джилли. Сердце у нее большое, как город. В нем есть место для всех и всего. Она вечно собирает подкидыши, будь то собаки, кошки или люди. Когда-то и я был одним из ее подкидышей, но это время прошло. «Может, взять, да и спросить у него самого?» — предложил я.
2: «Он же говорить не умеет», — напомнила Джилли.
1: «А может, просто не хочет?» Джилли покачала головой.
2: «Я уже миллион раз пробовала. Он слышит все, что я ему говорю, и всегда ухитряется ответить. То улыбнется, то бровь так поднимет, или еще что-нибудь, но никогда не говорит ни слова».
1: Морщинки на ее лбу залегли так глубоко, что мне даже захотелось протянуть руку и их разгладить.
2: «А в последнее время», — добавила она, — «вид у него стал такой, точно он призрака увидел».
1: «Скажи эти слова кто-нибудь другой, я бы решил, что у бумажного Джека что-то неладно». В устах Джилли они обретали буквальный смысл. «Так речь пойдет о призраках?» — спросил я. Я постарался, чтобы мой голос прозвучал как можно менее скептически, но по разочарованию, которое мелькнуло в глазах Джилли, я понял, что не слишком преуспел.
2: «Ах, Джорди!» — вздохнула она. «Ну почему ты не веришь в то, что с нами случилось?»
1: Вот версия происшествия, имевшего место года 3 тому назад, на которую ссылается в данном случае Джилли. «Мы встретили призрака. В дождливую ночь он вышел из прошлого и похитил женщину, которую я любил. По крайней мере,

0: которую мы с Джилли купили немного погодя в антикварном магазине Мура. Вот и все, что мне от нее осталось. На обороте дата, написанная рукой фотографа. 1912 год. На фотографии была Сэм. Сэм в окружении незнакомцев стояла на крыльце какого-то старого дома. Я ее помню, но ее никогда не было. Вот во что мне пришлось научиться верить, потому что все остальное не имело смысла. Я помнил о ней столько всякого, но, наверное, все это было, как говорит мой брат, «jamais vu». Это то же самое, что «déjà-vu», только вместо ощущения, что ты уже бывал где-то, помнишь то, чего на самом деле не было. Я никогда раньше такого выражения не слышал. Брат подцепил его в триллере Дэвида Моррелла, который как раз читал тогда. Но мне показалось, что оно отражает суть дела. «Jamais vu». Но Джилли тоже помнит Сэм. Стоило мне подумать о Сэм, и грудь точно обручем сдавливала. От попыток понять, что же тогда случилось, начинала болеть голова. Мне казалось, я предаю Сэм, пытаясь убедить себя в том, что ее никогда не было на свете, но я не мог иначе, ведь поверить в то, что произошло, на самом деле было еще страшнее. Как жить в мире, где может произойти все, что угодно? «Привыкнешь», — говорила мне Джилли. «Где-то рядом, бок о бок с нашим, существует еще один мир, невидимый. Загляни в него хотя бы одним глазком, и щелочка никогда уже не закроется. Ты всегда будешь помнить, что он есть». «Но я не хочу», — сказал я. Она только покачала головой. «Думаешь, это тебе решать?» — сказала она. «Человек всегда решает сам. По крайней мере, я в это верю. Я решил, что ловушка какого-то там невидимого мира привидений, духов и еще бог знает кого не для меня. Но Сэм продолжала сниться мне по ночам, как будто никуда не исчезала. И я все еще носил ее фотографию в футляре для скрипки. Я и сейчас чувствую ее. Она словно мерцает через кожу, шепотом говорит со мной:
1: «Не забывай меня».
0: Да я бы и не смог. Jamais vu. Но хотел. Джилли пододвинулась ко мне поближе и положила руку мне на колено.
1: «Чем упорнее ты настаиваешь на том, что ничего не было, тем хуже тебе становится», — сказала она, продолжая наш застарелый спор, которому, наверное, никогда не будет конца. «Пока ты не смиришься с тем, что все было, как было, память будет преследовать тебя, точно призрак, не давая тебе стать самим собой».
0: «А у бумажного Джека такой же призрак?» — спросил я, чтобы перевести разговор в более привычное русло или, по крайней мере, отвлечь ее внимание от моей персоны к чему-нибудь другому. «С ним тоже что-то в этом роде случилось?» Джилли вздохнула.
1: «Воспоминания иногда бывают хуже призраков».
0: «Мне ли не знать?» Я бросил взгляд на нижние ступени лестницы, где еще недавно сидел бумажный Джек, но его уже и след простыл. Только парочка голубей в перевалку бродила на его месте. Принесенная ветром обертка от шоколадного батончика прилипла к подъему ступеньки. Я положил ладонь на руку Джилли и пожал ее. Потом подхватил свой футляр и поднялся. «Мне надо идти», — сказал я ей.
1: «Я не хотела тебя расстраивать».
0: «Знаю. Просто хочу пройтись немного, подумать». Она не предложила пойти со мной, и за это я был ей благодарен. Джилли — мой лучший друг, но в ту минуту мне просто необходимо было побыть одна.

Я отправился бродить. Шел, куда ноги несли, к югу от собора, вниз по Баттерсфилд-роуд, к пирсу, похлопывая себя футляром со скрипкой по бедру. У озера, там, где мол встречается с пляжем, есть ограждение из нетесаного камня. Я подошел и прислонился к нему. Оттуда мне хорошо были видны рыбаки, которые сидели с удочками выше по берегу. В небе кружили чайки и орали так, будто их уже месяц не кормили. На пляже оживленно о чем-то спорила парочка, но они были слишком далеко, и я не разобрал, о чем у них шла речь. Они напоминали актеров немого кино. Карикатуры на людей, каждое движение естественнее, чем это возможно в жизни.

О чем я думал, не знаю. Скорее всего, пытался не думать вовсе, но получалось не очень хорошо. Вид ссорящейся пары меня угнетал. «Цените, что имеете!» — хотелось мне крикнуть им. Но это было не мое дело. Я уже подумывал, а не двинуть ли мне через весь город в парк Фицгенри. Там есть один уголок, называется «Сады Селена». В нем полно каменных скамей и разных фигур, и мне там всегда на душе легчает. Как вдруг заметил у реки к западу от пирса знакомый силуэт. Бумажный Джек. Река Кикаха получила свое название от имени индийского племени группы алганкинов, которая обитала здесь задолго до того, как белый человек пришел и отнял у них эту землю. Все, что им осталось, это резервация к северу от города, да имя реки. Начиналась она за резервацией еще дальше на север и у впадения в озеро пересекала город. Здесь, у самого берега, она отделяла деловые кварталы города и порт от пляжа, где жили люди с деньгами. На пляже есть такие особняки, рядом с которыми величественные старинные здания Нижнего Кроуси кажутся всего лишь многоквартирными домами. Только с берега их не увидишь. Когда смотришь на запад, видишь сплошную зелень. Сначала вылизанные газоны городского совета по обе стороны реки, потом поросшие деревьями холмы, среди которых и прячутся от нас, простых смертных, дома богачей. На берегу расположились пара клубов и частные пляжи по-настоящему богатых людей, чьи поместья спускаются к самой воде. Бумажный Джек сидел по эту сторону реки и занимался не знаю чем. Мне со своего места не было видно. По-моему, просто сидел на берегу и смотрел, как медленно катит своего река. Сперва я тоже посмотрел на него, потом подхватил футляр со скрипкой, который прислонил перед этим к стене, и побрел к пляжу. Когда я поравнялся с бумажным Джеком, он поднял голову и улыбнулся мне так светло и приветливо, точно ждал моего появления. Джилли наверняка сказала бы, что встретить Джека сразу после того, как мы о нем говорили, это судьба. Я предпочитаю называть это совпадением. Город, конечно, велик, но не настолько. Бумажный Джек жестом показал, чтобы я присаживался рядом с ним на газон. Я поколебался. Позднее я понял, что откажись я тогда от его приглашения, и все могло бы пойти по-другому. Но я сделал выбор и сел. Там был такой низенький заборчик, он тянулся прямо вдоль кромки воды, а за ним росли камыши и водяные лилии. Среди них плавали утки, мамаша с выводком. За ними и наблюдал бумажный Джек. В руках у него был пустой полиэтиленовый мешок. По крошкам, которые остались на дне, я понял, что он скормил уткам весь свой хлеб. Его рука снова зашевелилась. Он сначала коснулся мешка, потом показал на уток. Я покачал головой. «Я не собирался сюда идти», — сказал я, «поэтому ничего для них не принес». Он кивнул, понял. Мы еще посидели молча. Утки в конце концов разочаровались в нас и поплыли вверх по реке в поисках корма. Едва они исчезли, бумажный Джек снова повернулся ко мне. Приложил руку к сердцу, вопросительно поднял брови. Глядя на его узкую черную ладонь с тонкими длинными пальцами, лежавшую на лацкане темного пиджака, я в который уже раз подивился ее густой, концентрированной смуглоте. Сам я рядом с ним выглядел бледным, как полотно, даром что загорел, играя все лето на улице. Потом поднял взгляд и посмотрел ему в глаза. Если до сих пор мне казалось, что его кожа поглощает солнечный свет, то теперь я понял, куда он уходит. В сияние глаз. Они были темны. Так темны, что с трудом можно было различить, где кончается зрачок и начинается окружающая его радужка. Но из сердца этой тьмы исходило пламя. Сверкание, от которого что-то встрепенулось у меня в груди, как бывает, когда я играю бешеный шотландский рил в ля миноре и, не умолкая, гудит басовая струна моей скрипки. Наверное, это странно описывать то, что видишь глазами в музыкальных терминах, но тогда, в тот самый миг, я услышал, как поет у меня внутри сияние его глаз. И сразу понял, что он хотел сказать своим жестом. «Да», — сказал я, — «мне сейчас немного грустно». Он снова приложил руку к груди, но на этот раз жест получился иной, какой-то легкий. Но и он тоже был мне понятен. «Нет, ты не поможешь». «Да и никто не поможет», — ответил я. «Кроме Сэм».
Если бы она вернулась, или если бы я мог убедиться, что она была на самом деле. Но эта мысль потянула за собой череду других, а я не был уверен, что снова хочу погружаться в них. Я хотел, чтобы она была на самом деле. Хотел, чтобы она вернулась, но признать это означало признать существование призраков и того, что прошлое может прокрасться в настоящее и похитить живого человека, унести его в давно минувшие времена. Джек вытащил бумажный предсказатель из нагрудного кармана пиджака и вопросительно посмотрел на меня. Я хотел было отказаться, но не успел сообразить, что происходит, как у меня с языка сорвалось. А почему бы и нет, черт возьми? И я решил, что пусть идет, как идет. Я выбрал синий цвет, потому что он ближе всего подходил к моим тогдашним чувствам. Ведь нет таких цветов, которые обозначали бы глупость, недоумение или растерянность. Я следил за его пальцами, пока они заставляли цветок выговаривать слово, потом выбрал цифру 4 по числу струн на моей скрипке. Когда его пальцы замерли вновь, я выбрал 7, безо всякой на то причины. Он отогнул бумажный уголок и дал мне прочесть предсказание. Там было написано вот что. «Проглоти свое прошлое». Сначала я не врубился. Думал, увижу что-нибудь вроде «Don't worry, be happy», как поет Бобби Макферрин. Поэтому то, что там было написано, показалось мне какой-то бессмыслицей. «Не понимаю», — сказал я Джеку. «Что это, по-твоему, значит?» Он только пожал плечами. Свернул предсказатель, положил его в карман. «Проглоти свое прошлое». «Значит ли это, что я должен все забыть?» «Или проглотить ведь может означать поверить или принять?» Что же он пытается мне сказать? Неужели повторяет слова Джилли? Я вспомнил о фотографии в футляре, и тут меня осенило. Даже не знаю, почему мне раньше такое в голову не приходило. Схватив скрипку, я поднялся. Мне хотелось поблагодарить его, но все слова куда-то вдруг пропали. Вышло только «Мне надо бежать». Все же я видел, что моя благодарность ему понятна. Я не был тогда уверен, чем именно он мне помог, разве что записочка в его предсказателе натолкнула меня на мысль, которая никогда прежде меня не посещала. «Судьба», как сказала бы Джилли. Бумажный Джек улыбнулся и помахал мне вслед. Так, случайное стечение обстоятельств привело меня с берега реки, где сидел бумажный Джек, по Баттерсфилд-Роуд в Нижней Кроуси, в публичную библиотеку города Ньюфорда.

Время не только точит речные берега и снашивает горы, превращая их в усталые холмы. Оно притупляет остроту воспоминаний, окутывая все события прошлого легкой пеленой, так что постепенно грани между ними стираются. То, что происходило на самом деле, мы начинаем путать со своими несбывшимися надеждами, мечтами и сожалениями о том, что все вышло именно так, а не иначе. Знаете, как бывает, когда встретишь человека, с которым в одну школу ходил? Не друга, а так, на уроках вместе сидели или в коридоре парой слов перекинулись. А он вдруг кидается вам на шею, как будто вы с ним не разлей вода были, и все, потому что ему что-то запомнилось. Вот и думаешь тогда, черт его знает, может, мы и впрямь корешами были, и это я все позабыл. Когда я всерьез занялся расследованием того, что случилось с Сэм, в голове у меня прояснилось, и воспоминания о ней обрели четкость. О призраках из прошлого, которые прокрадываются в настоящее и похищают людей, я больше не думал. Все мои мысли вращались только вокруг Сэм и возможности найти ее. Если не ту Сэм, которую знал я, то, по крайней мере, ту женщину, какой она стала в прошлом. В библиотеке работает моя знакомая, Эмис Каллан. Это высокая угловатая женщина с волосами цвета ржавчины и длинными пальцами для клавишных в самый раз. Но она предпочитает ирландскую волынку, на которой играет в группе под названием «Попрыгунчик Джонни». Я тоже играю в этом ансамбле, который то собирается, то распускается снова, а все из-за третьего участника Мэтта Кейси. Мэтт изумительно играет на бузуке и гитаре, просто сказочно поет, но вот строить отношения с людьми он не мастер, да и чересчур циничен на мой вкус. А поскольку мы с ним не очень-то ладим, репетиции иногда проходят несколько напряженно. С другой стороны, мне очень нравится играть с Эми. Она из той породы музыкантов, которым игра доставляет такое удовольствие, что, находясь рядом, просто невозможно не заразиться их настроением. Стоит мне подумать об Эми, я так и вижу, как она стоит, обернувшись всем своим угловатым телом вокруг волынки, правый локоть ходит вверх-вниз, накачивая мехи под ее левой рукой, длиннющие пальцы пляшут по клапанам, нога притопывает, голова покачивается в такт, а на лице улыбка от уха до уха. С ней концерт всегда проходит хорошо. Всем весело, и, наверное, из-за этого группа не распадается окончательно. Я показал ей фотографию Сэм, которая у меня была. Справа от ступеней, на колонне, которая поддерживала портик, была видна табличка с номером дома. Да и самого дома в кадр попало достаточно, чтобы я мог узнать его, если увижу на самом деле. Выяснить бы только, что это за улица, и существует ли еще этот дом. «На это может уйти вечность», — сказала Эми и положила фото на стол. «Ничего, время у меня есть». Эми расхохоталась. «Да уж, надо полагать. Не знаю, как тебе это удается, Джорди. Все вокруг только и делают, что задницу надрывают, зарабатывая на жизнь, а ты плывешь себе тихонько по течению». «Тратить поменьше, вот и весь секрет», — сказал я.

Эмми только глаза закатила. Она бывала в моей квартире и знала, что смотреть там не на что. На стене запасная скрипка, да пара рисунков Джилли. Несколько нотных сборников в потрепанных обложках. Кое-какая одежда. На ящике из-под яблок допотопный проигрыватель с вертушкой и динамиком в одном корпусе. Рядом пластинки. Пара лысых смычков. С десяток книжек в мягких обложках, которые я позаимствовал в подержанных книгах Даффи на Уокер-стрит, чтобы было что почитать на неделе. И видавший виды небольшой кассетник с лентами к нему. Вот и все. Мне хватает. Пока Эми ходила за нужными книгами, я ждал ее за столом. Наконец она вернулась, неся целую охапку. Слово «Ньюфорд» встречалось почти во всех заголовках, но некоторые издания покрывали и тот период, когда город еще назывался Йорс, по имени голландца Дидрика ван Йорса, который первым поселился в этих местах в самом начале 19 века. Ньюфордом он стал на рубеже веков, и с тех пор название улицы – единственная память, которую город хранит о своем отце-основателе. Положив всю кипу передо мной на стол, Эми отошла к стеллажам поискать еще что-нибудь на эту тему. Я не стал ждать, когда она вернется, а взял из стопки верхнюю книгу и начал ее пролистывать, внимательно вглядываясь в каждую фотографию. Я приготовился приятно провести время. Есть все-таки в старых фотографиях своя магия, особенно если на них засняты места, где прошло твое детство. Они завораживают. Грунтовка на месте сегодняшней асфальтовой дороги в окружении современных бизнес-центров. Золотые деньки старого Брустеровского театра. Я еще помню концерты, которые проходили здесь, и как я впервые услышал Фила Окса и Боба Дилана. Потом тут проводили ночной кинофестиваль, но сейчас на его месте торговый центр Уильямсон-стрит. Катание по реке на лодках. Старая городская ратуша. Сейчас там общежитие для студентов. Но день шел на убыль, и мой энтузиазм вместе с ним. Библиотека закрывалась, а я так и не получил ответа на вопрос, где же стоял дом на фотографии Сэма. Когда мы с Эми расставались у выхода из библиотеки, она так жалостливо на меня глядела, точно хотела сказать: «Я ж тебе говорила». Я ответил обычным: «Завтра увидимся». Я поел в кафе у Кэтрин. Вообще-то я пошел туда в надежде увидеть Джилли, но у нее оказался выходной. После обеда я ей позвонил, но ее не было. Тогда я взял скрипку и направился в театральный квартал, где сейчас играл перед людьми, которые стояли в очереди за билетами, а когда мои карманы отяжелели от мелочи, вернулся домой. В ту ночь, уже засыпая, я вдруг почувствовал, что в воздухе над самой моей кроватью как будто приоткрылась какая-то дыра. Я лежал в постели и в то же время путешествовал по Ньюфорду, просто парил над его улицами. Все кругом было точно такое же, как сейчас, только бесцветное, точнее, цвета сепии, как на фотографии Сэм. Не помню, когда я все-таки заснул.

0: На следующее утро я пришел в библиотеку прямо к открытию и принес два стаканчика кофе в бумажном пакете, один из которых, подойдя к столу Эми, предложил ей. Она проворчала что-то вроде: «Если уж совам приспичило разгуливать днем, то хоть бы не хвастались». Но кофе все-таки взяла и еще расчистила уголок своего стола, чтобы мне было где пристроиться со своими книгами. На фотографию Сэм попал только угол обычного окна фонаря рядом с крыльцом. Но зато по его верхнему краю, по обе стороны от замкового камня, тянулся довольно необычный закругленный узор с позолотой. Я решил, что по нему смогу отличить нужный дом. Орнамент уже казался мне таким знакомым, не знаю только от чего. То ли потому, что я и в самом деле видел когда-то этот дом, то ли потому, что слишком долго разглядывал фотографию. К несчастью, в моих поисках от этой подробности не было никакого толку. «Знаешь, нет никакой гарантии, что ты вообще найдешь нужный тебе дом в какой-нибудь из этих книг», заявила Эми где-то в середине утра, когда настало время сделать перерыв. «Ведь их не все подряд снимали». Я как раз перевернул последнюю страницу «Прогулок по старому Кроуси». Закрыл книгу, положил ее поверх других, которые стопкой лежали рядом со мной на полу, и откинулся в кресле, сплетя на затылке пальцы. От долгого сидения за столом у меня занемели плечи. «Знаю, вот закончу здесь и позвоню Джеку. Спрошу, не даст ли он мне велосипед на сегодня».
1: «Ты что, собираешься крутить педали по всему городу в поисках этого дома?»
0: «Что еще я могу сделать?»
1: «Но ведь есть же архивы в главном здании библиотеки».
0: Я кивнул, чувствуя себя подавленным. Вчера эта идея казалась мне такой замечательной, да она и была замечательной. Просто я не сразу понял, сколько времени нужно, чтобы ее осуществить.
1: «Или можно пойти с этой фотографией в какое-нибудь место вроде рынка, проспрашивать там у стариков. Может, кто-нибудь из них вспомнит?»
0: «Не исключено». Я взял следующую книгу «Архитектурное наследие старого Йорса» и снова вернулся к работе. Там я его и нашел. На 38-й странице. Тот дом. На фотографии три дома стояли в ряд. Тот, который я искал, был как раз посередине. Я прочел надпись под иллюстрацией: «Грассо Стрит, около 1920 года».
1: «Глазам своим не верю», — сказала Эми.
0: Наверное, у меня вырвался какой-то звук, потому что она оторвалась от своей работы и уставилась на меня.
1: «Не как ты его нашел?» — добавила она.
0: «Похоже на то. У тебя нет лупы». Она протянула ее мне, и я проверил номер среднего дома. 142. В точности, как на моей фотографии. Теперь за дело взялась Эми. Она позвонила другу, который работал в конторе регистрации земельных участков. Тот перезвонил через полчаса и сообщил нам имя человека, который владел этим участком в 1912 году, когда была сделана моя фотография. Эдвард Диккенсон. В 40-е Диккенсоны продали дом, и с тех пор он неоднократно переходил из рук в руки. Мы проверили телефонную книгу, но там оказалось больше сотни всяких Диккенсонов. Имена 12 из них начинались на «Э» и одного на «Эд». Никто из них не жил на Грассо-стрит.
1: «Вполне естественно», — сказала Эми, «раз они продали дом 50 лет назад».
0: Меня так и подмывало сорваться с места и побежать к тому кварталу на Грассо, где стоял дом. Сколько раз я проходил мимо и ни разу даже не глянул ни на него, ни на соседние дома. Но сначала надо было побольше разузнать о Диккенсонах. Эми показала мне, как обращаться с микрофишами, и скоро я уже просматривал старые выпуски «Ньюфорд

0: Star и Daily Journal, выбирая в них разделы местных новостей и колонки светской хроники. Первая фотография Эдварда Диккенсона обнаружилась в выпуске Daily Journal от 21 июня 1913 года. На ней он стоял рядом с ректором университета Батлера на церемонии открытия чего-то. Я посмотрел на свою фотографию и нашел его там, сзади и слева от Сэм.
1: Теперь, когда я напал на нужный след, меня охватило форменное неистовство. Одну за другой я выхватывал микрофиши, вставлял их в проектор с лихорадочной поспешностью, выписывая всякое упоминание о Диккенсонах.
0: Эдвард оказался биржевым маклером, одним из немногих, кто благополучно пережил не одно крушение фондового рынка и не остался без штанов. В те времена денежные мешки жили в Нижнем Кроусе, в основном на Маккеннет, Грасса и Стэнтон-стрит. Эдвард появлялся в газетах не реже раза в месяц. Он встречался с деловыми партнерами, посещал светские сборища, устраивал благотворительные балы, обедал с политическими деятелями и так далее. И только добравшись до выпуска «Ньюфорд Стар» от 29 октября 1915 года, я почувствовал, что у меня опустились руки.
1: Фотография. Вот что меня добило. Сэм с мужчиной, который был мне знаком. Я видел его раньше. Он и был тот самый призрак, который вышел из прошлого и украл ее у меня.
0: Надпись под снимком извещала о помолвке Томаса Эдварда Диккенсона, сына известного городского предпринимателя, с Самантой Рэй. На моей фотографии Сэм Диккенсона с остальными не было. Возможно, он как раз снимал. Но здесь он был. Настоящий. Рядом с Сэм. Пропустить его я не мог. В те времена еще не умели заставлять фотографии лгать. Странный звон раздался у меня в ушах, пока я, дорезив глаза, вглядывался в фотографию. Стало тяжело дышать. Футболка вдруг словно села на несколько размеров. Не знаю, чего я ожидал, но только не этого. Наверное, думал, что выясню, кто эти люди на снимке, и окажется, что женщина, похожая на Сэм, это Гертруда такая-то, которая ни на день не разлучалась со своей семьей.
1: Я не ожидал, что на самом деле найду Сэм. Я не ожидал, что призрак окажется настоящим.
0: Ошеломленный, я отложил микрофишу и закрыл машину. «Джорди!» — окликнула меня Эми, когда я проходил мимо ее стола. «С тобой все в порядке?»
2: Помню, я кивнул и пробормотал что-то неразборчивое насчет перерыва. Подхватил скрипку и направился к выходу. Как я нашел тот адрес на Грасса-стрит, не знаю. Помню только, что стоял и смотрел на дом Диккенсонов. Кому он принадлежал теперь, я не имел ни малейшего понятия. Я не очень-то вслушивался в слова Эми после того, как она сказала, что Диккенсона его продали. Дом сравнительно недавно отремонтировали, так что вид у него был не совсем такой, как на фотографии, но под всякими новомодными штучками все равно угадывались контуры старого здания. Я уселся на обочину, пристроил футляр со скрипкой на коленях и уставился на дом. В ушах опять зазвенело. Футболка по-прежнему казалась слишком тесной. Я не знал, что делать дальше, поэтому просто сидел и смотрел, пытаясь осознать неопровержимые факты. Никаких сомнений в том, что Сэм была на самом деле, как и в том, что призрак из прошлого ее похитил, у меня не осталось. Снова накатило ощущение потери. Точно все это случилось только что, а не 3 года тому назад. Но больше всего меня страшила вот какая мысль. Если она и призрак существуют, то что еще может оказаться реальным? Я закрыл глаза, и заголовки бульварных газетенок запрыгали на изнанке моих век стробоскопическими вспышками причудливых образов и слов. «Мир Джилли, тот, в котором нет ничего невозможного». Удастся ли мне к нему приспособиться, я не знал. Мне нужны границы и правила. Мне нужны шаблоны. Немало времени прошло, прежде чем я поднялся и пошел в кафе у Кэтрин.
0: Первый вопрос, который задала мне Джилли, едва я появился в дверях, был: «Ты Джека видел?»
2: Мои скачущие мысли мешали мне понять, кого она имеет в виду. Наконец до меня дошло, и я помотал головой.
0: «Он не был сегодня у Святого Павла», — продолжала Джилли. «А ведь он всегда там и в дождь, и в ведра, и зимой, и летом. Вчера только подумал, что вид у него неважный, и вот...»
2: Я отключил звук и сел за свободный стол, пока у меня не подкосились ноги. Ощущение потери ориентации, которое впервые возникло, когда я увидел фото Сэм на микрофише, то накатывало, то отступало вновь. Сейчас оно как раз достигло наивысшей точки, так что мне даже сидеть было трудно, не говоря уже о том, чтобы слушать Джилли. Едва одурь начала проходить, я снова включил звук.
0: «Сердечный приступ! Как он позовет на помощь? Он ведь говорить не умеет!»
2: «Я его вчера видел», — сказал я и сам подивился, как спокойно прозвучал мой голос. «Около полудня. По-моему, с ним все было в порядке».
0: «Правда?»
2: Я кивнул. «Я встретил его у пирса. Он сидел на берегу реки и кормил уток. Погадал мне».
0: «Правда?»
2: «Джилли, ты как пластинка заезженная». Неизвестно почему, но мне вдруг стало легче. Ощущение, что я вот-вот ударюсь в панику, ослабело, а потом и вовсе прошло. Джилли пододвинула стул и уселась напротив меня, локти на столе, подбородок в ладонях.
0: «Ну, расскажи», —
2: попросила она.
0: «Почему ты это сделал и что он тебе нагадал?»
2: И я рассказал ей обо всем, что случилось с тех пор, как я встретил Джека. Пока я говорил, ощущение потери ориентации пару раз возникло и прошло, но в основном я держался молодцом.
0: «Черт подери», —
2: сказала Джилли, когда я закончил. Она прижала к губам ладони, торопливо обвела глазами зал, но никто из посетителей, кажется, не обратил на нее внимания. Она протянула через стол руку и накрыла ею мою ладонь.
0: «Ну, теперь-то ты веришь?» — спросила она.
2: «Разве у меня есть выбор?»
0: «И что ты собираешься делать?»
2: Я пожал плечами. «Что тут сделаешь?» «Я узнал то, что хотел узнать. Теперь мне надо как-то научиться жить с этим знанием и со всем, что оно за собой тянет». Джилли долго ничего не отвечала. Просто держала меня за руку и излучала утешение, как умеет только она одна.
0: «Ты мог бы найти ее», — сказала она наконец.
2: «Кого? Сэм?»
0: «Кого же еще?»
2: «Она, наверное...» Я поперхнулся словом «умерла» и остановился на более нейтральном. «Ее, наверное, нет уже в живых».
0: «А может, нет», — сказала Джилли. «Она, разумеется, уже состарилась. Но разве не лучше взять и выяснить, как думаешь?»
2: «Я... мне вовсе не так уж хотелось знать, жива она или умерла. А если жива, то и встречаться с ней мне тоже не слишком хотелось. Что нам сказать друг другу?»
0: «Ну, хотя бы подумай над этим», — сказала Джилли.
2: В этом она вся. Слово «нет» никогда не было для нее ответом.
0: «Я сменяюсь 8», — сказала она. «Хочешь, встретимся?»
2: «Зачем?» — спросил я вяло.
0: «Я думала, может, ты поможешь мне найти Джека?»
2: «Чему бы и нет», — подумал я. «В конце концов, я уже почти эксперт по поиску людей. Пору визитки заказывать. Джорди Ридл. Частный детектив, скрипач». «Ладно», — ответил я.
0: «Отлично», — сказала Джилли.
2: И тут же подскочила со своего стула, и едва двое новых посетителей зашли в кафе. Я заказал у нее кофе, когда она усадила их за столик, потом стал наблюдать за движением на Баттерсфилд Роуд, глядя в окно. Я старался не думать о Сэм. Как она, запертая в прошлом, пытается начать жизнь заново, но с тем же успехом мог бы попробовать запрыгнуть на Луну.

0: тому времени, когда смена Джилли подошла к концу, я уже почти совсем пришел в себя. Но легче мне не стало. Наоборот, я мучился виной. Все дело в призраке и Сэм. Однажды я от нее уже отрекся. Теперь мне казалось, будто я предаю ее снова. Зная то, что я знал, фото с объявлением о помолвке из старого номера Ньюфорд Стар опять промелькнуло перед моими глазами, я чувствовал себя странно. Я чувствовал себя, как ни в чем не бывало, и поэтому испытывал вину. «Не понимаю», — сказал я Джилли, когда мы с ней шагали по Баттерсфилд-Роуд по направлению к пирсу. «Сегодня днем я прямо на части разваливался, а теперь мне так спокойно».
1: «Ага».
0: «Это потому, что ты, наконец, перестал сражаться с самим собой и поверил в то, что произошло на твоих глазах, в то, что тебе запомнилось. Отказ верить — вот что тебе больше всего вредило».
1: Она не добавила «я тебе говорила», но в этом не было нужды. Эти слова и так эхом звучали у меня в голове, еще увеличивая бремя вины, которое я таскал за собой. Если бы тогда я выслушал ее непредвзято, то...
0: Что бы тогда было?
1: Не пришлось бы проходить через все это снова? Мы пересекли Лейксайд Драйв и мимо закрытых ларьков, где торговали сувенирами и уцененкой, вышли на пляж. Когда мы поравнялись с пирсом, я повел ее на запад, к тому месту, где в последний раз видел бумажного Джека. Но тот больше не сидел у реки. Одинокая утка подняла к нам исполненный надежды взгляд, но никому из нас и в голову не пришло захватить с собой хлеба.
0: «Ну вот, Сэм я нашел», — сказал я, по-прежнему больше озабоченный собственными мыслями, чем поисками Джека. «Она либо умерла, либо стала глубокой старухой. Предположим, мы с ней встретимся. И что дальше?»
2: «Ты завершишь круг», — сказала Джилли.
1: Она оторвала взгляд от воды и посмотрела на меня. Ее лицо проказливой феи было серьезно.
2: «Знаешь, как говорят кикаха, все по кругу. Ты выскочил из круга, который символизировал твои отношения с Сэм раньше, чем он полностью обернулся вокруг своей оси. И пока ты не завершишь поворот, покоя тебе не будет».
1: «И как я узнаю, что поворот окончен?» — спросил я.
2: «Узнаешь».
1: Она отвернулась прежде, чем я успел сделать шаг назад к пирсу. При свете дня здесь было людно и шумно. Он кишел туристами и местными жителями, желающими расслабиться и отдохнуть. Ночью он переходил в безраздельное владение подростков, которые носились на роликовых досках или просто ошивались тут от нечего делать, да бездомных, алкашей, старух-кошелочниц, бродяг и прочей подобной публики. Джилли шла сквозь толпу, расспрашивая о Джеке всех встречных и поперечных, а я плелся за ней. Его все знали. Многие встречались с ним на неделе, но никто не мог сказать ни где он сейчас, ни откуда приходит. Мы уже почти решили бросить все и пойти в парк Фицгенри, поспрашивать там, как вдруг услышали губную гармошку. Кто-то наигрывал блюз. Приглушенные унылые звуки неслись со стороны пляжа. Мы спустились по ближайшей лестнице, а потом зашагали по песку через пляж, пока не нашли того самого боссмана. Он сидел под дощатым настилом для прогулок, обхватив гармошку ладонями, склонив голову и прикрыв глаза. Слушателей, кроме нас, не было. Люди, которые обычно кидали деньги в его старую суконную кепку, ужинали сейчас в модных ресторанах на Lakeside Drive или в театральном квартале, так что играл он для себя. Для улиц он обычно выбирал популярные мелодии. Те, которые крутили по радио, да еще темы из старых шоу, джазовые стандарты и прочее в том же духе. Та музыка, которую он извлекал из своей гармошки сейчас, была чистой магией. Она преображала его, делала невероятно живым и настоящим. Блюз, который он играл, казалось, заключал в себе все горести мира. Его плавные ноты, хотя и не могли одолеть страдания, но смягчали его. У меня даже руки зачесались. Так хотелось взять скрипку и подыграть, но джимовать было не время. Поэтому мы просто стояли и ждали, когда он закончит. Последняя нота висела в воздухе дольше, чем это казалось возможным. Но, наконец, он отнял гармонику от губ и положил ее на колени. поднял набрякшие веки и посмотрел на нас.
0: Как только музыка прекратилась, вся магия исчезла. И перед нами снова сидел старый бездомный негр, по губам которого скользила тень улыбки.
3: «Привет, Джилл, Джорди», — сказал он. «Что вы тут делаете?»
2: «Ищем бумажного Джека», — ответила ему Джилли.
1: Тот самый боссман кивнул.
3: «Да, лучше Джека мастера по бумаге не найти».
2: «Он меня беспокоит», — сказала Джилли. «Его здоровье».
3: «Ты у нас теперь врач, а, Джилл?»
1: Она помотала головой.
3: «Есть у кого-нибудь покурить?»
1: Тут мы оба замотали головами. Он вынул из кармана окурок сигареты, который подобрал, должно быть, под навесом еще раньше, потом зажег его, чиркнув спичкой по молнии на джинсах, глубоко затянулся, потом выпустил дым так, что его голова оказалась как бы в венке из сизо-голубых клубов, и все это не спуская с нас глаз.
3: «Чем больше беспокоишься, тем хуже для тебя», — сказал он наконец.
1: Джилли кивнула.
2: «Знаю, но ничего не могу с собой поделать. Ты знаешь, где его найти?»
3: «Сейчас подумаю. Зимой он живет с мексиканской семьей в барио.
2: А летом?»
1: Тот самый боссман пожал плечами.
3: «Слышал, он устроил себе лагерь за пляжем».
2: «Спасибо», — сказала Джилли.
3: «Вряд ли он обрадуется непрошенным гостям», — добавил боссман. «Если человек устраивает себе убежище где-нибудь в сторонке, то уж точно он внимания не ищет».
2: «А я и не думала ему навязываться», — уверила его Джилли. «Просто хочу убедиться, что с ним все в порядке».
1: Боссман кивнул.
3: «Ты правильная бабенка, Джилл. Всегда все делаешь как положено. Мне и самому приходило в голову, что старина Джек выглядит неважно. Взгляд у него такой, как будто ему день прожить, и то в тягость. Но ты гляди осторожнее там. Бродяги, они ведь такие. Чужаков не сильно-то привечают».
2: «Мы будем осторожны», — сказала Джилли.
1: Тот самый боссман смерил нас долгим задумчивым взглядом, поднял гармошку и снова заиграл. И все время, что мы шли вдоль пляжа к Lakeside Drive, а потом переходили улицу, направляясь к мосту через Кикаху, его протяжная мелодия, казалось, следовала за нами. Не знаю, о чем думала Джилли, а я все прокручивал в голове ее слова. Про круги и про то, как они вертятся.

Сразу за лужайкой перед зданием городского совета, что по ту сторону реки, дорога начинает ощутимо ползти вверх. Перед холмами протянулся широкий, поросший густым кустарником пустырь, где каждое лето встают лагерем бродяги и прочие бездомные. Копы гоняют их время от времени, но большей частью оставляют в покое, а те тоже никого не трогают. Когда мы подошли ближе, испугался я, а не Джилли. Она, по-моему, вообще ничего не боится. Солнце скрылось за холмами, и хотя в городе еще стояли сумерки, здесь уже совсем стемнело. Я знаю немало бездомных и лажу с ними лучше многих. Кому не хочется послушать веселую мелодию на скрипке, но среди них попадаются и головорезы. Я всю дорогу ждал, что мы вот-вот напоримся на этакого здоровенного пучеглазого деревенщину, который станет возражать против нашего присутствия в этих местах.

Мы в самом деле напоролись на одного такого. Но, как примерно 90% всех бездомных Ньюфорда, он оказался знакомым Джилли. Судя по его ухмылке, едва различимой в меркнущем свете дня, он обрадовался, увидев ее, хотя и удивился тоже. Это был высокий, широкоплечий детина в грязных джинсах, фланелевой рубахе, здоровенных, подбитых гвоздями.

0: башмачищах, с копной рыжих волос, которые спускались ему до плеч, а на макушке свалявшиеся пряди торчали дыбом. Звали его вполне подходяще. Рыжий. Воняло от него так, что я невольно сменил позицию и передвинулся на наветренную сторону. Он не только знал, где расположился бумажный Джек, но и отвел нас туда, только Джека не оказалось дома. Сразу было видно, что здесь живет Джек и никто иной. Аккуратно скатанная постель лежала рядом с рюкзаком, в котором, наверное, хранилась вся его одежда. Выяснять это мы не стали, мы ведь не в его вещах рыться пришли. За рюкзаком и постелью стоял холодильник, на котором примостилась колумбская печка, и повсюду крохотные бумажные звездочки свисали с ветвей. Их там, наверное, было штук 100. Похоже было, будто стоишь в космосе вокруг настоящие звезды. Джилли написала Джеку записку, после чего Рыжий вывел нас обратно на Lakeside Drive. Никакой благодарности от нас он не ждал. Просто развернулся и побрел назад, едва мы достигли постриженных газонов на границе с пустырем. Мы с Джилли тоже распрощались. Ее ждала работа. Какой-то заказ для развлекательного ньюфордского еженедельника в городе. А у меня не было желания тащиться за ней в студию и смотреть, как она рисует. Джилли спустилась в метро, а я решил прогуляться. Устал я к тому времени изрядно, но выдалась одна из тех редких ночей, когда кажется, что город улыбается. Все вокруг словно сверкает. Не видно ни копоти, ни грязи. После всего, что мне довелось пережить за этот день, сидеть взаперти не хотелось. Хотелось гулять и радоваться ночи. Помню, я думал о том, что прогулка со мной в такую ночь, как эта, пришлась бы по душе Сэм. Той Сэм, которую я потерял, но не обязательно той, в которую она превратилась. Я совершенно не знал этой другой Сэм и не был уверен, что хочу знать, даже если мне удастся ее найти. Поравнявшись с собором Святого Павла, я остановился у крыльца. Хотя лучшей ночи для прогулок и пожелать было трудно, меня так и тянуло зайти. Я оттолкнул дверь, и она сразу же беззвучно отворилась. Я уже стоял у заднего ряда, положив руку на спинку скамьи, когда вдруг услышал чей-то кашель. Я застыл, готовый сорваться с места. Я не знал, как работают церкви. Может, то, что я залез сюда среди ночи, было вроде, ну не знаю, святотатство, что ли. Я посмотрел вперед и увидел, что на передней скамье кто-то сидит. Кашель повторился, и я двинулся по проходу дальше. Наверное, чутье подсказало мне, что я найду его здесь. Иначе разве бы я вошел? Бумажный Джек кивнул мне, когда я присел рядом. Футляр со скрипкой я пристроил у ног, а сам откинулся на спинку скамьи. Я хотел спросить его о здоровье, рассказать, как беспокоится за него Джилл, но накопившаяся за день усталость внезапно нахлынула на меня. Я и сам не успел заметить, как задремал. Я знал, что сплю, когда услышал голос. Это мог быть только сон, ведь кроме меня и бумажного Джека в церкви никого не было, а он не умеет говорить. Но голос звучал именно так, как в моем представлении должен был бы звучать голос Джека, не будь он ним. Он напоминал движение его пальцев, когда те сворачивали очередную фигурку, такой же быстрый, в то же время размеренный и твердый, объемный, как его скульптуры, которые всегда казались чем-то большим, нежели просто углы и складки бумаги. «В этом мире нет и двух человек, которые видели бы одинаково», — сказал голос. Наверное, это и есть самое поразительное. У каждого, мужчина, то или женщина, свой взгляд на мир, и все, что не попадает в его поле зрения, становится невидимым. Богачи не замечают бедняков, счастливые не видят тех, кому плохо. «Джек?» — позвал я. В ответ лишь тишина.
1: «Я думал, ты говорить не умеешь».
0: «Так человек, у которого нет желания облекать свои мысли в слова, считают немым», — продолжал голос, как ни в чем не бывало.
1: «Устал я от этого». «Кто ты такой?» — спросил я.
0: «Зеркало, в которое никто не хочет заглянуть. Предсказание судьбы, которое навеки останется непрочитанным. Мое время здесь подошло к концу. Голос снова умолк.
1: Джек?
0: И опять тишина. И это всего лишь сон, сказал себе я. Попытался проснуться. Напомнил себе, что скамья подо мной сделана из твердого, неподатливого дерева и слишком неудобно, чтобы на ней спать. А бумажному Джеку нужна помощь. Мне вспомнился его кашель и беспокойство Джилли. Но я не мог проснуться. «Способность отдавать — это и есть дар», — сказал голос внезапно. Казалось, он доносится из глубины церкви или даже откуда-то еще дальше. Чем дольше живу здесь, тем больше забываю. И голос умолк навсегда. Я потерял его, погрузившись в сон без сновидений.

0: Проснулся я рано. Все мускулы одеревенели. Часы показывали без 10:06. Минуту-другую я сидел, тупо уставившись в пространство. Где, черт возьми, я нахожусь? Потом вспомнил. Бумажный Джек. И сон. Я выпрямился на скамье, и что-то упало с моих колен на пол. Сложенный кусочек бумаги. Я неловко нагнулся и поднял его, потом, вертя в руках, рассмотрел при тусклом свете, который сочился в окна. Это оказался один из китайских предсказателей бумажного Джека. Немного погодя, я вставил пальцы в складки бумаги и посмотрел цвета. Выбрал синий, как в прошлый раз, и произнес название по буквам, двигая пальцами взад и вперед, так что казалось, будто цветок беззвучно разговаривает со мной. Наугад выбрал номер и отогнул бумажный лепесток, чтобы посмотреть, что там. «Вопрос важнее ответа», — прочитал я. Я нахмурился, недоумевая, потом решил посмотреть, каков был бы ответ, выбери я другой номер, но остальные лепестки были пусты, хотя я развернул их все. Я долго сидел, не сводя с предсказателя глаз, потом аккуратно свернул его и сунул в карман куртки. Мне стало здорово не по себе. Подхватив футляр со скрипкой, я вышел из собора Святого Павла и побрел в Чайна-таун. Позавтракал в круглосуточной забегаловке с компанией синих воротничков, которые оживленно обсуждали бейсбольный матч, виденный накануне вечером. Хотел позвонить Джилли, потом передумал, решив, что раз она всю ночь работала над этим заказом для газеты, то наверняка устала до смерти, и утренний звонок вряд ли ее обрадует. Я долго сидел над завтраком, потом медленно побрел в ту часть Фоксвилля, которая носит название Россис. 40-е и 50-е там селились ирландские эмигранты. 60-е с появлением хиппи, которым был не по карману Кроуси, район изменился, а за последние десятилетия новая волна переселенцев из Вьетнама и из Карибских островов окончательно переменила его облик. Но название, несмотря ни на что, осталось прежним. Там и живу, в самом центре, где Келли-стрит встречается с Ли-стрит и пересекает Кикаху. Через два дома от меня стоит Арфа, единственный настоящий ирландский паб во всем городе, что очень удобно. Всегда можно успеть на воскресный джем. Когда я вошел в квартиру, у меня звонил телефон. Я почти не сомневался, что это Джилли, хотя было всего около 8. Но, сняв трубку, обнаружил, что говорю с репортером из Daily Journal. Звали его Йен Бегли, и он оказался другом Джилли. Она попросила его порыться в газетных архивах и узнать о Диккенсонах все, что можно. «Старик Диккенсон был последним настоящим дельцом в этой семье», — рассказывал Бегли. «Они обеднели, когда Том, его сын, унаследовал отцовское дело. Он и был женат на той женщине, которая, по словам Джилли, тебя интересует. Умер в 1976 году. Некролога его вдовы у меня нет, но это не значит, что она еще жива. Быть может, она уехала из города, а тогда газета не станет объявлять о ее смерти без специальной просьбы родственников». Он еще много всякого рассказывал, но я слушал вполуха. История с бумажным Джеком и сегодняшние происшествия с предсказателем не давали мне покоя. Но адрес внучки Сэм я все-таки записал. Минут через 5 Бегли выдохся. «Хватит тебе этого?» — спросил он. Я кивнул, потом сообразил, что он меня не видит. «А, спасибо большое!» Я кивнул, потом сообразил, что он меня не видит. «Ага, спасибо большое. Передай привет Джилли, когда увидишь ее. Да скажи, что за ней должок». Повесив трубку, я сел у окна и долго глядел на улицу. Мне удалось переключиться с бумажного Джека на мысли о том, что мне рассказал Бегли, о вращающихся кругах, о Сэм. Наконец я встал, принял душ и побрился. Надел свои самые чистые джинсы, рубашку, накинул спортивный пиджак, чьи лучшие деньки миновали задолго до того, как я прикупил его в магазине подержанных вещей. Скрипку хотел было оставить дома, но знал, что буду чувствовать себя неодетым. Я уже и забыл, когда в последний раз выходил куда-нибудь без нее. Кожаная ручка футляра удобно легла в ладонь, когда я подхватил его и двинулся к выходу. Разыскивая адрес, который назвал мне Бегли, я ломал себе голову над тем, что сказать внучке Сэм. Услышав правду, она, наверное, примет меня за сумасшедшего, но придумать что-нибудь более осмысленное у меня не получалось. Помню, я еще подумал, где, спрашивается, пропадает мой братец Кристи, когда он больше всего нужен. Уж он-то никогда не лез в карман за словом, будьте уверены. И только стоя на тротуаре перед нужным мне домом, я решил, что буду, насколько возможно, придерживаться правды. Скажу, что я старый друг ее бабушки, не даст ли она мне ее адрес, а там посмотрим. Но даже этот не слишком-то внятный план начисто вылетел у меня из головы. Едва я позвонил в дверь и оказался лицом к лицу с внучкой Сэм. Может быть, вы уже поняли, к чему все идет. Но я ничего подобного не ожидал. У этой женщины были волосы Сэм, глаза Сэм, лицо Сэм. Да что там, я мог бы поклясться, что это сама Сэм стоит и смотрит на меня немного озадаченно, как всякий, кто, открыв дверь, увидел незнакомца на ступенях своего крыльца. Мне так сдавило грудь, что дышать стало нечем, и неожиданно вспомнился звук дождя. Дождь шел каждый раз, когда Сэм видела призрака. Дождь шел в ту ночь, когда он ее похитил. Призраки. Я смотрел в лицо призраку. Выражение лица женщины изменилось. Неуверенность уступила место страху. Она меня не узнавала. Она сделала шаг вперед. Еще миг, и она захлопнет у меня перед носом дверь и, может быть, вызовет полицию. Но тут ко мне вернулся дар речи. Я помнил, что собирался сделать, спросить ее о бабушке, но вместо этого у меня вырвалось ее имя — Сэм.
1: «Да»,
0: — ответила она. Ее взгляд стал чуть более внимательным.
1: «Мы знакомы?»
0: «Господи! Имя и то одно!» Сотни мыслей завертелись у меня в голове, сливаясь в спираль безумной надежды. «Это Сэм! Мы снова будем вместе!» Потом за спиной у женщины показался ребенок. Это была девочка лет 5, светловолосая и голубоглазая, в точности как ее мать, в точности как бабка ее матери. Реальность с грохотом сомкнулась вокруг меня. Эта Сэм была не той женщиной, которую я знал. У нее были муж, дети, своя жизнь. Я знал вашу бабушку, сказал я. Мы с ней... мы были друзьями. Собственные слова показались мне самому дикостью, почти безумием. Что общего может быть у ее бабушки, которая, если она вообще еще жива, в 3 раза старше меня, с таким парнем, как я? Женщина посмотрела на мой футляр со скрипкой.
1: «Вас зовут Джорди? Джорди Ридл?»
0: От удивления я моргнул, потом медленно кивнул. В ответ женщина слабо улыбнулась мне почти одними глазами.
1: «Бабушка говорила, что вы придете», — сказала она. «Она не знала, когда, но говорила, что однажды вы появитесь».
0: Она шагнула от двери и, как наседка цыпленка, загнала дочку в дом.
1: «Хотите войти?»
0: «Я... конечно». Она провела меня в гостиную, заставленную разномастной старинной мебелью, которая, собранная в одной комнате, вообще-то не должна была производить никакого впечатления, но все же производила. Малышка забралась в моррисовское кресло и с любопытством рассматривала меня, пока я усаживался и пристраивал футляр со скрипкой у ног. Ее мать убрала выбившуюся прядку волос движением, настолько похожим на Сэм, что у меня еще сильнее

0: Так что мы похоронили ее там, на маленьком кладбище над морем. Она говорила, а я представлял себе его. Я почти слышал, как волны разбиваются внизу о берег, брызги пены дождем проливаются на камни.
1: Мы были с ней очень близки. Гораздо ближе, чем с матерью.
0: Она сокрушенно посмотрела на меня.
1: Знаете, как это бывает?
0: Похоже, ответа она не ждала, но я все-таки кивнул.
1: Когда ее последняя воля была выполнена, большая часть ее личных вещей перешла ко мне.
0: Она умолкла, потом встала.
1: Извините, я оставлю вас ненадолго.
0: Я снова кивнул. Когда она говорила о Сэм, вид у нее был грустный. Я надеялся, что воспоминания не заставят ее плакать. Малышка и я молча глядели друг на друга, пока не вернулась ее мать. Девочка была серьезная, ее огромные глазища, казалось, все подмечали. Она сидела тихонько, не бегала и не кривлялась, как обычно делают дети, когда в доме появляется кто-то новый, перед кем можно повыпендриваться. По-моему, она была не застенчивая, скорее просто, в общем, серьезная. Когда ее мать вошла в комнату, у нее в руках был пакет, завернутый в коричневую бумагу и перевязанный бечевкой. Она опять села напротив и положила сверток на стол между нами.
1: «Как-то раз бабушка рассказала мне историю, — начала она, — о своем первом и единственном возлюбленном. Это был странный рассказ, вроде истории с привидениями, о том, как однажды она жила в будущем, а потом любовь дедушки похитила ее оттуда и перенесла в его время».
0: Она улыбнулась, как будто хотела извиниться.
1: «Тогда я подумала, что это просто сказка, потому что, когда я была маленькая, к нам приходили люди, с которыми моя бабушка училась в школе, которые знали ее еще до того, как она повстречалась с дедушкой. Да и вообще ее рассказ уж слишком отдавал научной фантастикой. Но это было на самом деле, ведь так?»
0: Я только и мог что кивнуть. Я не понимал, каким образом Сэм и все с ней связанное, кроме моих воспоминаний, могло кануть в прошлое, или как, оказавшись там, она обрела целую новую жизнь. Но я знал, что это правда. Я принял прошлое, чего несколько лет подряд пыталась добиться от меня Джилли. Глядя на внучку Сэм, я видел, что и она тоже приняла его.
1: «Когда ее вещи переслали мне, — продолжала она, — я нашла среди них этот пакет. Он адресован вам».
0: На свертке я увидел свое имя, написанное знакомой рукой. Руки у меня дрожали, когда я потянулся за ним.
1: «Не обязательно открывать его здесь», — сказала она.
0: Я был благодарен ей за это.
1: «Я лучше пойду», — сказал я и поднялся. «Спасибо, что нашли для меня время».
0: Провожая меня к двери, она снова печально улыбалась.
1: «Я рада, что мне довелось вас встретить», — сказала она, когда я уже вышел на крыльцо.
0: Я не был уверен, что могу ответить тем же. Она выглядела как Сэм, говорила как Сэм, и это ранило.
1: «Вряд ли мы когда-нибудь еще увидимся», — добавила она.
0: «Никогда. Ей останутся муж, семья, мне мои призраки». «Спасибо», — сказал я еще раз, повернулся и пошел к калитке. Футляр со скрипкой в одной руке, бумажный сверток в другой.

Сверток я открыл не раньше, чем добрался до садов Селена, местечко в парке Фитцгенри, которое всегда поднимало мое настроение. Я решил, что в такой момент это будет не лишним. Внутри оказались книга и письмо. Книгу я узнал. Этот томик «Сна в летнюю ночь» Шекспира издательства «Дж.М. Дент и сыновья» подарил Сэм я, когда она сказала, что очень любит эту историю. Издание не отличалось от других ничем, кроме размера. Книжка была такой маленькой, что Сэм могла бы носить ее в сумочке, что она и делала. Слова, которые я написал ей тогда, были на месте, но сама книга выглядела куда более потрепанной, чем раньше. Мне ни к чему было ее открывать. Знаменитые последние строчки

0: из реплики Пэка я помнил наизусть. Представьте, будто вы заснули, и перед вами сны мелькнули. И вот плохому представлению, как бы пустому сновиденью, вы окажите снисхождение. Только это был не сон, ни для меня и ни для Сэма. Я положил книгу рядом на каменную скамью и развернул письмо. «Дорогой Джорди», — прочитал я. «Я знаю, что настанет день, когда ты прочитаешь мое письмо и, надеюсь, простишь. Никакой ставы. Я прожила полную и почти счастливую жизнь. О чем я сожалею, ты знаешь. Теперь, оглядываясь на то время, которое мы провели вместе, я, как и полагается старой женщине, могу сказать: всему свое время. Нам его было отпущено мало. Слишком мало, любовь моя. И все же оно у нас было. Кто это сказал: лучше любить и потерять любовь, чем вовсе не любить? Мы любили и потеряли друг друга. Но я предпочитаю лелеять память о нашей любви, чем бунтовать против несправедливости. Надеюсь, ты поступишь так же». Я сидел и плакал. Не обращая внимания на взгляды, которые бросали на меня прохожие, я изливал свое горе. Я оплакивал отчасти свою потерю, отчасти Сэма и ее храбрость, отчасти собственную глупость, из-за которой я так долго отказывал ей в памяти. Сколько я так сидел, сжимая ее письмо, не знаю, но слезы в конце концов сами высохли у меня на щеках. А когда я услышал чьи-то приближающиеся шаги и поднял голову, чтобы взглянуть, кто идет, то совсем не удивился, увидев Джилли.
1: «Ох, Джорди, мальчик мой», — сказала она.
0: Она села рядом со мной на скамью и придвинулась ближе. И сказать не могу, до чего мне полегчало от ее присутствия. Я отдал ей письмо и книгу, а сам молча сидел, пока она читала первое и разглядывала второе. Медленно она свернула письмо и вложила его назад в книгу.
1: «Как ты теперь?» — спросила она наконец. «Лучше или хуже?»
0: «И то, и другое». Ее брови поднялись в невысказанном вопросе. «Ну, говорят, именно для этого придумали похороны», — попытался объяснить я. «Последняя возможность сказать прощай, уладить все, прежде чем...» Я посмотрел на нее и выдавил слабую улыбку. «Круг повернется вновь. И все же мне плохо, когда я думаю о Сэм. Я знаю, что у нас с ней все было по-настоящему, и знаю, каково мне было потерять ее. Но мне пришлось жить с этим всего несколько лет. Она несла эту тяжесть всю жизнь».
1: «И все-таки она не сдавалась?»
0: Я кивнул.
1: «И слава Богу».
0: Какое-то время мы оба молчали. Потом я вспомнил про бумажного Джека. Рассказал Джилли, что, по моим предположениям, произошло той ночью в соборе. Показал ей предсказатель, который нашел там поутру. Она прочитала последнее предсказание Джека, сжав губы и нахмурив лоб, но, кажется, не очень удивилась. «И что ты об этом думаешь?» — спросил я у нее. Она пожала плечами.
1: «Все люди делают одну и ту же ошибку. Предсказания не открывают будущего. Они отражают настоящее. Они как эхо повторяют то знание, которое давно уже живет в глубине нашего подсознания. Они извлекают его на поверхность, чтобы мы могли как следует свыкнуться с ним».
0: «Я имел в виду Джека».
1: «Думаю, он ушел. Туда, откуда появился».
0: Я почувствовал приступ отчаяния, до которого меня способна довести только она одна, Джилли. «Но кто он такой?» — спросил я. «Нет, лучше сказать, что он такое?»
1: «Не знаю», — ответила Джилли. «Но все вышло так, как сказано в твоем предсказании. Важны не ответы. Важны вопросы, которые мы задаем, и пути, которыми мы приходим туда, где мы оказались теперь, потому что задавали вопросы. Хорошо, что на свете есть тайны. Они напоминают нам о том, что жизнь — это больше, чем чередование работы и удовольствия».
0: Я вздохнул, зная, что ничего более путного из нее все равно не выжить.

Только на следующий день я в одиночку собрался на стоянку Джека в лагере бомжей за пляжем. Все его пожитки исчезли, но бумажные звезды по-прежнему висели на деревьях. Я снова спросил себя, кто же он был такой? Какой-нибудь дух наподобие тех, что жили в оракулах, или ангел-хранитель, который всегда рядом, пытается помочь людям познать самих себя? Или просто старый бездомный негр с необычным даром складывать фигурки из бумаги? Тогда я и понял, что мое последнее предсказание имело определенный смысл, но до конца с ним не согласился. Ведь в случае с Сэм именно ответ принес мне успокоение. Я вынул предсказатель Джека из кармана и продернул сквозь него кусочек бечевки, которую специально принес с собой. Потом повесил его на ветку, чтобы он качался бок о бок с бумажными звездами, и пошел в освояси.

0: Питер Диккенсон. Песня «Детей моря». Ее назвали «Сиротка Несмит». Дед выбрал это имя как напоминание о ее несчастной судьбе. В их общине имена имели особое значение. Деда звали Правдолюб Хук, его жену Матушка Хук, а дочка носила имя Тихоня Хук, пока не вышла замуж за Саймона Несмита. Община отвергла их, и с тех пор Правдолюб и Матушка больше ничего не знали о судьбе дочери, но однажды на пороге их дома появился Саймон Несмит с новорожденной малышкой на руках и сообщил о смерти Тихони. Саймон твердо решил навсегда покинуть эти места и просил позаботиться о ребенке. Не говоря ни слова, Правдолюб принял малышку и закрыл перед ним дверь. Дед выбрал ей это имя, потому что у девочки не было ни отца, ни матери. Она осталась сироткой. Семья Хук жила в белом деревянном доме на окраине города. Ей принадлежали два клочка земли, которые тянулись вдоль горного плато на небольшом расстоянии один от другого. Почва была каменистая, но вполне пригодная для земледелия. Лето в здешнем краю было коротким и удушливо жарким, но последние недели августа приносило ветры и грозы. Затем наступало время сбора урожая, и, наконец, приходила долгая и суровая зима с бурями и метелями. День за днем сиротка засыпала и просыпалась в своей кроватке на чердаке под шум бушующих волн. Иногда в перерывах между бурями выдавались спокойные и ясные дни, и когда солнце выглядывало из-за горизонта, бескрайний покров снега начинал искриться в его лучах. Зиму сменяла весна, принося с собой грязь и запах гниющего мусора, показавшегося из-под снега, и снова наступало засушливое лето. В этой суровой местности трудно было заработать себе на хлеб. Город стоял на берегу моря, и некоторые члены общины промышляли торговлей. В гавани можно было встретить и рыбаков, и чужестранцев, но они не задерживались здесь надолго и вскоре снова уходили на юг в поисках более плодородного и благодатного края. И только члены общины оставались верными земле, которую даровал им Господь. Здесь был их дом, и дом их предков с тех самых пор, как они приплыли сюда и основали город. Здесь было и место их последнего пристанища. Их имена были высечены на надгробных плитах. Здесь покоились семьи Беннет, Хук, Уоррен, Лиал, Гудрич, но никого с фамилией Несмит. До 8 лет жизнь сиротки была похожа на жизнь других детей общины. Девочку также кормили, одевали и ухаживали за ней, когда она болела. Сиротка ходила в местную школу, где научилась читать Библию и легенды о гонении на ее предков. Книг вообще не было немного, но люди перечитывали их снова и снова. Члены общины кичились своей образованностью, и их речь казалась сложной и высокопарной, и больше напоминала книжную, чем живую. По воскресеньям 2 раза в день сиротка вместе со своей семьей ходила в церковь, чтобы послушать слово Господне. Едва малышка научилась ходить, как ее стали приучать к работе по дому. Члены общины мало заботились об удобстве и материальных благах. На первом месте для них были чистота и благопристойность. Каждый горшок должен быть вычищен, каждый стул должен стоять на своем месте. По воскресеньям, перед тем, как отправиться в церковь, мужчины начищали до блеска свои сапоги и пряжки на ремнях, а женщины надевали белоснежные накрахмаленные чепчики. В общине было принято помогать ближнему, но соседи редко обращались друг к другу за помощью, только в случае крайней нужды. Правдолюб был суровым и работящим стариком, а матушка – маленькой полной женщиной с добрым лицом. Когда Правдолюб отлучался из дому, матушка за работой тихонько напевала забытые песни предков. Но порой ее пение больше походило на повторение странных гудящих звуков и напоминало шум океанских волн. Эту песню трудно было запомнить, а тем более повторить, но сиротка, с детства привыкшая слышать ее, впитала эту мелодию вместе с воздухом, которым дышала. Однажды летом матушка заболела. Она старалась не показывать вида, но ее лицо осунулось и потеряло здоровый румянец, а тело ослабло. Иногда матушка начинала задыхаться и замирала на месте, охваченная очередным приступом боли. Правдолюб, казалось, ничего не замечал или не желал замечать, а сиротке приходилось выполнять почти всю домашнюю работу, пока матушка отдыхала на стареньком стуле и рассказывала ей что-нибудь. К началу зимы матушка перестала вставать с постели, и соседи зашли узнать, почему она больше не появляется в церкви, и предложить помощь. Правдолюб выпроводил их, сказав, что они и сами отлично справятся. И они справились. Правда, дни сиротки стали слишком длинными для ребенка. С самого рассвета до заката она убиралась в доме, готовила еду, чинила одежду деда и ухаживала за бабушкой. В воскресенье, под самое Рождество, хотя община не праздновала Рождество, считая это грехом, с запада пришла буря, принеся с собой миллионы острых, словно иголки, снежинок. Однако правдолюб надел свою кожаную куртку, достал посох и снегоступы и приказал сиротке собираться, чтобы отвезти ее в церковь на санях.
1: «Позволь ей остаться, правдолюб», — попросила матушка. «Я могу умереть, пока вас не будет. Я готова отдать себя на милость Господа, но я боюсь умирать в одиночестве».
0: Правдолюб взглянул на нее, кивнул, надел свои снегоступы и вышел, не сказав ни слова. Матушка посмотрела ему вслед.
1: «В его душе была любовь», — сказала она. «Но он вырвал ее из сердца в тот день, когда твоя мать покинула нас и похоронил в день ее смерти. Будь с ним терпелива, сиротка. Постарайся быть к нему добрее, хотя это нелегко».
2: «Ты правда умрешь?» — спросила сиротка.
1: «Как и все мы, когда Господь призовет нас».
2: «Сегодня? Сейчас?»
1: «Думаю, что не сегодня. Как раз сегодня мне стало получше. Я больше не чувствую боли, но это плохой знак. Мое тело больше не говорит со мной».
0: Сиротка опустилась на колени, уронила голову на постель и заплакала. Матушка обняла ее и сказала, что не боится смерти. Она верит, что Господь простит ей маленькие прегрешения. Матушка попросила сиротку принести стул и сесть рядом с ней.
1: «Я должна рассказать тебе одну историю», — сказала она и взяла сиротку за руку. «Моя мать рассказала ее мне, а ее мать когда-то рассказала ей на протяжении 7 поколений. Эта история передавалась из уст в уста с тех пор, как судно «Вера» потерпело крушение. Знаешь ли ты историю ангелочка Гудрич?»
0: Сиротка кивнула. Все дети в их общине слышали эту историю. Это была единственная история, которую они знали, помимо тех, что прочли в Библии. Другие детские сказки община считала глупыми выдумками, которые сочинил дьявол, чтобы сбить людей с праведного пути. 200 лет назад 3 судна подняли паруса, чтобы пересечь Великий океан. Перед отплытием их нарекли «Сила Господня», «Свобода» и «Вера». Помимо команды, на борт взошли все члены общины, 287 человек, которые были полны решимости покинуть землю, где их притесняли, подвергали гонениям и сжигали за их убеждения, и поселиться там, где они смогут свободно восхвалять имя Господа. Когда опасное путешествие было уже позади, и на горизонте показалась земля, внезапно началась буря. 2 корабля благополучно достигли спасительной бухты, а 3-й подхватили волны и унесли в открытое море. Погибли все, кто был на борту, кроме маленькой девочки, которую спустя 5 дней нашли на берегу. Это и была ангелочек Гудрич.
1: «Я собираюсь рассказать тебе о том, как спаслась ангелочек Гудрич», — сказала матушка. «Но сначала пообещай мне кое-что. Ты должна хорошенько запомнить эту историю, но не рассказывать ее никому, кроме своих дочерей, когда те вырастут. Потом ты узнаешь, почему. Ангелочек Гудрич была моей прапрабабушкой. В общине есть и другие ее потомки, но я никогда не разговаривала с ними об этом, и ты не должна. Ты понимаешь?»
2: «Да, обещаю», — кивнула сиротка.
1: «Хорошо. А теперь слушай внимательно историю ангелочка Гудрич».
0: Ангелочек помнила бурю и звук ломающейся мачты, и крики моряков. Члены общины, стоя на палубе среди бушующих волн, распевали хвалебные гимны Создателю, в то время как их корабль бросало из стороны в сторону. Некоторых из них, все еще восхваляющих имя Господа, смыло за борт. Внезапно корабль накренился и перевернулся, и все оказались в морской пучине. Последнее, что помнил ангелочек, это руки отца и парус, обвившийся вокруг нее.
3: Очнулась она от холода и поняла, что жива. Ее одежда промокла насквозь, но ангелочек лежала на сухом песке. Она села и огляделась. Откуда-то сбоку струился слабый, едва различимый свет, но его было достаточно, чтобы разглядеть черную воду у ног и черные камни вокруг. Непонятно как, но она оказалась в небольшой пещере, вход в которую находился под водой. Рядом на песке лежал сундучок, наподобие тех, в которые члены общины складывали свои пожитки перед морским путешествием. Онемевшими от холода пальцами, ангелочек открыла его и нашла там сухую одежду, тщательно завернутую в непромокаемую ткань. Одежда была ей велика, но ангелочек все же переоделась, оставив собственную одежду сохнуть на камнях. Это помогло ей немного согреться. Девочка никак не могла понять, что с ней произошло и как она попала в эту пещеру. Все, что она помнила, это то, как тонул корабль и как она упала в воду. Рядом с ней плавал парус. Ангелочек решила, что течение подхватило и принесло сюда ее и сундучок. Затем наступил отлив, и вода отступила. Но почему здесь светло? Свет струился откуда-то снизу. На другой стороне пещеры ангелочек обнаружила небольшую заводь, в которой плавала похожая на угря рыба. Рыба извивалась, и при каждом движении ее бока отливали серебром, освещая пещеру. Ангелочек заметила, что заводь окружена стеной, аккуратно сложенной из валунов. Эта стена не могла возникнуть сама собой, и ангелочек испугалась, что тут есть еще кто-то. Она обошла пещеру, но не нашла места, где можно было бы спрятаться. Ангелочек обнаружила источник пресной воды, благодаря которому и образовалась заводь. Она возблагодарила за это создателя, помолилась, оплакивая семью, которую ей больше никогда не суждено увидеть, и уснула. Проснувшись, ангелочек почувствовала, что она не одна в пещере. Сначала она услышала тихий шепот, затем из воды показались две пары глаз и уставились на нее. Ангелочек села, но при таком слабом освещении ничего не могла рассмотреть. Ее сердце бешено забилось, а во рту пересохло. Внезапно одно из существ заговорило с ней тихим голосом, но на языке, которого она не знала. Однако ангелочек поняла, что это был за вопрос.
2: «Кто вы?»
3: – прошептала она. Существа засмеялись и высунулись из воды, так что ангелочек наконец сумела их разглядеть. Они были похожи на людей с темными волосами и бледной кожей, а их шеи украшало нечто наподобие ожерелий. Ангелочек встала и, сложив руки и мысленно произнеся молитвы, подошла к краю воды. Существа подплыли к берегу, и ангелочек увидела, что это дети примерно ее возраста, но вместо ног у них длинные, блестящие, как у рыбы, хвосты.
1: «Вот что увидела ангелочек Гудрич». «Ты веришь, сиротка?» – спросила матушка.
2: «Если ты веришь, матушка, то и я верю», – ответила сиротка.
1: «Я верю в это».
3: Ангелочек догадалась, что перед ней дети моря, а эта пещера – место их игр. Для забавы они поймали и заперли здесь сверкающую рыбу. Точно так же во время прилива они доставили сюда ее и этот сундучок.
4: Модель для сборки. On Energy.

0: Дети моря жестами принялись объяснять ангелочку, что парус, обернувшийся вокруг нее, образовал шар, наполненный воздухом. Благодаря этому она смогла дышать под водой. Но ангелочек с трудом понимала их. Только спустя несколько дней, которые она научилась считать по приливам и отливам, девочка осознала, как ей удалось спастись. Дети моря принесли еду для сверкающей рыбы. Ангелочек объяснила знаками, что тоже проголодалась, и они куда-то уплыли. Девочка испугалась, что дети моря принесут ей сырую рыбу, но они вернулись с припасами с затонувшего корабля. Часть продуктов оказалась испорченной, но то, что находилось в жестяных банках, сохранилось. Ангелочек приготовила себе обед из хлеба, сушеных яблок, овсянки и свежей воды из источника. Она пыталась поговорить со своими спасителями, но голоса у них были слабые, к тому же они не могли долго находиться на поверхности воды. Ангелочек догадалась, что наросты вокруг шеи, которые она приняла за ожерелье, позволяли им дышать под водой, как жабры у рыб. Их язык был очень необычным. Ангелочек назвала им свое имя, но они не смогли его повторить. Вместо этого, не размыкая губ, они запели странную мелодию.
1: «Тебе ведь приходилось слышать, как я напеваю песню детей моря?» — спросила матушка.
0: «Так это их песня», — удивилась сиротка и попыталась воспроизвести мотив, который так часто слышала. Матушка тоже запела, и их голоса слились в мелодию, напоминавшую журчание воды.
1: «Раньше я пела со своей мамой», — улыбнулась матушка, — «а потом с твоей. Эту песню надо петь на два голоса или даже на три».
0: Ангелочек пел ее вместе с детьми моря, а их научила петь наши песни, столетнюю и град Ефраим, чтобы под водой они могли восхвалять Создателя. С каждым днем их дружба крепла, и дети моря все больше беспокоились о своей подопечной. Ангелочек поняла, что сначала она была для них подобна сверкающей рыбе не больше, чем игрушка. Теперь же она стала их другом. Дети моря делали девочке какие-то знаки, которых она не понимала, но чувствовала, что они беспокоятся о ней. Ангелочек попыталась объяснить, что хочет вернуться к людям, но детям моря это не понравилось. Тогда ангелочек подошла к заводи, где плавала сверкающая рыба, и стала ломать стену, которая удерживала рыбу в ловушке. Дети моря разозлились и остановили ее. Тогда ангелочек показала на рыбу, которая пытается уплыть через образовавшийся пролом, а затем на себя и пещеру, где она заперта. Дети моря взволнованно посмотрели друг на друга и заспорили на своем языке. Было видно, что они испуганы. Затем они куда-то уплыли. Прошло довольно много времени, но наконец ангелочек заметила странное движение в воде. Она поняла, что какое-то более крупное существо поднимается на поверхность. Девочка отскочила в сторону, когда его увидела. Это был мужчина, настоящий хозяин моря, ростом раза в два превосходивший любого взрослого представителя Земли. Ангелочек видела, что существо разгневано, но мысленно вспоминая молитвы, она подошла к воде и остановилась перед ним в ожидании. В его глазах светилась холодная ярость. Ангелочек собралась силами и, не размыкая губ, начала напевать мелодию, которой ее научили дети моря. Он поднял руку, останавливая ее, затем произнес что-то резко и уплыл. Ангелочек осталось ждать. Дважды незнакомец возвращался, принося с собой парусину, веревки и разный хлам, оставшийся после кораблекрушения. Из этого хлама он сделал шар, наполненный воздухом, благодаря чему тот держался на поверхности. Привязав к шару камни, хозяин моря спустил его под воду и поплыл куда-то вместе с ним, видимо, чтобы испытать конструкцию. Вернулся он очень довольный. Пока его не было, ангелочек сняла с себя чужое платье и осталась только в нижней юбке. Она собрала свою одежду, аккуратно завернув ее в непромокаемую ткань, и закрепила вокруг талии. Хозяин моря, не выходя из воды, сделал ей знак разрушить до конца стену, которая удерживала сверкающую рыбу. После того, как стены не стало и рыба вырвалась на волю, ангелочек в полной темноте спустилась в воду, где он с помощью веревки закрепил вокруг ее головы шар, чтобы она могла дышать под водой, а ее руки положил на импровизированную перекладину, которая была привязана к шару. Незнакомец потащил ангелочка через образовавшийся проход в открытое море. Когда они опустились под воду, девочка услышала скрип и неприятный дребезжащий звук. К тому моменту, как они выбрались на поверхность, воздух в шаре почти кончился, и хозяину моря пришлось развязать веревку, чтобы ангелочек не задохнулась. Буря давно закончилась, и море выглядело спокойным. На небе мерцали звезды, хотя на горизонте уже забрезжил рассвет. Ангелочек легла на широкую спину хозяина моря, обхватив его за плечи, и они поплыли на юг. Он принес ее в бухту, которую сейчас мы называем «Жемчужной». Ангелочек вброд направилась к берегу, но на полпути остановилась, чтобы поблагодарить своего спасителя. Он прервал ее и начал делать какие-то знаки. Одну руку приложил к губам, а другой указал на ангелочка. Как и в первый раз, хозяин моря выглядел рассерженным. Девочка прикрыла рот ладонью, как бы обещая хранить молчание. Она понимала, что никому не должна рассказывать об этом. Ангелочек еще не знала, остался ли кто-нибудь в живых после бури, но была твердо уверена, что вряд ли кто-нибудь из членов общины поверит ее рассказу. Скорее, ее сочтут сумасшедшей или еретичкой. Девочка склонила голову в знак благодарности. Когда она подняла глаза, хозяина моря уже не было. Ангелочек сняла нижнюю юбку и оставила на берегу, чтобы волны унесли ее в море. Затем переоделась в свою одежду, хотя та была влажной и пахла плесенью, и побрела вдоль берега. Двигаясь вдоль кромки леса, она миновала сторожевой мыс и у бухты Нижней встретила троих мужчин, собиравших моллюсков.
1: «Это история ангелочка Гудрич. Завтра ты перескажешь ее мне со всеми подробностями. Я хочу быть уверена, что ты все хорошенько запомнила и сможешь повторить ее своим дочерям, когда те вырастут», —
0: закончила свой рассказ матушка. Всю ночь правдолюб просидел у постели матушки, держа ее за руку. Они вместе молились и иногда о чем-то говорили, но так тихо, что сиротка, лежа в своей постели на чердаке, не могла их услышать. На рассвете, когда девочка спустилась, чтобы разжечь огонь, она увидела, что правдолюб все еще сидит у камина, обхватив голову руками, а матушка, уже остывшая, лежит на своей постели с Библией на груди. 2 дня правдолюб не ел, не спал и не менял одежды. Он позволил старейшинам заниматься всеми приготовлениями к похоронам, соглашаясь со всем, что ему говорили, но к самой церемонии он собрался с силами, тщательно побрился, отполировал до блеска сапоги и пряжку на ремне и надел свой воскресный костюм. У могилы он стоял с высоко поднятой головой, положив руку на плечо сиротки. По окончании церемонии погребения они принимали соболезнования у ворот кладбища. Должно быть, в свои последние часы матушка говорила с ним о сиротке и просила позаботиться о ней. И правдолюб действительно пытался это сделать. По вечерам он читал вместе с сироткой Библию, а если замечал, что она устала, позволял ей отдохнуть. Под Рождество, когда всем детям города дарили подарки, он выстрогал сиротке маленькую лошадку с повозкой. Правдолюб беспокоился, чтобы возле камина всегда были приготовлены дрова и приносил новые из замерзшего леса. Он выкапывал из земли репу и другие корнеплоды, доставал сделанные на зиму запасы, крупы и вяленое мясо, чинил свои инструменты к следующему сезону. Сиротка штопала одежду, готовила еду и убирала дом, как ее учила матушка. Она была слишком мала, и правдолюб не ругал ее, если у нее не все получалось. Соседи, которые, выполняя свой христианский долг, поначалу присматривали за ними, решили, что у них все прекрасно, и оставили их в покое. Пришла весна со своими обычными слякотью и грязью, но солнечные лучи быстро высушили землю, и наступила пора посевной. Тогда правдолюб, серьезно все обдумав, отправился к старейшинам за разрешением забрать тело дочери с городского кладбища и похоронить ее на кладбище общины. Старейшины не захотели даже слышать об этом. Они были неумолимы. Тихоня Хук нарушила законы общины, выйдя замуж за чужака Саймона Несмита. В день страшного суда Господь воскресит праведников для вечной жизни, но Тихоня Хук своим поступком лишила себя права на спасение, и ее не будет среди них. Правдолюб, как обычно, засеял свое поле, но в июне, когда наступила жара, в нем что-то сломалось. Посевы взошли быстро и теперь не требовали особого ухода, но другое дело — бобы и медленно растущие корнеплоды. Они всходили и достигали зрелости позднее, затем их собирали и сушили на зиму. Правдолюб плохо их окучивал и нерегулярно поливал, поэтому часть растений пустила корни недостаточно глубоко, а часть просто завяла. Старик вовремя не позаботился и об изгороди, так что овцы разбежались, и хотя после долгих поисков ему удалось их собрать, трех он не досчитался. Сиротка понимала, что их хозяйство приходит в упадок, но не говорила ни слова. Правдолюб был ее дедушкой, ее единственным защитником и хозяином в доме. Он делал то, что считал нужным, и его решения никогда не подвергались обсуждению. В сентябре две старенькие яблоньки принесли хороший урожай. Матушка всегда варила из яблок варенье, но сиротку научить не успела. Правдолюб мог бы попросить кого-нибудь из соседей научить ее, но он был слишком горд. Он решил сделать из яблок сидр. Члены общины обычно держали небольшой запас сидра для особых случаев, но этой осенью правдолюб сделал очень много сидра. Он постарался стряхнуть с себя хандру, и напиток у него получился крепким и чистым. Стаканчик сидра за ужином поднимал ему настроение. Пришла зима с сильными морозами, и правдолюб уже пил сидр не только за ужином, но и за обедом, чтобы согреться, а потом и за завтраком, чтобы взбодриться. Вскоре он уже редко встречал рассвет и ложился спать без стаканчика сидра и даже не менял одежду. Он начал наказывать сиротку ремнем, всякий раз находя повод, хотя они оба знали, что причина не в этом. Его сердце разрывалось от боли, и ему захотелось заставить кого-нибудь почувствовать такую же боль. От этого ему становилось только хуже, и к прежней боли добавлялось новое. Однажды ночью сиротка видела, как он сломал лошадку, которую подарил ей на Рождество, и бросил ее в огонь. Сиротка не жаловалась и не просила никого о помощи. Она знала, что все с ней происходящее – это наказание за то, что она появилась на свет. Ее родители не должны были жениться, а поступив так, они нарушили закон Божий. Тихоня, любимая дочь правдолюба, умерла, дав жизнь сиротке. Сиротка явилась плодом их греха, причиной смерти Тихони и страданий правдолюба. И она заслужила наказание. Окончание рассказа Питера Диккенсона «Песня детей моря» в следующей части модели для сборки на радио «Энерджи».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Питер Диккенсон. Песни детей моря. Окончание. По воскресеньям Правдолюб не пил. Он тщательно брился, одевался и вместе с сироткой шел в церковь. Они были странной парой. Высокий, изможденный мужчина и бледный, молчаливый ребенок. Соседи видели, как много они значат друг для друга теперь, когда матушки больше нет. Однажды какая-то женщина спросила сиротку, почему та плакала в церкви. Сиротка ответила, что она вспомнила матушку. Женщина запричитала и назвала ее хорошей девочкой. Откуда ей было знать, что сиротка плакала, потому что ей было больно сидеть после вечерней порки? Они сумели пережить зиму только благодаря оставшимся с прошлого года запасам. Правдолюб зарезал одну из овец, сказав, что она слишком стара. Но и дед, и внучка знали, что это неправда. Они едва сводили концы с концами. Весенняя грязь высохла под летним солнышком, и Правдолюб взялся за ум. Он стал меньше пить и лучше заботился о посевах, приносил домой еду и не брался за ремень. И все же им почти ничего не удалось заготовить на зиму. Однажды вечером сиротка спустилась, чтобы позвать Правдолюба обедать, и нашла его возле амбара в задумчивости, рассматривающего пустые закрома. Старик резко повернулся к ней и сказал: «Господь позаботится о нас». Этим вечером он наказал ее просто так, без всякой причины. Он опять стал таким же, как минувшей зимой, жестоким и в то же время странно одержимым. Казалось, он считал, что сиротка принадлежит ему. Земля не принесла урожая, и Правдолюб, словно нищий, стал бродить вдоль берега в поисках оставшегося после кораблекрушения мусора. Однажды ему повезло, и он нашел бочку хорошего изюма, который он выгодно продал в городе. С тех пор они с сироткой почти каждый день проводили на берегу, но море оставалось спокойным, и поживиться было нечем. Внезапно ясные дни закончились, и в последнюю неделю лета, как обычно, разразилась буря. Не зря у жителей города была пословица: «Чем жарче сегодня светит солнце, тем сильнее завтра будет ветер». В этом году ветер был таким сильным, что с корнем вырывал деревья и срывал крыши домов. Днем и ночью гигантские волны бились о берег. На девятую ночь буря прекратилась, и на рассвете воцарилась тишина. Правдолюб проснулся еще до восхода солнца, быстро проглотил свой завтрак и приказал сиротке одеваться. «Господь разговаривал со мной ночью», — сказал он. «Мы должны прийти на берег первыми, сегодня он позаботится о нас». Город только-только просыпался, а они уже спешили по его улочкам в сторону гавани, а затем через северные ворота вышли к морю. На родном побережье суетились рыбаки, осматривая свои лодки, которые еще вчера буря кидала из стороны в сторону, а сегодня они ровной линией стояли вдоль берега. От мыса Чайки вдоль побережья Правдолюб направился к нижней бухте, пляж которой был усеян мелкой галькой. Там они и приступили к поискам. Море вынесло на берег много разного мусора. Спутанные клубки морских водорослей и сетей, наполовину сгнивших или порванных, щепки, разбитые бочки и ящики, а также морских обитателей, ракушек, медуз и маленьких рачков. У Правдолюба был маленький кусочек мела, которым он отмечал ценные находки, но сегодня ничего стоящего не попадалось, кроме щепок, которые могли пригодиться в качестве дров. Затем они отправились на сторожевой мыс, скалистую гряду с песчаным берегом. Среди песка Правдолюб заметил старинный кожаный сапог со шпорой, похожей на серебряную. Он провел по ней складным ножом, выяснил, что она не из благородного металла, но все же положил в свой мешок. Затем осмотрел песок вокруг этого места в надежде, что вместе с сапогом море выбросило на берег какой-нибудь клад, но ничего не обнаружил. За жемчужной бухтой тянулись скалы, возвышавшиеся над уровнем моря, словно обломанные зубцы расчески. Острые их выступы были сплошь покрыты трещинами, куда могло забиться что-нибудь ценное. В другое время сиротка с удовольствием полазила бы по скалам в поисках блестящих вещичек, принесенных морем и оставшихся незамеченными в бесчисленных заводях, но девочка чувствовала себя совершенно разбитой после вчерашней порки. Проведя 9 дней в заточении из-за непогоды, Правдолюб был особенно жесток. Занятая невеселыми мыслями о предстоящем возвращении домой, сиротка была не слишком увлечена поисками и не нашла ничего интересного. Неудачная вылазка вполне могла послужить поводом для нового наказания. Сиротка осматривала верхнюю часть пляжа, в то время как Правдолюб – нижнюю. Они почти добрались до места, где начиналось море, и уже были слышны крики чаек, которые гнездили здесь в огромном количестве, когда одна из скал преградила сиротке путь. Она начала прикидывать, как лучше обойти скалу, когда услышала странные звуки – удар, затем крик отчаяния и всплеск воды. Спустя какое-то время все повторилось в том же порядке. Затем еще и еще. Сиротке показалось, что звук идет откуда-то справа. Девочка подошла к скале со стороны, где та была не слишком крутой, и вскарабкалась на нее. Вершина оказалась хоть и неровной, но достаточно плоской. Сиротка опустилась на колени, осторожно подползла к отвесному краю и увидела, что во время бури откололся огромный камень и упал в широкую, глубокую, окруженную со всех сторон скалами лагуну, тем самым закрыв выход в море. Образовалась небольшая заводь, которая могла бы вместить рыбачью лодку. Сиротка заметила, что в воде движется что-то живое. Она увидела темные волосы, гладкое белое тело и серебристый хвост. Существо пыталось сдвинуть камень, заперший его в заводе. Тонкая рука, не нога или плавник, а именно рука, старалась ухватиться за камень, но каждый раз соскальзывала, и существо с криком отчаяния падало в воду. Вспомнив историю ангелочка Гудрич, которую ей рассказала матушка, сиротка поняла, кто это. Восхищаясь упорством морского существа, девочка наблюдала за его новыми попытками. Она взглянула в ту сторону, где оставила деда. Правдолюб стоял у края воды и осматривал берег, вероятно, в поисках сиротки. Девочка помахала ему, и Правдолюб поспешил к ней. Сиротка приложила палец к губам, объясняя, что нужно вести себя тихо. Подойдя ближе, Правдолюб тоже услышал странные звуки и понял, что они исходят от живого существа. Он осторожно обошел скалу и поднялся к сиротке. Она указала ему на лагуну, и старик наклонился, чтобы получше рассмотреть. Сиротка потеряла счет криком и всплеском, пока он следил за существом, но когда, наконец, он повернулся, в его глазах светилось странное возбуждение. Он спустился со скалы, отметил ее мелом и позвал сиротку.
1: «Господь позаботился о нас», — прошептал он. «Благослови его имя! Я пойду за помощью, а ты должна остаться здесь и следить, чтобы никто не приближался к этому месту, пока я не вернусь. Пути Господни неисповедимы. Каждую осень в городе проходит ярмарка. Оставайся здесь, чтобы это существо тебя не заметило».
0: Бодрым шагом, словно юноша, Правдолюб направился в сторону города. Сиротка села и стала ждать. Она не чувствовала того радостного возбуждения, которое охватило деда, и только сейчас поняла, что наделала. Правдолюб и его помощники поймают русалочку. Сиротка была уверена, что это девочка, и продадут ее на ярмарке. Члены общины не ходили на ярмарку, считая, что она сеет распущенность и зло. Но сейчас Правдолюб собирался договориться с циркачами и продать русалочку им. Именно это, а не запущенное хозяйство и ежевечерние наказания, заставило сиротку увидеть, насколько дед изменился. Девочка покорно сидела и смотрела ему вслед. Правдолюб добрался до жемчужной бухты и обернулся, прикрыв глаза от солнца. Сиротка встала и помахала ему рукой. Старик помахал ей в ответ и скрылся в расщелине. Сиротка осталась на берегу наедине с собой и печальными криками русалки. Девочка была слишком занята мыслями о своей несчастной судьбе, и эти крики значили для нее не больше, чем крики чаек. Внезапно ей пришла в голову мысль, что Правдолюб может и сам показывать на ярмарке русалочку и возьмет сиротку вместе с собой. Русалочка вряд ли переживет это. Из истории об ангелочке Гудрич девочка знала, что дети моря не могут долго жить без воды, но люди заплатят деньги даже за то, чтобы посмотреть на нее мертвую. Крики и всплески ненадолго прекратились. Скорее всего, русалочка собиралась силами для новой попытки. И правда, всплеск воды в этот раз был сильнее, звук тела, ударившегося о камень, громче, а стон отчаяния после неудачи еще более безнадежным. Сиротка почувствовала, что русалочка словно просит ее о помощи, разговаривает на языке, который понятен только ей, на языке ребенка, попавшего в беду. Сиротка заплакала и поняла, что не может допустить смерти русалочки. Она вытерла слезы, встала и подошла к скале. Наблюдая за русалочкой, сиротка заметила, что у той что-то случилось с рукой. Та бесполезно болталась вдоль тела, когда русалочка выпрыгивала из воды. Девочка обошла скалу и зашла с более пологого склона, встала на колени и вытянула шею. В это время русалочка вновь подпрыгнула, и сиротка разглядела бледное напряженное лицо, огромные темные глаза и небольшой рот. Русалочка изогнулась в прыжке и нырнула. Водная поверхность покрылась рябью. Девочка наклонилась и нежно позвала русалочку. Она сказала, что хочет помочь ей, что они должны спешить, потому что скоро вернется ее дедушка. Но русалочка затаилась где-то на глубине, оставаясь невидимой. Сиротка в тревоге оглянулась на скалы, но правдолюба еще не было видно. Он уже должен был добраться до родной бухты, но, возможно, рыбаки были слишком заняты своими лодками, чтобы слушать его. «Что ж», — подумала сиротка, — «я не умею плавать, но мне придется спуститься в воду, если русалочка не ответит мне». Сиротка сняла с себя одежду, подошла к расщелине и спустилась к воде. Несмотря на жаркое лето, вода после дождя была холодная. Буря подняла на поверхность и перемешала все, что таили морские глубины. Соль разъедала рубцы, оставшиеся у сиротки после побоев, но она, осторожно ступая по камням, заставляла себя погружаться все глубже и глубже. Когда вода дошла уже до подбородка, девочка начала говорить:
2: «Пожалуйста, выходи. Поверь мне, я хочу помочь тебе. Я помогу тебе вернуться в море».
0: Русалочка ничего не ответила, и тогда сиротка, сделав глубокий вдох, нырнула. Там, не размыкая губ, она начала напевать мелодию, которую научила ее матушка. Сиротка только сейчас поняла, почему нужно мычать, а не петь. Под водой она не могла открывать рот, как это делали дети моря. Ее тело двигалось в такт песни. Сиротка чувствовала, как волны расходятся в разные стороны. Она стала задыхаться, и ей пришлось подняться на поверхность. Сиротка набрала воздуха и нырнула опять, и снова запела песню, которую так часто мурлыкала себе под нос матушка. Теперь к движениям ее тела присоединилось какое-то волнение, идущее со дна, где пряталась русалочка. Сиротка пела, вплетая в узор мелодии собственный мотив, как научила ее матушка в последние дни своей жизни. Девочка опять поднялась на поверхность, но прежде чем она успела снова нырнуть, по водной глади пошла рябь, и появилась голова русалочки. Не приближаясь, она смотрела на сиротку с открытым ртом и глазами, полными страха. Сиротка улыбнулась ей и замурлыкала снова. Русалочка замурлыкала в ответ и стала приближаться. Вначале нерешительно, затем более уверенно. Вдруг она быстро поцеловала сиротку и отскочила прочь. Девочка улыбнулась и поманила ее. Русалочка спокойно подплыла на этот раз и осталась. Она не возражала, когда сиротка, обвив ее здоровую руку вокруг шеи, взвалила русалочку к себе на спину. Девочка постаралась жестами объяснить, что им придется перелезть через камень, и тогда она сможет вернуться в море. Казалось, русалочка поняла и запела снова с вопросительной интонацией.
2: «Да», — ответила сиротка, — «я отнесу тебя в море».
0: Огромный рыбий хвост сделался очень тяжелым, как только они выбрались из воды. Русалочка поняла это, что-то сказала и сильно сжала пальцами плечо сиротки, как бы прося ее остановиться. Она стала раскачивать свой хвост из стороны в сторону. Таким образом, ей удалось приподнять его, и хвост звонко шлепнулся на камни. Теперь сиротке стало вдвое легче. Тело девочки было сильным благодаря постоянной работе по дому. Девочка собралась с духом и сумела с русалочкой на спине добраться до расщелины. Русалочка помогала изо всех сил, хотя ей было тяжело дышать. Она поворачивалась так, чтобы сиротке было удобно нести ее. От расщелины девочка могла уже только ползти. Русалочка обхватила ее за шею. Холодное тело тяжелым грузом лежало на спине сиротки, а блестящий хвост скользил позади. Прилив накрывал скалы, окружающую лагуну. Острые камни больно ранили сиротку, но она этого даже не замечала. Страшная мысль пришла ей в голову. Сиротка душой и телом принадлежала правдолюбу, и он мог сделать с ней все, что ему вздумается, например, забить до смерти. Она была в ловушке, из которой нет выхода. Но девочка не позволит ему поймать в эту же ловушку русалочку. Ни сейчас, ни когда-либо еще. И сиротка продолжала ползти. Вскоре русалочка начала задыхаться от долгого пребывания на воздухе, но она оставалась спокойной, потому что верила сиротке. Наконец сиротка подползла к краю скалы, и русалочка, в нетерпении раскачиваясь из стороны в сторону, смогла соскользнуть в воду. Сиротка, уставшая до изнеможения, даже не видела, как ей это удалось, но когда зрение прояснилось, девочка разглядела, как русалочка машет ей рукой.
3: Модель для сборки. On Energy.
0: Сиротка с трудом поднялась и, пошатываясь, подошла к кромке воды. Русалочка, здоровой рукой придерживаясь за скалу, наполовину высунулась из воды. Сиротка села возле нее и опустила ноги в воду. Только теперь она заметила, что ее колени в крови. Русалочка огорченно вскрикнула.
2: «Ничего страшного», — успокоила ее сиротка. «Это Это всего лишь царапины.
0: Они посмотрели друг другу в глаза.
2: «Ты должна уйти до того, как он вернется», —
0: попросила девочка. Русалочка вытянула шею и что-то ответила. Сиротка наклонилась и поцеловала ее.
2: «Мне нужно одеться, прежде чем придут мужчины. Прощай», —
0: сказала сиротка. Она показала рукой на себя, на берег, затем на русалочку и на открытое море. Русалочка кивнула, тоже поцеловала сиротку и затем, изогнувшись, словно лосось, в прыжке нырнула, перевернулась в воде, снова показалась на поверхности и исчезла, помахав рукой на прощание. Сиротка оделась, и ей в голову снова пришла мысль, что Правдолюб убьет ее за то, что она сделала. Когда они вернутся домой, он забьет ее до смерти, едва ли осознавая, что делает. Затем, возможно, покончит с собой. Но, несмотря на это, она поступила так, и матушка наверняка бы одобрила ее. Вот почему она рассказала ей историю ангелочка Гудрич, хотя тогда вряд ли знала, что случится потом. Сиротка распустила волосы и стала перебирать их пальцами, чтобы они быстрее высохли на солнце. Правдолюба все еще не было. Она собрала волосы в пучок, повязала платок и стала ждать на том месте, где он ее оставил. Радостное возбуждение и решительность понемногу утихли, и сиротку вновь охватил ужас. Наконец пришли мужчины. Их было четверо. Они несли сети, веревки, носилки и коробку со стеклянным дном, какие используют для охоты на крабов. По их одежде сиротка поняла, что помощники Правдолюба – жители города. Он даже не попытался убедить кого-либо из членов общины ввязаться в эту авантюру. Потому как нерешительно они шли, было понятно, что они сомневаются в словах Правдолюба. Худой высокий парень едва сдерживал смех. Правдолюб шел бодрым радостным шагом и первым приблизился к ней.
1: «Кто-нибудь приходил сюда?» – прошептал он.
2: «Нет, дедушка, никого не было».
1: «Ты что-нибудь слышала?»
2: «Только крики чаек и шум моря».
0: Правдолюб стоял, нахмурившись, и ждал, пока подойдут его помощники. Он приказал им не шуметь и оставаться с сироткой. Сам он поднялся на скалу. Спустя какое-то время он вернулся, взял коробку со стеклянным дном и позволил другим подняться вместе с ним, но сиротка осталась на прежнем месте. Она слышала резкий и упрямый голос Правдолюба и сначала насмешливые, потом сердитые голоса мужчин. Правдолюб с остальными спустился и подошел к тому месту, где она сидела. Сиротка встала и замерла в ожидании. Она видела, как мужчины переглядывались за спиной Правдолюба, и когда он заговорил, она уже знала, что ответить.
1: «Говорю вам, девочка тоже видела!» – закричал он. «Куда оно делось? Как ему удалось освободиться?»
2: «О ком ты говоришь, дедушка?»
1: «Дитя моря! Скажи им, что ты тоже видела Дитя моря!»
2: «Дитя моря, дедушка?»
0: Он подошел к ней и со всей силы ударил. Сиротка упала, неуклюже растянувшись на гальке, и закричала от боли. Он подскочил к ней и ударил снова. Кто-то помог ей подняться.

0: Он выглядел ужасно. Его лицо налилось кровью, вены на висках вздулись, словно корни деревьев. Казалось, он внезапно понял, что натворил, и затих. Молча, словно стыдясь своего поступка, он позволил ему вести себя в город. Какой-то молодой мужчина нес сиротку на спине. В городе существовала своя система правосудия, но члены общины редко совершали что-либо противозаконное, и городские власти позволяли общине самой разбираться с нарушителями порядка. Посовещавшись, мужчины решили отвести правдолюба к главе общины и рассказать ему, что они видели. Глава общины послал трех старейшин, чтобы те приняли решение, как поступить с правдолюбом. Старейшины выслушали мужчин, заплатили деньги, которые им обещал правдолюб, поблагодарили и отпустили их. Затем задали несколько вопросов правдолюбу. Он не умел лгать. Он рассказал, что видел дитя моря, и утверждал, что сиротка тоже видела его. Испуганная девочка могла думать только о том, что ждет ее дома, и в отчаянии настаивала на своем. Она рассказала, что смотрела на лагуну, когда дедушка поднялся на скалу и что-то там увидел. Он приказал ей ждать на берегу, пока он сходит за помощью. Услышав это, правдолюб принялся кричать, его лицо налилось кровью, и он опять бросился на сиротку, но старейшины остановили его. Неожиданно у старика начался приступ, и он был вынужден схватиться за стул и сесть. И все-таки старейшины вполне могли отправить сиротку домой с дедом, ведь она была его внучкой. Но они решили, что человек, который видел существо с человеческим телом и с блестящим рыбьим хвостом, определенно не в своем уме. И во избежание скандала среди членов общины, сиротке лучше держаться от него подальше, по крайней мере, до тех пор, пока его не осмотрит врач. Сиротка провела ночь в доме главы общины. Спать ее, конечно, положили не с его детьми, а на чердаке со слугами. Жена старейшины, для которой чистота и благочестие были одно и то же, настояла на том, чтобы сиротка помылась. Слуги заметили следы от побоев на спине и боках сиротки. Еще они обратили внимание на ее разбитые колени, но решили, что она поранилась во время падения, когда правдолюб ударил ее. Старшая служанка, добрая, умная женщина, поведала обо всем главе общины. Она сказала ему, что если девочку и дальше будут избивать, она умрет, и ее кровь будет не только на совести ее деда. Старейшинам это не слишком понравилось, но им пришлось согласиться. Сиротке нужно было найти жилище. Для работы служанкой она была слишком мала, хотя матушка и хорошо ее обучила. На второй день после случившегося мисс Лиал, добропорядочная и обеспеченная старая дева, пришла взглянуть на сиротку Несмит. Она попросила для беседы отдельную комнату, и глава общины предоставил ей свой кабинет. Привели сиротку, и мисс Лиал внимательно оглядела ее. Как только дверь закрылась, и они остались одни, женщина улыбнулась. Мисс Лиал была маленькой толстушкой с глазами на выкате и двумя большими волосатыми родинками на подбородке. Она наклонила голову, поджала губы и еле слышно начала напевать. Сиротка открыла рот в изумлении. Опомнившись, она сомкнула губы и подхватила мелодию. Внезапно мисс Лиал кивнула и прервала ее.
1: «Я сразу все поняла», — произнесла она мягко, как только услышала историю о русалочке.
2: «Так вы тоже знаете песню «Детей моря»?» — удивленно прошептала сиротка.
1: «Ты не единственный потомок ангелочка Гудрич, моя дорогая. Моя мама поведала мне эту историю и научила песне, взяв с меня обещание, что я передам ее своим дочерям. Но я слишком некрасива, чтобы выйти замуж по любви, и слишком умна, чтобы позволить кому-то жениться на мне из-за денег». Поэтому у меня нет собственных дочерей, чтобы рассказать им эту историю. Я не могу рассказать ее даже тебе, потому что ты ее уже знаешь. Но я хочу, чтобы ты стала моей дочерью, и мы вместе будем петь песню «Детей моря» и рассказывать эту историю друг другу. После стольких лет мы наконец-то прекрасно заживем».
0: Она улыбнулась, и сиротка впервые за много лет улыбнулась в ответ.

Рассказ Питера Диккенсона «Песня детей моря» в переводе с английского Е. Довженко завершил литературную часть нашего сегодняшнего эфира и практически весь наш сегодняшний эфир, потому что времени у нас осталось совсем-совсем немного. В сегодняшнем эфире модели для сборки рассказ Майкла Суэнвика «Король-дракон». Драконы появились на рассвете. Они летели низко, в боевом порядке. Их двигатели так громоподобно ревели, что дрожала земля. Казалось, это бьется сердце всего мира. Взрослые жители деревни выбежали, в чем были, встали в кружок и, размахивая своими посохами, принялись выкрикивать заклинания. «Исчезни!» — кричали они земле. «Спите небесам!» Если бы пилотам драконов, полуэльфам было нужно, они бы с легкостью все разглядели, как ни старались жители это скрыть, сколько бы ни выкрикивали свои жалкие волшебные слова. Но помыслы пилотов были обращены на запад, к могучему Авалону. Поговаривали, что именно там базируются основные войска. Тетка Уилла вцепилась было в него, но ему удалось выскользнуть и выбежать на грязную улицу. Заговорили орудия, направленные дулами на юг, наполнили небо гулкими восклицаниями, розовым дымом, вспышками огня. Дети высыпали на улицы, ликуя, подпрыгивали и приплясывали, а крылатые, те гудели, взволнованно описывая круги в воздухе. Но вскоре из своей бочки выползла колдунья и, продемонстрировав силу, которую Уилл и не подозревал в ней, сначала широко раскинула свои поросшие седыми волосами руки, а потом как хлопнет в ладоши. Всех детей, как ветром, сдуло обратно в хижины. Всех, кроме Уилла. Он уже 3 недели в это играл. Он знал кое-что, что делало его нечувствительным к детскому волшебству. Удирая из деревни, он все же успел испытать на себе некие чары, как будто чья-то рука тихо тронула его за плечо, но он лишь дернулся и легко стряхнул ее. Быстрый, как ветер, он бежал к бабушкиному холму. Его прапрапрапрабабушка все еще жила там, на вершине, в обличии одинокого серого камня. Она никогда ничего не говорила. Но иногда, ночью, когда никто не смог бы увидеть, что она способна передвигаться, спускалась к реке напиться. Возвращаясь иной раз с ночной рыбалки в своей утлой лодке, Уилл замечал ее, застывшую у реки, и почтительно приветствовал. Если улов был хороший, он потрошил угря или форельку и мазал бабушке ноги кровью. Престарелые родственники ценят такие маленькие знаки внимания. «Уилл, дурак желторотый, а ну назад!» — крикнули из холодильника, выброшенного на свалку на краю деревни. «Там опасно!» Но Уилл и хотел, чтобы было опасно. Он только тряхнул головой с длинными светлыми волосами, летящими вслед за ним, и изо всех сил постарался бежать еще быстрее. Он хотел увидеть драконов. Драконы. Создания, обладающие почти невероятной силой и мощью. Он хотел насладиться их полетом, подойти к ним как можно ближе. Это у него было вроде мании. Это стало для него острой необходимостью. Было уже недалеко до холма, до его пустой, поросшей травой вершины. Уилл бежал с исступлением, которого сам не смог бы объяснить, с такой скоростью, что легкие пульсировали, как сердце, и ветер свистел в ушах. И вот, тяжело дыша, он остановился на вершине холма, опершись на бабушку Ками. Драконы все еще кружили там, наверху. Их двигатели оглушительно ревели. Уилл поднял лицо навстречу горячей волне воздуха и почувствовал дуновение их ненависти. Это было похоже на темное вино. Сводит желудок, а в висках начинает стучать от боли и потрясения. Это вызывало отвращение и в то же время разжигало аппетит. Последняя стая драконов просвистела мимо. Он чуть шею себе не свернул, изогнувшись, чтобы продолжать наблюдать их низкий полет над фермами, полями и старым лесом, простирающимся до горизонта и дальше. В воздухе остался слабый серный запах. Сердце Уилла стало таким большим, что больше не умещалось в груди. Таким огромным, что готово было вобрать в себя холм, фермы, лес, драконов и весь мир вокруг. Что-то черное и громадное выскочило из дальнего леса, взметнулось в воздух, вспыхнуло вдогонку последнему дракону. Уилл успел уловить.

0: Ведь какую-то болезненную, искажающую все вокруг неправильность, и тут же глаза ему закрыла каменная рука. «Не смотри», — сказал старый и спокойный каменный голос. «Не след моему ребенку умирать, взглянув на Василиска».
1: «Бабушка!»
0: — позвал Уилл. «Да».
1: «А если я пообещаю не раскрывать глаз, ты мне расскажешь, что происходит?»
0: После краткого молчания ему ответили: «Хорошо. Дракон улетел. Он удирает».
2: «Драконы не удирают», — проворчал Уилл. «Ни от кого».
0: Забыв о своем обещании, он уже старался сбросить руку со своего лица. Разумеется, безуспешно, ведь его пальцы были всего лишь из плоти.
3: «Этот удирает. И правильно делает. Он явился из коралловых пещер, а теперь отправится под гранитные своды. И сейчас его пилот поет предсмертную песню».
0: Она опять замолчала, а дальний рев дракона стал тоньше и сбился на виск. Уилл понял, что-то произошло за эту секунду, но по звуку он никак не мог догадаться, что именно. Наконец он спросил:
1: «Бабушка, уже?»
3: «Этот умный. Он хорошо воюет, умеет уклоняться. Но и ему не уйти от Василиска. Василиск уже знает первые два слога его истинного имени. В эту самую секунду он говорит с его сердцем и приказывает ему перестать биться».
0: Рев дракона стал громче, потом еще громче. Его неуклонное нарастание почти убедило Уилла в том, что существо летит прямо на него. К реву примешивался еще какой-то шум, что-то среднее между вороньим граем и зубовным скрежетом.
3: «Они теперь даже трогательные. Василиск настигает свою добычу».
0: Потом был оглушительный взрыв прямо над головой. Какую-то секунду потрясенный Уилл не сомневался в том, что сейчас умрет. Бабушка, укрыв его каменным плащом и прижав к своей теплой груди, низко пригнулась к спасительной земле. Когда Уилл очнулся, было темно, и он лежал один на холодном склоне холма. Он с трудом поднялся. Мрачный оранжево-красный закат пылал на западе, там, где исчезли драконы. Нигде не наблюдалось никаких признаков войны.
1: «Бабушка!»
0: Уилл доковылял до вершины холма, спотыкаясь о камни и ругая их, на чем свет стоит. У него болели все суставы. В ушах стоял непрерывный звон, как будто на фабрике включили гудок, возвещающий конец смены.
1: «Бабушка!»
0: Никакого ответа. На вершине холма никого не было. Но от самого верха до того места на склоне, где он очнулся, тянулась цепочка обломков. Уилл не обратил на них внимания, когда поднимался. Теперь он разглядел, что они знакомого уютно-серого цвета, цвета его каменной бабушки. А перевернув некоторые из них, увидел, что на них свежая кровь. Продолжение рассказа Майкла Суэнвика «Король-дракон» в следующей части модели для сборки на «Радиоэнергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Майкл Свенвик. «Король-дракон». Продолжение. Уилл перетаскал камни на вершину холма, к тому месту, где бабушка любила стоять и смотреть сверху на деревню. Это заняло у него несколько часов. Он громоздил один камень на другой и чувствовал, что в жизни не делал более тяжелой работы. А между тем, закончив, он обнаружил, что каменный столбик не достает ему и до пояса. Получалось, это все, что осталось от той, которая охраняла деревню так давно, что сменилось уже несколько поколений. К тому времени, как Уилл перетаскал все камни, звезды уже ярко и бездушно сияли на черном безлунном небе. Ночной ветер раздувал его рубашку и заставлял дрожать от холода. С внезапной ясностью он вдруг осознал, что остался один. «Где тетя? Где остальные жители деревни?» С опозданием, вспомнив о своих скромных навыках, он вытащил из кармана штанов волшебный мешочек и вытряхнул его содержимое себе на ладонь. Взъерошенное перо голубой сойки, осколок зеркала, два желуди и морской камушек, с одной стороны гладкий, а с другой украшенный буквой «Х». Оставил осколок зеркала, остальное высыпал обратно в мешочек. Потом произнес тайное имя «Люкс Этерна», «Вечный свет», прося его впустить в этот мир частичку своего сияния. Сквозь зеркальце просочился мягкий свет. Держа осколок на расстоянии вытянутой руки, чтобы хорошо видеть свое лицо, отраженное в нем, Уилл спросил у волшебного стекла.
1: «Почему за мной не пришли из моей деревни?»
0: Губы мальчика в зеркале шевельнулись.
1: «Приходили».
0: Отражение было бледно, как труп.
1: «Тогда почему они не забрали меня домой?»
0: «И почему ему одному пришлось строить эту бабушкину пирамиду из камней?» Уилл не задал этого вопроса, но он таился у него глубоко внутри.
1: «Они не нашли тебя».
0: Волшебное стекло говорило до сумасшествия отчетливо. Оно умело отвечать лишь прямо на вопрос, который ему задавали. Не на тот, который хотели бы задать. Но Уилл был настойчив.
1: «Почему они не нашли меня?»
2: «Тебя здесь не было».
1: «А где я был? Где была бабушка?»
2: «Нигде».
1: «Как это нигде?»
0: Зеркало бесстрастно ответило.
2: «Василиск искривил пространство и сместил время. Каменную женщину и тебя забросило вперед на полдня».
0: На более понятное объяснение рассчитывать не приходилось. Уилл пробормотал заклинание, отпускающее свет обратно туда, откуда пришел. Потом, боясь, что ночные привидения слетятся на его выпачканные в крови руки и одежду, он заторопился домой. Добравшись до деревни, он обнаружил, что его все еще ищут в темноте. Последние, кто еще не утратил надежды, привязали к длинному шесту соломенное чучело, водрузили его на деревенской площади и подожгли, надеясь, что если Уилл еще жив, этот свет приведет его домой. Так и случилось. Через два дня после этих событий искалеченный дракон вылез из старого леса и приполз в деревню. Он медленно дотащился до площади и потерял сознание. Дракон лишился крыльев. В фюзеляже зияли сквозные дыры, и все же от него исходил запах мощи и власти, и еще миазмы ненависти. Из пробоины в брюхе вытекал ручеек масла, и по булыжной мостовой за драконом тянулся жирный след. Уилл был среди тех, кто собрался на площади поглазеть на это чудо. Собравшиеся тихо отпускали едкие замечания об уродстве дракона. И правда, он был сделан из холодного черного железа, к тому же обожжен пламенем Василиска. Вместо крыльев торчали зазубренные обрубки, бока состояли из покореженных листов металла. Но Уилл прекрасно видел, что даже полуразрушенный дракон все равно красив. Искусные карлики построили его согласно замыслу эльфов. Как же он мог не быть красивым? Уилл не сомневался. Это тот самый, которого на его глазах подбил Василиск. И эта уверенность заставляла его чувствовать какое-то постыдное сообщничество с драконом. Как будто и он, Уилл, был отчасти повинен в том, что дракон приполз к ним в деревню. Все долго молчали. Потом глубоко в груди дракона заработал двигатель. Сперва взвыл, потом застучал, потом опять резко смолк. Дракон медленно открыл один глаз.
3: «Приведите ко мне ту, что говорит правду.
2: Это была торговка фруктами по прозванию «Яблочная Бесси». Еще молодая, но из уважения к ее занятию почтительно именуемая всеми колдуньей. Бесси в одеянии, положенном ей по ее ремеслу, в широкополой шляпе, с обнаженной согласно традиции грудью, подошла к могучей военной машине и остановилась.
3: «Привет тебе, отец лжи!»
2: Она почтительно поклонилась.
4: «Я искалечен. Все мои снаряды израсходованы», — сказал дракон. «Но я еще опасен».
2: Колдунья кивнула.
3: «Это правда».
4: «Мой бак еще наполовину заполнен топливом. Мне не составит труда поджечь его одной искрой, и стоит мне сделать это, от вашей деревни и от всех, кто живет в ней, не останется и следа. Поэтому по праву сильного я теперь ваш господин, ваш король».
3: «Это правда».
2: Среди собравшихся жителей деревни прошел ропот.
4: «Однако правление мое будет недолгим. К Самайну армия всемогущего будет здесь. Меня заберут в кузнице на востоке и там починят».
3: «Это ты так думаешь?»
2: Дракон открыл второй глаз. Оба его глаза в упор уставились на ту, что говорит правду.
4: «Я недоволен тобой, колдунья. Смотри, я ведь могу выпотрошить тебя и пожрать твое трепещущее сердце».
2: Колдунья кивнула.
3: «Это правда».
2: Вдруг дракон засмеялся. Это был жестокий, издевательский смех, каким он всегда и бывает у подобных существ. И тем не менее, это был смех. Многие из деревенских заткнули уши. Маленькие дети заплакали.
4: «Вы меня забавляете», — сказал дракон. «Вы все меня забавляете. Мое правление начинается на радостной ноте».
2: Колдунья поклонилась. Она наблюдала за драконом. Уилл заметил, что глаза ее полны невыразимой печали, но она больше ничего не сказала.
4: «Теперь пусть выйдет ваша старейшина и присягнет мне на верность».
2: Старая черная Агнес пробилась сквозь толпу. Она была костлявая и изможденная, согбенная тяжким грузом своих обязанностей. Они висели в черном кожаном мешочке у нее на шее. Из мешочка Агнес достала плоский камень из первого сложенного в деревне очага и положила его перед драконом. Встав на колени, она опустила на него руку ладонью вверх. Потом вынула маленький серебряный серп.
5: «Твоя кровь и наша! Твоя судьба и моя! Наша радость и твоя жестокость! Мы одно!»
2: Голос ее зазвучал заливисто и тонко.
5: «Духи черные, белые, красные, смешайтесь, как должно, ужасные!»
2: Правая рука старейшины задрожала, как у параличной, когда она занесла над ней левую, сжавшую серп. Движение было быстрым и резким. Хлынула кровь, мизинец отлетел в сторону. Она издала лишь короткий высокий крик, будто раненая морская птица. Больше ничего.
4: «Я доволен», — сказал дракон.
2: И тут же добавил без всякого перехода.
4: «Мой пилот мертв и уже начинает разлагаться».
2: В боку дракона открылся люк.
4: «Вытащите его».
3: «Хочешь, чтобы мы его похоронили?» — нерешительно спросил кто-то.
4: «Закопайте, сожгите, пустите на наживку для рыбной ловли. Какая разница? Пока он был жив, я нуждался в нем, чтобы летать. Но таким мертвым он мне совершенно не нужен. А теперь опуститесь на колени».
2: Уилл встал на колени в пыли рядом с драконом. Он провел на коленях несколько часов, а тем, кто стоял за ним, предстояло ждать еще часы, ожидая, когда их впустят. Люди входили внутрь со страхом, а наружу выползали в полуобморочном состоянии. Одна невинная девушка вышла из утробы дракона с перекошенным, залитым слезами лицом, и в ответ на чей-то обращенный к ней вопрос только вздрогнула и тут же убежала. Никто не рассказывал о том, что видел там, внутри. Люк открылся.
4: «Входи».
2: Уилл вошел. Люк закрылся за ним. Сначала ничего не было видно.
3: Потом из темноты выплыли слабые огоньки. Потом стало ясно, что они белые и зеленые, что это светится панель управления, бледные циферблаты. Рука нащупала кожаную обивку. Это было кресло пилота. Уилл ощутил слабый запах разложения.
6: «Сядь!»
3: Уилл неловко вскарабкался в кресло. Кожа заскрипела под ним. Его руки сами легли на подлокотники кресла, как будто по нему подогнаны. Там на подлокотниках имелись такие приспособления, вроде наручников. По приказу дракона Уилл вложил в них запястье и развернул, насколько мог. Примерно на четверть оборота. Из подлокотников вылезли иглы и воткнулись ему в запястье. Он невольно дернулся, но тут же обнаружил, что не в состоянии убрать руки. Они больше его не слушались.
4: «Мальчик», — внезапно сказал дракон, — «каково твое истинное имя?»
3: Уилл задрожал.
5: «У меня его нет».
3: Он немедленно почувствовал, что ответ неправильный. Повисло молчание. Потом дракон бесстрастно сообщил:
4: «Я могу заставить тебя страдать».
5: «Да, господин, уверен, что можешь».
4: «Тогда назови мне свое истинное имя».
3: Его запястья теперь были холодными, как лед, и этот холод распространился выше, до локтей, а потом до подмышек. Это было не онемение, руки при этом ужасно болели, как будто он держал их в снегу.
5: «Я его не знаю!» — страдальчески выкрикнул Уилл. «Не знаю! Мне его не называли! Мне кажется, у меня вообще его нет!»
3: Огоньки сверкнули на панели приборов, как глаза зверя в ночном лесу.
4: «Вот как!»
3: Впервые в голосе дракона послышался намек на заинтересованность.
4: «Из какой ты семьи? Расскажи мне о своих родных».
3: У мальчика не было никого, кроме тетки. Его родители погибли в первый день войны. Они имели несчастье оказаться на станции Бросиланд, когда налетели драконы и сбросили свой огонь на железную дорогу. Так что Уилла потом отправили сюда, на холмы, к тете. Все сошлись на том, что здесь он будет в большей безопасности. Это случилось несколько лет назад, и временами он уже совсем не мог вспомнить своих родителей. Скоро будет помнить лишь то, что их помнит. Что до тетки, то она стала для него всего лишь ходячим сводом правил, которые надо было по возможности не выполнять, и обязанности, от которых следовало отлынивать. Она была набожная старуха, то и дело приносила мелких животных в жертву безымянным и складывала их трупики под полом или прибивала гвоздями над дверями и окнами. Поэтому в хижине все время пахло гниющими мышами. Тетка все время что-то бормотала себе под нос, а в те редкие дни, когда ей случалось напиться, это случалось дважды или трижды в год, выбегала ночью голая из хижины, ездила на корове верхом, задом наперед, и так пришпоривала ее пятками, что та опрометью носилась по холмам. В конце концов, тетка валилась на землю и засыпала. На рассвете Уилл обычно приходил с одеялом и уводил ее домой. Но она не была ему близким человеком. Все это он, запинаясь, рассказал. Дракон выслушал молча. Холод поднялся до самых подмышек. Уилл содрогнулся, когда он тронул их плечи.
5: «Пожалуйста!» — взмолился он. «Господин дракон! Твой холод мне уже по грудь. Если он доберется до сердца, боюсь, я умру».
4: Я задумался.
3: Иглы убрались внутрь подлокотников. Руки все еще оставались безжизненными, но, по крайней мере, холод перестал распространяться выше. Уилл по-прежнему чувствовал покалывание в кончиках пальцев и понимал, что теперь это ощущение будет то и дело возвращаться. Люк открылся.
4: «Можешь выходить».
3: И он вышел на свет. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На деревню опустился страх. Боялись всю первую неделю. Но поскольку дракон вел себя спокойно и не происходило больше ничего тревожного, жизнь мало-помалу опять вошла в свою ленивую колею. И все же окна домов, которые смотрели на главную площадь, оставались плотно закрытыми, и никто добровольно не ходил через нее, как будто там, в самом центре, сгустилась глухая мрачная тишина. Как-то раз Уилл и Пак Ягодник ходили по лесу, проверяли ловушки, поставленные на кроликов и верблюдопардов. Сменилось уже несколько поколений с тех пор, как в Авалоне в последний раз поймали парда, и все-таки они еще надеялись. Как вдруг на тропинке показался точильщик ножниц. Он куда-то спешил, пыхтел, отдувался и тащил что-то яркое, светящееся.
5: «Эй, кривоногий!» — окликнул Уилл.
3: Он только что связал задние лапы попавшего в ловушку кролика, чтобы удобнее было закинуть его на плечо.
5: «Привет, толстобрюхий! Что это у тебя?»
4: «Не знаю. С неба свалилось».
5: «Врешь!» — фыркнул Пак.
3: Мальчики запрыгали вокруг толстого точильщика, пытаясь выхватить у него добычу. По форме она напоминала корону или, может быть, птичью клетку. Ее металлические грани были гладкие и блестящие. Мальчики никогда не видели ничего подобного.
5: «Должно быть яйцо птицы Рух или Феникса!» «И куда ты его несешь?»
4: «В кузницу. Вдруг кузнец может разбить его и перековать на что-нибудь стоящее».
3: Тут точильщик-ножниц сильно оттолкнул Пака, едва не выпустив из рук драгоценную находку.
4: «А мне даст за эту штуку пенни или даже целых три».
3: Маргаритка Дженни выскочила из зарослей полевых цветов у свалки и, увидев золотую штуковину, бросилась к ней, тряся своими хвостиками и клянча.
6: «Дай, дай, дай!»
3: Невесть откуда возникли две девчушки-жужжалки и трубочист. И даже чистильщик котла бросил свой пучок металлической проволоки и тоже прибежал. Так что к тому времени, как заливные луга превратились в грязную улицу, побагровевший точильщик-ножниц уже по уши увяз в толпе.
4: «Уилл, паршивец-то этакий!»
3: Оглянувшись, Уилл увидел свою тетку, слепую Энну. Она отчаянно пробивалась к нему. В каждой руке у нее было по ободранной от коры ветки ивы, как две белые антенны. Ивовыми ветками Энна ощупывала дорогу перед собой. Выражение лица под рюшами чепчика было угрюмое. Уилл хорошо знал, чего ждать, когда она в таком настроении, и даже не попытался спрятаться.
5: «Тетя», — начал было он.
4: «Не называй меня тетей, лентяй! Давно пора закопать жаб и вымыть крыльцо! Почему тебя никогда нет, когда ты нужен?»
3: Она подхватила его под руку и потащила к дому, продолжая ощупывать дорогу своими ветками. А тем временем точильщику ножниц дети так заморочили голову, что он и не заметил, как ноги понесли его привычной дорогой через главную площадь, а не в обход. Впервые после появления дракона в этом уголке деревни раздавались голоса и смех детей. Уилл, которого тетка волокла в противоположную сторону, с тоской оглядывался через плечо на своих веселящихся приятелей. Дракон открыл один глаз посмотреть, что за шум. Он даже в тревоге приподнял голову и властным голосом приказал:
4: «Бросьте это!»
3: Испуганный точильщик ножниц повиновался. Эта штука взорвалась. Когда пытаешься вообразить себе нечто волшебное, получается удивительно. Но когда волшебное действительно происходит, это страшно. Это ужаснее всего, что может нарисовать воображение. После шока и потери сознания Уилл очнулся на спине посреди улицы. В ушах у него звенело, а все тело странно онемело. Он видел множество ног, люди бежали, и еще кто-то бил его хворостиной. Нет, двумя. Он сел, и конец хворостины едва не угодил ему в глаз. Он схватился за него обеими руками и сердито дернул.
5: «Тетя!» — заорал он.
3: Слепая Энна продолжала размахивать другой веткой и тянула к себе ту, в которую вцепился Уилл.
5: «Тетя, перестань!»
3: Но, разумеется, она не услышала его. Он и сам-то едва слышал себя из-за звона в ушах. Он поднялся на ноги и обхватил тетку обеими руками. Она пыталась бороться с ним, и Уилл вдруг с удивлением обнаружил, что она ничуть не выше его ростом.
5: Когда это случилось?
3: Она ведь была вдвое выше его, когда он приехал сюда, в деревню.
5: «Тетя Энна!» —
3: крикнул он прямо ей в ухо.
5: «Это я, Уилл! Я здесь! Уилл!»
3: Ее глаза наполнились слезами.
5: «Ты бессердечный, бессовестный мальчишка! Где ты шляешься, когда дома столько дел?»
3: Через ее плечо он видел площадь, покрытую чем-то черным и красным. Похоже, это были тела. Он на мгновение зажмурился, а когда открыл глаза, площадь уже наполнилась жителями. Они склонялись над телами, что-то делали с ними. У некоторых были запрокинуты головы, как будто они кричали. Но, конечно, он не мог их слышать при таком-то звоне в ушах.
5: «Я поймал двух кроликов, Энна!» —
3: прокричал он тетке прямо в ухо. Связанные за задние лапы кролики все еще болтались у него на плече. Странно, как это они удержались.
5: «Можно съесть их на ужин!» «Это хорошо!» — отозвалась она.
6: Я могу разделать и потушить их, пока ты моешь крыльцо.
0: Отрадой слепой Энны была работа по дому. Она драила потолок и скребла полы, заставила Уилла вычистить все серебряные вещи в доме, потом всю мебель надо было разобрать на части, протереть, снова собрать и расставить по местам. Коврики прокипятить. Маленький узорчатый футлярчик, в котором хранилось ее сердце, достать из комода, где его обычно держали, и перепрятать поглубже в платяной шкаф. Список работ по дому был нескончаемым. Она сама работала до темна, и Уилла заставляла. После взрыва он иногда плакал по своим погибшим друзьям, и тогда слепая Энна ковыляла к нему и била, чтобы он перестал. И он переставал плакать, а заодно и что-либо чувствовать. И от этого чувствовал себя чудовищем. И от мысли, что он чудовище, снова начинал плакать, теперь уже плотно прижимая ладони к лицу, чтобы тетка не услышала и снова не побила его. Трудно сказать, от чего он больше страдал. От чувствительности или от бесчувствия. На следующий же день колокол снова погнал жителей деревни на площадь пред светлые очи их короля-дракона.
4: «Вы глупые создания», — сказал дракон. «У вас погибло 6 детей и старые Танара Хумбра. Тот, кого вы называли точильщиком ножниц. И все потому, что вы понятия не имеете о самодисциплине».
0: Колдунья Яблочная Бесси грустно покачала головой и подтвердила:
7: «Это правда».
4: «Вы испытываете мое терпение», — продолжал дракон. «Хуже того, вы можете посадить мои аккумуляторы. Запасы мои скудеют, и я лишь частично могу восполнять их каждый день. Теперь я понял, что нельзя быть таким королем-чурбаном. Вами нужно управлять. Так что мне нужен спикер. Кто-нибудь небольшой и не тяжелый, кто поселится внутри меня и станет доносить до вас мои приказы».
0: Старая черная Агнес протиснулась вперед.
8: «Это буду я», —
0: устало сказала она.
8: «Я знаю свой долг».
4: «Нет», —
0: ворчливо отрезал дракон.
4: «Вы, старики, слишком хитрые. Я сам выберу кого-нибудь из толпы. Кого-нибудь поглупее. Ребенка, например».
7: «Только не меня», — исступленно подумал Уилл. «Кого угодно, только не меня».
4: «Вот его»,
0: — сказал дракон. Итак, Уилл поселился внутри дракона. Весь тот день до глубокой ночи под чутким руководством своего господина он рисовал на кусках пергамента планы каких-то устройств, по виду весьма напоминающих неподвижные велосипеды. Они предназначались для пополнения запасов энергии дракона. Утром Уилл отправился в кузницу на окраине городка и велел немедленно изготовить 6 таких железяк. Потом зашел к старейшине Черной Агнес передать, что каждый день 6 жителей деревни по очереди, или как там она сочтет нужным их распределять, должны будут крутить педали изготовленных агрегатов, крутить без остановки с восхода до заката, а потом Уилл будет втаскивать заряженные аккумуляторы внутрь дракона. Бегая по деревне со всеми этими поручениями, в тот первый день набралась чуть ли не дюжина распоряжений, предупреждений и пожеланий, Уилл испытывал странное чувство нереальности происходящего. От недосыпа окружающее казалось до невозможности ярким. В развилках веток по пути к речной дороге зеленел мох, саламандры лениво совокуплялись на углях в кузнечной печи, даже хищные растения в саду его тетки по-особенному затаились, как будто поджидали какую-нибудь неосторожную лягушку, которая вдруг возьмет и выскочит. В общем, знакомый и привычный пейзаж словно преобразился. Все казалось новым и странным. К полудню все поручения дракона были выполнены, и Уилл отправился на поиски своих друзей. Площадь, разумеется, была пустынна и безмолвна, но и в узеньких боковых улочках, куда он забрел вслед за своей короткой тенью, тоже оказалось пусто. Ему стало жутко. Вдруг, откуда-то из-за угла, он услышал высокий девчоночий голос и пошел на него. Маленькая девочка прыгала через скакалку и напевала:
9: «Вот она я, ничья, своя. Не знаю, как мое имя. Вот мои ноги, я прыгаю ими».
0: «Джоан!» — позвал Уилл при виде девочки, неожиданно почувствовав себя очень легко. Джоан остановилась. Пока девочка двигалась, ее присутствие было заметно, а перестав двигаться, она как бы и существовать перестала.
2: Сотня тоненьких косичек клубилась вокруг ее темной головки. Ручки и ножки, как палки. Единственным, что имело хоть какие-то размеры, были ее блестящие карие глаза.
7: «Я уже дошла до миллиона!» — сердито крикнула она. «Из-за тебя придется все сначала начинать!»
2: «Просто когда начнешь сначала, считай, миллион один!»
7: «Так нельзя! И ты это прекрасно знаешь! Что тебе надо?»
2: «Куда все подевались?»
7: «Кто рыбу ловит, кто охотится. Остальные работают в поле. А кузнецы, медники, угрюмы делают эти неподвижные велосипеды, которые должны поставить на площади тирана. А горшечницы и ее подмастерья копают глину на берегу реки. А целительницы в дымной хижине на краю леса с паком-ягодником».
2: «Туда и пойду. Спасибо тебе, малявка».
0: Попрыгунья Джоан не ответила. Она уже снова скакала через веревочку, приговаривая:
9: «Сто тысяч один, сто тысяч два».
0: Дымная хижина была не крашеной лачугой. Она таилась так глубоко в зарослях тростника, что казалось, пойдут дожди и пиши пропало, ее совсем засосет болото. Осы лениво летали туда-сюда, их гнездо лепилось под самой крышей хижины. Уилл толкнул дверь, она громко заскрипела. Женщины дружно обернулись. Бледное тело Пака Ягодника белой кляксой лежало на полу. Женщины смотрели на Уилла зелеными, не мигающими, как у лесных зверей, глазами. Они безмолвно вопрошали, зачем он явился.
7: «Я только хотел посмотреть, что вы делаете», — выдавил Уилл.
2: «Мы вводим его в кататоническое состояние», — ответила одна из них. «Тихо. Смотри и учись».
0: Сначала целительницы дымили над Паком сигарами. Они набирали в рот дым, а потом, наклонившись над Паком, выпускали его на обнаженное и искалеченное тело мальчика. Постепенно хижина наполнилась голубоватым туманом. Целительницы напоминали привидения, а сам Пак — расплывчатое пятно на грязном полу. Сначала он всхлипывал и что-то бормотал от боли, но постепенно вскрики делались все тише, и он, наконец, умолк. Тело его дернулось, потом как-то странно напряглось, и он перестал дышать. Целительницы натерли Паку грудь охрой, натолкали ему в рот, ноздри и задний проход смесь алоэ и белой глины. Потом они завернули тело в длинный кусок белой льняной ткани и закопали его в черную грязь на берегу колдуньина пруда. Бросив последнюю лопату земли, женщины как по команде повернулись и молча пошли к дому по пяти разным тропинкам. Уилл почувствовал, что у него урчит в желудке, и вспомнил, что сегодня еще ничего не ел. Он знал неподалеку одну вишню, чьи плоды уже дозревали, и еще в том месте можно было разжиться пирогом с голубятиной. Его, похоже, не очень-то хорошо караулили. И он поспешил в поселок.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Майкл Суэнвик. «Король-дракон». Продолжение. Он вернулся на площадь лишь перед самым заходом солнца и ожидал, что дракон будет в ярости из-за его долгого отсутствия. Но опустившись в кресло пилота и ощутив, как иголки вонзаются в запястье, Уилл услышал нежный шепот, почти мяуканье дракона.
1: «Как ты боишься! Весь дрожишь! Не бойся, малыш! Я буду защищать тебя, заботиться о тебе! А ты за это будешь моими глазами и ушами, согласен?» «Конечно, согласен! Ну-ка, давай посмотрим, чему ты сегодня научился!»
2: «Я...»
0: выдохнул дракон.
1: «Ни слова. Мне не нужен твой пересказ. У меня прямой доступ к твоей памяти. Постарайся расслабиться. Первый раз тебе будет больно, но потом привыкнешь и станет легче. Со временем, возможно, это даже начнет доставлять тебе удовольствие».
0: Что-то холодное, влажное и скользкое проникло в сознание Уилла. Во рту появился мерзкий металлический привкус. Ноздри наполнились отвратительным смрадом. Он инстинктивно попробовал вырваться.
1: «Не сопротивляйся. Все пройдет легче, если ты сам откроешься мне».
0: Уилл чувствовал, как что-то черное и маслянистое наполняет все его существо. Собственное тело теперь казалось ему очень далеким, как что-то, что больше ему не принадлежало. Он мог наблюдать со стороны, как это что-то кашляет, как его тошнит.
1: «Ты должен принять все».
0: Это было больно. Больнее, чем самая ужасная головная боль, какую Уиллу когда-либо приходилось испытывать. Ему казалось, что он слышит, как трещит его череп, но неведомая сила все ломилась и ломилась к нему в сознание. Эта пульсирующая масса проникала в его мысли, чувства, память. Она их поглощала, пожирала. И вот, наконец, когда он уже не сомневался, что голова вот-вот лопнет, все закончилось. Дело было сделано. Теперь дракон был у него внутри. С трудом закрыв глаза, Уилл увидел в ослепительной, болезненной темноте короля дракона таким, каким он жил в мире призраков. Гибким, пронизанным световыми нитями, мощно гудящим. Здесь, в царстве идеальных форм, дракон был не сломанной и искалеченной вещью, а победителем, обладающим красотой зверя и совершенством мощной машины.
1: «Ну, разве я не красив?» —
0: похвалился дракон.
1: «Разве не счастье иметь меня внутри?»
0: Уилл издал болезненный смешок отвращения. И все же, да простят его семеро за такие мысли, дракон сказал чистую правду. Каждое утро Уилл вытаскивал аккумуляторы, которые весили не меньше его самого, на площадь Тирана, чтобы жители деревни их подзаряжали. Сначала только один, а потом, когда на площади установили еще 6 велосипедов и остальные. Одна из женщин обычно приносила завтрак для Уилла. Как доверенное лицо дракона, он имел право зайти в любую хижину и съесть все, что там найдет, но все-таки дракон считал более достойным, чтобы еду доставляли на площадь. Все остальное время Уилл бродил по деревне, а потом и по полям и лесам, окружавшим деревню, и наблюдал. Сначала он не понимал, зачем это делает. Но постепенно, сопоставляя получаемые распоряжения со своими наблюдениями предшествующего дня, он сообразил, что выясняет, выгодно ли расположена деревня, какова ее обороноспособность и как можно ее повысить. Деревня, очень скоро понял Уилл, не могла защитить себя от какого бы то ни было военного нападения. Но кое-что можно было исправить. Посадили колючую живую изгородь и ядовитый дуб. Стерли с лица земли все тропки. Пруд с чистой водой осушили, потому что им могли воспользоваться вражеские войска. Когда грузовик, который раз в неделю привозил почту и коробки с продуктами в магазин, показался на речной дороге, Уилл вертелся поблизости, чтобы убедиться, что ничего такого необычного водителя. А когда пчеловод объявил, что меду столько, что можно выменять излишки на серебро, спустившись вниз по реке, Уилл передал ему приказ дракона уничтожить половину излишков, чтобы не подумали, что жители деревни благоденствуют. А в сумерках, когда солнце, готовое исчезнуть с неба, ползло к закату, Уилл ощущал привычное покалывание в запястьях и тревожащее, почти непреодолимое желание вернуться в кабину дракона, чтобы там болезненно слиться с ним и передать ему все, что видел в этот день. Вечер на вечер не приходился. Иногда после вторжения дракона Уилл чувствовал себя настолько разбитым, что не мог больше ничего делать. Иногда же он проводил целые часы, начищая и надраивая дракона изнутри. А чаще всего просто сидел в кресле пилота под еле слышный гул двигателя. В каком-то смысле такие вечера были самыми худшими.
1: «У тебя нет рака», — бормотал дракон.
0: Снаружи было темно, или Уиллу так казалось. Люк держали плотно задраенным, а окон не было. Единственным источником света служила панель приборов.
1: «И кровотечения из прямой кишки тоже нет, и поэтому ты не теряешь силы. Верно, мальчик?»
2: «Верно, ужасный господин».
1: «Кажется, я сделал лучший выбор, чем ожидал. В тебе течет кровь смертных, это ясно, как лунный свет. Твоя мать была не лучше, чем ей положено было быть».
2: «Что, господин?»
0: — не понял Уилл.
1: «Я говорю, что твоя мать была шлюхой. Ты что, слабоумный? Твоя мать была шлюха, твой отец рогоносец, ты ублюдок, трава зеленая, горы каменистые, а вода мокрая».
2: «Моя мать была хорошая женщина!»
0: Обычно Уилл не противоречил, но на этот раз слова сами вырвались у него.
1: «Хорошие женщины и спят со всеми мужчинами, помимо своих мужей, и поводов у них к этому больше, чем существует мужчин. Тебе никто никогда не говорил об этом?»
0: Он расслышал в голосе дракона нотку удовлетворения.
1: «Они делают это от скуки, от безрассудства, по принуждению. Ей могло захотеться денег или приключений, или просто отомстить своему отцу. Добродетель женщин зависит от того, как карта ляжет. У нее могло возникнуть желание вывалиться в грязи. Она, в конце концов, могла даже влюбиться. Случаются и более невероятные вещи».
2: «Я не стану этого слушать!»
1: «У тебя нет выбора», — самодовольно сообщил дракон. «Дверь закрыта, и выйти ты не можешь. Кроме того, я больше и сильнее тебя. Таков лекс мунди, закон мира, от которого нет спасения».
2: «Ты лжешь! Ты лжешь! Лжешь!»
1: «Хочешь — верь, хочешь — не верь. Но как бы там ни было, тебе повезло, что в тебе течет кровь смертного. Если бы ты жил не в этой дыре, а в каком-нибудь более цивилизованном месте, тебя бы точно взяли в летчики. Жил бы как принц, из тебя сделали бы настоящего воина. В твоей власти было бы убить тысячи и тысячи людей».
0: Голос дракона задумчиво завис.
1: «Чем бы мне отметить это свое открытие? А не... Ого! Да! Я, пожалуй, произведу тебя в лейтенанты».
2: «И чем это лучше того, что есть сейчас?»
1: «Не презирай титулов и званий. По крайней мере, это произведет впечатление на твоих друзей».
0: Друзей у него не было, и дракон прекрасно знал это. Больше не было. Люди по возможности избегали его, а если не могли избежать, то лица у них в его присутствии становились напряженными и настороженными. Дети насмехались над ним, дразнились и разбегались в рассыпную. Иногда в него кидались камнями или черепками горшков. Однажды бросили даже коровью лепешку, сухую снаружи, но вязкую и липкую внутри. Впрочем, они не часто себе это позволяли, потому что обычно он ловил их и лупил за это. И всякий раз оказывалось, что для малышей это неожиданность. Они не могли понять, за что их наказывают. Мир детей был гораздо проще, чем тот, в котором обитал он сам. Когда маленькая рыжая Марготти бросила в него коровью лепешку, он схватил девочку за ухо и потащил к ее матери.
2: «Посмотри, что твоя доченька со мной сделала!»
0: — гневно крикнул он, брезгливо держа двумя пальцами свою испачканную куртку. Большая рыжая Марготти оторвалась от стола, на котором консервировала жаб. Она тупо смотрела на него и на свою дочь, но Уилл заметил веселый огонек в ее глазах. Видно было, что еле удерживается от смеха. Потом она холодно сказала: «Давай выстираю». И при этом во взгляде ее было столько презрения, что Уиллу захотелось стащить с себя заодно и штаны и швырнуть их тоже ей в лицо, чтобы посильнее оскорбить ее. «Пусть и штаны выстирает в наказание». Но вместе с этой мыслью пришла и другая. Об упругом розовом теле большой рыжей Марготти, о ее круглых грудях и широких бедрах. Он почувствовал, что в штанах у него набухло, они оттопырились. Большая рыжая Марготти тоже заметила это и бросила на него насмешливо-презрительный взгляд. Уилл покраснел от унижения. Хуже того, пока мать стирала куртку Уилла, маленькая рыжая Марготи вертелась вокруг него, опасаясь, правда, подходить близко, и то и дело задирала юбчонку, сверкая голой попкой, издеваясь над его несчастьем. Уже направляясь к двери с перекинутой через руку влажной курткой, он остановился и сказал: «Сошьешь мне сорочку из белого дамасского шелка с гербом на груди. По серебряному полю красный дракон, вставший на дыбы над соболем. Завтра на рассвете принесешь». Большая рыжая Марготи в ярости воскликнула:
2: «Наглец! Ты не имеешь права требовать от меня такого!»
0: «Я лейтенант дракона и могу требовать чего угодно». Он ушел, зная, что этой рыжей сучке теперь придется провести всю ночь за шитьем. А он порадуется каждому часу ее унижения. Прошло 3 недели с того дня, как закопали Пака, и целительницы решили, что настало, наконец, время откопать его. Они промолчали, когда Уилл заявил, что хотел бы присутствовать при этом. Никто из взрослых вообще с ним не разговаривал, если только мог избежать этого. Но, плетясь следом за женщинами к пруду, он прекрасно понимал, что им это не нравится. Откопанное тело Пака выглядело как огромный черный корень, скрюченный и бесформенный. Все время что-то напевая, женщины развернули льняную ткань и вымыли тело коровьей мочой. Потом они выковырили из всех отверстий животворную глину. Потом положили ему под язык фалангу летучей мыши. Потом разбили яйцо о его нос, и белок выпила одна целительница, а желток другая. Наконец они ввели ему 5 кубиков сульфата декстаамфетамина. Глаза Пака распахнулись. Кожа его от долгого лежания в земле стала черной, как ил, а волосы, наоборот, побелели. Но глаза были живые и зеленые, как молодая листва. Во всем, за исключением одного, его тело осталось таким же, каким было раньше. Но это самое одно заставило женщин жалостливо вздохнуть о нем. У него не было одной ноги от колена.
3: «Земля взяла ее себе», — грустно сказала одна из женщин. «От ноги слишком мало оставалось, чтобы ее можно было спасти», — добавила другая.
4: «Жаль»,
0: — вздохнула третья. И все они вышли из хижины, оставив Уилла и Пака наедине. Пак долго ничего не говорил, только смотрел на обрубок своей ноги. Он сидел и осторожно ощупывал его, словно убеждаясь, что на ноге действительно нет, что она каким-то волшебным образом не сделалась невидимой. Потом он уставился на чистую белую рубашку Уилла, на герб дракона у него на груди. И, наконец, его немигающие глаза встретились с глазами Уилла.
5: «Это ты сделал?»
0: «Нет». Это было несправедливое обвинение. Мина не имела к дракону никакого отношения. Точильщик ножниц в любом случае нашел бы ее и принес в деревню. Дракона и Мину объединяло только одно — война. А в ней Уилл был не виноват. Он взял своего друга за руку.
5: «Черт, Тирион!» —
0: сказал он тихо, стараясь, чтобы их не подслушал кто-то невидимый. Пак отдернул руку.
2: «Это больше не мое истинное имя! Я блуждал в темноте, и мой дух вернулся обратно из гранитных пещер с новым именем. Его не знает даже дракон».
3: «Дракон очень скоро узнает его», — печально ответил Уилл.
2: «Пусть попробует».
3: «Пак».
2: «Мое прежнее повседневное имя тоже умерло», — сказал тот, кто раньше был Паком-ягодником.
0: С трудом выпрямившись, он накинул на худые плечи одеяло, на котором раньше лежал.
2: «Можешь называть меня безымянным, потому что твои губы не произнесут больше ни одного из моих имен».
0: Безымянный неуклюже запрыгал к двери. У порога он остановился, схватившись за косяк, а потом собрался с силами и выпрыгнул наружу, в большой мир.
2: «Пожалуйста, послушай меня!» — крикнул Уилл ему вслед.
0: Не говоря ни слова, безымянный показал Уиллу кулак с отогнутым.

0: Он ехал из самого Брасиланда, по пути присматривая подходящих ребят для службы в армии Авалона. Он с грохотом затормозил в облаке пыли перед скрипучим сараем, поставил свой мотоцикл на подпорки и вошел внутрь, чтобы снять комнату на один день. Выйдя через некоторое время на улицу, он надел на себя портупею, на которой висел барабан, и высыпал на него горсть золотых монет. Бум-бум-бум! Затем громом закрохотала барабанная дробь. Рап-тап-тап! Золотые монеты подскакивали и плясали, как капли дождя на раскаленной сухой земле. К тому времени около скрипучего сарая уже собралась толпа. Военный расхохотался.
1: «Меня зовут сержант Бомбаст! Бум-дум-бум! Кто своих героев мне отдаст?»
0: Он поднял руки над головой и постучал палочками друг о друга. Клик-клик-клик! Потом он заткнул их за пояс, снял барабан и положил его на землю рядом с собой. Золотые монеты засверкали на солнце, у всех жадно заблестели глаза.
1: «Я приехал, чтобы предложить смелым парням самую лучшую карьеру, какую только может сделать мужчина. Это возможность научиться настоящему делу, стать воином, да еще и получать за это щедрую плату. Взгляните на меня!»
0: Он хлопнул себя по гладким бокам.
1: «Ведь не похоже, что я голодаю, а?»
0: В толпе засмеялись. Сержант Бомбаст, смеясь вместе со всеми, затесался в толпу и теперь бродил среди жителей, обращаясь то к одному, то к другому.
1: «Нет, я не голодаю! По той простой причине, что в армии меня хорошо кормят. Армия кормит меня, одевает и делает для меня, что не попрошу, только что зад мне не подтирает. И что же вы думаете, я благодарен? Хе-хе, благодарен? Нет! Нет, дамы и господа, я настолько неблагодарен, что требую, чтобы армия мне еще и платила за такие привилегии. Вы спросите, сколько? Сколько мне платят? Прошу учесть, что обувь, одежда, кормежка, бриджи, вот эта тряпка, в которую я сморкаюсь...»
0: Он вытащил из рукава кружевной носовой платок и изящно помахал им.
1: «Бесплатные! Как воздух, которым мы дышим, и грязь, которую мы втираем в волосы в канун свечества! Так вы спрашиваете, сколько мне платят?»
0: Казалось, он бредет в толпе на удачу, однако в конце концов он безошибочно вышел обратно к своему барабану. Его кулак обрушился на мембрану, заставив барабан закричать, а монетки подпрыгнуть от удивления.
1: «Мне платят 43 медных пенни в месяц!»
0: Толпа изумленно ахнула.
1: «И можно получить эту сумму честным чистым золотом, вот оно! Или серебром для тех, кто поклоняется рогатой матери!»
0: Он потрепал какую-то старую деву за подбородок, заставив ее вспыхнуть и глупо хихикнуть.
1: «Но это еще не все! Это еще даже не половина! Как я вижу, вы заметили эти монетки! Еще бы! Каждая из этих красавиц весит целую троянскую унцию! Все они из хорошего красного золота, добытого трудолюбивыми гномами в шахтах лунных гор, охраняемых грифонами! Как же вам было их не заметить? Как же вам не поинтересоваться, что я собираюсь с ними сделать? Неужто я привез их сюда и рассыпал перед вами для того, чтобы потом снова собрать и высыпать обратно в карман? Ха-ха!»
0: Он оглушительно расхохотался.
1: «Ничего подобного! От души надеюсь, что уйду из этой деревни без гроша в кармане! Я всерьез намереваюсь уйти из этой деревни без гроша! Теперь слушайте внимательно, ибо я приступаю к самому главному! Эти премиальные деньги, да, премиальные для рекрутов! Через минуту я закончу болтать! Думаю, что вы рады это слышать!»
0: Он подождал, пока публика засмеется.
1: «Да, хотите верьте, хотите нет, а сержант Бомбаст скоро заткнется, войдет вот в это замечательное заведение, где заказал себе комнатку и еще кое-что. Но прежде я хочу поговорить, только поговорить, слышите, с парнями, достаточно сильными и взрослыми, чтобы стать солдатами». «Что значит достаточно взрослыми?» «Ну, достаточно взрослыми для того, чтобы ваша подружка имела из-за вас неприятности».
0: Снова смех в толпе.
1: «Но не слишком старыми». «Что значит не слишком старыми?» «Это значит, что если ваша подружка решит оседлать вас, вам это должно быть в радость». «Да, я разговорчивый малый, и я желаю поговорить с такими парнями. Если здесь есть такие не слишком зеленые, не перестарки, и они не прочь выслушать меня, просто выслушать, без всяких обязательств».
0: Он сделал паузу.
1: «Тогда с меня пиво. Сколько выпьете, плачу за все».
0: С этими словами сержант было повернулся и направился к скрипучему сараю, но вдруг остановился и озадаченно поскреб в затылке.
1: «Черт меня подери, я, кажется, кое-что забыл».
2: «Золото!» — пискнул какой-то молокосос.
1: «Ах да, золото! Да я и собственную голову потерял бы, не будь она гвоздиком прибита. Да я же сказал, золото — это премиальные. Стоит вам подписать контракт, и оно у вас в кармане.

0: кармане сколько? А как вы думаете? Одна золотая монета? Две? Он хищно улыбнулся. Кто угадает? Держитесь за яйца! 10 золотых монет каждому, кто подпишет сегодня бумаги! И еще по 10 каждому из его дружков, которые захотят составить ему компанию!
1: И под крики «Ура!» он удалился в таверну. Дракон, который предвидел его приезд, сказал:
2: «Мы не обязаны расплачиваться нашими людьми за его карьеру. Этот парень очень опасен для нас. Надо застигнуть его врасплох».
3: «А почему бы просто не отделаться вежливыми улыбками?» — спросил тогда Уилл. «Выслушайте его хорошенько, накормите, пусть катится своей дорогой, так сказать, с наименьшими затратами».
2: «Он наберет рекрутов, можешь не сомневаться. У таких парней язык подвешен, он золотые горы посулит».
3: «Значит?»
2: «Война для Авалона складывается не лучшим образом. Из троих сегодняшних новобранцев и один-то вряд ли вернется домой».
3: «Мне все равно. Пусть пеняют на себя».
2: «Ты еще не опытен. Нас больше всего волнует то, что первый же новобранец, который принесет присягу, расскажет вышестоящим о моем присутствии здесь. Он всех нас продаст. Он и думать забудет о деревне, семье и друзьях. Армия умеет очаровывать».
1: Тогда Уилл с драконом посовещались и выработали план. Теперь пришла пора осуществить его. Скрипучий сарай бурлил. Пиво лилось рекой, да и табака не жалели. Все трубки, что имелись в таверне, были разобраны, и сержант Бомбаст послал, чтобы принесли еще. В густом табачном дыму молодые люди смеялись, шутили и улюлюкали, когда вербовщик, приглядев какого-нибудь парня, которого считал подходящим, улыбался и подманивал его пальцем. Вот такую картину и увидел Уилл, появившись в дверях. Он отпустил дверь, и она хлопнула за ним. Все взгляды невольно обратились на него. В комнате воцарилось гробовое молчание. Когда он зашел внутрь, все задвигали стульями и заелозили кружками по столам, а трое парней в зеленых рубашках, не сказав ни слова, вышли через главную дверь. В дыму очертания человеческих фигур перетекали с места на место. К тому моменту, как Уилл подошел к столу, за которым восседал сержант, они остались в таверне вдвоем.
0: «Чтоб меня трахали, если я когда-нибудь видал что-то подобное!» — удивленно вымолвил сержант Бомбаст.
3: «Это из-за меня», — сказал Уилл. Он был смущен и обескуражен, но, к счастью, таким он и должен был выглядеть по роли.
0: «Да уж, вижу. Но чтоб мне жениться на козе, если я что-нибудь понимаю. Садись, мальчик. На тебе что, лежит проклятие? У тебя дурной глаз, а может, ты болен эльфской чумой?»
3: «Нет, ничего такого, просто... ну, я наполовину смертный».
1: Повисло долгое молчание.
0: «Ты это серьезно?»
3: «Ага, у меня в крови железо. У меня нет истинного имени, вот они и шарахаются».
1: Он чувствовал, что фальшивит, но по лицу сержанта видел, что тот ему верит.
3: «Мне больше тут не жизнь».
1: Вербовщик указал на круглый черный камень, лежащий поверх листов пергамента.
0: «Смотреть не на что, верно?»
3: «Да».
0: «А вот на его собрата, что я держу под языком, стоит посмотреть».
1: Он вынул изо рта маленький, похожий на таблетку, камешек и протянул его Уиллу, чтобы тот полюбовался. Камешек сверкал на свету, пурпурный, как кровь, но с черной сердцевиной. Сержант отправил его обратно в рот.
0: «Так вот, если ты положишь руку на именной камень, что лежит на столе, твое истинное имя отправится прямиком ко мне в рот, а там и в мозги. Так мы обычно заставляем новобранцев подписать контракт».
3: «Понятно».
1: Уилл спокойно положил руку на именной камень. Ничего не произошло. Уилл внимательно наблюдал за лицом вербовщика. Конечно, существуют способы скрыть свое истинное имя, но их нелегко узнать, живя в глухой деревушке на холмах. Проверка именным камнем ничего не доказывала, но выглядело все очень внушительно. Сержант Бомбаст медленно перевел дух. Потом он открыл маленькую коробочку на столе и спросил:
0: «Видишь это золото, мальчик?»
3: «Да».
0: «Здесь 80 унций хорошего красного золота. Это тебе не белый, не сплав с серебром.
2: И оно прямо у тебя под носом. Но ты получишь вознаграждение в 10 раз больше, чем видишь здесь, если только говоришь правду. Ты можешь это доказать?
3: Да, господин, могу.
2: Ну-ка, объясни еще раз, сказал сержант Бомбаст. Ты живешь в доме из железа?
3: Они были уже на улице, шли к пустынной деревне. Вербовщик оставил свой барабан в таверне, но именной камень опустил в карман, а кошелек пристегнул к поясу. Я там провожу только ночь. Это все подтверждает, верно? То есть подтверждает, что я действительно такой, как сказал.
1: С этими словами Уилл вывел сержанта на площадь Тирана. День выдался ясный и солнечный. На площади пахло горячей пылью и корицей, и еще примешивался едва заметный горький запах гидравлической жидкости и холодного железа. Был полдень. Когда сержант увидел дракона, у него вытянулось лицо.
2: «О, черт!» — только и вымолвил он.
1: Эти слова как будто послужили сигналом. Уилл крепко обхватил военного руками. Люк распахнулся, и оттуда хлынули жители деревни, сидевшие в засаде. Они размахивали граблями, метлами и мотыгами. Старая птичница огрела сержанта по затылку прялкой. Он как-то сразу обмяк. Уиллу пришлось отпустить его, и сержант осел на землю. Женщины тут же накинулись на упавшего. Они его кололи, били, пинали, осыпали проклятиями. Ярость их не знала границ, ведь это были матери тех, кого пытался завербовать сержант. Так что этот приказ дракона они выполняли с гораздо большим рвением, чем те, которые он отдавал прежде. Им нужно было точно знать, что проклятый вербовщик уже никогда не поднимется с земли, чтобы отнять у них сыновей. Сделав свое дело, женщины молча удалились.
2: «Его мотоцикл утопи в речке», — велел дракон. «Барабан разломай, а потом сожги. Это все улики против нас. Тело закопай на свалке. Не должно остаться никаких следов того, что он вообще когда-нибудь здесь был. Ты нашел его кошелек?»
3: «Нет, он был с ним. Должно быть, какая-нибудь из женщин его украла».
1: Дракон усмехнулся.
2: «Уж эти мне крестьяне. Ничего, все сработало. Монеты будут погребены под фундаментом какого-нибудь дома, и так оно и останется навсегда. Военных, которые явятся сюда в поисках пропавшего, ожидают лишь уклончивые ответы и умело выстроенная цепочка ложных показаний. Крестьяне сделают все как надо, просто из жадности. Им даже приказывать не придется».
1: Майкл Суэнвик. Король-дракон. Продолжение. Полная луна, коронованная созвездием бешеного пса, висела высоко в небе и плавилась в одной из самых жарких ночей лета, когда дракон вдруг объявил:
2: «Сопротивление».
3: «Что?»
1: Уилл стоял у открытой двери и тупо смотрел, как с его склоненной головы падают капли пота. Ему так хотелось, чтобы подул ветер. В это время года все, кому удалось построить хорошие дома, спали нагишом на крышах, а те, кому не удалось, зарывались в вылу реки, и не было такого хитрого ветра, который смог бы преодолеть лабиринт улиц и пробиться к площади.
2: «Восстают против моих правил. Несогласные. Сумасшедшие самоубийцы».
1: Упала очередная капля. Уилл тряхнул головой, чтобы сдвинуть свою лунную тень, и увидел, как грязь расходится большими черными кругами.
3: «Кто?»
2: «Зеленорубашечники».
3: «Они же сопляки», — проворчал Уилл.
2: «Не надо недооценивать молодых. Из молодых получаются отличные солдаты и еще лучшие мученики. Ими легко управлять, они быстро учатся, бездумно исполняют приказы. Они убивают без сожаления и сами с готовностью идут на смерть, потому что еще не понимают до конца, что смерть — это навсегда.
3: Слишком много чести им. Их хватает только на то, чтобы показывать мне нос, бросать злобные взгляды и плевать на мою тень. Это и все остальные делают».
2: «Пока что они крепят свои ряды и накапливают решимость. Но их главарь, этот безымянный, умный и способный. Меня беспокоит, что он теперь ухитряется не попадаться тебе на глаза, а значит и мне. Ты не раз был в местах, где он накануне ночевал или чуял его запах. Но когда ты видел его живьем в последний раз?»
3: Я не бывал в местах его ночлега и не чуял его запаха.
2: Видел и чуял, но не отдавал себе в этом отчета. А безымянный искусно ускользает от твоего взгляда. Он сделался бестелесным духом.
3: Чем бестелеснее, тем лучше. Я не расстроюсь, если больше никогда не увижу его.
2: Увидишь. И когда увидишь, вспомни, что я тебя предупреждал.
1: Предсказание дракона сбылось раньше, чем через неделю. Уилл ходил по поручениям дракона и наслаждался, как это с ним часто теперь случалось, грязью и запустением в деревне. Большинство хижин были просто из прутьев, обмазанных глиной, палки и засохшая грязь. Те, которые все-таки были построены из настоящих досок, так и стояли некрашенными, чтобы хозяевам снизили налоги, когда, как обычно, раз в год в деревне являлся правительственный налоговый инспектор. По улицам ходили свиньи, а иногда заглядывал какой-нибудь бродяга-медведь, любитель порыться в мусоре, потрепанный, будто молью побитый. Здесь не было ничего чистого и нового, а старое никогда не чинили. Обо всем этом он и думал, когда кто-то вдруг накинул ему на голову мешок, кто-то другой ударил в живот, а третий сделал подсечку. Все это напоминало какой-то фокус. Секунду назад он шел по шумной улице, дети возились в пыли, ремесленники спешили в свои мастерские, женщины высовывались из окон посплетничать или сидели на крыльце и лущили горох, и вот 8 рук волокут его куда-то в полной темноте. Он пытался вырваться, но не смог. На его крики, приглушенные мешковиной, не обратили внимания. Может, кто-нибудь и слышал его. За секунду до нападения на улице было довольно много народу, но на помощь к нему не пришел никто. Ему показалось, что прошло очень много времени, прежде чем его швырнули на землю. Он стал яростно освобождаться от мешка. Уилл лежал на каменистом дне старой шахты к югу от деревни. По одной из засыпающихся стен полз цветущий виноград. Пели птицы. Поднявшись на ноги и окончательно стряхнув с себя мешок, он оказался лицом к лицу со своими похитителями. Их было 12, и одеты они были в зеленые рубашки. Конечно, Уилл прекрасно знал их, как знал всех в деревне. Более того, в прежние времена все они были его друзьями. Если бы не его служба у дракона, он без сомнения тоже примкнул бы к ним. Но теперь он был зол на них и прекрасно знал, что с ними сделает дракон, попробуя не причинить вред его лейтенанту. Он будет впускать их внутрь себя по одному, чтобы разрушить их сознание и поселить в их телах рак. Он расскажет первому из них во всех кошмарных подробностях, как тот умрет, и сделает все, чтобы 11 остальных присутствовали при его смерти. Смерть будет следовать за смертью. Оставшиеся будут наблюдать и предчувствовать, что произойдет с ними чуть позже. И последним умрет их главный, безымянный. Уилл прекрасно понимал ход мысли дракона. «Оставьте меня», — сказал он. «Ваша затея не приведет ни к чему хорошему и вашему делу не поможет». Двое зеленорубашечников схватили его под руки и швырнули наземь перед безымянным. Бывший друг Уилла опирался на деревянный костыль. Лицо его было искажено ненавистью, он смотрел на Уилла, не мигая.
4: «Как мило с твоей стороны, что ты так заботишься о нашем деле», — сказал безымянный. «Но вряд ли ты понимаешь, в чем заключается наше дело». «А наше дело всего лишь вот в чем!»
1: Он поднял руку и тут же быстро опустил ее, ударив Уилла по лицу. Что-то острое больно полоснуло по лбу и щеке.
4: «Лиан Дрисос, приказываю тебе умереть!» — воскликнул безымянный.
1: Зеленорубашечники, державшие Уилла за руки, отпустили его. Он отступил на шаг. Струйка чего-то теплого бежала по его лицу. Он дотронулся до лица рукой. Кровь. Безымянный смотрел на него в упор. В руке он сжимал эльфийский камень. Один из тех маленьких каменных наконечников, которые можно найти в поле после хорошего дождя. Уилл не знал, остались ли они от древних цивилизаций, или это обыкновенные камешки вдруг так переродились. Не знал он до сегодняшнего дня и о том, что если отцарапать таким наконечником человека и одновременно произнести его настоящее имя, то этот человек умрет. Но сильный запах озона, сопровождающий это смертельное волшебство, висел в воздухе. Мелкие волоски на спине Уилла встали дыбом. В носу у него защекотало от жуткого сознания того, что едва не случилось непоправимое.
3: Потрясение на лице у безымянного сменилось яростью. Он бросил наконечник на землю.
4: «Ты никогда не был моим другом!» — гневно воскликнул он. «В ту ночь, когда мы смешали нашу кровь и обменялись истинными именами, ты солгал! Ты уже тогда был таким же подлым, как сейчас!»
3: Это была правда. Уилл помнил то далекое время, когда они с Паком догребли на своих лодках до одного отдаленного острова на реке, наловили там рыбы, поджарили ее на углях, поймали черепаху и сварили из нее суп в ее собственном панцире. Это Паку пришло в голову поклясться в вечной дружбе. И Уилл, который мечтал иметь настоящего друга и знал, что Пак не поверит, что у него нет истинного имени, придумал его себе. Он был очень осторожен и предоставил своему другу первым назвать свое имя, так что потом он уже знал, что надо вздрогнуть и закатить глаза, когда называешь свое. Но ему было стыдно за свой обман, и он испытывал чувство вины всякий раз, как вспоминал об этом. Даже сейчас. Стоя на одной ноге, безымянный выбросил свой костыль вперед и перехватил его за другой конец. Потом размахнулся и ударил Уилла по лицу. Уилл упал. Тут же набросились зеленорубашечники, стали бить и пинать его. Уиллу на какой-то миг пришло в голову, что если бы он сам пришел с ними, их было бы 13. 13 человек, занятых одним делом. «Настоящий шабаш», — подумал он. «И я в роли на удачу выбранной жертвы, и жертвоприношение совершается при помощи пинков и тычков». Потом не осталось ничего, кроме страдания и ярости, что росла в нем и выросла до таких размеров, что хоть она и не могла ослабить боль, но зато утопила в себе страх, который он испытал на секунду, когда понял, что сейчас умрет. Теперь он чувствовал только боль и удивление. Вернее, огромные, поглощающие весь мир потрясения от того, что с ним может произойти нечто столь глубокое и значительное, как сама смерть. И еще примешивалось легкое недоумение. Как это у безымянного и его головорезов хватило сил довести придуманное для него наказание до самых ворот смерти и почти сделать решающий шаг за ворота? Ведь в конце концов они всего лишь мальчишки. Где они научились этому? «По-моему, он мертв», — сказал голос. Уилл подумал, что это должно быть безымянный, но не был вполне уверен. В ушах у него звенело, а голос доносился очень-очень издалека. И, обутая в тяжелый ботинок, нога напоследок ударила его по уже сломанным ребрам. Он судорожно втянул в себя воздух и еще больше сжался. Как несправедливо, что к той и так уже невыносимой боли, что была, добавилось еще и это. «Вот, передай это своему дракону», — произнес далекий голос. «Если выживешь». А потом тишина. Наконец Уиллу удалось заставить себя открыть один глаз, другой заплыл, и убедиться, что он один. Выдался великолепный день, солнечный, но не жаркий. Над головой щебетали птицы, нежный ветерок ерошил волосы. Уилл поднялся и потащился обратно к дракону, оставляя за собой кровавые следы и плача от ярости. Поскольку дракон не мог позволить войти ни одной из целительниц, Уилла врачевала одна девчушка, которой было велено высосать хвори из его тела, чтобы они перешли к ней. Он пытался остановить девушку, как только у него появились на это хоть какие-то силы, но дракон пресек все попытки. Уиллу стало очень стыдно и тошно, когда он увидел, как девушка ковыляет прочь.
2: «Скажи мне, кто это сделал», — прошептал дракон. «И мы отомстим».
5: «Нет».
3: Послышалось длительное шипение, как будто где-то глубоко в груди дракона открылся клапан.
2: «Ты шутить со мной вздумал?»
3: Уилл повернулся лицом к стене.
5: «Это мое дело, а не твое».
2: «Все, что касается тебя, мое дело».
3: Слышалось постоянное тихое урчание, бормотание, гул мотора, который сходил на нет, как только человек переставал обращать на него внимание и прислушиваться. Отчасти это была вентиляционная система, потому что воздух внутри никогда не пребывал в покое, хоть иногда и казался каким-то пресным. Остальное — это голос самого дракона, которым тот давал понять, что жив. Уилл прислушался к этим механическим звукам, гаснущим в глубине туловища тирана, и у него возникло видение. утробах дракона без конца и края. Казалось, вся ночь уместилась в этом темном металлическом каркасе. Она простиралась не вширь, а вглубь, нарушая все законы природы. Звезды мерцали где-то на уровне дальних конденсаторов и бака с горючим. Где-то там была и растущая луна, может быть, застрявшая в редукторе.
5: «Я не буду говорить об этом», — уперся Уилл. «Все равно я ничего тебе не скажу».
2: «Скажешь?»
5: «Нет».
3: Дракон замолчал. Кожаная обивка кресла слабо поблескивала в приглушенном свете. Уилл почувствовал боль в запястьях.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Исход был предрешен. Как бы Уилл ни старался, он не мог противиться зову кожаного кресла с подлокотниками, ожидавшими его запястья, чтобы вонзить в них свои иглы. Дракон проник в него, узнал все, что ему было нужно, и на этот раз выходить не стал. Уилл шел по улицам деревни, оставляя за собой огненные следы. Его переполняла злоба сидящего в нем дракона.
2: «Выходите!» — ревел он. «Давайте сюда ваших зеленорубашечников, всех, или я сам за ними приду! Я обойду все улицы, все дома!»
3: Он схватился за дверь одного из домов, дернул и сорвал ее с петель. Загоревшись, она упала на землю.
2: «Здесь прячется Спилликин! Не дожидайтесь того, чтобы я сам пришел за ним!»
3: Чьи-то руки, состоящие из одной тени, швырнули Спилликина лицом вниз под ноги Уиллу. Спилликин был тощий, как жертв, безобидный парень, который любил побродить по болотам. Он взвыл, когда огненная рука Уилла схватила его за предплечье и рывком поставила на ноги.
2: «Следуй за мной!» — холодно приказал Уилл дракон.
3: Удвоенный гнев был так велик, что против него никто не смог устоять. Уилл раскалился, как бронзовый идол. За ним тянулся шлейф жара, сжигая на своем пути растения, опаляя фасады домов, охватывая пламенем волосы тех, кто не успевал бежать.
2: «Я — ярость!» — кричал он. «Я — кровная месть! Я — правосудие! Утолите мой голод, или вас ждут мучения!»
3: Зеленорубашечников, разумеется, выдали. И, конечно, среди них не оказалось безымянного. Их поставили перед драконом на площади Тирана. Они стояли перед ним в грязи, опустив головы. Только двое из них оказались так неосторожны, что дали застать себя именно в зеленых рубашках. Остальных притащили полуголыми или в домашней одежде. Все они были в ужасе, один даже описался. Их семьи и соседи последовали за ними на площадь и теперь оглашали ее жалобными воплями. Уилл одним взглядом заставил их замолчать.
2: «Ваш повелитель знает ваши истинные имена», — сурово сказал он зеленорубашечникам, «и может убить вас одним словом».
6: «Это правда», —
3: сказала яблочная Бесси. У нее было бесстрастное каменное лицо. А между тем Уилл знал, что один из зеленорубашечников — ее брат.
2: «Хуже того! Он может заставить вас впасть в такое сумасшествие, что вам покажется, будто вы в аду, и терпеть вам вечно адские мучения».
6: «Это правда», — сказала колдунья.
2: «И все же он не обрушил на вас весь свой гнев. Вы не представляете для него никакой опасности. Он презирает вас, как существ незначительных».
6: «Это правда».
2: «Только одному из вас он хочет отомстить. Вашему главарю, тому, кто называет себя безымянным. Так вот, ваш милостивый повелитель предлагает вам следующее. А ну, встаньте ровно».
3: Они повиновались, и он указал им на горящую головню.
2: «Если ко мне доставят безымянного, пока горит этот огонь, вы свободны. Если нет, вы испытаете все мучения, какие только сможет изобрести для вас изощренный ум дракона».
6: «Это правда».
3: Кто-то, не из зеленорубашечников, кто-то другой, тихо и часто всхлипывал. Уилл не обращал на это внимания. Сейчас в нем было больше дракона, чем его самого. Странное чувство быть под контролем. Ему понравилось. как будто ты маленькая лодочка, которую несет бурное течение. Река эмоций подчиняется собственной логике. Она-то знает, куда течет.
5: «Ну, живо!» — крикнул он.
3: Зеленорубашечники вспорхнули, как стая голубей. Не более чем через полчаса вырывающегося безымянного приволокли на площадь. Бывшие соратники скрутили ему руки за спиной, а рот завязали красной банданой. Он был избит. Не так сильно, как Уилл в свое время, но тщательно, со знанием дела. Уилл прохаживался перед ним туда-сюда. Зеленые цвета листвы глаза на черном, вымазанном в глине лице, горели чистой и святой ненавистью. Этого мальчика не укротить, не сломать. Это была противоположно заряженная сила, анти-Уилл, дух мщения во плоти, перед которым стояла единственная вожделенная цель. За безымянным в шеренгу выстроились старики и неподвижно ждали. Угрюмый двигал челюстями, как древняя черепаха. Казалось, он додумывает какую-то особенно глубокую мысль. Но он не проронил ни слова. Молчали и старая черная Агнес, и дряхлая колдунья-охотница, чьего повседневного имени не знало ни одно живое существо, и ночная бабочка, и лопата, и Энни перепрыгни лягушку, и папаша костяные пальцы, и все остальные. Из нестройной толпы слышался лишь невнятный шепот и бормотание, но ничего, что можно было бы разобрать, расслышать, за что можно было бы наказать. Надо всем этим бормотанием иногда раздавалось жужжание крыльев и смолкало, как цикада, тихим летним днем. Но никто не взлетал. Уилл все ходил туда-сюда, как леопард в клетке, пока дракон внутри него раздумывал над самым подходящим наказанием. Порка только укрепила бы безымянного в его ненависти и решимости. Отрезать ему ногу тоже не выход. Он уже потерял одну и все же остался опасным и отчаянным врагом. Заточить в тюрьму? Но в деревне не было достаточно ужасной тюрьмы для безымянного, разве что сам дракон, но он вовсе не хотел пускать к себе внутрь такого дьявола. Единственным выходом была смерть. Но какая смерть? Удушение слишком быстро. Костер неплохо, но площадь тирана окружали хижины с соломенными крышами. Утопить его можно было только в реке, а значит, этого не смог бы увидеть сам дракон, а он желал, чтобы наказание оставалось в памяти его подданных, неразрывно связанным с ним. Конечно, он мог бы приказать прикатить на площадь бочку и наполнить ее водой, но тогда в страданиях жертвы было бы что-то комическое. К тому же, как и в случае с удушением, все произошло бы слишком быстро. Дракон думал долго. Наконец он остановил Уилла перед скрюченным безымянным. Он заставил Уилла поднять голову и сделал так, чтобы драконий огонь блеснул в его глазах. «Распните его!» К ужасу Уилла жители повиновались. Это заняло несколько часов. Незадолго до рассвета мальчик, который когда-то был Паком-ягодником, другом Уилла, потом умер, потом вновь воскрес, чтобы покарать Уилла, и спустил дух. Он шепотом передал свое истинное имя почтенной родственнице, матушке ночи, после чего тело его обмякло, и утомленные жители деревни наконец смогли разойтись по домам спать. Позже, покинув наконец тело Уилла, дракон сказал:
7: «Ты хорошо проявил себя».
3: Уилл лежал без движения в кресле пилота и ничего не ответил.
7: «Я награжу тебя».
6: «Нет, господин», — ответил Уилл. «Ты уже и так слишком много сделал».
7: «А знаешь ли ты, каковы первые признаки того, что раб окончательно примирился со своим рабским положением?»
6: «Нет, господин».
7: «Хамство. По этой самой причине я не стану тебя наказывать, а наоборот, как уже сказал, награжу. Ты очень вырос у меня на службе. Ты созрел. И теперь тебе уже недостаточно собственной руки. И ты получишь это. Иди к любой женщине и скажи ей, что она должна делать. Я разрешаю».
6: «Этот дар, в котором я не нуждаюсь».
7: «Рассказывай. У большой рыжей Марготти три отверстия, и она ни в одном из них не откажет тебе». Входи во все по очереди, в любом порядке. Делай, что хочешь с ее сиськами. И прикажи ей, чтобы была веселой, когда видит тебя. Вели ей вилять хвостиком и скулить, как собачка. Пока у нее есть дочь, у нее нет выбора. В общем, у тебя полная свобода в отношении моих подданных обоих полов и всех возрастов.
5: Они тебя ненавидят, сказал Уилл.
7: И тебя тоже, моя радость, и тебя, моя прелесть.
5: Но тебя за дело.
3: Последовало долгое молчание. А потом дракон сказал:
7: «Я знаю твои мысли лучше, чем ты сам. Я знаю, что ты хотел бы сделать с рыжей Маргонти. Как ты хотел бы с ней обойтись? Говорю тебе, в тебе больше жестокости, чем чего бы то ни было. Это зов плоти».
5: «Ты лжешь!»
7: «Разве? А ну скажи-ка, бедная жертва, когда ты приказывал распять безымянного, приказ исходил от меня, это было мое желание и мой голос, но способ... Разве не ты выбрал наказание?»
3: До этого момента Уилл апатично лежал в кресле, глядя в металлический потолок. Теперь он сел прямо, и лицо его побелело от потрясения. Он рывком поднялся и повернулся к двери. Дракон, увидев это, усмехнулся.
7: «Хочешь уйти от меня? Ты правда думаешь, что тебе это удастся? Ну что ж, попробуй!»
3: И дракон открыл дверь. Холодный и безжалостный утренний свет наполнил кабину. Ворвался свежий ветер и принес запах полей и лесов. Уилл с отвращением ощутил собственный кислый запах, которым пропитались все внутренности дракона.
7: «Ты нуждаешься во мне больше, чем я когда-либо нуждался в тебе. Уж об этом я позаботился. Ты не можешь сбежать от меня. Если бы даже и смог, голод пригнал бы тебя обратно. А в первую очередь даже не голод, а твои запястья. Ты желаешь меня. Без меня ты пуст. Иди, попробуй сбежать. Посмотрим, куда это тебя приведет».
3: Уилл задрожал. Он распахнул дверь и выбежал наружу.

Первый закат вдали от дракона Уилл провел так. Когда солнце село, его вырвало, а потом случился приступ поноса. Скрючившись от боли, жалкий и зловонный, он провел всю ночь в чаще старого леса. Иногда он выл и катался по земле. Тысячу раз ему приходила мысль вернуться обратно, и тысячу раз он говорил себе: «Еще не время! Потерпи чуть-чуть, а потом можешь сдаться, но пока не время!» Его тянуло вернуться. Тоска накатывала волнами. Стоило ей схлынуть, и он думал: «Если день продержаться, то на следующий будет уже легче, и на третий еще легче!» Потом болезненное желание вернуться накатывало снова. Это черная жажда, гнездящаяся в его плоти. Это ломота в костях. И тогда он уговаривал себя: «Нет, еще не время. Надо потерпеть еще несколько минут. А там и сдаться можно будет. Скоро. Но не сейчас. Еще немного». К утру самое страшное было позади. Когда забрезжил рассвет, он выстирал одежду в ручье и повесил ее сохнуть. Чтобы согреться, он ходил туда-сюда и пел песни любви Верлина Сильвануса. Те из 500 стихов, какие смог вспомнить. Наконец, когда одежда была уже только чуть-чуть влажной, он нашел большой дуб, который давно присмотрел, и достал из дупла заранее припрятанную бельевую веревку. Взобравшись чуть ли не на самую вершину огромного дерева, он привязал себя к стволу. Там, слегка покачиваясь на слабом ветру, Уилл наконец заснул.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Майкл Свенвик. «Король-дракон». Окончание. Через три дня яблочная Бесси пришла поговорить с ним туда, где он прятался. Та, что говорила правду, склонилась перед ним в поклоне.
1: «Господин дракон просит тебя вернуться», — сказала она официально.
0: Уилл не стал спрашивать почтенную колдунью, как она нашла его. Мудрые женщины знали свое дело и никогда не делились тайнами ремесла.
1: «Я вернусь, когда буду готов», — ответил он. «Я еще не закончил свои дела».
0: Он тщательно сшивал листья дуба, ольхи, ясени и тиса иголкой, мастерски изготовленной из шипа и нитками из травинок, которые он разделил на волокна. Это была нелегкая работа. Колдунья нахмурилась.
1: «Ты всех нас подвергаешь опасности».
0: «Он не станет разрушать себя из-за меня одного. К тому же он ведь уверен, что я обязательно вернусь к нему».
1: «Это правда».
0: Уилл невесело усмехнулся.
1: «Ты не обязан и здесь заниматься своим ремеслом, досточтимая госпожа. Можешь говорить со мной, как говорила бы с любым другим. Я больше не человек дракона».
0: Взглянув на нее повнимательнее, он впервые увидел, что она не так уж намного старше его. В мирное время он мог бы вырасти довольно быстро и когда-нибудь, года через два или, быть может, через пять, мог бы предъявить на нее права по законам свежего дерна и ночи. Всего лишь несколько месяцев тому назад ему стало бы неуютно от этой мысли. Но теперь в своих размышлениях он зашел так далеко, что она его не покоробила.
1: «Уилл»,
0: — осторожно начала колдунья,
1: — «что ты задумал?»
0: Он показал ей свою новую одежду. «Я стал зеленорубашечником». Пока шил, он сидел без рубашки. Уилл разорвал ту, в которой служил дракону, и тряпки использовал на труд, когда нужно было развести огонь. А теперь вот изготовил себе новую из листьев. Облачившись в свое хрупкое одеяние, Уилл посмотрел той, что говорит правду, прямо в глаза.
1: «Ты можешь солгать».
0: Бесси испугалась.
1: «Только один раз»,
0: — сказала она, инстинктивно прикрыла обеими руками живот.
1: «И плата за это высока. Очень высока».
0: Он встал. «Надо ее заплатить. Давай-ка раздобудем где-нибудь лопату. Пришло время грабить могилы». Вечером Уилл наконец вернулся к дракону. Площадь Тирана была оцеплена колючей проволокой. На столбе установили громкоговоритель, провода вели к металлическому туловищу дракона, так что в отсутствие своего лейтенанта король мог разговаривать с подданными.
1: «Иди ты первая», — сказал Уилл яблочной Бесси. «Тогда он поверит, что я не желаю ему зла».
0: С обнаженной грудью, в своих одеждах и широкополой шляпе колдуньи, Бесси вошла в ворота, опутанные колючей проволокой. Угрюмый страж открыл их перед ней и тут же за ней закрыл. И оказалась на площади.
1: «Сын жестокости»,
0: — склонилась она перед драконом в глубоком поклоне. Уилл встал за воротами в тени, съежился, опустил голову, засунул руки поглубже в карманы. Он почти беззвучно произнес:
1: «Веряю себя твоей воле, о великий. Хочешь, я буду твоим пугалом? Хочешь, заставь меня присмыкаться, ползать в пыли? Только пусти меня обратно».
0: Колдунья раскинула руки и снова поклонилась.
1: «Это правда».
2: «Можешь подойти».
0: Голос у дракона был изможденный, но усиленный громкоговорителем звучал победоносно. Старый охранник с кислым лицом открыл для него ворота, как чуть раньше открыл их для колдуньи. Понуро, как приблудный пес, возвращающийся в единственное место, где его подкармливают, Уилл перешел площадь. Он помедлил около громкоговорителя, коротко коснулся столба дрожащей рукой и тут же быстро сунул руку в карман.
1: «Ты победил! Окончательно и бесповоротно! Ты победил!»
0: Его самого удивило, как легко получились у него эти слова, как естественно они вырвались из него. Он даже почти ощутил в себе желание подчиниться тирану, принять от него любое наказание, снова благодарно взвалить на себя его гнет. тоненький голосок внутри победно пищал.
3: Как это просто, как просто!
0: Действительно, это было опасно просто. Осознав, что какая-то часть его действительно этого хочет, Уилл покраснел от унижения. Дракон с усилием открыл один глаз.
2: «Итак, мальчик...»
0: Ему показалось, или голос дракона и правда был не так силен, как 3 дня назад?
2: «Ты понял, что это такое остро нуждаться в чем-то. Ты тоже страдаешь от собственных желаний, как я. Я ослабел, это очевидно, но не так сильно, как ты. Ты думал доказать мне, что это я нуждаюсь в тебе, а доказал обратное. Хотя у меня нет ни крыльев, ни снарядов, хотя мои энергетические ресурсы почти на нуле, а если я подожгу свои двигатели, то обреку на смерть себя и деревню. Все-таки я из племени могучих, и нет во мне ни жалости, ни раскаяния. Ты думал, я стану унижаться перед мальчишкой? Плясать под дудку такой жалкой дворняжки, как ты? Тьфу! Ты не нужен мне. Никогда не смей думать, что ты мне нужен.
4: Позволь мне войти, захныкал Уилл. Я сделаю все, что ты скажешь.
2: Ты понимаешь, что должен понести наказание за свое непослушание?
4: Да,
0: ответил Уилл.
4: Накажи меня, пожалуйста. Унижай и оскорбляй меня, умоляю тебя.
2: Ну, раз ты об этом сам просишь.
0: Люк дракона с шипением открылся.
2: Да будет так.
0: Уилл неуверенно сделал шаг вперед, потом еще 2, потом побежал прямиком к люку. Прямо к нему, но перед самым люком резко свернул в сторону. Теперь он видел перед собой безличное железо, бок дракона. Уилл быстро достал из кармана именной камень сержанта Бомбаста. Его маленький ярко-красный близнец уже лежал у него во рту. К одному пристала могильная грязь, другой был очень странным на вкус, но Уилл не обращал на это внимания. Он дотронулся камнем до железного бока, и тут же истинное имя дракона без всяких усилий вплыло в его сознание. И тогда он вытащил из кармана эльфийский каменный наконечник и изо всех сил ударил им дракона в бок, а потом провел по обшивке длинную белую царапину.
2: «Что ты делаешь?» —
0: в тревоге воскликнул дракон.
2: «Прекрати немедленно! Люк открыт, кресло ждет тебя!»
0: В его голосе зазвучали соблазняющие нотки.
2: «Иглы стосковались по твоим запястьям, как и я сам стоска...»
5: «Балтазар, сын Ваал-Молоха, сына Ваал-Шабата!» — выкрикнул Уилл. «Приказываю тебе умереть!»
0: И свершилось. В 1 секунду, безо всякого шума, король-дракон умер. Вся его мощь и злоба превратились в ничто, в груду металла, обрезки которой можно было бы продать, пустить в переплавку на нужды войны. Чтобы выразить свое презрение, Уилл изо всех сил ударил кулаком по корпусу дракона. Потом он плюнул на него с яростью и остервенением и некоторое время смотрел, как слюна стекает по черному металлу. И, наконец, он расстегнул штаны и помочился на поверженного тирана. И только тогда Уилл поверил, что тиран мертв окончательно и бесповоротно. Яблочная Бесси, больше не колдунья, молчаливая и потерянная, стояла на площади за его спиной. Она беззвучно оплакивала свое отныне бесплодное чрево и невидящие глаза. К ней направился Уилл. Он взял Бесси за руку и отвел ее в хижину. Он открыл перед ней дверь. Он посадил ее на кровать. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросил он. «Воды? Поесть?» Она покачала головой.
6: «Иди. Дай мне оплакать нашу победу в одиночестве».
0: Он ушел, спокойно закрыв за собой дверь. Теперь ему некуда было больше идти, кроме как домой. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, где это. «Я вернулся», — сказал Уилл. У слепой Энны был испуганный вид. Она медленно повернулась к нему. Пустые глаза наполнились тенью. Старушечий рот в отчаянии открылся. Она медленно, как лунатик, встала, сделала несколько шагов вперед, коснулась Уилла пальцами вытянутых рук, потом бросилась к нему на шею и разрыдалась.
3: «Слава Семерым! О, слава Семерым! Благословенные, благословенные милосердные Семеро!»
0: Она все рыдала и рыдала, и Уилл впервые в жизни понял, что на свой угрюмый и молчаливый лад тетка наивно и преданно любит его. Итак, на один сезон жизнь опять стала обычной. А осенью через деревню прошли войска Всемогущего, сжигая траву на своем пути и равняя с землей дома. Впереди них шествовал ужас, и жителям деревни пришлось бежать сперва в старый лес, а потом в лагеря для беженцев через границу. И, наконец, их погрузили в вагоны для скота и вывезли в далекую Вавилонию, что в стране фей, где улицы вымощены золотом, а башни-зиккураты упираются в небо, и где Уилла ждала судьба гораздо более необычная, чем он мог бы даже мечтать. Но это уже другая история для другого дня.

0: Итак, в сегодняшнем нашем эфире вы слушали рассказ Майкла Суэнвика «Король-дракон» в переводе с английского Валентина Капустиной.
1: «Гостиница вне нашего мира». Перевод с английского Норы Галь. Главное не награда, а борьба. В тот вечер Мэрил совсем пал духом. Он тревожился не за себя, но за старика в соседнем номере убогой гостиницы. Этот худощавый седой человек в очках был один из четверых крупнейших государственных деятелей послевоенной Европы. После долгих лет изгнания Карлос Гвинард возвратился на родину, на Балканы, чтобы помочь своей несчастной стране выйти из хаоса. Только он один и мог бы тут помочь. Но в этот вечер даже Гвинард, измучаясь неудачами, в отчаянии признался, что не в силах удержать свой народ на краю пропасти.
2: «Слишком сильная нетерпимость, слишком много старых счетов и обид, слишком много честолюбцев», – печально сказал он Мэрилу, когда закончилось последнее в тот день совещание. «Боюсь, надеяться не на что».
0: Мэрил был всего лишь скромный американский лейтенант, которому начальство поручило охранять старого государственного мужа, но за последние недели они с Гвинардом стали друзьями.
1: «Вы просто устали, сэр», — попытался он подбодрить старика. «Утро вечера мудренее, завтра вы увидите все не в таком мрачном свете».
2: «Боюсь, что для этой части Европы настанет долгая-долгая ночь», — пробормотал Гвинард.
0: Худые плечи его опустились, глаза, всегда живые и приветливые, потускнели и смотрели затравленно.
2: «Может быть, они мне помогут», — вдруг прошептал он. «Это против наших законов, но...»
0: Он умолк на полусловие, ощутив на себе изумленный взгляд Мэрила.
2: «Спокойной ночи, лейтенант».
0: Вот с этой минуты Мэрил и не находил себе места. Такой славный старик и такой почтенный, его уважают во всем мире. Тяжело видеть его угнетенным и отчаявшимся. Ведь он взвалил на себя огромный, поистине геркулесов труд. Мэрил подошел к открытому окну. Над темным, изуродованным бомбежками городом завывал леденящий ветер. На севере поблескивала под звездами река. Ведь война и кончилась, на этой земле еще почти всюду было темно. Быть может, если Гвинард потерпит неудачу, здесь и вовсе не засветятся огни.
2: Что это бормотал старик? Какие такие они ему помогут? И что там против законов? Может, он затевает какое-нибудь тайное совещание? Уж не хочет ли он ускользнуть на это совещание без своего телохранителя?
0: Мэрил вдруг струхнул. Если он не доглядит и с Гвинардом что-нибудь стрясется, его, конечно, разжалуют, но дело не в этом. Просто он привязался к старику. А здесь, в темном городе, немало таких, что рады бы его прикончить, да и только случай. Нет, Гвинарду никак нельзя выходить одному. Лейтенант подошел к соседней двери и прислушался. В спальне тихие шаги.
2: Подозрительно. Уже час, как Гвинард ушел к себе. Видно, он и впрямь собирается потихоньку выйти из дома.
0: Мэрил тихо приотворил дверь и замер от неожиданности. Гвинард стоял посреди комнаты спиной к нему. Над головой он держал карманные часы, пальцами другой руки перебирал по массивной крышке, усыпанной драгоценными камнями.
2: Уж не сошел ли он с ума? Ему так достается, мог и не выдержать. Однако...
0: В нелепом занятии старика Мэрилу почудилась некая трезвая сосредоточенность. Он не впервые видел часы Гвинарда. Любопытная штука. Золотые, очень большие, тяжелые, на крышке сложный узор из крупных самоцветов. Сейчас Гвинард, подняв часы над головой, один за другим нажимал на камни. В этом было что-то странное, зловещее, и Мэрил невольно шагнул ближе. Вот он уже рядом со стариком. Тот вздрогнул, обернулся.
2: «Назад, лейтенант! Не смейте!»
0: Все произошло мгновенно.
3: Мэрил подошел вплотную к старику, тот в ужасе закричал, и от часов на обоих упал тонкий, трепетный, слепящий луч. Мэрила ослепила и словно бы ударила. Казалось, пол ушел из-под ног, и он падает, падает.
1: Сознание он не потерял. Но весь мир исчез, и он провалился в ревущую черную бездну. А потом его тряхнуло, и вот он, шатаясь, опять стоит на твердой земле, но не в номере гостиницы. Стены, пол, лампы, все исчезло, как по волшебству. Остался только один Карлос Гвинард. Мэрил все еще сжимает его худое плечо. «Что?» — только и вымолвил Мэрил. Язык не повиновался ему. Под ногами трава. Кругом какая-то туманная мгла, они стоят под открытым небом, но ничего не разглядеть. Только бьется, завивается туман, а сквозь него пробивается слабый зеленоватый свет.
4: В этом зеленом отблеске он совсем близко увидел худое лицо и расширенные от ужаса глаза Гвинерда.
3: «Вы прошли со мной?» – растерянно воскликнул старик. «Но такого никогда не бывало. Это запрещено, вам здесь не место».
4: «Что случилось?» — хрипло спросил Мэрил. Он ошеломленно озирался, но всюду клубился тот же безмолвный зеленоватый туман.
3: Мрачная, дикая мысль поразила его. «Это был взрыв? Мы убиты?» «Нет, нет», — поспешно успокоил Гвинард. Лицо его выражало безмерную растерянность и тревогу. Поглощенный Мэрилом, он, видно, не замечал ничего вокруг.
5: «Но вы, лейтенант, напрасно вы сюда попали. Зная, что вы стоите у меня за спиной...»
4: Тут он взял себя в руки. «Придется отвезти вас к остальным», — огорченно сказал он.
5: «Другого выхода нет, а уж они решат, как быть. Если они не поймут...»
4: Его тонко изможденное лицо омрачило какая-то невысказанная забота. Американец ничего не понимал. Хотел заговорить,

0: величайшую, строго хранимую тайну.
1: «А что это за место?» — глухо спросил ошеломленный Мэрил. «И как мы сюда попали?»
0: «Послушайте», — медленно сказал Гвинард, «раз уж вы тут,
1: придется вам объяснить.
0: Это не наша земля, это иной мир».
1: «Иной мир?» Мэрил силился понять. «То есть мы попали на другую планету?» Гвинард покачал головой.
0: «Нет, это не планета, известная науке. Это совсем другой мир. В ином пространстве и в ином времени».
1: Он растерянно запнулся.
0: «Как вам объяснить? Я же не физик. Я и сам знаю только то, что мне говорили Родема, Зискин и остальные. Ну, слушайте. Этот мир лежит в рамках иного пространства и времени, но он всегда рядом с Землей. Они, ну, смежные. Их удерживает вместе, как это говорил Зискин, взаимное притяжение между разными измерениями.
1: Этот мир нераздельно связан с Землей, однако земляне не могут ни увидеть его, ни прикоснуться к нему». У Мэрила пересохло в горле, но сердце забилось чаще. Наконец-то он в силах хоть что-то понять.
0: «Я читал, что есть такие смежные миры», — медленно проговорил он. «Но как мы сюда попали?»
1: Гвинард показал на свои часы с причудливым узором крупных камней на крышке.
0: «Вот что нас сюда привело. Это не часы, только похоже. Инструмент невелик, но он дает довольно энергии, чтобы перебросить нас сюда с Земли. Этот мир известен уже тысячи лет. Дорогу сюда открыл один ученый еще в Древней Атлантиде. Секрет передается из поколения в поколение. Его знают лишь немногие избранные».
1: «Значит, Мэрил пытался понять, значит, во все времена какие-то люди об этом знали». Он порывисто указал на клубящиеся вокруг зеленые туманы. Гвинард наклонил седую голову.
0: «Да. В каждую историческую эпоху крупнейших людей посвящали в тайну и вверяли им драгоценный знак, который открывает доступ сюда. Не хочу сказать, что и я достоин быть среди великих, но так решили другие и ввели меня в свой круг. И все члены этого тайного земного братства, сыны всех былых и грядущих веков, часто встречаются здесь, в этом мире».
1: Мэрил был поражен. «Как здесь сходятся люди из прошлого, настоящего и будущего?»
0: «Но ведь я же вам говорил, что этот мир находится вне нашего земного пространства и времени. На Земле проходит тысячи лет, а здесь несколько дней. Время здесь иное».
1: Он поискал понятный пример.
0: «Вот вы представьте, земные столетия будто комнаты вдоль одного коридора. Из одной комнаты в другую, из века в век попасть нельзя. Но если иметь ключ, обитатели всех комнат, всех веков могут выйти в коридор. Он для всех общий, и здесь они встречаются».
1: Измученное лицо его снова потемнело.
0: «Сегодня я пришел просить у братьев помощи. Пусть помогут спасти мою страну от анархии. Это моя последняя надежда. Законы нашего братства запрещают нам помогать друг другу в таких делах, но теперь...»
1: Он схватил Мэрила за руку.
0: «Медлить больше нельзя. Придется вам пойти со мной, хоть вы и не посвященный».
1: И не выпуская руки Мэрила, чуть ли не волоча его за собою, старик поспешно зашагал сквозь зеленую мглу. Они шли по густой траве, по волнистой равнине, изредка пересекали небольшие ручейки. Вокруг по-прежнему ничего не было видно, кроме тумана, и нигде ни звука, ни признака жизни. Лейтенанту Мэрилу казалось, будто он видит дурной сон. То, что он услышал от Гвинарда, не укладывалось в голове.
0: «Тайное братство величайших людей всех времен! Ключ к неведомому миру, передаваемый посвященным, чтобы они могли сойтись все вместе и

0: глуби разных веков. Невероятно. Непостижимо.
1: «Эсгвинард? Сальве!» — окликнул звучный голос.
0: Гвинард остановился, обернулся, вглядываясь в туман.
2: «Сальве, фратер! Квидес!»
0: И торопливо шепнул Мэрилу.
2: «Мы ведь не можем обойтись без общего языка, вот и говорим по-латыни. Кто не знал ее прежде, чем... Ну, в общем, пришлось выучиться. А вы латынь знаете?»
0: «До войны я учился на медицинском», — пробормотал Мэрил. «А кто это?» И тут из тумана возник человек, подошел к ним и весело поздоровался.
1: «Так и думал, что увижу тебя сегодня, Гвинард», — оживленно сказал он. «Как дела в твоем странном веке?»
2: «Нехорошо, Эхнатон», — отвечал старик. «Потому я и пришел. Мне нужна помощь».
1: «Помощь? От нас?» — переспросил человек по имени Эхнатон. «Но ты же знаешь, мы не можем...»
0: Он оборвал себя на полуслове и уставился на Мэрила. А Мэрил, в свою очередь, с удивлением разглядывал его. Человек этот был совсем молод. Худощавое, смуглое, одухотворенное лицо, сияющие глаза и очень странная одежда. Полотняный плащ поверх короткой туники, темные волосы перевиты змейкой кованого золота, с шеи на цепочке свисает сверкающий диск, и на нем выложен из драгоценных камней причудливый узор таинственного знака.
2: «Эхнатон царствовал в Египте в 14 веке до нашей эры», — поспешно объяснил Гвинард. «Вы, наверное, слышали о нем, даже если и не сильны в истории».
0: «Эхнатон!» Мэрил не верил глазам. Да, он слышал о правителе Древнего Египта, о первом великом государственном муже в истории человечества, который на заре времен мечтал о всеобщем братстве.
1: «Этот человек чужой, — с недоумением сказал египтянин. — Зачем ты его привел?»
2: «Я не хотел, это вышло нечаянно», — быстро ответил Гвинард. «Я все объясню, когда придем в гостиницу».
1: «Вот она», — кивком показал Эхнатон. «Судя по шуму, сегодня собралось много народу. Надеюсь, что так. В прошлый раз я застал только Дарвина, до этого упрямца Лютера, и мы спорили до хрипоты».
0: Впереди в тумане зарделся теплый приветливый свет. Он падал из окон низкого приземистого строения, которое спутники Мэрила называли гостиницей. Странный это был дом. Одноэтажный, сложенный из бревен и темного камня, в этой тишине и в тумане он казался призрачным, неправдоподобным. Вокруг раскинулся сад и парк. Гвинард распахнул двери, их обдало теплом, светом, разноголосым гулом спора. Раздались приветственные оклики по латыни.
1: «А, Гвинард, иди-ка послушай! Зискин и старик Сократ опять взялись за свое!»
0: Мэрил стоял и смотрел во все глаза. Перед ним было просторное помещение, общее зало, как на обыкновенном постоялом дворе, бревенчатые стены, выложенные каменными плитами пол. Сбоку огромный очаг, в котором пылает огонь. Его-то пляшущие отблески, да еще красноватое пламя светильников по стенам и освещают комнату. Посередине расставлены длинные столы. И вокруг самого большого стола, на котором всеми сейчас забытые стоят чаши с вином, собралась пристранная разношерстная компания. Рядом с человеком в сверхсовременном костюме со множеством молний сидит рослый римлянин в бронзовых латах. Подле старого-престарого китайца с лицом, как печеное яблочко, исполненные достоинства бородатый мужчина в бриджах елизаветинских времен и коротких панталонах в обтяжку. Веселый малый, разряженный пышно и крикливо по французской моде 16 века, развалился по соседству с плотным суровым человеком в тусклой пуританской одежде американца времен войны за независимость. А в дальнем конце стола застыл в раздумье кто-то... молчаливый, закутанный в подобие темного плаща с капюшоном. Лицо у него очень бледное и какое-то странное. Нельзя понять, стар он или молод.
1: «И
0: И вся эта удивительная пестрая компания, кроме задумчивого молчальника в плаще с капюшоном, горячо и шумно о чем-то спорит. Два главных спорщика, красивый молодой человек в странном блестящем одеянии, словно сплетенном из металлических нитей, и коренастый грек со сломанным носом и умными зоркими глазами. Значит, это они и есть. Зискин и Сократ, в изумлении подумал Мэрил.
1: К вновь прибывшим в перевалку подошел толстяк с круглым добродушным лицом, одетый как житель древнего Вавилона. В руках у него были полные чаши вина, и Мэрил понял, что это хозяин гостиницы.
3: «Добро пожаловать, друг Гвинард», — прогудел он. «Здравствуй, Эхнатон, только смотри, больше не заводи богословских споров».
0: И тут он заметил стоящего чуть позади Мэрила. Улыбка сбежала с его лица.
3: «А это кто такой?»
0: Слова эти прогремели на всю комнату. Спорщики разом умолкли. Все взгляды обратились к вошедшим. Высокий лысый римлянин с мрачным взором отставил кубок, подошел и остановился перед Мэрилом.
1: «Как ты сюда попал?» — резко спросил он. «Есть у тебя знак?»
2: «Подожди, Цезарь!» —
0: мягко, но настойчиво сказал Гвинард.
2: «Знака у него нет, но попал он сюда не по своей вине». «Цезарь! Юлий Цезарь!»
0: Не в силах вымолвить ни слова, Мэрил смотрел на римлянина. Вмешался еще один из присутствующих, спокойный, серьезный, в костюме времен королевы Елизаветы.
4: «Ты меня помнишь, Гвинард? Я Фрэнсис Бэкон. Позволь узнать, где вы с Эхнатоном нашли этого человека?»
0: Правитель Египта, отстраняющий, поднял руку. «Я его не знаю, мы только что встретились».
2: «Его зовут Мэрил, он пришел со мной», — заторопился Карлос Гвинард.
0: Голос его зазвенел от волнения.
2: «Это моя вина. По оплошности я не заперся. В последнюю минуту он вошел ко мне, и сила знака перенесла его сюда вместе со мною. Всему виной моя неосторожность. Но я сегодня совсем обезумел от горя. Там, в моем веке, страна моя на краю гибели. Я должен ее спасти. Я пришел к вам просить о помощи».
0: Красивый юноша в гибком одеянии из металлических нитей посмотрел на него, будто не веря.
1: «О помощи?
0: Но ты же знаешь, Гвинард, мы не можем помочь тебе сделать что-либо в твоем времени».
1: «Зискин прав», — кивнул Фрэнсис Бэкон.
0: «Ты и сам это знаешь, Гвинард».
2: «Но мне необходима помощь!» — вне себя крикнул Гвинард. «Среди вас есть люди из грядущего! Ваши знания, ваша мудрость могут спасти миллионы моих соотечественников! Выслушайте меня!»
0: Поднялся шум, но его оборвал холодный голос Цезаря.
1: «Всему свой черед! То, о чем ты просишь, Гвинард, очень серьезно. О человеке, которого ты нечаянно привел с собой, поговорим после. Тогда и решим его судьбу. Садитесь вы все и выслушаем, что скажет Гвинард».
0: Мэрил понял. Просьба Гвинарда для всех – точно взрыв бомбы. Вновь усаживаясь по местам, все говорили горячо и взволнованно. Один лишь задумчивый человек в плаще с капюшоном не пошевелился и не произнес ни слова. Эхнатон усадил Мэрила за стол рядом с собой, и Мэрил встретил его дружелюбный взгляд.
1: «Должно быть, тебе все это странно», — сказал египтянин под общий оживленный говор. «Мне тоже было странно, когда я попал сюда впервые. Я едва осмелился воспользоваться знаком».
2: «А кто передал тебе знак? Как тебе все это открылось?»
1: «Первым нашел путь в этот мир Родемос, Атлант. Сегодня его здесь нет», — объяснил Эхнатон. «Он передал секрет другим. Его доверяют лишь двоим-троим в каждом поколении. Я думаю, ты слышал почти обо всех, кто собрался здесь сегодня. Но, конечно, есть и такие, что пришли из твоего будущего».
0: И Мэрил услышал, что красавец Зискин – великий ученый из Антарктиды 31 века. Старик-китаец с лицом, изрезанным морщинами – это Лао Цзы 6 века до Рождества Христова, а его смуглый и стройный сосед – голландский философ Спиноза. Рядом с великим буддийским императором Ашокой сидит плотный насмешливый Вениамин Франклин. Дальше Джон Лоринг, прославленный космонавт 25 века. А напротив них весельчак Франсуа Рабле.
4: «Просто не верится», — сказал Мэрил. «Я читал и слышал почти про всех, кто тут есть. И про Цезаря, и про тебя. Знаю, сколько лет вы жили и как умерли».
0: «Молчи», — гневно перебил их на тон. «Здесь не принято говорить человеку о его будущем, даже если знаешь это из истории. Не так-то приятно услышать, что тебя ждет». Мэрил снова невольно взглянул в дальний конец стола, туда, где за шумными взволнованными спорщиками странно молчаливый и неподвижный сидел человек в плаще с капюшоном. «Какое необыкновенное лицо, совсем молодое, без единой морщинки, а темные пристальные глаза смотрят, словно сама старость».
4: «Кто это?» — спросил он египтянина. Эхнатон пожал плечами.
0: «Это Су-Сум. Он никогда не говорит о себе. Мы знаем только, что он из очень далекого будущего, дальше даже, чем век Зискина. Он приходит часто, но всегда только молчит и слушает».
4: И опять над шумным спором, разгоревшимся из-за просьбы Гвинарда, раздался резкий голос Цезаря.
5: «Умолкните, наконец! Выслушаем, что скажет Гвинард».

0: Все притихли, выпрямились. Все взоры обратились на Гвинарда. Франклин шелковым платком протер очки в стальной оправе. Рабле залпом осушил чашу вина и со вздохом отставил ее. Мэрил опять и опять обводил всех взглядом. От своего соседа Эхнатона, владыки Древнего Египта, и до безмолвного Сусуума, пришельца из далекого будущего.
1: «Так же, как и вы, я знаю законы нашего братства», — горячо заговорил Гвинард. «Первый закон — хранить в тайне существование здешнего мира и наши встречи. Второй — передавать знак, символ нашего содружества лишь тем, кто чужд своей корысти. И третий закон. Ни один земной век не должен через нас менять что-либо в другом. И все же, сегодня я прошу вас сделать исключение и приступить к третий закон. Я пришел к вам от имени моих соотечественников. Я прошу, помогите нам. Спасите народ и страну, которым в 20 веке грозит страшное несчастье и гибель».
0: И он стал рассказывать о своей стране. «После всех бедствий войны ей грозят анархия и террор. Погибнут миллионы людей. И он бессилен остановить надвигающуюся беду.

0: И Гвинард стал рассказывать о своей стране. После всех бедствий и войны ей грозят анархия и террор. Погибнут миллионы людей. И он бессилен остановить надвигающуюся беду. Лоринг, космонавт 25 века, перебил его. «Но ведь судя по тому, что я читал из истории вашего века, эти бури в конце концов утихнут».
1: «Да, утихнут, но прежде миллионы людей будут влачить голодное, тяжкое и безрадостное существование», — возразил Гвинард. «Для того я и прошу вас о помощи, чтобы этому помешать».
0: «Скажи яснее», — пытливо глядя на него спросил Сократ. «Какой помощи ты ждешь от нас?» Гвинард посмотрел на Зискина, на Джона Лоринга и Сусуума.
1: «Вы трое принадлежите далекому будущему. Ваше время наука открыла много такого, о чем мы и не подозреваем. Быть может, кто-нибудь из вас подскажет средство успокоить мой народ, внушить ему дух доброй воли и согласия».
0: Сусуум по-прежнему хранил молчание и невозмутимо слушал. Но юный Зискин медленно произнес: «Да, у нас в Антарктиде психомеханики давно уже решили эту задачу. У нас есть аппарат, испускающий особые лучи. Они воздействуют на психику, склоняя людей к миру и согласию».
1: «Открой мне секрет этого аппарата, и я спасу миллионы моих современников от страшных бедствий», — взмолился Гвинард.
0: Мэрил видел, что все смутились. Молча, с тревогой смотрели они друг на друга. Потом, медленно, с трудом выговаривая латинские слова, заговорил старик Лао Цзы.
2: «Не советую так поступать. Это значило бы нарушить законы времени, законы бесконечности, отделяющие на Земле один век от другого. Века перепутаются, настанет смятение, и оно может повлечь за собой великие бедствия для всей Вселенной».
3: «Как это может повредить Вселенной?» — пылко возразил Эхнатон. «Гвинард никому не раскроет секрет аппарата и сохранит множество жизней. Так приступим на этот раз закон и поможем ему».
0: Лоринг, космонавт, озабоченно посмотрел на лысого грека, своего соседа.
4: «Ты один из мудрейших среди нас, Сократ. Что скажешь ты?»
0: Грек раздумчиво потер нос.
4: «По-моему, все предметы вне нас — лишь тени и отражение идеала. И я полагаю, что пойти наперекор идеальным законам Вселенной и нарушить пределы земного времени весьма опасно».
0: «А я другого мнения», — спокойно, отчетливо произнес Фрэнсис Бэкон. «Некогда я писал, что наша цель — распространить владычество человека во Вселенной. Отчего бы нам и не покорить и время, как мы покорили пространство». Спиноза и Франклин глядели с сомнением. И опять нетерпеливо заговорил Цезарь.
3: «Болтовня, болтовня! Слишком много слов! Гвинарду нужны дела, нужна помощь. Так что же, поможем мы ему?» «Опять скажу, надо помочь!» — вскричал Эхнатон. «Почему будущее не может помочь прошлому? Ведь прошлое всегда помогает будущему!»
0: Рабле печально покачал головой.
5: «Люди глупы. Пусть бы соплеменники Гвинарда позабыли ненависть и надежды, пили вино, тогда им не о чем будет горевать».
0: «Гвинард», — озабоченно сказал Зискин, — «наши, видно, полагают, что то, о чем ты просишь, слишком опасно». Старик ссутулился, словно на плечи ему легла непомерная тяжесть.
1: «Так значит, я не смогу помочь моему несчастному народу».
0: И опять все громко заспорили. Мэрил больше не слушал. Он посмотрел на лицо Гвинарда, искаженное горьким отчаянием, и в нем вспыхнула сумасбродная решимость.
1: «Есть только один способ добиться своего, Гвинард», — прошептал он. «Вот так».
0: Он выхватил из внутреннего кармана плоский револьвер и прицелился в Зискина.
3: «Я предпочел бы обойтись без этого», — сказал он удивленным людям. «Но я своими глазами видел, что творится в этой несчастной стране. Вы должны помочь Гвинарду. Дайте ему этот аппарат или...
4: «Что? Или?» Человек из прошлого с легкой улыбкой спросил Зискин.
6: Чуть заметное движение руки из браслета, который охватывал его запястье, метнулся зеленый огонек. Рука Мэрила повисла, как парализованная. Револьвер выпал из онемевших пальцев. В тишине громко рассмеялся Цезарь.
5: «А мне нравится этот дурень. Он, по крайней мере, не только болтает, он пытается действовать».
4: «Он на деле доказал, что люди его века еще варвары, и им нельзя доверить знания Зискина», — резко возразил Лоринг.
1: Гвинард, потрясенный, смотрел на Мэрила. «Что вы наделали, лейтенант?»
4: И вдруг над шумом спора, который после выходки Мэрила и его бесславного поражения разгорелся с новой силой, прозвучал медленный холодный голос. «Хотите меня выслушать, братья?»

0: Это говорил тот, что сидел в дальнем конце стола, человек в плаще с капюшоном. Су-су. Тот, кто всегда безмолвствовал. Зискин, Цезарь, Франклин, все, кто был здесь, радом замолчали, пораженные. Все взгляды обратились к Сусуму. «Вы часто пытались понять, кто я», — негромко заговорил он. «Я сказал вам, что пришел из далекого будущего Земли и только. Я предпочитал слушать. Но сейчас... пожалуй, мне следует сказать свое слово. Да, я пришел из далекого грядущего Земли. По вашему счету, из 14-тысячного века».
1: «Так далеко?» – прошептал пораженный Зискин. «Но ведь...»
0: Лицо Сусума странно юное и вместе с тем безмерно старое осталось бесстрастным. «То я?» — продолжал он спокойно. «Я последний». Мэрил похолодел.
1: «Это значит...» — пробормотал изумленный Сократ.
0: «Да», — подтвердил Сусум. «Это значит, что я последний из людей. Последний сын племени, к которому принадлежали вы все». Невеселый взгляд его устремился куда-то в непостижимые дали пространства и времени. «Мне знакома вся история человечества. Я мог бы вам рассказать ее до конца, о том, как в 34 веке с Земли улетели первые звездные колонисты, а в 108-м, когда она совсем остыла, ее покинули последние люди. О том, как за тысячи тысяч лет человечество заселило иные галактики и создало во Вселенной империю, чью мощь и великолепие вы бессильны вообразить. И еще я мог бы вам рассказать, как за долгие-долгие века гасли и умирали галактики, и с ними под конец обессилило... и погибла вселенская держава. Настали эпохи, когда все меньше становилось обитаемых миров. Могущественная межзвездная империя многомиллиардного человечества пережила неизбежный упадок, и, наконец, осталась лишь горсточка людей на умирающей планете далеко отсюда, на другом краю нашей галактики. Я... последний из этих последних. Последний из тех, кто уцелел в померкшей, умирающей вселенной. Со мною завершается славная история человечества. Ибо где-то, когда-то она неминуемо должна была завершиться. И все мы это знали. Мне было одиноко в безрадостной, умирающей вселенной. И перед смертью я решил вернуться на маленькую планету, где впервые возникло человечество. На Землю. В мой век она мертвая, оледенелая, пустынная. И я на ней один. Вот почему при помощи знака, что дошел до меня через долгие века, я приходил к вам. Много раз сидел я здесь с вами, люди прошлого, и слушал речи разных веков. И как бы заново переживал славную сагу нашего племени. Все, кто был в комнате, разные люди разных эпох, не сводили с говорившего изумленных глаз, словно перед ними был призрак, побывавший по ту сторону смерти. Наконец Лао Цзы промолвил:
2: «Так скажи нам, последний из людей, что ответить нам на просьбу Гвинарда?»
0: И медленно отвечал Сусум: «Скажу вам, даже если бы возможно было приступить к границе земных веков и не вызвать этим катастрофы, Даже если бы вы могли таким образом избавить свои народы от смятения и от борьбы, многого ли вы этим достигнете? Какое бы могущество вы ни завоевали, каких бы вершин ни достигли, в самом последнем счете все кончится мною. Человечество погибнет, история его завершится, и все великие цели, к которым вы стремитесь, обратятся в прах, в ничто. И потому не так уж важно, если вы не достигнете цели. Важно иное. Каковы вы в своей повседневной борьбе? Важно ваше мужество и доброта. Пусть вы воплотили в жизнь самую лучезарную утопию ваших грез. Рано или поздно она погибнет. Но ваша ежечасная борьба, ваше мужество, запечатленное на страницах прошлого, не погибнут вовеки. Он умолк. Поднялся Гвинард, и в глубокой тишине Мэрил услышал его дрожащий от волнения голос.
2: «Я получил ответ из-за грани времени. Ты дал мне мужество, о котором говоришь».
0: Остальные молчали. Он обвел их взглядом.
2: «А теперь мне пора. Вы позволите моему молодому другу возвратиться со мною? Обещаю вам, он будет молчать».
0: Минуту все медлили в сомнении. Потом Цезарь махнул рукой. «Отпустим его, друзья. На Гвинарда можно положиться». Гвинард поднял золотой знак над собой и Мэрилом, тронул самоцветы на крышке, слепящий луч упал на лейтенанта, и он потерял сознание.

0: Мэрил очнулся. В глаза ему било солнце. Недоумевая, он сел, огляделся. Оказалось, он сидит на диване в убогом номере гостиницы. Над ним наклонился Гвинард.
1: «Я вижу, вчера вечером вы тут уснули, лейтенант».
0: Мэрил вскочил на ноги. «Гвинард, значит, мы вернулись на землю. Они отпустили меня». Старик озадаченно поднял брови.
2: «Как так вернулись на землю? О чем это вы? Вам что-то приснилось?»
0: Мэрил схватил его за руку. «Это был не сон. Мы с вами были там, и Цезарь, и Сократ, все. И этот Сусум, боже милостивый, последний из людей».
2: Гвинард ласково потрепал его по плечу. «Ну-ну, лейтенант, вас, видно, кошмары мучили».
0: Мэрил широко раскрыл глаза, потом сказал медленно: «Кажется, я понимаю. Вы обещали, что я буду молчать. Конечно, если вы станете притворяться, что ничего такого не было, мне придется молчать. Все равно никто не поверит».
2: Старик покачал головой.
1: «Прошу извинить, но я никак не пойму, о чем это вы».
0: У Мэрила голова пошла кругом. Неужели и впрямь ему просто приснилось это братство веков? Но если так...
1: «Ну, хватит», — сказал Гвинард. «Пора и за дело.
2: Может быть, мы все-таки сумеем вызволить мой народ из беды, а может быть и нет. Но надо попытаться».
0: «А вчера вечером вы уже ни на что не надеялись», — задумчиво сказал Мэрил.
1: «Вчера мною овладела слабость», — спокойно ответил Гвинард. «Я забыл, что главное не в том, выиграли мы битву или проиграли. Главное, как мы держимся в трудный час. Больше я не поддамся слабости».
0: Слова Сусума эхом отдались в мозгу Мэрила. «Так значит, то был не сон, хоть Гвинард никогда в этом не признается, и ему, Мэрилу, никогда такого в этом не убедить. И Гвинард знает, что он все понял. Взгляды их встретились. Минуту они молча смотрели прямо в глаза друг другу. Потом старик повернулся к двери.
1: «Идемте, лейтенант. Нас ждет работа».

0: Зоомагазин в городе Великий Гусляр делит скромное помещение с магазином канцпринадлежностей. На двух прилавках под стеклом лежат шариковые авторучки, ученические тетради в клетку, альбом с белой чайкой на синей обложке, кисти щетинковые, охра темная в тюбиках, точилки для карандашей и контурные карты. Третий прилавок слева от двери деревянный. На нем пакеты с расфасованным по полкило кормом для канареек, клетка с колесом для белки и небольшие сооружения из камней и цемента с крапленными ракушками. Эти сооружения имеют отдаленное сходство с развалинами средневековых замков и ставятся в аквариум, чтобы рыбки чувствовали себя в своей стихии. Магазин канцпринадлежностей всегда выполняет план. Особенно во время учебного года. Зоомагазину хуже. Зоомагазин живет надеждой на цыплят, инкубаторных цыплят, которых привозят раз в квартал, и тогда очередь за ними выстраивается до самого рынка. В остальные дни у прилавка пусто. И если приходят мальчишки поглазеть на гуппи и мечехвостов в освещенном лампочкой аквариуме в углу, то они этих мечехвостов здесь не покупают. Они покупают их у Кольки Длинного, который по субботам дежурит у входа и раскачивает на длинные веревки литровую банку с мальками. В другой руке у него кулек с мотылем.
1: «Опять он здесь»,
0: — говорит Зиночка Вере Яковлевне, продавщице в канцелярском магазине, и пишет требование в область, чтобы прислали мотыля и породистых голубей. Нельзя сказать, что у Зиночки и совсем нет покупателей. Есть несколько человек. Провизор Савич держит канарейку и приходит раз в неделю в конце дня по пути домой из аптеки. Покупает полкило корма. Забегает иногда Грубин, изобретатель и неудавшийся человек. Он интересуется всякой живностью и лелеет надежду, что рано или поздно в магазин поступит амазонский попугай Ара, которого нетрудно научить человеческой речи. Есть еще один человек, не покупатель, совсем особый случай. Бывший пожарник-инвалид Эрик. Он приходит тихо, встает в углу за аквариумом, пустой рукав заткнут за пояс, обожженная сторона лица отвернута к стенке. Эрика все в городе знают. В позапрошлом году одна бабушка утюг забыла выключить, спать легла. Эрик первым в дом успел, тащил бабушку на свежий воздух, но опоздал. Балка сверху рухнула. Вот и стал инвалидом в 23 года. Много было сочувствия со стороны граждан. Пенсию Эрику дали по инвалидности, но старую работу пришлось бросить. Он, правда, остался в пожарной команде сторожем при гараже. Учится левой рукой писать, но слабость у него большая и стеснительность. Даже на улицу выходить не любит. Эрик приходит в магазин после работы, чаще если плохая погода, прихрамывает, нога у него тоже повреждена, забивается в уголок за аквариум и глядит на Зиночку, в которую он влюблен без взаимности. Да и какая может быть взаимность, если Зиночка хороша собой, пользуется вниманием многих ребят в речном техникуме и сама вздыхает по учителю биологии в первой и средней школе. Но Зиночка никогда Эрику плохого слова не скажет. Третий квартал кончался. Осень на дворе. Зиночка очень надеялась получить хороший товар, потому что в области тоже должны понимать, план сорвется, по головке не погладят. Зина угадала. 26 сентября день выдался ровный, безветренный. От магазина виден спуск к реке, даже лес на том берегу. По реке лазурный, в цвет неба, но гуще. Тянутся баржи, плоты, катера. Облака медленно плывут по небу, чтобы каждым в отдельности можно полюбоваться. Зиночка товар с ночи получила, самолетом прислали Ан-2. Пришла на работу пораньше, полюбовалась облаками и вывесила объявление у двери. Поступили в продажу золотые рыбки. Вернулась в магазин. Рыбки за ночь в большом аквариуме ожили, плавали важно, чуть шевелили хвостами. Было их много, десятка два, и они собой являли исключительное зрелище. Ростом невелики, сантиметров 10-15, спинки ярко-золотые, а к брюшку розовеют, словно начищенные самоварчики. Глаза крупные, черного цвета, плавники ярко-красные. И еще прислали из области бидон с мотылем. Зиночка выложила его в ванночку для фотопечати. Мотыль кишел темно-красной массой и все норовил выползти наверх по скользкой белой эмали.
1: «Ах!»
0: — сказала Вера Яковлевна, придя на работу и увидев рыбок.
1: «Такое чудо! Даже жалко продавать. Я бы оставила их как инвентарь». «Все 20?»
2: «Ну, не все, а половину. Сегодня у тебя большой день намечается».
0: И тут хлопнула дверь, и вошел старик Ложкин, любящий всех поучать. Он прошел прямо к прилавку, постоял, пошевелил губами, взял двумя пальцами щепоть мотыля и сказал:
2: «Мотыль столичный, достойный мотыль».
1: «А как рыбки?»
0: — спросила Зиночка.
2: «Обыкновенный товар»,
0: — ответил Ложкин, сохраняя гордую позу.
2: «Китайского происхождения. В Китае эти рыбки в любом бассейне содержатся из декоративных соображений миллионами».
3: «Ну уж не говорите»,
0: — обиделась Вера Яковлевна.
3: «Миллионами».
2: «Литературу специальную надо читать»,
0: — сказал старик Ложкин.
2: «Погляди в накладную, там все сказано».
0: Зиночка достала накладную.
1: «Смотрите сами», — сказала она. «Я уж проверяла. Не сказано там ничего про китайское их происхождение. Наши рыбки. 2,40 штука».
2: «Дороговато»,
0: — определил Ложкин, надевая старинные пенсне.
2: «Дай самому убедиться».
0: Вошел Грубин. Был он высок ростом, растрепан, стремителен и быстр в суждениях.
4: «Доброе утро, Зиночка», — сказал он.
5: «Доброе утро, Вера Яковлевна. У вас новости?»
1: «Да», — сказала Зиночка.
5: «А как насчет попугая? Не выполнили мы его заказа?»
1: «Нет, еще ищут, наверное».
0: По правде говоря, Зиночка бразильского попугая Ары не заказывала. Подозревала, что засмеют ее в области с таким заказом.
4: «Любопытные рыбки», — сказал Грубин.
2: «Характерный золотистый оттенок».
4: «Для чего характерный?»
0: — строго спросил старик Ложкин.
3: «Для этих»,
0: — ответил Грубин. «Ну, я пошел».
2: «Пустяковый человек»,
0: — сказал ему вслед Ложкин.
2: «Нет в докладной их латинского названия».
0: В магазин заглянул Колька Длинный. Длинным его прозвали, наверное, в насмешку. Был он маленького роста, волосы на лице, несмотря на 40-летний возраст, у него не росли, и был он похож на большого грудного младенца. В обычные дни Зиночка его в магазин не допускала, выгоняла криком и угрозами, но сегодня, как увидела в дверях, восторжествовала и громко произнесла:
6: «Заходи, частный сектор!»
0: Коля подходил к прилавку осторожно, чувствуя подвох. Пакет с мотылем он зажал под мышкой, а банку с мальками спрятал за спину.
5: «Я на золотых рыбок только посмотреть»,
0: — проговорил он тихо.
3: «Смотри, жалко, что ли?»
0: Но Коля смотрел не на рыбок. Он смотрел на ванночку с мотылем. Ложкин этот взгляд заметил и сказал:
2: «Вчетверо меньше государственная цена, чем у кровососов. И мотыль качественнее».
6: «Ну, насчет качественнее мы посмотрим»,
0: — ответил Коля. И стал пятиться к двери, где налетел спиной на депутацию школьников, сбежавших с урока, лишь слух о золотых рыбках разнесся по городу. Старик Ложкин покинул магазин через 5 минут, сходил домой за банкой 3 рублями, купил золотую рыбку, а на остальные деньги — мотыля. К этому времени приковылял и Эрик. Принес букетик астр и подложил под аквариум, боялся, что Зиночка заметит дар и засмеет. Школьники глазели на рыбок, переговаривались и планировали купить одну рыбку на всех для живого уголка. Зиночка закинула в аквариум сачок, и Ложкин, пригнувшись, прижав пенсне к стеклу, управлял ее действиями, выбирая лучшую из рыбок.
2: «Не ту»,
0: — говорил он.
2: «Мне такой товар не подсовывайте. Я в рыбах крайне начитан. Левее, левее, значит, левее, дай-ка я сам».
1: «Нет уж»,
0: — сказала Зиночка. Сегодня она была полной хозяйкой положения.
1: «Вы мне говорите, а я найду, выловлю».
2: «Нет уж, я сам»,
0: — отвечал на это старик Ложкин и тянул к себе сачок за проволочную ручку.
7: «Перестаньте, гражданин», — вмешался Эрик. «Для вас же стараются».
2: «Молчать»,
0: — обиделся Ложкин.
2: «От больно умного я слышу. Кому бы учить, да не тебе».
0: Старик был несправедлив и говорил обидно. Эрик хотел было возразить, но раздумал и отвернулся к стене.
1: «Такому человеку я бы вообще рыбок не давала!»
0: Возмутилась с другого конца помещения Вера Яковлевна. Вера Яковлевна держала в руке рейшину, занеся ее словно для удара наотмашь. Старик сник, больше не спорил, подставил банку, рыбка осторожно соскользнула в нее с сачка и уткнулась золотым рылом в стекло. Зиночка отвешивала ложкину мотыля в молчании. В молчании же приняла деньги и выдала 2 копейки сдачи, которые старик попытался было оставить на прилавке, но был возвращен от двери громким голосом, подобрал сдачу и еще более сник. Когда Ложкин вышел на улицу и солнечный луч попал в банку с рыбкой, из банки вылетел встречный луч, еще более яркий, заиграл зайчиками по стеклам домов, и окна стали открываться, и люди стали выглядывать наружу, спрашивая, что случилось. Рыбка плеснула хвостом, водяные брызги полетели на тротуары, каждая капля тоже сверкала. Резко затормозил рядом автобус, водитель высунулся наружу и крикнул: «Что дают, дед?» Ложкин погладил пакетиком мотыля выбритый морщинистый подбородок и ответил с достоинством:
2: «И только для любителей, для тех, кто понимает».
0: Ложкин шел домой. Смущала его некоторая неловкость от грубости, учиненной им в магазине, но неловкость понемногу исчезала, потому что за Ложкиным шли, сами того не замечая, взволнованные люди, перебрасывались удивленными словами и восхищались золотой красавицей в банке.
1: «Принес чего?»
0: — спросила супруга Ложкина из кухни, не замечая, как светло стало в комнате у нее за спиной.
1: «Небось, пол-литра принес?»
2: «Пол-литра чистой воды»,
0: — согласился старик.
2: «Пол-литра в банке, и вам того же желаю».
1: «Нет»,
0: — сказала старуха, не оборачиваясь.
2: «Там, на улице, и принял». «Почему это?»
1: «Чушь несешь».
0: Старик спорить не стал, раздвинул кактусы на подоконнике, подмигнул канарейкам, которые защебетали, ошеломленно увидев банку, достал запасной аквариум и понес его к крану на кухню.
2: «Подвиньте»,
0: — сказал он супруге.
2: «Дай воды набрать».
0: Тут супруга поняла, что муж ее не пьяный, и, вытерев руки передником, заглянула в комнату.
1: «Батюшки!»
0: — воскликнула она.
1: «Нам еще золотой рыбки не хватало!»
0: Супруга нагнулась над банкой, и рыбка высунула ей навстречу острое рыльце, приоткрыла рот, будто задыхалась, и сказала негромко:
5: «Отпустили бы вы меня, товарищи, в речку?»
1: «Чего?»
0: — спросила супруга.
5: «Воздействуйте на мужа»,
0: — объяснила рыбка почти шепотом.
5: «Он меня без вашего влияния никогда не отпустит».
1: «Чего-чего?»
0: — спросила супруга.
2: «Ты с кем это?»
0: — удивился старик, возвращаясь в комнату с полным аквариумом.
5: «Не знаю»,
0: — сказала жена.
1: «Не знаю».
2: «Красивая?»
0: — спросил Ложкин.
1: «Даже и не знаю»,
0: — повторила жена. Подумала чуть-чуть и добавила:
1: «Отпустил бы ты ее в речку, беды не оберешься».
2: «Ты чего, с ума сошла? Ей же цена 2 рубля 40 копеек в государственном магазине».
1: «В государственном?» — спросила жена.
5: «Уже дают?»
2: «Дают, да никто не берет. Не понимают. Цена велика. Да разве 2,40 для такого сказочного чуда большая цена?»
5: «Коля»,
0: — сказала супруга,
5: «я тебе 3 рубля дам. 4 и закуски куплю. Ты только отпусти ее. Боюсь я».
2: «Сумасшедшая баба», —
0: уверился старик.
2: «Сейчас мы ее в аквариум пересадим».
5: «Отпусти».
2: «И не подумаю. Я, может быть, ее всю жизнь жду. С Москвой переписывался, 2,40 уплатил».
5: «Ну, как хочешь».
0: Старуха заплакала и пошла на кухню. В этот момент нервы у рыбки не выдержали.
1: «Не уходи!»
0: — крикнула она пронзительно.
1: «Еще не все аргументы исчерпаны. Если отпустите, 3 желания выполню».
0: Старик был человек крепкий, сухой, но аквариум при этих словах уронил, разбил и стоял по щиколотку в воде.
2: «Не надо нам ничего!»
0: — ответила старуха из кухни.
2: «Ничего не надо! Убирайся в свою реку! От тебя одни неприятности!»
8: «Нет!» — сказал старик медленно. «Нет! Это что ж получается, разговоры?»
5: «Это я говорю!»
0: — ответила рыбка.
5: «И мое слово твердое!»
8: «А как же это может быть?»
0: — спросил старик, поджимая промокшую ногу.
8: «Рыбы не говорят».
5: «Я гибридная»,
0: — сообщила рыбка.
5: «Долго рассказывать».
8: «Изотопы?»
5: «И изотопы тоже».
8: «Выкинь ее»,
0: — настаивала старуха.
8: «Погоди, мы сейчас и испытаем. Ну-ка, восстанови аквариум в прежнем виде, и чтобы на окне стояло, в комнате сухо».
5: «А отпустишь? Не обманешь?»
8: «Честное слово, отпущу. Тебя на три желания хватает?»
5: «На три».
8: «Тогда ты мне аквариум восстанови. Если получится, сбегаю в магазин и еще десяток таких куплю. Или, может, ты одна говорящая?»
5: «Нет, все»,
0: — призналась рыбка.
8: «Тогда ставь аквариум».
0: В комнате произошло мгновенное помутнение воздуха, шум, будто от пролетевшей мимо большой птицы, и тут же на окне возник целый, небитый, полный воды аквариум.
8: «Идет»,
0: — сказал старик.
8: «Нормально».
5: «Два желания осталось»,
0: — напомнила рыбка.
8: «Тогда мне этот аквариум мал. Приказать, что ли, новый изобразить? 100-литровый, с водорослями, а?»
0: Старуха подошла между тем к старику, все еще находясь в состоянии смятения. Теперь же к смятению прибавился новый страх.
5: Старик легкомысленный, истратит все желания рыбки. А что, если врет она? Если она такая единственная?
8: «Стой!»
0: — сказала она старику.
8: «Ты сначала других испытай. Других рыбок. Они и в малом аквариуме проживут. Ей же аквариумы строить плевое дело. Нам новый дом с палисадником куда нужнее».
2: «Ага!»
0: — согласился старик.
8: «Это дело... Доставай деньги из шкафа, ведро неси. Пока я буду в отлучке, глаз с нее не спускай».
5: «Так большой аквариум делать или как?»
0: — спросила рыбка без особой надежды.
8: «И не мечтай!»
0: — озлился старик.
8: «Хитра больно! В коллективе работать будешь. У меня желаний много, не смотри, что пожилой человек».

0: Ксения Удалова, соседка сверху, зашла за 5 минут до этих слов к Ложкиным за солью. Соль вышла вся. Дверь открыта, соседи свои люди, чего ж не зайти? И незамеченная весь тот разговор услышала. Старики к ней спиной стояли, а рыбка, если ее и заметила, то виду не подала. Ксения Удалова, мать 2 детей, жена начальника стройконторы, отличалась живым умом и ничему не удивлялась. Как тихо вошла, так тихо и ушла. Подсчитала, что Ложкиным время понадобится, чтобы ведро с водой взять, деньги достать. Выбежала на двор, где Корнелий Удалов, ее муж, по случаю субботы в домино играл под опадающей липой, и крикнула ему командирским голосом:
1: «Корнелий, ко мне!»
0: «Прости», — сказал Корнелий напарнику.
1: «Отзывают».
0: «Это, конечно», — ответил напарник.
1: «Ты побыстрей только».
2: «Я сейчас».
0: Ксения Удалова протянула мужу плохо отмытую банку с наклейкой «Баклажаны», 5 денег, и сказала громким шепотом:
3: «Беги со всех ног в зоомагазин! Покупай 2 золотых рыбок!»
1: «Кого покупать?»
0: — переспросил Корнелий, послушно беря банку.
3: «Золотых рыбок! И бери покрупнее!»
2: «Зачем?»
1: «Не спрашивать! Бегом! Одна нога здесь, другая там, никому ни слова, воду не расплескай! Ну, а я их задержу!»
2: «Кого?»
1: «Ложкиных!»
0: «Ксаночки, я ровным счетом ничего не понимаю», — сказал Корнелий, и его носик-пуговка сразу вспотел.
3: «Потом поймешь!»
0: Ксения услышала шаги внутри дома и метнулась туда.
2: «Куда это тебя?»
0: — спросил Саша Грубин, сосед.
1: «Проводить, дружище?»
2: «Проводи», — ответил Удалов все еще в смятении. «Проводи до зоомагазина. Золотых рыбок пойду покупать».
1: «Быть того не может», — сказал Погосян, партнер по домино.
4: «Твоя Ксения в жизни ничего подобного не совершала, если только пожарить».
2: «А ведь и вправду может пожарить»,
0: — несколько успокоился Удалов.
2: «Пошли».
0: Они покинули с Грубиным двор, а игроки весело рассмеялись, потому что хорошо знали и Ксению, и мужа ее Корнелия. Не успели шаги друзей затихнуть в переулке, как в дверях дома вновь показалась Ксения Удалова. Выходила она из них спиной вперед, объемистая спина колыхалась, выдерживала большой напор, и уже видно было, что напор этот производит супруги Ложкины. Ложкин тащил ведро с водой, а старуха помогала ему толкать Ксению.
3: «И куда это вы так спешите, соседи дорогие?» — распевала, ворковала Ксения.
1: «Пусти», — настаивал старик, — «поводу иду».
3: «По какую же поводу, когда дома водопровод провели?»
1: «Пусти», — кричал старик. «За квасом иду!»
3: «С полным-то ведром? А я хотела у вас соли одолжить!»
1: «Я одолжил, и меня только пропусти!»
3: «А уж не в зоомагазин ли спешите?» —
0: спросила ехидно Ксения.
1: «Хоть и в зоомагазин!» — ответила старуха. «Только нет у тебя права нас задерживать!»
5: «Откуда знаешь?»
0: — возмутился старик.
5: «Откуда знаешь? Подслушивала!»
1: «А что подслушивал? Чего подслушивать?»
0: Старик извернулся, чуть не сшиб Ксению и бросился к воротам. Старуха повисла на Удаловой, чтобы остановить ее, метнувшуюся было вслед.
1: «Ой-ой», — произнес Погосян. «Он тоже за золотой рыбкой побежал».
2: «Зачем побежал?»
1: «Жили без золотых рыбок», — ответил ему Кац. «И проживем, мешай кости».
0: «Ой-ой», — сказал Погосян. «Ксения Удалова настолько хитрая баба, что ужас иногда берет. Смотри-ка, тоже побежала. И старуха Ложкина за ней. Играйте без меня, я, пожалуй, понимаешь, пойду по городу погуляю».
6: «Валентин!»
0: — крикнула Кац уже на со 2-го этажа. Она услышала шум на дворе и внимательно к нему прислушивалась.
6: «Валентин, у тебя деньги есть? Дойди до зоомагазина и посмотри, что дают. Может, нам уже не достанется».
0: Через 1,5 минуты весь дом в составе 30-40 человек бежал по Пушкинской улице к зоомагазину. Кто с банками, кто с бутылками, кто с пластиковыми пакетами, кто просто так полюбопытствовать. Когда первые из них подбежали к зоомагазину, перед дверью с надписью «Поступили в продажу золотые рыбки» стояла толпа. Город Великий Гусляр невелик, и жизнь в нем движется по привычным и установившимся путям.
2: Люди ходят в кино, на работу, в техникум, в библиотеку, и в том нет ничего удивительного. Но стоит случиться чему-то необычайному, как по городу прокатывается волна тревоги и возбуждения. Совсем как в муравейнике, где вести проносятся по всем ходам за долю секунды, потому что у муравьев есть на этот счет шестое чувство. Так вот, великий гусляр тоже пронизан шестым чувством. Шестое чувство привело многочисленных любопытных поглядеть на золотых рыбок. Шестое же чувство разрешило их сомнение, покупать или не покупать. «Покупать», поняли граждане гусляра в тот момент, когда в магазин влетели не совсем

0: поймают», — проговорил кто-то. В дверях возникло шевеление. Старик Ложкин пытался с ведром пробиться поближе к прилавку.
1: «Вы не церемоньтесь с ними», — сказал Удалов. «Все равно поджарим».
2: «А мне дайте, мне!» — кричал от двери Ложкин. «Я любитель! Я их жарить не буду!»
0: В общем шуме потонули отдельные возгласы. К Зиночке тянулись руки с зажатыми рублями, и, желая оградить ее от мятежа, Эрик приподнял костыль, стукнул им об пол и крикнул:
1: «Тишина! Соблюдайте порядок!»
0: И наступила тишина. И в этой тишине все услышали, что рыбка, высунувшая голову из аквариума, сказала:
3: «Это совершенное безумие нас жарить. Все равно, что уничтожать куриц, несущих золотые яйца. Мы будем жаловаться».
0: Тишина завладела магазином. Вторая рыбка подплыла к первой и произнесла:
3: «Мы должны получить гарантии».
4: «Какие?»
0: — спросил Грубин тонким голосом.
3: «Три желания на каждую. И ни слова больше. Потом на свободу».
0: Наступила пауза. Потом медленное движение к прилавку, ибо любопытство, сильное чувство и желание посмотреть на настоящих говорящих рыбок влекло людей как магнит.

0: Через 5 минут все было окончено. В пустом магазине на пустом прилавке стоял пустой аквариум. Вода в нем еще покачивалась. Зиночка тихо плакала, пересчитывая выручку. Эрик все так же стоял в углу и потирал здоровой рукой помятый бок. Потом нагнулся, поднял с пола почти не пострадавший букетик цветов и вновь положил на прилавок.
1: «Не расстраивайтесь, Зиночка. Может, в следующем квартале снова пришлет. Я только жалею, что мне не досталось. Я бы вам свою отдал».
2: «Я не об этом», —
0: всхлипнула Зиночка.
2: «Какая-то жадность в людях проснулась, даже стыдно. И старик Ложкин кричит: мне 10 штук и вообще».
1: «Я очень жалею, что не смог для вас взять», — повторил Эрик. «До свидания».
0: Он ушел. Вера Яковлевна, дожидавшаяся, пока никого в магазине не останется, подошла к Зиночке, держа в руке палекскую шкатулку. В шкатулке еле умещались 2 рыбки.
3: «Я все-таки купила», —
0: сообщила она.
3: «Ты ведь и не заметила. Я поняла, что если стоять и ждать, пока это столпотворение продолжается, ничего не достанется. Ведь ты не догадалась хотя бы 2-3 штуки отложить?»
2: «Куда там?»
0: — сказала Зиночка.
2: «Я очень рада, что вы успели.
3: А я и не заметила. Такая свалка, я только деньги принимал и рыбок вылавливал». «Одна твоя. Деньги мне с получки отдашь».
2: «Не надо мне»,
0: — отказалась Зиночка.
2: «Я и права не имею их взять».
3: «Тогда я тебе дарю. На день рождения. И не сходи с ума. Кто от счастья отказывается? У тебя даже шубки нет, а зима на носу».
2: «Нет, нет, ни за что».
0: И Зиночка заплакала еще горше.
3: «Чего уж там»,
0: — сказала из шкатулки рыбка.
3: «Все равно одному человеку больше 3 желаний нельзя загадать. Хоть бы у него 100 рыбок было. А шубу тебе надо, я сделаю. Ты какую хочешь? Норковую или каракуль?»
1: «Вот и отлично», — проговорила Вера Яковлевна. «Где сачок? Мы ее тебе пересадим, я очень рада».
2: «Ну как же можно?»
1: — сопротивлялась Зиночка.
0: В дверь заглянула незнакомая женщина и спросила:
3: «Рыбки еще остались?» «Кончились», —
0: ответила Вера Яковлевна, прикрывая крышку палекской шкатулки.
3: «Теперь они будут приходить. Закрой магазин. Все равно, какая сегодня торговля?»
2: «Я должна в область, в управлении торговли отчет написать», —
0: сказала Зиночка.
2: «Я очень боюсь, что нам товар по ошибке отгрузили».
3: «Вот и напишешь дома, пошли».
0: Зиночка послушалась. Сняла объявление с двери, заперла ее, спрятала выручку. Вера Яковлевна достала еще 1 шкатулку и отсадила в нее рыбку для Зиночки. Продавщицы вышли из магазина через заднюю дверь.
3: «А ты хоть помнишь кого-нибудь, кто рыбок покупал?» —
0: спросила Вера Яковлевна.
2: «Мало кого помню. Но сначала, еще до всей этой истории, Ложкин был. И кружок юнатов из средней школы. Потом снова Ложкин и Савич. И этот длинный из горздрава. И Удалов с Грубиным по штуке. А остальных разве припомнишь?»
3: «Боюсь», — сказала на это Вера Яковлевна. «Боюсь, что поздно гадать. Результаты скоро будут налицо».
2: «То есть как так?»
3: «Ты думаешь, что за желания будут?»
2: «Не знаю. Разные. Ну, может, денег попросят».
4: «Денег нельзя. Только ограниченные суммы», —
0: вмешалась из коробочки рыбка. Голос ее был глух и с трудом проникал сквозь лаковую крышку.
2: «Ой!»
0: — вскрикнула Зиночка. Они вышли в переулок, утром еще пыльный и неровный. Переулок был покрыт сверкающим ровным бетоном. Бетон расстилался во всю его ширину, лишь по обочинам вместо утренних канав тянулись аккуратные полосы тротуара. Заборы вдоль переулка были выкрашены в приятный глазу зеленый цвет, а в палисадниках благоухали герань.
3: «Ничего особенного», — сказала Вера Яковлевна, морально готовая к чудесам. «Наверное, кто-то из горсовета рыбку купил. Вот и выполнил годовой план по благоустройству».
2: «Что же будет?»
0: — сказала Зиночка, осторожно ступая на тротуар.
3: «Я так полагаю»,
0: — ответила Вера Яковлевна, по-солдатски печатая шаг по асфальту,
3: «я так полагаю, что надо получить отдельную квартиру. Впрочем, ты, рыбка, не спеши, я еще подумаю».
0: Дома Зиночка достала большую банку, выплеснула туда рыбку из шкатулки и понесла на кухню, чтобы долить водой.
3: «Сейчас будет тебе чистая вода», — сказала она.
1: Потерпи минутку». Зиночка открыла кран, и прозрачная жидкость хлынула в банку.
5: «Стой!»
1: — крикнула рыбка.
5: «Стой, ты с ума сошла? Ты меня погубить хочешь? Закрой кран, вынь меня сейчас же! Ой-ой-ой-ой!»
1: Зиночка испугалась, выхватила рыбку, сжала в кулаке. По кухне распространялся волнами едкий запах водки.
2: «Что такое?» — удивилась Зиночка. «Что случилось?»
6: «Воды!»
1: — прошептала рыбка.
6: «Воды! Умираю!»
1: Зиночка метнулась по кухне, нашла чайник. На счастье, в нем была вода. Рыбка ожила. Струйка водки все текла из крана, дурманом заполняя кухню.
2: «Откуда же водка?»
1: — поразилась Зиночка.
6: «Понимать надо!»
1: — сказала рыбка.
2: «Какой ты идиот проверить захотел! Приказал, чтобы вместо воды в водопроводе водка текла. Видно, на молодую рыбку попал, на неопытную. Я бы на ее месте отказалась. Категорически. Это не желание, а вредительство и головотяпство».
5: «А где же вода теперь?»
2: «И я так полагаю, что водка скоро кончится. Кто-нибудь другое обратное желание загадает».
5: «А если нет?»
2: «Если нет, терпи. А вообще-то это безобразие. Водка попадает в трубы канализации, оттуда, возможно, в водоем, и так всю живность перевести можно».
5: «Вот что, Зиночка, у меня к тебе личная просьба. Преврати водку в воду. Используй желание. Мы тебе за это уникальную шубу придумаем».
2: «Мне уникальной не нужно», — сказала Зиночка. «На что мне уникальная? Я бы очень хотела дубленку. Болгарскую. У моей тетки в Вологде такая есть».
5: «Значит, тратим сразу два желания, да?»
2: «Тратим», —
1: согласилась Зиночка и немного пожалела, что останется лишь одно. Шуба материализовалась на спинке стула. Шуба была светло-коричневого, нежного, теплого цвета. Ее украшал меховой белый воротник.
5: «Прости, но я ее подбила норкой», —
1: призналась рыбка.
5: «Приятно услужить хорошему человеку. Третье желание будем сейчас делать или подождем?»
2: «Можно подождать немного», — попросила Зиночка.
5: «Я подумаю». «Думай, думай. Пообедай пока.
2: И мне крошек насыпь, ведь я как-никак живое существо».
5: «Простите, ради бога, я совсем забыла».
1: Удалов с Ложкиным вместе вошли в дом. Грубин во дворе задержался, чтобы поделиться впечатлениями с соседями. Удалов с Ложкиным по лестнице поднимались вместе, были недовольны друг другом. Удалов укорял Ложкина.
7: «Хотели по секрету все сделать? Все себе!»
1: Ложкин не отвечал.
7: «Что значит, весь город как раньше? Один вы будете жить, как миллионер Рокфеллер. Стыдно, просто ужасно».
8: «А твоя жена шпионила!» —
1: сказал Ложкин резко и юркнул в дверь, за которой уже стояла, приложив к ней ухо, его супруга. Удалов хотел было ответить нечто обидное, но и его супруга выбежала из комнаты, выхватила из рук банку и огорчилась.
7: «Почему только одна? Я же на две деньги давала».
2: «Вторую Грубин взял»,
1: — ответил Удалов. «Мы с ним вместе ходили».
7: «Сам бы покупал себе», — обиделась Ксения. «У тебя же дети, а он холостой».
2: «Ну ладно уж. Тебе что, трех желаний не хватит?»
7: «Было бы шесть. У Ложкиных-то шесть».
5: «Не огорчайтесь, гражданка», —
1: успокоила золотая рыбка.
5: «Больше трех все равно нельзя, сколько бы рыбок ни было».
7: «На человека?»
5: «На человека или на семью, или на коллектив. Все равно».
7: «Так значит, Ложкин зря за второй рыбкой бегал? Зря хотел десяток купить?»
5: «Зря. Вы не могли бы поспешить с желаниями и отпустили бы меня по добру, по здорову?»
7: «Потерпишь», —
1: решительно произнесла Ксения.
7: «А ты, Корнелий, иди руки мой и обедать садись. Все остыло».
1: Корнелий подчинился, хотя и опасался, что жена в его отсутствие загадает всякую чепуху. У умывальника Удалова ждал приятный сюрприз. Кто-то догадался заменить воду в водопроводе водкой. Удалов не стал поднимать шума, умылся водкой, хоть и щипало глаза, потом напился из ладошек, без закуски еще налил полную кастрюлю.
7: «Ты куда пропал?»
1: — нетерпеливо крикнула жена из комнаты.
7: «Сейчас!»
1: — ответил Удалов, язык которого уже чуть заплетался. На кухню, полотенце через плечо, пришел Ложкин. смотрел волком. Потянул носом и зыркнул глазом на кастрюлю с водкой. Удалов прижал кастрюлю к животу и быстро ушел в комнату.
8: «Вот», — сказал он жене, — «готовь закуску. Не мое желание, чужое».
1: Ксения сразу поняла, разлила по пустым бутылкам и закупорила.
8: «Какой человек! Какая государственная глава!»
1: — хвалил неизвестного доброжелателя Удалов.
8: «Нет, чтоб себе только заказать. Всему городу радость. Тот Ложкину девиц на меня подумает».
1: «А вдруг он сам?»
8: «Никогда. Он эгоист».
3: «А если он на тебя подумает и сообщит, куда следует, что отравляешь воду в городе, по головке не погладят?»
8: «Пусть докажет. То ведь не я, а золотая рыбка».
1: Со двора грянула песня.
8: «Вот», — сказал Удалов, — «слышишь, народ уже использует».
1: А Ложкин тем временем принялся умываться водкой, удивился, отплевался, потом сообразил, в чем дело, побежал с женой советоваться, а когда та пришла с посудой, вместо водки текла уже вода. Результат Зиночкиного пожелания. Старуха изругала Ложкина за неповоротливость, и они стали думать, как им использовать 5 желаний, 2 от первой рыбки, да 3 от 2. Грубин основное желание выполнил тут же во дворе.
8: «Мне, — сказал он в присутствии многочисленных свидетелей, — желательно от тебя, золотая рыбка, получить бразильского попугая Ара, который может научиться человеческой речи».
3: «Это несложно»,
1: — оценила рыбка.
3: «Я сама обладаю человеческой речью».
8: «Согласен».
1: Грубин поставил банку с рыбкой на скамейку, вынул гребешок и пригладил в ожидании торжественного момента густые непослушные вихры.
8: «Чего ж ты мешкаешь?»
3: «Одну минутку. Из Бразилии путь долг. 3, 4, 5».
1: Роскошный, громадный, многоцветный, гордый попугай Ара сидел на ветке дерева над головой Грубина и, чуть склонив на бок голову, смотрел на собравшихся внизу обитателей двора. Грубин задрал голову и позвал:
8: «Цып-цып, иди сюда, дорогая птица!»
1: Попугай раздумывал, спуститься или нет к протянутой руке Грубина, и в этот момент во двор вышли, обнявшись и распевая громкую песню, Погосян с Катцем, также обладатели золотых рыбок. Как потом выяснилось, именно они, независимо друг от друга, превратили всю питьевую воду в городе в водку и, довольные результатами опыта и сходством желаний, шли теперь к людям возвестить о начале новой эры.
8: «Карамба!»
1: проговорил попугай, тяжело снялся с ветки дерева и взлетел выше крыш. Там он сделал круг, распугивая ворон, и крылья его переливались радугой.
8: «Карамба!»
1: — крикнул он снова и взял курс на запад, в родную Бразилию.
8: «Верни его!» — крикнул Грубин. «Верни его немедленно!»
3: «Это второе желание?»
1: — спросила ехидно рыбка.
8: «Первое! Ты же его не выполнила!»
3: «Ты заказывал попугая, товарищ Грубин?»
8: «Заказывал? Так где же он, золотая рыбка?»
3: «Улетел».
8: «Вот и я говорю».
3: «Но он был».
8: «И улетел? Почему не в клетке?»
3: «Потому что ты, товарищ Грубин, клетку не заказывал».
1: Грубин задумался. Он был человеком, в принципе, справедливым. Рыбка была права. Клетки он не заказывал.
8: «Хорошо», — согласился он.
1: Попугая ему очень хотелось.
8: «Пусть будет попугай Ара в клетке».
1: Так Грубин истратил второе желание и потому, взяв клетку в одну руку, банку с рыбкой в другую, пошел к дому. И тут-то во двор вошел инвалид Эрик. Эрик обошел уже полгорода. Он искал рыбку для Зиночки, не подозревая, что та получила ее в подарок от Веры Яковлевны.
9: «Здравствуйте», — сказал он. «Нет ли у кого-нибудь лишней золотой рыбки?»
1: Грубин сгорбился и тихо пошел к двери со своей ношей. У него оставалось всего одно желание и множество потребностей. Погосян помог Катцу повернуть обратно к двери. У них рыбки были также частично использованы. Окна в комнатах Удалова и Ложкина захлопнулись.
8: «Я не для себя!»
1: — крикнул в пустоту Эрик. Никто не ответил. Эрик поправил пустой рукав и поплелся, хромая со двора.
7: «Нам необходимо тщательно продумать, что будем просить», — говорила в это время Ксения Удалова мужу.
3: «Мне велосипед надо», — сказал их сын Максимка.
7: «Молчать», — повторила Ксения. «Иди погуляй. Без тебя найдем чего пожелать».
5: «Вы бы там поскорее»,
9: — поторопила золотая рыбка.
5: «К вечеру нам бы хотелось в реке уже быть. До холодов нужно попасть в Саргассово море».
10: «Смотри-ка», — удивился Удалов.
11: «Тоже ведь на родину тянутся».
5: «Икру метать»,
9: — объяснила рыбка.
3: «Хочу велосипед!»
9: — крикнул со двора Максимка.
5: «Ну, угодили бы парнишки. В самом деле хочет велосипед»,
9: — сказала рыбка. «А может, и в самом деле?» — спросил Удалов.
10: «Я больше не могу», — возмутилась Ксения. «Все подсказывают, все мешают, все что-то требуют».
9: Грубин поставил клетку с попугаем на стол и залюбовался птицей.
7: «Ты чудо!» — сказал он ей.
9: Попугай не ответил.
7: «Так он что, не умеет, что ли?» — спросил Грубин.
5: «Не умеет»,
9: — ответила рыбка.
7: «Так чего же? Ведь вроде только что Карамба говорил».
5: «Это другой был ручной, из бразильской состоятельной семьи, а второго пришлось дикого брать».
7: «И чего же делать?»
5: «Хочешь третье желание загадай? Я его мигом обучу».
7: «Да», — Грубин подумал немного. «Нет уж, сам обучу».
5: «Может, ты и прав»,
9: — согласилась рыбка.
5: «И что же дальше делать будем? Хочешь электронный микроскоп?»
9: Первым своим желанием члены биологического кружка первой средней школы, коллективный владелец одной из рыбок, создали на заднем дворе школы зоопарк с тигрятами, моржом и множеством кроликов. Вторым желанием сделали так, чтобы им целую неделю не задавали ничего на дом. С третьим желанием вышла заминка, споры и сильный шум. Споры затянулись почти до вечера. Провизор Савич дошел до самого своего дома, перебирая в мыслях множество вариантов. У самых ворот его догнал незнакомый человек в очень большой плоской кепке.
8: «Послушай», — сказал ему человек, — «ты 10 000 хочешь?»
5: «Почему?»
9: — спросил Савич.
8: «10 000 даю, рыбка моя, деньги твои. Мне, понимаешь, не досталось. На базаре стоял, фруктами торговал, опоздал, понимаешь».
5: «А зачем вам рыбка?» — спросил провизор.
8: «Не твое дело. Хочешь деньги? Сегодня же телеграфом».
3: «Так вы объясните, в конце концов», — повторил Савич, — «зачем вам рыбка? Ведь я тоже, наверное, могу с ее помощью получить много денег».
8: «Нет»,
9: — объяснил человек в кепке,
8: — «рыбка много денег не может».
5: «Он прав»,
9: — подтвердила рыбка.
5: «Много денег я не могу сделать».
8: 15 000,
9: — сказал человек в кепке и протянул руку к банке с рыбкой.
8: «Больше никто не даст».
9: «Нет», — произнес Савич твердо. Человек шел за ним, тянул руку и набавлял по 1000. Когда он добрался до 20, Савич совсем озлился.
3: «Это безобразие!» —
9: воскликнул он.
3: «Я иду домой, никому не мешаю. Ко мне пристают, предлагают какую-то сомнительную сделку. Рыбка-то стоит 2 рубля 40 копеек».
8: «Я тебе и 2 рубля тоже дам!»
9: — обрадовался человек в кепке.
8: «И еще 20 000 дам! 21!
3: «Так скажите, зачем вам?»
9: Человек в кепке приблизил губы к уху Савича.
8: «Машину «Волга» покупать буду».
10: «Так покупайте, если у вас столько денег».
8: «Не трудовые доходы», —
9: признался человек в кепке.
8: «А так фининспектор придет, я ему рыбку покажу, вот, пожалуйста. И только мне квитанцию дайте и расписку, что 2 40 уплатили».
10: «Уходите немедленно», — возмутился Савич. «Вы жулик».
8: «И зачем так грубо?» 23 000 даю! Хорошие деньги! Голый по миру пойду!»
5: «Гони его»,
9: — сказала рыбка.
5: «Он мне тоже неприятен».
9: «Вот видите», — сказал Савич.
8: 24 000!
9: «Вот что», — решил Савич. «Чтобы этот человек немедленно улетел отсюда к себе домой. Чтобы и следа его не было, я больше не могу».
5: «Исполнять?»
9: — спросила рыбка.
3: «Немедленно».
9: И человек закрутился в смерчике и пропал. Лишь кепка осталась на мостовой.
8: «С
1: «Спасибо», — сказал Савич рыбке. «Вы не представляете, как он мне надоел. Теперь пойдемте ко мне домой, и мы с честью используем оставшиеся желания».

0: тот день в городе произошло еще много чудес. Некоторые остались достоянием частных лиц и их семей, некоторые стали известны всему великому Гусляру. Тут и детский зоопарк, который поныне одна из достопримечательностей города, и история с водкой в водопроводе, и замощенный переулок, и появление в универмаге большого количества французских духов, загадочное и необъясненное, и грузовик, полный белых грибов, виденный многими у дома Сенькиных, и даже типун на языке одной скандальной особы, три свадьбы, неожиданные для окружающих, еще, еще и еще... К вечеру, к сроку, когда рыбок надо было нести к реке, большинство желаний было исчерпано. По Пушкинской, по направлению к набережной, двигался народ. Это были и владельцы рыбок, и просто любопытные. Шли удаловы всем семейством. Впереди Максим на велосипеде, за ним остальная семья. Ксения сжимала в руке тряпочку, которой незадолго перед тем стирала пыль с нового рояля фирмы «Беккер». Шел Грубин. Нес не только банку с рыбкой, но и клетку с попугаем. Хотел, чтобы все видели, мечта его сбылась. Шли Ложкины. Был старик в новом костюме из шрёта, и еще 8 неплохих костюмов осталось в шкафу. Шли, обнявшись, Погосян с Кацем. Несли вдвоем бутыль, чтобы не оставлять на завтра. Шла Зиночка. Шел Савич. Шли все другие. Остановились на берегу.
1: «Минутку», — сказала одна из золотых рыбок. «Мы благодарны вам, обитатели этого чудесного города. Желания ваши, хоть и были зачастую скороспелы, порадовали нас разнообразием».
2: «Не все», — возразили ей рыбки из банки Погосяна Каца.
1: «Не все», — согласилась рыбка. «Завтра многие из вас начнут мучиться, корить себя за то, что не потребовали золотых чертогов. Не надо. Мы говорим вам, завтра никто не почувствует разочарования. Так мы хотим, и это наше коллективное рыбье желание. Понятно?»
0: «Понятно», — ответили жители города.
3: «Дураки!» —
0: сказал попугай Ара, который оказался способным к обучению и уже знал несколько слов.
1: «Теперь нас можно опускать в воду», — произнесла рыбка.
4: «Стойте!» —
0: раздался крик сверху. Все обернулись в сторону города и оцепенели от ужаса, ибо зрелище, представшее глазам, было необычайно и трагично. К берегу бежал человек о 10 ногах, о множестве рук, и он махал этими руками одновременно. И когда человек подбежал ближе, его узнали. «Эрик!» — сказал кто-то.
1: «Эрик!»
0: — повторяли люди, расступаясь.
4: «Что со мной случилось?» — кричал Эрик. «Что со мной случилось? Кто виноват? Зачем это?»
0: Лицо его было чистым, без следов ожога, волосы встрепаны.
4: «Я по городу бегал, рыбку просил!» —
0: продолжал страшный Эрик, жестикулируя 20 руками, из которых одна была слева, а остальные справа.
4: «Я отдохнуть прилег, а проснулся, и вот что со мной случилось!»
1: «Ой!»
0: — сказала Зиночка.
1: «Я во всем виновата! Что я наделала? Но я хотела как лучше. Я загадала, чтобы у Эрика новая рука была, чтобы новая нога стала и лицом. Но я хотела как лучше. Я загадала, чтобы у Эрика новая рука была, чтобы новая нога стала и лицо вылечилось. Я думала, как лучше, ведь у меня желание оставалось».
3: «Я виноват», —
0: добавил Ложкин.
3: «Я подумал, зря человека обижаем. Я ему тоже руку пожелал».
2: «И я», —
0: произнес Грубин.
5: «И я», — сказал Савич.
0: И всего в этом созналось 18 человек. Кто-то нервно хихикнул в наступившей тишине. И Савич спросил свою рыбку:
1: «Вы нам помочь не можете?»
6: «Нет, к сожалению», — ответила рыбка. «Все желания исчерпаны. Придется его в Москву везти, отрезать лишние конечности».
2: «Да, история», — сказал Грубин. «В общем, если нужно, то берите обратно моего чертова попугая».
3: «Дурак!»
0: — сказал попугай.
6: «Не поможет»,
0: — ответила рыбка.
6: «Обратные силы желания не имеют».
0: И тут на сцене появились юнаты из первой средней школы.
2: «Кому нужно лишнее желание?» — спросил один из них. «Мы два использовали, а на одном не сговорились».
5: Тут дети увидели Эрика и испугались.
6: «Не бойтесь, дети», — успокоила их золотая рыбка. «Если вы не возражаете, мы приведем в человеческий вид пожарника Эрика».
2: «Мы не возражаем», — сказали юнаты.
6: «А вы, жители города?»
0: «Нет», — ответили люди рыбкам.
5: В тот же момент произошло помутнение воздуха, и Эрик вернулся в свое естественное здоровое состояние. И оказался, кстати, вполне красивым и привлекательным парнем.
2: «Опля!»
5: — воскликнули рыбки хором, выпрыгнули из банок, аквариумов и прочей посуды и золотыми молниями исчезли в реке. Они очень спешили в Саргассово море метать икру.

0: сегодняшнем выпуске модели для сборки рассказ из сборника «Цифрономикон», выпущенного издательством «Снежный ком» в 2014 году. Составитель Сергей Чекмаев. Михаил Кликин. Яма. Часть первая.
1: Саша! Ну погляди на меня! Ну, Саш, ну пожалуйста!
0: Сашка будто не слышал. Он смотрел на дорогу. Сашка был суров и неприступен, как капитан корабля, идущего по бурному морю. Его судно, древний скрипучий галлопер, переваливалось на волнах лесной дороги, полной неожиданных опасностей. Коварные рифы уже несколько раз скребли металлическое днище, а если налетишь на скалу, пробоину здесь не заделать, а доки далеко.
1: Ну и как хочешь.
0: Марина, обидевшись, направила камеру на задний диван, где два Сашкиных приятеля пытались смотреть кино на планшетнике, что при такой качке было непросто.
2: «Ребята, что вы думаете об этой экспедиции?»
0: Парни переглянулись, ухмыльнулись одинаково.
3: «Мы думаем только одно. На кой черт Саня взял тебя?»
0: «Так часто бывает». Крепкая дружба превращается в нечто аморфное и бессмысленное, едва у одного из друзей появляется девушка. И вроде бы глобально ничего не изменилось. Пиво по субботам, баня по праздникам, выезды на рыбалку, обсуждение общих знакомых, разговоры о делах, но уже не так, как раньше. Теперь как-то иначе. И все это чувствуют.
1: «Саня, на кой черт ты потащил сюда Маринку?»
0: Галлопер подпрыгнул на очередном ухабе, и Роман прикусил язык, да так, что ругнуться не смог. Промычал только что-то. Он сплюнул кровь в кулак, вытер ладонь о штаны.
1: «По делом тебе!»
0: — не сдержалась Марина. Роман глянул на нее зло, потянулся, чтобы отобрать камеру, рот открыл, чтобы зло высказаться, но галлопер опять подскочил, и Роман еще раз клацнул зубами. Теперь и Валерка, его сосед, рассмеялся.
3: «Челюсть подвяжи себе, что ли!»
0: Роман зыркнул на него, отвернулся, уставился в окно.
3: «Въезжаем!» — объявил Сашка.
0: Лес кончился, пропала и колея, свернула куда-то и потерялась. Галлопер катился по заросшему лугу, трава бежала волнами под ветром, купы кустов вдалеке, как острова. А впереди, слева, уже виднелись ободранные темные крыши в тени великанских ветл.
3: «Вот и родина моя», — сказал Сашка. «Деревня Колокунова. Вернее, то, что от нее осталось».
0: Осталось от Колокунова довольно много. 12 кривых изб, гнилой пруд, каменная часовенка и кирпичные столбы на месте фермы. А еще ирга, сирень, черемуха, терновник, корявые яблони, выродившаяся малина. Все, что когда-то было окультурено людьми, да вот пришла пора, опять одичало. Галлопер медленно крался по улице, подминая крапиву и лопухи. Сашка жадно смотрел по сторонам, рассказывал.
1: «А на холме магазин был. Бабушка там пряники мне покупала, как камни, только сладкие. А иногда торты завозили вафельные. Кофейные я любил, а лимонный не очень».
3: «Трудное у тебя было детство», — сказал Валерка.
0: «Да», — рассеянно согласился Сашка. «Повезло мне». За колодезным журавлем галлопер остановился. Марина опять взялась за отложенную было камеру. Ей, городской девочке, здесь все было интересно и необычно.
1: «Сашин дом», — комментировала она вслух. «Здесь он жил до 8 лет, потом его родители уехали в райцентр, но он все равно часто сюда возвращался и гостил у бабушки».
3: «Я понял, Саня», — сказал вдруг Роман, вытаскивая из машины рюкзаки с вещами, бросая их в дремучую траву.
0: «Что понял?»
3: «Понял, зачем ты взял Маринку. Видеоблог готовишь, да? 100-500 просмотров на Ютьюбе? Слава, деньги, почет, угадал? Иди к черту!» «Иду!»
0: Роман подхватил сразу 3 рюкзака и потащил их к черной завалившейся на бок избе, похожей на бревенчатый склеп. Крыльцо было высокое, в 7 ступеней. Они так пропитались влагой, что под ногой сочились, как губка. Роман сбросил ношу перед запертой дверью, повернулся, друзей поджидая, окинул взглядом деревню.
3: «А тут что, еще кто-то живет?»
0: «С чего ты взял?» — спросил Сашка, вынимая ржавый ключ из-под плоского камня у крыльца. «Нет тут никого, 10 лет как уже».
1: «Да ты сам погляди!»
0: Роман поднял руку, указывая на колодец и на тонкую тропку, и на выкошенную лужайку перед домом с той стороны улицы, и на капушку сена, и на маленький огород. «Может, дачники?» — предположил Валера.
3: «Не бывает тут дачников», — сказал Сашка. «Дорога видели какая? Не ездят дачники сюда».
1: «Может, пешком кто из местных?»
0: Они все стояли на крыльце, смотрели на соседский дом. Марина целилась в него камерой.
3: «Странно», — сказал Сашка. «Я же специально интересовался перед поездкой. Не живет тут никто? Брошено все давно, ни света, ни подъезда. А дом я помню. Это Феоктистовых дом. Хозяин, Федор, вместе с нами из деревни уехал. Мы-то в райцентр, а он куда-то далеко, на юг, с казахами. Помню, мама с отцом обсуждали это».
0: Он вставил ключ в скважину навесного замка, и тот развалился. Перекошенную дверь пришлось толкать плечом. На пятый раз она поддалась, застонала, захрипела, открылась. Внутри было темно. Сашка зашел и остановился. Странно ему стало. Все вдруг ясно вспомнилось. Вот тут выключатель с тугим щелчком и витым проводом на фарфоровых шашечках. Тут на двор выход с коваными щеколдой и кольцом. Тут приступок под ведра. Там пыльный чулан, лестница на чердак, керосинка на ящике. Жуть. Кажется, что бабушка вот-вот выйдет внука встречать.
3: «Чего встал?» — заворчал Роман, подпирая. «Шевели булками, наследничек!»

0: Не сразу освоился Сашка в родном доме. Говорить в голос не мог, как в мертвецкой оказался. Все кругами ходил, руками трогал, головой молча качал. Почти 20 лет здесь не был, уж сколько лет о месте этом не вспоминал, а надо же. Вернулся и защипало в горле, забередило в душе.
1: «Мы в горнице спать ляжем», — доложился Валерка. «А вы тогда тут располагайтесь, в хоромах!»
0: Марина хихикнула. И Сашка почему-то на нее разозлился.
2: «Зеркало в раме. Лавка из досок».
0: Марина ходила по комнате, выцеливала объективом камеры отдельные предметы.
2: «Сундук».
0: Марина училась в престижном университете на продюсера. Для нее все здесь казалось экзотикой. Как товары на египетском рынке или экспонаты Гамбургского музея.
2: «Печь русская, топка»,
0: — говорила она, включив прожектор на камере. «Шесток», — негромко поправлял Сашка.
2: «Котел».
0: «Чугунок».
2: «Прибамбасы для печки».
0: «Ухваты и кочерга».
2: «Ковер».
0: «Половик». Обедать сели в три. Нагрели консервов на таблетках сухого горючего, наломали хлеба, открыли пиво.
1: «Ну, ни хвоста, ни чешуи», — поднял банку Роман. «Где хоть рыбачить-то будем, хозяин?»
0: Сашка махнул рукой на окна. «За фермой пруд, там можно живцов половить. А река дальше в лес, километр полтора». Валерка взглянул на планшетник.
1: «GPS говорит, 3 километра до реки».
0: «Врет», — сказал Сашка. «Ты кому больше веришь, китайской железке с американскими спутниками или мне?»
1: «Вообще-то железки и спутникам», — сказал Валерка. «Но здесь только тебе».
0: Оставив пиво на лавке, Сашка занялся печкой. В избе было не холодно, но прогреть ее все равно следовало, чтобы ушли затхлость и сырость, чтобы дом ожил. Сухие дрова нашлись в подпечке. 4 полена с завитками бересты. Горка лучины занялась сразу, ясно. Береста завертелась, как живая, затрещала, закоптила.
1: «Сварим завтра уху», — сказал Сашка. «А вечером кашу сделаем».
0: Они допили пиво и разошлись. Кто вещи разбирать, кто дом осматривать. Ближе к вечеру, устроившись на месте, парни решили отправиться к реке. Оставив Марину на хозяйстве, загрузились в галопер, двинулись к лесу через можжевеловые заросли. Роман уже эхолот распаковывал, батарейки доставал. Валерка на планшете путь отмечал, чтобы потом в утреннем тумане не заблудиться.
1: «Махнем на место, которое у нас тут ямой зовут», — делился своими планами Сашка. «Там река разливается и глубина за 5 метров. Я в 12 лет в том месте то ли сама, то ли водяного зацепил. Страху натерпелся. Вытащить так и не сумел, только морду усатую увидел. А еще раньше говорили, что в яме щука умная водится. Ей 100 лет, она как бревно замшевое. Ляжет иной раз на мелководье и ждет, когда зверь или человек к воде подойдет. Не купались мы в яме никогда».
3: «Выудим и щуку», — пробурчал Роман, разбираясь с настройками эхолота.
1: «И сама твоего, и водяного с русалками».

0: Марина отложила камеру, когда на мониторе заморгал значок разряженной батареи. Электричества в деревне не было. Ребята привезли с собой генератор, но запустить его не соизволили, сказав, что солярку придется экономить. Марина представила, как она будет жить здесь еще 6 дней, и поежилась.
1: Нет, конечно, она рада, что Сашка взял ее с собой. Только он сейчас на рыбалке с друзьями, а она тут, в пустом тихом доме. Одна.
0: Марина подумала, что здесь, возможно, умирали какие-нибудь Сашкины родственники.
1: Вот, может, даже на этой самой железной кровати с никелированными шариками, куда она собралась прилечь. А на лавку, наверное, ставили гроб с покойником. Сколько их здесь было, покойников-то?
0: Марине сделалось страшно, и она включила радиоприемник. Но зазвучавшая в тишине музыка напугала ее еще сильней. Звуки, изрыгаемые динамиком, будто из другого мира доносились. Да и сам дом вдруг представился Марине живым существом, которое спало почти 20 лет под точение жуков в стенах и мышиную возню на чердаке, а как услышала незнакомую музыку, так очнулась, напряглась, пытаясь разобраться, что это за копошение внутри, что за гости.
1: На кухне что-то упало. Марина завизжала и бросилась из дома прочь.

Подъехать к реке получилось не сразу. Все старые дороги сильно заросли. В одном месте, когда за деревьями уже блестела вода, галлопер даже застрял. Пришлось доставать лебедку, чтобы помочь машине выползти из мелкого, но топкого овражка. Зато на берегу обнаружилось довольно удобное место с ровной площадкой, со старым кострищем, обложенным камнями, с натоптанным спуском к воде. «А ты говорил, что место дикое», — сказал Роман, помогая Валерке вытащить упакованную лодку. «Видимо, сосед рыбачит», — предположил Сашка. Он и сам был недоволен, встретив здесь следы человеческого присутствия. «Лодку тут оставим?» «Конечно, не назад же тащить. Только привяжем покрепче. И соседа надо будет предупредить насчет ее». В недалеких камышах плеснуло. Валерка встрепенулся, обернулся. Ему показалось, что там, в самой гуще камышовых зарослей, стоит кто-то. Смотрит в их сторону. Он шагнул к реке. Камыш дрогнул, по воде пошли круги. Больше Валерка ничего разглядеть не успел.

Долго ходила Марина по улице, смелости набираясь. И в садик яблоневый перед домом заглянула, и двор обошла, и заросший бурьяном огород осмотрела. Потом прогулялась к колодцу, заглянула в его гнилое нутро. «Эй!» — сказала. Ответное «эй» услышала. Вроде успокоилась, но так и не смогла заставить себя вернуться в избу. Бродила и бродила вокруг, в черные стекла посматривая, подсознательно ожидая, что шевельнется сейчас какая-нибудь из этих серых занавесочек и выглянет в окошко жуткое белое лицо. А может, и не белое. И не лицо вовсе, может, а рыло. Отворачивалась Марина от окон, не могла долго в них смотреть, так как боялась, что от мыслей таких действительно что-нибудь привидится. И как потом в этой избе ночевать? Когда вдалеке наконец-то послышался рык автомобильного дизеля, Марина вышла на дорогу. И заметила, оглядываясь, что в избе на той стороне улицы, где была выкошена лужайка, открыта дверь. А в проеме, к косяку привалившись, стоит бородатый мужик, на лешего похожий. И смотрит, будто убить хочет.

0: Возвратившиеся ребята на Марину обиделись, когда она на их законный вопрос об ужине ответила, что ничего не готовила. Они даже слушать ее не стали, когда она попыталась о своих страхах рассказать. Даже Сашка махнул рукой и пошел на кухню для обещанной каши крупу промывать. Как темнеть стало, запустили генератор, на Валеркином ноутбуке комедию включили и электрический свет наладили. Марина к тому времени с кухни всех прогнала, сварила гречневую кашу с тушенкой, с древним самоваром управилась, колбасы и сало нарезала, хлеба накромсала, бутылку водки на середину стола поставила и справилась, одним словом. Ребята такое старание оценили. И Сашка подобрел, первую рюмку опрокинув, салом заживав. Заговорили о завтрашней рыбалке. Марина как представила, что опять одна останется, аж затряслась.
1: «Возьмите меня с собой!»
0: «Да чего тут бояться?» — искренне удивился Сашка. «Запри дверь и сиди себе, книжку читай, радио слушай!»
1: «Страшно!»
0: — сказала Марина и вспомнила про мужика, что в дверном проеме стоял.
1: «Пока вас не было, сосед вернулся. А если он сюда полезет, когда я одна буду?»
0: Ребята переглянулись. «Надо бы сходить познакомиться с соседом-то», — сказал Валерка, не столько за Марину переживая, сколько за свое добро. Но соседа дома не оказалось. Ребята сначала на крыльце топтались, потом решились внутрь заглянуть. Дверь хоть и прикрыта была, но не заперта. Покричали в темные сени: «Есть тут кто? Ау!» Потом и в темную комнату зашли. По всему чувствовалось, что человек здесь был недавно. В подтопке угольки теплились, чайник был горяч так, что рука не терпела, пахло куревом и мокрой псиной. Обстановка была скромная, но по углам разный хлам кучами валялся, из чего можно было сделать вывод, что женщины в этом доме нет. На столе стояла большая кружка с молоком. Роман не побрезговал, понюхал, пригубил. Удивился. Вроде бы не коровье, но и на козье не похоже. Уж не кобылина или откуда? Находиться долго в чужом доме ребята не решились, хоть и были хорошо навеселе. Вышли на улицу, покричали еще хозяина, но так и не дозвались. И только Сашка, в родную избу поднимаясь, обернулся на крыльце к далекому лесу и увидел где-то на полпути к реке проблеск, будто кто-то шел там, дорогу себе ярким фонарем освещая. Но, может, и показалось ему.

0: Ночь выдалась беспокойная. Ребят мучили кошмары. Роман просыпался 3 раза от того, что ему казалось, будто на него кто-то наваливается, не давая дышать. Валерке виделось, как он тянет своим спиннингом из черной глубины нечто тяжелое и усатое, похожее на сама, но с лицом утопленника. Сашке снилось, будто по дому ходит жуткое чудище. Он просыпался с криком, вставал, дрожа, и ему казалось, что под окнами, вздыхая и ворча, бродит какая-то тень. Он пытался ее рассмотреть, таращился в ночную темень, к холодному стеклу носом прижимаясь, и тень вдруг выпрыгивала к нему, разевала рот, полный зубов иголок, шипела, кривыми когтями царапала раму. Сашка опять просыпался уже по-настоящему. Марина не спала, сидела на кровати, держа в руках светодиодный фонарик, зубами стучала.
1: «Что с тобой?» «Не могу уснуть. Страшно».
0: Марине снилось, что она беременна, что у нее идет кровь, а живот выкручивает дикая боль.
1: «Все же, попробуй поспать. Встанем рано».
2: «Хорошо».
0: Она послушно ложилась. Они обнимались, закрывали глаза, лежали. Лежали. Под окнами опять ворча начинала бродить жуткая тень. И боль крутила живот. И кто-то тяжелый и влажный наваливался сверху, не давая вздохнуть и не позволяя проснуться. Утро пришло как избавление. Измученные ребята даже рассвет проспали, ведь собирались встать затемно, чтобы к зорьке быть на воде. Однако не вышло. К реке выехали, когда уже туман рассеялся. В лодку загрузились и отчалили, когда поднявшееся солнце начало ощутимо пригревать. Впрочем, раннее время оно для ловли на удочку хорошо. А щука и другой речной хищник могут в любое время кормиться. Хоть в полдень, хоть в обед или под вечер. Тут главное место правильно угадать и нужную приманку подать. То ли воблерок, то ли блесенку, то

0: И еле выстроились. Красота, аж дыхание спирает. Валерка не вытерпел, пульнул джиг на 60 метров в середину омута, выждал, пока груз одно стукнет, приподнял его, повел ступенькой, а вот Роман спиннинг отложил, включил эхолот. Ну-ка поглядим, что тут вообще такое. Сашке тоже интересно стало. Место с детства знакомое, чтобы вот так под воду заглянуть, все ямки и бровки здесь увидеть. Это в первый раз. Он оставил весла, переполз к Роману, вместе с ним над монитором склонился. 2 метра и сразу свал. Дно вроде бы чистое. Лодка медленно двигалась по течению, выбираясь на глубину. Валерка зацепился за что-то неподъемное, оборвал леску, ругнулся. Марина к камере как прилипла. Красиво же! «Во, что-то есть!» — азартно сказал Роман. Серый экран заребил, пискнул сигнализатор. Почти сразу от линии дна поднялась длинная дуга и исчезла.
1: «Щука? Ну и здоровая!»
0: В метре от правого борта лопнул воздушный пузырь, вода забурлила. Лодка вздрогнула, будто что-то ударилось о днище. Марина взвизгнула. Валерка выронил коробку с твистерами. А потом из темной воды на миг показалось нечто странное. То ли лапа, то ли коряга. И мазнула по алюминиевому веслу так, что оно погнулось.
1: «Что за хрень?»
0: Лодка развернулась, буруны носом оставляя. И все затихло. А секунд через 30 в камышах на отмеле затрещало что-то, заплескалось. Сашка выхватил из рук Марины камеру, навел ее на качающиеся заросли в видоискатель, не заглядывая. Это не щука.
1: Бобер?
0: Не знаю. Нечто большое и тяжелое, оставаясь невидимым, ломилось через камыш к растущим на плоском берегу кустам, шлепало по мелкой воде и выло.

0: Марина запросилась домой сразу. Сашка попытался ее успокоить, но понял, что это бесполезно, и махнул рукой. Однако Роман и Валерка не отступались. Не хотелось им бросать рыбалку. Конечно, вой в камышах напугало их. Если бы сейчас было туманное утро или сумерки, они и сами уже гребли бы к берегу. Но светлым днем все воспринималось иначе. И страх Марины вызывал у парней только усмешки. «Ну, спугнули какую-нибудь выдру переростка! А в кустах, может, и не она выла! Может, там другой зверь был, лось или кабан!»
1: «А кабаны разве воют?»
0: «Может, и воют!» Марина вроде бы на уговоры поддалась, но ненадолго. Через 10 минут опять запросилась на берег, чуть не заплакала. «Ладно, — решил Сашка, — давайте назад!» Их высадили на месте, откуда они недавно отчалили. Марина готова была пешком в деревню возвращаться, но потом все же согласилась посидеть на берегу в компании Сашки, подождать товарищей. «Через час вернемся», — пообещал Валерка, страшно недовольный тем, что девушка испортила им всю рыбалку. «Посмотрим рельеф, чтобы завтра сразу облавливать, и вернемся». Уплыли. Сашка костер развел, тосты и охотничьи колбаски на прутиках пожарил. Марина поспрашивала его, действительно ли это мог быть кабан или лось. Успокоилась немного, плед из машины достала, легла загорать. Час прошел, а ребят все не было. Сашка не волновался, понимал, что они опоздают. Он и сам не удержался бы, покидал бы спиннинг. А если бы еще и ловиться чего стало, тогда в азарте не заметишь, как время бежит. К концу третьего часа Сашка начал беспокоиться. Походил по берегу, посигналил из кабины галлопера. Решил, что надо идти к яме, смотреть, что там случилось. Может, парни лодку прокололи? По берегу путь невелик, даже ближе, чем по воде. Продрался через крапиву в низинке, пересек полянку, зашел в ельник и уже на месте. Короткая дорога за прошедшие годы длиннее не стала, но изменилась до неузнаваемости. Низина превратилась в болото, на поляне вытянулась молодая поросль берез, тропа в ельнике исчезла, забуреломилась. Сашка и Марина вышли на берег, запыхавшись, а прошли-то всего 300 метров. Лодка была на воде, далеко у самого конца ямы. Спиннингистов в ней видно не было. Сашка почувствовал недоброе, по спине холодок побежал. Но Марину раньше времени пугать не стал. Она и так тревожно поглядывала на кусты и камыш, где недавно треск и вой раздавались. «Заснули, наверное», — сказал Сашка. «Ночь не спали, а тут солнышко пригревает, вода укачивает». Он покричал, ребят вызывая. Потом стал раздеваться.
1: «Поплывешь?» —
0: спросила Марина. «Да».
1: «Ты же говорил, что здесь никто не купается».
0: «Ну?» — он пожал плечами. «Надо же что-то делать!» Вода была холодная. Сашка оттолкнулся от топкого дна, три грибка руками сделал, потом опустил ногу, чтобы попробовать ил здесь или песочек с камнями, а внизу уже ничего не было, глубина. Только шершавая водоросль заплеталась за лодыжку, и в голову сразу всякие жуткие мысли полезли. О водяном, русалках, о древней щуке, чертях из омута и утопленниках. И что-то вроде бы действительно шевельнулось рядом. Сашка зажмурился, ударил по воде руками. «Быстрей, быстрей!» Вода вроде бы прозрачная, а глубина черная, непроглядная. Что там прячется? Опять что-то за ногу его тронуло, и он едва не закричал. А лодка-то как далеко, с воды расстояние всегда кажется больше, чем с берега. Он все же доплыл, закинул руки на горячий борт, полез в лодку, почти ничего не соображая, только бы из воды поскорей. Роман был там, лежал на поелах, действительно вроде бы спал, только глаза его были открыты. «Эй!» — Сашка тронул его за плечо. «А Валерка где?» Роман медленно повернул голову, уставился на товарища, не мигая. Глаза рыбьи.
2: «Ты чего, Ромка? Не пугай меня! Слышь, Валерка что, на берег ушел?»
0: сказал Роман. Он вытянул дрожащую руку. В кулаке его был зажат клок мокрой тины. Сашка коснулся ее и вдруг понял, что это чьи-то мокрые волосы. От Романа они так ничего и не добились. Когда Сашка загружал товарища в машину, он еще надеялся, что Валерка встретит их дома. Но в бабкиной избе было пусто. И тогда Сашка, оставив Рому на попечение трясущейся Марины, вернулся к реке. Включив эхолот, он трижды проплыл через яму, не очень-то понимая, что отображается на экране. Но увидев знакомую дугу, оторвавшуюся от линии дна, услышав писк сигнализатора, перевесился через борт. И заметил, как из-под лодки ускользает нечто большое, белесое, с развивающейся гривой темных волос, похожих на тину. Он закричал. А с глубины поднялось еще что-то жуткое, мягко толкнулось в днище. Сашка схватился за весла и увидел, что это Валерка. Страшный, синий, весь порванный. Сашка схватил багорик, чтобы вытянуть утопленника. Но тут под лодкой опять мелькнула белесая тень, и Валеркино тело, будто переломившись, вмиг ушло на дно. Дальше все было как в горячечном бреду. Он пришел в себя уже под вечер от того, что Марина гладила его по лицу. Он был в избе. В печи горел огонь. Радио громко отчитывалось о прошедшем дне. Лесные пожары не утихают, убит журналист, самолет потерпел крушение. Тихо и жутко плакал забившийся в угол Роман. «Что случилось?» — спросил Сашка. И все вспомнил. Ночь была страшная. Они не спали, но их всех мучили кошмары. Стоило прилечь, и им начинало казаться, что кто-то наваливается на них, душит. Стоило подняться, и чудилось, как по крыше топают чьи-то ноги. В трубе подвывает, под окнами бродят тени. Когда стало чуть спокойней, они увидели, что в соседнем доме зажегся свет, колеблющийся, неровный. Сашка взял камеру, стал снимать происходящее. В далеком окне что-то зашевелилось, заслоняя свет. Вскоре раздался выстрел, будто молоток ударил. А минут через 20 после этого кошмары вернулись. Изба вся словно тряслась. Дрожали стекла, трещали запертые двери. На улице что-то гремело, билось. По крыше скатывались кирпичи, обломки падали в печную трубу. Сашка заполз под кровать. Марина залезла в сундук. А Роман, задыхаясь, метался на диване, пытаясь сбросить с груди нечто тяжелое, живое и невидимое.

0: С рассветом опять все успокоилось. Вооружившийся топориком, Сашка выглянул на улицу, ахнул, увидев, во что превратился его галлопер. Колеса спущены, на боках вмятины, лобовое стекло продавлено, фары, бампер, решетка радиатора — все раскурочено. И как теперь отсюда выбираться? А уезжать надо. Роман совсем плох, еле дышит, да и Марина близка к помешательству. Выдержит ли еще одну подобную ночь? Обошел Сашка автомобиль, следы посмотрел. Где-то дерн вырван, где-то трава притоптана. На грязном заднем стекле отпечаток. То ли ладони, то ли лапы. Медведь? Марина вышла на крыльцо, села на ступеньки, голову руками обхватила, закачалась, как болванчик. Сашка глянул на нее, решил: надо к соседу идти. Может, он чего знает? Соседская изба была не заперта. И хозяин в этот раз оказался на месте. Он лежал на скользком от крови полу, дышал, как всхлипывал. В правом боку зияла рана. Левая рука была вывернута под неестественным углом. На Сашку он взглянул с ненавистью, застонал, дыркой в ребрах подсвистывая, заскреб ногтями по грязным половицам, пытаясь поднять себя хотя бы на сантиметр. Это был Федор. Сашка как-то узнал его. Здоровенный, лохматый, на лице будто кора, не мужик, а леший. Так про него раньше говорили. «Что тут случилось?» Он присел перед хозяином дома, не зная, как ему помочь, за что взяться. Федор поймал его за руку с неожиданной силой и потащил на себя.
1: «Зачем приехали? Что сделали?»
0: Сашка испугался, вырвался, отступил. Под лавкой заметил валяющееся ружье, раскатившиеся по полу патроны. Федор буравил гостя глазами, зубами скрипел.
1: «Из-за вас все напугали, разозлили. Сожрет она вас, замучает и по делам».
0: Сашка в его хрипе и половины слов не разбирал. А Федор с каждой секундой слабел. На лбу его испарина выступила, глаза закатились. Он приподнялся, все же ощерился. Кровь хлынула из его рта, залила грудь. Он завалился на бок, дернулся несколько раз, выгнулся дугой и затих. Сашка тронул его за руку. Она была как полено. Он поднял ружье, собрал патроны и вышел из дома. Марина почему-то была в избе, билась в истерике. Он вошел в комнату и сразу бросился к ней, прижал к полу.
2: «Да что тут творится такое?»
0: Ему уже не было так страшно, как раньше. Он злился на себя и на все, что здесь происходит.
2: «Я видела!»
0: Марина скосила глаза. Он проследил ее взгляд, она смотрела на окно.
2: «Видела, видела, видела!»
0: Он сильно ударил ее по щеке. Она замолкла.
2: «Что ты видела?» «Не знаю, не знаю!»
0: Он вылил на нее ковш воды, встряхнул.
2: «Марина, Мариночка, соберись, пожалуйста, что ты видела?»
3: «Женщину! Вот такую! Такую вот!»
0: Марина пыталась что-то показать жестами.
2: «Не понимаю, что за женщина?»
3: «Старая, страшная! Она Ромку убила, посмотрела на него через окно, он захрипел и...»
0: Роман был мертв. Сашка тряс его, по щекам хлопал, словами увещевал, все без толку. Марина смотрела на них, качала головой, бормотала:
3: «Старуха страшная, голая, титьки до земли, руки еще длиннее, волосы, как тина, глаза рыбьи».
0: Сашка посматривал на девушку, понять не мог, то ли бредит она, то ли сон ему рассказывает.
1: «Надо уходить», —
0: сказал он севшим голосом.
1: «Убираться надо.
2: Не понимаю, что здесь творится».
0: Он осмотрел ружье, заглянул в ствол, сменил патроны и взвел курки. На разбитой машине им отсюда было не выбраться. Но оставался еще один путь. Сашкин учитель географии Георгий Семенович Чуб был заядлый путешественник. 12 советских республик объездил. Он крепко вдолбил ученикам туристическую науку. Сашка со школы помнил, что если ты заблудился и вышел к реке, то надо идти вниз по течению. Вода всегда выведет к людям. Река была рядом. И у них была лодка. А километрах в 12 к юго-западу на этой самой реке стояло большое село Сормово.
4: «Пойдем по воде», — решил Сашка.
0: Изуродованный галлопер все же завелся, и Сашка засомневался, правильный ли выбор он сделал. Даже на спущенных колесах можно было уехать довольно далеко. Но менять план он все же не решился, и правильно. На полпути к реке под капотом автомобиля что-то с треском развалилось, и перегревшийся двигатель, работавший с перебоями, окончательно заглох. Дальше они бежали. Ружье колотило Сашку по бедру, но он ничего не мог с этим поделать, так как ему приходилось тащить за собой Марину. Только на берегу он отпустил ее, перекинул оружие в лодку, подхватил девушку. И тут они оба увидели, как из камышей прямо на них ковыляет, закинув плоские груди за спину, долговязое уродливое существо. Марина завизжала. Сашка бросил ее в лодку, скинул веревку с колышка, кинулся в воду, перевалился через борт. Кошмарная старуха, видя, что добыча ускользает, завизжала, вытянула руки, похожие на сучья. Сашка схватил ружье, пальнул дуплетом, не целясь. Отдача едва не выбила плечо, пули шлепнули в берег, лодка качнулась. Жуткое существо с головой погрузилось в воду. Сашка налег на весла, наблюдая, как стремительно приближается к ним цепочка пузырей. «Ружье бери! Заряжай быстрее!» Марина растерялась. Сашка показывал ей, как обращаться с оружием, но она не запомнила, она как в горячке была. А Сашка рвал весла так, что спину сводило. Лодка набрала ход, плывущий человек не смог бы ее догнать, но существо

0: Открывшееся под водой не было человеком.
1: Что это такое, Саша? Что это?
0: Кошмарная тварь вынырнула справа. Потом показалась впереди. Она словно играла с людьми, пугала их. Вот исчезла на 3 минуты, позволила уплыть далеко и толкнула лодку под днище.
2: Как бы увидеть, откуда эта тварь подкрадывается?
0: Эхолот! Вспомнил Сашка. Торопясь, он опустил излучатель в воду. Увидел на экране ту самую дугу, поднимающуюся со дна, рявкнул: «Ружье!» Но оружие было не заряжено. Он, чертыхаясь, начал запихивать патроны в патронники, понимая, что время у них выходит, а неведомая тварь, едва ей надоест с ними забавляться, спорит надувную лодку и утянет их на дно, как утащила Валерку. Существо вынырнуло в 3 метрах от лодки, забилось, будто огромная рыба, проткнутая острогой, заверещало, подвывая, и вновь ушло под воду, едва Сашка вскинул ружье к плечу.
1: «Ей не нравится!»
0: Он вдруг все понял.
1: «Луч эхолота жжет ее! Она поэтому Валерку утащила! И за нами пришла! Это мы ее разозлили! Мы ее напугали!»
0: Решение пришло мгновенно.
1: «Садись на весла!»
0: Сашка схватил излучатель эхолота, повернул его в сторону. Увидел, как под водой у самой поверхности скользнула белесая тень.
1: «Ага, не нравится! Марин, давай туда! Попробуем выгнать ее на берег!»
0: Марина грести не умела. Из-под алюминиевых лопастей брызги вздымались фонтанами.
2: «Не спеши», — приговаривал Сашка. «Делай все спокойно, ровно».
0: У опущенной в воду руки вспух бурун. Сашка дернулся, выронил излучатель, заругался. Повезло, и сам увернулся, и прибор не потерял. Подхватил за провод. С опаской он опять опустил пальцы в воду. Повел излучателем из стороны в сторону.
1: «Есть! Справа! Давай туда!»
0: Им потребовалось 40 минут, чтобы выгнать опасную тварь на отмель. Существо шипело и выло, ползло к камышам, пока Сашка целился в него из ружья. 2 выстрела выпотрошили тварь. Патроны оказались начинены картечью. А потом Сашка стрелял еще, еще и еще, пока не кончились патроны. Они уплыли за речной поворот к перекату. Туда, где когда-то мальчик Саша, гостящий у бабушки в деревне, ловил на кузнечиков головлей.
2: «Не нужно было мне сюда возвращаться», —
0: пробормотал Сашка, глядя на качающиеся макушки берез.
2: «Это уже не моя родина».
0: Он бросил ружье в воду, вымыл руки, взялся за весла. Его корабль приближался к рифам. Вода там кипела, большие валуны резали поток на струи. Здесь кончалась страна его детства. Дальше за перекатом начиналась незнакомая ему река.
1: «Держись», — сказал он Марине. «Сейчас будет немного болтать».
0: Прошло 4 года. Однажды Марина, собирая материал для своего первого фильма, наткнулась на видеоролик, выложенный на YouTube. В комментариях утверждалось, что это единственная в мире запись албасты, демонического существа, обычно принимающего облик уродливой старухи. Албасты обитает около водоемов, она может наслать на людей тяжелые болезни, ночные кошмары. Но иногда албасты сожительствуют с человеком, чаще с живущими в уединении охотниками. Таким охотникам сопутствует удача, а албасты поят их своим молоком и кормят собственным мясом. Человек, выложивший запись в интернет, утверждал, что в объектив камеры попало албасты, привезенные из Казахстана русским охотникам. Потрясенная Марина отправила ссылку на этот ролик мужу. Прошла неделя, кончился месяц, миновал еще 1 год. Александр и Марина так и не смогли выяснить, кто нашел их видеокамеру, оставленную в обезлюдевшей русской деревне. Рассказ Михаила Кликина «Яма» сопровождала музыка проектов «АЭС Дана», «Симун», «Зеро Уан», «Сэнд Спайдер» и сборника «Бэкрум Битс 2».

0: Сначала появился кот, большой и пушистый. Открыв лапой шкаф, он оглядел комнату. Радужные глаза задержались на Вовке, словно пытались разглядеть хитрую ловушку. Убедившись, что все в порядке, кот громко мяукнул, и тогда из шкафа вывалился толстяк, увешанный амулетами. Похожий на огромную бочку, он с трудом протиснулся в комнату, чуть не задавив кота. Секунду потоптался, затем опомнился и аккуратно закрыл покосившийся шкаф.
1: «Сейчас откроется», — предупредил Вовка.
0: «А?» — не понял гость, и дверь шкафа тут же с треском распахнулась, ударив его по спине. В спальню ворвался холодный ветер, принес запахи моря и костра. Заколыхались желтые занавески на окне, амулеты на шее гостя тихо зашептались.
1: «Стулом, стулом дверь подоприте!»
0: Вовка показал туда, где к стене жался деревянный стул с малиновой спинкой.
2: «Понял!»
0: Толстяк схватил стул, попытался закрыть дверь, но та ударила его в лоб, а из шкафа в лицо гостя полетела серебряная пыль.
2: «Пши! Ну, помоги!»
0: Кот юркнул к хозяину, привалился к щербатой дверце, и вдвоем они заперли шкаф, подперев его тяжелым стулом. После гость отряхнулся, прокашлялся и только тогда представился Вовке.
2: «О, почтенный страж границ Междумирья, хранитель 66-го перехода, мудрый и юный Вавандр!»
0: Гость простер руки к потолку, видимо, приняв яркую люстру за здешнее светило.
2: «Не гневайтесь на заблудшего охотника и позвольте воспользоваться вашим перекрестком, чтобы попасть в мир вечной ночи Камрун!»
0: Только сейчас Вовка внимательно разглядел гостя. И вправду создавалось впечатление, что огромную бочку с пивом нарядили в походный плащ. Сверху приклеили парик, похожий на мочалку, а для хохмы нарисовали лицо. Маленькие глазки, острый нос и рот, полный кривых зубов.
1: «Охотник?»
0: Вовка заметил, что амулеты на шее гостя — это маленькие черепа с горящими глазами.
1: «За головами?»
2: «Все правильно! Баркас безжалостный!»
0: Комично поклонился толстяк.
2: «Преследуя опасных преступников, мужчина и женщина, Дал и Мут, печатники, не проходили часом?»
0: Вовка открыл тоненький журнал, сделал какую-то пометку.
1: «Не был никого, вы первый за сегодня. В журнале распишитесь и плату за переход оставьте».
2: «Значится, через другую границу прошли».
0: Баркас вздохнул и щелкнул пальцами. Пшик послушно вскочил на застеленный диван, а с него на стол... Подозрительно глянул на Вовку. Тот согласно кивнул, и тогда Пшик черным когтем нацарапал в журнале несколько закорючек, поставив в конце жирный кружочек. Видимо, подпись. Сам Баркас пошарил по карманам своего плаща, выудил оттуда десяток жвачек в ярких упаковках, отсчитал половину и растерянно огляделся.
2: «Куда плату-то?»
0: Вовка показал на трехлитровую банку на дальней полке.
2: «Готово!»
0: Гость высыпал жвачки.
2: «Можно проходить?»
0: «Ну да», — пожал плечами мальчик. «Камрун, верно?» Баркас кивнул, а пушистый кот утвердительно мяукнул.
1: «Тогда вам надо под диван. Пролезете?»
0: Гость помрачнел, приглядываясь к низенькому дивану, поднял клетчатое покрывало, пошарил рукой в темноте.
2: «Придется. Если вдруг сюда пожалует Дал и Мут, дайте знать».
0: Он сдернул с шеи один из черепов, повесил его на спинку подпирающего шкаф стула.
2: «Просто раздавите его».
0: Затем Баркас лег на спину и, громко пыхтя, начал забираться под диван. Вовка с сочувствием наблюдал за мучениями охотника. Старый диван мальчику давно не нравился. Если сломается, Вовке же меньше забот, одним миром меньше. Но старый диван на подогнутых ножках оказался на удивление прочным. Скрипел и дрожал, но выстоял перед тяжелым гостем, который издал обреченный вздох, и замолк. Мальчик уже решил, что тот перешел в Камрун, когда снизу раздался жалобный голос.
3: «О, Вавандр!»
0: «Чего?» — отозвался Вовка.
3: «Я, кажется, застрял. Не мог бы ты приподнять диван, чтобы я... проскользнул!»
0: Вовка помог Баркасу, взявшись за угол дивана.
1: Раздался глухой стук, а за ним кошачье шипение и ругань на непонятном мальчику языке. Спустя секунду до Вовки донеслось слабое
3: «Сима!»
1: И только тогда все окончательно стихло. В комнату заглянула мама.
4: «Балуешься? Уроки уже сделал?» «Гость отвлек. Камрун его переправил. Мне только физика осталась». «Смотри у меня».
1: В сером халате с огромной заколкой в волосах мама была похожа на старуху Шапокляк.
4: «Через полчаса проверю».
1: Пригрозила и исчезла в дверях.
3: «Куда я денусь?»
1: — обреченно протянул Вовка и потянулся к учебнику физики. Уже и март за окном начал выстукивать по подоконнику звонкую дробь. И солнце бочком-бочком спряталось за соседнюю Брежневку, верный признак того, что весенний день перевалил за обед. А треклятая задачка по физике все не решалась. Вовка запустил ручку в дальний угол и потер глаза.
5: «Учился бы, как другие дети в школе, сейчас бы на улице лужи месил сапогами или в снежки с друзьями играл».
1: «Нет же».
5: «Угораздило родиться стражем границ Междумирья, будь оно неладно».
1: Сразу вспомнилась февральская ночь 7 лет назад, и зеленый светильник над кроватью, и желтый огрызок луны за окном. Вспомнилось, как из огромного шкафа посреди ночи выбрался косматый незнакомец, похожий на потрепанного волка, только в татуировках. Вовка тогда почти уснул и не сразу понял, что странный гость пришел наяву. А когда понял, чуть не разбудил весь дом своими криками. Ночной гость оказался хранителем миров, Крипусом, принесшим радостную весть. Прибежавшим на крики родителям, он объявил, что их сын — редкий счастливчик, ибо судьба выбрала его в качестве стража границ Междумирья. И что самое главное, настало время Вовке приступить к своим обязанностям, так как возраст подошел.
5: Родители, словно завороженные, сидели на диване да послушно кивали.
1: Вовка, натянув одеяло до подбородка, хлопал глазами и шмыгал носом.
2: «Есть стражи, которые способны открыть несколько десятков дверей в другие миры».
1: Крипус мерил комнату шагами, присматриваясь к мебели и игрушкам.
2: «Есть и те, кто всю жизнь стережет границы одного мира. Все зависит от стража. Вас, Вавандр, огромная сила, и я верю, вы откроете много миров».
1: Хранитель поведал, что мир людей — один из сотни, даже тысячи миров, которые существуют в этой и других вселенных. Есть миры, пригодные для человека, есть и такие, где обитают только разумные курицы или кони с телом свиней. Существуют миры, из которых невозможно вернуться, или миры, где ты моментально превратишься в фикус. Хранитель заметил, что есть новые миры, куда двери открываются чаще других. Появившиеся около 1 000 000 лет назад, есть древние миры, чье летоисчисление перевалило за 20 000 000 лет. Самым старым, по словам Крипуса, считается мир начал, полный магии и опасных артефактов, способных уничтожить другие миры. Проходы в мир начал не открывались уже 200 лет. Но если верить прорицателям, именно в Вовкином городе в скором времени могла открыться граница, ведущая в древнейший из миров. Вовка тогда спросил, какие миры придется сторожить ему. Крипус почесал затылок, удалился, а через час привел старого прорицателя, одетого в костюм из капустных листьев. Тот долго водил руками по стенам и, пожевав губами, возвестил:
6: «В этой жалкой норе будет 4 мира. Один запутанный, другой темный, третий загадочный, а последний чрезвычайно важный для всех других миров».
1: Первым, откуда и явился Крипус, оказался мир Имаджи, похожий на человеческий, но будто бы застрявший где-то на рубеже 17 и 18 века, когда в бога и черта верили сильнее, чем в науку и силу человеческих возможностей. Вторым был Камрун, что под диваном, мир вечной ночи. Он открылся, когда Вовке стукнуло 7. В свой день рождения мальчик зачем-то полез на шкаф, но упал, больно ударившись копчиком, и заплакал. Неожиданно из-под дивана выглянула лисья мордочка, строго сказала:
4: «Не реви,
1: и исчезла. С тех пор страж по имени Володька больше не ревел. Оказалось, работа стража на редкость скучная и утомительная. Самое обидное, что Вовке никуда нельзя было отлучаться из комнаты, только по крайней нужде на пару минут. Ни в кино сходить, ни в деревню на речку съездить. Одно хорошо, в школу ходить не надо. Вовка проходил обучение на дому, иногда отвлекаясь на гостей. Редкие путники стремительно врывались на 66-й переход города Йобурга и также быстро исчезали, оставив в журнале отметку и заплатив налог. Его, кстати, страж мог устанавливать сам. Вовка, когда-то обожавший жвачки с разноцветными вкладышами, не подумав, указал их в качестве оплаты, а теперь жалел. Надо было выбрать волшебные амулеты или оборотные зелья, как Кирюха с 25-го перехода.

0: Комната медленно, но уверенно заполнялась тенями. На улице, весело смеясь, пробежала толпа ребят. С продленки в школе, наверное, отпустили малышню. В прихожей громко хлопнула дверь. Вернулся домой папа. А задача по физике все не решалась.
1: «Есть будешь?»
0: — заглянула в комнату мама.
1: Потом позже отмахнулся Вовка.
0: В недрах шкафа заскрипело, зашумело, а после кто-то чихнул.
1: «Будьте здоровы», — сказал мальчик. «Благодарна, о великий Вавандр!»
0: Опрокинув старый стул из шкафа, выскочила девушка с белыми, как снег, волосами. Вовка невольно засмотрелся. Точеная фигурка, облаченная в корсет, кожаные штаны, вздернутый носик, волосы до плеч, большая грудь. Мальчик покраснел и отвернулся к тетрадям, сделал вид, что появление красивой девушки ничуть его не впечатлило. Что до гостьи, то она зачем-то сняла с себя блестящий желтый пояс и стянула черные сапоги на каблуке. Вовка уже испугался, что девушка начнет раздеваться, но нет, та просто вытряхнула песок из сапог и почистила.

0: чистила пояс от грязи.
1: «Шкаф закройте!»
0: Вовка запнулся и невольно закашлялся.
1: «И стулом подоприте, а то откроется и в лоб вас».
0: Девушка цокнула языком и, подхватив стул, резво подперла вредную дверцу. Та сердито скрипнула, но не открылась.
1: «Мне в сингал»,
0: — сказала гостья на удивление звонким голосом.
2: «Наверняка поет», — подумал Вовка.
0: Слух же сказал.
1: «Как записать?»
0: Он открыл журнал, сделал пометку о времени перехода.
1: «Маура-охотница за головами?» — приподнял брови Вовка. «Ага».
0: Девушка увидела банку со жвачками и положила в нее плату за переход.
1: «Жюль Верна читаешь?»
0: «Ну да, по школьной программе», — улыбнулся мальчик.
1: «Молодец».
0: Маура ему хитро подмигнула.
1: «Только картинки с голыми дамами лучше прячь, а то мама увидит и... ух!»
0: Вовка стал пунцовым и 10 раз проклял себя за то, что забыл спрятать фото с моделями. Как назло, в этот момент в комнату опять заглянула мама, строго спросив:
1: «Балуетесь? Ковер не запачкаете?»
0: Маура тряхнула головой.
1: «Не, я ухожу уже».
0: «Ну ладно». Мама поправила очки на переносице.
1: «Развлекайтесь».
0: В комнате повисло неловкое молчание.
3: «Они не голые», — проворчал наконец Вовка.
1: «Да и не особо одеты», —
0: прыснула Маура.
1: «Ну ладно, к делу. Тут мужчины и женщины не проходили?»
2: «Преступники»,
0: — догадался мальчик.
2: «Дал и Мут?»
1: «Они-они».
0: Девушка с подозрением прищурилась.
1: «Откуда знаешь?» «Другой охотник спрашивал», — махнул в сторону дивана Вовка. «Кроме него больше никто не проходил».
0: На секунду показалось, что под диваном кто-то шевельнулся.
1: «Ясно. А, понятно»,
0: — закивала Маура, думая о чем-то своем.
1: «Я тогда пошла». «В Сенгал?»
0: — уточнил Вовка, вспомнив, что Баркас отправился на поиски в Камрун.
1: «Туда-туда. А есть другие сведения?»
0: «Никак нет», — пожал плечами мальчик, но про Камрун не сказал. «Нечего стражу ввязываться в игры охотников».
1: «В журнале распишись и иди».
0: Маура поставила кляксу, похожую на паука.
1: «Тебе в зеркало!»
0: Вовка показал на низенькое трюмо.
1: «Спасибо тебе, страж по имени Володька!»
0: Маура потрепала его по голове и направилась к зеркалу. «На той стороне потолок низкий, голову осторожнее!» — предупредил Вовка.
1: «Поняла тебя!»
0: — крикнула девушка и исчезла в зеркале. На самой границе слуха послышалась звонкая брань. «Черт!» — подумал Вовка. «Забыл про булыжники на входе сказать. Наверное, Маура об них ударилась. Теперь будет на Вовку сердиться». А жаль. Девушка ему очень понравилась. Что до третьего мира под названием Сенгал, то его Вовка открыл 2 года назад, когда к нему в гости впервые пришла дочь маминой подруги, красавица Варя.

0: Вечер опустился на город бархатным покрывалом, осветив улицы теплыми лучами фонарей. Где-то далеко гудели машины, стучали колесами трамваи, спешили домой уставшие работяги. Вовка уже и ответ в конце учебника подсмотрел, а задача упорно не решалась. Не сходились значения, какие формулы не подставляй. Физика отправилась в дальний ящик вместе с хорошим настроением. В шкафу постучались. Тук, тук-тук, тук, тук-тук. Открыто! Второй раз за день бедный стул упал подстреленным солдатом, а дверь шкафа распахнулась хищной пастью диковинного зверя. На пороге стояли двое в сырых плащах и шляпах-котелках. Одного Вовка узнал сразу по татуировкам. Хранитель миров Крипус заметно постарел и теперь был похож на потрепанного в драках волка.
1: «Приветствую, страж 66-го перехода!»
0: Крипус снял шляпу. Мальчик махнул рукой. Второй гость до жути напоминал скелет, обтянутый кожей. Он стоял около шкафа и буквально прожигал Вовку красными глазами.
1: «Это Апс», — представил попутчика Крипус. «Тайный агент Всемирной полиции».
2: Агенты к Вовке заходили редко. Если быть честным, то впервые. Да и сам Крипус появился в его комнате пятый или шестой раз.
0: «Что-то серьезное?»
2: Вовка забегал глазами по комнате. Заметил на столе театральную афишу, закрыл ее журналом.
1: «Продал ему-то в курсе?» — спросил Крипус. «Преступники, которых сейчас ищут во всех мирах».
2: Вовка кивнул.
0: «Сегодня уже двое охотников проходили, их искали. Чего такого натворили?»
3: «Про печатников слышал?»
2: — поинтересовался агент Апс. Голос его был противным, словно кто-то скреб ножом по кастрюле.
0: «Не, сильно опасные».
1: «Самые опасные в мире», —
2: ответил Крипус, внимательно осматривая Вовкину мебель.
1: «Запечатывают границы».
0: «Насовсем?»
2: Мальчик почувствовал, как в голове застучали маленькие молоточки.
1: «Пока нет. Но они уже года два ищут магический артефакт, который позволит запечатывать проходы навечно».
2: Крипус остановился у полки с книгами, обернулся к Вовке.
1: «И знаешь, что тогда?»
2: Как всегда, не вовремя в комнату заглянула мама.
4: «Играете?» — спросила она у гостей.
1: «Играем», — согласился Крипус. «Вечер добрый, Ольга Николаевна».
4: «Вовку от уроков смотреть не отвлекайте».
1: «Не будем, не будем».
2: Мама кивнула и закрыла дверь.
3: «Кстати», — проскрипел голосом Апс, «задача твоя не решается».
0: «Ну да», — Вовка заморгал часто-часто. «Откуда знаете?»
3: «Знаю и все».
2: Скелет в плаще обнажил ряд острых зубов.
3: «Самой задачи опечатка».
2: Вовка выругался про себя, пожалев напрасно потраченное время.
1: «Ну, так вот»,
2: — спохватился Крипус, подойдя к столу.
1: «Дал имут. Самые опасные преступники во всех мирах. Если мы потеряем один переход в важный для нас мир, возникнут трудности».
3: «Потеряем все переходы, случится катастрофа»,
2: — закончил Апс.
1: «Потому что каждый мир поставляет сырье, артефакты...»
2: Крипус взял со стола журнал записей.
1: «Лишимся важных ресурсов, и будет катастрофа, похуже средневековой чумы».
3: «Или извержение Везувия», —
2: добавил Апс. Крипус пробежал глазами по записям в журнале.
1: «Так что вот страж по имени Володька».
2: Хранитель посмотрел на мальчика.
1: «Спрашиваем еще раз. И ждем честного ответа. Дал и Мут сегодня точно не проходили через твою комнату?»
3: «У нас есть сведения, что они побывали на одном из перекрестков города. Вопрос, на каком?»
2: Апс шагнул ближе, послышался хруст костей.
1: «Ну?»
2: Крипус совсем не моргал.
0: «Не было здесь никого!»
2: Вовка стал красным, как рак.
0: «Не дал, не мута, только два охотника!»
4: У родителей спросите».
0: Крипус сел на диван и еще раз пробежался глазами по записям в журнале. На секунду Вовке показалось, что татуировка змеи на его шее шевельнулась.
2: «Так, Баркас, это раз», — проговорил хранитель. «Ушел в Камрун?»
0: Крипус похлопал по дивану, Вовка кивнул, перебегая взглядом с хранителя на агента.
2: «Маура Краса, это два, улизнула в Сенгал».
0: Вовка посмотрел на зеркало, кивнул вместе со своим отражением.
2: «И все, говоришь?»
4: «И все. Позвать родителей?»
0: Крипус не ответил, взял со стола театральную афишу. Сердце Вовкина чуть не выпрыгнуло из груди.
2: «Что дают сегодня в театре?» — спросил хранитель скорее сам у себя.
0: И тут же ответил.
2: «Гамлет Шекспира. Интересно, интересно».
0: Скелет Апс как-то недобро смотрел на Вовку и хрустел костяшками пальцев.
2: «Помнится, Гамлет — любимая пьеса твоей мамы?»
0: Вовка не ответил. В горле будто комок застрял. Только кивнул, чувствуя, что сейчас, вот сейчас...
2: «И в этот вечер, когда в театре дают ее любимую пьесу...»
0: Крипус сделал паузу, почесал за ухом.
2: «В этот замечательный вечер она сидит дома и совсем не жалеет, что пропустила любимого Гамлета?»
0: Ответить Вовка не успел. Дверь комнаты слетела с петель, и внутрь ворвался черный вихрь, который снес скелета с ног, а хранителя отбросил к стене.
4: «Володька, под стол!»
0: В комнату заглянула мама. Мальчик послушался, спрыгнул вниз, да еще и стулом прикрылся. Скелет опомнился и громко клацнул зубами, ухватился за вихрь, и уже черный клубок начал кружить по комнате. Мама выдернула из волос острую заколку и метнула ее в Крипуса. Татуировка змеи на шее хранителя внезапно ожила и резво проглотила заколку. Мама что-то прошипела и запустила в Крипуса маленьким пузырьком. Тот увернулся, и по стене комнаты растеклась бурая клякса, быстро всасывающая воздух. Хранитель щелкнул пальцем, и клякса исчезла. Черный клубок продолжал метаться по комнате, сдирая обои и кроша штукатурку. Тут произошло то, чего Вовка меньше всего ожидал. Сразу с трех сторон пришла подмога. Но не хранителю с агентом. Помощь пришла преступникам. Из-под дивана выскочил пушистый кот, который тут же присоединился к черному клубку. Из зеркала кто-то два раза выстрелил усыпляющими дротиками, и Крипус осел на пол. А со стола упал журнал, и пулей из него выскочил жирный паук, похожий на кляксу. Паук запрыгнул на шею Крипусу и сиганул в пасть вытатуированной змеи. Та выстрелила языком раз, другой, и вдруг начала дымиться. Крипус закричал, а мама, словно заправский боец, схватила его за грудки и швырнула в шкаф. Хранитель исчез в темных недрах, и только далекое эхо возвестило о том, что он приземлился где-то на другой стороне. Клубок хрустел, фыркал и пощелкивал, напоминая смертоносную игрушку, от которой по комнате шел горячий пар. Казалось, игрушка закипала сильнее и сильнее, норовя вот-вот взорваться, и взорвалась. Скелеты отбросило к шкафу, а кот и вихрь отлетели к окну. Мама подхватила агента, будто тряпичную куклу, и тоже отправила в шкаф следом за напарником.
4: «Ленту скорее!»
0: Из зеркала выскочила Маура, протянула маме предмет, похожий на моток скотча. Вдвоем они в пару секунд заклеили все щели шкафа синей лентой.
4: «Раз, два, три», — сосчитала Маура. «Больше не приходи».
0: Оторвали ленту, и не осталось у шкафа двери, только гладкая поверхность, будто и не шкаф вовсе, а гроб на ножках.
4: «Мут, ты как?»
0: — спросила Маура у вихря. Из-под стола Вовка увидел, как у черного вихря сначала появились глаза, потом лицо, руки, ноги и, наконец, туловище, все в царапинах и синяках.
5: «Жить буду», — проворчал Мут. «Резво ты их дал, швырнула».
4: «Стараюсь».
0: Мама провела рукой по лицу и преобразилась, превратившись в сморщенную старуху со шрамом через все лицо.
5: «А вот Шику досталось».
0: Кот, лежащий у батареи, жалобно мяукнул.
4: «Ну ничего, подлатаем. Быстрее закрывайте остальные, пока еще гости не пожаловали».
0: Дал и Маура бросились запечатывать проходы.
4: Быстро заклеили зеркало, отодрали ленту, и на месте зеркала серая пустота. Потом сели перед диваном, прижали покрывало к полу.
5: «Подождите!»
4: — остановил сообщников Мут.
5: «Эй, Баркас!»
6: «Вижу!» «Ась!»
4: — донеслось откуда-то издалека.
5: «Ты как, выберешься?»
6: «Реал! Скатывайте! Огню!»
4: Мут кивнул, дал им аура, приклеили покрывало к полу. Раз — и нет прохода в Камрун.
5: «Вылезай, страж по имени Володька!» — обратился Мут к мальчику.
4: Вовка отодвинул стул, поднялся на ноги.
5: «За зелье спасибо. Оборотная штука полезная. У кого взял хоть?»
7: «У другого стража с 25-го».
4: Вовка сел на стул.
7: «Он жвачки любит. Вот я и выменил».
8: «Это ты молодец».
4: Маура взяла на руки кота.
8: «Надеюсь, ваш план сработал».
4: «Сработал», уверенно сказала Дал.
5: «Ты, Вавандер, сказал, что миры открываются, когда сильный стресс испытываешь. Ручаюсь, эта драка сильно тебя встряхнула».
4: В воздухе просвистело, и рядом с Вовкой в стену впился еще один кинжал-заколка. Душа мальчика ушла в пятки, а мочевой пузырь чуть не дал слабину.
8: «Зачем ты так?»
4: — недовольно

0: смотрела на Вовку, кот и Маура делали вид, что стража в комнате нет.
1: «Прости, страж по имени Володька, обманули мы тебя»,
0: — сказала наконец Дал, и слова ее обожгли сильнее огня.
1: «Выходы мы запечатать сможем, а вот сделать тебя обычным ребенком даже мы не в силах».
2: «Ты пойми, страж, это навсегда, от участи этой не убежишь, не избавишься», — продолжил Мут.
0: Он взял мальчика на руки, переложил на диван.
3: «Обманули! Вы обманули!»
0: Только и повторял Вовка, чувствуя, как из глаз капают слезы.
3: «А ведь он мечтал, жил весь день мыслью о том, что станет свободным, сможет бегать по улицам, гулять с красавицей Варей».
4: «Но ты не плачь»,
0: — утешил его Маура.
4: «Ты же великое дело совершил. Будешь героем».
2: «Это правда»,
0: — улыбнулся Мут, показав гнилые зубы.
2: «Есть миры очень-очень опасные, хоть и полезные, и проходы в них лучше запечатать навеки. Иначе будет беда».
1: «И не просто чума или война», — подхватил Удал. «Настоящий конец света. А мы хотим этого избежать».
0: Вовка не ответил. Ядовитым скорпионом крутилась в голове мысль, что он обречен всю свою жизнь просидеть в этих четырех стенах.
1: «Ну, ты это...»
0: Старуха наклонилась к Вовке, укрыла его мягким пледом.
1: «Не расстраивайся. Мир за пределами комнаты скучнее, чем тебе кажется. И опаснее, чем эта комната».
3: «Да он влюблен», — усмехнулась Маура. «Вот и мечтает выйти отсюда. Я видела фото девочки среди книг».
0: Она незаметно положила что-то под учебники и зачем-то подмигнула Вовке.
1: «Ладно, пора»,
0: — заторопился Мут.
1: «Где переход в новый мир?»
3: «Полагаю, окно»,
0: — сказала Маура.
3: «Других вариантов в комнате я не вижу».
4: «Это точно мир начал, где запрятан наш артефакт?»
5: «Точно»,
0: — прошептал Вовка.
4: «Крипус мне еще в 5 лет предсказал, что я в этот мир открою проход».
0: Мут пожал плечами, открыл одну стеклянную раму, секунду повозился и открыл другую. В комнату ворвалась вечерняя прохлада, занавески на окнах, тетради на столе, все зашевелилось.
4: «Прощай»,
0: — сказала Маура, а кот на ее руках тихо мяукнул. Потом девушка забралась на подоконник, шагнула в темноту и пропала.
3: «Порядок!»
0: — донесся ее голос из другого мира.
1: «Давай ты!»
0: Мут подсадил старуху, та шагнула следом. В шкафу заскреблись, послышались крики и лай собак.
1: «Прощай, страж по имени Володька!»
0: — сказал на прощание Мут.
1: «И не злись на нас! Еще свидимся.
2: А если найдем способ тебе помочь, то обязательно поможем».
0: В шкафу что-то взорвалось. Мут прыгнул в ночь, и Вовка остался один в пустой комнате. Он лежал, не чувствуя ног, и думал. О Варе, с которой очень хотелось увидеться. О маме с папой, которые скоро вернутся и будут его ругать.
2: И накажут.
0: И Крипус его накажет. Может, без жвачек оставит. Но почему-то на все это было плевать. Чувство обиды и жалости проходило, а их место заполняло равнодушие. Сглупил Вовка, чего уж говорить. Повел себя как ребенок. Жуликом поверил. Теперь и предстоит расплачиваться. Но пока... Он попробовал пошевелить пальцами. Убедился, что к телу вернулась чувствительность. Тогда Вовка взял журнал записей, который лежал на краю дивана. Тут же была и ручка. В шкафу снова что-то взорвалось, запахло дымом и порохом.
6: «Именем хранителей!» —
0: прокричали по ту сторону.
6: «Откройте!»
0: Вовка не ответил, только раскрыл журнал, сделал пометку о времени и аккуратным почерком вывел слова.
3: «20 марта, 7:07 вечера. Путники Дал, Мут и Маура и пушистый кот Пшик прошли из мира Имаджи в мир, из которого не возвращаются».
0: Вовка подумал секунду, дописал.
3: «Прошли в один конец».
0: Поставил точку и отложил журнал.
4: А потом вспомнил, как Маура оставила что-то под учебником. Поднял его, увидел скотч, которым беглецы запечатывали проходы.

0: следом записку. «Пока все проходы запечатаны, ты свободен. Магия стража не действует. Пользуйся. Кстати, Варе ты тоже понравился. И сегодня ее родители тоже в театре».
1: Вовка улыбнулся, посмотрел на окно, потом на скотч. Снова на окно, снова на скотч.
0: «Накажут»,
1: — прошептал он, нащупывая конец клейкой ленты.
0: «Точно накажут».
1: Странно, эти слова его совсем не напугали, лишь добавили смелости. И, нащупав конец клейкой ленты, Вовка начал запечатывать последний проход.

Первый контакт прошел мирно, почти обыденно. Инопланетяне внезапно приземлились около правительственных зданий всех стран, и после кратких переговоров на местных языках с ними были заключены соглашения, дававшие чужакам право строить здания в специально оговоренных местах. Ничего из ряда вон выходящего. Пришельцы со своей стороны поделились с землянами кое-какими достижениями науки и техники, что улучшило жизнь почти каждого человека. Однако до всех этих новшеств человечество через 10-20 лет неизбежно додумалось бы само. Что же касается самого большого дара пришельцев — космических путешествий, людям он принес лишь разочарование. Корабли инопланетян не умели передвигаться быстрее света. Больше того, у чужаков имелись убедительные доказательства, что путешествия

путешествовать быстрее света просто невозможно. Жили пришельцы невероятно долго, обладали бесконечным терпением и неторопливо, словно улитки, ползали среди звезд. Такое положение дел их вполне устраивало, но человеческие экипажи умерли бы еще в самом начале самого короткого межзвездного перелета. Прошло совсем немного времени, и все привыкли к присутствию инопланетян на Земле. Как и оговаривалось в соглашениях, никаких новых даров от них не ждали. Они просто пользовались своим правом строить здания и время от времени их посещать. Возведенные пришельцами дома сильно отличались друг от друга, но было у них и кое-что общее. Все они очень походили на храмы. Храмы той религии, какую исповедовали местные жители. Мечети, кафедральные соборы, синагоги, святилища. Словом, храмы. Ни одну религиозную концессию туда не приглашали. Но любого, кто случайно заходил в здание, хозяева встречали очень приветливо и тут же начинали с гостем душевную беседу о том, что интересовало его больше всего. С фермерами беседовали о сельском хозяйстве, с инженерами о технике, с домохозяйками о детях, с фантазерами о фантазиях, с путешественниками о путешествиях, с астрономами о звездах. Гость неизменно уходил очень довольным, преисполненным сознанием собственной важности, размышляя о том, что некие существа проделали путь в триллионы километров и вытерпели невероятную скуку подобного путешествия, 500-летнего, утверждали пришельцы, только ради того, чтобы увидеться с ним. Постепенно жизнь на Земле вошла в обычную колею. Ученые продолжали совершать открытия, инженеры продолжали применять их на практике, развитие цивилизации шло своим чередом. Однако теперь люди твердо знали, что за углом их не поджидает великая научная революция и что даже звезды ничего принципиально нового и поразительного не принесут. Осознание этого заставило беспокойное человечество угомониться и просто наслаждаться жизнью, что оказалось вовсе не так трудно, как считали некоторые.

0: Виллард Крейн был стар, но умел радоваться жизни. И радовался ей с тех пор, как вернулся домой с войны во Вьетнаме без ноги и узнал, что любимая девушка все равно его ждет. Теперь его жена уже умерла, но его не тяготило одиночество. Всю свою совместную жизнь супруги прожили в Солт-Лейк-Сити. Когда они туда переехали, то был захудалый, пришедший в упадок старый городок. Но теперь он превратился в роскошный памятник архитектуры прошлого столетия, который поддерживали в отличном состоянии. Виллард пребывал в идеальном равновесии между богатством и бедностью. У него было достаточно денег, чтобы хватало на жизнь, но недостаточно, чтобы появилось искушение пускать пыль в глаза. Каждый день он совершал короткую прогулку от своего дома до кладбища. Именно там, посреди кладбища, инопланетяне воздвигли одно из своих строений, в архитектурном отношении напоминавшее старый мормонский храм. В эпоху религиозных конфликтов такое здание могло бы показаться чудовищным, однако сейчас, возможно, благодаря созданной инопланетянами атмосфере искренности, оно выглядело почти прекрасным. Виллард обычно сидел среди могильных плит, поглядывая на людей, которые время от времени заходили в святилище чужаков и выходили оттуда.
1: «Быть счастливым чертовски скучно», — подумалось ему в один прекрасный день.
0: И чтобы внести немного разнообразия в свою унылую жизнь, он решил с кем-нибудь поругаться. К несчастью, все его знакомые были слишком милыми людьми, и тогда у него появилась мысль сцепиться с пришельцами. Когда человек стар, ему все сойдет с рук. Виллард подковылял к храму инопланетян и вошел внутрь. Внутри храм напоминал скорее музей. Стены украшали фрески, картины, карты. На возвышениях стояли статуи. Пришельцев нигде не было видно. Что ж, не беда. Уже то, что Виллард решился затеять хорошую ссору, вносило в его жизнь известное разнообразие. К тому же его душу согревала гордость за прекрасные произведения земного искусства, которые чужаки отобрали, чтобы украсить свой храм. Вскоре появился один из инопланетян.
2: «Доброе утро, мистер Крейн», — поздоровался он.
1: «Откуда ты знаешь мое имя, черт побери?»
2: «Вы каждое утро сидите на надгробной плите и смотрите на людей, которые к нам приходят. Нас это очень тронуло, и мы постарались побольше о вас узнать».
0: Транслятор инопланетянина был прекрасно запрограммирован. Из него доносился теплый, дружеский, проникновенный голос. А Виллард прожил много лет и повидал всякого, поэтому не особенно взволновался, когда пришелец, похожий на большой ком водорослей, заскользил по полу и шлепнулся на скамью рядом с ним.
2: «Мы мечтали о вашем визите».
1: «Что ж, вот я и пришел».
2: «А зачем?»
0: Теперь, когда Вилларду задали прямой вопрос, причина, по которой он сюда явился, показалась ему глупой. И все же он решил довести игру до конца. Почему бы и нет, в конце концов?
1: «Чтобы с вами как следует разобраться».
2: «Господи!» —
0: в притворном ужасе воскликнул пришелец.
1: «У меня есть кое-какие вопросы, на которые я до сих пор не получил удовлетворительного ответа».
2: «Уверяю, мы готовы ответить на любой вопрос».
1: «Хорошо.
2: Итак, о чем же спросить чужеземца?»
1: «Простите, я туго соображаю. Клетки мозга, знаете ли, начинают умирать в первую очередь».
2: «Это нам известно».
1: «Хорошо. Итак, зачем вы построили этот храм? С какой стати вы вообще возводите церкви?»
2: «Но, мистер Крейн, мы уже тысячу раз отвечали на такие вопросы. Нам нравятся церкви. Среди всех архитектурных сооружений человечества они выделяются особым изяществом и красотой.
1: «Не верю»,
0: — заявил Виллард.
1: «Вы увиливаете от ответа. Ладно, поставим вопрос по-другому. Зачем вы тратите время на то, чтобы сидеть здесь и толковать с выжившим из ума стариками вроде меня? У вас что, не нашлось занятия поинтересней?»
2: «Человеческие существа необычайно приятные собеседники. Мы очень рады, что после многолетних поисков такой замечательный способ времяпрепровождения попал к нам в руки».
0: Чужак зашевелил псевдоподиями. Это выглядело так забавно, что Виллард рассмеялся.
1: «Вы чертовски увертливые ублюдки, а?» —
0: сказал он, и пришелец засмеялся.
1: «Ладно, задам еще один вопрос. Так давайте без уверток. Не то я решу, что вы что-то скрываете. Вы во многом похожи на нас, верно? Вы достигли приблизительно того же уровня технологического развития, что и мы, только в отличие от нас способны совершать межзвездные путешествия, потому что живете сотни лет. А в остальном вы очень на нас похожи, но...»
2: «Всегда сыщется какое-нибудь «но», — вздохнул чужак.
1: «А неужели вы, черти, сколько лет тащились сюда только ради того, чтобы возвести по всей земле церкви и точить нехлясы с любым, кто туда заглянет? Я не вижу в этом смысла. Ни малейшего».
0: Инопланетянин медленно скользнул по скамье ближе к Вилларду.
2: «Вы умеете хранить секреты?»
1: «Моя старушка так и умерла в уверенности, что она была единственной женщиной, с которой я спал. Да, кое-какие секреты я умею хранить».
2: «Тогда сейчас вам представится возможность это доказать. Мы явились сюда, мистер Крейн, чтобы поклоняться».
1: «Поклоняться кому?»
2: «В том числе вам».
0: Виллард рассмеялся. И смеялся долго и громко. Однако пришелец выглядел таким серьезным и искренним, какими умели выглядеть только инопланетяне.
1: То есть вы хотите сказать, что поклоняетесь людям?
2: О, да! На моей родной планете любой осмеливающийся мечтать мечтает о том, чтобы попасть на Землю, встретиться хотя бы с парой людей и жить воспоминаниями об этих встречах всю оставшуюся жизнь.
0: Внезапно Вилларду стало совсем не до смеха. Он окинул взглядом окружающие его образцы человеческого искусства. Их было предостаточно. И эти церкви...
1: «Похоже, вы говорите серьезно».
2: «Серьезно, мистер Крейн. Мы скитались по галактике несколько миллионов лет, открывали новые расы, встречались с уже известными. Эволюция похожа на наезженную колею. Углеродные формы жизни развиваются примерно одинаково, хотя мы и кажемся вам ужасно чуждыми».
1: «В этом нет ничего страшного, мистер. Да, вы слегка уродливы, но в этом нет ничего страшного».
2: «Мы прибыли сюда не с одной планеты, как полагают ваши ученые. В действительности мы населяем тысячи планет, на каждой из которых развитие шло обособленно, и все же неизменно приходило к той форме, какую вы видите сейчас перед собой. По всей галактике распространена именно такая форма жизни. Мы — естественный конечный продукт эволюции».
1: «Значит, мы из ряда вон выходящие».
2: «Можно и так сказать. В далеком прошлом, мистер Крейн, эволюция вашей планеты свернула с проторенного пути и создала нечто принципиально новое».
1: «Вы имеете в виду секс?»
2: «У нас тоже есть секс, мистер Крейн. Разве раса может совершенствоваться без него?» «Нет. То, что появилось только на вашей планете... смерть».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Вилларду было нелегко слышать это слово. Что ни говори, он очень любил свою жену, а еще больше любил себя самого. Смерть уже маячила перед ним. Головокружение, одышка и постоянная усталость, которая не проходила даже после сна.
2: Смерть? Мы не умираем, мистер Крейн. Мы воспроизводимся, отделяя часть своего тела с идентичными ДНК. Вам известно о ДНК?
1: Я закончил колледж.
2: У нас, как и у всех других форм жизни во Вселенной, носителем интеллекта является ДНК, а не мозг. Мозг — побочный продукт смерти. У нас его нет. Личность со всеми ее воспоминаниями живет в своих детях, которые в буквальном смысле плоть от плоти ее. Понимаете? Я никогда не умру.
1: «Ну, я рад за вас», — сказал Виллард, чувствуя себя обманутым и удивляясь, как он сам не догадался, в чем тут дело.
2: «И вот мы прибыли сюда и обнаружили цивилизацию существ, чья жизнь имеет конец. Вы рождаетесь не имеющими воспоминаний, не сформировавшимися личностями, и спустя невероятно короткое время умираете».
1: «Ну почему вы нам поклоняетесь? Эдак можно поклоняться и насекомым, умирающим спустя несколько минут после появления на свет».
0: Чужеземец засмеялся, и Виллард рассердил его смех.
1: «Так вот зачем вы сюда явились? Чтобы посмеяться над нами?»
2: «Но кому же еще нам поклоняться, мистер Крейн? Мы допускали возможность существования неких невидимых богов, но не имели склонности их выдумывать. Мы не умираем. С какой стати нам грезить о бессмертии? А здесь мы обнаружили тех, кто достоин поклонения, и впервые в нас проснулось желание отдать дань уважения этим высшим существам».
0: Сердце Вилларда билось так часто, что могло в любой момент остановиться. А вот у чужака не было сердца, не было ничего, чему мог бы прийти конец.
1: «Высшим, черт возьми!»
2: «Мы, — продолжал чужеземец, — помним все от начала зарождения интеллекта на наших планетах вплоть до нынешних дней. С самого рождения, если это слово можно к нам применить, мы не нуждаемся в учителях. Нам не нужно учиться писать, мы просто обмениваемся РНК. Мы никогда не учились создавать прекрасные творения, способные нас пережить, потому что нас ничто пережить не может. Все созданное нами разрушается, мистер Крейн. А мы все живем. Но здесь мы обнаружили тех, кто знает чистую радость созидания, творит прекрасное, пишет книги, придумывает персонажей, чтобы доставить удовольствие тем, кто знает, что автор лжет. Мы нашли расу, которая изобретает бессмертных богов, чтобы поклоняться им, и с великой помпой празднует смерть себе подобных. В основе величия человеческого рода лежит смерть, мистер Крейн.
1: «Черт из два», — сказал Виллард. «Я на пороге смерти, и в этом нет никакого величия».
2: «На самом деле вы так не думаете, мистер Крейн», — ответил пришелец. «Не вы лично и никто из ваших соплеменников. Вся ваша жизнь построена на смерти и прославляет ее. Да, вы стремитесь отсрочить конец, насколько возможно, и все равно его прославляете. В древней литературе смерть героя — кульминационный момент. В самых великих ваших мифах говорится о смерти».
1: «Эти поэмы писали не старики с дряблыми телами и сердцами, а люди, которые ощущали биение своих сердец только в момент волнения».
2: «Ерунда. Все, что вы делаете, несет в себе привкус смерти. Ваши поэмы имеют начало и конец. Любое ваше сооружение не вечно. Прелесть ваших картин именно в том и состоит, что они прославляют мимолетность красоты. Ваши скульпторы пытаются остановить время. Ваша музыка тоже имеет начало и конец. Все, что вы делаете, бренно. Все на этой планете рождается и умирает. И все же вы боретесь со своей смертностью и побеждаете ее, накапливая знания и передавая их друг другу с помощью недолговечных книг, использующих ограниченный запас слов. Все, что вы делаете, имеет определенные рамки и пределы.
1: В таком случае все мы безумцы. И все равно непонятно, чему вы поклоняетесь. Вам стоило бы высмеивать нас.
2: Нет, мы вас не высмеиваем, мы вам завидуем.
1: Так умрите. Наверняка это протоплазма или что там у вас уязвимо.
2: Вы не понимаете. Если человек умирает после того, как создаст что-то, созданное им переживает его. Но если я умру, все будет кончено. Мои знания умрут вместе со мной. Ужасающая ответственность. Мы не можем позволить себе такого. Я — это картины, книги и песни миллиона поколений. Смерть для нас означает гибель цивилизации. Вы же, уходя из жизни, обретаете величие.
1: И потому вы здесь.
2: Если вообще существуют боги, если во Вселенной есть могущество, то вы эти боги, и вы имеете это могущество.
1: Нет у нас никакого могущества.
2: Мистер Крейн, вы прекрасны.
0: Старик покачал головой, с трудом встал, вышел из храма и медленно побрел вдоль могил.
2: «Ты сказал ему правду», — произнес чужак, обращаясь к будущим поколениям себя самого, которым предстояло запомнить эти слова. «Но ничего хорошего из этого».

0: Прошло 7 месяцев. Весна сменилась осенью с ледяными ветрами. Деревья потеряли последние листья. Вместе с листьями исчезли краски лета. Виллард Крейн приковылял на кладбище, опираясь на металлические костыли, дающие ему 4 точки опоры вместо 2, которыми он обходился более 90 лет. С неба лениво падали снежинки. Временами ветер подхватывал их и кружил в безумном стихийном танце. Виллард упрямо дотащился до храма и вошел. Внутри его ждал пришелец.
1: «Я Виллард Крейн», — сказал старик.
2: «А я пришелец. Вы разговаривали со мной или, если угодно, с моим отцом несколько месяцев назад?»
1: «Понятно.
2: Мы знали, что вы вернетесь».
1: «Знали? Я поклялся, что ноги моей больше здесь не будет».
2: «И все равно мы вас ждали. Вы пользуетесь у нас огромной популярностью, мистер Крейн. На земле есть миллиарды богов, достойных поклонения, но вы самый благородный из них».
1: «Я?»
2: «Только вам пришло в голову преподнести нам величайший из даров. Только вы пожелали показать нам, как будете умирать».
0: Старик удивленно замигал. Из уголка его глаза выкатилась слеза.
1: «Так вы решили, что я для этого сюда пришел?»
2: «А для чего же еще?»
1: «Для того, чтобы проклясть ваши души, вот для чего! Ублюдки, собравшиеся, чтобы глумиться надо мной в последние часы моей жизни!»
2: «И все-таки вы пришли?»
1: «Я хотел показать вам, насколько отвратительна смерть!»
2: «Пожалуйста, покажите!»
0: И словно желая угодить пришельцам, сердце Вилларда остановилось, и старик рухнул на пол храма. Чужаки сползались со всех сторон, подбирались поближе, глядя, как он с хрипом ловит ртом воздух.
1: «Я не умру!»
0: — прошептал Виллард, героически сражаясь за каждый вдох. Его тело содрогнулось в последний раз. Он затих. Пришельцы застыли на несколько часов, пока тело землянина медленно сковывал могильный холод. А потом один из инопланетян произнес слова, которым они научились от своих земных богов, и слова эти следовало повторить, чтобы непременно запомнить.
2: «Как прекрасно! О, Христос, Бог мой!»
0: Сердца чужаков разъедала печаль. Потому что этот величайший из даров был для них недостижим. Это был рассказ Орсона Скотта Карда «Смертные боги».

0: Михаил Савельичев. Под счастливой звездой.
1: Как меня прозвали? Почемучкиной. Федя сказал, что вначале нужно рассказать о себе. Меня зовут Софья Почемучкина. То есть зовут по-настоящему Софья. Почемучкиной меня прозвала мама. Когда я была совсем маленькой, постоянно спрашивала: «Почему?» Мама говорила: «Это первое слово, которое я сказала». Другие дети говорят: «Мама», а я: «Почему?» А когда я научилась ползать, а потом ходить, то задавала этот вопрос всем, кого встречу. Маме говорят: «Ой, какая у вас хорошая девочка! Как ее зовут?» А я говорю: «Почему?» Мама говорит: «Ее зовут Софья». А я говорю: «Почему?» Мама мне отвечает: «Тебя папа так назвал, в честь знаменитой ученой». А я опять: «Почему?» И мама начинает снова и снова рассказывать об ученой, в честь которой меня назвали. А я твержу: «Почему?» Других слов ведь пока не выучила. И только когда выросла, стала большой, и мне исполнилось 5 лет, мне подарили Федю. На все «почему» у него есть ответ. Почти на все. Поэтому, когда он чего-то не знает, я все равно спрашиваю: «Почему ты не знаешь?» Такая вот я Почемучкина. Как я ловила космонавтиков? Когда я была еще совсем маленькой, то думала, что в ракете живут космонавтики, потому что прочитала книжку про мальчика, который думал, что в модели кораблика живут маленькие матросы. Мальчик все сочинил и маленьких матросов не поймал, потому что кораблик был не настоящий. Но ракета, как настоящая, очень похожа на те, которые летают в космос, на Луну, на другие планеты. Она стоит на полке рядом со столом, за которым работает мама. И я подумала, когда мама там сидит, космонавтики за ней подглядывают. Точно так, как я. Накроюсь одеялом с головой, сделаю дырочку и смотрю. Космонавтикам одеялом не надо покрываться. Они подглядывают сквозь иллюминаторы. Стекло в иллюминаторах темное, не заглянешь. А изнутри все должно быть видно. И мне захотелось с ними поиграть. Мне и с ракетой хотелось поиграть, но мама строго-настрого запретила ее трогать. Я расплакалась, но не помогло. Вообще-то я никогда не плачу, только если мне очень и очень чего-то хочется. Но мама сказала: «Ракета не игрушка». Она сказала, что я могу ее сломать. Космонавтики, как и матросики в той книжке, должны любить сладкое. Поэтому я тайком оставляла рядом с ракетой кусочки шоколадок. А сама забиралась в кровать, накрывалась головой и делала вид, что сплю. Только не спала, а наблюдала в дырочку. Ждала, когда откроется люк, и оттуда выпрыгнут космонавтики. Они должны быть в таких же крошечных скафандрах. Конечно, на Земле скафандры им не очень нужны, но они же космонавтики, поэтому должны носить их для тренировки. Федя говорил, что никаких космонавтиков в ракете нет. Я пыталась приспособить Федю ловить космонавтиков, но он отключался раньше, чем засыпала я. «Такой у него режим», — говорила мама. «И у меня должен быть режим», — говорила она мне, когда замечала, что я не сплю, а смотрю в щелочку. Она думала, я на нее смотрю, а я не говорила, что слежу за ракетой. И я увидела космонавтиков. Мама заснула за столом, у нее иногда так бывает. А в это время люк ракеты распахнулся, и оттуда по выдвижной лесенке спустились 3 космонавтика в белых скафандрах. Они подошли к оставленному мною кусочку шоколадки, подхватили его и потащили к ракете. Тащить было трудно, шоколадка выскальзывала из рук, мне захотелось встать и помочь, но я могла их испугать. Им, наверное, надоело питаться из тюбиков. Шоколад – другое дело. Но самое трудное для них оказалось затащить его по лесенке. Он начал таять, и космонавтики перепачкались. Но у них получилось. Шоколадка скрылась в люке, лесенка поднялась, люк захлопнулся. И только крошечные следы на столе. Шоколадные. А ночью мне приснилось, что космонавтики стали большими-пребольшими, гораздо больше меня. Один из них взял меня на руки и долго носил по комнате и качал, и напевал песенку, будто убаюкивал меня. Вот смешной. И мне захотелось, чтобы это не было сном. Очень-очень захотелось. А космонавтик сказал: «Мы скоро улетаем на Марс, премудрость». А я сказала: «Я не премудрость. Не улетай без меня и без мамы. Возьми нас с собой на Марс». «Я и сам не хочу без вас улетать», — грустно сказал космонавт. «Надо многое исправить, но ты должна помочь». «Как?» — спросила я. А он улыбнулся и сказал что-то. «Ну, я уже спала». Как я ходила в океан. Федя говорил: «Выходить из купола нельзя». И мама говорила: «Не выходи из купола, простудишься. И включай на курточке электроподогрев». Но я не люблю подогрев. Будто в одеяло закутали, колючее. Все чешется. И в куполе не люблю сидеть, потому что плохо видно океан. Внутри тепло и зелень, кусты, деревья, трава. Но снаружи интереснее. Федя говорит, там одни камни. Земля Санникова недавно из океана поднялась. Растений на ней нет. Но меня не растения интересуют. Однажды я видела белого медведя. Он прошел рядом с куполом, посмотрел на нас с Федей, а потом дальше пошел к океану. На входе в купол дверь, шлюзом называется. Чтобы выйти, нужно нажать цифры. Но я с цифрами дружу. Я знаю, какие нажимать. Запомнила, когда с мамой ходила в обсерваторию. Поэтому сделала так, как делала мама. И шлюз открылся. «Туда нельзя», — сказал Федя. «Ну и не ходи», — сказала я. Просто так сказала, потому что знала, что он все равно за мной пойдет, как привязанный. Потому что должен идти. На тропинке среди камней стоял указатель: «Обсерватория – 1 километр. Океан – 500 метров. Москва – 10 тысяч километров». В обсерваторию мне не нужно. Я там была. Вон белые купола светятся. На шарики пинг-понга похожи. Но они только отсюда маленькими кажутся, а на самом деле огромные. Еще дальше такой же огромный купол АБВГ Дейкиных. Дальняя арктическая береговая военная группа, а сокращенно АБВГД. Поэтому АБВГ Дейкины. Их так называют. Они не обижаются. Понимают, это в шутку. До берега недолго идти. Только холодно. Я прибавляла подогрев, но ветер под куртку забирался и кусал. Но я терпела. По сторонам смотрела. Вдруг медведь? Нет, я медведя не боялась. Со мной ведь Федя. На берегу много интересного. Но самое интересное – корабли. Вереницы кораблей. «Северный морской путь», – сказал Федя. Будто я не знала. Но у него обязанность все объяснять. Даже то, что знаю. «Повторение – мать учения», – так любит говорить Валя. Глобальное потепление позволяет использовать этот путь круглый год. Раньше навигация длилась всего лишь несколько месяцев. Мы стояли и смотрели на корабли. Они плыли далеко от нас, но было понятно, какие они огромные. Много кораблей. Я даже про холод забыла. Только от солнышка щурилась, потому что очки не взяла. Над нашим островом всегда солнышко светит. Вокруг по горизонту облака, а над нами их нет. Будто кто-то окошко прорезал. Федя говорит, это называется «погодная аномалия». Место в Арктике у нас такое. Круглый год то солнце, то звезды. И нет никакой непогоды. Ни штормов, ни метелей. Потом я набрала красивых камешков, и мы пошли домой, в купол. И тут нам встретился медведь. Он стоял посреди тропинки и смотрел на нас. Белый, огромный. Я остановилась и тоже стала его разглядывать. Я не испугалась. И Федя не испугался. Только ко мне прижался. «Привет, Мишка», — вежливо сказала я. Мишка кивнул, нос у него зашевелился. А потом рядом кто-то сказал: «Девочка, не бойся, сейчас мы его уберем». «Не надо его убирать, он сам уйдет». И я шагаю к нему, к медведю, то есть. «Софья, стой!» Я не удивилась, что они меня знают. Я ведь один ребенок на острове. Не ходи, мы в тебя можем попасть. А я все равно не слушаю, иду. Подошла к медведю, протянула руку с камешками. Он понюхал, смешно поморщился, повернулся и ушел. А меня схватили на руки солдаты и к куполу бегом понесли. А Федя рядом бежал и подпрыгивал высоко, будто мне в лицо хотел заглянуть. Как мы поехали путешествовать? «Ребенку нужны свежие фрукты», — сказала Валя. Валя работает вместе с мамой в обсерватории. Он большой и толстый, и я ни разу не видела, чтобы он ел фрукты. Обычно он ест хлеб с колбасой. Но он всегда мне апельсины приносит и яблоки, будто у нас дома нет. «И еще ребенку нужно южное солнце», — сказал Валя. «Мы ходим на облучение», — сказала мама. «Вчера ходили, и завтра пойдем». Облучение — это когда заводят в комнату, раздевают до трусиков, заставляют надевать темные очки и включают специальную лампу. От лампы плохо пахнет, но от нее другая польза. В организме витамины вырабатываются. «Облучение», — хмыкнул Валя. «Ребенку нужны свежие фрукты и настоящее солнце, и сверстники, чтобы кругом толпы мальчишек и девчонок. Тогда ребенок не будет убегать с белыми медведями играть». «Тогда он будет убегать играть со сверстниками», — сказала мама. «И это правильно», — заявил Валя. «Только вот этот старинный плакат зачем сюда повесила?» И показывает, где плакат висит, красивая кремлевская звезда ярко светит, а под ней карапуз улыбается. «Раньше, когда я была совсем маленькая, то думала, что этот карапуз я. Но мама объяснила, что плакат очень старый, его давным-давно сделали. И надпись на нем: родился под счастливой звездой. В общем, отправлю вас в отпуск». «Не пойду в отпуск», — сказала мама. «У меня программа исследований полетит, сам знаешь». «Пойдешь, как миленькая», — сказал Валя. «Ребенку нужны новые впечатления. А что она на острове видит? Только белых медведей и видит». «У нее есть Федя», — сказала мама. «А еще у нее есть белый медведь, который теперь по острову бродит и отказывается в другое место переселяться. Подружку Софью ждет поиграть. Тоже мне умка на севере», — сказал Валя. «Перестань. Ты не боишься, что без нас тут все тучами затянет?» — сказала мама. «Это твои суеверия. Вспомни, какая непогода недавно была. Но если хочешь, считай ваш отъезд экспериментом. Проверим, исчезнет без вас погодная аномалия или все останется по-прежнему. Ставлю на второе». «Проиграешь», — сказала мама. «Выиграю, потому что спорю против безумной гипотезы оголтелой мамаши». «Валя», — маму уговорил. Вечером она сказала: «Мы едем в отпуск». «Ура!» — закричала я. «И Федю в отпуск возьмем». Мама посмотрела на Федю. «Не оставлять же его здесь», — сказала мама. И стала собирать чемодан. А я стала собирать рюкзак. Как мы сели на дирижабль. Когда мы все собрали, мама надела на Федю ошейник и дала мне поводок. «Зачем ошейник?» – спросила я. «Феде ошейник не понравился». «Мы полетим на дирижабле», – сказала мама. «Он может испугать пассажиров». «Я никого не буду пугать», — сказал Федя, но мама сказала, что наденет еще и намордник. И нам пришлось согласиться на ошейник. «Готовы?» — спросил Валя. «Тогда поехали. Места для вас я заказал. Полетите с демобилизованными».
2: «А кто такие демобилизованные?» — спросила я.
1: «Это солдаты, которые отслужили на острове и теперь возвращаются домой». «Значит, мы тоже демобилизованные», — сказала я, и Валя рассмеялся. «Софья зрит в корень», — крикнул он, и мы поехали. Мы ехали на вездеходе на воздушной подушке. Я не люблю на таких вездеходах ездить, меня укачивает. Но мы ехали в отпуск, можно потерпеть. «Смотри, смотри», — опять крикнул Валя, — «наша обсерватория!» А потом он закричал.